США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России до сентября 2027 года. В документе говорится, что к ввозу разрешены алмазы российского происхождения весом 1 карат и более, а также алмазы весом 0,5 карат в случае, если они находились за пределами России, не были экспортированы или реэкспортированы из страны с марта 2024 года. Операторы «Большой четверки» Билайн, Мегафон, МТС и Т2 смогут использовать имеющуюся у них инфраструктуру сотовой связи и диапазоны радиочастот для развертывания сетей сотовой связи пятого поколения, сообщила

0: организованного отдыха детей в лагерях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Согласно указу, бронировать, принимать и размещать детей запрещено до конца года. Ограничение начало действовать с 22 июня. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Есть еще одно место, где периодически творится хаос. Это перемены между уроками в школе. Так вот, за поведением учеников в этом году начнут следить. Правда, пока в режиме эксперимента. В российских школах начнут тестировать систему оценки поведения учеников уже с 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом августовском совещании. Посовещавшись с вами, была выбрана трехуровневая оценка за поведение из этого учебного года. С 1 сентября отобрано 10 школ. В каждом регионе, где эта система будет введена, отметил Кравцов. Оценки за поведение выставлялись в учебных заведениях еще Российской империи, но после революции они и другие бальные оценки были упразднены. В 43-м году оценки за поведение вернулись, в 89-м отметки за поведение и прилежание были снова упразднены. Ранее в августе Минобразование Московской области сообщило, что с 1 сентября начнется этот самый эксперимент по оценке поведения учащихся в 10 школах. Замминистра просвещения Ольга Колударова отметила, что новая система должна помогать в развитии личности ребенка, а не использоваться как наказание. Оценки за поведение будут выставлять ученикам 2-8 классов в отдельных школах всех регионов России. Для оценки предусмотрены 3 уровня – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. При этом оценки за поведение не будут влиять на успеваемость, результаты аттестации учеников или допуск к экзаменам. Выставлять оценки будет коллектив педагогов, в том числе классный руководитель.
1: Повтор программы.
3: Мосбиржи возрасты покорны. И то совсем не словеса. Здесь гуру пляшут под Шопена, а млад покорно жмет на бай. Мосбиржа, дама, своенравна. Не любит те, кто слишком рад. Сегодня ты почти что гений, а завтра сам себе не рад. Это «Инвестиционный час», и мы начинаем.
1: «Инвестиционный час».
3: Всем доброго вечера, это «Инвестиционный час», я ведущий Степан Сумин, и у нас в гостях Илья Голубов, старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитан». Илья?
4: Добрый день.
3: Добрый вечер, Илья. Сегодня у нас такой интересный эфир будет, мы провожаем лето, и мы будем сегодня сочинять вот то прекрасное, вернее, как у нас будет сочинение на тему, как мы провели это лето, с какими портфелями, как мы хорошо его провели, заработали, или все-таки оно было грустным для нас. Вот и лето прошло, словно и не бывало, правильно?
4: Да, ну, мы однозначно его провели весело, это уж точно, да, вопрос, то есть эмоций было много, как со знаком плюс для кого-то или со знаком минус. Это, разумеется, если мы говорим про инвесторов, все зависит от того, какие мы позиции занимали, но однозначно скучать нам этим летом не пришлось.
3: Это были положительные эмоции?
4: Я вообще считаю, что в принципе нужно стараться, даже если это опыт негативный, да, то получать именно эмоции положительные, потому что в принципе есть какие-то, да, вещи, на которых мы учимся, есть ошибки, на которых мы учимся. Ну и в целом я не могу сказать, что, да, это было какое-то вот катастрофическое лето, да, все-таки, например, напомню, да, что когда мы входили в август, все говорили, август это такой прям очень плохой месяц исторически для российского рынка, и после...
3: Для рубля, и все-таки это реализовался сценарий?
4: Ну, он, в общем-то, реализовался на среднюю 25-го года, да, напомню, да, то есть мы все-таки не улетели, там, не знаю, на 120 или на 150 рублей, и плюс надо помнить, что не очень хороший июнь-июль, да, когда просто все, как бы, ты приходишь, и каждый день у тебя что-то падает. В общем, если сравнивать август, например, с июнем и с июлем, то было вообще не очень плохо. Это как в анекдоте про сначала собери много животных в квартиру, а потом выгони всех, и сразу стало хорошо.
3: Это точно. Что ж, поговорим сегодня и про опыт, который как раз нас учит не терять эти деньги, которые мы прям зарабатываем настолько непосильным трудом. Соответственно, поговорим о том, как этих ошибок, в принципе, избежать в нашей модели торговой, как для новичков, так и для профессионалов, и про опыт, который у нас в виде притока ликвидности. Что же, инвесторы принесли на брокерские счета 1,1 триллион рублей.

0: за квартал, как пишет Коммерсант. При этом большую часть вложений обеспечили квалифицированные инвесторы. Это интересный фактор. Основной объем средств инвесторы направили на покупку долговых бумаг. Собственно, притоки, те, которые мы наблюдаем с начала года, в особенности в первые три месяца, они подтверждают этот момент. Но и чистые покупки акций, вот что интересно, выросли более чем вдвое, превысив 100 миллиардов рублей. Ну, конечно, несопоставимо с теми объемами, которые идут у нас в фонды денежного рынка и в долговой рынок, но тоже хороший результат. И одна из причин, как мне кажется, это вот этот наш подешевевший достаточно серьезно рынок. То есть мы в какой-то момент доходили почти, ну, чуть-чуть не доходили, по-моему, 30% по падению по рынку. И, безусловно, большинство метрик у разных абсолютно компаний, от голубых фишек до второго дивизиона нашего, да, то есть они стали очень привлекательны ввиду именно экономических каких-то определенных параметров. И у меня сразу же вопрос, правильно ли я все раскладываю? Или есть какие-то действительно другие триггеры к притоку в и долговой рынок, и в акции?
1: Я бы разделял, да. Почему? Потому что если мы посмотрим, например, как ты правильно сказал, да, есть основной приток, это фонды ликвидности и облигации. Фонды ликвидности, там ставка, понятно, ЦБ снижается, снижается и ставка РОНИ, да, по которой деньги размещаются в фондах ликвидности, но тем не менее, вот сегодня, например, это там 13,5-14%. Это выше, чем депозит в крупном надежном банке. Соответственно, люди уже, в общем, какую-то финансовую грамотность обрели, и они видят, окей, я в банке могу держать деньги там на счете до востребования под 0, либо разместить в депозите под 12-12,5, почему бы не отнести на фондовый рынок, где ставка 13,5-14, я точно так же могу одним днем эти деньги вывести. Есть облигации, облигации тоже, разумеется, государство сегодня платит, окей, там, длинные бумаги приносят 15,7, покороче, соответственно, там, на уровне 15%, то есть государство, в принципе, платит больше, чем многие банки, и это самый высоконадежный заемщик на российском рынке. Плюс есть хорошие корпоративные выпуски, то есть, в принципе, рынок облигаций, там, money market, да, то, что репо, это история, которая просто... Почему приток идет? Потому что хорошие ставки.
0: Хорошо.
1: Если мы говорим про акции, да, вот то, что, да, как раз здесь ты совершенно правильно сказал, когда люди каждый неделю читают. Сегодня была там 17-я неделя падения рынка, 18-я, мы до 19-й дошли, по-моему, вот 20-ю мы не взяли, да. Вот, соответственно, ну, кто-то сказал, ну, наверное, все-таки вот, может быть, можно, да, и мы уже когда подходили к там отметке там 1800, ну, в общем, в принципе, действительно российский фондовый рынок стал очень дешевым, необоснованно, да, то есть когда уже по большому счету, ну, отпадало, да, есть геополитика, есть высокие ставки, и поэтому я говорю, что, ну, как бы среднесрочно, наверное, это не лучшая сегодня идея в целом, да, если сравнивать, да, с альтернативой в виде бондов. Но когда уже падение было настолько серьезным, и многие бумаги, ну, по сути своей, ты просто понимал, да, что там какой-нибудь Сбербанк платит хороший дивиденд, он его будет, ну, будем считать, что будет его продолжать платить.
0: Давай отметим то, что, в принципе, консенсус у рынка по дивидендной доходности у Сбербанка на ближайшие 12 месяцев это выше 15%, то есть 15,5-15,7, это действительно исторические уровни доходности возможны.
1: Совершенно верно. И ты получаешь 15, выше 15% дивидендной доходности, и плюс еще акция может вырасти. То есть здесь уже понятно, в чем есть инвестиционная идея. Дальше, конечно, есть нервозность, есть геополитика, это мешает, наверное, чуть больше привлечь на рынок, но тем не менее в какой-то момент, ну как, страх и жадность правят рынком, и когда ты увидел, что уже цены очень низкие, и тебе говорят, слушай, 19 недель попадало, ну ты думаешь, а может быть стоит купить и посмотреть, а, наверное, хороший уровень, и немножко отрастет, и именно поэтому мы видели, что когда цены там ушли на 2200, если мы говорим про индекс Мосбиржи, даже выше, то кто-то начал фиксировать прибыль, да, то есть люди пришли, чуть пониже купили, чуть повыше, то есть нету, к сожалению, проблемы в том, что люди пока долгосрочно не видят, где вот эта история
0: абсолютно
1: находится.
0: Абсолютно правильно ты отмечаешь то, что сейчас это не фундаментальная история роста, это абсолютно спекулятивный капитал, который приходит и уходит, собственно, это статистика, статистика, она публикуется на Московской бирже. Кому интересно, это можно посмотреть, как ежедневно меняются эти объемы и в особенности, какие есть притоки в акции, в какой момент именно фонды акций, в какой момент это приходит, коррелирует ли это с определенным событием. Соответственно, это может быть экономическое событие, политическое, и от этого можно выстраивать определенную стратегию по управлению капиталом. Есть интересный момент, который меня очень-очень сильно интересует. Мы уже с тобой затронули про август с точки зрения не самого благоприятного для рубля периода времени. При этом, если отметить исторически, то август является одним из сильных месяцев для акций. Соответственно, эта корреляция достаточно прямая. Мы понимаем то, что около 50% соответственно, индекса это составляют нефтегазовые компании, да, то есть компании-экспортеры. Соответственно, для них позитивно, когда рубль немножко болеет, можно если так сказать. Я предлагаю подключить к нашей дискуссии по поводу выбора акций, в особенности под девальвацию, и как вообще защищаться нашего эксперта. Это у нас на связи Александр Вадильев, руководитель группы инвестиционных экспертов Т-инвестиций. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, коллеги.
0: Ну что же, акции действительно являются защитой от девальвации, или это работает только для отдельных компаний, только при определенном сценарии ослабления рубля?
2: Спасибо. Мнение такое, что на самом деле акции – это не самый эффективный инструмент для защиты капитала от девальвации рубля. На самом деле есть более эффективные инструменты в российском контуре. Я бы перед тем, как ответить на вопрос про акции, хотел бы очень быстро, может быть, озвучить их. К сожалению, с 2022 года таких инструментов у нас сейчас ограниченное количество по понятным причинам. Но на самом деле для большинства клиентов, вот в частности клиентов приват-бэнкинга в Т-банке, основной запрос идет на облигационные инструменты, то есть на инструменты с фиксированной доходностью, которые так или иначе привязаны к курсу валюты, либо к сырьевым товарам. То есть на самом деле для защиты капитала от валютного риска, от девальвации рубля, сейчас на рынке рабочим инструментом выступают валютные, квазивалютные, замещающие либо золотые облигации. А проблема с акциями заключается в том, что перед тем, как вы возьмете хедж, такой синтетический хедж на защиту рубля, вы еще берете операционные риски компании. То есть, да, действительно, у нас есть нефтегазовые компании, у нас есть металлургические компании, нефтехимические компании, которые получают

0: экспортную выручку в валюте. Но помимо этого, вы, когда покупаете акции такой компании, вы еще должны взять все операционные, стратегические риски именно этой акции, именно этой компании, этого бизнеса.
1: Я полностью согласен. Здесь нужно как бы разделять такое то, что у нас есть выручка компании в валюте, это валютная себестоимость, это валютный долг, это экспортная доля, это, соответственно, и цены на продукцию. К этому же мы и прикрепляем ту самую всеми желанную, это дивидендную политику. То есть вот эти все компоненты, безусловно, они должны присутствовать при анализе.
0: Однозначно, однозначно. Поэтому, когда мы работаем с портфелями наших крупных клиентов private, то мы, на самом деле, сейчас упор делаем на два инструмента. Как я уже сейчас повторюсь, что первый класс активов – это валютные замещающие квазивалютные облигации. У нас сейчас очень много запросов от наших клиентов high net worth individuals, которые опасаются дальнейшего девальвации рубля. И не той тактической девальвации, которая произошла в последний месяц, а такой более серьезной девальвации рубля. И, опять же, говорю, что у нас на рынке сейчас в российском контуре по большому что два инструмента, которые могут эффективно помочь решить вопрос. Во-первых, это валютные облигации, номинированные в юанях. Это непосредственно прям валютные облигации, потому что они позволяют инвестору получать купонные выплаты и погашения в юане, как же в нейтральной юрисдикции. Либо квазивалютные облигации, будь то номинированные в американских долларах, либо каких-то других, но по понятным причинам все расчеты у нас проходят в российских рублях, и мы получаем такой квази-хедж девальвацию в том плане, что мы получаем купоны, при связанные курсу валюты, что, безусловно, тоже, конечно, защищает реальную стоимость рубля. И, возможно, третий инструмент, который сейчас доступен розничному либо крупному клиенту, это, наверное, золото. Это тоже не прямой хедж на защиту от девальвации рубля, потому что у золота, как у любого коммодити, есть свои специфические риски. Но, тем не менее, мы знаем, что золото на мировых глобальных рынках котируется в долларах США, а в российском контуре у нас все расчеты идут в российских рублях, поэтому при девальвации рубля мы получаем рост золота именно в российских рублях, что мы, в общем-то, и наблюдали последние три недели.
1: А мы сейчас сразу же спросим у Ильи. Илья, насколько вы согласны с этим? Может быть, все-таки есть яркие истории? Вот у меня точно есть любимая бумага как раз от девальвации.

0: Во-первых, это очень интересно с точки зрения спекулятивного опыта даже бумага. С точки зрения дивидендного такого экспириенса, да, то есть какого-то опыта, также это очень интересная бумага, потому что она очень долго шла выше доходности всего сектора, то есть выплачивала исторически, но при этом сейчас чуть-чуть притормозила. И то движение в рубле, оно, возможно, поспособствует более высоким выплатам в дальнейшем.
1: Ну, ты знаешь, смотри, тут надо же что вот как раз понимать, что если мы говорим, что акции, они не всегда полностью передают стоимость валюты, да, то, разумеется, золото, оно тоже не всегда передает стоимость валюты. Почему? Потому что, да, ну, как любой актив в номинированной валюте, то оно может изменяться, оно может быть стоить 4500, может 3500 и так далее, да, то есть ты несешь некий риск самого базового актива. Поэтому если клиент, инвестор, там, мое мнение, да, ты хочешь защититься, вот, у тебя есть рубли, ты хочешь защититься как-то от валютного риска, иди покупай прямую валюту, либо инструмент валютный, как облигации, да, причем на российском рынке есть, не хочешь нести корпоративный риск, неси риск суверенный, есть ОФЗ в юанях,
0: и все. Мы не будем нести никакого риска, мы все это отработаем. Продолжаем все-таки тему. Я согласен с подборкой, которую нам предоставил Александр. Продолжаем, Илья, говорить про какие-то яркие истории в рамках именно акций, потому что запрос, по крайней мере, этот запрос очень слышу, не все относятся позитивно к валютным облигациям, вообще, в принципе, к инструменту облигации, не все готовы и приспособлены, потому что его не использовали. Если его не использовали, нет этого опыта, а есть опыт управления именно конкретно позициями в рамках акций. И вот у меня есть такая собственная подборка. Ну, Сургутнефтегаз уже, Илья, правильно, уже это было сказано. Есть такая подборка. Сейчас, возможно, вы меня, мои друзья, как раз, может быть, добавите, может быть, наоборот, уберете из моего списка. У меня есть. Это Фосагра, это Лукойл, это Сургутнефтегаз, это ГМК Норильский никель. В какой-то период времени у меня даже в подборке была Алроса, но тут надо все это еще и секторально, естественно, нам как-то с этим работать и подбирать позицию, естественно, под то, как чувствует себя сектор. Насколько четко, правильно я обозначил идею в рамках именно через акции валютного?
1: Ну, смотри, если...
0: Не инвестиционная рекомендация.
1: Да, если ты говоришь только про вот как захеджироваться от валютного какого-то риска, да, я уберу Алросу из как раз-таки из того, что, в принципе, да, компания, учитывая там текущие

0: Поэтому здесь есть вещь, насколько сама компания будет расти, неважно, что будет происходить с валютой. Но если мы с тобой говорим, например, никель, помимо валюты, есть просто хорошая фундаментальная история с точки зрения цен на его commodities корзину. Да, если ты говоришь там про Лукойл, хорошая история, исторически платит дивиденды, и в принципе нефтянка как раз, да, где-то на девальвации, ну, любой экспортер в принципе на девальвации, он хорошо себя будет чувствовать. Фосагра такая история, то есть, да, девальвация про нее, но сама компания просто стоит, мне кажется, чуть-чуть дорого, да, то есть если ты будешь смотреть там на ПЕ ее, да, она, в принципе, стоит достаточно
1: про
0: дорого.
1: Про Фосагро мы поговорим чуть позже, в нашем эфире это я отдельно
0: просто,
1: будет.
0: Я пока просто говорю про то, что как бы про список. Но в целом, вот за исключением, наверное, вот этих двух имен, у меня возражений нет.
1: А Новатэк? Вот, допустим, тоже достаточно интересная такая защитная история, возможно, для нашего рынка. При этом надо отметить, что совет директоров Новатэк рекомендовал дивиденды по итогам 6 месяцев в размере 35,5 на акцию рублей. Доходность 3,76. Ну, не самая, понятно, высокая доходность, но я хотел бы отметить, наверное, самый важный фактор при выборе именно дивидендной компании себе в портфель, это то, что компания не изменяет себе, и даже если она платит чуть меньше дивидендов даже в рамках средней статистической отрасли, и она продолжает его платить даже в рамках кризисного времени, это показывает ее особое отношение к своему акционеру.
0: Да, вне всякого сомнения. Знаешь, есть одна компания, которую все держали в портфелях, и она сказала, что она долго не будет платить дивиденды. А здесь все-таки история про то, что компания не изменяет тебе, платит дивиденды, и на самом деле сначала ты работаешь на репутацию, потом она работает на тебя. Мы знаем такие мировые примеры, да, где там компании хвалятся, что они 100 лет платят подряд дивиденды, даже больше. Вот, соответственно, в принципе, Новатэк, если мы возьмем, наверное, так широкий-широкий рынок и не берем во внимание времени, потому что, да, там попозже поговорим, но в целом сейчас, наверное, все-таки в первую очередь это финансовый, банковский сектор. Ну, вот если брать топ из того, что выбирать на рынке, в принципе, абстрагируясь от там валюты и так далее, и так далее. Но Новатэк, разумеется, это хорошая история и с неплохим таким долгосрочным потенциалом.
1: Давай отметим, что ГМК Норильский никель, он вернулся к выплате дивидендов. Если я правильно помню, 2 года, по-моему, компания не платила. И вот как раз рекомендую выплатить скромные достаточно дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года. Всего 1 рубль 85 копеек на акцию. Ну, не самое, конечно, такая... Я даже пытаюсь иногда понять, для чего. Это вот сам шанс получается.
0: Я думаю, что давай пока на это посмотрим, как на некий знак, да, что вот мы не платили, не платили, и теперь мы возвращаемся. При том, что, значит, компания понимает, что, в принципе, дальше, то есть уже она сможет там продолжить выплату дивидендов, да, потому что если, например, они сегодня выплатили 1,85, а потом скажут, ой, мы опять не платим, то зачем тогда нужно было вообще 1,85? 85 платить.
1: Согласен, согласен. Прервемся на небольшую паузу. Не переключайтесь.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы проговорим про адаптацию к саду и школе. Слезы по утрам, не хочу, цепляние за руку, боли в животе перед выходом. Родительское сердце, конечно, разрывается. С точки зрения нейробиологии, страх нового места – это норма. Амигдала ребенка воспринимает незнакомую обстановку чужих взрослых и детей как потенциальную угрозу. Его мозгу нужно время и правильные условия, чтобы переписать эту реакцию с «опасно» на «безопасно». Что нам может помочь? Первое – это ритуал прощания. Долгие прощания с рыданиями – это пытка. Краткий, теплый, предсказуемый ритуал работает лучше. Обнял, поцеловал, помахал в окошко, передал воспитателю. И ушел. Не возвращайтесь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы закрепляете его крик работы. Мама вернется. Второе. Предмет-переходник. Игрушка из дома. Камушек в кармане. Браслет мамин поцелуй. Это якорь безопасности. Ребенок держится за него, и его нервная система успокаивается. Третье. Не надо транслировать тревогу. Дети читают ваше состояние по лицу и интонации лучше любых слов. Если вы внутри сжимаетесь у ворот сада, Его амигдала получает

0: Сигнал «Опасно! Мама боится!» Ваше спокойное, уверенное «Увидимся вечером» – лучшее лекарство. Четвертое. Предсказуемость. Рассказывайте вечером, что будет завтра. Рисуйте расписание картинками. Когда мозг знает последовательность событий, уровень тревоги падает. После завтрака игры, потом прогулка, потом мама придет. И помните, адаптация длится от 2 недель до 2-3 месяцев. Слезы по утрам не означают, что в саду плохо. Они означают, что мозг перестраивается. Ваша стабильность и терпение – главные инструменты. Не сбегайте, не вините себя, не сравнивайте с детьми, которые заходят без проблем. Каждый мозг идет своим темпом. Ваша задача – быть тылом, а не полицейским у входа. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Наш любимый Майкл Сейлор.
2: Самый большой обладатель количества биткоинов.
1: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Тренды криптовалюты.
8: Крипторынок выходит на новый уровень. Гонка за быстрыми прибылями уступает место реальным технологиям и массовому внедрению. Какие тренды отражают этот переход и чего ждать в ближайшее время? Искусственный интеллект меняет трейдинг. Он помогает анализировать ситуацию, автоматически выстраивает стратегии, контролирует риски. Например, может посчитать, насколько устойчив инвестиционный портфель в случае резких изменений. Специальные программы на основе нейросетей в режиме реального времени перераспределяют вложения, благодаря чему торговать на рынке проще и доступнее для обычных инвесторов. Web3 – элемент нового поколения интернета, где вы сами управляете своими данными и виртуальной онлайн-личностью. В перспективе получения услуг без банков и владения цифровыми активами в метавселенных. Токенизация реальных активов. Недвижимость, акции компаний, облигации переводятся в диджитал-формат с помощью блокчейна. К примеру, квартира дробится на токены, то есть на цифровые единицы, которые предоставляют долю владения. Потом их размещают на блокчейн-платформе, где их можно купить, продать или обменять. Таким образом, токенизация сближает мир криптовалют с традиционной экономикой, привлекая институциональных инвесторов – фонды, банки и страховые компании.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: В студии с обзором экономических событий дня Юлия Родина. Годовая инфляция в России, по данным на 24 августа, составила 6,23%. Она ускорилась на 0,1 процентного пункта, сообщила Минэкономразвития. При этом за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на уровне 0,01%. Сегмент продовольственных товаров показал снижение на 0,6%. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев года объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг РБК закрытие сделки по продаже своей доли «Росатому» в группе компаний 28 августа. По его словам, сделка в этот день не состоится, поскольку госкорпорация выполнила не все условия, предусмотренные договором. При этом Шишкарев отметил, что не отказывается от исполнения договора, а требует лишь точного соблюдения процедуры. О возможном закрытии сделки по выкупу доли накануне сообщал «Росатом». РБК направил запрос в госкорпорацию. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института. Регулятор отмечает, что одна из существующих проблем – низкий порог входа. Это может быть любая компания, которая присутствует на рынке 3 года. ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала компании, деловой репутации его работников и руководителей. Интерес россиян к хранению сбережений в банках снизился, сообщили в ЦБ. В августе только лишь около трети опрошенных ответили, что средства сейчас лучше хранить на счетах. В то же время растет привлекательность наличных. Их выбирали 37% респондентов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
3: Ох, дивиденд Норникеля за второе полугодие может составить около 7 рублей на акцию при текущем валютном курсе. Основная часть свободного денежного потока будет получена Норникелем во второй половине текущего года. Это «Инвестиционный час», и мы продолжаем.
1: «Инвестиционный час».
3: Это «Инвестиционный час», и мы продолжаем. У нас в гостях Илья Голубов, старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитал». Также у нас на связи Александр Вадильев, руководитель группы инвестиционных экспертов «Т-Инвестиций», и я, ведущий Степан Сумин. Ну что ж, господа, продолжаем. И продолжаем мы, знаете, с какой темы интересной? Как управлять позиции. Столь высокая волатильность нашего рынка и так много притока, который мы вот отметили, хотя это квалифицированные лица в большинстве своей части как раз заявляют этот объем в виде 1,1 триллион рублей. Так вот, как правильно управлять позицией? Сейчас, Александр, вот я вам прям задам вопрос. Вы как раз вот руководитель группы инвестиционных экспертов. Скорее всего, у вас есть какой-то определенный подход к клиентам и к их запросам, и к тому, как формируются позиции в рамках портфеля. Вот хотел бы поговорить как раз про облигации. Допустим, сколько их должно быть в портфеле? Когда их нужно покупать? В какой пропорции они должны быть? Допустим, там 30 валютные облигации государственным участием или там 20 корпоративные? Расскажите, пожалуйста.
4: Да, спасибо. На самом деле этот вопрос, наверное, настолько стар, насколько существуют финансовые рынки, и уже давно все академические и прикладные исследования показали и доказали, что, в принципе, на любом рынке, будь там самые высокоразвитые рынки, такие как США, либо развивающиеся рынки, такие как Россия, 90% доходности приносит именно правильное распределение капитала по классам активов. И только менее 10% доходности портфеля приносит выбор индивидуальных инструментов, бумаг и так далее. То есть ключевой здесь тезис, что 90% доходности генерирует и гарантирует именно правильное динамическое распределение капитала по классам активов.
3: Жду цифры.
4: Так как рынок сам по себе такая субстанция динамическая, да, то она не статична, всегда меняются конъюнктурные условия, отраслевые и так далее, то тут все зависит от того, в какой фазе рынка мы находимся. Поэтому нет такого золотого правила, которое было бы всегда действовать, чтобы вы сейчас сказали бы 30, там, не знаю, 40, 30, и все время держать портфель в таких пропорциях. Тут зависит от множества факторов, как субъективных, так и объективных. Давайте возьмем условно гипотетического клиента, владельца крупного капитала. Обычно владельцы крупного капитала – это консервативные инвесторы, задача которых заключается в том, чтобы спасти и сохранить их капитал, а уже потом думать о реальной доходности.

0: есть они в первую очередь управляют рисками, а потом уже максимизируют доходность, а не наоборот, как розничные инвесторы.
1: Дайте конкретики, Александр, дайте ее.
0: Да, и поэтому я почему даю такие вводные, чтобы было понятно, почему мы достаточно консервативно смотрим на портфели наших клиентов. В текущей ситуации, если возвращаясь к вашему вопросу, у нас целая плеяда рисков. Как мы эти риски можем в долях портфеля отражать, управлять? Основной актив на российском рынке сейчас – это, безусловно, облигации. То есть, давайте говорить общими словами, это инструменты с фиксированной доходностью. Основная доходность так или иначе у нас зарабатывается в инструментах в рублевых активах, то есть в рублевых облигациях. Но рублевые облигации облагают, там много рисков, и процентные риски, и валютный риск. Мы сейчас, если опять же такому гипотетическому инвестору, обязательно в портфель включаем и рублевые облигации с постоянным купоном с фиксированным, и рублевые облигации с плавающим купоном, потому что в данном случае мы стабилизируем портфель как от высокой процентной ключевой ставки, так и от снижающей ключевой ставки. То есть мы не делаем какие-то ставки на денежно-кредитную политику. Портфель крупного клиента должен быть стабилен при любом развитии ситуации. Поэтому мы включаем, условно говоря, процентов 30 рублевые облигации с фиксированной доходностью, процентов 30 рублевые облигации флоутеры. Ну, вот такая комбинация позволяет только от процентного риска защитить.
1: Ага, хорошо, Александр, я понял вашу позицию. Илья, ну вот мы собрали этот портфель, все хорошо, вот вроде бы классно. И если у нас вот и девальвация идет, у нас есть валютные инструменты, хотя, на самом деле, если посмотреть даже при той девальвации, которая произошла в рамках рубля, это порядка 20% за достаточно короткий промежуток времени, но при этом я не увидел такой же отдачи в облигациях, которые как раз валютных. Так вот, я купил. Все же хорошо, вот это все прекрасно, но вот не получается, вот не идет в мою сторону рынок. Когда я должен фиксировать позиции, получается? Когда продавать-то?
2: Ну, здесь же важный вопрос. Мы
1: прям три фактора должно быть.
2: Я объясню, смотри, главное, все зависит, что на начальном этапе, когда ты формируешь портфель, ты должен какую-то себе точку нарисовать. Я, во всяком случае, на это так смотрю. Да, есть форс-мажоры, которые что-то меняют, но, тем не менее, если я считаю, что рубль будет 95 за доллар, да, то я, там есть там валютные облигации, ты правильно говоришь, они немножко просели в цене. С точки зрения самих облигаций, понятно, что рублевая переоценка все равно положительная. Но я их все равно держу в портфеле, потому что я по-прежнему считаю, что рубль будет 95 рублей за доллар. Это мое, как бы, мой фундаментальный взгляд. Дальше понятно, что если завтра, не знаю, там, как кто-то говорит, доллар обрушится, то, конечно, разумеется, надо побежать, все быстро продать.
1: Все, продаем сразу же.
2: Ну, если мое мнение поменялось, то есть у меня появились существенные новые вводные. Если у меня существенных новых вводных не появилось, я не трогаю портфель. То есть зачем совершать лишние телодвижения? Ты знаешь, это как кто-то обсуждает, кто прилетел на каком-то самолете, и поэтому надо покупать акции, потом он улетел через 3 часа, и надо акции продавать. Это, скажем, проще пойти в казино и поиграть. Там вероятность больше выиграть.
1: Это я соглашусь. Илья, вот все-таки я буду задавать конкретный вопрос, который меня интересует. Вот если цель именно защититься от девальвации, какой горизонт позиции оптимален? Это несколько недель, это 6, там, 12 месяцев или, допустим, несколько лет. Если, допустим, то, о чем ты уже правильно говорил, о том, вот какое мышление идет, ради чего это все?
2: Смотри, мне очень просто рассуждать, да, я управляю портфелями клиентов, и я всегда ориентирую клиентов, если нет особого запроса, на какую-то долгосрочную инвестицию. Да, это как люди приходят, знаешь, иногда, о, ты на финансовом рынке работаешь, скажи мне, сегодня надо доллары купить или через неделю? На этот вопрос я не знаю ответа, и никто не знает, да. Но я там с какой-то долей вероятности больше могу предполагать, что в течение нескольких лет, учитывая экономику, все различные факторы, рубль девальвирует. Там, ориентир я тебе назвал, то куда-то там в сторону 95. Вот я на этом горизонте буду сидеть и смотреть, когда он там к моим таргетам придет. Я дальше буду понимать, где находятся рублевые ставки, какие у меня альтернативы. Потому что, смотри, инвестиция – это же не про то, что я хочу дешевый ли Сбербанк или Газпром. Он может быть дешевый или дорогой, я не знаю. Что есть альтернатива, в которую я могу вложиться, и, может быть, она более выгодная сейчас, да? И когда мы с тобой говорим про вот как рынок облигаций, рынок акций. Акции дешевые, но рынок облигаций тебе приносит 15+%. Все, вот как бы эта цифра, она понятна. И, соответственно, в рубле то же самое. Я мечусь, что там, куда целюсь, да, что будет 95. Вот я сижу в этой позиции.
1: Это правда? Это правда? Ты целишься туда?
2: Да, я целюсь туда. Я, смотри, я не занимаюсь тем, ну, то есть, зачем...
1: Это на конец года?
2: Нет, я надеюсь, что до конца года, да, но, в принципе, я считаю, что на какой-то среднесрочный горизонте, может быть, да, там будет и 100, но, тем не менее, я считаю, что рубль фундаментально сильно переоценен. И как ты правильно говоришь, да, что у тебя там есть экспортеры, которые от этого выиграет российский бюджет, и, в принципе, любая экспортно-ориентированная страна, которая продает некий однородный продукт, где ты являешься прайс-тейкером на рынке, как ты можешь улучшить свою конкурентную позицию, девальвировав немножко свою валюту?
1: Ну что же, то, что ты отмечаешь, абсолютно верно. Я с этим как-то полностью поддерживаю и несу также с собой. Про экспортеров. Ты уже отмечал про Фосагро. Я отметил Фосагро как одну из моих любимых компаний с точки зрения защиты от девальвации. Вот я предлагаю более подробно про компанию поговорить. У нас на связи Георгий Иванин, исполнительный директор, старший аналитик Сбербанк CIB Investment Research. Георгий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну что же, последняя свежая отчетность за первый полугодие 2026 года, как бы она, я даже не знаю, как ее оценить. То ли она достаточно нейтрально-негативная, что ли, или больше нейтральная. За полугодие выручка составила 281,4 миллиарда рублей, это минус 5,8 год-году, а чистая прибыль всего 18,7 миллиардов рублей. Ну вот тут сразу же цифры, минус 75%. Ну, с этого момента, конечно, мы можем сразу перейти, что это негативная отчетность. Но, возможно, вот как раз, Георгий, вы нам раскроете, насколько компания себя хорошо чувствует, действительно она ли сейчас выступает таким защитным эмитентом в условиях турбулентности именно в рамках даже валюты, и вообще стоит ли рассматривать эту компанию в среднесрочной перспективе, может быть, даже долгосрочную, раз уж мы вот как раз с Ильей обсуждаем какой-то долгосрочный горизонт, возможно, эта бумага тоже интересна.
3: Да, ну смотрите, но Фосагро, ну действительно, это экспорториентированная компания, работающая в хорошем секторе, это производство удобрений, относительно защищенно там от санкционных рисков, но, как говорится, всегда есть определенные нюансы в динамике их результатов. Второй квартал, да, если мы смотрим на второй квартал, не первый полугодие в целом, второй квартал был лучше, чем слабый первый квартал. Да, это было связано с тем, что выросли средние квартальные цены на удобрения. Там 20-30% в зависимости от вида, в среднем выше, чем в первом квартале. Но, ну, и это привело к тому, что в втором квартале там EBITDA, чистая прибыль были примерно на 40-45% выше, чем в первом квартале. Но если мы смотрим динамику год к году, то во втором квартале она осталась в отрицательной зоне, прибыль упала там, примерно на 50%, в первом квартале снижение было глубже. И тут основная причина – это затраты на сырье. Один из ключевых компонентов для препроизводства является сера, да, из которой делают серную кислоту, ну и далее используется при производстве фосфорных удобрений. И вот сера начала дорожать еще во второй половине прошлого года, и к моменту там, первого квартала, второго, она выросла в разы, то есть кратно обогнав динамику цен на удобрения. Это сейчас является одной из самых затратных статей в структуре затрат Фосагро. Ну, для понимания, там, 3 года назад это было там 2-3%, да, и никто не обращал внимания, а теперь это 20% в себестоимости. Вот, и это сильно съело тот прирост от роста цен на удобрения, который компания, ну, или сектор увидел. Вот. Можно сказать, что в третьем квартале ситуация должна улучшиться, то есть цены на фосфорные удобрения, они останутся, ну, примерно на том же уровне, где есть, плюс рубль немножко поддевальвировался.
1: И у меня сразу же вопрос. Вот сегодня Фосагро – это действительно компания, которая является валютным хеджем?
3: Ну, это действительно, как любой экспортер, она выигрывает от девальвации рубля. Но, опять же, как бы эта стратегия работает, когда у вас все компоненты остаются неподвижными, да, а у вас выручка может выигрывать от девальвации рубля, но у вас есть затратная компонента, которую вот я начал рассказывать про серу, она выросла сильно. Если подобные движения будут, то эффекты от рубля, они могут быть нивелированы. Вот. Но нужно смотреть в комплексе, что происходит.
1: Хорошо, в комплексе, допустим, я такое сочетание придумал, это вот, соответственно, валюта, да, то есть это доллар-рубль пара, плюс цены как раз на фосфорные удобрения, плюс цены на серу, вот, и получается в этой формуле, когда маржинальность как раз у компании, она будет 30+, по EBITDA?
3: Третий, четвертый квартал ситуация должна нормализоваться, потому что компания «Вопрос серый», в принципе, как мы понимаем, закрыла. Она продлила долгосрочный контракт с «Газпромом серой», в котором поменялась методология расчета этой цены, да, и от, по сути, ну, достаточно дорогого, высоких цен мировых, по которым была привязана у нее, она перешла, ну, к другой формуле, где цены на серу должны стать, ну, ниже на несколько десятков процентов. И при сохранении высоких цен на удобрения, девальвации рубля и снижении затрат на серу, да, при даже неизменных внешних, рентабельность должна, соответственно, ну, существенно в третьем квартале улучшиться, ну, и как-то выйти к тем уровням, наверное, может, которые инвесторы ожидали. То есть ждите, второе полугодие должно быть лучше, чем первое.
1: Хорошо. Если второе полугодие действительно окажется сильнее, чем первое, можем ли мы подумать о том, что компания вернется к выплате дивидендов?
3: Потенциально да. То есть что сейчас, на мой взгляд, сдерживает от выплаты дивидендов? Компания очень осторожно относится к выплате дивидендов, удерживая там баланс, ну, условно говоря, сильным. То есть что мы видим? У нее несколько кварталов, уже долговая нагрузка, чистый долг и беде больше двух. Ну, 2,1, 2,2, вот так вот в этом диапазоне держится. Вроде немного, но для компании это не есть комфортно. Ну, вот по нашим прикидкам, в третьем квартале, это как раз благодаря улучшению там рентабельности всех показателей, у нее вот этот показатель должен уйти ниже уровня, ниже двух. Ну, соответственно, можно ожидать, что после годового перерыва она вернется к выплате дивидендов. Но надо понимать, что все равно по году, да, это там не такая большая дивидендная выплата, там в районе, там, по моим прикидкам, 115-120 рублей будет, исходя из там 50% от прибыли.
1: Лучше мало, чем ничего. Мы кормимся на этом тоже. Соответственно, Норникель вот сейчас вернулся с этой выплаты, хоть и рекомендовано выплатить не столь значительный дивиденд, но уже приятнее становится. Вообще, в принципе, приятно, когда компании делятся своей прибылью.
2: Вообще приятно, когда тебе платят.
1: Да, безусловно. Спасибо большое. Это был Георгий Иванин, исполнительный директор, старший аналитик Sberg CIB Investment Research. Илья, а мы с тобой продолжаем, и так у нас не так много времени остается под конец, мы с тобой разыграем три сценария. Три сценария. Все-таки у нас стартует новый учебный год, и мы в него будем сейчас входить. И вот три сценария на ближайшие 12 месяцев. Ну, понятно, что учебный год длится чуть меньше, вот, но мы все-таки его...
2: Но век живи, век учись, знаешь как.
1: Это точно. Три сценария. Первый сценарий. Рубль укрепляется на 10%. Видишь, я с тобой буду не в унисон идти с твоей идеей. Вот. Дальше у нас будет идея стоит на месте или слабеет на 20%. Ну, собственно, уйдем к твоим таргетам. Какие акции в каждом сценарии вот ты бы держал бы? Вот мы про акции, вот чтобы давай сконцентрироваться на них, потому что про долговой конечно, рынок мы поняли.
2: Конечно, смотри, я думаю так, что если мы говорим в целом про рынок акций, который, да, я уже обозначил, что не является моим сейчас фаворитом, я бы при любом сценарии отмечал акции финансового сектора. Почему? Потому что все компании, да, вот мы с тобой, Фосагро хорошие, растет долговая нагрузка там выше, там 2,1, окей, чистый долг, беда и так далее, у всех компаний есть вопросы с долгом. Посмотришь на всех, растет, там, растут процентные платежи и так далее. Кто зарабатывает реальную ставку, когда у тебя реальные ставки высокие? Это финансовый сектор. Соответственно, это банки. Вот банки, это как такой универсальный если, история, если ты хочешь играть в акциях. Понятно, что если мы говорим о том, что будет, например, рубль укрепляться, то экспортеры, которые и так не находятся в лучшей форме, понять, что их не нужно держать в портфеле, да, и неважно, что у тебя там будет происходить на мировых ценах на нефть, мы видели, что у тебя, по сути своей, всегда просто переток из одних акций в другие акции, и каких-то там новых больших денег на рынок, ну, не пришло.
1: Давай отметим то, что в рамках, допустим, нефтегазового сектора, в особенности нефтяные компании, мы ожидаем улучшенные отчетности по итогам как раз второго полугодия, и мы ждем, что, возможно, дивидендная доходность, допустим, того же Лукойла, она, возможно, будет изменена в лучшую сторону и будет выше ключевой ставки. вероятности, потому что если сравнить с 2025 годом, то это примерно заработает по чистой прибыли примерно больше на 7, плюс 70%, примерно так, по моим подсчетам это было. Вот, продолжай, пожалуйста.
2: Да. Да, ну и, соответственно, если мы с тобой говорим про девальвацию, то совершенно верно, да, вот, типа, кто выигрывает от нее выигрывают экспортеры, и тогда нужно, ну, как бы ставить на них, да, поэтому сейчас, вот, если ты обобщишь все эти, условно говоря, все эти сценарии, то там мы берем мой такой выбор, да, это, понятно, банки, ну и дальше, потому что я скорее ставлю на девальвацию, чем на девальвацию, или даже мы остаемся на месте, то, в принципе, там ряд, еще раз говорю, ряд каких-то там экспортеров, ряд каких-то компаний можно в рынок добавить, и причем я, еще раз говорю, не только бы смотрел на нефтянку, там на тот же никель и так далее, и так далее, то есть что-то, что тебя все-таки в твоем портфеле немножко диверсифицирует.
1: Правильно, и мы отмечаем, что эти истории, они наиболее фундаментально сильные и стрессоустойчивые по отношению к нашему
2: лосину. Всегда. Ну, то есть не надо прийти и просто сказать, о, смотри, дешево, и поэтому надо купить. Знаешь, это когда продукты в магазине со скидкой продаются, надо посмотреть вообще, а там внутри-то что-то живое осталось, поэтому, разумеется, мы всегда понимаем, что мы покупаем, мы смотрим на цифры, и даже если есть компании, которые упали, не знаю, на 99%, и они по-прежнему там остаются. Почему? Потому что все-таки немножко изменилось, что это за компания.
1: Это точно. Спасибо большое. У нас, как мне кажется, получилась достаточно интересная дискуссия. Вот. И, наверное, по итогу я бы хотел бы сказать, что любая вот эта подборка, которую мы видим, она достаточно приятна будет для инвесторов. Спасибо большое. С нами был в гостях Илья Голубов, старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитал», и я, Степан Сумин. Смотрите РБК, читайте РБК, слушайте РБК. Мы всегда на связи. До скорой встречи.
4: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15.10 на радио РБК.
5: РБК коллекция.
6: SpaceX планирует построить новый космодром. С площадки на юге штата Луизиана будут осуществляться тысячи запусков космических кораблей Starship, утверждается на сайте компании. В проект намерены инвестировать не менее 100 миллиардов долларов и создать более 3000 рабочих мест. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт уверен, что такой амбициозный проект в стиле Илона Маска.
7: Это звучит, по крайней мере, для неподготовленных, просто как фантастика. Я для примера давайте вам вспомню лучшие по числу запусков. Времена, это уже, наверное, Россия была, не СССР. Это число запусков протонов. Она примерно такая же, как Falcon Heavy. 13 запусков в год. Это удивительно, что такого рода планы, пусть они где-то созревают в тишине, трудно в это можно поверить. Хотя, вы знаете, как-то с Маском во многие вещи, которые он действительно реализовал, тоже казалось фантастикой. Я напомню, сколько аппаратов сейчас в эксплуатации. 10 тысяч. Если бы мне об этом сказали 5 лет назад, в это поверить нельзя. Возвращаемый носитель. Даже ладно, бог с ним, возвращайся. Возвращаемая вторая ступень. Это невозможно. Почему-то у Маска это получается. Сказать, что Маск бьет рекорды, это еще не полностью все сказали.
6: Сейчас все пуски прототипа космического корабля Starship осуществляются с космодрома Starbase в Техасе. Глава Института космической политики Иван Моисеев, впрочем, новый проект оценил со скепсисом.
8: Такой пищи, конечно, не будет, столько не выдержит ни космодром, ни вообще экономика. Теперь по поводу того, как расположены места в космосе между странами. На первом месте США, на втором Китай, на третьем Россия. Но это только на первый взгляд. Если присмотреться именно космическую активность совокупности, то цифры, в общем-то, для России не очень хорошие. Где-то 70% всей космической деятельности это США, 22% это Китай, 3,5% это Россия.
6: Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что человечество колонизирует Луну и Марс. И далее цитата: «Наше поколение застанет первой миссии. Конец цитаты.
9: Кто есть кто?
10: BYD Young Wong U9 — это как акробат из цирка, который вдруг решил, что может командовать львами. А еще он на полставки подрабатывает бухгалтером. И знаете что? У него неплохо получается. Вообще, от суперкара обычно ждешь трех вещей. Чтобы он был красивым, очень быстрым и очень дорогим. Все перечисленное про BYD, только он еще умеет подпрыгивать на месте. Похоже, инженеры решили, что статичного эпатажа недостаточно и нужно удивить чем-то еще. И что самое интересное, за этим фокусом стоит вполне серьезно.

0: Серьезная работа. У U9 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Совокупная мощность около 1300 лошадей, а вот с максимальной скоростью есть нюанс. На бумаге это 309 км в час, но немцы в прошлом году умудрились снять с суперкара электронный ошейник и разогнали его на гоночной трассе до 472 км в час. Так что Yangwong U9 при необходимости способен отправить водителя в легкий экзистенциальный кризис, причем одним нажатием педали. Но главное техническое оружие U9 не моторы, а сложнейшая активная гидравлическая подвеска. Она способна независимо управлять положением каждого колеса и настолько активно менять положение кузова, что U9 может буквально подпрыгнуть на месте. Внешность соответствующая. Низкий кузов, широченные колесные арки, огромные воздухозаборники, двери, которые поднимаются вверх. И все это выглядит так, будто концепт-кар каким-то чудом пережил сертификацию и все-таки попал на дороги. Причем U9 даже не пытается быть элегантным. Он хочет выглядеть дорого, быстро и немного безумно. А вот салон на этом фоне кажется гораздо спокойнее. Спортивные кресла, цифровые дисплеи, минималистичная передняя панель и достаточно электроники, чтобы не забывать. Перед вами все-таки продукт китайской технологической индустрии, а не итальянская машина, собранная вручную в тесном ангаре.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? BYD Yangwong U9 замахивается на Ferrari SF90, при этом китаец заметно мощнее и быстрее. И если для покупателя славное родословное не самое главное, то покупка прыгающего суперкара как минимум интересная затея. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Харли Дэвидсон. В начале 90-х компания Харли Дэвидсон задумала монетизировать лояльность фанатов по максимуму. Под маркой уже тогда выпускали все, от галстуков и детских пижам до кухонной утвари. Но руководство пошло дальше, решив, что суровому байкеру в косухе, от которого веет бензином и дорожной пылью, не хватает лишь одного – капельки парфюма. Целая аудитория была в шоке, когда увидела хрупкий, даже говорили, слишком утонченный пузырек. Ведь Харли, сама брутальность и независимость, зачем упаковали их в стеклянный сувенир? Его же просто страшно взять в руки, чтобы не уронить. Фанаты сочли это личным оскорблением. «Наш мир – мощный рев мотора», – говорили они. Никаких цветочных ноток в изящной упаковке. Преданные фанаты в открытую заявляли, что марка окончательно продалась и стала ширпотребом. Ситуация зашла в тупик. Те, кто не ездил на мотоциклах, не хотели иметь ничего общего с байкерским ароматом. А владельцы железных коней считали использование подобного одеколона неуместным. Погоня за прибылью чуть не разрушила легенду. Товар продержался на полках недолго и был снят с производства. Это хрестоматийный пример того, что даже у самого мощного имиджа есть границы. Попытка поставить известное имя на все подряд обернулась маркетинговым абсурдом. Компания совершенно забыла о ДНК бренда, превратив символ свободы в очередной забытый флакон из корзины распродаж.
3: Ошибка на миллион.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Число погибших в результате наводнения в Непале превысило 150 человек, сообщил местный новостной портал со ссылкой на полицию. Посольство России в стране заявило, что в зоне катаклизма находились 4 россиянина, связь с ними прервалась. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в сторону непальского округа Расува утром 26 августа. Пострадала инфраструктура, примерный ущерб оценивается в 1,3 миллиарда долларов. США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России до сентября 2027 года. В документе говорится, что квозы разрешены алмазы российского происхождения весом 1 карат и более, а также алмазы весом 0,5 карат в случае, если они находились за пределами России, не были экспортированы или реэкспортированы из страны с марта 2024 года. Операторы «Большой четверки» Билайн, Мегафон, МТС и Т2 смогут использовать имеющуюся у них инфраструктуру сотовой связи и диапазоны радиочастот для развертывания сетей сотовой связи пятого поколения, сообщила Минцифры. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам. По замыслу министерства, сети 5G должны быть запущены в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. В Крыму продлили приостановку организованного отдыха детей в лагерях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Согласно указу, бронировать, принимать и размещать детей запрещено до конца года. Ограничение начало действовать с 22 июня. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: пострадавших от атак беспилотников на склады маркетплейса, но при условии, что ущерб превышает 5% от их годового оборота. Доказать даже этот пункт селлеры сейчас не могут, документов об убытках Wildberries не предоставил, а значит, при обращении в налоговую проблемы возникнут уже на этом этапе, отметил юрист по спорам с маркетплейсами Оксана Потанина.
1: Перечень этих документов, он достаточно большой. Первым критерием, который предусмотрело государство для предоставления отсрочки, это когда пострадал свыше 5% от годового оборота. Должно быть какое-то заключение маркетплейса о факте утраты, повреждения товара каждого селлера. Сейчас со стороны маркетплейса Wildberries предоставлена только справка, что атаки и пожары произошли в результате непреодолимой силы. То есть эта справка не носит какой-то информативный характер с точки зрения подтверждения какого-то убытка. То есть не проведена никакая инвентаризация. То есть фактически селлеры сейчас не могут физически подтвердить свое количество поврежденного товара. Есть определенные документы, которые они могут скачать из своего личного кабинета. Да, это отчеты какие-то по остаткам, акты приемки. То есть, в принципе, понимание, какой объем товара сгорел, оно есть. Но, соответственно, эти документы без основного подтверждающего документа в настоящий момент нету. И, соответственно, все дальнейшие документы, даже если которые предоставляются сейлерами, а чаще всего это недостаточно.
0: Принятые правительством меры предусматривают, что пострадавшие сейлеры смогут не платить НДС, налог на прибыль, налоги по УСН и АУСН до июля 2027 года. Это же касается страховых взносов и авансовых платежей. До конца года также будут приостановлены налоговые и страховые проверки. Но все эти меры мало помогут тем сейлерам, которые брали кредиты на развитие своего бизнеса и остались должны банкам, рассказал предприниматель на маркетплейсах Дмитрий Бурлак.
2: Скорее, такая нейтральная абсолютно, потому что многие селлеры, особенно если мы говорим о малом и среднем бизнесе, естественно, они работали с заемными деньгами, то есть это были деньги кредитные, у них есть огромное количество партнеров, которые, в принципе, практически весь оборот был кредитный. Отсрочки по уплате налогов, они не решают кардинальную проблему. То есть те, у кого товар сгорел, и они должны теперь деньги за него банкам, им это никак не поможет. За год нужно найти деньги, чтобы и перекрыть и банковские, и налоги, и все остальное, и как будто у них нет решения, кроме банкротства. Но тут, опять же, сложно представить, какая мера должна быть. Конечно, все хотят, чтобы им раздали деньги, но мы прекрасно понимаем, что это не решение. Очень интересно, именно если мы обратимся к терминологии, которую выдали площадки, когда все произошло, они сказали о предпринимательском риске. Маркетплейсы создали внутри себя такую экосистему, при которой бизнес практически не чувствует свой товар и свой бизнес. И для многих кажется, что так как площадка дает им возможность инфраструктуры, продажи товаров, коммуникации с покупателями, то они должны о них заботиться, как о маленьких детях. Такая потерянность со стороны предпринимательского комьюнити, на мой взгляд, она образовалась в первую очередь из-за нехватки ликбеза, наверное.
0: Ранее Центробанк рекомендовал банкам предоставлять отсрочки по кредитам селлерам, чей товар пострадал на складах Wildberries. Также соответствующие меры поддержки обязался предоставлять ВБ-банк. Атаки на склады ВБ начались 18 июля, продолжаются уже больше месяца. В среду утром под удар снова попал склад в Котовске Тамбовской области. На этот раз он полностью сгорел. Напомню, это был первый склад, который подвергся ударом БПЛА. Весь товар на нем тоже уничтожен, отметил руководитель группы компании «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев, который посетил 26 августа склад ВБ в Котовской и лично оценил масштаб разрушений.
3: Когда привлекают авиацию для тушения, товар, который на складе, он, скорее всего, будет утрачен. Данный склад уже подвергался атаке, но тогда масштабы были разрушения совсем, ну, по сравнению с тем, что сейчас, совсем не критичные. Он продолжал работу, мы даже там что-то вывозили, привозили на него, то сейчас склад полностью уничтожен. Отгрузка на данный склад была достаточно затруднена, потому что после первой атаки сократился объем обработки товара. С этого склада он использовался для того, чтобы развозить по пунктам выдачи. То есть здесь больше увеличится сейчас время доставки товара. Активности селлеров он был невысокий в связи с тем, что склад был перегружен.
0: Как почитали аналитики агентства Data Insight, на текущий момент ущерб в товарах Wildberries оценивается в сумму до 580 миллиардов рублей. Независимые заправки пересматривают кадровую политику на фоне топливного кризиса. Частные АЗС сейчас находятся в наиболее трудной ситуации, потому что им тяжело приобрести топливо. При покупке на бирже прямое поступление бензина на заправки занимает длительное время. На это обращал внимание Российский топливный союз, а также участники рынка, в том числе и в нашем эфире, об этом рассказывали. К тому же стоимость бензина

0: бензина и дизеля на частных заправках выше, чем у крупных сетей. Антимонопольная служба уже высказывала свои претензии к ценообразованию на малых АЗС. На этом фоне некоторым предпринимателям приходится закрывать заправки, сокращать сотрудников и урезать премии, рассказал директор по стратегическому развитию сети АЗС и Векта Максим Белов.
1: Сокращение, конечно, есть, потому что нам пришлось закрыть уже одно АЗС, соответственно, часть персонала уволилась, часть перераспределили по другим АЗС. Понятно, что это отражается на зарплате сотрудников, эта ситуация, потому что мы работаем по фактическому наличию бензина. То есть, если в больших трафиковых местах АЗС каким-то образом может сгенерировать выручку, которая хватит на обеспечение этой АЗС и на зарплату сотрудникам, то у нас низкотрафиковые места, и работа без бензина, она просто работа в убыток. Поэтому мы, например, сократили ночные смены одно время, потом опять возобновили ночные смены, теперь их снова сократили, потому что снова отсутствует бензин. И это, конечно, отражается и на премиях сотрудника, и на общем доходе, потому что они имеют посменный доход, и эмоционально для сотрудников, конечно, тоже непросто, потому что это взрывной спрос. Либо толпы, либо никого. Гнев людей, потому что приходится объяснять, почему бензин стоит дороже, чем по ряду других АЗС, АЗС-винков. Либо объяснять, почему нет бензина. Есть определенный пласт граждан, которые, так сказать, живут в некой, что ли, параллельной реальности. Их очень сильно удивляет, почему бензин может отсутствовать или почему цена на него слишком высокая.
0: Ситуация с топливом в регионах остается напряженной. В Астраханской области ранее вернули лимиты на отпуск бензина. Жители Новосибирска распространяют в соцсетях видео, где ночуют в машинах в очередях на заправках. Российский топливный союз, в свою очередь, просит власти продлить запрет на экспорт дизеля до конца года. Сейчас он действует до сентября. А в текущих условиях частные АЗС опасаются, что потеряют некоторых сотрудников, а обучать новых работников придется до полугода, рассказал управляющий партнер сети АЗС Джипи Вымпела в Саратовской области Екатерина Савкина.
2: Такая проблема существует. У нас оплата труда персонала состояла из двух частей. Это окладный и премиальный. Премиальный, естественно, зависит от объема продаж, от эффективности работы компании. Поэтому сейчас на фоне того, что мы не можем приобрести бензин и дизельное топливо для последующей перепродажи, розничные продажи у нас снизились, они условно равны нулю, поэтому премиальная часть схлопнулась. На фоне этого снизился доход сотрудника, и сотрудники сейчас в подвешенном состоянии присматривают себе, вероятно, альтернативные места работы. К сокращениям мы пока не прибегали, потому что мы замерли в ожидании чуда, что что-то произойдет и ситуация изменится в лучшую сторону. Пока есть финансовые резервы, которых, собственно, и существуем. Но если эта ситуация в ближайшей перспективе не наладится, к сожалению, мы растеряем весь свой высококвалифицированный обученный персонал. В дальнейшем, когда отрасль, я надеюсь, воспрянет, это будет, я думаю, колоссальный удар по компетенциям, потому что прием адаптации и обучения одного квалифицированного сотрудника — это минимум 6-12 месяцев.
0: Ведомости со ссылкой на аналитиков B1 пишут, что до конца года бензин в России будет дорожать на 1-2% в месяц. В B1 допускают, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации на рынке нефтепродуктов — так называемая контролируемая стабилизация. А предполагается, что ремонты на НПЗ будут идти медленно из-за поставок оборудования параллельным импортом. Но ситуация будет контролируема благодаря запрету на экспорт топлива, а также за счет импорта горючего из Индии, Белоруссии и Казахстана и субсидирования использования бензина более низкого качества Евро-3 и Евро-4. По прогнозам экспертов, B1 в отдельных регионах могут по-прежнему возникать перебои с поставками 95-го бензина. При этом новых масштабных повреждений НПЗ удастся избежать. К другим темам среды. Просто часть рутины. Именно так американский президент Дональд Трамп прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Напомню, во вторник он прибыл в аэропорт Внуково, я имею в виду Рэдклиффа, а его поездка заранее не сообщалась. Боинг летел с военной базы Эндрюс, которая расположена под Вашингтоном, транзитом через Ригу. В тот же день самолет отправился обратно в США. В интервью Greenback Program глава Белого дома не раскрыл детали поездки руководителя ЦРУ, но подчеркнул, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы украинский конфликт завершился.
3: Можете объяснить, почему наш директор ЦРУ посреди ночи полетел на встречу с русскими?
4: Ну, ничего из перечисленных версий. Он там по, знаете, своего рода рутинному делу. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был был президентом.
0: У Рэдклиффа уже есть опыт прямых контактов с руководителями российских спецслужб. Ранее он разговаривал с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Ряд западных газет предполагает, что визит главы ЦРУ в Москву мог быть связан с предстоящими обменами заключенными.

0: Ну, Путину доложили о контактах Рэдклиффа с представителями российских спецслужб. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Содержание переговоров в Кремле по-прежнему не раскрывают. При этом, по мнению Пескова, сохраняющиеся контакты между спецслужбами России и США – это позитивный сигнал.
1: Могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Но сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
0: Ранее в нашем эфире преподаватель кафедры американских исследований РГГУ, автор телеграм-канала «Записки американиста» Роман Романов констатировал, что характер переговоров по Украине изменился. По его оценке, во главе трека теперь может стоять ЦРУ.
2: Вчерашнее событие может означать, что переговоры постепенно переходят под крыло спецслужб двух стран, что они будут вот курировать основное их направление. Но в то же самое время надо помнить. Да, безусловно, Рэдклифф является самым высокопоставленным американским чиновником, который посетил Россию за последние 5 лет. И, безусловно, если сравнивать его с тем же Уиткофом и с Кушнером, ресурсно, бюрократически, с точки зрения влияния на процесс принятия решений, у Рэдклиффа гораздо больше ресурсов, он гораздо важнее. Тем не менее, нужно помнить, что так как он директор ЦРУ, в его ведении находится не такой широкий спектр тем. Но темы, которые он курирует, которые он может теоретически курировать, они наиболее важны. То есть с точки зрения многозадачности он может курировать не так много направлений, но те, которые он теоретически может курировать, являются наиболее важными. И с этой точки зрения, конечно, сам визит трудно переоценить и трудно преувеличить его значение, потому что он действительно очень важный. И если, опять-таки, возвращаться к фигурам Уиткофа и Кушнера, то к ним всегда больше нужно было относиться как к неким посыльным, которые присылают там сообщения, передают. А вот к Рэдклиффу больше как к участнику принятия решений.
0: Но вы можете какие-то перечислить вопросы, которые могут быть характерны именно для диалога там, между спецслужбами? Вы говорите, переговорный трек переходит под крыло спецслужб. Это что за темы могут быть для них именно приоритетными?
2: Вот теоретически на начальных этапах это может быть все, что связано с обменами. Вот то, что вы сказали, с обменами пленными и так далее. Во-вторых, это сохранение открытых каналов связи и дискуссии по вопросам безопасности для недопущения резкой эскалации, прежде всего, в отношениях между Россией и Соединенными Штатами.
0: Ну, просто первый вопрос, обмен пленных вроде как происходит с большей или меньшей интенсивностью. Непонятно, зачем для этого нужен целый визит целого директора ЦРУ. Второй вопрос. Может быть, есть какие-то новые предложения, раз Трамп говорит, что, возможно, кое-что изменится. Хотя Трамп каждые переговоры поддерживает такими заявлениями.
2: Кстати, в этот раз он оказался гораздо скромнее. Он подчеркнул в том же интервью, что вот сам визит рутинный, но отвечая на ваш вопрос, безусловно, Рэдклифф мог передать какое-то новое предложение, в том числе с учетом там европейской позиции или украинской позиции, которую недавно высказывали, и Трамп, все это ему приходится тоже учитывать, и Рэдклифф какую-то новую конфигурацию мог бы передать.
0: Заведомо неприемлемую для России.
3: Да, и тогда он такой же посыльный, как Уиткоф и Кушнер.
2: Нет, его нельзя сравнивать с Уиткофом и Кушнером, потому что Уиткоф и у Кушнера нет той бюрократической поддержки, которая есть у него, потому что за директором ЦРУ есть определенный аппарат советников и аналитиков, которые на него работают и поддерживают его позицию доктринально. У Уиткофа и Кушнера ничего этого нет. Они выступали вот единично, и в этом плане их слабость, потому что их совместный вот удельный вес в процессе принятия решений, он практически никакой, если сравнивать с профильными министрами, там, с тем же директором ЦРУ или с госсекретарем Рубио.
3: Как вы видите дальнейшее развитие событий, вот этот выстроенный трек по украинским переговорам, визит Уиткофа и Кушнера тогда уже получается не очень важен, о нем сейчас неизвестно о точной его дате, и что дальше?
2: Если честно, я не думаю, что даже если этот визит состоится, и с учетом вчерашнего визита, что можно ожидать резких изменений, потому что пока Трамп не выйдет из иранского конфликта каким-либо образом, у него не будет ни ресурсов, ни возможности заниматься украинским направлением. Мы это видим на протяжении последних почти полугода. Поэтому тут вопрос не визита столько, а когда высвободится вот этот внешнеполитический ресурс американский, который сейчас занят полностью Ираном.
0: Ну вот последнее, пожалуй, Роман, спросим. Как вы считаете, то, о чем частности, писали и Wall Street Journal, что визит директора ЦРУ, в общем, не по позитивной повесткам предотвращает некий новый виток эскалации. Вот вам видится это реалистичным? То есть это не просто некий новый план по Украине, а в преддверии, ну, какого-то нового напряжения?
2: Ну, американские СМИ писали это ссылкой на... Вот они сравнивали это с визитом Уильяма Бёрнса в 2021 году.
0: Да-да-да.
2: Они писали это больше с ассоциацией. На самом деле, в этом плане возможно все с американской точки зрения, но мне бы не хотелось вот тут очень спекулировать, потому что конкретно он мог передать.
0: Напомню, помощник президента Юрий Ушаков так и не назвал конкретную дату прилета в Россию спецпосланника президента Стивена Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера, но предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с российскими чиновниками, включая занимавшего на тот момент пост секретаря Совбеза Николая Патрушева и главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Ну и также разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. По сведениям телеканала CNN, темой стали, цитата, перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины. Венгрия признала Россию угрозой для себя и Европы. Об этом говорится в указаниях правительства страны для делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре. Документ подписан премьер-министром Петром Мазером. Будапешт осуждает Москву за начало конфликта на Украине и поддерживает Киев в части предоставления долгосрочных гарантий безопасности. Доцент Департамента политологии и финансового университета, эксперт Российского совета по международным делам и Евгения Войко подчеркнула, Венгрия так или иначе вернется за стол переговоров с Россией. Подробнее об этом она рассказала Денису Абасову.
4: Ну, здесь действительно, в общем, такой документ и такая же рекомендация, она, в общем-то, по-своему не является неожиданной, с учетом той предшествующей риторики, тех заявлений и тех намерений, которые, собственно, озвучивал уже премьер-министр Мадьяр еще когда он избирался. Собственно, во многом именно на антироссийской риторике он и строил свою избирательную кампанию и, в общем-то, при поддержке Брюсселя, евробюрократии, ему это помогло избраться. Но, тем не менее, да, мы видим, что по украинскому конфликту и по отношениям с Россией Мадьяр здесь свое мнение принципиально не поменял, несмотря на то, что на протяжении вот этого своего периода министерства он, в общем, делал разные заявления, которые можно было бы рассматривать как достаточно, ну, гибкие, скажем так. Но, тем не менее, базово, да, здесь нынешнее венгерское руководство остается на тех позициях, которые, собственно, декларировало. Это поддержка даже не столько Украины как таковой, сколько поддержка западного, ну, в данном случае, европейского курса по Украине, по этому конфликту. А раз это поддержка, значит, Украины, мы тоже с этим будем солидарны. Там речь идет, насколько я знаю, вот исходя из открытых данных, про дипломатическое завершение этого конфликта, ну и опять же, да, про поддержку Украины. Собственно, в чем здесь угроза России именно для Венгрии как таковой, которую действительно можно было бы рассматривать как угрозу, в общем-то, это не опубличивается, и сложно сделать здесь вывод о том, что действительно вот есть какие-то аргументы, которые бы Венгрия предоставляла именно как вот оправдание, собственно, такой своей позиции. Я допускаю, что это действительно, так сказать, некий такой документ, скорее больше формальный, который нужен вот для этой сессии Генассамблеи, соответственно, чтобы, ну, дать своего рода напутствие венгерским дипломатам для участия в этом мероприятии, чтобы они, что называется, не отклонялись от вот этого общего генерального курса, который сейчас Будапешт тоже придерживается. Поэтому здесь с такой глобальной точки зрения в отношениях между Россией и Венгрией принципиально, я думаю, что, скажем, изменений серьезных в среднесрочной перспективе в связи с этим документом ждать не стоит. Повторюсь, здесь, в общем, сейчас Венгрия действует в рамках того курса, который, собственно, Мадьяр и декларировал, и вот этот документ там про угрозы, ну, он скорее отражает вот этот общий настрой, который, да, во многом и сформировался тоже, безусловно, под давлением и Брюсселя, собственно, и евробюрократии.
5: Предшественник, напомню, Петра Мадьяра, Виктор Орбан, ну, у него была совершенно другая политика, дешевый газ, нефть по дружбе, строительство АЭС, ПАКШ-2 и так далее. Вот сейчас все так

0: развернулась на 180 градусов. Каких ответных действий со стороны России теперь стоит ждать Будапешту? И стоит ли? Будет ли какая-то реакция Москвы?
1: Ну, здесь можно, так сказать, тоже посмотреть на предыдущие похожие сюжеты и тоже реакции там российской стороны, например, на заявления и, в общем, тоже периодически недружественные с венгерской стороны, значит, из Будапешта. Нельзя сказать, что действительно некие жесткие меры предпринимались Россией в отношении вот такого рода заявлений. Да, я знаю, что сейчас там поступило предложение отключить Венгрию от газа. Насколько Россия сейчас на это пойдет, вопрос открытый. Не думаю, что так, так сказать, сейчас вот в моменте после этого списка там, собственно, угроз, да, или вот этого документа, Россия будет рассматривать такой вариант. Что касается других видов сотрудничества, то они, в принципе, и так достаточно ограничены. И по атомной энергетике здесь, в общем, Венгрия сама заинтересована в том, чтобы с Россией сохранять эти связи. И я допускаю даже, что могут быть и попытки, так сказать, с венгерской стороны в одном предложении про эти угрозы говорить, в другом предложении все-таки говорить о том, что есть интерес в энергетическом сотрудничестве, и полностью от него отказываться, например, не стоит. Тем более уже тот же вот Мадьяр, он, в общем, неоднократно говорил, что давайте по санкциям тоже быть достаточно осторожными. Ну вот, поэтому здесь, я думаю, что будут попытки Венгрии как-то балансировать и пытаться извлечь для себя пользу. Ну, в России, думаю, да, дипломатические заявления будут, безусловно. Собственно, что касается предметных шагов, ну, здесь не так много этих рычагов уже остается.
2: В середине июля министр обороны Венгрии заявил, что страна закрывает дверь перед Россией и должна восстановить доверие со своими союзниками. Он добавил, что российская разведка, цитирую, пытается проникнуть в страну через черный ход. Производство нефтепродуктов в России в июле сократилось на 19,4%. В годовом выражении, сообщил Росстат, Владимир Путин, напомню, ранее отмечал, что не все вопросы на российском топливном рынке решены, но власти ими занимаются. А в помесячном выражении выпуск нефтепродуктов вырос на 5,6% относительно базового уровня.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача – считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные, включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении в 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин, то есть хуже контролировал уровень сахара в крови. Что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. 100 люкс — это уровень не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру — качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь — один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутеры со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.

0: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники

0: и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
4: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял бы книги из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон. И для человека, который себя ищет, наверное, Мартин Иден. Мы куда-то идем, мы куда-то стремимся, как-то развиваемся. И вот тоже человек с низов стал писать, стал развиваться, пошел вверх. И вот это пошел вверх, и вот этот вечный вопрос, а зачем? Что ты с этим получаешь? Зачем тебе все это надо? И остался совершенно несчастным человеком.
2: Джек Лондон, Мартин Иден. Он, которого всю жизнь звали Иден, или Мартин Иден, или просто Мартин, вдруг мистер. «Это что-нибудь да значит», — отметил он про себя. Его ум внезапно превратился в огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни. Кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы. Все это нанизалось на один стержень — форму обращения, к которой он так привык.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: В студии с обзором экономических событий дня Юлия Родина. Годовая инфляция в России, по данным на 24 августа, составила 6,23%. Она ускорилась на 0,1 процентного пункта, сообщила Минэкономразвития. При этом за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на уровне 0,01%. Сегмент продовольственных товаров показал снижение на 0,6%. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев года объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг РБК закрытие сделки по продаже своей доли «Росатому» в группе компаний 28 августа. По его словам, сделка в этот день не состоится, поскольку госкорпорация выполнила не все условия, предусмотренные договором. При этом Шишкарев отметил, что не отказывается от исполнения договора, а требует лишь точного соблюдения процедуры. О возможном закрытии сделки по выкупу доли накануне сообщал «Росатом». РБК направил запрос в госкорпорацию. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института. Регулятор отмечает, что одна из существующих проблем – низкий порог входа. Это может быть любая компания, которая присутствует на рынке 3 года. ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала компании, деловой репутации его работников и руководителей. Интерес россиян к хранению сбережений в банках снизился, сообщили в ЦБ. В августе только лишь около трети опрошенных ответили, что средства сейчас лучше хранить на счета.

0: то же время растет привлекательность наличных. Их выбирали 37% респондентов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 26 августа.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Российские власти обсуждают возможность бесплатно предоставлять землю под возведение частных домов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления в Национальном центре «Россия». Правда, по его словам, есть условия. Если в течение 3 лет на участке будет построен и зарегистрирован объект. Замглавы правительства подчеркнул, что население в стране ежегодно вкладывает 16 триллионов рублей в создание жилья. При этом из 100 миллионов квадратных метров больше 60 миллионов приходится именно на индивидуальное строительство. Реально ли возвести частный дом за 3 года, сколько это стоит, разбирался Владимир Асулов.
3: Марат Хуснуллин, говоря о том, как развивается у нас индивидуальное жилищное строительство, сослался на соцопросы. Правда, не уточнил конкретный источник, но тем не менее. 63% россиян хотят жить именно в собственном доме. Как говорит зампред правительства, это непростая задача. За годы, что возводят вот такие объемы жилья, строители выбрали многие свободные площадки, в том числе и инженерные сети. И новый толчок к развитию этого сегмента требует неординарных мер. Поэтому власти, по словам Хуснуллина, сейчас готовят анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков и рассматривают такой вариант. Кто хочет, тем смогут получить бесплатный земельный участок, если действительно в течение 3 лет построят на нем тот самый дом. Государство намерено активнее развивать подобный сегмент, подчеркнул Марат Хуснуллин.
4: Люди у нас в достаточно большое количество имеют корни, именно выросли в своих домах, не в мегаполисах, поэтому вот эта привычка жить на земле является характерной нашей национальной особенности. И эту особенность надо поддерживать. Я там, когда институт заканчивал, у меня предел моих мечтаний было, что к 40 годам или там 50 я буду иметь 3-комнатную квартиру, дачу и машину. Но жизнь вся поменялась, и сегодня вместо дачи у людей загородные дома появились, люди хотят на садовых участках строить, поэтому развитие ИЖС — это наша точка роста. Мы должны расти и развивать ИЖС. Но для этого, конечно, нужны и дороги, и хорошая социальная инфраструктура, и хорошее благоустройство. Строить, как раньше, ИЖС на каждой свободной точке, дальше так не получится. Мы уже резервы все исчерпали за последние годы.
3: Дом дому рознь, поскольку бывают разные отделочные материалы, разные виды вот этих самых домов, от каркасных, которые возводятся не более 2 месяца по срокам. Такие сроки дают сами компании. Кирпичный дом, естественно, строится дольше, потому что там нужно использовать больше материалов. Житель Костромской области Сергей Кузьмичев возводил 2-этажный дом площадью почти в 300 квадратных метров, в основном собственными силами, он не опирался на какую-либо компанию. Чтобы полноценно создать такое жилье, у него ушло больше 5 лет. Но при желании все-таки можно уложиться и в 3, считает мой собеседник.
5: У нас фундамент залила бригада. Мы не участвовали. Очень залили, он до лета отстоял. Вот мы начали строить. Подняли под крышу, ставили окна, двери. Но внутри еще ничего не было. Это на 2-й год. На 3-й год полы сделали, 1-й, потом 2-й этаж. И утеплили крышу. Но у нас еще не было отопления. При этом штукатурил я тут потихонечку. У нас получилось 5 лет. Нужно учитывать все коммуникации заранее. Нам через 2 года только линии тянули электропередач. Мы дом построили, а у нас электричества не было даже в улице. Мы не спешили. А если к этому серьезно подойти, калькулировать все, план работы тебе написать, и у тебя 2 здоровых сына, это вообще даже без никакого напряга.
3: Второй вариант — это сделать дом под ключ силами профильных компаний. Была такая статистика, ее приводил профильный институт развития Дом РФ. Средняя площадь строящихся подрядчиками частных домов с применением механизма эскроу составляет 110 квадратных метров, а средний срок строительства не более 7 месяцев. Но это были данные за прошлую осень. Действительно, в этом случае все зависит от желаемого формата. Сколько может стоить такой вариант, если делать это все не собственными руками, мне рассказал главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев.
6: Если говорить о варианте сборно-щитовом модульное строительство, то за 1 сезон это можно построить. Все зависит от того, какую площадь вы выбираете. Лимонов за 7, если самый дешевый вариант можно найти. Если, например, из кирпича, из пеноблоков, то здесь нужно строить 3 года, потому что 1 сезон вы строите коробку и крышу, стеклопакет ставите, 2 сезон вы отстраиваете отделочные всякие работы, и 3 сезон внешнее оформление вокруг дома. За 3 года здесь можно уложиться, если вы, конечно,

0: планируете все это дело заблаговременно, потому что работают разные бригады. Одни каменщики, другие бетонщики, третьи по дереву, четвертые сантехники, пятые электрики там и так далее.
1: Интересные цифры приводил Минстрой. Доля индивидуального жилищного строительства в России в этом году составила 62% от общего объема сданного жилого фонда. При этом за период с января по май этот самый общий ввод снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в июле говорила помощник министра строительства и ЖКХ Светлана Кузьменко. По ее данным, с начала 26-го в стране ввели в эксплуатацию 26 миллионов квадратных метров частных домов, а на строительство и покупку такой недвижимости граждане оформили примерно 42 тысячи ипотечных кредитов.
2: Об особенностях частного домостроения в России рассказал Владимир Расулов. Но какие особенности по управлению землей придется учесть потенциальному новоселу? А такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил генеральный директор агентства элитной недвижимости АИМ Илья Минжунов. С ним беседовали я и Оксана Гречунева. Строительство частного дома на бесплатной земле, с одной стороны, выглядит инвестиционно привлекательно. Остаются свободные деньги. Но все-таки наверняка есть подводные камни.
3: Да, вопросы, безусловно, есть. Инициатива очень хорошая. Но если начать не разбираться, то там возникает целый ряд вопросов. Первое. Какая категория граждан может позволить себе данную опцию? Второе. Вообще, что из себя будут представлять данные участки? Потому что помимо того, что сам участок, то есть он категории ИЖС, все-таки есть определенные критерии, которые необходимы для того, чтобы на нем благополучно строиться. Первое — это наличие дорог подъездных к нему, желательно причем круглогодичных, если мы говорим о ИЖС. Второе — коммуникация — это газ, вода, электричество и водоотведение, то есть канализация. Причем я могу сказать, что даже, к примеру, если отсутствие будет газа, то к дому, например, плюс-минус площадью 300 квадратных метров, помимо строительства, еще и появится дополнительный расход на обслуживание в зимний период, который может доходить до 40 тысяч в месяц, только за электроэнергию, если не будет газа.
4: А если все-таки эта инициатива будет оформлена в какой-то документ, по-вашему, что за земли это могут быть?
3: Если мы говорим о землях ИЖС, наверняка это должно быть что-то близкое к населенным пунктам, то есть уже которые существуют. Но самый главный вопрос, большая часть вот этих категорий ИЖС принадлежит уже частным лицам.
4: Да, Марат Хуснуллин уточнял, что как раз ИЖС и тормозит из-за того, что дефицит свободных территорий, дефицит инфраструктуры, и площади многие использованы, и резервы, и сетей, и дорог исчерпаны. И откуда тогда брать эти участки? Тем более, что не на всех можно строить дом. А насколько быстро можно перевести, например, земли сельхозназначения в земли под индивидуальное жилищное строительство? И возможно ли это сейчас в нынешних условиях?
3: Я вообще, насколько знаю, эта процедура до последнего времени весьма и весьма затруднена. И на это может уйти не один год. Но и помимо этого, там целый ряд вопросов возникает. Например, потенциальный получатель вот этих земель будет должен уложиться в 3 года. Первое, кто начнет измерять, с какого момента начнется это исчисление? Второе. Например, да, человек получил участок, то есть он получил тех условий на подключение там, к электричеству, газу, по канализации. Но, к примеру, тот же вот с первоначальной ему как минимум нужно электричество. И давайте просто представим, что условия есть, но электричество физически его еще нет, то есть его не протянули. И, к примеру, затянули этот процесс на год, а такая ситуация гипотетически возможна.
4: И как строить, да, тогда вопрос.
3: Следующие риски. Человек начал строительство, к примеру, подскочили стройматериалы, он уже вложил, условно, стоит коробка, в ней вроде бы как жить невозможно. И что получится? То есть он не уложился в эти 3 года. Он очень хочет достроить, и семья его действительно хочет там жить. Но по факту просто подорожали материалы, или что-то не срослось. И что тогда будет происходить? У него будут изымать этот участок, и, соответственно, у него деньги будут просто потеряны?
2: Илья, вот это коротко просто... прям да или нет? Вот вы специализируетесь именно на элитной недвижимости. Можно ли найти свободный участок в столичном регионе?
3: Я боюсь, что нет.
2: Госкомпания «Дом.РФ» в июне прогнозировала, что по итогам года затраты на строительство загородных домов будут на уровне инфляции в пределах 4,5-5,5%. На конечную стоимость, помимо меняющихся цен на рынке стройматериалов, будет влияние конъюнктуры рынка труда, точнее структурный дефицит кадров. Но по прогнозам Ассоциации деревянного домостроения, к концу 2026-го строительство частного жилья в целом по России может подорожать до 10% год к году. Том назвал ключевые жизненные приоритеты зумеров на ближайшие 2 года. Топ-3 возглавили достижение материального благополучия, забота о здоровье и построение карьеры. Интересно, что сторонние эксперты наблюдают следующий тренд. Впервые за несколько десятилетий молодые люди тратят на профилактику заболеваний больше, чем миллениалы или бумеры. Почему молодые люди, кому еще нет 30, активно взялись за свое здоровье? Какие медицинские услуги самые популярные? Сколько зумеры готовы тратить на свой организм? разбиралась Зумер, Лиза.

0: Майнгард, Лиза в нашей студии. Лиза, ты бы, сравнивая приоритет здоровья и приоритет материальное благополучие, какой бы выбрала, как зумер?
1: Если есть материальное благополучие, то будет и здоровье.
0: Хорошо. Ну, вот зумеры, почему, я вот не понимаю, чаще болеют, что ли? Вот почему забота о здоровье вдруг для молодых ребят стала так важна?
1: Ну, давай начнем с того, что зумеры в целом более осознанно относятся к тому, что происходит в их жизни. Это касается всего. И режима дня, и питания, ментального и физического здоровья. К тому же продолжительность жизни увеличивается с каждым поколением, и все-таки как-то этому, то есть зумерам хочется провести все свои 94 года в здравом уме и твердой памяти. К тому же зумеры в целом более чутко реагируют на стресс, переутомление и эмоциональное истощение. Я думаю, ты можешь это и по себе в целом оценить. Ну и самое главное, зумеры не стесняются говорить о проблемах и обращаться за помощью, чего, допустим, очень сильно не хватает тем же бумерам. Именно поэтому они выбирают не идти срочно к врачу, когда уже отказывают ноги,

0: клиники, а заранее позаботиться о беспокоящих их симптомах, рассказал основатель сети клиник Ткачева Александр Ткачев.
1: Для зумеров здоровье – это не ремонт, когда уже что-то сломалось, а часть повседневной жизни. И по моим наблюдениям, начинают они обычно не с большого чекапа на все, а с того, что уже сейчас влияет на качество жизни. Это обычно тревожность, плохой сон, усталость, состояние кожи, питание, вес, головные боли или дискомфорт в шее и спине. Поэтому часто обращаются к узким специалистам. И, на мой взгляд, сильная сторона зумеров – они раньше замечают проблему, не считают обращение за помощью какой-то слабостью. Но есть и обратная сторона медали, иногда они увлекаются самостоятельными анализами и диагнозами из интернета или чат-GPT искусственного интеллекта.
2: А вот какие услуги самые востребованные у зумеров, на что они вот не жалеют денег?
0: По разным оценкам от консалтинговых групп, в среднем зумеры готовы тратить на врачей до 8 тысяч рублей ежемесячно и до 10 тысяч рублей на поддержание здорового образа жизни. Возвращаясь к своему вопросу, что туда входит? Это оплата спортзала, каких-то активностей типа популярного падала или пилатеса, траты на правильное питание и, конечно же, психологов. Вот последние специалисты расположились на первом месте по количеству стабильного потока клиентов зумеров. Чаще молодое поколение идет целенаправленно к узким специалистам под решение конкретных задач, отметила врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевском валу Елизавета Петрова-Колосова.
3: Чаще всего приходят лор-врачи, потому что чаще всего в подростковом возрасте обостряются хронические заболевания. Врач-ортопед-травматолог. Обращения чаще всего связаны, да, с искривлением осанки, гиподинамичным образом жизни. Так как у нас зумеры чаще всего сидят за компьютерами, в телефонах, в общем-то, у нас, да, можно сказать, что буквально эпидемия нарушения осанки, плоскостопия. Ну, также можно сюда отнести, наверное, офтальмолога, да, потому что в связи с постоянным сидением в интернете, в телефонах, смартфонах, за компьютерами, планшетами очень снижается зрение.
2: Лиз, ну, можем ли мы тогда говорить о том, что частные клиники и вообще вся wellness-индустрия переживает свой золотой период за счет молодежи?
0: Пока не можем, но это лишь пока. Средний чек, который тратит среднестатистический зумер на поход к врачам и заботу о своем здоровье, и вправду высокий. Но тут как в том анекдоте. Кто тебе дает деньги? Жена. А у нее откуда? Из тумбочки. А в тумбочке откуда? Я кладу. То есть пока родители как-то финансово поддерживают своих обожаемых чат, то почему бы и не потратить их на ретрит в санатории или годовой курс у психотерапевта? Но это не значит, что потребность в таком образе жизни резко пропадет вместе с закрытием финансового потока. Скорее всего, когда зумеры перейдут на полностью автономное содержание самих себя, медицины поддержание качества жизни будет входить в топ их расходов, но просто уже не в таких объемах. Резкий рост потребителей медицинских услуг среди поколения от 16 до 29 лет ожидается примерно лет через 5. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
4: Это означает в первую очередь а-ля work-life balance, там больше путешествую, отдыхаю, там уделяю время себе. Второе, я там плюс-минус правильно питаюсь. И только третье, да, я как будто начинаю чуть ранее профилактически заниматься своими задачами по здоровью и так далее. Поэтому сказать, что для клиник сейчас какой-то основной поток категорически нет. Но перспективное ли это направление? Да, безусловно, потому что эти ребята как раз скоро будут приходить и будут заниматься чем-то более превентивным, нежели чем лечить последствия. Поэтому пока нет, но вскоре да.
0: Но в целом привычки зумеров уже серьезно влияют на различные отрасли потребительского рынка. Например, спа-центры и представители этой категории wellness мне рассказали, что они перестроили полностью свои маркетинговые стратегии с учетом нового потока клиентов и все больше ориентируется на более молодое поколение.
2: Спасибо, это была Лиза Майнгарт. Она делилась тем, почему молодые люди, кому еще нет 30, взялись за свое здоровье и сколько тратят на это денег. Греция переживает всплеск популярности после выхода фильма Кристофера Нолана. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований туров в августе увеличилось на 76%, сообщает турагентство Unforgettable Greece. Компания запустила 22 новых тематических тура, в том числе и на Итаку, родной остров Одиссея в Греции, пишет издание «Политика». А именно Одиссея — это последний, самый обсуждаемый фильм Нолана. Популярна ли родина мифического героя у россиян? какие исторические места действительно стоит посетить и сколько сегодня стоит поездка в Грецию. Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
5: Власти Греции даже не скрывают, что хотели бы извлечь выгоду от выхода этого фильма. Так замгубернатора Пелопоннеса по туризму заявил, что всплеск интереса, цитата, может принести стране миллионы евро. Для этого разработали туристическую программу «Маршрут Одиссея», которую планируют запустить уже в ноябре.

0: Сентябре. Правительство региона также создает систему указателей и веб-сайт для навигации туристов. Почему это произошло только сейчас? Это открытый вопрос. И греческая национальная туристическая организация тоже пытается использовать международный интерес к фильму. Через свой французский офис организовала пресс-тур на Итаку, после которого журнал «Фигаро» выпустил публикацию на 162 страницы с названием «По следам Одиссея». При этом достоверно известны только точка старта, это Троя, сегодня это территория Турции, а также финиша, остров Итака. Все остальные пункты не являются на 100% исторически достоверными. Они реконструированы учеными, исходя из предположения, что описанные Гомером земли были частью мира, известного его современникам. И вот эти допущения позволяют туристическим компаниям организовывать поездки по местам путешествия Одиссея туда, где нога героя мифа не ступала вообще. Например, предлагают отправиться в недельный тур по маршруту Рим, курортный район побережья Одиссея, Неаполь, Помпеи, Рим за 200 тысяч рублей. Поездка приятная. Не отказалась бы я, конечно, от такой, но она имеет весьма условное отношение к произведению Гомера. Туристов, впрочем, это не особенно смущает. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий One Two Trip Елена Шелихова заявила, интерес Греции после выхода фильма и правда вырос.
1: В августе поисковых запросов на гостиницы в Греции в разных направлениях выросло вдвое. Из того, что чаще всего ищут, мы можем выделить Афины на первом месте, далее следуют Салоники, потом остров Корфу и острова Родос и Миконос. После выхода определенных знаковых фильмов идеологические туристы, можно так сказать, начинают исследовать направления, которые засветились в кинокартинах. И если говорить же про Одиссею, понятно, что сама история происходит в Греции, на острове Итака, но если человек интересуется кинематографом, он может заметить, что сами съемочные локации располагались не только в Греции, это была Италия, Марокко. И мы предполагаем, что в течение года, скорее всего, по этим направлениям также можно будет фиксировать рост спроса.
0: Тенденция, о которой говорит Шелихова, отражает более широкое явление — это туризм по следам съемок, когда фильмы и сериалы становятся дополнительной мотивацией к путешествию. По данным исследования Expedia Group, больше половины туристов изучают или планируют поездки в места, с которыми впервые познакомились благодаря кинематографу. В 2006 году фильм «Код да Винчи», тогда число посетителей часовни Раслин в Шотландии выросло примерно вдвое, а сериал «Дом дракона» от HBO помог заполнить гостиницы в португальской небольшой горной деревне Мансарта и способствовал развитию местной экономики. Туроператоры действительно фиксируют первые признаки эффекта Одиссея, но путешественники скорее стали интересоваться местами, где проходили съемки, какие отели находятся поблизости, можно ли совместить обычный пляжный отдых с поездкой по связанным с фильмом местам, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
2: Наши индивидуальные туристы, конечно, очень любят Грецию. И чистота воды, и вкусная греческая еда, и прекрасный сервис в отелях. А сейчас еще вышел фильм «Одиссея». Все уже тут же прочитали, что часть сцен снимали на Пелопоннесе, и как здорово совместить и отдых, и по местам своего любимого фильма. Есть некоторые звоночки, когда звонят туристы и спрашивают, а вот можно что-то сделать поближе к местам съемок фильма, а какие там есть отели? То есть небольшой подъем интереса есть, но чтобы мы говорили о каком-то огромном спросе, нет, такой спрос мы, конечно, не фиксируем.
0: У Греции есть несколько важных факторов, которые поддерживают спрос со стороны россиян уже много лет. Например, туда легче получить визу по сравнению с другими европейскими странами, а цена сопоставима с Турцией. На двоих 8 ночей на Итаке обойдутся в 220 тысяч рублей. Но это без экскурсий по знаковым локациям, а также поездкам на другие острова. И без циклопа. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал, что туристы активно спрашивают о Пелопоннесе.
3: Относительно остальных стран, выдающих визы, несложная процедура получения. При этом Греция выдает визы только на срок поездки. Если говорить о популярности направления после выхода фильма «Одиссея», точно есть запросы от туристов, которые хотели бы посетить места, где, по рассказам Гомера, происходило действие. И такие туры, на самом деле, давно есть, но они не являются чем-то централизованным. Скорее, их предлагают в рамках экскурсионного обслуживания туристам, которые находятся неподалеку от знаковых событий. Те, кто останавливается на Пелопоннесе, обычно посещают гору Олимпия. Это довольно традиционное. Кто в Афинах, те обязательно посещают Некрополь. И далее разделение по островам, собственно говоря, где в мифе Гомера происходила длинная Одиссея.
0: Выгоду от Одиссеи получают не только греческие власти, но и режиссер. К прошлой пятнице, то есть за месяц в прокате, картина собрала 1,35 млрд долларов и уже стала самым кассовым фильмом не только в мире, но и в карьере Кристофера Нолана.
4: Популярна ли родина Одиссея Гомера среди российских туристов, разбиралась Ольга Зуева. Но продолжая кинематографическую тематику и способ заработка, на ней в Лос-Анджелесе стартует очередной аукцион аукцион от компании Pro.

0: просторный, которым распродают костюмы из известных фильмов. Один из экспонатов — деревянный ховерборд Марти Макфлай из фильмов «Назад в будущее». В 2019 году Патрик Шея из Массачусетса вместе с отцом они создали одну из крупнейших частных коллекций «Назад в будущее». Удалось пообщаться с ним, разговоры с Алевтиной Сорокиной, и Патрик подчеркнул, что даже для такого коллекционера, как он, цена космическая.
1: Мы могли бы принять участие в аукционе. У нас уже есть доска Маттел, поэтому мы не будем участвовать в торгах за нее, потому что у нас она уже есть. Но я просто шокирован и поражен тем, сколько она стоит сейчас. Подобную доску мы купили около 15 лет назад, и могу вам сказать, она стоила гораздо, гораздо дешевле.
2: То есть эта цена безумна даже для вас?
1: На 100%. Я думаю, что цены просто сумасшедшие. Последний лот был продан за 500 тысяч долларов. Это астрономически дорого, очевидно, для любого человека. В будущем он будет стоить дороже даже этой первоначальной цены.
2: Очевидно, что со временем эти предметы становятся все более ценными.
1: Да, конечно. Реквизиты с трилогии мы начали покупать в 2010 году. Дела пошли на лад, и мы не планируем останавливаться. Я думаю, все они продолжат расти в цене. Если, например, Кристофер Ллойд умрет, это повысит интерес к фильму и, конечно, увеличит стоимость всего, что с ним связано. Так что цены на эти вещи будут продолжать расти. И могу вам сказать, это не конфиденциальная информация, что когда мы купили одну из досок в фильме, кажется, это было в 2013 году, мы заплатили за нее 9 000 долларов. На самом деле, в нашей коллекции есть и другие доски. Особенность конкретно этой доски в том, что на ней есть гироскопическая опора, которой, как известно, пользовался Майкл. Так что это на самом деле большая редкость.
0: Это был Патрик Ша.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: 78% собственников квартир хотят проверять финансовую надежность арендаторов. Но почти половина жильцов не готовы раскрывать такие данные. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН по итогам совместного исследования. Собственники хотят знать о платежной дисциплине, задолженностях, просрочках и судебных производствах потенциального жильца. Однако система проверок сегодня — это редкость. Всегда проверяли арендатора лишь 14% владельцев квартир. Еще 22% делали это время от времени, а больше половины никогда не проверяли жильцов. Либо не считали нужным, либо вообще не знали, что это можно сделать. Основной способ проверки сегодня – это проверка паспорта или регистрации. Так поступают 79% собственников арендного жилья. Еще 14% ограничиваются денежным залогом, не запрашивая других данных. Банковские выписки просят лишь 11%. При этом арендаторы тоже готовы делиться информацией, но на своих условиях. 41% жильцов согласны предоставить данные о финансовой дисциплине, если это ускорит подбор жилья и повысит шансы на аренду. Из них 30% хотят сами решать, что показывать, и лишь 11% готовы раскрыть все данные сразу. Отказались от такой проверки 47% арендаторов. Сейчас доказательства финансовой надежности либо не требуются вовсе, либо заменяются денежным залогом. У 34% арендаторов залог выступает гарантией их надежности, а еще 30% говорят, что от них обычно вообще ничего не требовали. Эксперты ЦИАНа отмечают, что на рынке аренды лишь только формируется новый стандарт проверки, более прозрачный и удобный, чем нынешний паспорт, залог и личные впечатления. Тема особенно актуальна. Рынок аренды растет, а прозрачных механизмов проверки жильца по-прежнему мало. Время покажет, станет ли добровольная проверка финансовой надежности новым стандартом, но спрос на прозрачность с обеих сторон уже очевиден.
5: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки в

0: Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Может ли искусственный интеллект обрести сознание? Будет ли человек жить 100 лет? А роботы – воспитывать детей. Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Навигатор в мире стремительных перемен. От этики ИИ и кибербезопасности до будущего образования и рынка труда. И все же, какой он – образ будущего? По понедельникам в 16.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Зубы. Традиционные методы реставрации улыбки, имплантация и протезирование получили инновационную альтернативу. Еще в сентябре 2024 года в Японии стартовали первые в мире клинические испытания средства для регенерации зубов. В эксперименте участвуют 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. Им внутривенно вводят препарат, основанный на моноклональных антителах. Именно они блокируют действие определенного белка, который в обычных условиях подавляет рост зубов. Эффективность подхода уже доказана на лабораторных моделях. Серьезных побочных явлений не зафиксировали. Если дальнейшее тестирование пройдет успешно, массовое применение лекарства ожидается к 2030 году. Прорыв японских ученых откроет новую эру не только в стоматологии, но и в регенеративной сфере в целом. Сегодня прослеживается глобальный тренд в вопросе восстановления тканей сердца, печени и конечностей. В будущем он может повлиять, например, на страховой сектор. Несмотря на высокую стоимость на старте, такая терапия в долгосрочной перспективе эффективнее традиционных способов лечения. А фокус бизнеса сместится в сторону инвестиций биофармацевтики и клеточной инженерии. И, наконец, неизбежно возникает тенденция на создание новых центров медицинского туризма, где легализуют подобные методы. Это обеспечит приток капитала в инфраструктуру и создаст новые рабочие места на стыке IT, биоинженерии и клинической медицины.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Число погибших в результате наводнения в Непале превысило 150 человек, сообщил местный новостной портал со ссылкой на полицию. Посольство России в стране заявило, что в зоне катаклизма находились 4 россиянина, связь с ними прервалась. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в сторону непальского округа Расува утром 26 августа. Пострадала инфраструктура, примерный ущерб оценивается в 1,3 миллиарда долларов. США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России до сентября 2027 года. В документе говорится, что квозы разрешены алмазы российского происхождения весом 1 карат и более, а также алмазы весом 0,5 карат в случае, если они находились за пределами России, не были экспортированы или реэкспортированы из страны с марта 2024 года. Операторы «Большой четверки» Билайн, Мегафон, МТС и Т2 смогут использовать имеющуюся у них инфраструктуру сотовой связи и диапазоны радиочастот для развертывания сетей сотовой связи пятого поколения, сообщила Минцифры. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам. По замыслу министерства, сети 5G должны быть запущены в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем...

0: год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. В Крыму продлили приостановку организованного отдыха детей в лагерях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Согласно указу, бронировать, принимать и размещать детей запрещено до конца года. Ограничение начало действовать с 22 июня. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: РБК. Коллекция.
2: Россияне удвоили покупки валюты на бирже. По данным Банка России, чистый объем таких сделок за первые два квартала 2026 года составил 87 миллиардов рублей. Это максимум с 2022 года и более чем в 2,5 раза превышает покупки за весь прошлый год. Напомню, что евро и доллар на бирже не торгуются с 2024 года, поэтому речь идет о валютах так называемых дружественных стран. Рост спроса эксперты связывают прежде всего с желанием

0: брокерские счета валюту. Скорее всего, покупают они юани, потому что по этой валюте наиболее серьезный объем торгов на московской бирже, это наиболее ликвидная валютная пара. Но, к сожалению, как мы знаем, ни биржа, ни Банк России с 2024 года нам данные не дает раскрытые о том, что происходит на бирже в валютных парах.
1: А если говорить об абсолютных цифрах, сколько же россияне купили в этом году валюты на бирже, раз уж мы про дружественные говорим?
0: Цифра 87, это за полгода. В целом за первый квартал и за второй квартал там сопоставимые цифры, чуть больше 40 миллиардов рублей. Если мы смотрим и сравниваем то, как раньше покупали валюту доллары и евро, конечно, цифра небольшая, потому что долларов и евро и на полтриллиона могли купить за квартал. Были и такие цифры, где-то 2022 год, когда была супер турбулентность, когда еще можно было это покупать, там были очень большие покупки. Но если мы смотрим чисто на дружественные валюты, которые в 2022 году был условный ноль, а потом это какие-то там небольшие покупки на десятки, то в этом сравнении цифра вот в почти 90 миллиардов рублей за два квартала, она выглядит значительной и показывает, что спрос сильно вырос. По сравнению с прошлым годом это более чем 2,5 раза.
2: Какую дружественную валюту россияне предпочитают больше всего?
0: К сожалению, у нас нет данных ни от биржи, ни от Банка России в связи там с санкционными или еще какими-то своими убеждениями. Они закрыли эти данные, мы не можем доподлинно посмотреть, кто что и сколько купил. Но базово, скорее всего, с вероятностью, наверное, 90% это китайский юань, потому что он больше всего и активнее всего торгуется на московской бирже. Если не ошибаюсь, на втором месте там был казахстанский тенге, но сам объем совершенно несопоставимый даже с юанем.
1: Насколько этот тренд будет жизнеспособным и устойчивым?
0: Наверное, россияне всегда будут покупать валюту. Эксперты тоже на это обращают внимание, что в целом вот эта концепция, что надо купить валюту, если что-то идет не так, она сохраняется, но просто у нас сейчас поменялась валюта. Как это будет происходить дальше, здесь мнения разделились. Есть эксперты, которые считают, что условно 30% портфеля все-таки у нас инвесторы будут держать чисто в валюте, то есть просто валюта на брокерских счетах. Есть эксперты, которые полагают, что сейчас валюта была куплена или предыдущие периоды, а затем она может быть направлена там куда-то дальше. Валютный инструмент у нас есть, облигации замечательные, это можно потратить туда. Но то, что какой-то спрос на этот актив будет, в целом солидарны все эксперты.
3: Еще одна причина спроса – возможность вывести незаблокированную валюту за рубеж или использовать ее для оплаты товаров и услуг в дружественных странах. В первую очередь это касается китайского юаня.
4: Лето. Лето. На радио РБК. Повтор одной из лучших программ прошедшего сезона. Soft Skills.
5: Навыки в переговорах оказывают существенное влияние на бизнес. Как показывают исследования, слабые навыки менеджеров приводят к потерям до 7% выручки. Одновременно с этим подавляющее большинство бизнесменов, 85%, связывают свои успехи именно с умением вести переговоры. Меня зовут Игорь Тростников. Это программа Soft Skills. И мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. В студии РБК Максим Карпов, основатель клуба первых, автор книги «Нейропереговоры. Как добиваться своего, используя науку о мозге». Максим, здравствуйте.
6: Игорь, друзья, здравствуйте.
5: Максим, почему так сложно бывает на переговорах?
6: Ну, для этого нам нужно будет вернуться до нескольких миллионов лет эволюции. Ну, мы буквально на секунду туда обратимся.
5: Ну, не на все миллионы.
6: Ну, не на все, конечно же. Все дело в наших предках, которые оставили нам замечательные гены, оптимизированные для жития малыми группами в условиях дикой саванны. Ну, казалось бы, ну, чистая наука, но какое отношение имеет к серьезным переговорам? А самое непосредственное, что в генах прописаны поведенческие программы, которые до сих пор на нас влияют. И в групповом поведении есть два типа поведенческих программ, связанные с образованием иерархии и связанные с формированием близких отношений. И вот для каждого типа взаимодействия у нас, ну, практически в генах прописаны основные параметры этого поведения. То есть, когда мы кого-то воспринимаем как авторитет, мы начинаем бессознательно демонстрировать подчиненное поведение. И это вообще не вопрос сознания. То же самое касается вопросов свой-чужой. Вот когда мы к кому-то проникаемся симпатией, вдруг неожиданно мы готовы делать для него что-то, что мы не сделаем для никогда для какого-то незнакомца. А почему это? А потому что эволюция.
5: Потому что эволюция. Хорошо. То есть, когда потеют руки, когда дрожит голос, это вот мы так боимся авторитета.
3: которые
6: это перед нами. В том числе. Более того, там есть больше хитростей, но чтобы нам не делать многочасовую передачу, я скажу следующее, что вот спасибо огромное за то, что вы обратили внимание на

0: автоматические реакции, которые мы не выбираем, но они присутствуют.
1: Но они выбирают нас.
0: Они выбирают нас. Более того, наш мозг так оценивает обстановку, чтобы в результате этого иногда мы начинаем демонстрировать не то поведение, на которое рассчитывали, а то, которое в лучшем случае для нас не имеет долгосрочных последствий. А иногда, в условиях, особенно с авторитетом общения, мы можем войти в такое подчиненное состояние, из которого потом очень сложно вылезти. И здесь очень важно то, что не только сам авторитет влияет на нас, но и те отношения, которые у нас в голове прописаны для взаимодействия с авторитетом, то есть подчиненное положение. И даже если авторитета нет, мы можем спустя какое-то количество времени демонстрировать все то же подчиненное поведение. Вот яркий пример Стэнли Милгрэм, он это все и описал.
1: Давайте про это чуть расскажем, да, про это эксперимент Стэнли Милгрэма, Йельский университет. Ну, давайте я вам передам, не буду
0: точно
1: рассказывать.
0: Точно, да. Да, эксперимент, я думаю, что большинство слушателей о нем знает. Это выдающийся эксперимент, когда Стэнли Милгрэм собрал абсолютно рандомных людей разных профессий, разных возрастов и предложил им поучаствовать якобы в исследовании, где нужно будет через ток обучать какого-то второго испытуемого. На самом деле второго испытуемого не было, был актер. И ток постепенно увеличивался до силы тока.
1: Ток был 400. Не настоящий.
0: Он был тоже не настоящий, но у испытуемого реального было полное ощущение реальности происходящего. И где-то на силе тока около 300 вольт вот испытуемый, ложный испытуемый актер, он начинал просить о пощаде, говорил, что он сейчас умрет, у него плохое сердце, здоровье и так далее. И дальше происходило невероятное. Рядом стоял экспериментатор, который реального испытуемого подбадривал, говорил, продолжайте, пожалуйста, эксперимент. И реальные испытуемые, абсолютно нормальные люди, многие с высшим образованием, продолжали жать кнопку вплоть до 450 вольт. В классической версии этого эксперимента 65% дошли до последней стадии. При том, что вот этот вот актер переставал отвечать на силе тока в 300 вольт. То есть, представляете, что
1: было ощущение, что он все, отключился.
0: Более того, он говорил, что он сейчас отключится, я сейчас умру. А самое забавное, ну, как бы забавное с точки зрения процесса, но не с точки зрения ощущения того человека, кто был испытуемым. Люди понимали, что они делают что-то неправильное, но они не прекращали делать удары током.
1: Ну хорошо, теперь надо объяснить, какое это имеет отношение к переговорам.
0: А теперь ни эксперименты, ни эволюция, ни переговоры не представляют собой ничем не связанные с нами сущности. Это все явление одного порядка. Вот в чем сложность? Я как начал издалека и так и не вернулся. А в чем же сложности переговоров? Какие переговоры для нас самые сложные? Ну, давайте я просто угадаю, вы мне скажете, похоже это на вашу действительность или нет. Когда нам приходится разговаривать о сложных вещах с тем, кого мы считаем своим авторитетом, начальник, просто моральный авторитет, там, еще кто-то, вы думаете, вот
1: любое. Ну, я думаю, что так и есть, конечно.
0: Либо вторая история, разговаривать о вещах сложных и неприятных с близкими людьми, договариваться. Представить, что есть близкий друг, которому ты хочешь сказать, что, ну, ведет он себя неприемлемо. В чем же здесь проблема? Вот как раз возвращаясь к этому, в том, что у нас прописаны поведенческие программы для общения с друзьями, для общения с авторитетами, которые не подразумевают конфликта или противоречия воле авторитета, к примеру. А что на переговорах-то происходит? Нам приходится человеку, которого, к примеру, мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс, когда ты приходишь к вожаку стаи, а для нас авторитет – это приблизительно то же самое, и предлагаешь ему на равных с ним общаться. Мозг точно знает, что сейчас будет очень плохо.
1: Максим, да, но у нас как-то за эти миллионы лет эволюции уже образовался неокортес, мы уже умеем думать. Вот как нам им пользоваться-то, чтобы вести переговоры?
0: Ну, как а он и тогда у нас был, конечно же. И вот, и спасибо вам огромное за второй феномен, который у нас есть, который позволяет в значительной степени нейтрализовать вот эти вот бессознательные реакции. Ну, то есть зафиксируем тогда, что все наши проблемы, в том числе эмоциональные, они от бессознательного. И единственное, что может нам позволить выйти, это как раз наше сознание.
1: Научиться бы им пользоваться.
0: Да, оставаться осознанным в процессе переговоров. До тех пор, пока мы помним, в какой рамке мы находимся, что да, как только мы будем общаться со своим начальником, у нас в автоматическом режиме будут проскакивать подчиненные программы поведения, и сознание их может отлавливать и оттормаживать. Но если мы этого не знаем, ого-го, как дальше начнется.
1: Ну, хорошо, теперь вот мы знаем, Максим, но мне все-таки хочется ближе к практике. Как вот со своим сознанием договариваться, когда вы отлавливаете, что вот вы попали под влияние авторитета?
0: Ну, что я про себя знаю. Давайте я с себя начну. Для меня самое сложное – это не идти вслед за своими эмоциями и автоматическими установками относительно близких людей. Да, вот когда ты человеку хочешь сказать там что-то, ну, сложное и

0: там, убедить его не вести себя так, как он себя ведет, а это близкий человек. С авторитетом мне чуть попроще. Что я знаю? Что если я не буду готовиться с точки зрения визуализации самых сложных и наихудших сценариев, когда они реализуются, мое сознание быстро отключится. И эмоции возобладают, и, в общем, я буду вести себя бог весть как. Я не буду контролировать это.
1: То есть вы что, должны быть готовы к какому-то негативному сценарию?
0: Точно. Угу. Я делаю то, что наверняка делают многие, когда представляют себе вот наихудший сценарий. Но я не избегаю этого сценария, только дотронувшись до него, я сразу думаю, прекращаю думать и начинаю думать о чем-то более приятном. Наоборот, я начинаю визуализировать, но уже из так называемой метапозиции. Не как я участник, а как я, попав в эту ситуацию, чтобы я, вот, смотря на себя со стороны, какой оптимальный для меня сценарий поведения в такой ситуации. И вот после 3-4 циклов прокручивания этой ситуации, ну, или этих ситуаций, самых неприятных, вот те, которые мы можем себе представить, вдруг мозг начинает вырабатывать, ну, по сути, полуавтоматические программы, которые тебе в реальных переговорах уже, ну, будет несложно реализовать. Что это дает? Первое, это дает высокую ситуативную готовность. Вот ходит такое поверье, что к переговорам можно подготовиться, все исчерпывающие сценарии предусмотреть. Но за 30 лет своей практики, а у меня большая часть жизни прошла либо в переговорах по поводу МНД и стрессовых активов, потому что у меня юридический анамнез, и вторая часть у меня прошла в организации сообществ для крайне успешных людей, это владельцы среднего, крупного бизнеса и так далее. И вот я точно знаю, что ни один переговорный процесс не идет по заранее продуманному сценарию. Всегда есть элементы неожиданности. И вопрос только, есть ли у тебя ситуативная готовность и готовность к самым наихудшим сценариям в этом возможного развития. Вот если у тебя они есть, ты их прожил до переговоров в своей голове, то к этому очень легко будет подготовиться.
1: Звучит так, как будто бы к переговорам нельзя полностью подготовиться, но на них можно хорошо настроиться, правильно?
0: Вот идеальная формулировка.
1: Но и тем не менее, ну, все мы знаем, жесткое давление, хамство, ну, какие-то наезды, все что угодно может случиться, и в этот момент вы попадаете в ступор. Как этого ступора избежать?
0: Из моей практики самые жесткие ситуации возникают не тогда, когда кто-то тебе хамит, потому что, как правило, хамство, ну, оно не ассоциируется с высоким статусом. А хуже, когда высокостатусный человек просто молчит и смотрит тебе в глаза. Представьте ситуацию, когда у вас многое на кону, вам кажется, что от этого человека зависит все, вы ему все сказали, а он просто на тебя смотрит и ничего не говорит. И так 10-15 секунд. Вот кажется, что это куда более серьезный триггер для нервов, нежели хамство.
1: У всех по-разному, да. Я представил вашу ситуацию. Я еще представил себе, помните, в «Крестном отце»? Ты просишь меня об одолжении, но делаешь это без уважения.
0: Это идеальный пример, кстати, статусного поведения. То есть, на самом деле, люди высокого статуса, с которыми сложнее всего вести переговоры, как правило, никогда не хамят. Они не суетятся. Но за каждым тактом ты понимаешь, что у тебя там что-то внутри сотрясается. Вот это как раз отголоски нашего эволюционного развития, нашей иерархичности. Если кому-то мы даем слишком много авансов по авторитету, ну, его слова, даже очень тихие, слышатся, как крик у нас внутри головы.
1: И вот тут вот мандраж.
0: И тут мандраж.
1: И что делать-то?
0: А вот опять-таки вспоминаем то, с чего я начал, что нами управляют в переговорах часто бессознательные поведенческие программы, которые запускают последствия, которые вообще для этой ситуации не предусмотрены. То есть это вот почему мандраж?
1: Отключить-то как, Максим?
0: А вот дальше-то самое главное, что а дальше у нас на все это сознание и высокая ситуативная готовность. Вот почему я говорю про необходимость проживания эмоционально значимых моментов до переговоров. Потому что наше бессознательное, его легко обмануть. Если оно уже сталкивалось, оно не сильно отличает реальный опыт от выдуманного. Если мы в голове прокручиваем ситуацию, которая вызывает у нас беспокойство, тревогу, и мы из нее удачно выбрались, то через 2-3 цикла продумывания не будет запускаться эта автоматическая реакция. И вдруг вы смотрите, что человек молчит и смотрит на вас. У меня был такой кейс, это вот прямо из реальной практики. Человек молчит и смотрит, и я на него смотрю. И спокойно, то есть у меня нет никакой агрессии. Ну вот, глядим, ну я же все сказал, спросил. Да, и через 15 секунд он начал говорить. И у нас прошли замечательные переговоры. Но я понимаю, что если бы я не подразумевал вот этого сценария, а у меня он был, то есть для меня вот один из больших кошмаров будет, если когда я ему скажу, вот он молчит. И бац, он реализовался. Но для меня это было просто вот как манна небесная. Неужели моя система мышления смогла предсказать это? И когда через 15 секунд он начал говорить абсолютно спокойно, абсолютно рационально, мы обо всем быстро договорились.

0: волнением перед переговорами, оно все равно же присутствует, как бы вот вы ни подготовились и не настроились. С ним есть какие-то, не знаю, ритуалы, подходы, что-то, вот, что можно с этим делать?
1: А вот и здесь с волнением, опять-таки, кажется, что я бы оспорил тезис, что оно обязательно присутствует. Вот у меня уже какое-то количество времени, вот особенно, когда я закончил написание книжки, для себя объяснил...
0: Хорошо, давайте, мы про начинающих переговоры.
1: Я тоже когда-то был начинающим, и даже сейчас я до сих пор что-то начинаю, но я вот, у меня было, у меня, для меня это была реальная проблема, я от нее избавился. И что я понял? Что волнение возникает тогда, когда я оцениваю ситуацию в той логике, что я занимаю изначально подчиненное положение. То есть вот как большинство к нам, там, из нас приходит к человеку, который выше по статусу? Ну, в изначально подчиненном положении. То есть мы понимаем, что мы приходим к такому великому человеку и о чем-то будем разговаривать. Вот как только мы приходим с этим... или там с ощущением того, что я близкому человеку буду говорить неприятные вещи. Чувство вины, оно автоматически делает нас склонными к согласию и не защите своих интересов. Часть мозга будет работать против нас. Поэтому что сделать? Просто попробовать поработать со своими установками. Я захожу на переговоры не для того, чтобы защитить свои интересы, а для того, чтобы добиться разумного и справедливого решения. И поэтому меня как будто бы нет. Есть Максим Карпов, который отстаивает здравый смысл и справедливость. И человек, который будет со мной спорить, он не со мной спорит. Я не себя защищаю, я защищаю здравый смысл и справедливость. Для меня было величайшим благом понять, что когда ты входишь в переговорный процесс, не защищать свои интересы, а защищать здравый смысл и справедливость, в котором учитываются в том числе твои интересы, вдруг все становится достаточно понятно.
0: И проявлять здоровое любопытство.
1: Вот. Спасибо огромное. Это вторая история. Я думаю, говорить или нет. Просто попробуйте быть любопытными в переговорах. Посмотрите, а как оно развивается? Что это дает? Это дает метапозицию, это дает отстраненное восприятие действительности. А попробуйте узнать человека. Не попробуйте с ним вот договориться, убедить его в чем-то. Сначала понять, как он мыслит. И вдруг вы понимаете, что это не... перед вами не агрессор, не тиран, не человек, который замышляет что-то против вас плохое, а это человек, у которого есть своя система мышления. Он во что-то верит, он во что-то убежден. И вы пытаетесь понять его и посмотреть, где у вас есть точки пересечения. Уже это даст огромный эффект.
0: Хорошо, Максим, эмоции понятны. Аргументы и вообще какая-то продуманность, логика, цифры, в конце концов, это же тоже часть переговоров, и это тоже надо готовить.
1: Безусловно, чем больше мы разгрузим сознание, тем проще нам будет в переговорном процессе. Если нам приходится одновременно высчитывать цифры, сценарии переговоров, то, скорее всего, наше сознание будет пропускать как раз те бессознательные реакции, которые делают просто бессмысленными любые подсчеты, потому что человек скажет, будет по-моему, и все, и мы почему-то согласимся. Поэтому вторая часть, помимо эмоциональной подготовки, я бы все-таки эмоциональную подготовку вынес на первое место, является подготовка возможных сценариев и трех точек. Верхняя идеальная граница, где вы понимаете, что выше нее, это просто будет уже какое-то мракобесие, и просто вы растопчете своего собеседника. А у нас очень часто переговоры воспринимаются как изолированный социальный акт, который не имеет продолжения. Вот даже если вдруг у вас есть возможность, к примеру, сделать так, чтобы человек был там растоптан, я никогда не рекомендую этого делать, потому что это имеет свои социальные последствия. Вторая история – это... идеальный сценарий, в котором вы понимаете, что есть баланс ваших и чужих интересов. Как бы романтично это ни звучало, но самые устойчивые отношения – это те, которые взаимообогащают. У них есть фундаментальная основа, потому что если вы договоритесь в условиях, когда либо вам плохо, либо собеседнику плохо, рано или поздно эти отношения разрушатся. Наконец, нижняя граница, после которой вы понимаете, что no deal, то есть нету возможности для переговоров. И вот с этими сценариями нужно заходить.
0: Что случится, если переговоры провалятся? Ведь не все, в конце концов, переговоры должны закончиться договоренностями.
1: Да, это очень важная установка, потому что часто люди приходят, у меня нет возможности не договориться. Как только вы понимаете, что у вас нет возможности не договориться...
0: Это влияет на все.
1: Это влияет на высочайший уровень страха. В общем, вы не сможете с этой переговорной позиции работать.
0: Три книжки, которые можно или нужно прочитать, чтобы глубже погрузиться в эту тему, побольше узнать о переговорах, о том, как к ним готовиться, как их вести.
1: Мне кажется, очень важны фундаментальные знания в области человеческой психологии для того, чтобы эффективно переговариваться. Поэтому я бы первое предложил Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». Замечательная книжка. Вторая – это тот же самый Стэнли Милгрэм «Подчинение влиянию». Третья – хочется порекомендовать Роберта Челдини, потому что это
0: мэтр
1: психологии влияния.

0: вот прям четвертая, офф-топ, ни в коем случае себя не приравнивая, это, конечно, моя книжка «Нейр переговоры», поскольку она в значительной степени была вдохновлена большим количеством работ в этой области, ну, там есть некое суммирование этого.
1: Максим, спасибо. Мы говорили с Максимом Карповым, основателем клуба «Первых», о том, как важно на переговорах не попасть под влияние авторитета и что нужно для этого делать. До встречи!
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Изобретатель. Жажда крови» в Кремниевой долине. Это реальная история компании «Теранос» и ее основательницы Элизабет Холмс. Она обещала перевернуть медицину, проводить сотни анализов всего по одной капле крови из пальца. В идею поверили крупные инвесторы, и стоимость компании достигла 9 миллиардов долларов.
4: О чем вы мечтаете?
5: Чтобы меньше людей были вынуждены слишком рано расстаться с людьми.
3: Мечты оказались огромным обманом и превратились в одну из самых громких афер Кремниевой долины. Но весь сюжет вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Холмс умела вдохновлять людей и блестяще продавала свою идею и светлое будущее. Харизма основательницы позволила 10 лет вводить инвесторов за нос. Вывод. Слишком красивые истории редко оказываются правдой. Второе. В совете директоров «Теранос» входили известные политики, дипломаты и военные. Их имена вызывали доверие, но никто из них не разбирался в медицинских технологиях. Холмс демонстрировала директорам и инвесторам неработающие прототипы приборов, а анализы проводились на стандартном оборудовании сторонних производителей. Вывод. Громкие фамилии в совете директоров не гарантируют качество бизнеса и будущую прибыль.
4: Элизабет лгала насчет точности анализов. Она обманула инвесторов на 400 миллионов долларов.
6: Притворяйся, пока не получится.
7: Ситуация росла, как снежный ком.
3: Вывод. Если не хотите быть обманутым, лучше инвестируйте в бизнесы, которые реально зарабатывают здесь и сейчас, а не обещают, пусть и соблазнительное, но еще не случившееся будущее. Сделайте паузу и посмотрите документальный фильм про компанию «Теранос». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как образ светлого будущего может продать даже пустышку. Приятного просмотра.
2: По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
8: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
9: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
10: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
10: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%.

0: В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через два года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
1: Ошибка на миллион.

0: студии с обзором экономических событий дня Юлия Родина. Годовая инфляция в России, по данным на 24 августа, составила 6,23%. Она ускорилась на 0,1 процентного пункта, сообщила Минэкономразвития. При этом за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на уровне 0,01%. Сегмент продовольственных товаров показал снижение на 0,6%. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев года объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг РБК закрытие сделки по продаже своей доли «Росатому» в группе компаний 28 августа. По его словам, сделка в этот день не состоится, поскольку госкорпорация выполнила не все условия, предусмотренные договором. При этом Шишкарев отметил, что не отказывается от исполнения договора, а требует лишь точного соблюдения процедуры. О возможном закрытии сделки по выкупу доли накануне сообщал «Росатом». РБК направил запрос в госкорпорацию. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института. Регулятор отмечает, что одна из существующих проблем – низкий порог входа. Это может быть любая компания, которая присутствует на рынке 3 года. ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала компании, деловой репутации его работников и руководителей. Интерес россиян к хранению сбережений в банках снизился, сообщили в ЦБ. В августе только лишь около трети опрошенных ответили, что средства сейчас лучше хранить на счетах. В то же время растет привлекательность наличных. Их выбирали 37% респондентов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 26 августа.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Российские власти обсуждают возможность бесплатно предоставлять землю под возведение частных домов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления в Национальном центре «Россия». Правда, по его словам, есть условия. Если в течение 3 лет на участке будет построен и зарегистрирован объект. Замглавы правительства подчеркнул, что население в стране ежегодно вкладывает 16 триллионов рублей в создание жилья. При этом из 100 миллионов квадратных метров больше 60 миллионов приходится именно на индивидуальное строительство. Реально ли возвести частный дом за 3 года, сколько это стоит, разбирался Владимир Асулов.
3: Марат Хуснуллин, говоря о том, как развивается у нас индивидуальное жилищное строительство, сослался на соцопросы. Правда, не уточнил конкретный источник, но тем не менее. 63% россиян хотят жить именно в собственном доме. Как говорит зампред правительства, это непростая задача. За годы, что возводят вот такие объемы жилья, строители выбрали многие свободные площадки, в том числе и инженерные сети. И новый толчок к развитию этого сегмента требует неординарных мер. Поэтому власти, по словам Хуснуллина, сейчас готовят анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков, и рассматривают такой вариант. Кто хочет, тем смогут получить бесплатный земельный участок, если действительно в течение 3 лет построят на нем тот самый дом. Государство намерено активнее развивать подобный сегмент, подчеркнул Марат Хуснуллин.
4: Люди у нас

0: находится достаточно большое количество, имеют корни, именно выросли в своих домах, не в мегаполисах. Поэтому вот эта привычка жить на земле является характерной нашей национальной особенностью. И эту особенность надо поддерживать. Я там, когда институт заканчивал, у меня предел моих мечтаний было, что к 40 годам или там 50 я буду иметь трехкомнатную квартиру, дачу и машину. Но жизнь вся поменялась, и сегодня вместо дачи у людей загородные дома появились. Люди хотят на садовых участках строить. Поэтому развитие ИЖС — это наша точка роста. Мы должны расти и развивать ИЖС. Но для этого, конечно, нужны и дороги, и хорошая социальная инфраструктура, и хорошее благоустройство. Строить как раньше ИЖС на каждой свободной точке, дальше так не получится. Мы уже резервы все исчерпали за последние годы.
1: Дом дому рознь, поскольку бывают разные отделочные материалы, разные виды вот этих самых домов от каркасных, которые возводятся не более 2 месяцев по срокам. Такие сроки дают сами компании. Кирпичный дом, естественно, строится дольше, потому что там нужно использовать больше материалов. Житель Костромской области Сергей Кузьмичев возводил 2-этажный дом площадью почти в 300 квадратных метров, в основном собственными силами, он не опирался на какую-либо компанию. Чтобы полноценно создать такое жилье, у него ушло больше 5 лет. Но при желании все-таки можно уложиться и в 3, считает мой собеседник.
2: У нас фундамент залила бригада. Мы не участвовали. Сочи не залили, он до лета стоял. Вот мы начали строить. Подняли под крышу, ставили окна, двери. Но внутри еще ничего не было. Это на 2-й год. На 3-й год полы сделали, 1-й, потом 2-й этаж. И утеплили крышу. Но у нас еще не было отопления. При этом штукатурил я тут потихонечку. У нас получилось 5 лет. Нужно учитывать все коммуникации заранее. Нам через 2 года только. Линию тянули электропередач. Мы дом построили, а у нас электричества не было даже в улице. Мы не спешили. А если к этому серьезно подойти, калькулировать все, план работы тебе написать, и у тебя 2 здоровых сына, это вообще даже без никакого напряга.
1: Второй вариант — это сделать дом под ключ силами профильных компаний. Была такая статистика, ее приводил профильный институт развития Дом РФ. Средняя площадь строящихся подрядчиками частных домов с применением механизма эскроу составляет 110 квадратных метров, а средний срок строительства не более 7 месяцев. Но это были данные за прошлую осень. Действительно, в этом случае все зависит от желаемого формата. Сколько может стоить такой вариант, если делать это все не собственными руками, мне рассказал главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев.
3: Если говорить о варианте сборно-счетовом модульное строительство, то за 1 сезон это можно построить. Все зависит от того, какую площадь вы выбираете. Ремонтов за 7, если самый дешевый вариант можно найти. Если, например, из кирпича, из пеноблоков, то здесь нужно строить 3 года, потому что 1 сезон вы строите коробку и крышу, стеклопакет ставите, 2 сезон отстраиваете отделочные всякие работы, и 3 сезон внешнее оформление вокруг дома. За 3 года здесь можно уложиться, если вы, конечно, планируете все это дело заблаговременно, потому что работают разные бригады. Одни каменщики, другие бетонщики, третьи по дереву, четвертые сантехники, пятые электрики там и так далее.
1: Интересные цифры приводил Минстрой. Доля индивидуального жилищного строительства в России в этом году составила 62% от общего объема сданного жилого фонда. При этом за период с января по май этот самый общий ввод снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в июле говорила помощник министра строительства и ЖКХ Светлана Кузьменко. По ее данным, с начала 26-го в стране ввели в эксплуатацию 26 миллионов квадратных метров частных домов, а на строительство и покупку такой недвижимости граждане оформили примерно 42 тысячи ипотечных кредитов.
4: Об особенностях частного домостроения в России рассказал Владимир Расулов. Но какие особенности по управлению землей придется учесть потенциальному новоселу? А такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил генеральный директор агентства элитной недвижимости АИМ Илья Минжунов. С ним беседовали я и Оксана Гречунюк. Строительство частного дома на бесплатной земле, с одной стороны, выглядит инвестиционно привлекательно. Остаются свободные деньги. Но все-таки наверняка есть подводные камни.
5: Да, вопросы, безусловно, есть. Инициатива очень хорошая. Но если начать не разбираться, то там возникает целый ряд вопросов. Первое. Какая категория граждан может позволить себе данную опцию? Второе. Вообще, что из себя будут представлять данные участки? Потому что помимо того, что сам участок, то есть он категории ИЖС, все-таки есть определенные критерии, которые необходимы для того, чтобы на нем благополучно строиться. Первое — это наличие дорог подъездных к нему, желательно причем круглогодичных, если мы говорим о ИЖС. Второе — коммуникация — это газ, вода, электричество и водоотведение, то есть канализация. Причем я могу сказать, что даже, к примеру, если отсутствие будет газа, то к дому, например, плюс-минус площадью 300 квадратных метров, помимо строительства, еще и появится дополнительный расход на обслуживание в зимний период, который может доходить до 40 тысяч в месяц только за электроэнергию, если не будет газа.
6: А если все-таки эта инициатива будет оформлена в какой-то документ, по-вашему, что за земли это могут быть?
5: Если мы говорим о землях ИЖС, наверняка это должно быть что-то близкое к населенным пунктам, то есть уже которые существуют. Но самый главный вопрос, что большая часть вот этих категорий ИЖС принадлежит уже частным лицам.
6: Да, Марат Хуснуллин уточнял, что как раз ИЖС и тормозит из-за того, что дефицит свободных территорий, дефицит инфраструктуры, и площади многие использованы, и резервы, и сетей, и дорог исчерпаны. И откуда тогда брать эти участки? Тем более, что не на всех можно строить дом. А насколько быстро можно перевести, например, земли сельхозназначения в земли под индивидуальное жилищное строительство? И возможно ли это сейчас в нынешних условиях?
5: Я вообще, насколько знаю, эта процедура до последнего времени весьма и весьма затруднена, и на это может уйти не один год. Но и помимо этого, там целый ряд вопросов возникает. Например, потенциальный получатель вот этих земель будет должен уложиться в 3 года. Первое, кто начнет измерять, с какого момента начнется это исчисление? Второе, например, да, человек получил участок, то есть он получил тех условий на подключение там к электричеству, газу, по канализации, но, к примеру, тот же вот первоначально ему как минимум нужно электричество. И давайте просто представим, что условия есть, но электричество физически его еще нет, то есть его не протянули. И, к примеру, затянули этот процесс на год, а такая ситуация гипотетически возможна.
6: И как строить, да, тогда вопрос.
5: Следующие риски. Человек начал строительство, к примеру, подскочили стройматериалы, он уже вложил, условно, стоит коробка, в ней вроде бы как жить невозможно, и что получится? То есть он не уложился в эти 3 года, он очень хочет достроить, и семья его действительно хочет там жить, но по факту просто подорожали материалы или что-то не срослось, и что тогда будет происходить? У него будут изымать этот участок, и, соответственно, у него деньги будут просто потеряны?
4: Илья, вот это коротко прям да или нет, вот вы специализируетесь именно на элитной недвижимости, можно ли найти свободный участок в столичном регионе?
5: Я боюсь, что нет.
4: Госкомпания «Дом РФ» в июне прогнозировала, что по итогам года затраты на строительство загородных домов будут на уровне инфляции в пределах 4,5-5,5%. На конечную стоимость, помимо меняющихся цен на рынке стройматериалов, будет влияние конъюнктура рынка труда, точнее структурный дефицит кадров. Но по прогнозам Ассоциации деревянного домостроения, к концу 2026-го строительство частного жилья в целом по России может подорожать до 10% год к году. ЦОМ назвал ключевые жизненные приоритеты зумеров на ближайшие 2 года. Топ-3 возглавили достижение материального благополучия, забота о здоровье и построение карьеры. Интересно, что сторонние эксперты наблюдают следующий тренд. Впервые за несколько десятилетий молодые люди тратят на профилактику заболеваний больше, чем миллениалы или бумеры. Почему молодые люди, кому еще нет 30, активно взялись за свое здоровье? Какие медицинские услуги самые популярные? Сколько зумеры готовы тратить на свой организм? Разбиралась зумер Лиза Майнгард. Лиза в нашей студии. Лиза, ты бы, сравнивая приоритет здоровья и приоритет материального благополучия, какой бы выбрала, как зумер?
7: Если есть материальное благополучие, то будет и здоровье.
4: Хорошо. Ну, вот зумеры, почему, я вот не понимаю, чаще болеют, что ли? Вот почему забота о здоровье вдруг для молодых ребят стала так важна?
7: Ну, давай начнем с того, что зумеры в целом более осознанно относятся к тому, что происходит в их жизни. Это касается всего. И режима дня, и питания, ментального и физического здоровья. К тому же продолжительность жизни увеличивается с каждым поколением, и все-таки как-то этому, то есть зумерам хочется провести все свои 94 года в здравом уме и твердой памяти. К тому же зумеры в целом более чутко реагируют на стресс, переутомление и эмоциональное истощение. Я думаю, ты можешь это и по себе в целом оценить. Ну и самое главное, зумеры не стесняются говорить о проблемах и обращаться за помощью, чего, допустим, очень сильно не хватает тем же бумерам. Именно поэтому они выбирают не идти срочно к врачу, когда уже отказывают ноги, а заранее позаботиться о беспокоящих их симптомах, рассказал основатель сети клиник Ткачева Александр Ткачев.
8: Для зумеров здоровье – это не ремонт, когда уже что-то сломалось, а часть повседневной жизни. И по моим наблюдениям, начинают они обычно не с большого чекапа на все, а с того, что уже сейчас влияет на качество жизни. Это обычно тревожность, плохой сон, усталость, состояние кожи, питание, вес, головные боли или дискомфорт в шее и спине. Поэтому часто обращаются к узким специалистам. И, на мой взгляд, сильная сторона зумеров – они раньше замечают проблему, не считают обращение за помощью какой-то слабостью. Но есть и обратная сторона медали, иногда они увлекаются самостоятельными анализами и диагнозами из интернета или чат GPT искусственного интеллекта.
4: А вот какие услуги самые

0: самые востребованные у зумеров, на что они вот не жалеют денег?
1: По разным оценкам от консалтинговых групп, в среднем зумеры готовы тратить на врачей до 8 тысяч рублей ежемесячно и до 10 тысяч рублей на поддержание здорового образа жизни. Возвращаясь к своему вопросу, что туда входит? Это оплата спортзала, каких-то активностей типа популярного падала или пилатеса, траты на правильное питание и, конечно же, психологов. Вот последние специалисты расположились на первом месте по количеству стабильного потока клиентов-зумеров. Чаще молодое поколение идет целенаправленно к узким специалистам под решение конкретных задач, отметила врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевском валу Елизавета Петрова-Колосова.
2: Чаще всего приходят лор-врачи, потому что чаще всего в подростковом возрасте обостряются хронические заболевания. Врач-ортопед-травматолог. Обращения чаще всего связаны, да, с искривлением осанки, гиподинамичным образом жизни. Так как у нас зумеры чаще всего сидят за компьютерами, в телефонах, в общем-то, у нас, да, можно сказать, что буквально эпидемия нарушения осанки, плоскостопия. Ну, также можно сюда отнести, наверное, офтальмолога, да, потому что в связи с постоянным сидением в интернете, в телефонах, смартфонах, за компьютерами, планшетами очень снижается зрение.
0: Лиз, но можем ли мы тогда говорить о том, что частные клиники и вообще вся wellness-индустрия, ну, переживает свой золотой период за счет молодежи?
1: Пока не можем, но это лишь пока. Средний чек, который тратит среднестатистический зумер на поход к врачам и заботу о своем здоровье, и вправду высокий. Но тут как в том анекдоте. Кто тебе дает деньги? Жена. А у нее откуда? Из тумбочки. А в тумбочке откуда? Я кладу. То есть пока родители как-то финансово поддерживают своих обожаемых чат, то почему бы и не потратить их на ретрит в санатории или годовой курс у психотерапевта? Но это не значит, что потребность в таком образе жизни резко пропадет вместе с закрытием финансового потока. Скорее всего, когда зумеры перейдут на полностью автономную содержание самих себя, медицинное поддержание качества жизни будет входить в топ их расходов, но просто уже не в таких объемах. Резкий рост потребителей медицинских услуг среди поколения от 16 до 29 лет ожидается примерно лет через 5. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
3: Это означает, в первую очередь, а-ля work-life balance, там больше путешествую, отдыхаю, там уделяю время себе. Второе, я там плюс-минус правильно питаюсь. И только третье, да, я как будто начинаю чуть ранее профилактически заниматься своими задачами по здоровью и так далее. Поэтому сказать, что для клиник сейчас какой-то основной поток категорически нет. Но перспективное ли это направление? Да, безусловно, потому что эти ребята как раз скоро будут приходить и будут заниматься чем-то более превентивным, нежели чем лечить последствия. Поэтому пока нет, но вскоре да.
1: Но в целом привычки зумеров уже серьезно влияют на различные отрасли потребительского рынка. Например, спа-центры и представители этой категории wellness мне рассказали, что они перестроили полностью свои маркетинговые стратегии с учетом нового потока клиентов и все больше ориентируются на более молодое поколение.
0: Спасибо. Это была Лиза Мейнгарт. Она делилась тем, почему молодые люди, кому еще нет 30, взялись за свое здоровье и сколько тратят на это денег. Греция переживает всплеск популярности после выхода фильма Кристофера Нолана. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований туров в августе увеличилось на 76%, сообщает турагентство Unforgettable Greece. Компания запустила 22 новых тематических тура, в том числе и на Итаку, родной остров Одиссея в Греции, пишет издание «Политика». А именно Одиссея — это последний, самый обсуждаемый фильм Нолана. Популярна ли родина мифического героя у россиян? Какие исторические места действительно стоит посетить и сколько сегодня стоит поездка в Грецию? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
4: Власти Греции даже не скрывают, что хотели бы извлечь выгоду от выхода этого фильма. Так, замгубернатора Пелопоннеса по туризму заявил, что всплеск интереса, цитата, «может принести стране миллионы евро». Для этого разработали туристическую программу «Маршрут Одиссея», которую планируют запустить уже в ноябре. Правительство региона также создает систему указателей и веб-сайт для навигации туристов. Почему это произошло только сейчас? Это открытый вопрос. И греческая национальная туристическая организация тоже пытается использовать международный интерес к фильму. Через свой французский офис организации организовала пресс-тур на Итаку, после которого журнал «Фигаро» выпустил публикацию на 162 страницы с названием «По следам Одиссея». При этом достоверно известны только точка старта, это Троя, сегодня это территория Турции, а также финиша, остров Итака. Все остальные пункты не являются на 100% исторически достоверными. Они реконструированы учеными, исходя из предположения, что описанные Гомером земли были частью мира, известного его современникам. И вот эти допущения позволяют туристическим компаниям организовывать поездки по местам путешествия Одиссея,

0: туда, где нога героя мифа не ступала вообще. Например, предлагают отправиться в недельный тур по маршруту Рим, курортный район побережья Одиссея, Неаполь, Помпеи, Рим за 200 тысяч рублей. Поездка приятная. Не отказалась бы я, конечно, от такой, но она имеет весьма условное отношение к произведению Гомера. Туристов, впрочем, это не особенно смущает. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий «One to Trip» Елена Шелихова заявила, интерес Греции после выхода фильма и правда вырос.
1: В августе поисковых запросов на гостиниц в Греции в разных направлениях выросло вдвое. Из того, что чаще всего ищут, мы можем выделить Афины на первом месте, далее следуют Салоники, потом остров Корфу и острова Родос и Миконос. После выхода определенных знаковых фильмов идеологические туристы, можно так сказать, начинают исследовать направления, которые засветились в кинокартинах. И если говорить же про Одиссею, понятно, что сама история происходит в Греции, на острове Итака, но если человек интересуется кинематографом, он может заметить, что сами съемочные локации располагались не только в Греции, это была Италия, Марокко. Мы предполагаем, что в течение года, скорее всего, по этим направлениям также можно будет фиксировать рост спроса.
0: Тенденция, о которой говорит Шелихова, отражает более широкое явление — это туризм по следам съемок, когда фильмы и сериалы становятся дополнительной мотивацией к путешествию. По данным исследования Expedia Group, больше половины туристов изучают или планируют поездки в места, с которыми впервые познакомились благодаря кинематографу. В 2006 году фильм «Код да Винчи». Тогда число посетителей часовни Рослин в Шотландии выросло примерно вдвое, а сериал «Дом дракона» от HBO помог заполнить гостиницы в португальской небольшой горной деревне Мансарта и способствовал развитию местной экономики. Туроператоры действительно фиксируют первые признаки эффекта «Одиссея», но путешественники скорее стали интересоваться местами, где проходили съемки, какие отели находятся поблизости, можно ли совместить обычный пляжный отдых с поездкой по связанным с фильмом местам, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
2: Наши индивидуальные туристы, конечно, очень любят Грецию. И чистота воды, и вкусная греческая еда, и прекрасный сервис в отелях. А сейчас еще вышел фильм «Одиссея». Все уже тут же прочитали, что часть сцен снимали на Пелопоннесе, и как здорово совместить и отдых, и по местам своего любимого фильма. Есть некоторые звоночки, когда звонят туристы и спрашивают, а вот можно что-то сделать поближе к местам съемок фильма, какие там есть отели. То есть небольшой подъем интереса есть. Но чтобы мы говорили о каком-то огромном спросе, нет, такой спрос мы, конечно, не фиксируем.
0: У Греции есть несколько важных факторов, которые поддерживают спрос со стороны россиян уже много лет. Например, туда легче получить визу по сравнению с другими европейскими странами. А цена сопоставима с Турцией. На двоих 8 ночей на Итаке обойдутся в 220 тысяч рублей. Но это без экскурсий по знаковым локациям, а также поездкам на другие острова. И без циклопа. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал, что туристы активно спрашивают о Пелопоннесе.
3: Относительно остальных стран, выдающих визы, несложная процедура получения. При этом Греция выдает визы только на срок поездки. Если говорить о популярности направления после выхода фильма «Одиссея», точно есть запросы от туристов, которые хотели бы посетить места, где, по рассказам Гомера, происходило действие. И такие туры, на самом деле, давно есть, но они не являются чем-то централизованным. Скорее, их предлагают в рамках экскурсионного обслуживания туристам, которые находятся неподалеку от знаковых событий. Те, кто останавливается на Пелопоннесе, обычно посещают гору Олимпия. Это довольно традиционное. Кто в Афинах, те обязательно посещают Некрополь. И далее разделение по островам, собственно говоря, где в мифе Гомера происходила длинная Одиссея.
0: Выгоду от Одиссеи получают не только греческие власти, но и режиссер. К прошлой пятнице, то есть за месяц в прокате, картина собрала $1.035 млрд и уже стала самым кассовым фильмом не только в мире, но и в карьере Кристофера Нолана.
4: Популярна ли родина Одиссея Гомера среди российских туристов, разбиралась Ольга Зуева. Но продолжая кинематографическую тематику и способ заработка, на ней в Лос-Анджелесе стартует очередной аукцион от компании Prop Store, на котором распродают костюмы из известных фильмов. Один из экспонатов — деревянный ховерборд Марти Макфлай из фильмов «Назад в будущее». В 2019 году Патрик Шея из Массачусетса вместе с отцом они создали одну из крупнейших частных коллекций «Назад в будущее». заведующий, удалось пообщаться с ним, разговоры с Алевтиной Сорокиной, и Патрик подчеркнул, что даже для такого коллекционера, как он, цена космическая.
5: Мы могли бы принять участие в аукционе. У нас уже есть доска Mattel, поэтому мы не будем участвовать в торгах за нее, потому что у нас она уже есть. Но я просто шокирован и поражен тем, сколько она стоит сейчас. Подобную доску мы купили около 15 лет назад, и могу вам сказать,

0: Она стоила гораздо, гораздо дешевле.
1: То есть эта цена безумна даже для вас?
0: На 100%. Я думаю, что цены просто сумасшедшие. Последний лот был продан за $500 000. Это астрономически дорого, очевидно, для любого человека. В будущем он будет стоить дороже даже этой первоначальной цены.
1: Очевидно, что со временем эти предметы становятся все более ценными.
0: Да, конечно. Реквизиты с трилогии мы начали покупать в 2010 году. Дела пошли на лад, и мы не планируем останавливаться. Я думаю, все они продолжат расти в цене. Если, например, Кристофер Ллойд умрет, это повысит интерес к фильму и, конечно, увеличит стоимость всего, что с ним связано. Так что цены на эти вещи будут продолжать расти. И могу вам сказать, это не конфиденциальная информация, что когда мы купили одну из досок в фильме, кажется, это было в 2013 году, мы заплатили за нее $9 000. На самом деле, в нашей коллекции есть и другие доски. Особенность конкретно этой доски в том, что на ней есть гироскопическая опора, которой, как известно, пользовался Майкл. Так что это на самом деле большая редкость.
2: Это был Патрик Ша.
3: Технологии и тренды.
4: 5 модулей, экипаж из 3-4 человек, орбита в 450 километрах над Землей. Так, к 2035 году должна выглядеть первая индийская космическая станция. А ее первый модуль обещают вывести на орбиту уже через 2 года. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Расскажу о том, зачем Индии собственный дом на орбите. Как сообщает ИСРО, это индийская организация космических исследований, первый модуль станции Бхаратия Антарикш уже утвержден правительством, а собрать ее целиком рассчитывают к 2035 году. Модуль называется БАС-01. Это цилиндр диаметром почти 4 метра и высотой 8 метров. Как писало издание Defense News, ИСРО уже позвала индийские промышленные компании для создания его корпуса. На всю программу 8 миссий вместе с первым модулем. Правительство выделило более $2 миллиардов. Станция нужна для опытов невесомости и как тренировка перед будущим полетом индийцев на Луну. Но почему именно сейчас? Международную космическую станцию планируют свести с орбиты примерно в 2030 году. НАСА дальше собирается покупать услуги участников Vast, Axiom или Starlab. У Китая своя станция Тяньгун уже летает, ну а Индия тоже не хочет остаться без собственного адреса на орбите. Но сначала нужен корабль. Программа «Гаганьян» предусматривает индийский пилотируемый аппарат. Первый беспилотный запуск с человекоподобным роботом в Ямамитра намечен на конец этого года, а полет с экипажем на 2027. Для бизнеса тут важно то, что Индия открыла космос для частных компаний в 2020 году, создала регулятора InSpace и приняла космическую политику 2023 года. Итог — около 440 космических стартапов против одного в 2014. В июле компания Skyroot первой в стране вывела частную ракету на орбиту. А министр Генджендра Синг Шихкавит заявил в Ахмадабаде, что космическая экономика страны сейчас около $8 миллиардов, а цель — 44 миллиарда к 2033 году. Сравните. МКС обошлась партнерам примерно в $150 миллиардов. Индия начинает с двух с небольшим и сразу с расчетом на заказы для своих заводов. Россия идет похожим курсом. Первый модуль российской орбитальной станции планируют на 2028 год. Только вот индийские астронавты готовились в звездном городке, а станции теперь каждый строит себе сам.
5: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесных. «Кто есть кто» на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Unlock и вестинг в криптомире. В криптовалютах на цену влияет не только спрос, но и график выхода токенов на рынок. Этот процесс называется unlock. Unlock токенов — это разблокировка криптовалюты, которая ранее была заморожена по правилам проекта. А вестинг — это перевод, в течение которого токены постепенно становятся доступны владельцам. Почему проекты блокируют токены? Чтобы команда, инвесторы и ранние участники не могли продать все сразу после запуска. Это защищает рынок от резких обвалов и создает более предсказуемую экономику. Обычно в токеномике заранее прописано, какая часть токенов принадлежит команде, инвесторам, фондам и сообществу, и когда эти активы будут разблокированы.

0: Когда происходит крупный анлок, предложение токена увеличивается. Это может создавать давление на цену, особенно если получатели решают зафиксировать прибыль. Поэтому инвесторы все чаще смотрят не только на технологию проекта, но и на календарь разблокировок. Он показывает даты анлоков, объемы и категории получателей. Практическое правило простое. Перед покупкой токена стоит проверить, ожидаются ли в ближайшее время крупные разблокировки. Это помогает лучше понимать риски и выбирать более удачный момент для входа. Анлоки и вестинг – базовые элементы экономики любого криптопроекта, которые напрямую влияют на стоимость активов. И игнорировать их сегодня – значит сознательно торговать вслепую.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Число погибших в результате наводнения в Непале превысило 150 человек, сообщил местный новостной портал со ссылкой на полицию. Посольство России в стране заявило, что в зоне катаклизма находились 4 россиянина, связь с ними прервалась. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в сторону непальского округа Расува утром 26 августа. Пострадала инфраструктура, примерный ущерб оценивается в 1,3 миллиарда долларов. США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России до сентября 2027 года. В документе говорится, что к ввозу разрешены алмазы российского происхождения весом 1 карат и более, а также алмазы весом 0,5 карат в случае, если они находились за пределами России, не были экспортированы или реэкспортированы из страны с марта 2024 года. Операторы «Большой четверки» Билайн, Мегафон, МТС и Т2 смогут использовать имеющуюся у них инфраструктуру сотовой связи и диапазоны радиочастот для развертывания сетей сотовой связи пятого поколения, сообщила Минцифры. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам. По замыслу министерства, сети 5G должны быть запущены в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. В Крыму продлили приостановку организованного отдыха детей в лагерях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Согласно указу, бронировать, принимать и размещать детей запрещено до конца года. Ограничение начало действовать с 22 июня. Больше новостей читайте на сайте РБК.
0: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 26 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Правительство утвердило меры поддержки для селлеров. Такое постановление в среду подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Селлерам предоставят отсрочки по налогам и страховым взносам. Меры коснутся самой группы РВБ и предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на склады маркетплейса. Но при условии, что ущерб превышает 5% от их годового оборота. Доказать даже этот пункт селлеры сейчас не могут. Документов об убытках Wildberries не предоставил. А значит, при обращении в налоговую проблемы возникнут уже на этом этапе, отметил юрист по спорам с маркетплейсами Оксана Потанина.
3: Перечень этих документов, он достаточно большой. Первым критерием, который предусмотрело государство для предоставления отсрочки, это когда пострадал свыше 5% от годового оборота. Должно быть какое-то заключение маркетплейса о факте утраты, повреждения товара каждого селлера. Сейчас со стороны маркетплейса Wildberries предоставлена только справка, что атаки и пожары

0: АОСН до июля 2027 года. Это же касается страховых взносов и авансовых платежей. До конца года также будут приостановлены налоговые и страховые проверки. Но все эти меры мало помогут тем селлерам, которые брали кредиты на развитие своего бизнеса и остались должны банкам, рассказал предприниматель на маркетплейсах Дмитрий Бурлак.
1: Реакция не то, что негативная, а скорее такая нейтральная абсолютно, потому что многие селлеры, особенно если мы говорим о малом и среднем бизнесе, естественно, они работали с заемными деньгами, то есть это были деньги кредитные, у них есть огромное количество партнеров, которые, в принципе, у них практически весь оборот был кредитный. Отсрочки по уплате налогов, они не решают кардинальную проблему. То есть те, у кого товар сгорел, и они должны теперь деньги за него банкам, им это никак не поможет. За год нужно найти деньги, чтобы и перекрыть и банковские, и налоги, и все остальное. И как будто у них нет решения, кроме банкротства. Но тут, опять же, сложно представить, какая мера должна быть. Конечно, все хотят, чтобы им раздали деньги, но мы прекрасно понимаем, что это не решение. Очень интересно, именно если мы обратимся к терминологии, которую выдвинули площадки, когда все произошло, они сказали о предпринимательском риске. Маркетплейсы создали внутри себя такую экосистему, при которой бизнес практически не чувствует свой товар и свой бизнес. И для многих кажется, что так как площадка дает им возможность инфраструктуры, продажи товаров, коммуникации с покупателями, то они должны о них заботиться, как о маленьких детях. Такая потерянность со стороны предпринимательского комьюнити, на мой взгляд, она образовалась в первую очередь из-за нехватки ликбеза, наверное.
0: Ранее Центробанк рекомендовал банкам предоставлять отсрочки по кредитам селлерам, чей товар пострадал на складах Wildberries. Также соответствующие меры поддержки обязался предоставлять ВБ-банк. Атаки на склады ВБ начались 18 июля и продолжаются уже больше месяца. В среду утром под удар снова попал склад в Котовске Тамбовской области. На этот раз он полностью сгорел. Напомню, это был первый склад, который подвергся ударам БПЛА. Весь товар на нем тоже уничтожен, отметил руководитель группы компании «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев, который посетил 26 августа склад ВБ в Котовске и лично оценил масштаб разрушений.
2: Когда привлекают авиацию для тушения, товар, который на складе, он, скорее всего, будет утрачен. Данный склад уже подвергался атаке, но тогда масштабы были разрушения совсем, ну, по сравнению с тем, что сейчас, совсем не критичные. Он продолжал работу, мы даже там что-то ввозили, привозили на него, то сейчас склад полностью уничтожен. Отгрузка на данный склад была достаточно затруднена, потому что после первой атаки сократился объем обработки товара. С этого склада он использовался для того, чтобы развозить по пунктам выдачи. То есть здесь больше увеличится сейчас время доставки товара. Активности селлеров он был невысокий в связи с тем, что склад был перегружен.
0: Как почитали аналитики агентства Data Insight, на текущий момент ущерб в товарах Wildberries оценивается в сумму до 580 миллиардов рублей.
3: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
4: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: В апреле очень тихо. В 2-2,5 раза в элитном жилье увеличились кадастровые стоимости. И все так проснулись. Квартира на Патриарших прудах 110 метров стала иметь кадастровую стоимость 320 миллионов рублей. Внимание! При сделке-то налог на роскошь вы готовы платить 2%? 6 миллионов 800 каждый год за то, что жить в той квартире, которую вы уже оплатили. Это увеличило резко предложение на вторичном рынке. А для покупателя, который понимает, что придя в новый проект, он 100% уже попадает при покупке 3 миллиона рублей за метр, что у него должно быть, это уже заложено, что у него будет налог на роскошь 2%. Такое дорогое удовольствие пожить. А далее он начинает сейчас искать на вторичном рынке, какая кадастровая стоимость. Сразу же, если кадастровая стоимость уже сейчас превышает 300 миллионов, ну так люди начинают еще более осторожно относиться. Поэтому спрос как раз к вторичной недвижимости домов до 2015 года, у которых не так сильно выросла кадастровая стоимость, реально вырос.
3: Управляющий

0: партнер Сисигар Ирина Жарова-Райт в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый вторник в 16:10.
2: В конце прошлого века аппарат НАСА за много миллионов долларов подошел к Марсу слишком низко и сгорел в атмосфере. Одна часть команды передавала данные о тяге двигателей в фунтах силы, а программа другой команды ждала ньютоны. Все цифры были правильные, но нигде не было написано, в чем именно были измерения. И вот это вот «нигде не было написано» и есть тема нашего сегодняшнего разговора. В любой даже самой земной компании, кроме данных, есть знание о данных. Что в этой таблице клиенты без дублей, а вот в этой с дублями, что активный клиент у финансов один, а у маркетинга другой. Такое знание почти всегда живет только в головах людей и нигде не записано. Пока с данными работали люди, это сходило нам с рук. Но теперь у нас есть ИИ-агенты, и даже если они увидят страницу,

0: данность, то не станут переспрашивать, я полагаю. Ведь угодливость в их природе. И как с этим жить дальше в мире победивших нейросетей – большой-большой вопрос.
1: Технологии и тренды.
0: Меня зовут Иван Звягин, и со мной в студии сегодня Лариса Малькова, управляющий директор практики данной и прикладной искусственный интеллект компании Axenix. Лариса, приветствую.
2: Здравствуйте, Иван.
0: Давайте вообще разберемся. Я так понимаю, что то, о чем я сейчас говорил, называется Data Governance, в отличие от Data Management, управление данными. А это, как это на русский вообще правильно перевести?
2: Тут как раз возникает первая путаница, потому что Data Governance и Data Management на русский переводятся одинаково — управление данными. Но по факту под Data Management мы понимаем такой набор процессов и технологий, который позволяет необходимые данные правильным потребителям в нужном виде, с нужным качеством предоставить в тот момент времени, когда они нужны. А Data Governance — это такая вот управленческая надстройка, которая задает в этой системе правила игры, зоны ответственности и стандарты, политики и механизмы контроля, что вот эти правила игры соблюдаются разными проектами, разными командами.
0: И сейчас, получается, с этим проблема, потому что эти знания, на самом деле, обычно нигде не записаны. Я по нашим данным сужу. Мы пытаемся хранить все в Confluence, в базах, и мы делаем такой метаслой информации поверх собственной информации. Теперь у нас появляется ИИ, который может и неправильно интерпретировать, вопросов, может быть, он не задаст. Это сама по себе проблема или он просто вскрыл проблему, вот этот ИИ?
2: Это давняя проблема. Просто с приходом ИИ-агентов она стала барьером, которые невозможно не решать. Я бы не сказала, что никогда нигде не описано, что-то где-то описано, но проблема как раз в том, что Data Governance в большинстве, особенно крупных компаний, сейчас носит сильно фрагментарный характер. И в чем тут, наверное, проблема, да, ключевая? Для чего вообще мы хотим агентизировать процессы те или иные, включая, собственно говоря, работу с данными? Для того, чтобы у нас, например, те вещи, которые занимали там месяцы, стали занимать недели, ускориться и снизить, соответственно, себестоимость. А получается такая ситуация, что мы генерацию чего-то можем ускорить, но времени как бы на проверку, выверку и так далее тратится наоборот больше. И по кругу получается, что если эффекты есть, то он там в районе 10%. Это с точки зрения эффекта. Кажется, что ради каких-то 10-15%, но большой вопрос, стоит ли овчинка выделки. Но, тем не менее, есть ощущение, что назад уже дороги нет.
0: И сейчас тот момент, когда надо тревогу бить.
2: В реальности нужно идти уже вперед, то есть добиваться правильной агентизации и хотя бы полуавтономности. А этого не сделать, если не снять барьеры, потому что все-таки тот, кому это удастся, эффект начнет расти как раз-таки нелинейно. И все понимают, что как бы да, это возможно, пока не до конца понятно там как и что, но это возможно, надо двигаться вперед. И вот одним из барьеров является как раз вот решение вопроса с Data Governance и с метаданными.
0: Хорошо, если представить себе, как мы решаем эту проблему. Вот человек, он умеет пользоваться какими-то неформальными сигналами, условно. Вот эту таблицу кто-то давно не обновлял, значит, здесь уже что-то странное, нужно разобраться. А вот этот отчет мы знаем, и нигде это не записано, что директору не нравится, нам нравится другая форма какая-то. Как такие знания оцифровать? Это вообще возможно?
2: Это сложно, но это возможно. И более того, да, вот для того, чтобы двигаться вперед, это нужно делать. И для этого в такой в архитектуре, да, вот если посмотреть на глобально enterprise архитектуру любого предприятия, появляется новый слой. Причем это не просто слой, который под хранилищем, да, или какими-то вот такими самыми основными дата-активами, а это именно слой на уровне как бы всей архитектуры. Я его называю опорный слой. Есть рыночные термины, аналоги, контекстный слой, семантический слой. Это как раз вот та подложка, в которой вот эти знания для агентов и должны находиться.
0: А это, если говорить вот о практической стороне вопроса, это какой-то набор пресловутых файлов с расширением MD, это какие-то скиллы, и что должно быть прописано в скилле, что вот он в таких и таких случаях должен быть неуверен, и можно ли неуверенность оцифровать, к примеру?
2: Сейчас вот эти вопросы как раз и требуют операционализации, потому что со скиллами, с вот этими файлами с расширением MD, ну то есть Markdown, YAML, там есть как бы набор форматов. Очевидно, да, что у нас артефакты должны превратиться в некий машиночитаемый формат.
0: а человека читаемый

0: этом должен оставаться?
1: Почему популярны файлы с расширением MD, то есть Markdown и YAML, как раз потому, что они и человекочитаемы, достаточно они структурированы, то есть и аналитик может это читать, и для агента они понятны, они поэтому и набрали популярность. Но я не уверена, что это целевой вариант, и все должно оставаться на файлах. Явно, что не на одних файлах должен быть граф знаний. Опять-таки, во многих компаниях, особенно крупных, все-таки были сделаны достаточно существенные инвестиции в инструменты Data Governance. Всевозможные каталоги данных, бизнес-глоссарии, инструменты контроля качества данных, инструменты моделирования, инструменты линейджа. То есть большой такой спектр инструментов именно не Data Management, а Data Governance. И тоже вроде бы выкидывать совсем эти инвестиции, но тоже было бы странно. И вот, соответственно, задача, которая сейчас стоит, это создание такой, наверное, правильной функциональной архитектуры, которая бережно отнесется к тому, что в компании есть, особенно если, ну, все-таки эти инструменты современные, они же тоже развиваются, да, то есть тут нужно решать уже для каждой компании, а не у всех они есть, да, до сих пор. Стоит ли их как бы создавать вот в таком виде, да, для людей? Ну, наверное, уже нет. Поэтому вот тут большие как бы архитектурные вопросы, которые надо решать по месту.
0: А если возвращаться к идее агентности, то вот эти метаданные или контекстные данные, их должен заносить человек в такие хранилища, или это можно уже перепоручить агенту попробовать?
1: Есть такие подходы, да, то есть вот этот опорный слой, давайте будем использовать этот термин, опорный слой, у него две составляющие. То есть одна часть — это так называемая derived, то есть та, которая сгенерилась автоматически специализированными, ну, такими сервисными агентами, а другая часть — curated, которая именно была или одобрена человеком, или занесена человеком. То есть вот этот контур, он всегда из двух частей, и, конечно, большая часть должна быть сгенерена автоматически хотя бы в статусе черновик или драфт для последующего одобрения. Потому что, собственно говоря, почему мы пришли туда, куда пришли с Data Governance, а это всегда была такая нерешаемая задача, то есть описывать людьми данные, особенно в большом масштабе, это была задача на человека годы, которая, в принципе, была не очень рентабельна. Именно поэтому у нас получился фрагментарный Data Governance, потому что для каких-то критичных данных и критичных процессов, там, где был понятен бизнес-кейс. Допустим, в банках это зачастую была область, связанная с рисками и с переходом, допустим, на подход, который резервы создает не по стандартному подходу, а по системе, основанной там на внутренних рейтингах. И эта вещь, она сертифицировалась центральным банком, и, соответственно, тогда банки могли экономить, собственно говоря, на своем капитале, да, и пускать его дальше в оборот, ну, то есть понятный вообще бизнес-кейс. И, естественно, то, что необходимо там 150-200 критичных для этого атрибутов, они ставились под вот этот вот контроль, и люди как бы за этим всем следили. Понятно, что там, наверное, сотни тысяч атрибутов, а у некоторых и больше, но это невозможно. То есть это действительно просто очень большие и время, и деньги, и силы. Поэтому это не получалось сделать. Но, собственно говоря, и сейчас тоже все равно это придется делать постепенно.
0: Угу. А вот для меня это все звучит как некое волевое решение. Допустим, наверху мы решили, что нам такой слой нужен. А дальше это, конечно, все спустится вниз, на уровень исполнителей. Как объяснить сотруднику, что вот эта деятельность по описанию данных, она нужна? Угу. Он, по сути, это описание делает уже не для себя, а для следующих поколений. Как эту проблему преодолеть, если она вообще есть? Какое-то вот ощущение коллективного блага, как сообщить команде?
1: Собственно говоря, вот все проблемы с Data Governance вы очень четко указываете, почему это в предыдущем изводе, скажем так, не очень хорошо получилось, да, потому что были вот эти барьеры, один мы проговорили, что это долго-дорого и так далее, второй — это действительно вопрос коллективного блага. Но здесь есть такой интересный, может быть, парадокс. Вот эти дата-активы и дата-продукты, которыми потом пользуются, они же самими компаниями создаются, то есть в процессе тех или иных проектов. И получается, что опорный слой, он нужен для агентов, для того, чтобы быстрее эти дата-продукты создавать. Но он же нужен и потом, для того, чтобы агенты, которые уже будут извлекать эти данные, использоваться в аналитике, им было на что опереться. И получается, что нужно перестраивать сам процесс из DLC по созданию таких дат-продуктов, но из DLC — Software Development Lifecycle, то есть жизненный цикл создания.

0: создания вот таких дата-продуктов. Для того, чтобы вот эти практики и механизмы были туда встроены. То есть, чтобы это было не нашлёпкой сверху. Проекты и команды живут своей какой-то жизнью, а потом приходит кто-то, CDO, да, с какой-нибудь маленькой командочкой и наводит везде порядок. Вот это тоже абсолютно неработающая история. И поэтому здесь нужно менять сам процесс создания таких дата-продуктов и встраивать эти техники, эти механизмы туда.
1: Окей, давайте тогда представим какую-то компанию среднего размера, которая, конечно, агентов уже запускает, потому что это как минимум модно, как максимум они надеются сэкономить что-то, но Data Governance у них находится, ну, может, не на нуле, но на самом начальном этапе. А что ей нужно сделать, с вашей точки зрения, в ближайшее время, в ближайшие полгода, например, чтобы дальше не испытывать эту проблему?
0: По сути, необходимо вот взять себе на вооружение новую методологию, там, где вот эти механики, они встроены в SDLC, и апробировать, приземлить это на свою почву на пилотном проекте. Вот это вот практическая рекомендация, которую можно брать и делать. С точки зрения методологии, мы первый подход к снаряду сделали, и вот выпускаем на рынок такую методологию как раз для того, чтобы дальше уже с нашими клиентами и с рынком приземлять ее, операционализировать, пилотировать.
1: Хорошо, методология есть. А как понять, что мы результата достигли? Как понять, что вот инфраструктура данных, она уже достаточно хороша для агентов? Есть какая-то отсечка, вот понятная?
0: Собственно, мы это увидим на качестве работы агента. У нас же сейчас, перед тем, как выпускать агентов в такое автономное плавание, мы же в любом случае будем проверять, тестировать, смотреть. Соответственно, обычно это делается так называемый параллел ран. Сейчас в любой компании есть масса отчетов, дашбордов и так далее. Собственно говоря, допустим, можно тестировать на известных дашбордах, которыми чаще всего пользуются. Получается ли воспроизводимость результата через агента? Если агент будет генерировать те же самые цифры, значит, он уже достаточно хорошо ориентируется.
1: Хорошо. А если с другого конца зайти, чего нельзя делать при запуске агентов, если порядков данных еще нет?
0: Выпускать это вот без тестирования, да, без вот такого параллелрана, без сравнения с неким эталоном.
1: Хорошо. И тогда финальный вопрос. Если заглянуть на 5 лет вперед, человеку вообще останется необходимость знать, где лежат данные, как они устроены, есть ли у них вот этот слой пресловутый?
0: Человеку, может быть, и не нужно будет знать, где физически это лежит, но слой этот будет точно необходим, во-первых, а во-вторых, человеку всегда нужно будет задавать смыслы. Потому что не агент определяет, что такое активный клиент для вас. Агент может посоветовать, допустим, исходя из каких-то практик рыночных, распространенных там в большинстве компаний и так далее, но это решение за вами. Вы для себя, для вашего бизнеса, для вашего целеполагания. Вы оставляете вот некое усредненное, скажем так, да, потому что, ну, все равно модель, она дает нечто усредненное по самой своей природе. Оно вам подходит или не подходит? Все-таки это решение должно быть за вами. Или вы наделите это каким-то своим собственным смыслом.
1: Ну что ж, звучит как план. Принимайте решение, друзья. Это были «Технологии и тренды». И с нами в студии была Лариса Малькова, управляющий директор практики данных и прикладной искусственный интеллект компании «Аксоник».
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все. Без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан.
5: Сейчас я читаю «Последнее дело майора Чистого» Евгения Водолазкина, автора которого я тоже очень люблю и тоже выделяю за владение языком, за стиль, потому что для меня это очень-очень важно, когда я читаю авторов, именно вот прекрасный язык. Вы знаете, книги, которые содержат глубину, они заставляют тебя думать, мыслить на некоторые темы, о которых ты, может быть, задумывался тоже раньше, и они тебе открываются под какими-то другими углами. Либо эти мысли резонируют с чем-то, что у тебя есть в душе, и тогда получается очень большой и глубокий эмоциональный такой отклик. Ради, может быть, какого-то повышения вибраций, высших чувств себе ты и читаешь такие книги.
4: Евгения Водолазкин. «Последнее дело майора Чистого». Молодая сотрудница межведомственного отряда «Валерия», которую я иногда читаю написанное вслух, спрашивает меня, как это, мол, я могу узнать, что думал майор. «Валерия, Лера, послушай. Человек с молодых ногтей, воспитанный в уважении к субординации, я, тем не менее, убежден, что нет у майора таких мыслей, которых не могло бы быть у лейтенанта. Это во-первых. Во-вторых, есть такое понятие, как художественная условность. Мы условились, что автор знает все.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

студии с обзором экономических событий дня Юлия Родина. Годовая инфляция в России, по данным на 24 августа, составила 6,23%. Она ускорилась на 0,1 процентного пункта, сообщила Минэкономразвития. При этом за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на уровне 0,01%. Сегмент продовольственных товаров показал снижение на 0,6%. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев года объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг РБК закрытие сделки по продаже своей доли «Росатому» в группе компаний 28 августа. По его словам, сделка в этот день не состоится, поскольку госкорпорация выполнила не все условия, предусмотренные договором. При этом Шишкарев отметил, что не отказывается от исполнения договора, а требует лишь точного соблюдения процедуры. О возможном закрытии сделки по выкупу доли накануне сообщал «Росатом». РБК направил запрос в госкорпорацию. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института. Регулятор отмечает, что одна из существующих проблем – низкий порог входа. Это может быть любая компания, которая

0: присутствует на рынке 3 года. ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала компании, деловой репутации его работников и руководителей. Интерес россиян к хранению сбережений в банках снизился, сообщили в ЦБ. В августе только лишь около трети опрошенных ответили, что средства сейчас лучше хранить на счетах. В то же время растет привлекательность наличных. Их выбирали 37% респондентов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 26 августа.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Российские власти обсуждают возможность бесплатно предоставлять землю под возведение частных домов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления в Национальном центре «Россия». Правда, по его словам, есть условия. Если в течение 3 лет на участке будет построен и зарегистрирован объект. Замглавы правительства подчеркнул, что население в стране ежегодно вкладывает 16 триллионов рублей в создание жилья. При этом из 100 миллионов квадратных метров больше 60 миллионов приходится именно на индивидуальное строительство. Реально ли возвести частный дом за 3 года, сколько это стоит, разбирался Владимир Асулов.
3: Марат Хуснуллин, говоря о том, как развивается у нас индивидуальное жилищное строительство, сослался на соцопросы. Правда, не уточнил конкретный источник, но тем не менее. 63% россиян хотят жить именно в собственном доме. Как говорит зампред правительства, это непростая задача. За годы, что возводят вот такие объемы жилья, строители выбрали многие свободные площадки, в том числе и инженерные сети. И новый толчок к развитию этого сегмента требует неординарных мер. Поэтому власти, по словам Хуснуллина, сейчас готовят анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков и рассматривают такой вариант. Кто хочет, тем смогут получить бесплатный земельный участок, если действительно в течение 3 лет построят на нем тот самый дом. Государство намерено активнее развивать подобный сегмент, подчеркнул Марат Хуснуллин.
4: Люди у нас в достаточно большое количество имеют корни, именно выросли в своих домах, не в мегаполисах, поэтому вот эта привычка жить на земле является характерной нашей национальной особенности. И эту особенность надо поддерживать. Я там, когда институт заканчивал, у меня предел моих мечтаний было, что к 40 годам или там 50 я буду иметь 3-комнатную квартиру, дачу и машину. Но жизнь вся поменялась, и сегодня вместо дачи у людей загородные дома появились. Люди хотят на садовых участках строить, поэтому развитие ИЖС — это наша точка роста. Мы должны расти и развивать ИЖС. Но для этого, конечно, нужны и дороги, и хорошая социальная инфраструктура, и хорошее благоустройство. Строить, как раньше, ИЖС на каждой свободной точке, дальше так не получится. Мы уже резервы все исчерпали за последние годы.
3: Дом дому рознь, поскольку бывают разные отделочные материалы, разные виды вот этих самых домов, от каркасных, которые возводятся не более 2 месяца по срокам. Такие сроки дают сами компании. Кирпичный дом, естественно, строится дольше, потому что там нужно использовать больше материалов. Житель Костромской области Сергей Кузьмичев возводил 2-этажный дом площадью почти в 300 квадратных метров, в основном собственными силами. Он не опирался на какую-либо компанию. Чтобы полноценно создать такое жилье, у него ушло больше 5 лет. Но при желании все-таки можно уложиться и в 3, считает мой собеседник.
5: У нас фундамент залила бригада. Мы не участвовали. Очень залили, он до лета отстоял. Вот мы начали строить. Подняли под крышу, ставили окна, двери. Но внутри еще ничего не было. Это на 2-й год. На 3-й год полы сделали, 1-й, потом 2-й этаж. И утеплили крышу. Но у нас еще не было отопления. При этом штукатурил я тут потихонечку. У нас получилось 5 лет. Нужно учитывать все коммуникации заранее. Нам через 2 года только. Линии тянули электропередач. Мы дом построили, а у нас электричества не было даже в улице. Мы не спешили. А если к этому серьезно подойти, калькулировать все, план работы тебе написать, и у тебя 2 здоровых сына, это вообще даже без никакого напряга.
3: Второй вариант – это сделать дом под ключ силами профильных компаний. Была такая статистика, ее приводил профильный институт развития Дом РФ. Средняя площадь строящихся подрядчиками частных домов с применением механизма эскроу составляет 110 квадратных метров. метров, а средний срок строительства не более 7 месяцев. Но это были данные за прошлую осень. Действительно, в этом случае все зависит от желаемого формата. Сколько может стоить такой вариант, если делать это все не собственными руками, мне рассказал главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев.
6: Если говорить о варианте сборно-счетовом, модульное строительство, то за один сезон это можно построить. Все зависит от того, какую площадь вы выбираете. Лимонов за 7, если самый дешевый вариант.

0: найти. Если, например, из кирпича, из пеноблоков, то здесь нужно строить 3 года, потому что первый сезон вы строите коробку и крышу, стеклопакет ставите, второй сезон отстраиваете отделочные всякие работы, и третий сезон – внешнее оформление вокруг дома. За 3 года здесь можно уложиться, если вы, конечно, планируете все это дело заблаговременно, потому что работают разные бригады. Одни каменщики, другие бетонщики, третьи по дереву, четвертые сантехники, пятые электрики там и так далее.
1: Интересные цифры приводил Минстрой. Доля индивидуального жилищного строительства в России в этом году составила 62% от общего объема сданного жилого фонда. При этом за период с января по май этот самый общий ввод снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в июле говорила помощник министра строительства и ЖКХ Светлана Кузьменко. По ее данным, с начала 26-го в стране ввели в эксплуатацию 26 миллионов квадратных метров частных домов, а на строительство и покупку такой недвижимости граждане оформили примерно 42 тысячи ипотечных кредитов.
2: Об особенностях частного домостроения в России рассказал Владимир Расулов. Но какие особенности по управлению землей придется учесть потенциальному новоселу? А такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил генеральный директор агентства элитной недвижимости АИМ Илья Минжунов. С ним беседовали я и Оксана Грищенюк. Строительство частного дома на бесплатной земле, с одной стороны, выглядит инвестиционно привлекательно. Остаются свободные деньги. Но все-таки наверняка есть подводные камни.
3: Да, вопросы, безусловно, есть. Инициатива очень хорошая. Но если начать не разбираться, то там возникает целый ряд вопросов. Первое. Какая категория граждан может позволить себе данную опцию? Второе. Вообще, что из себя будут представлять данные участки? Потому что помимо того, что сам участок, то есть он категории ИЖС, все-таки есть определенные критерии, которые необходимы для того, чтобы на нем благополучно строиться. Первое – это наличие дорог подъездных к нему, желательно причем круглогодичных, если мы говорим о ИЖС. Второе – коммуникация – это газ, вода, электричество и водоотведение, то есть канализация. Причем я могу сказать, что даже, к примеру, если отсутствие будет газа, то к дому, например, плюс-минус площадью 300 квадратных метров, помимо строительства, еще и появится дополнительный расход на обслуживание в зимний период, который может доходить до 40 тысяч в месяц только за электроэнергию, если не будет газа.
4: А если все-таки эта инициатива будет оформлена в какой-то документ, по-вашему, что за земли это могут быть?
3: Если мы говорим о землях ИЖС, наверняка это должно быть что-то близкое к населенным пунктам, то есть уже которые существуют. Но самый главный вопрос, что большая часть вот этих категорий ИЖС принадлежит уже частным лицам.
4: Да, Марат Хуснуллин уточнял, что как раз ИЖС и тормозит из-за того, что дефицит свободных территорий, дефицит инфраструктуры, и площади многие использованы, и резервы, и сетей, и дорог исчерпаны. Откуда тогда брать эти участки? Тем более, что не на всех можно строить дом, а насколько быстро можно перевести, например, земли сельхозназначения в земли под индивидуальное жилищное строительство, и возможно ли это сейчас в нынешних условиях?
3: Я вообще, насколько знаю, эта процедура до последнего времени весьма и весьма затруднена, и на это может уйти не один год. Но и помимо этого, там целый ряд вопросов возникает. Например, потенциальный получатель вот этих земель будет должен уложиться в 3 года. Первое, кто начнет измерять, с какого момента начнется это исчисление? Второе, например, да, человек получил участок, то есть он получил техусловия на подключение там, к электричеству, газу, по канализации. Но, к примеру, тоже вот с первоначальной ему как минимум нужно электричество. И давайте просто представим, что условия есть, но электричество физически его еще нет, то есть его не протянули. И, к примеру, затянули этот процесс на год, а такая ситуация гипотетически возможна.
4: И то как строить, делать? Да, тогда вопрос.
3: Следующие риски. Человек начал строительство, к примеру, подскочили стройматериалы, он уже вложил, условно, стоит коробка, в ней вроде бы как жить невозможно, и что получится? То есть он не уложился в эти 3 года. Он очень хочет достроить, и семья его действительно хочет там жить. Но по факту просто подорожали материалы, или что-то не срослось. И что тогда будет происходить? У него будут изымать этот участок, и, соответственно, у него деньги будут просто потеряны?
2: Илья, вот это коротко прям да или нет? Вот вы специализируетесь именно на элитной недвижимости. Можно ли найти свободный участок в столичном регионе?
3: Я боюсь, что нет.
2: Госкомпания «Дом.РФ» в июне прогнозировала, что по итогам года затраты на строительство загородных домов будут на уровне инфляции в пределах 4,5-5,5%. На конечную стоимость, помимо меняющихся цен на рынке стройматериалов, будет влияние конъюнктуры рынка труда, точнее, структурный дефицит кадров. Но по прогнозам Ассоциации деревянного домостроения, к концу 2026-го строительство частного жилья в целом по России может подорожать до 10% год к году. ЦОМ назвал ключевые жизненные приоритеты зумеров на ближайшие 2 года. Топ-3 возглавили достижение материального благополучия, забота о здоровье и построение.

0: построение карьеры. Интересно, что сторонние эксперты наблюдают следующий тренд. Впервые за несколько десятилетий молодые люди тратят на профилактику заболеваний больше, чем миллениалы или бумеры. Почему молодые люди, кому еще нет 30, активно взялись за свое здоровье? Какие медицинские услуги самые популярные? Сколько зумеры готовы тратить на свой организм? Разбиралась зумер Лиза Майнгард, Лиза в нашей студии. Лиза, ты бы, сравнивая приоритет здоровья и приоритет материальное благополучие, какой бы выбрала, как зумер?
1: Если есть материальное благополучие, то будет и здоровье.
0: Хорошо. Ну, вот зумеры, почему, я вот не понимаю, чаще болеют, что ли? Вот почему забота о здоровье вдруг для молодых ребят стала так важна?
1: Ну, давай начнем с того, что зумеры в целом более осознанно относятся к тому, что происходит в их жизни. Это касается всего. И режима дня, и питания, ментального и физического здоровья. К тому же продолжительность жизни увеличивается с каждым поколением, и все-таки как-то этому, то есть зумерам хочется провести все свои 94 года в здравом уме и твердой памяти. К тому же зумеры в целом более чутко реагируют на стресс, переутомление и эмоциональное истощение. Я думаю, ты можешь это и по себе в целом оценить. Ну и самое главное, зумеры не стесняются говорить о проблемах и обращаться за помощью, чего, допустим, очень сильно не хватает тем же бумерам. Именно поэтому они выбирают не идти срочно к врачу, когда уже отказывают ноги, а заранее позаботиться о беспокоящих их симптомах, рассказал основатель сети клиник Ткачева Александр Ткачев.
2: Для зумеров здоровье – это не ремонт, когда уже что-то сломалось, а часть повседневной жизни. И по моим наблюдениям, начинают они обычно не с большого чекапа на все, а с того, что уже сейчас влияет на качество жизни. Это обычно тревожность, плохой сон, усталость, состояние кожи, питание, вес, головные боли или дискомфорт в шее и спине. Поэтому часто обращаются к узким специалистам. И, на мой взгляд, сильная сторона зумеров – они раньше замечают проблему, не считают обращение за помощью какой-то слабостью. Но есть и обратная сторона медали. Иногда они увлекаются самостоятельными анализами и диагнозами из интернета или чат-GPT искусственного интеллекта.
0: А вот какие услуги самые востребованные у зумеров, на что они вот не жалеют денег?
1: По разным оценкам от консалтинговых групп, в среднем зумеры готовы тратить на врачей до 8 тысяч рублей ежемесячно и до 10 тысяч рублей на поддержание здорового образа жизни. Возвращаясь к своему вопросу, что туда входит? Это оплата спортзала, каких-то активностей типа популярного падала или пилатеса, траты на правильное питание и, конечно же, психологов. Вот последние специалисты расположились на первом месте по количеству стабильного потока клиентов-зумеров. Чаще молодое поколение идет целенаправленно к узким специалистам под решение конкретных задач, отметила врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевском валу Елизавета Петрова-Колосова.
3: Чаще всего приходят лор-врачи, потому что чаще всего в подростковом возрасте обостряются хронические заболевания. Врач-ортопед-травматолог. Обращения чаще всего связаны, да, с искривлением осанки, гиподинамичным образом жизни, так как у нас зумеры чаще всего сидят за компьютерами, в телефонах. В общем-то, у нас, да, можно сказать, что буквально эпидемия нарушения осанки, плоскостопия. Ну, также можно сюда отнести, наверное, офтальмолога, да, потому что в связи с постоянным сидением в интернете, в телефонах, смартфонах, за компьютерами, планшетами очень снижается зрение.
0: Лиз, ну, можем ли мы тогда говорить о том, что частные клиники и вообще вся wellness-индустрия, ну, переживает свой золотой период за счет молодежи?
1: Пока не можем. Но это лишь пока. Средний чек, который тратит среднестатистический зумер на поход к врачам и заботу о своем здоровье, и вправду высокий. Но тут как в том анекдоте. Кто тебе дает деньги? Жена. А у нее откуда? Из тумбочки. А в тумбочке откуда? Я кладу. То есть пока родители как-то финансово поддерживают своих обожаемых чат, то почему бы и не потратить их на ретрит в санатории или годовой курс у психотерапевта? Но это не значит, что потребность в таком образе жизни резко пропадет вместе с закрытием финансового потока. Скорее всего, когда зумеры перейдут на полностью автономное содержание самих себя, медицины поддержание качества жизни будет входить в топ их расходов, но просто уже не в таких объемах. Резкий рост потребителя медицинских услуг среди поколения от 16 до 29 лет ожидается примерно лет через 5. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
4: Это означает в первую очередь а-ля work-life balance, там больше путешествую, отдыхаю, там уделяю время себе. Второе, я там плюс-минус правильно питаюсь. И только третье, да, я как будто начинаю чуть ранее профилактически заниматься своими задачами по здоровью и так далее. Поэтому сказать, что для клиник сейчас какой-то основной поток, категорически нет. Но перспективное ли это направление? Да, безусловно, потому что эти ребята как раз скоро будут приходить и будут заниматься чем-то более превентивным, нежели чем лечить последствия. Поэтому пока нет, но вскоре да.
1: Но в целом привычки зумеров уже серьезно влияют на различные отрасли потребительства.

0: российского рынка. Например, спа-центры и представители этой категории wellness мне рассказали, что они перестроили полностью свои маркетинговые стратегии с учетом нового потока клиентов и все больше ориентируются на более молодое поколение.
1: Спасибо. Это была Лиза Мейнгард. Она делилась тем, почему молодые люди, кому еще нет 30, взялись за свое здоровье и сколько тратят на это денег. Греция переживает всплеск популярности после выхода фильма Кристофера Нолана. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований туров в августе увеличилось на 76%, сообщает турагентство Unforgettable Greece. Компания запустила 22 новых тематических тура, в том числе и на Итаку, родной остров Одиссея в Греции, пишет издание «Политика». А именно Одиссея — это последний, самый обсуждаемый фильм Нолана. Популярна ли родина мифического героя у россиян? Какие исторические места действительно стоит посетить и сколько сегодня стоит поездка в Грецию? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
2: Власти Греции даже не скрывают, что хотели бы извлечь выгоду от выхода этого фильма. Так, замгубернатора Пелопоннеса по туризму заявил, что всплеск интереса, цитата, может принести стране миллионы евро. Для этого разработали туристическую программу «Маршрут Одиссея», которую планируют запустить уже в ноябре. Правительство региона также создает систему указателей и веб-сайт для навигации туристов. Почему это произошло только сейчас? Это открытый вопрос. И греческая национальная туристическая организация тоже пытается использовать международный интерес к фильму. Через свой французский офис организовала пресс-тур на Итаку, после которого журнал «Фигаро» выпустил публикацию на 162 страницы с названием «По следам Одиссея». При этом достоверно известна только точка старта, это Троя, сегодня это территория Турции, а также финиша, остров Итака. Все остальные пункты не являются на 100% исторически достоверными. Они реконструированы учеными, исходя из предположения, что описанные Гомером земли были частью мира, известной его современником. И вот эти допущения позволяют туристическим компаниям организовывать поездки по местам путешествия Одиссея туда, где нога героя мифа не ступала вообще. Например, предлагают отправиться в недельный тур по маршруту Рим, курортный район побережья Одиссея, Неаполь, Помпеи, Рим за 200 тысяч рублей. Поездка приятная. Не отказалась бы я, конечно, от такой, но она имеет весьма условное отношение к произведению Гомера. Туристов, впрочем, это не особенно смущает. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Иван Тутрип Елена Шелихова заявила, интерес Греции после выхода фильма и правда вырос.
3: В августе поисковых запросов на гостиницы в Греции в разных направлениях выросло вдвое. Из того, что чаще всего ищут, мы можем выделить Афины на первом месте, далее следуют Салоники, потом остров Корфу и острова Родос и Миконос. После выхода определенных знаковых фильмов идеологические туристы, можно так сказать, начинают исследовать направления, которые засветились в кинокартинах. И если говорить же про Одиссею, понятно, что сама история происходит в Греции, на острове Итака, но если человек интересуется кинематографом, он может заметить, что сами съемочные локации располагались не только в Греции, это была Италия, Марокко. И мы предполагаем, что в течение года, скорее всего, по этим направлениям также можно будет фиксировать рост спроса.
2: Тенденция, о которой говорит Шелихова, отражает более широкое явление. Это туризм по следам съемок, когда фильмы и сериалы становятся дополнительной мотивацией к путешествию. По данным исследования Expedia Group, больше половины туристов изучают или планируют поездки в места, с которыми впервые познакомились благодаря кинематографу. В 2006 году фильм «Код да Винчи». Тогда число посетителей часовни Рослин в Шотландии выросло примерно вдвое, а сериал «Дом дракона» от HBO помог заполнить гостиницы в португальской небольшой горной деревне Мансарта и способствовал развитию местной экономики. Туроператоры действительно фиксируют первые признаки эффекта «Одиссея», но путешественники скорее стали интересоваться местами, где проходили съемки, какие отели находятся поблизости, можно ли совместить обычный пляжный отдых с поездкой по связанным с фильмом местам, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
4: Наши индивидуальные туристы, конечно, очень любят Грецию. И чистота воды, и вкусная греческая еда, и прекрасный сервис в отелях. А сейчас еще вышел фильм «Одиссея». Все уже тут же прочитали, что часть сцен снимали на Пелопоннесе, и как здорово совместить и отдых, и по местам своего любимого фильма. Есть некоторые звоночки, когда звонят туристы и спрашивают, а вот можно что-то сделать поближе к местам съемок фильма, какие там есть отели? То есть небольшой подъем интереса есть. Но чтобы мы говорили о каком-то огромном спросе, нет, такой спрос мы, конечно, не фиксируем.
2: У Греции есть несколько важных факторов, которые поддерживают спрос со стороны россиян уже много лет. Например, туда легче получить визу по сравнению с другими европейскими странами. А цена сопоставима с Турцией. На двоих 8 ночей на Итаке. обойдутся в 220 тысяч рублей. Но это без экскурсий по знаковым

0: локациям, а также поездкам на другие острова. И без циклопа. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал, что туристы активно спрашивают о Пелопоннесе.
1: Относительно остальных стран, выдающих визы, несложная процедура получения. При этом Греция выдает визы только на срок поездки. Если говорить о популярности направления после выхода фильма «Одиссея», точно есть запросы от туристов, которые хотели бы посетить места, где, по рассказам Гомера, происходило действие. И такие туры, на самом деле, давно есть, но они не являются чем-то централизованным. Скорее, их предлагают в рамках экскурсионного обслуживания туристам, которые находятся неподалеку от знаковых событий. Те, кто останавливается на Пелопоннесе, обычно посещают гору Олимпия. Это довольно традиционное. Кто в Афинах, те обязательно посещают Некрополь. И далее разделение по островам, собственно говоря, где в мифе Гомера происходила длинная Одиссея.
0: Выгоду от Одиссеи получают не только греческие власти, но и режиссер. К прошлой пятнице, то есть за месяц в прокате, картина собрала 1,35 млрд долларов и уже стала самым кассовым фильмом не только в мире, но и в карьере Кристофера Нолана.
2: Популярна ли родина Одиссея Гомера среди российских туристов, разбиралась Ольга Зуева. Но продолжая кинематографическую тематику и способ заработка, на ней в Лос-Анджелесе стартует очередной аукцион от компании Prop Store, на котором распродают костюмы из известных фильмов. Один из экспонатов — деревянный ховерборд Марти Макфлай из фильмов «Назад в будущее». В 2019 году Патрик Шея из Массачусетса вместе с отцом они создали одну из крупнейших частных коллекций «Назад в будущее». Удалось пообщаться с ним, разговоры с Левтиной Сорокиной, и Патрик подчеркнул, что даже для такого коллекционера, как он, цена космическая.
3: Мы могли бы принять участие в аукционе. У нас уже есть доска Mattel, поэтому мы не будем участвовать в торгах за нее, потому что у нас она уже есть. Но я просто шокирован и поражен тем, сколько она стоит сейчас. Подобную доску мы купили около 15 лет назад, и могу вам сказать, она стоила гораздо, гораздо дешевле.
4: То есть эта цена безумна даже для вас?
3: На 100%. Я думаю, что цены просто сумасшедшие. Последний лот был продан за $500 000. Это астрономически дорого, очевидно, для любого человека. В будущем он будет стоить дороже даже этой первоначальной цены.
4: Очевидно, что со временем эти предметы становятся все более ценными.
3: Да, конечно. Реквизиты с трилогии мы начали покупать в 2010 году. Дела пошли на лад, и мы не планируем останавливаться. Я думаю, все они продолжат расти в цене. Если, например, Кристофер Ллойд умрет, это повысит интерес к фильму и, конечно, увеличит стоимость всего, что с ним связано. Так что цены на эти вещи будут продолжать расти. И могу вам сказать, это не конфиденциальная информация, что когда мы купили одну из досок в фильме, кажется, это было в 2013 году, мы заплатили за нее $9 000. На самом деле, в нашей коллекции есть и другие доски. Особенность конкретно этой доски в том, что на ней есть гироскопическая опора, которой, как известно, пользовался Майкл. Так что это на самом деле большая редкость.
2: Это был Патрик Ша.
5: Автоньюз. Еще несколько лет назад казалось, что чем больше технологий будет в автомобиле, тем удобнее и безопаснее станет жизнь водителя. Но новое исследование показывает довольно забавную вещь. Значительную часть функций владельцы просто не используют. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, почему водители не доверяют электронике. Летом этого года компания Sensuswide опросила 1350 британских автомобилистов. Выяснилось, что 25% владельцев машин с адаптивным круиз-контролем никогда его не включают, а еще 7% даже не знают, как им пользоваться. Похожая ситуация с электронными помощниками. Почти пятая часть опрошенных водителей избегают системы удержания в полосе. Почти столько же полностью отключают автоматическое экстренное торможение. Многие считают, что эти системы больше мешают, чем помогают. Голосовыми помощниками не пользуются почти 18% опрошенных. 17% владельцев автомобилей с проекционным дисплеем вообще их не включают, а еще 7% не знают, как это сделать. Не слишком популярны даже сиденья с массажем. Регулярно ими пользуются лишь 22% владельцев. Дистанционный запуск двигателя используют 24%. А режимами движения, которые сегодня есть почти в каждом новом автомобиле, регулярно пользуются меньше трети владельцев. А без каких технологий водители уже не готовы обходиться? 58% назвали Bluetooth. Камеры заднего вида регулярно используют 46%. 40% владельцев, спутниковую навигацию 44%, а обогрев лобового стекла 41%. На отношение к технологиям влияет возраст водителя. Как показывает

0: исследование, чем старше владелец машины, тем меньшим количеством опций он пользуется. Забавный факт. Единственная функция, которая противоречит этой тенденции – обогрев стекла. По статистике, молодые водители пользуются этим реже. При этом эксперты рекомендуют водителям хотя бы разобраться в возможностях своих машин. Ведь знакомство с электроникой – это не только способ получить больше за свои деньги, но и повысить безопасность и комфорт. И, похоже, проблема современных автомобилей не в том, что технологий слишком мало, а в том, что их уже столько, что водители просто не знают, зачем половина из них нужна.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: В мире, который меняется очень быстро, единственная стратегия, которая гарантированно потерпит неудачу, это не рисковать. Марк Цукерберг.
5: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. РБК Тренды.
7: Еда будущего. Чипсы из медуз, лабораторное мясо, батончики из сверчков и грибные йогурты. Еда перестала быть исключительно результатом сельского хозяйства. Теперь это высокотехнологичный конструктор, который собирает нечто новое с определенными свойствами, текстурой и четкой калорийностью. Яркий пример – 3D-принтер. Его заправляют картриджами с пищевыми пастами, гелями и порошками. Хотя такой метод еще не стал массовым, он указывает тренд на персонализацию. Речь идет об индивидуальных решениях, от специализированных батончиков для атлетов до создания индивидуальных рационов детского питания. Поиск новых вкусов – только начало большого пути биотехнологий. Тенденции говорят о фундаментальном сдвиге в решении глобальных задач. Прежде всего, продовольственной безопасности. Если выращивать белок можно в биореакторе посреди пустыни, минуя логистические цепочки независимо от импорта, значит целые страны априори защищены от климатических катастроф и не будут зависеть от внешней политики. Экспорт технологий из агрохолдингов в биотехлаборатории переживает активную трансформацию. Некоторые компании уже работают над воздушным белком, R-протеином, который синтезируется микробами из углекислого газа, воды и азота. Вот она, еда будущего, буквально из воздуха и электричества.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 162, еще 579 пропали без вести, из них более 400 иностранцы, сообщает Рейтер. Число пропавших в результате схода селя в КНР на границе с Непалом выросло до 558, среди них 260 иностранцев,

0: передает центральное телевидение Китая. Погибли 3 человека, точные данные уточняются. Спецборд МЧС доставил в Москву 9 пострадавших на Амурском газохимическом комплексе, сообщила пресс-служба министерства. По последним данным, во время пожара 8 человек погибли, поиски еще 8 сотрудников продолжаются. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека. Задымление от лесных пожаров наблюдается в Якутске, сообщает Министерство экологии региона. Роспотребнадзор рекомендует жителям города минимизировать пребывание на открытом воздухе. По данным местных властей, действующие пожары в регионе находятся в удаленных и труднодоступных районах. Работы по тушению и контролю за пожарной обстановкой продолжаются. Татьяна Ким пятый раз стала богатейшей россиянкой по версии Forbes. За год состояние основательницы Wildberries, по оценке журнала, снизилось с 7 миллиардов 100 миллионов долларов до 5 миллиардов. В топ-3 богатейших женщин России также вошли президент Intec Management Инвестиций Елена Батурина 1,3 миллиарда и генеральный директор BFA Development Людмила Коган 1,25 миллиарда. Искусственный интеллект достиг переломного момента, заявил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Это заявление приурочено к публикации финансового отчета компании за второй квартал. Выручка составила 96,2 миллиарда долларов, на 18% больше результатов за первый квартал и на 106% больше второго квартала прошлого года. В 2025-м развертывание ИИ-инфраструктуры занималась одна компания, но сейчас наступил золотой век новых ИИ-лабораторий и стартапов, добавил топ-менеджер. Больше новостей на сайте РБК.
1: Если сейчас золотой век и технологии, то будет ли серебряный век? Был ли бронзовый, каменный, железный? Больше вопросов, чем ответов. Постараемся найти, в том числе и объяснение этому. Утро вне конкуренции. Золотое время радиоэфира. В ваших радиоприемниках, умных колонках, на сайте РБК в приложении. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 27 августа 2026 года. Сегодня Всемирный день озер, Международный день бокса, День российского кино. Какой жанр кино сейчас на рынках? Драма, триллер, комедия? Что происходит?
2: Думаю, мелодрама.
1: Мелодрама все.
2: Да. Доброе утро. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись небольшим движением вверх. При этом бенчмарк по-прежнему ниже отметки 2100 пунктов. Причин для роста по-прежнему рынок не видит. Надежда на геополитический позитив после визита главы ЦРУ в Москву не оправдались. А после трехнедельной дефляции в России наметился рост цен. Нефть с утра дешевеет, Brent торгуется чуть выше $87 за баррель. Рынок следит за заявлениями по ближневосточному регулированию. СМИ со ссылкой на источники в Иране и Пакистане сообщают, что Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня, и о нем будет объявлено уже в ближайшие дни. Рубль сохраняет нисходящую динамику, экспортеры уже подготовились к налоговым платежам, и поступление валюты на рынок заметно уменьшилось. На межбанке сейчас доллар 84,40, евро 98,35.
1: А к чему готовится нам, с Канье или все-таки без? Источник РБК, близкий к администрации президента, рассказал о том, что концерт рэпера все-таки будет отменен. Оцениваем шансы на шоу в этом часе. Проректором ГИМО и ее сын объявили в розыск по делу о мошенничестве. Рассказываем все, что известно. Ну а прямо сейчас возвращаемся к одной из главных тем этих недель. Для продавцов Озон вступили в силу новые правила страхования товара от ударов беспилотников.
2: На маркетплейсе выросли тарифы втрое. Как к этому отнеслись селлеры, расскажем подробнее. И сначала немного еще про эту страховку. Компания объявила об этих условиях месяц назад.

0: Но единственное, как мне рассказывали сами селлеры, довольно долгий вот этот процесс, когда после ударов дронов приходится выяснять вообще, а на какую же сумму они могут рассчитывать, потому что оценивают ущерб сами компании, сами маркетплейсы, соответственно, уходит много времени на то, чтобы понять, какой товар потерян и на какую сумму могут рассчитывать, ну, компенсацию могут рассчитывать селлеры. Так вот, сколько же стоит страховой тариф по новым правилам Амазона? Он действительно втрое увеличил размер сбора на страховку, и если раньше продавцы платили 35 десятитысячных, то теперь эта цифра увеличилась втрое до 115 десятитысячных от стоимости товара за каждый день, пока он находится у Озона, то есть около процента.
1: Весьма впечатляет, но если говорить об ущербах, которые сам маркетплейс сейчас несет, да и селлеры, в общем-то, есть какие-то примерные оценки?
0: Безусловно, потери селлеров после ударов по складам Озона оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей, это верхняя планка, это нам подсчитали в Data Insight, а вот ущерб самой площадки 64 миллиарда рублей. В компании объявили, что на выплаты могут рассчитывать продавцы, которые подключены к программе страхования Ингострах, и добавили, что именно она увеличила тарифы, а не сам маркетплейс.
2: А что касается самой суммы компенсации, об этом что-то известно?
0: Вот как раз-таки пока ничего про это не известно, ее будут рассчитывать как раз-таки после того, как станет известно, какой же товар потерян или получил повреждение, и рассчитывать это будет, то есть сначала Озон будет давать эту оценку, собирать документы и уже сам направлять в Ингострах. Вот там уже будут рассчитывать сумму страховых выплат. Ну и большинство селлеров пользуются именно этим полисом, но как будут именно рассчитаны компенсации до окончания вот этой инвентаризации, не ясно. И поэтому непонятно, сколько же денег в итоге смогут получить сами селлеры. Об этом нам рассказал продавец на Озоне Илья Бухарин.
3: Еще задолго до этого августа Ингострах повысил этот тариф. И посмотрите, сколько всего случилось в августе. Ингострах один из немногих на всем страховом рынке, кто вообще с селлером предлагает подобный продукт. Даже если будут повышения еще после повышения, а такое вполне не исключено, те, кто хранит товары на складах, кто работает на модели FBO, они все будут поголовно пользоваться этим страховым продуктом. Сработала ли страховка за дни удара? Это хороший вопрос. Официально процесс выплат запущен, но важно понимать, что он не завершен. Итоги пока не ясны. Сколько будет длиться инвентаризация, мы как продавцы пока не знаем.
0: Ну и в пресс-службе Озона сообщали РБК, что в последнее время на страховом рынке существенно выросла стоимость покрытия рисков, которые связаны именно с атаками БПЛА. Ну а часть страховых компаний и вовсе перестала выдавать такие полисы, о чем нам рассказывали и сами селлеры. И в целом они положительно относятся к повышению вот этих вот тарифов к новым условиям. Да, потому что это лучше, чем как раз-таки получить отказ выдачи такого полиса. И об этом нам рассказал селлер Сергей Игнатьев.
4: У нас не такой большой выбор, из чего выбирать. Мы самостоятельно пытались найти страховую компанию, но после того, как 18 июля были совершены первые удары по складам ВБ, страховые компании либо отказывают, либо называют просто невозможно высокие тарифы на данную услугу страхования. Поэтому мы с пониманием относимся к повышению тарифов и, честно говоря, лучше что-то получить, чем не получить ничего. К сожалению, если мы что-то получим, то мы получим значительно меньше, чем себестоимость утраченного товара.
0: Ну и закономерность. Чтобы страховка от беспилотников обходилась дешевле, нужно увеличивать объемы продаж, рассуждает селлер Сергей Семенов.
5: Озон повышает тарифы, это логичное действие, и это хорошо. Хотя бы, если будет компенсация действительно, то эта страховка все равно несоизмерима с тем, сколько товара может пострадать. Поэтому мы только за то, чтобы она работала, а чтобы она обходилась дешевле, просто нужно держать выше оборачиваемость на складах, больше продавать, и как будто бы тогда она становится не супер дорогой. В нашем случае она на разные группы товаров получается от 0,6% до максималки получилось 3,4% от цены продажи. Это, конечно, много, поэтому по этой группе товаров мы будем уменьшать остатки и увеличивать оборачиваемость в складах. Сработала страховка или нет на уже понятные случаи атак БПЛА, пока сказать не могу, потому что, я думаю, никто не может. Как будет происходить выплата сразу всем на автомате, либо надо будет доказывать себестоимость, либо что-то еще. Хотя пункт про себестоимость есть по правилах страхования, но как будто бы он не должен влиять.
0: Ну и еще вот тоже такая маленькая деталь, как выяснил Коммерсант, выросли издержки для маркетплейсов, и по этой причине они увеличили комиссию за логистику для своих селлеров.
1: Спасибо, это был Алексей Орлов. Тему продолжаем держать в фокусе внимания. Ну и сам Marketplace тоже пытался снизить размеры издержек и ущерба после атак дронов. Напомним, возможно, кстати, это одна из причин, по которой все крупные площадки увеличили все-таки комиссию за логистику. Разбираемся в этой теме и далее.

0: Ну, а сейчас концерты Канье Веста напоминает голую вечеринку.
1: Интересно.
0: Источник РБК, близкий к администрации президента, говорит, я процитирую, что сейчас все идет к тому, что концерта Канье не будет. При этом в администрации президента есть и сторонники проведения мероприятия. Они считают, что концерт опровергает тезис об изоляции России. По словам источников, близких к администрации Санкт-Петербурга, это не политическое решение, а логическое. Нельзя зайти через голову властей и назначить мероприятие такого масштаба. Это тоже была цитата. Сегодня последний день, когда организаторы концерта в Санкт-Петербурге, агентство Say Agency, могут заключить договор с «Газпром-ареной». Впрочем, состоится ли мероприятие – большой вопрос. Агентство просит запастись терпением. Фонтанка со ссылкой на источник в «Газпром-арене» сообщила, что у позиции площадки не изменилась. Зрители могут получить деньги, но потеряют на офертных расходах, рассказал в вечернем эфире радио РБК в программе «Что это значит?» председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин. С ним беседовали Серафим Сашлиев и Оксана Гречнюк.
2: Не очевидно, что договор должен был быть подписан до момента выхода в продажу. Здесь сбилась вся логика и последовательность в организации этого мероприятия. Это ни в коем случае я не хочу обвинять организаторов. Площадка вообще здесь ни при чем. Но вначале подписывается договор с артистом, потом переводится гонорар, потом подписывается договор аренды, лишь потом выходит в продажу. Таковы существующие правила международного и российского шоу-бизнеса.
3: Нарушение вот этих правил связано с тем, что артисту нужно было выплатить какой-то аванс. Речь шла о 1,5 миллиардах, по-моему, да, рублей, да. Насколько я помню.
2: Стоимость билетов подсказывает, что этот гонорар точно в 2 раза превышает его гонорар за ближайшее там мероприятие в Чикаго. Если сравнить стоимость билетов, они в 2 или 3 раза ниже. Ну, конечно же, это рекордный гонорар, и этим обусловлена стоимость билетов. Но вообще так не делается. А что, если у тебя есть подписан гонорар, переведены деньги, но у тебя, во-первых, нет согласования властей, а во-вторых, у тебя не подписан договор аренды по стадиону, который используется футбольным клубом. Ты рискуешь.
4: Правильно я понимаю, организатор Say Agency сделал нечто исключительное?
2: Знаете, 28 лет и более 200 концертов международных артистов, в частности, опыт работы на этом же стадионе с группой «Рамштайн». Я могу ответственно говорить, какова должна быть последовательность. Либо должно быть официальное гарантийное письмо с разрешением выхода в продажу, а также согласование комитета по культуре, которое получает площадка. Все эти мероприятия готовятся вовсе не на коленке и не за несколько недель.
3: Если нет все-таки, ну, такой вариант тоже возможен гипотетически, тогда что делать зрителям?
2: Все зависит от условий подписанной оферты. Если это исключительно сервисный сбор, то да, но, возможно, в оферте присутствовали еще какие-то другие проценты. И в любом случае основная стоимость билета, основная часть будет возвращена. Но я не исключаю, что организатор может удержать еще какую-то часть от тела билета. Я думаю, что все люди, которые покупали билеты, тоже вряд ли смотрели. Но оферта может меняться. Соответственно, организатор в любом случае, я полагаю, не пройдет процедуру банкротства и не кинет этих зрителей. Да, люди получат деньги, но, возможно, они потеряют часть вложений. А также речь, насколько я услышал сегодня, идет о возможном переносе. Это могло бы быть решением вопроса, потому что тогда бы у организатора было бы время, в первую очередь, подчеркну, согласовать все условия проведения концерта, а во-вторых, грамотно подписать и разъяснить зрителям, в чем была причина тех или иных моментов, которые мы с вами сейчас обсуждаем.
3: Если брать в расчет самый пессимистичный вариант, концерт не состоится, Kanye West не приедет, договор не будет подписан, тогда какие санкции могут быть применены к организатору? Ну, простым языком говоря, это похоже будет на мошенничество.
2: Нет, я полагаю, что организатор вернет стоимость билетов за вычетом офертных расходов. Возможно, он даже заработает на этом деньги. Такое слово, как вы говорите, я применять бы не стал, хотя, возможно, у организатора есть план Б на тот случай, если они не получат согласование, ибо они уже заработали. Им в любом случае, судя по издержкам, по-моему, они показали убыток 160 миллионов за 25-й год, где-то проходила такая цифра, нужно каким-то образом зарабатывать. На тех процентах, которые они потенциально могут получить при возврате билета, при таком вале, они вполне могут покрыть свой убыток.
4: Состоится ли концерт в России, как вы считаете, и на какой площадке?
2: Я надеюсь, что этот концерт состоится в указанную дату, потому что любой перенос будет означать еще больший организационный коллапс для организатора. Мои мысли, скажем так, с ними.
1: В следующем часе расскажем о том, как концерт Канье Уэста стал не вопросом бизнеса, а вопросом политики. Продолжаем проливать свет на эту темную во всех смыслах историю. 7:15 в Москве. Расскажем о том, что еще важно сегодня.
0: Состояние Татьяны Ким за год сократилось в 1,5 раза, но даже с результатом в 5 миллиардов долларов она сохранила первую строчку в рейтинге богатейших женщин России, который этой ночью опубликовал Forbes. Как ее бизнес-империю описывают зарубежные СМИ, расскажем через 15 минут. Еще немного о новостях культуры. Сегодня ровно неделя с момента выхода нового «Человека-паука» в российский теневой прокат. И, по нашим подсчетам, блокбастер уже обогнал по сборам картину «Последний богатырь Колобок». Она идет в

0: кинотеатрах официально уже 3 недели.
1: 7.15 в Москве. Сейчас о том, что проректором ГИМО Наталью Кузьмину и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве. МВД считает их организаторами схемы по отчуждению помещений в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Источники РБК сообщают, что подозреваемые за пределами России вину не признают. Уголовное дело стало результатом многолетнего конфликта между собственниками квартир в ЖК Knightsbridge Private Park и структурами, которые связаны с застройщиком. Как развивался судебный спор и при чем тут проректор МГИМО, который, кстати, до сих пор числится сотрудником вуза, рассказал Александре Кудрявцевой судебный корреспондент РБК Денис Пантелеев, который первым узнал подробности дела.
2: Если говорить непосредственно о Наталье Кузьминой, она доктор экономических наук, с 2016 года занимает должность проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам. И в институте нам подтвердили, что знают об уголовном деле в отношении проректора, но официальных уведомлений от правоохранительных органов туда пока не поступало. В обвинении речь идет о группе нежилых помещений в ЖК Knightsbridge Private Park. В 2022 году собственники квартиры решили отказаться от прежней управляющей компании реставрации N+. Ее основала Наталья Кузьмина, и впоследствии ее генеральным директором был как раз Инвер Кузьмин. И после смены управляющей организации жильцы провели инвентаризацию и обнаружили, что ряд нежилых помещений, по их мнению, оформлен как частная собственность, хотя фактически объекты нужны вот для обслуживания всего дома. В июне 2023 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворяет и требования ТСН и признает спорные помещения общим имуществом собственника.
3: Чем известен жилой комплекс, о котором идет речь?
2: Knightsbridge Private Park – это такой элитный жилой комплекс Хамовников, который находится недалеко от Фрунзенской набережной. Его строительством с 2008 года занималась компания «Реставрация Н». Ее основала Наталья Кузьмина. Сам комплекс был введен в эксплуатацию в первом квартале 2017 года. Вот дальше вокруг него начинается целая цепочка конфликтов. Во-первых, это сам спор жильцов с прежней управляющей компанией из-за помещений. Во-вторых, во время рассмотрения этого спора возникает уголовное дело. Уголовное дело о попытке подкупа судьи Татьяны Перепелковой, которая рассматривала иск ТСН. Судья Татьяна Перепелкова известна тем, что в 2024 году удовлетворила исковое заявление певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. И тогда следствие устанавливает, что некоторые при этом не установленные лица пытались добиться решения в пользу реставрации N+ и передать судье 6,5 миллионов рублей. Посредственниками следствия тогда называла руководителя юридической фирмы Татьяну Евграфову и бывшую судью Ольгу Колесниченко. В 2024 году обе получили по 4 года лишения свободы. При этом Перепелкова сама сообщила о попытке подкупа в ФСБ. Есть здесь и еще один интересный сюжет. В марте 2021 года на территории другого жилого комплекса Шуваловский было совершено нападение на Илью Перегудова. Илья Перегудов – это бывший адвокат и экс-партнер адвокатского бюро Бартолиус. Он был генеральным директором застройщика жилищного комплекса Knightsbridge компании «Хлебзавод номер 6». Первоначально уголовные дела по этому эпизоду прекратили в 2023 году из-за истечения сроков давности. Но в августе 2025 года по факту покушения было возбуждено новое уголовное дело, а в октябре задержали уже и предполагаемых организаторов и исполнителей покушения. Следствие сочло, что организатором нападения был миллиардер Ибрагим Сулейманов. Сам Перегудов связывал это нападение именно с конфликтом вокруг Knightsbridge Private Park.
3: Есть ли в этой истории еще какие-то интересные детали?
2: Да, еще одна деталь. Председателем правления ТСН Домна Ефремова, которая инициировала имущественные споры, обратилась в правоохранительные органы, по данным Spark является Игорь Зименков. В 2023 году США ввели против него персональные санкции, назвав его российско-кипрским торговцем оружием и организатором сети по обходу санкций.
1: Добавлю полную версию статьи с подробностями этого дела. Читайте на сайте РБК.
0: ООН присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна. Директор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси поддержал тезис о неэффективности организации. И он в этом не один. Мы тоже заметили, что дипломатические методы перестают работать. Вот даже последний пример. В Москве ждали, что прилетит Уитков, спецпосланник Дональда Трампа, а прилетел Рэдклифф, глава ЦРУ, спецслужбист. Россия не единственный пример. Сейчас в мире идет 61 вооруженный конфликт. Это больше, чем когда-либо с момента Второй мировой войны. О кризисе мировой дипломатии мы поговорили с бывшим послом США в Узбекистане и на Украине Джоном Хёрбстом. Надежда Сережкина провела переговоры.
4: Да или нет?
5: Джон, у многих людей, которые следят за новостями, складывается впечатление, впечатление, что переговоры и дипломатия как метод больше не работают, что на смену этому пришли санкции и открытые военные конфликты. Скажите честно, на ваш взгляд, дипломатия

0: дипломатия? Все?
1: Если мы смотрим на дипломатию узко, просто как на контакт дипломатов и чиновников разных стран, то да, ее во многом заменили какие-то разборки в соцсетях, публичные угрозы, экономическое давление и то, о чем вы сказали. Но в широком смысле дипломатия — это совокупность мер воздействия на оппонента без применения военных средств. И в этом дипломатия продолжает играть такую же важную роль, как это было, например, в 70-е, золотую эру этой профессии. Не забывайте еще, что скорость распространения информации изменилась. Этот фактор стал играть очень важную роль.
0: Вы сказали про золотое время. Много ли среди американских дипломатов сейчас людей уровня Генри Киссинджера, например?
1: Я знаю, что Государственный департамент, ведомство, которому я посвятил 31 год, состоит из очень умных, преданных делу людей. Фактор личности здесь не так важен. Видите ли, американский дипломат — это чиновник, призванный проводить в жизнь политику, которую определил президент и госсекретарь США. Главное, чтобы дипломат справлялся с этой задачей. Разумеется, это вызывает недовольство у партии, которая сейчас не у власти. На самом же деле у тех, кто понимает эту специфику, нет вопросов к дипломатам. Они просто исполняют волю законно избранного главы государства. Если помните, когда Трамп только пришел к власти, он отменил ряд решений и сменил дипломатический курс, принятый Байденом. Оппозиция была недовольна. Но именно так должны по Конституции работать наше правительство и наш Госдепартамент.
0: Вам лично за годы службы как часто приходилось воплощать курс президента, с которым вы не были согласны?
1: Я приехал в Узбекистан, когда президентом был еще Билл Клинтон, но через несколько месяцев после моего переезда в Ташкент он покинул свой пост. Далее мы проводили политику президента Буша. Мне повезло, что обе администрации придерживались похожего курса в отношении со странами Центральной Азии. Главной сложностью было то, что, когда я там находился, произошел теракт 11 сентября. Уже на следующий день после нападения Бен Ладена на Нью-Йорк я предложил идею. США было бы полезно иметь базу, с которой можно было бы вести военной операции против Талибана и Аль-Каиды в Афганистане. Разработанный мной план в итоге лег в основу политики правительства США. Не менее сложным был период моей работы на Украине, куда я приехал в 2003 году, за год до выборов. Моей задачей как посла там было обеспечить проведение свободных и честных выборов. И вы знаете, что просто там не было. И гораздо более сложной была работа координатора по вопросам реконструкции и стабилизации. Мне нужно было подготовить дипломатов к отправке в нестабильные страны, которые находились на грани хаоса или восстанавливались после войны. Ряд структур Госдепа и министерств США были против этого. Я не могу рассказать подробностей, но там мне очень пригодились навыки ведения переговоров и убеждения людей. И мне удалось добиться определенных успехов. Возможно, дело в том, что сейчас время не располагает к ведению спокойной дипломатии. Возможно, сейчас время не для публичной, а для тайной дипломатии, которая, несмотря ни на что, идет по всему миру.
0: Если бы у вас была возможность изменить что-то одно в американской дипломатии, чтобы сделать ее более эффективной, что бы вы сделали?
1: Я бы восстановил деятельность USAID, агентства США по международному развитию, которое оказывает невоенную помощь другим странам. Думаю, нам нужно проводить дипломатию в странах, враждебно настроенных по отношению к США. Особенно обратить внимание на Россию, Китай, Северную Корею и Иран. К сожалению, при президенте Трампе мы увидели деградацию приема мягкой силы. Похоже, нынешний президент верит в политику сверху вниз, при котором не особо принимаются во внимание инициативы со стороны дипломатического корпуса. Это может сработать, но при условии, что политики учитывают обратную связь от дипломатов, которые работают на местах.
0: Верите ли вы, что мы вернемся к золотой эре дипломатии в ближайшие 5-10 лет? Да или нет?
1: Если ответить кратко, да. Но я не согласен, что сейчас она в упадке. Если что-то изменилось, это не значит, что оно мертво. Думаю, что без дипломатии невозможно ни госуправление, ни внешняя политика любого государства.
2: Да или нет? Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то

0: В эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мысли, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше – проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.
1: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 2 квадратных километра площади, 38 тысяч постоянных жителей и полное отсутствие подоходного налога. Это Монако, крошечное княжество на Лазурном берегу. Каждый третий резидент здесь официально является миллионером, а безопасность обеспечивают свыше 500 полицейских, что делает страну самым охраняемым государством в мире на душу населения.
4: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
5: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
6: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
7: Анонимный биткоин?
8: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
7: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
8: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
2: Все о мире криптовалюты цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам

0: Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Более 150 банков зафиксировали падение объема средств на депозитах физлиц в июле. Всего на 1 августа действующие лицензии имела 301 кредитная организация. Для сравнения, в июне чистый отток со срочных вкладов показали 138 игроков, а в мае 134. До этого такое значительное число банков, переживших сжатие розничных депозитов, наблюдалось только в ноябре 2025-го 154 игрока и в июне 2024-го 197. Чистого оттока в целом по банковской системе нет, но доля россиян, считающих лучшим инструментом для накопления, вклады падает. Все подробности в эксклюзиве на сайте РБК. Лимит сверхурочной работы повысится в России с 1 сентября. Соответствующий закон подписал президент. Общий годовой лимит сверхурочной работы будет увеличен с нынешних 120 до 240 часов при условии, что это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом суточное ограничение в 4 часа сверхурочной работы сохраняется, сообщается в тексте закона. Российский актер театра и кино Юрий Цурил ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщил его сын Всеволод в своих соцсетях. Широкую известность Юрию Цурилу принесли работы в кино, в том числе в фильмах «Хрусталев», «Машину», «Дурак» и «В августе 44-го». Нефтяной танкер в Армузском проливе был поражен неизвестным снарядом. Это спровоцировало пожар на судне, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Экипаж находится в безопасности, а сообщение о воздействии на окружающую среду не поступало. Дипфейки и мультиплатформенность стали одними из главных трендов фишинга в этом году, сообщила пресс-служба РВБ. С 1 января 2025 по 30 июня 2026 специалисты компании выявили 11 тысяч потенциально опасных веб-ресурсов и 12 тысяч источников угроз в соцсетях. В этом году мошенники чаще всего использовали ложные предложения о промокодах, скидках и подарках. Для повышения доверия они стали активнее применять дипфейки с участием известных людей. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Возможно, это еще один аргумент, чтобы остановить бесконечный дум-скроллинг, по крайней мере, на маркетплейсах. Хотя тоже иногда смотришь на карточку товара, там все расписано, выглядит красиво, заказываешь, приходит немного не то. Это «Утро вне конкуренции», у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Кстати, раз мы заговорили про Wildberries, то давайте вот о чем. Женщин-миллиардеров в России стало вдвое меньше за год. Есть там все-таки по-прежнему основательница маркетплейса Татьяна Ким. Сейчас мы все расскажем.
2: Татьяна Ким, между прочим, возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Она возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз, занимала первую строчку в 2021, а потом с 23 по 26 годы. В 22 рейтинг взял паузу.
1: То есть юбилейный раз, получается.
2: Да. Совокупный капитал участниц рейтинга богатейших женщин сократился за год почти на 7 миллиардов долларов, а число миллиардерш в нем сократилось более чем в два раза. Состояние первой в рейтинге Forbes Татьяны Ким сократилось более чем на 3 миллиарда. Кирилл Ленов выяснил, как иностранные средства массовой информации подают эту новость и как там видят Татьяну Ким. Кирилл с нами в студии. Кирилл, как же видят-то?
3: Для начала обратимся и к американскому рейтингу Forbes. Там Татьяна Ким тоже присутствует, и она на месте номер 470 в списке богатейших женщин мира. И также она есть и в другом списке. Например, она единственная женщина-миллиардер в России, которая добилась всего сама, по версии американского Forbes. Но есть и несоответствие. У Татьяны Ким там еще больше 8 миллиардов долларов, а вот в российском рейтинге у нее 5 миллиардов долларов. А иностранная пресса описывает жизнь и работу основательницы Wildberries, ее капитал, ее становление, от самых первых мыслей о создании компании. Но тут сразу появляется множество разночтений. Где-то Владислав Бакальчук есть, где-то он вовсе не упомянут, где-то Татьяна все еще Бакальчук и Ким становится только под конец объясняющего текста. Ну а в подкасте британского BBC Татьяна Ким одной из причин создания Wildberries объясняет послеродовую депрессию.
4: В 2004 году Ким было 29 лет. Пара жила в съемной квартире с новорожденным ребенком в рабочем районе Москвы. Ким боролась с послеродовой депрессией и с трудом возвращалась к преподавательской деятельности. Поэтому она стала искать другие способы заработка, не связанные с воспитанием детей. Как и многие миллиардеры, она перебирала в уме проблемы, которые, как ей казалось, она могла

0: могла бы решить, и вскоре ее мысли обратились к трудностям, связанным с покупкой одежды в России. По ее словам, ей всегда было неловко делать покупки в универмагах. Продавцы часто были навязчивы, поэтому она задумалась, угадайте о чем, интернет-магазине одежды.
1: Британцы не только называют Татьяну Ким по предпочтительной ей фамилии, но также называют ее королевой российской онлайн-торговли.
2: Ну, действительно, богатейшая женщина по версии одного издания, и, конечно, будет становиться еще и объектом внимания мировой прессы, о чем мы сейчас подробно и рассказываем. А какие, может быть, еще нюансы, акценты в этом случае журналисты делают, когда рассказывают о Татьяне Ким, Татьяне Бакальчук, как угодно аудитории?
1: Самые крупные объяснения вышли у «Нью-Йорк Таймс». Там объясняется причина атак на Wildberries заявлениями украинской стороны о продаже на маркетинг плейсе военной формы, но мне больше понравилась другая деталь. Там подчеркивают, что в прошлом году самым продаваемым товаром стали красные клетчатые домашние брюки за $20. А также приводятся данные из расследования газеты New York Times, и они выяснили, что в начале августа на сайте продавались дроны с видом от первого лица, а также катушки оптоволоконного кабеля, которые можно прикреплять к дронам для управления их движением. И в одном из объявлений, которые увидели New York Times, помеченном как «нет в наличии», предлагался дрон с системой сброса взрывчатки, а в разделе «Вопросы» некоторые пользуются выражали опасения по поводу соблюдения законодательства. Также один из потенциальных покупателей там спросил в разделе вопросов и ответов, а можно ли использовать беспилотник для специальной военной операции, и продавец ответил: «Здравствуйте».
2: Да. Спасибо. Это был Кирилл Леонов, который изучал акценты мировой прессы в том случае, когда они говорят о Татьяне Ким. Ну, давайте еще к этому списку обратимся, просто хотя бы топ-3 назовем. На первом месте, понятное дело, Татьяна Ким, о чем мы сейчас говорили. Также в списке под номером 2 Елена Батурина в разделе «Инвестиции», вот она сейчас указана. Также на третьей позиции Людмила Коган, банк «Уралсиб», также с пометкой «Инвестиции». Ну, вообще, честно скажем, что имена уже достаточно известные в этом рейтинге. Здесь есть Екатерина Федун, Татьяна Володина и Виктория Михельсон, кстати, фигурируют как частный инвестор, поэтому список весьма обширный, можно изучить при желании. 7:37 в российской столице. Прямо сейчас посмотрим, что происходит у нас на рынках в этот момент, с каким настроением сейчас на утренней сессии проходит Мосбиржа. В студии уже прямо сейчас появился экономический обозреватель РБК Алевтина Пинкальская.
3: Рынки на РБК.
4: Алевтина, около нулевая динамика на утренних торгах сейчас. Ждать ли, есть ли надежды на рост какой-то более уверенный?
5: Да, действительно, вот буквально спустя 40 минут после старта утренней сессии индекс Мосбиржи в нуле, 2057 пунктов. Кажется, что дорога на 1900 снова уже открыта, но будем надеяться, что рынок по ней не пойдет. Но, кстати, в продолжение темы Татьяны Ким отмечу, что накануне вышло сообщение о том, что Wildberries запускает свой собственный мессенджер VB-чат, и многие обратили внимание, что после этого котировки ВК также ушли сильно в минус, теряли в моменте больше 3,5%. Но, конечно, вряд ли одна новость повлияла на другую. У ВК есть свои собственные причины для падения, но вот такая закономерность стала поводом для обсуждения в чатах инвесторов.
2: Мне кажется, это стратегия такая Wildberries, то есть и запуск своей службы такси в свое время не анонсировали, и теперь запуск собственного мессенджера, и туроператоры, и авиакомпании, чего только не было, мне кажется,
4: такая экосистема.
5: Не то, что даже запуск собственного такси. Насколько я знаю, что в Беларуси ВБ-такси занимает первое, чуть ли не первое, ну, в общем, то ли первое, то ли второе место по обороту, по количеству подъездок, очень распространенные там средства передвижения. И, собственно говоря, ВБ-мессенджер тоже...
2: В ВК есть чему опасаться, иными словами. А что вообще происходит сейчас на рынках, если около нулевая динамика, ни позитив, ни негатив не возобладал пока?
5: Ну, скажем так, нисходящий тренд, такое общее слово, но действительно присутствует. Напомню, что основная сессия среды у нас завершилась довольно сильной просадкой, более чем на 2%, и уже несколько торговых сессий подряд у нас российский рынок идет вниз, не помогает ему даже отчеты. Сейчас на рынке сезон представления финансовых результатов за второй квартал и первое полугодие. И отмечу, что отчеты в среднем выходят лучше ожиданий. Многие компании показывают рост. рост прибыли, да и вообще фиксируют прибыль, что уже очень неплохо в условиях замедления экономики. Накануне, кстати, вышли данные по промпроизводству от Росстата. Так вот, за период с января по июль фактически нулевая динамика, то есть там рост на 0,1%. И вот в таких условиях отчеты неплохие, но рынку это не помогает, давит все равно неясность геополитики, и пока

0: ничего не может поднять настроение инвесторам, даже, в принципе, неплохие данные по инфляции, которые тоже накануне вышли. У нас традиционно среда — это день макростатистики. Помимо промпроизводства, уже озвученных данных, вышли показатели недельной инфляции. После нескольких недель дефляции, снижения цен, она вернулась, но, тем не менее, показатели минимальные, казалось бы, тоже должно восприниматься более-менее позитивно, но нет, рынок снижается. Давайте посмотрим вкратце на другие ключевые активы. По рынку акции понятно. Нефть у нас торгуется в районе $87.5. Стабильно. В целом неплохие значения. По рублю у нас также пока ситуация без сильных перемен. По юаню торги завершились около отметки 12.60 рублей. И сразу анонсирую, воспользуюсь возможностью делать анонс. Как я уже сказала, идет череда отчетов, и очень многие эмитенты сразу после публикации финансовых результатов приходят в студию рынков РБК. И у нас сегодня мы ждем сразу два эмитента, которые придут к нам и сразу прокомментируют выходящие показатели. Это 8.30 будет ВУШ, директор по связям с инвесторами. Так что, если у кого есть акции ВУШа, обязательно слушайте. И в 9.40 CEO IT-компании Astra, он тоже прокомментирует отчет.
1: Ну и тогда я тоже воспользуюсь возможностью и проанонсирую в 10 утра по Москве на радио РБК большой разбор до момента с открытием основной торговой сессии на Мосбирже. Посмотрим, что будет происходить, как все эти заявления вообще влияют на все происходящее. Ну а прямо сейчас в студии радио РБК была экономический обозреватель Алевтина Пинкальская. 7:42 в Москве. Расскажем, что еще важно знать сегодня.
2: Сегодня последний день, когда организаторы концерта Kanye West в Петербурге, агентство Say Agency, могут заключить договор с «Газпром-ареной». Впрочем, состоится ли мероприятие – большой вопрос. Источники РБК в администрации президента говорят, что концерт, цитата, «напоминает голую вечеринку». Еще немного о новостях культуры. Сегодня ровно неделя с момента выхода нового «Человека-паука» в российский теневой прокат. И, по нашим подсчетам, блокбастер уже обогнал по сборам картину «Последний богатырь Колобок». Она идет в кинотеатрах официально уже 3 недели.
1: 7:43 в Москве. Интересно, каким бы был Колобок, если бы его снял Кристофер Нолан, например. Наверное, тоже было бы неплохо. Но Греция, кстати, переживает всплеск популярности после выхода фильма «Одиссея». По сравнению с прошлым годом, количество бронирований туров в августе увеличилось на 76%. Об этом сообщает агентство Unforgettable Greece. Компания запустила 22 новых тематических тура, в том числе на Итаку, то есть родной остров Одиссея в Греции. Об этом пишет издание «Ни много ни мало Политика». Популярна ли родина мифического героя у россиян? Разбиралась в этом Ольга Зуева.
3: Власти Греции даже не скрывают, что хотели бы извлечь выгоду от выхода этого фильма. Так, замгубернатора Пелопоннеса по туризму заявил, что всплеск интереса, цитата, «может принести стране миллионы евро». Для этого разработали туристическую программу «Маршрут Одиссея», которую планируют запустить уже в ноябре. Правительство региона также создает систему указателей и веб-сайт для навигации туристов. Почему это произошло только сейчас? Это открытый вопрос. И греческая национальная туристическая организация тоже пытается использовать международный интерес к фильму. Через свой французский офис организовала пресс-тур на Итаку, после которого журнал «Фигаро» выпустил публикацию на 162 страницы с названием «По следам Одиссея». При этом достоверно известна только точка старта. Это Троя. Сегодня это территория Турции, а также финиша, остров Итака. Все остальные пункты не являются на 100% исторически достоверными. Они реконструированы учеными, исходя из предположения, что описанные Гомером земли были частью мира, известного его современникам. И вот эти допущения позволяют туристическим компаниям организовывать поездки по местам путешествия Одиссея туда, где нога героя мифа не ступала вообще. Например, предлагают отправиться в недельный тур по маршруту Рим, курортный район побережья Одиссея, Неаполь, Помпеи, Рим за 200 тысяч рублей. Поездка приятная, не отказалась бы я, конечно, от такой, но она имеет весьма условное отношение к произведению Гомера. Туристов, впрочем, это не особенно смущает. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий One Two Trip Елена Шелихова заявила, интерес Греции после выхода фильма и правда вырос.
4: В августе поисковых запросов на гостиницы в Греции в разных направлениях выросла вдвое. Из того, что чаще всего ищут, мы можем выделить Афины на первом месте, далее следуют Салоники, потом остров Корфу и острова Родос и Миконос. Идеологические туристы начинают исследовать направления, которые засветились в кинокартинах. И если говорить же про Одиссею, понятно, что сама история происходит в Греции, на острове Итака, но если человек интересуется кинематографом, он может заметить, что сами съемочные локации

0: располагались не только в Греции, это была и Италия, Марокко. Мы предполагаем, что в течение года, скорее всего, по этим направлениям также можно будет фиксировать рост спроса.
1: Тенденция, о которой говорит Шелихова, отражает более широкое явление. Это туризм по следам съемок, когда фильмы и сериалы становятся дополнительной мотивацией к путешествию. По данным исследования Expedia Group, больше половины туристов изучают или планируют поездки в места, с которыми впервые познакомились благодаря кинематографу. Сериал «Дом дракона» от HBO помог заполнить гостиницы в португальской небольшой горной деревне Мансарта и способствовал развитию местной экономики. Но путешественники скорее стали интересоваться местами, где проходили съемки, какие отели находятся поблизости, и можно ли совместить обычный пляжный отдых с поездкой по связанным с фильмом местам, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
2: Наши индивидуальные туристы, конечно, очень любят Грецию. И чистота воды, и вкусная греческая еда, и прекрасный сервис в отелях. Вышел фильм «Одиссея». Все уже тут же прочитали, что часть сцен снимали на Пелопоннесе, и как здорово совместить и отдых, и по местам своего любимого фильма. Есть некоторые звоночки и спрашивают, а вот можно что-то сделать поближе к местам съемок фильма, а какие там есть отели? То есть небольшой подъем интереса есть.
1: У Греции есть несколько важных факторов, которые поддерживают спрос со стороны россиян уже много лет. Например, туда легче получить визу по сравнению с другими европейскими странами. А цена сопоставима с Турцией. На двоих 8 ночей на Итаке обойдутся в 220 тысяч рублей. Но это без экскурсий по знаковым локациям, а также поездкам на другие острова. И без циклопа. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал, что туристы активно спрашивают о Пелопоннесе.
3: Греция выдает визу только на срок поездки. Если говорить о популярности направления после выхода фильма «Одиссея», точно есть запросы от туристов, которые хотели бы посетить места, где, по рассказам Гомера, происходило действие. И такие туры, на самом деле, давно есть, но они не являются чем-то централизованным. Скорее, их предлагают в рамках экскурсионного обслуживания туристам, которые находятся неподалеку от знаковых событий. Те, кто останавливается на Пелопоннесе, обычно посещают гору Олимпия. Это довольно традиционное. Кто в Афинах, те обязательно посещают Некрополь. И далее разделение по островам, собственно говоря, где в мифе Гомера происходила длинная Одиссея.
1: Выгоду от Одиссеи получают не только греческие власти, но и режиссер. К прошлой пятнице, то есть за месяц в прокате, картина собрала 1,35 млрд долларов и уже стала самым кассовым фильмом не только в мире, но и в карьере Кристофера Нолана.
4: Ну а сама Троя в окрестностях города Чинаккале, это северо-запад Турции. Там на набережной, кстати, стоит деревянный конь, который использовался в качестве декорации к другому фильму. Троя 2004 года с Брэдом Питтом. Ирина Савельева кивает головой и улыбается. Видимо, про Брэда Питта вспомнили сейчас.
5: В Лос-Анджелесе жарко не только из-за погоды. Уже второй день в Калифорнии идет аукцион от компании Prop Store. На нем с молотка уходит реквизит из культовых американских фильмов.
4: Может быть, и там продадут коня, который использовался у Кристофера Нолана, кстати.
5: Но пока одним из главных экспонатов является деревянный ховерборд Марти Макфлай из фильмов «Назад в будущее 2» и «Назад в будущее 3». Эксперты оценили его в сумму от 150 до 300 тысяч долларов, а начальная ставка 75 тысяч. Нам удалось пообщаться с Патриком Шеа, он из Массачусетса. Вместе с отцом они собрали одну из крупнейших частных коллекций по фильму «Назад в будущее». Например, в 2019 году они сами купили на аукционе обломки из третьего фильма Делориана, из третьего фильма. И прямо сейчас он стоит на столе у нашего звукорежиссера Алексея.
4: Он этим сейчас прямо хвастается, кстати, показывает нам через стекло. В разговоре с Левтиной Сорокиной Патрик Шеа подчеркнул, что даже для такого коллекционера, как он, цена-то на самом деле космическая.
6: Мы могли бы принять участие в аукционе, но у нас уже есть доска Mattel, поэтому мы не будем участвовать в торгах за нее. Я просто шокирован и поражен тем, сколько она стоит сейчас. Подобную доску мы купили около 15 лет назад, и могу вам сказать, она стоила гораздо, гораздо дешевле.
7: То есть цена безумная даже для вас?
6: 100%. Я думаю, что цены просто сумасшедшие. Последний лот был продан за 500 тысяч долларов. Это астрономически дорого, очевидно, для любого человека. В будущем он будет стоить дороже даже этой первоначальной цены.
7: А что влияет на цену?
6: Реквизиты с трилогией мы начали покупать в 2010 году. Дела пошли на лад, и мы не планируем останавливаться. Я думаю, все они продолжат расти в цене. Если, например, Кристофер Ллойд скончается, это повысит интерес к фильму и, конечно, увеличит стоимость всего, что с ним связано. Так что цены на эти вещи будут продолжать расти.

0: расти. И могу вам сказать, это не конфиденциальная информация, что когда мы купили одну из досок в фильме, кажется, это было в 2013 году, мы заплатили за нее $9000. На самом деле в нашей коллекции есть и другие доски. Особенность конкретно этой в том, что на ней есть гироскопическая опора, которой, как известно, пользовался сам Майкл. Так что это на самом деле большая редкость. Мы с отцом очень старались, чтобы создать нашу коллекцию, и мы очень гордимся тем, что у нас есть два оригинальных Делориана, на которых ездили в фильме. Но также у нас есть оригинальный грузовик Марти Макфлая и Паккард Дока Брауна, который использовался во всех трех фильмах. Но еще у нас есть много реквизита. Например, анализатор мозговых волн. И мы очень, очень гордимся тем, что можем делиться всем этим с людьми во время наших экскурсий.
1: У вас есть стратегия для участия в этих торгах? Какой ваш максимальный бюджет?
0: Я бы сказал, что мы будем участвовать скорее как зрители. Там нет ничего такого, что нам было бы необходимо.
1: А что это за предмет мечты, ради которого вы готовы побить все рекорды?
0: Знаете, поезд для путешествий во времени, который сейчас выставлен в Universal во Флориде, обошелся бы в кругленькую сумму. Мы бы, конечно, тоже хотели его заполучить, но не думаю, что это когда-нибудь станет возможным. Любое транспортное средство, скажем, кабриолет Ford Бифа Таннена, мы бы точно такое купили.
2: Объясняя феномен популярности подобных аукционов, американский музыкант и продюсер Томас Харлинг в беседе с радио РБК подчеркнул маркетинговые успехи буквально каждой франшизы.
3: По сути, это уникальные ностальгические предметы, которые не потеряют в цене, потому что они существуют в единственном экземпляре. Это как слиток золота. Сверхбогатые люди используют их, чтобы платить меньше налогов. Схем много. Например, кто-то покупает такой реквизит для создания собственного частного музея, а это не считается коммерческой организацией. Меня такие сделки не удивляют. Сейчас это норма. Лот достается тому, кто больше заплатит. В 70-х исследователи Джозеф Кэмпбелл в своей книге «Сила мифа» писал, что кинотеатры стали сродни религии. И это легко проследить по статистике. За этот же период люди действительно стали реже ходить в церковь. Человеку всегда нужно чем-то фанатично увлекаться. Лучшие сценаристы используют концепцию пути героя. По сути, хорошее кино — это современные мифы. Тот же Марвел сегодня — это чистая мифология, заполняющая духовную пустоту. Мы живем в цифровом исчезающем мире, поэтому материальные вещи ценятся гораздо выше. Marvel really are just
4: mythological. Торги продлятся до 29 августа. Еще одним дорогим лотом станет костюм Супермена из картин 83-го и 87-го годов. Его ориентировочная стоимость составляет от 125 до 250 тысяч долларов. На торги также выставлен костюм Джона Траволты из фильма «Лихорадка субботнего вечера» и волейбольный мяч Уилсон из драмы «Изгой» с Томом Хэнксом. Илья, ты бы что-нибудь себе прикупил?
2: Я, конечно, разрываюсь, но мяч Уилсон, да, я бы тоже его купил, только для того, чтобы поставить вечером перед собой вот так на палку, как это было в фильме «Изгой», и просто кричать на него: «Уилсон! Уилсон!», как это, собственно, делал персонаж Тома Хэнкса.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильвии и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильвии присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильви, до одержимости. А трио из «Квартиры напротив», попавшие в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджини Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют

0: большой заказ. Переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапля, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. РБК Тренды.
2: Киберстрахование. Кибератаки из абстрактной угрозы превратились в фактор, который может остановить бизнес и целые отрасли. Поэтому спрос на киберстрахование оправдан и прогнозируется как один из самых быстро растущих сегментов рынка. По оценкам специалистов, он вырастет в мире с 33 миллиардов долларов в текущем году до 223 миллиардов долларов к 2034 году. Но в России его объем пока не превышает 550 миллионов рублей. То есть страховщики и предприятия все еще преодолевают разрыв между теорией управления рисками и реальной практикой. Здесь ключевым трендом становится индекс киберустойчивости. Несмотря на отсутствие единого государственного стандарта, отраслевое сообщество активно формирует его прототип – прозрачный механизм для справедливой тарификации полисов. Этот индекс сравнивают с кредитным рейтингом для бизнеса. Он агрегирует множество показателей в одну понятную оценку. Показатель объединит сотни технических параметров информационной защиты в единый, интуитивно понятный балл. Например, 85 баллов из 100. Этот балл будет отображать способность компании противостоять кибератакам и их потенциальному воздействию. Такая стандартизация будет фундаментом для работы зрелого рынка киберстрахования, где цена защиты прямо пропорциональна качеству систем безопасности. В результате сформируется прозрачная экосистема, где высокая цифровая гигиена трансформируется из статьи расходов в прямое конкурентное преимущество.
3: У Китая скоро будет армия старого населения, которого надо будет обслуживать. Кто будет вообще работать на всех предприятиях промышленных? Множество
4: роботы
3: вот этих...
4: Роботы,
5: будет политика,
4: да.
5: Одна семья, два робота.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
6: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?»
7: по будням с 6 до 9 вечера.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Домашний взлом крипты. Один из самых необычных конфликтов теперь в суде. В Великобритании мужчина обвинил бывшую жену в краже более 2000 биткоинов. Сегодня это около 170 миллионов долларов. По его версии, схема была простой. Женщина якобы подсмотрела через домашнюю камеру фразу для восстановления доступа к криптокошельку. Этого достаточно, чтобы полностью восстановить доступ даже без устройства и пароля. Речь идет о кошельке, где безопасность строится именно на так называемой сид-фразе, наборе из 24 слов. Потерял ее, потерял все. Средства были выведены несколькими транзакциями и распределены по десяткам адресов. Интересно другое. Суд отказался рассматривать это как кражу в классическом смысле. Причина – юридическая. В британском праве этот термин традиционно применяется к физическому имуществу, а не к цифровым активам. Но дело все равно продолжится, уже по другим основаниям. И это важный сигнал. В криптомире защита активов – это не только технологии, но и банальная операционная безопасность. Иногда главный риск – не хакер, а человек рядом.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице. Доброе утро. Более 70 БПЛА уничтожено в ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область. Никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 18 беспилотников за ночь сбили в Воронежской области. Предварительно никто не пострадал, заявил губернатор Александр Гусев. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении компании «Евротранс», владельца сети заправок «Трассы», сообщается на сайте регулятора. Компанию заподозрили в монопольно высоких ценах на бензин и дизельное топливо. По данным ФАС, «Евротранс» занимает доминирующее положение на розничном рынке топлива в 8 городских и 3 муниципальных округах Подмосковья. Экс-президент Армении Роберт Кочерян арестован на 2 месяца, заявила пресс-секретарь антикоррупционного комитета республики Марина Агаджанян. Сам Кочерян находится в больнице из-за ухудшения здоровья после 7-часового заседания суда. Его обвиняют в незаконном приобретении имущества в сговоре с приближенными. Накануне по решению суда был арестован сын Кочеряна Сидрак. Более 550 человек числятся пропавшими без вести после исхода селен на границе Китая и Непала. 260 иностранцы, сообщает агентство Синьхуа. По состоянию на утро в КНР за стихии погибли по меньшей мере 3 человека. В свою очередь полиция Непала сообщила, что по меньшей мере 162 человека погибли в результате мощных ливней в стране. Курица стала самым потребляемым мясом на планете, пишет Financial Times. Производство за последние 20 лет выросло почти в 2 раза. Этот вид мяса легко адаптируется под любую кухню, религию и ценовой сегмент. Драйвером роста стали Азиатско-Тихоокеанский регион, затем Америка и Европа. При этом 2 страны, Китай и США, обеспечивают 1/3 глобального спроса. Эксперты полагают, пик курицы, это цитата, еще не пройден. Больше новостей на сайте РБК.
2: Курица – источник качественного белка, легко усваивается, помогает контролировать вес и поддерживает нервную систему и настроение. Прямо как утро вне конкуренции на радио РБК. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 27 августа. Что на рынках этим утром происходит?
3: Доброе утро. Индекс Мосбиржи на утренней сессии пока не может определиться с динамикой. Вот прямо в эти самые минуты он в небольшом плюсе, ниже отметки 2060 пунктов. Фундаментальных причин для роста рынок не видит. Надежды на геополитический позитив после визита главы ЦРУ в Москву не оправдались, а после 3-недельной дефляции в России наметился рост цен, хоть и небольшой. Нефть дешевеет, Brent торгуется чуть выше $87 за баррель. Рынок следит за заявлениями по ближневосточному регулированию. СМИ со ссылкой на источники в Иране и Пакистане сообщают, что Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня, и о нем будет объявлено уже в ближайшие дни. Рубль сохраняет нисходящую динамику, экспортеры уже подготовились к налоговым платежам, и поступление валюты на рынок заметно уменьшилось. На межбанке сейчас доллар 84.50, евро 98.50.
2: Слушайте в этом часе. Озон втрое увеличил тарифы на страховку от беспилотников для всех категорий продавцов. Собираем мнение в прямом эфире радио РБК. Зумеры захотели в круиз. Спрос на такой вид отдыха у представителей молодежи по всему миру увеличится в ближайшие несколько лет. Почему такие прогнозы делают эксперты, расскажем. Ну а прямо сейчас о том, что краденные данные полюбили тишину.
0: Утро вне конкуренции.
3: На рынке персональных данных новый тренд. Называется «молчанка». Хакеры продают данные по закрытым каналам, а компании не сообщают об утечках. Все потому, что с прошлого года наказания для предпринимателей за утечки данных ужесточились. Напомним, что за повторное нарушение юрлица могут получить штраф до 3% годового оборота. Это максимум 500 миллионов рублей. Компаниям сообщать об утечках, как этого требуют законы, теперь невыгодно, поэтому они предпочитают молчать. Но это не значит, что рынок стагнирует, говорит обозреватель РБК Екатерина Шакурова.
4: Раньше, когда у компании воровали базы данных, это обычно всплывало наружу. Базы выкладывали в открытый доступ, и все об этом узнавали. Но сейчас ситуация изменилась. Украденные базы перестали публиковать в публичном доступе. Их стали продавать тихо, из рук в руки. Молчание стало таким же товаром, как и сами данные. То есть появились деньги, которые платят именно за то, чтобы никто ничего не узнал. Раскрыть утечку стало невыгодно всей цепочке. Хакеру, который боится уголовного дела, компании, которая боится скандала и штрафа, и даже ее подрядчику. заказчиком. Хакеры раньше выкладывали базы публично, чтобы похвастаться или быстрее найти покупателей. Теперь публикация — это прямой риск сесть в тюрьму, и поэтому они стали работать тихо, через закрытые каналы. Компании-жертвы тоже изменились. По закону они обязаны сообщать об утечке в течение суток, но на практике часть из них предпочитает молчать и договариваться с вымогателями. И логика тут такая. Если замолчать, можно избежать штрафа до 500 000 000 рублей и не устраивать скандал среди клиентов. То есть обе стороны теперь заинтересованы в одном и том же, в тишине.
2: Так интересно получается, одни молча воруют, других молча обворовывают. Наказывая за те утечки персональных данных, в основном штрафами, но попасть под санкции могут и хакеры, и юрлица, и даже...

0: а именно к операторам персональных данных, допустивших ту или иную утечку. И сейчас в России регулируется статьей 13.11 УАП РФ, и ответственность варьируется от 40 тысяч рублей вплоть до оборотного штрафа, максимальный размер которого составляет 500 миллионов рублей. И если говорить коротко и обобщенно, то ответственность несут все. Хакеры и компании, которая не обеспечила надлежащую защиту. В отдельных случаях это покупатели этих персональных данных. Тут зависит от цели. То есть если эта цель противозаконна, и если способ, которым эти данные получены, она тоже незаконна, то ответственность тут нести действительно все. Вплоть до уголовного.
1: Ну и по словам, кстати, собеседников РБК, главные покупатели свежих украденных баз – это телеграм-боты для так называемого пробива. По данным сервиса разведки утечек данных DLBI, за 9 месяцев прошлого года до 25 утечек так и не дошли до открытой продажи. Их эксклюзивно выкупили именно владельцы таких ботов. 8 часов 7 минут в российской столице. Через минуту о том, что Озон втрое увеличил тарифы на страховку от беспилотников. Как это все можно оценить?
2: Реклама.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
6: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: 8 часов 8 минут в российской столице. Илья Приходько, Карина Савельева по-прежнему у микрофонов. Просыпайтесь, у вас страховка подорожала. Озон втрое увеличил тарифы на страховку от беспилотников для всех категорий продавцов. Сейчас все расскажем.
2: Утро вне конкуренции.
7: Месяц назад компания ввела такую систему только для новых клиентов. Полис покроет убытки в случае атаки беспилотников, если она квалифицируется как теракт или диверсия. Потери селлеров после ударов по складам Озон уже оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей. Это подсчитали для радио РБК в Data Insight. Marketplace объявил, что продавцы, которые подключены к программе страхования от Ингостраха, получат выплаты после атак. Будет ли стоимость страховок расти дальше и много ли вариантов сейчас у селлеров, выясним с заместителем директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаилом Парватовым. Он подключается к нашему эфиру. Михаил, доброе утро. Как бы вы оценили рост тарифов в 3 раза?
8: Доброе утро. Ну, это совершенно логичная вещь, потому что степень риска существенно возросла. То есть, когда у вас вероятность наступления страхового случая стремится к 100%, соответственно, либо очень высокие тарифы, либо страховщик вообще не страхует такие риски.
1: Но с другой стороны, мы видим сразу кратное повышение. Неужели рынок готов к такому повышению?
8: Я не знаю, рынок готов или нет, но что касается существенного повышения, да, потому что риски существенно возросли. То есть еще 2 месяца назад склады маркетплейсов находились в зоне, ну, скажем так, обычного риска. То есть риск попадания туда беспилотников не превышал риск попадания беспилотников в любой другой гражданский объект. А сейчас украинские вооруженные силы бьют прицельно по складам маркетплейсов. Сначала это был Wildberries, теперь целенаправленно по Озону, поэтому все логично.
7: Учитывая, что рост тарифов вырос втрое, значит ли это, что сумма покрытия вырастет пропорционально?
8: Нет. Дело в том, что страховая сумма или сумма покрытия – это стоимость объекта страхования. То есть, если застрахованы товары, принадлежащие селлерам, то страховая сумма составляет стоимость этих товаров.
1: Угу. То есть рост покрытия мы не растем, но и не будет вырастать так же. Но есть ведь куча нюансов, случаи ведь должны признать и террористическая атака и так далее, с этим ведь

0: тоже, наверное, могут возникнуть сложности для того, чтобы добиться этих выплат. Как вы считаете?
1: В принципе, сложностей не должно быть. Действительно, в самом начале, там, в 22-23 годах, уголовные дела в случае атак беспилотников, в случае причинения ущерба в результате этих атак, возбуждались по разным статьям Уголовного кодекса. Затем правоохранительная практика, ну, примерно пришла к общему знаменателю, и эти атаки квалифицируются как террористический акт, то есть уголовные дела возбуждаются по 205 статье Уголовного кодекса, который так и называется «террористический акт».
2: А в случае с Wildberries все прилеты, которые произошли с 18 июля, признаны терактами?
1: Ну, сложно сказать. Это скорее вопрос к Wildberries, потому что у них есть документация.
2: Если говорить про селлеров, есть ли у них выбор? Известно, что Озон эксклюзивно работает с компанией Ингосстрах. Можно ли найти какую-то альтернативу, другую компанию выбрать?
1: Это вопрос, опять-таки, к Озону. Тут просто возможны разные варианты. Если товары селлеров страхует сам Озон, то это его выбор. Да, он сам может выбрать компанию, с которой он заключит договор страхования. Но свои товары также могут сами селлеры застраховать, и здесь они абсолютно свободны в выборе страховщика.
0: Если говорить о неком временном промежутке, сколько может занимать эта оценка ущерба, переводы денег селлерам по страховке? Насколько это долгосрочный процесс? Кстати, я посмотрел, Следственный комитет возбудил дела по атакам 18 июля, но пока не видно решения по ним.
1: Сколько времени это займет, сказать сложно, потому что мы говорим про добровольный вид страхования. Государством условия страхования никак не регулируются. То есть это предмет соглашения между Озоном и Ингострахом, ну, в данном случае, да, между маркетплейсом и страховщиком. В принципе, как правило, речь идет о 30, может быть, 60 днях после предоставления всех необходимых документов. Здесь нужно смотреть на перечень документов, которые страхователь должен предоставить страховщику.
0: Вот, кстати, есть вопрос от слушателя. А каким может быть перечень этих документов, на ваш взгляд?
1: Опять-таки, это предмет договора между страхователем и страховщиком, это там прописано нормативно, это никак не урегулировано. Но по общему правилу страхователь должен предоставить документы, подтверждающие две вещи. Первое, что наступило событие, предусмотренное договором страхования, это может быть, например, постановление о возбуждении уголовного дела. А вот, кстати, ответ на один из предыдущих вопросов, если там и оттуда следует, что уголовное дело возбуждено по 205 статье УК РФ, то да, это страховой случай. И второе, должны быть представлены документы, подтверждающие размер ущерба, то есть страховщик должен понять, а сколько, собственно, ему надо платить.
0: Михаил, спасибо за разъяснение. Заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц и Российского союза страховщиков Михаил Парватов был в эфире на радио РБК. Но, как мы выяснили в предыдущем чате, некуда особо деваться-то селлерам, и многие принимают такой рост тарифов как неизбежность, потому что альтернатив в этом случае нет, но а рынок, получается, диктует свои условия, и на взгляд нашего эксперта в этом нет ничего удивительного. При службе Озон сообщали РБК, что в последнее время на страховом рынке существенно выросла действительно стоимость покрытия рисков, которые связаны с дроновыми атаками. Часть страховых компаний вовсе перестала даже выдавать подобные полисы. О реакции селлеров на повышение цен на страховку мы еще расскажем в следующем часе. А пока 21:15 в Москве расскажем о том, что важно сегодня.
2: А сегодня последний день, когда организаторы концерта Kanye West в Санкт-Петербурге, это агентство Say Agency, могут заключить договор с «Газпром-ареной». Впрочем, состоится ли мероприятие – большой вопрос. Источники РБК в администрации президента говорят, что концерт, цитата, «напоминает голую вечеринку». Как приезд Kanye West стал вопросом политическим, расскажем уже через 15 минут. Еще немного о новостях культуры. Сегодня ровно неделя с момента выхода нового «Человека-паука» в российский теневой прокат. И по нашим подсчетам, блокбастер уже обогнал по сборам картину «Последний богатырь Колобок». Она идет в кинотеатрах официально уже 3 недели.
0: 3 недели – это хороший срок для круиза по Волге из Москвы до Астрахани и обратно. Кстати, зумеры тоже в круиз отправляются. В ближайшие несколько лет интересно.

0: Интерес к такому виду отдыха у представителей молодежи именно по всему миру будет расти. Об этом пишет РБК, изучив исследование консалтинговой компании «Технологии доверия». По прогнозам аналитиков, и мы им доверяем, в ближайшие 2 года спрос на подобные поездки у зумеров увеличится аж на 16%. Миллениалам станет это интереснее на 5%. Почему зумеров привлекает круизный туризм и что происходит в этой отрасли? К эфиру подключается генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. Андрей, доброе утро. Действительно ли наряду, скажем так, с бумерами стали еще и зумеры появляться в клиентах у вас?
1: Доброе утро, да, отличный вопрос, на самом деле. Знаете, на самом деле, можно сказать, что все категории, вот круизы, они растут во все стороны, во всех категориях, и действительно, омоложение так называемой аудитории, оно происходит, если мы говорим про круизы по России, по миру, это процесс, он, в принципе, не имеет какого-то большого различия. Почему, наверное, может, всех интересует? Ну, потому что круизы очень быстрыми темпами еще раз растут, и мода на них, и их там, их составляющие меняются, и сейчас, если там даже там 30-40 лет назад это считалось путешествие на корабле, да, и прежде всего аудитория была те, кто любит путешествовать на кораблях, то сейчас это отель, да, то есть круизные компании, и в мире тенденция и российская такая, что корабль, да, это корабль, он движется, но в принципе это плавучий отель. И мы понимаем, что вот отдых в отеле, он понятен всем, и зумерам в том числе, естественно. А то, что этот отдых в отеле как это, снабжен, дополняется еще интересной программой, то, что мы, в принципе, наш отель каждый день в другом городе, да, и нам не надо при этом распаковывать и запаковывать чемоданы, там куда-то там думать о транспорте, о питании, о развлечениях.
0: Это подкупает, это, Андрей. Да вот поверьте это мне, я считаю себя круизником со стажем, я в разных бывал круизах, речных прежде всего. Что такое стандартное развлечение на теплоходе? Значит, это дискотека на верхней палубе под песни группы «Божья коровка», это песни под баян на нижней палубе или игра в лото. То есть для зумеров вообще никак не подходит. Как-то это можно адаптировать?
1: Ну, смотрите, я думаю, что я бы посоветовал вам...
0: Сменить оператора, я понял, да.
1: Бывать почаще в круизах, да, то, что вы поверите, бывает, я не знаю вашу историю, но бывает там, я был в круизе, но это было там, условно, 40 лет назад с родителями, ну, это как, знаете, я ездил на автомобиле тоже в свое время, там, на копейке «Жигулей», и теперь я думаю, что все машины такие. Ладно, извините, смотрите, на самом деле все уже давно не так. Нет, смотрите, есть люди, которым интересен именно тип развлечений, которых есть у вас. То же самое происходит там, не знаю, в базах отдыха, в отелях, вы понимаете, да, то есть категории разные, но самое главное, что нужно понимать, что круизные компании и российские, и мировые сейчас находятся в такой атмосфере жесткой битвы, можно сказать, за клиента. И все понимают, что если будет лото, баян и божья коровка, то ты как бы никогда не привлечешь, не отвлечешь, точнее, клиента, туриста от того, что сейчас, в принципе, принято, как сейчас принято отдыхать. Поэтому, конечно же, на, скажем так, тех круизных компаниях и в России все-таки большинство кораблей уже такие, которые думают вот именно так, вперед смотрят, то как таковых, вот знаете, вот какого-то развлечения, которое там есть, я сейчас не буду называть, потому что там в день проходят десятки различных активностей, и, наверное, здесь проще сравнивать, ну, наверное, с каким-то курортным отелем хорошим там на зарубежных побережьях, когда есть параллельные активности там для детей, для подростков, для тех, кто хочет что-то там помастерить, кто хочет потанцевать, а кто хочет просто посидеть, чтобы ему рассказали либо там, не знаю, как делаются коктейли, или будет мастер-класс там живой музыки, или зумба, или фитнес, или что-то еще. То есть это такая уже многослойная, многогранная инфраструктура, и это есть в России. Понимаете? И это не один какой-то корабль с люксовыми там ценами, с люксовыми вещами. Это, в принципе, ну, уже масс-маркет стал.
2: Андрей, повторюсь, а что по ценам? Каков разброс стоимости? Какова вилка?
1: Ну, смотрите, вот если мы берем, наверное, такой самый уровень простой, я так скажу, не буду говорить низкий, высокий, но мы считаем там эконом-сегмент, да, то примерно 5000 рублей в сутки на человека, но это обязательно включено питание, экскурсионная программа и такие вот, ну, довольно простые, незатейливые, наверное, развлечения. Это столько такая цена, это такой, ну, продукт, наверное, базовый. Вот. Если мы говорим про то, что, наверное, вот я говорил, что уже такая большая, хорошая альтернатива, куда, собственно говоря, зумеры, наверное, и там, где растет спрос, там и зумеров, и миллениалов, и всех остальных.
2: Без аквадискотеки.
1: 7,5, что еще раз?
2: Без аквадискотеки, да.
1: Без аквадискотеки, дискотеки, но бесшумная дискотека обязательно будет. Вот. Ну, это 7,5-8 тысяч сутки рублей на человека, размещение в каюте, трехразовое питание обязательно, это ресторанные, типа, да, как бы тут заказ, предзаказ там на сутки вперед. Все, вот, все развлечения, это все бесплатно, экскурсионная программа тоже бесплатна. То есть в чем-то история такая вот стереотипная, что круизы обязательно это дорого, она в том числе связана с тем, что в круизах сразу все включено. То есть доплачивать, в принципе, нужно там за сувениры и нам, ну, за пользование баром, если вам это интересно.
0: Ну и какие-то дополнительные, да, экскурсионные программы. Спасибо. Генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский был в эфире радио РБК. От себя добавлю, еще хотелось бы, конечно, чтобы круизные суда, которые на внутренних водных путях в России курсируют, они были бы помоложе, чем я. Я думаю, что это тоже бы каким-то образом зумеров привлекло. 8 часов 22 минуты в Москве. Прямо сейчас о том, кому еще блокируют счета из-за долгов. Неожиданно, но футбольный клуб «Уфа» оказался в прицеле внимания СМИ. Прямо сейчас Егор Белов расскажет, почему же штанга случилась финансовая у этого футбольного клуба.
3: Спорт на РБК.
4: Тревожная новость для болельщиков футбольного клуба «Уфа». Генеральный директор клуба Марат Шмаков подтвердил блокировку счетов «Уфы» на сумму более 27 миллионов 700 тысяч рублей. Ранее информация появилась на сайте Федеральной налоговой службы. В интервью Матч ТВ Шмаков заявил, что, несмотря на финансовые проблемы, клуб свои обязательства выполняет. Финансовой задолженности, которая могла бы повлиять на деятельность «Уфы», нет. В ближайшее время, по словам Шмакова, все будет урегулировано. Управление клуба в курсе этого вопроса. «Уфа» выступает в первой лиге, которая является второй по силе после премьер-лиги дивизионом российского футбола. С 12 очками «Уфа» находится на шестом месте в турнирной таблице. Лидирует там Илья, твой любимый Нижний Новгород, у которого 18 набранных баллов.
0: Спасибо, да, за эту ремарку. Но из мира футбола хочется и перенестись в другие спортивные сферы.
2: Да, еще тревожная новость для российских поклонников российского тенниса. Дуэт Миры Андреевой и Андрея Рублева не смог выйти в финал US Open в миксте. Что пошло не так?
4: Да, к сожалению, очень мы болели за Андрея и за Миру, но российский дуэт не сумел выйти в финал микста на US Open. Россияне проиграли будущим чемпионам Каролине Муховой и Якубу Меншику из Чехии. Они впоследствии обыграли в финале Белинду Бенчич и Флавио Каболли. Ну, я здесь от себя бы добавил, что Рублев и Андреева впервые в карьере сыграли вместе в паре. Наверное, было бы немножко так преждевременно ждать от них каких-то больших успехов.
0: Не сыгранные все-таки они в этом
4: да,
0: плане.
4: В целом, то, что они уже до полуфинала микста на US Open добрались, это уже очень большой успех. Вполне все удачно у них получилось. Основной этап US Open стартует совсем скоро, 30 августа.
0: Ну, будем следить за тем, как будут события там развиваться на теннисном корте. Ну, а наше трио с участием в том числе спортивного обозревателя РБК Егора Белова соберется в таком составе уже в следующем часе. Будьте с нами.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Никитская, 16/5. Название ресторана можно продиктовать таксисту вместо адреса. Малая Никитская, дом 16, строение 5. И я уже здесь, у распахнутого окна. За зеленой маркизой движется московский вечер. И улица почти становится частью зала. Внутри белые стены, темные столы, теплое дерево и густой красный потолок. На открытых стеллажах бутылки и бокалы. Вино здесь не прячут, оно работает в интерьере. Света ровно столько, чтобы видеть собеседника, этикетку и собственное хорошее настроение. Главное в ресторане Рама Нацаканова – винный лист. Здесь возрожден принцип первой пробки – образца 2001 года. Меню короткое. Спасибо. Никакого ресторанного романа в трех томах. Выбор блюд занимает минуты, а не половину ужина. Вся классика итальянской кухни. Закуски, антипасти, пасты и главный хит. Пицца фритта, которая готовится на специальной сковородке. За кухню отвечают Симоне Гобби и Аркадий Филимонов. Еда не перекрикивает бокал, а лишь поддерживает разговор. Хочется заказать несколько блюд в стол и двигаться дальше по винной карте. И важное. Брони нет. Совсем. Стол получает тот, кто пришел первым. Терраса заполнена, но гостям место находят. Я бы все-таки пришел пораньше. Ради столового окна и момента, когда дневной свет сменяется светом маленьких ламп. Итог. Никитская, 16/5. Короткая.

0: меню, живой зал и Москва, которая сегодня никуда не торопится. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Голова и плечи.
3: Голова и плечи, чашка с ручкой, крест, смерти, падающая звезда. Нет, я не сошел с ума. Это фигуры технического анализа, они же паттерны. Смысл в том, чтобы разглядеть фигуру на графике, и она подскажет дальнейшее движение актива. Например, если вырисовывается образ человека, левое плечо, голова, правое плечо, это говорит о завершении тренда. И каждый раз, когда график будет складываться в такой паттерн, это будет сигналом к развороту цены. Теханализ дружит со статистикой, но игнорирует фундаментальные факторы. Это не значит, что он плох, просто без специальной подготовки им лучше не пользоваться. Что это за бред? Какие-то палочки, черточки, ничего не понятно.
4: Это не бред, мой друг, а падающая звезда. Она укажет путь.
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Иран не стал для США быстрой компанией.
6: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
5: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
6: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
7: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
8: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
9: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
7: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
10: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
11: РБК в цифрах.
7: Полвека в структурах Компартии и путь от секретаря деревенской ячейки до лидера сверхдержавы. Си Цзиньпин стал самым влиятельным руководителем Китая со времен Мао Цзэдуна. На его счету 3 пятилетних срока на постах генсека и председателя КНР, а также статус лидера, за переизбрание которого в 2023 году проголосовали все 2952 делегата.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Ночью дежурные силы ПВО сбили 267 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Ранее этим утром стало известно о 70 БПЛА, сбитых в Ростовской области. Никто не пострадал. 18 беспилотников уничтожили в Воронежской области. Также обошлось без пострадавших, сообщили губернаторы этих регионов. 9 пострадавших в пожаре на Амурском газохимическом комплексе доставлены в Москву. Их привез в столицу спецборт МЧС, сообщила пресс-служба министерства. По последним данным, во время пожара 8 человек погибли. Поиски еще 8 сотрудников продолжаются. Судебный процесс над четырьмя ключевыми обвиняемыми по делу о терактах 11 сентября начнется летом 2028 года, сообщает Нью-Йорк Пост, ссылаясь на военного судью Майкла Шрама. Перед судом предстанут Халид Шейх Мохаммед, его власти США считают организатором терактов, и трое его предполагаемых сообщников. Все четверо содержатся в тюрьме Гуантанамо с 2003 года. Судебный процесс затянулся из-за юридических споров, в том числе допустимости признаний, полученных под пытками. Умерла известная японская художница-авангардистка Юи Кусама. Она скончалась в Токио на 98-м году жизни, сообщает Киода. Кусама получила международное признание за свои яркие узоры в горошек и сетчатые мотивы, а также прославилась скульптурами из тыкв. Победительницей конкурса «Новая волна 2026» в Казани стала Флора Бичахчан из Армении. На втором и третьем местах расположились представители России Анастасия Иванова и Трофим Гран. Призовой фонд «Новой волны» составил 9 миллионов рублей. Победительница после музыкального конкурса заявила, что хочет записать дуэты с Лолитой и Сергеем Шнуровым. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Интересно, что было бы, если бы Kanye West, к примеру, все-таки выступил не в Петербурге, как сейчас, скорее всего, он там и не выступит, а, например, на площадке «Новой волны». Какое место бы он там занял, в какой номинации, как бы жюри это все комментировало, и спел бы Kanye West песню «Я волна, новая волна». Но, как вы поняли, прямо сейчас мы будем говорить о том, что происходит с темой, связанной с концертом Kanye West. Будет он или не будет? Все идет к тому, что все-таки выступления не будет. Сейчас объясним, почему.
2: То, что концерта, скорее всего, не будет, заявил источник РБК, близкий к администрации президента. И, кстати, сегодня как раз последний день, когда организаторы концерта в Санкт-Петербурге, это агентство Say Agency, могут заключить договор с «Газпром-ареной». Организаторы контракт уже подписали и отправили на корпоративную почту площадки, но ответа пока не последовало. Почему привычный рыночный процесс стал политическим вопросом? Эту тему обсудим со специальным корреспондентом РБК, автором программы «Пояснительная бригада» Андреем Винокуровым. Он присоединяется к нашему эфиру. Андрей, доброе утро. Андрей, ты соавтор большого текста в подписке РБК о том, как ведутся дискуссии о приезде опального рэпера в России. Расскажи, что удалось узнать к этой минуте.
1: Кто за, кто против?
3: Ну, знаете, когда-то был такой популярен термин касательно внутренней политики России «башни Кремля». И что они разные. У Кремля много башен, мудро говорили политологи. В общем, судя по всему, в этот раз как раз случилось именно этот фактор. То есть
1: Kanye West поссорил между собой башни Кремля, получается?
3: Ну, может быть, не поссорил, но, скажем так, судя по всему, на момент объявления его концерта далеко не во всех башнях был принят определенный консенсус, но башни Кремля, я тут имею в виду широко. То есть и администрация президента, и силовые структуры. В общем, совершенно точно, что не все были за этот концерт. И в какой-то момент, хотя какое-то одобрение было получено, в какой-то момент голос противников концерта стал слишком силен.
1: Можно хотя бы примерно нарисовать, какое крыло, да, какие башни, вот с какой позиции в этом вопросе выступали, потому что наверняка много сторон, и чье-то слово оказалось где-то весомее в каком-то случае.
3: Да, была сторона, безусловно, которая скорее считает, что вообще любой концерт подобного исполнителя зарубежного, это, наоборот, это опровергает тезис о том, что Россия в изоляции, да, мы его знаем, мы знаем эту логику, много раз видели, вот, и против было скорее, как я понимаю, консервативное крыло, вот, и я думаю, что здесь все-таки сыграла история с тем, как Kanye West демонстрировал запрещенную символику, все-таки для российской политической действительности это достаточно сильный аргумент, да, негативный в отношении того или иного человека. То есть мы можем представить, что это так обычно там не то, что легко прощается.
2: Андрей, а все-таки как еще объясняют то, что не приветствуется концерт Канье Уэста, как мы уже сказали, опального рэпера в России?
3: Ну, один из моих источников упомянул аналогию с голой вечеринкой. Вот, что он говорит, что этот тезис принимался во внимание. Да, дело в том, что все-таки у нас сейчас идет спецоперация, да, я напомню там контекст голой вечеринки, когда там было какое-то широкое такое там празднество, было потом сказано, да, негативно, в том числе там на самом высоком уровне, что в такое время нельзя как бы вот демонстрировать такой шик. Ну, конечно, если так посмотреть со стороны, да, Канье Уэста концерт может быть так интерпретирован, да, тем более, что он действительно, как сказать, достаточно одиозный, да, то есть можно от него ожидать каких-то тоже таких перформансов, вот, как это будет воспринято, вопрос, да, у нас есть патриотическая часть, которая, общество, которое может там достаточно создать негативную волну на этом фоне.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, в новом выпуске программы «Пояснительная бригада» на

0: кадёр быка, ты будешь детально разбирать этот кейс и, может быть, даже дашь пару инсайтов?
1: Я думаю, будем, но важный момент, что это одна из самых загадочных историй, с которой я сталкивался в своей карьере, потому что могу сказать, что очень неохотно говорят мои собеседники там и часто говорят, что ой, я даже об этом не слышал, хотя, конечно, понятно, невозможно об этом не слышать.
0: Это очень любопытно, заинтриговал Андрей Винокуров, спецкор РБК и ведущий программы «Пояснительная бригада» был в нашем эфире. Ну, получается, что мотив весьма интересный для внутренней политики. В общем, тоже все как в рэпе. Всегда присутствует какой-то скандал, всегда присутствует некая провокация. Возможно, здесь тоже это свою роль сыграло. Но напомню, что вечером 24 августа «Газпром-Арена» сообщила, что не является организатором концертов американского рэпера Kanye West и не подписывала договор на аренду стадиона. Концерт в России одной из самых популярных и скандальных мировых звезд, напомню, был анонсирован за неделю до этого. Все билеты практически были раскуплены. Но все-таки, если концерт состоится, на этом настаивают, в частности, организаторы, сегодня станет ясно, концерт станет самыми масштабными гастролями в России западной звезды с момента начала специальной военной операции на Украине. 8 часов 37 минут, через 48 секунд разберемся, кто же становится новой аристократией.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. АО «АвтоВАЗ».
0: 8.38 в Москве. Если вы не заметили, в мире появилась новая аристократия. Кто это? Вообще интересно, мы уже рассказывали и об обманутых стахановцах на работе, и про реиндустриализацию
4: в США. Про тихих партизан.
0: И про тихих партизан, сегодня про новую аристократию. Значит, смотрите, всего за 2 года 20% обеспеченных американцев разбогатели на целую экономику Австралии. Вот сейчас попробуйте это как-то представить. Тренд подобный наблюдается и в Азии, РБК все подробности приводит. Новую элиту формируют представители технологических компаний. За последние полвека неравенство в этих развитых странах растет беспрецедентными темпами, а через полтора десятилетия обычным, в общем-то, среднестатистическим гражданам просто будет вообще не угнаться за богатыми. В Южной Корее, например, бум искусственного интеллекта кардинально меняет социально-экономическую картину прямо сейчас. И, как следствие, возникают острые общественные дебаты. Можно ли остановить или затормозить этот процесс? К эфиру подключается руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Илья, доброе утро. Ты бы хотел стать новой аристократией?
5: Конечно, хотел бы, но боюсь, это мне не светит.
0: А как попасть в эту элиту? Где фейс-контроль?
5: А тут дело в том, что в нее уже очень трудно попасть, практически невозможно. Пишут о том, что развитие искусственного интеллекта, оно привело к формированию такого замкнутого класса людей, почти сословия. Это те, кто владеет долями в компаниях, которые разрабатывают инфраструктуру для ИИ, там, облачных сервисах и так далее. Тут интересно то, что разработчики OpenAI, они не уверены в том, что это все принесет им какую-то финансовую отдачу. А вот те, кто поставляет инфраструктуру для ИИ, они уже богатеют. Например, во втором квартале этого года операционная прибыль Samsung выросла на 1800%. Беспрецедентные цифры. Да? Такого роста не было там за последние десятилетия точно, а может быть и гораздо раньше. И все дело в том, что получается, те люди, которые причастны к технологическим компаниям, они богатеют гораздо быстрее, чем все остальные. А вот эти вот пресловутые 20% самых богатых американцев, которые разбогатели на 1,8 триллиона, то есть действительно на ВВП Австралии за год, они, ведь кто? Это обладатели акций крупнейших компаний, получается. Причем это такие пакеты акций, которые обычный человек уже не купит, просто там играя на бирже. То есть получается, что действительно какое-то сословие, такая новая аристократия.
4: Илья, ну ведь всегда было неравенство в обществе. Чем вот эта новая аристократия опасна?
0: Не догнать ее?
5: А Тут дело в том, что неравенство, оно иногда спадало. Например, вот Тома Петити, французский экономист, пишет, что в 20 веке было 3 золотых десятилетия. Это эпоха после восстановления, после Второй мировой войны, когда человек действительно

0: своим трудом мог заработать больше, чем обладатель капитала. Потому что старые капиталы были разрушены войнами, да. Вот, и получается, что человек мог своими трудами создать компанию, сделать ее великой. Вот. А потом, к 90-м годам 20 века, эта уже динамика, она исчезла полностью. А сейчас мы приближаемся к нормам 19 века, когда разбогатеть можно как? Можно выгодно жениться. Вот, и все. Пожалуй. Наверное, так. Да? Это мир романов Джейн Остин. Получается.
1: В общем, все как в романе Евгений Онегин. Как государство богатеет, чем живет и почему не нужно золото ему. А как же мы пропустили этот поворот в новый технологический уже вариант 19 века?
0: А тут дело в том, что лягушку, то есть нас, варили потихоньку, мы этого не заметили, да? Смотрите, еще в какой-то момент вот казалось, что, ну, работая усердно, можно заработать на жизнь, на какой-то приличный уровень. Но дело в том, что обладатели капитала, они богатеют гораздо быстрее, чем те, кто отдает свой труд, да? Это то, о чем, опять же, пишет там Апикити. И вот в случае с искусственным интеллектом это проявляется ярче всего. А компании, которые владеют искусственным интеллектом, если он наконец начнет приносить финансовую отдачу, они начнут богатеть гораздо быстрее, да, эти компании. А тут получится отрыв не просто от каких-то там наемных сотрудников, он получится от малого и среднего бизнеса, потому что условно Microsoft там, или, допустим, Apple, у них технологии такие, что они могут внедрять их в любых сферах, да, они могут победить любую компанию на ее рынке, потому что у них есть искусственный интеллект, а у тех есть какие-то маленькие наработки, которые никуда не годятся, по большому счету. То есть получается, что отрыв будет у сверхбогатых от всех остальных. Да, и вот эта вот концепция среднего класса, на которую весь 20 век мы полагались, она просто исчезает, никакого среднего класса не будет, будут сверхбогатые и все остальные.
2: Илья, а чего же тогда ждать? Светлого будущего, которое пророчит Илон Маск, или наоборот, каких-то новых общественных конфликтов?
1: Илон Маск сказал, человечество вымирает вообще.
0: Есть две основные версии. Да, вот мы писали о том, что правительство Тайваня начинает раздавать бесплатные деньги по 10 тысяч тайваньских долларов, что очень немного, это 315 долларов всего американских. Да, Южная Корея задумывается об этом. И Илон Маск говорит, что да, вот смотрите, мы переходим к изобилию. Это новая эра, когда роботы будут делать все, и правительство, конечно, будет поддерживать обычных людей, просто раздавая деньги. Себестоимость продуктов благодаря вот автоматизации она упадет настолько, что каждый сможет получить сколько он хочет. Это очень напоминает рассуждение большевиков о коммунизме. Да? Каждому по потребности буквально. Но есть обратная точка зрения. Многие считают, что нет, это приведет к общественным столкновениям. Потому что, как вы думаете, вот эти вот 315 долларов, они сильно украсят жизнь среднего человека, если у него не будет работы? Скорее всего, нет. И получается, что, наоборот, может быть, вместо вот этого обещанного изобилия нас ждут какие-то потрясающие общественные столкновения. Причем надо сказать, что рост неравенства, он запускает такую самоподдерживающуюся петлю. Потому что, например, доходы с капитала, они облагаются налогом гораздо меньше, чем налоги с труда. То есть получается, что у государства будет все меньше денег на социальные программы, которые, в общем-то, и поддерживают этих небогатых и средних людей. Да, получается, что они будут еще беднее. Вот. И как бы разница между ними и сверхбогатыми будет расти. Это в ближайшее время, проблема точно не решится. Никаких глобальных раздач не будет, скорее всего. И что делать всем? Хороший вопрос.
1: Понятно. С необнадеживающими новостями в эфире радио РБК руководитель отдела бизнеса Илья Носарев. Но есть детали этого материала. Они на сайте РБК доступны. В чем конкретно это неравенство выражается? В том числе, кстати, и на фондовом рынке. Вот подробно об этом написано. Золотой процент, так это сформулировали авторы статьи. Поэтому что нам всем делать прямо сейчас, чтобы завтра не оказаться там, где мы не хотим оказаться? Вот читайте, пожалуйста, делайте выводы. 8:45 в Москве. Расскажем, что важно сегодня утром.
2: Средства ПВО за ночь сбили 267 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. И, к слову, сегодня Озон втрое поднимает тарифы за страховку от их прилетов. Селлеры ответят на это решение в эфире радио РБК уже через 15 минут. Экс-президент Армении Роберта Кочаряна отправили под арест на 2 месяца, сообщили в антикоррупционном комитете республики. Накануне ему стало плохо прямо во время заседания. Политика пришлось госпитализировать. ФАС начала возбуждать дела против операторов связи за рекламу 5G, потому что официально 5G в России нет.
1: Еще сообщается о том, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка Цифровые решения. Подробности в выпуске новостей через четверть часа, а пока о том,

0: что новый «Человек-паук», «Паутина из рук», кажется, обошел, вернее, обеспечил историческую кассу летнего проката в России. Можно так утверждать. Сборы российских кинотеатров за минувший уикенд составили около 1 200 000 рублей. Бюллетеньки от прокатчика пишут об этом. На сегодня ровно неделя с тех пор, как новая часть ЧП, так иногда его называют фанаты, вышла в теневой прокат в России. Мы попросили медиавзрывателя РБК Евгению Стогову оценить сборы. Евгений уже у нас в эфире. Доброе утро. Ну, действительно, вот прокат теневой. Как все это можно посчитать вообще?
1: Коллеги, доброе утро. Прокат хоть и теневой, но, тем не менее, данные о том, как смотрят зрители эти фильмы и сколько билетов на них продано, в единую систему фонда кино все-таки попадают, поскольку идет учет так называемых короткометражных фильмов, на которые фактически и юридически продаются билеты. И если посмотреть как раз всю прошедшую неделю, начиная с 20 августа, когда стартовал «Новый Человек-паук», то кассовые сборы приближаются к 1 миллиарду рублей только у короткометражек, если быть более точным, то примерно 950 миллионов. Сказать, что именно «Человек-паук» обеспечил рекорд этого лета, все-таки не очень корректно. Действительно, сейчас самые большие цифры, если анализировать весь период последних 3 месяцев, больше 11 миллиардов рублей всего кассового сбора. Но я напомню, что выходила и «Одиссея», был и «Холоп», был и даже «Колобок», у которого тоже почти миллиард, там чуть-чуть не добрали до этого показателя. Поэтому общими коллективными усилиями.
2: А если эту сумму сопоставить с какими-то другими громкими премьерами, можно сравнить?
1: Тяжело достаточно. Можем сравнивать только с летними премьерами, опять же, с тем же пресловутым «Колобком», с которым все очень любят сопоставлять этот фильм. Да, сейчас эта сумма уже больше. Важно понимать, что в эти цифры, в эти данные попадает частично и «Одиссея», которую продолжают показывать некоторые кинотеатры. Но, тем не менее, текущие сборы за весь период проката «Колобка» составляют 812 миллионов рублей, почти 813, а у короткометражек, как я уже сказала, почти 940, то есть больше.
0: Да, цифры действительно впечатляют, по крайней мере, пока. Евгения, как ты считаешь, может быть, совсем скоро теневой прокат в России закончится? Мы накануне рассказывали о том, что Елена Дропека из Госдумы говорит, что нужно все это дело официально прикрыть. Как ты думаешь, будет такой вариант развития событий?
1: Ситуация такова, что без теневого проката, к сожалению, не выживут кинотеатры. И российским уже фильмам, которые будут выходить в тот же новогодний период, либо осенью, попросту негде будет зарабатывать. Летом без теневого проката фактически невозможно существовать. Будут очень низкие кассовые сборы, и особенно региональным несетевым кинотеатрам придется просто закрываться. И в результате некуда будет расписывать уже российские блокбастеры и позволять им зарабатывать. Другое дело, что практика переноса таких релизов действительно существует. Согласны ли с ней фанаты, готовы ли они смотреть на 2-3 недели позже, чем весь мир, это уже другой вопрос. Напомню, что с «Колобком» большая часть претензий поклонников была связана не только с качеством фильма, но с тем, что из-за него перенесли «Человека-паука».
0: Да, простите за каламбур, некоторых «Колобок» допек все-таки. Спасибо, с нами на связи была медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова. Кстати, изначальный релиз нового «Человека-паука» должен был состояться 6 августа, однако в этот день в кино вышла как раз «Сказка», «Кусочки хлеба круглым». По этой причине кинотеатры, дистрибьютор решили перенести старт проката новинки от Marvel на 2 недели. Ирина Савельева провела технологический опыт, и она все-таки спросила у одной из нейросетей, как выглядел бы «Колобок», если бы его, к примеру, снимал Кристофер Нолан. Прямо сейчас анонс несуществующего кинопродукта в эфире радио РБК.
2: Да, вот что мне ответила нейросеть. Если бы «Колобка» снимал Кристофер Нолан, это был бы не милый мультик протеста, а масштабный, мрачный и многослойный блокбастер с философским подтекстом. Фильм бы выглядел как смесь «Интерстеллара» и «Начало». Суровая, почти монохромная палитра с редкими вспышками теплого света от печи, где его испекли. Кадры широкие, эпические, будто сама природа следит за «Колобком». Съемки на пленку IMAX, чтобы каждая трещинка на его корке была видна.
0: Смотрите только в вашем воображении. Тем временем Apple разослала приглашение на презентацию своих новых девайсов. Мероприятие пройдет 9 сентября, как мы уже говорили, в театре имени Стива Джобса в Калифорнии. И станет, к слову, первым крупным событием Apple после смены гендиректора. Американский инженер и топ-менеджер компании Apple Джон Тернс сменит Тима Кука на посту главы компании с 1 сентября. Вот так День знаний там отметит. По информации портала Axios, среди прочих новинок зрителям, в частности, представят первый складной iPhone. Так ли это и чего ждать вообще от него, в частности? К эфиру подключается главный редактор itzin.ru и автор подкаста «For Geeks» Сергей Кузнецов. Сергей, доброе утро. Вы верите в то, что все-таки будет

0: складной iPhone.
1: Доброе утро. Ну да, вы знаете, многочисленные слухи утверждают о том, что iPhone будет складным, и нам его покажут в сентябре 9 числа. Поэтому я не думаю, что будет что-то иное. По крайней мере, все аналитики в этом сходятся.
0: Сергей, а в каком он будет в форм-факторе, как вы ожидаете? Все-таки это книжка, да, сейчас, что есть, допустим, у Samsung, или это все-таки раскладушка классическая, вертикальная?
1: Что значит классическая раскладушка вертикальная? Давайте так, у Samsung есть две версии, Fold и Flip. Fold – это книжка, Flip – это вертикальная раскладушка. У iPhone будет, как у Fold, это раскладной. У вас внешний экран 5, где-то около 5,3-5,5 дюйма, и внутренний экран 7,6 или 7,8 дюйма. Пока различаются показания, то ли будет две версии, то ли будет только одна версия, и непонятно, какие размеры будут. Но это раскладушка в любом случае, то есть Apple хочет занять вот эту нишу для людей, которые еще не готовы покупать себе большой планшет, но уже хотят уйти от маленького телефона. Давайте я так это назову.
2: Сергей, а в чем вообще фишка вот этого складного айфона, складного телефона вообще? Почему вдруг такой ажиотаж вокруг него и себе?
0: Если есть уже другие решения, да.
1: Ну, смотрите, во-первых, Apple обычно очень долго изучает различные решения на рынке и в последнее время редко запускает что-то революционное, и решение выпустить все же складное устройство подтверждает для нас то, что Apple наконец-то поверила в эту категорию устройств и решила в нее зайти. Второе, не было у фанатов Apple возможности пользоваться складными телефонами, потому что просто их не существовало, поэтому для тех, кто сидит на экосистеме Apple, это хорошая история с тем, чтобы наконец-то воспользоваться современными технологиями, пользоваться компактным устройством, которое в случае чего можно разложить и посмотреть в какой-нибудь поездке, например, большой фильм, или поработать с документами, или что угодно сделать на экране больше, чем экран стандартного смартфона и стандартного айфона в том числе.
2: Сергей, а уже известно, сколько будет стоить такой гаджет? Больше обычных айфонов?
1: Это 100% будет больше обычных айфонов. Опять-таки, аналитики сходятся в стоимости около $2000 за младшую модель, и некоторые слухи указывают на то, что максимальная модель будет, точнее, максимальная комплектация будет стоить $2500. Это сильно дороже текущих цен, но мы подозреваем, что и цены на обычные айфоны пойдут вверх в сентябре, потому что есть проблемы с памятью, есть проблемы с покупкой других комплектующих, и в связи с этим в том числе связано, что с скорее всего, Apple нам сейчас покажет только складной iPhone Pro и Pro Max модель, а вот обычный уедет, скорее всего, на весну, тогда же, когда нам покажут бюджетную версию.
0: Спасибо. С нами на связи был главный редактор itizen.ru и автор подкаста Fogeeks Сергей Кузнецов. Выражение «подари мне раскладушку» может снова войти в моду.
3: Кто есть кто? Lincoln Co-10 – это седан, который решил, что роль обычного семейного автомобиля ему слишком скучна. Он вроде бы должен спокойно возить людей на работу, встречать детей из школы и терпеливо стоять в пробках. Но при этом смотрит на все происходящее с таким выражением лица, будто у него на вечер совсем другие планы. Его вообще очень сложно воспринимать как очередной большой седан из Китая. Он длинный, низкий, широкий и довольно наглый. Причем наглый не в смысле «посмотрите, какой я спортивный», скорее как коллега, который пришел на деловую встречу последним, сел во главе стола и даже не извинился. Дизайн у него как раз из этой категории. Низкий капот, стремительный профиль, тонкая оптика, широкая корма. У дизайнеров не было необходимости украшать кузов хромом размером с водосточную трубу. Там его вообще нет. А вот под капотом китайская классика – полуторалитровый бензиновый мотор и два электродвигателя. В общем, это очередной последовательный гибрид. Суммарная мощность – 530 лошадей. Казалось бы, у полноприводной машины с такими характеристиками динамика должна быть на уровне спорткара. Но нет, Lincoln Co-10 весит под 2,5 тонны, поэтому разгон стремительный и не более того. Есть и хорошая новость. На дороге седан не превращается в нервного хулигана. Руль достаточно тяжелый, кузов собранный. В поворотах автомобиль не пытается лечь на бок и драматично сообщить пассажирам о перегрузках. Он держится уверенно. Похоже, инженеры действительно думали о водителе, а не только о том, сколько пикселей можно разместить перед его глазами. Салон продолжает ту же линию, здесь нет ощущения дешевого аттракциона. Качественные материалы, большие дисплеи, удобные кресла. Панель выглядит современно, но не пытается превратить салон в кабину космического корабля. Хотя электроники, конечно, хватает. Здесь, кстати, не все так гладко. Дело в том, что часть функций слишком глубоко спрятана в интерфейсе. Иногда хочется просто нажать на кнопку, а автомобиль предлагает.

0: Предлагает сначала открыть меню, потом подменю, потом еще немного подумать о смысле жизни.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Lincoln Co-10 — это большой технологичный седан с характером, который пытается усидеть сразу на двух стульях. В общем, смесь пятерки BMW и Mercedes E-класса. Одной ногой он стоит в мире комфортных семейных автомобилей, другой — в мире машин, которые способны порадовать водителя. И самое интересное, что у него это почти получается. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
3: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
4: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
5: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги – это свобода, а свобода – жизнь. Эрих Мария Ремарк.
5: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает заместитель генерального директора по стратегическому развитию госкорпорации «Роскосмос» Борис Глазков.
9: Сейчас перечитываю замечательную книжку, которая называется «Хлопок одной ладонью». Книжка прекрасна тем, что на 500 страницах текста очень доступным, очень близким и юмористическим языком во многом описывает, как так получилось, что человек оказался тем, кто он есть. Сначала автор очень подробно описывает, как появилась жизнь, потом, как появился человеческий вид, потом описывает, как появилось сознание и чем оно отличает человеческий вид от всего остального. Это книга про человеческую природу, которая написана взглядом самой природы, самой биологии, на то, как что происходило с нами, как мы из ничего получилось что-то очень сложное и очень сложно организованное.
7: Николай Кукушкин «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум». Что такое человек? Зависит от того, у кого спрашивать. Биолог, психолог, философ, историк, художник – все они ответят на этот вопрос по-разному. Одни будут искать ответ на вопрос внутри себя, другие – в окружающем мире, третьи – в глубинах прошлого. Каждая область мысли, научная или нет, преломляет человеческую жизнь призмой собственных понятий и категорий. Это хлопки двумя ладонями. Ладонь человеческой жизни сходится с ладонью научного метода или с ладонью чувственного восприятия или с ладонью исторической перспективы. И возникает звук.
5: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Логистические объекты «Озона» в Оренбурге и Уфе попали под атаку БПЛА минувшей ночью, сообщила пресс-служба компании. Всех сотрудников оперативно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания не возникло. Объект в Оренбурге возобновил работу, логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения, но пока закрыт. Российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистическим центрам, сообщила Минобороны. Удары были нанесены

0: по объектам в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуке, в Кривом Роге и Ильичевке. В МИД готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с США по Украине. Как только такие запросы поступят, заявил РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона, добавил он. Два россиянина пропали без вести после схода сели в Тибете. Местонахождение еще троих устанавливается, сообщило посольство Российской Федерации в Китае. Пропавшими без вести числится более 550 человек на границе КНР и Непала, 260 из них иностранцы. Банк России отозвал лицензию расчетной небанковской кредитной организации «Цифровые решения по увеличению активов». Она занимала 288 место в банковской системе страны. По данным регулятора, кредитная организация в частности допускала нарушение требований законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов. Большинство опрошенных родителей школьников, 82%, одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах с 1 сентября, показало исследование «Суперджоб». При этом сторонников меры среди отцов больше, чем среди матерей, 87% и 78% соответственно. А родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже, чем те, кто старше. Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. Больше новостей на сайте РБК.
1: Звонок на перемену, именно это сочетание приобретает совсем другой смысл в свете последней новости. Это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 27 августа 2026-го. Последний летний четверг, если так-то разобраться. И что происходит на рынках? Все так же стоит на месте основные индексы?
2: Знаешь, доброе утро. К снижению перешел индекс Мосбиржи. Сейчас минус 0,3%, 2050 пунктов. Рынок проигнорировал рекордные прибыли и дивиденды российских компаний, а надежды на геополитический позитив после визита главы ЦРУ в Москву не оправдались. К тому же, после трехнедельной дефляции в России наметился хоть и небольшой, но все-таки рост цен. Нефть утром дешевеет, Brent торгуется чуть выше $87 за баррель. Рынок следит за заявлениями по ближневосточному урегулированию. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня, и о нем будет объявлено уже в ближайшие дни. Рубль сохраняет нисходящую динамику, экспортеры уже подготовились к налоговым платежам, и поступление валюты на рынок заметно уменьшилось. На межбанке сейчас доллар почти 85, а евро уже выше 99.
1: В этом часе состояние богатейшей женщины России сократилось на 40%. Расскажем, кто она и почему состояние стало меньше. Услуги 5G должны появиться в российских городах-миллионниках не позднее декабря 27-го. Действительно ли можно говорить о настоящем стандарте связи 5G в таком случае? Ну а прямо сейчас узнаем мнение селлеров о новых страховых ставках на маркетплейсе Озон.
3: Утро вне конкуренции.
2: Действительно, для продавцов Озона вступили в силу новые правила страхования товара от ударов беспилотников. На маркетплейсе выросли тарифы втрое. Как к этому отнеслись селлеры, сейчас подробно расскажем. И для начала немного про страховку. Компания объявила об этих условиях месяц назад. Тогда страховой тариф вырос для новых клиентов, а теперь платить по новым правилам будут и те, у кого уже действовал полис. Мнение селлеров собрал Алексей Орлов, он с нами в студии. Алексей, что известно о компенсации по страховке?
4: Ну, селлеры могут рассчитывать на страховые выплаты, если они потеряли товар от ударов беспилотников. То есть все направлено именно вот на эту меру в свете последних событий. И если эти удары определили как диверсию или теракт. Вот такое уточнение важное. И полис действует на товары, которые находятся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов и в логистике Озон, включая возвраты. Это заявили в самой компании. При этом объем страхового покрытия не изменится. Ну и вот главный вопрос, а сколько же составит страховой тариф, который вырос в 3 раза. Если раньше продавцы платили 35 десятитысячных, то есть 0,0035, то теперь эта цифра увеличилась, как мы уже сказали, втрое, до 115 десятитысячных от стоимости товара за каждый день, пока он находится у Озона. То есть около процента составит вот этот тариф.
1: Если суммировать, получается весьма немало. А, кстати, ущерб маркетплейса как-то можно сейчас оценить?
4: Да, безусловно. Вот по нашей просьбе уже подсчитали этот ущерб в Data Insight. Так вот, потери, например, для селлеров, которые торговали на складах Озон, составит больше 100 миллиардов рублей. И вот ущерб самой площадки 64 миллиарда рублей. Но, возможно, эти цифры изменятся вот после последних новостей о том, что

0: получил повреждение. После этого ОЗОН будет направлять какие-то документы уже Ингостраху, и вот там будут рассчитывать сумму вот этих страховых выплат. Ну и большинство селлеров все же пользуются именно этим полисом, но сейчас они сами задаются вопросом, как будут рассчитаны вот эти компенсации, и до окончания подсчетов именно в самом ОЗОНе пока непонятно, какую сумму они смогут получить. Об этом нам рассказал продавец на ОЗОНе Илья Бухарин.
1: Еще задолго до этого августа Ингострах повысил этот тариф. И посмотрите, сколько всего случилось в августе. Ингострах один из немногих на всем страховом рынке, кто вообще с селлером предлагает подобный продукт. Даже если будут повышения еще после повышения, а такое вполне не исключено, те, кто хранит товары на складах, кто работает на модели FBO, они все будут поголовно пользоваться этим страховым продуктом. Сработала ли страховка за дни удара? Это хороший вопрос. Официально процесс выплат запущен, но важно понимать, что он не завершен. Итоги пока не ясны. Сколько будет длиться инвентаризация, мы как продавцы пока не знаем.
0: Ну и, как говорили в пресс-службе для РБК, вот некоторые страховые компании вовсе перестали выдавать полисы, которые могут хоть какую-то компенсацию выплатить после атак БПЛА. Ну и продавцы в целом все-таки положительно относятся к новым условиям ОЗОНа, говорят, что это лучше, чем отказ в выдаче этого самого полиса, и об этом нам рассказал селлер Сергей Игнатьев.
2: У нас не такой большой выбор, из чего выбирать. Мы самостоятельно пытались найти страховую компанию, но после того, как 18 июля были совершены первые удары по складам ВБ, страховые компании либо отказывают, либо называют просто невозможно высокие тарифы на данную услугу страхования. Поэтому мы с пониманием относимся к повышению тарифов и, честно говоря, лучше что-то получить, чем не получить ничего. К сожалению, если мы что-то получим, то мы получим значительно меньше, чем себестоимость утраченного товара.
0: Ну, я также добавлю, что мы обратились к некоторым селлерам, которые торговали через склады Озона, вот, например, в Котовске, который вчера полностью сгорел, вот этот вот склад в Тамбовской области, ну и ждем ответа, удалось ли им уже получить какие-то компенсации, если да, то обязательно расскажем об этом в наших эфирах.
3: Спасибо, это был Алексей Орлов. В прошлом часе мы разговаривали с представителем страхового бизнеса, и он нам прямо сказал в эфире, что повышение в 3 раза ставки страховой вовсе не означает, что вас ждет пропорциональное увеличение суммы страхового покрытия. Вот. Но, может быть, есть, конечно, какие-то другие варианты в этом случае. Ваш опыт, повторимся, мы ждем в Телеграме радио РБК. Но напомним, что для продавцов, чьи товары пострадали от атак на складские помещения маркетплейсов, важна вообще любая поддержка, в том числе отсрочки по уплате налогов и кредитов. Об этом рассказал член Союза продавцов маркетплейсов Василий Бумагин в совместном эфире программы «День главный» на телеканале РБК.
4: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
5: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. 2 раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
3: 9.11 в Москве. Федеральная антимонопольная служба начала возбуждать дела против операторов связи за рекламу 5G. Почему?
6: Утро вне конкуренции.
7: Напомним сразу, что официально такая сеть в России еще не запущена. По информации газеты «Коммерсант», такое дело, в частности, завели на Мегафон. Оператор рекламировал 5G, фактически предоставляя доступ к 4G, по крайней мере, так утверждают в антимонопольной службе. В компании с претензиями ФАС не согласны. Там заявили, что реклама услуги 5G режима прозрачна и законна. Как же не стать жертвой маркетинга и какая технология реально доступна сейчас россиянам? Спросим у партнера практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергея Кудряшова. Он присоединяется к нашему эфиру. Сергей, доброе утро. Действительно, могут ли

0: россияне сменить режим на 5G, учитывая, что такой сети официально в России нет?
1: Доброе утро. Действительно, 5G это пока еще технология, которая массово на рынок России, телекоммуникационный рынок России не пришла. Она пришла, наверное, только в корпоративный сегмент в формате частных сетей, где-то там, где это нужно обеспечить на тех или иных промышленных объектах. И здесь, наверное, главное не путать маркетинговые термины и термины технологические. На самом деле, первыми такую путаницу начали вносить компании в США. Это еще было несколько лет назад, когда они фактически, для того, чтобы показать, наверное, наличие у них возможности передовых технологий, поскольку пока технически они тоже в то время не могли запустить 5G, они, соответственно, некоторый 4G продвинутый режим тоже называли 5G и даже меняли, соответственно, на смартфонах индикатор в значке.
2: Но это скорее маркетинг, Сергей. А что на самом деле мы как абоненты в этом случае можем получить? Все эти пре-5G, прочие какие-то формулировки, что это по факту? Все-таки 4G же ведь?
1: Все-таки 4G, но у операторов сейчас достаточно сложная конкурентная ситуация на рынке. То есть, с одной стороны, накапливается устаревание оборудования, и, скажем так, его дешевое обновление не всегда возможно. С другой стороны, битва за клиента, с третьей стороны, работа в условиях ограничений, поэтому им нужно искать какие-то новые маркетинговые ходы, в том числе пошел в ход и этот прием, который уже был на других рынках отработан.
2: Когда же в России все-таки появится настоящий 5G?
1: Для того, чтобы появился настоящий 5G, у нас есть ряд технических ограничений, поскольку 5G требует, как любой другой стандарт связи, выделения определенных диапазонов частот, и нужно, чтобы эти частоты позволяли в полной мере использовать возможности стандарта и обладали достаточной пропускной способностью. Но у нас те частоты, которые традиционно в мире используются для 5G, достаточно давно уже зарезервированы под оборонные цели. И это было еще сделано в эпоху до развития мобильной связи.
2: Но сейчас Минцифры говорит, в конце 2027 года в миллионниках появится. Вы в это верите?
1: Вопрос решается достаточно давно. Наверное, поскольку 5G это... За 5G идет 6G и так далее. Нужно каким-то образом адаптироваться. Поэтому в целом я считаю, что вероятность не нулевая, безусловно.
2: Не нулевая.
1: Да.
2: Все, понятно, спасибо. С нами на связи был партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Все-таки 5G не за горами, но все-таки мы раньше расскажем, что важно сегодня. 9:15 в Москве.
0: Состояние Татьяны Ким за год сократилось в полтора раза, но даже с результатом в 5 миллиардов долларов она сохранила первую строчку в рейтинге богатейших женщин России, который этой ночью опубликовал Forbes. Как ее бизнес-империю описывают зарубежные СМИ, расскажем через 15 минут. Сегодня последний день, когда организаторы концерта Kanye West в Петербурге, это агентство Say Agency, могут заключить договор с «Газпромом Ареной». Впрочем, состоится ли мероприятие – большой вопрос. Источники РБК в администрации президента говорят, что концерт, цитата, «напоминает голую вечеринку», а это, как известно, тревожная характеристика. Еще немного о новостях культуры. Сегодня ровно неделя с момента выхода нового «Человека-паука» в российский теневой прокат. И по нашим подсчетам, блокбастер уже обогнал по сборам картину «Последний богатырь Колобок». Она идет в кинотеатрах официально уже 3 недели.
2: Колобок попал в паутину, получается. 9:16 в российской столице. Сейчас о глобальных темах в нашем эфире. ООН. Организация Объединенных Наций присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна. Директор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси поддержал тезис о неэффективности этой международной организации. И в этом, кстати, он не одинок. Мы тоже заметили, что дипломатические методы перестают работать. И, к примеру, недавние события. В Москве ждали, что прилетит спецпосланник Трампа Уитков, а прилетел глава ЦРУ и спецслужбы Рэдклифф. Пожалуйста, да. Россия не единственная пример. Сейчас в мире идет 61 вооруженный конфликт. Это больше, чем когда-либо с момента Второй мировой войны. Надежда Сережкина провела переговоры о кризисе мировой дипломатии с бывшим послом США в Узбекистане и на Украине Джоном Хербстом.
3: Да или нет?
4: Джон, у многих людей, которые следят за новостями, складывается впечатление, что переговоры и дипломатия как метод больше не работают, что на смену этому пришли санкции и открытые военные конфликты. Скажите честно, на ваш взгляд, дипломатия – все?
5: Если мы смотрим на дипломатию узко, просто как на контакт дипломатов и чиновников разных стран, то да, ее во многом заменили какие-то разборки в соцсетях, публичные угрозы, экономическое давление и то, о чем вы сказали. Но в широком смысле дипломатия – это совокупность мер воздействия на оппонента без применения военных средств. И в этом дипломатия продолжает играть такую же важную роль, как это было, например, в 70-е, золотую эру этой профессии. Не забывайте еще, что скорость распространения информации изменилась. Этот фактор стал играть очень важную роль.
4: Вы сказали про золотое время. Много ли среди американских дипломатов сейчас людей уровня Генри Киссинджера, например?
5: Я знаю, что Государственный департамент, ведомство, которому я посвятил 31 год, состоит из очень умных, преданных делу людей. Фактор личности здесь не так важен. Видите ли, американский дипломат — это чиновник, призванный проводить в жизнь политику, которую определил президент и госсекретарь США. Главное, чтобы дипломат справлялся с этой задачей. Разумеется, это вызывает недовольство у партии, которая сейчас не у власти. На самом же деле, у тех, кто понимает эту специфику, нет вопросов к дипломатам. Они просто исполняют волю законно избранного главы государства. Если помните, когда Трамп только пришел к власти, он отменил ряд решений и сменил дипломатический курс, принятый Байденом. Оппозиция была недовольна. Но именно так должны по Конституции работать наше правительство и наш Госдепартамент.
4: Вам лично за годы службы как часто приходилось воплощать курс президента, с которым вы не были согласны?
5: Я приехал в Узбекистан, когда президентом был еще Билл Клинтон, но через несколько месяцев после моего переезда в Ташкент он покинул свой пост. Далее мы проводили политику президента Буша. Мне повезло, что обе администрации придерживались похожего курса в отношении со странами Центральной Азии. Главной сложностью было то, что, когда я там находился, произошел теракт 11 сентября. Уже на следующий день после нападения Бен Ладена на Нью-Йорк я предложил идею. США было бы полезно иметь базу, с которой можно было бы вести военные операции против Талибана и Аль-Каиды в Афганистане. Разработанный мной план в итоге лег в основу политики правительства США. Не менее сложным был период моей работы на Украине, куда я приехал в 2003 году, за год до выборов. Моей задачей как посла там было обеспечить проведение свободных и честных выборов. И вы знаете, что просто там не было. И гораздо более сложной была работа координатора по вопросам реконструкции и стабилизации. Мне нужно было подготовить дипломатов к отправке в нестабильные страны, которые находились на грани хаоса или восстанавливались после войны. Ряд структур Госдепа и министерств США были против этого. Я не могу рассказать подробностей, но там мне очень пригодились навыки ведения переговоров и убеждения людей. И мне удалось добиться определенных успехов. Возможно, дело в том, что сейчас время не располагает к ведению спокойной дипломатии. Возможно, сейчас время не для публичной, а для тайной дипломатии, которая, несмотря ни на что, идет по всему миру.
4: Если бы у вас была возможность изменить что-то одно в американской дипломатии, чтобы сделать ее более эффективной, что бы вы сделали?
5: Я бы восстановил деятельность USAID, агентство США по международному развитию, которое оказывает невоенную помощь другим странам. Думаю, нам нужно проводить дипломатию в странах, враждебно настроенных по отношению к США. Особенно обратить внимание на Россию, Китай, Северную Корею и Иран. К сожалению, при президенте Трампе мы увидели деградацию приемов мягкой силы. Похоже, нынешний президент верит в политику сверху вниз, при котором не особо принимаются во внимание инициативы со стороны дипломатического корпуса. Это может сработать, но при условии, что политики учитывают обратную связь от дипломатов, которые работают на местах.
4: Верите ли вы, что мы вернемся к золотой эре дипломатии в ближайшие 5-10 лет? Да или нет?
5: Если ответить кратко, да, но я не согласен, что сейчас она в упадке. Если что-то изменилось, это не значит, что оно мертво. Думаю, что без дипломатии невозможно ни госуправление, ни внешняя политика любого государства.
3: Да или нет?
0: Действительно, российско-украинский конфликт продолжается, и сегодня поступили новые сведения об атаках на логистические объекты «Озона». Это произошло в Оренбурге и Уфе. В компании сообщили, что оперативно эвакуировали всех сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания не возникло. Объект в Оренбурге возобновил работу, а логистический комплекс в Уфе, по данным компании, получил незначительные повреждения. Пока закрыт, как уточняют в «Озоне», территорию нужно тщательно осмотреть. И не принимают в Уфе поставки от продавцов пока, а те, что находятся в пути, перенаправляются на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы, как обычно.
2: Это пока официальная информация. Наверняка селлерам стоит дождаться разъяснений, что именно происходило с товарами, которые находились на этих площадках, насколько они пострадали, либо полностью уничтожены, либо частично повреждены. Но это стандартная практика, впрочем, когда происходят атаки на логистические объекты. Мы сегодня все утро в эфире радио РБК разбираем и следующую тему, как застраховать себя от возможных потерь, я имею в виду, в первую очередь, селлеров. И главная тема этого утра, безусловно, для продавцов того же самого «Озона», в частности, новые правила страхования товара от удара беспилотников вступило в силу, что на себя обращает внимание во всей этой истории. Тарифы выросли втрое, между прочим. Мы выясняли отношения селлеров, об этом рассказывали буквально 15 минут назад в прямом эфире. Селлеры относятся к такой мере, как к неизбежности, потому что других способов каким-то образом сохранить товар в текущих условиях невозможно. Ну, кроме, наверное, перехода на модель, когда товар находится на твоем собственном складе, а не на складе «Озон». Так вот, тарифы на страхование выросли втрое. Это весьма ощутимо. Мы же общались еще и с представителями страхового бизнеса. Он все это подтвердил и говорит, да, действительно, подобная услуга сейчас востребована, и издержки у селлеров растут. Но что важно понимать во всей этой истории, ставки-то выросли в три раза. А вот что касается суммы покрытия страхового случая как раз, вот здесь нельзя говорить о том, что это пропорционально будет также расти, когда мы говорим о выплатах. То есть есть все-таки некоторые нюансы. Но, повторюсь, селлеры говорят, ну, собственно, деваться в этом случае некуда. И мы обращаемся к вам, к нашей аудитории, радио РБК. Знаем, среди вас есть много селлеров. Что сейчас вообще с вашим бизнесом? Как вы его страхуете? Планируете ли вы каким-то образом его переформатировать? И как проходит ваше общение с электронными торговыми площадками? Пишите.
6: Меня зовут Глеб Каланов. И я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
3: Бешеные деньги.
6: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок. И рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «Бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки по телефону. Информация из газет. Учет в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, Научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
3: Бешеные деньги.
7: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
8: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
9: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным

0: социальным явлением. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
1: РБК в цифрах.
2: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
3: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
4: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
5: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
1: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. РБК тренды.
6: Климатическая инфляция.
2: Когда говорят об инфляции, обычно вспоминают решения центральных банков, стоимость нефти или торговые войны. Но все чаще цены определяет погода. Экономисты предупреждают, что формирующийся климатический цикл Эль-Ниньо может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. По оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вероятность того, что температура поверхности Тихого океана превысит норму более чем на 2 градуса, составляет 63%. Сам по себе теплый океан – не главная проблема. Он меняет распределение осадков по всей планете. Одни регионы сталкиваются с засухой, другие – с наводнениями. В результате снижается урожай риса, пшеницы, сахара, кофе, какао и пальмового масла. По оценке Goldman Sachs, это может привести к росту мировых цен на сельскохозяйственное сырье почти на 16%, а последствия будут ощущаться вплоть до 2028 года. Климатический риск накладывается на уже существующие проблемы мировой экономики – рост стоимости энергии, удобрений и перебоев в цепочках поставок. Все чаще экономисты используют новый термин – климатическая инфляция. Экстремальная погода перестает быть исключительно экологической проблемой и становится фактором, который влияет на стоимость продуктов, решения центральных банков и темпы экономического роста.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Сотрудников логистических центров «Озон» в Уфе и Оренбурге эвакуировали после ночной атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщила компания. Объект в Оренбурге возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения, но пока закрыт. В Уфе пока не принимаются поставки от продавцов. Те, что в пути, перенаправят на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы, как обычно, добавили в маркетплейсе. Российские вооруженные силы ночью ударили по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование портов в Одесской области, сообщила Минобороны. Также были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в Киеве, Борисполе, Запорожье и в других городах. Полтора десятка рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Волгограда. В частности, задерживаются на вылет два рейса авиакомпании «Победа» и один аэрофлота в Москву. Временные ограничения на полеты в Волгограде действовали более 7 часов. Число пропавших без вести при наводнении в Непале возросло до 826, передает Reuters, ссылаясь на полицию страны. Этим утром российское посольство в Китае сообщило о двух пропавших без вести россиянах после схода сели в Тибете. Местонахождение еще троих устанавливается. Дипмиссия в Пекине оказывает содействие россиянам в зоне бедствия на границе Китая и Непала. Прорабатываются варианты их эвакуации. Кабмин создал подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Она займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизации негативных последствий нарушения работы предприятий. Ее возглавит первый вице-премьер Денис Мантуров, говорится в сообщении правительства. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Если Павел Потапов занимает первое место в списке ведущих новостей на радио РБК сегодня утром, подчеркиваю, то сейчас посмотрим на список богатейших женщин, который опубликовал Forbes. Давайте я с третьей позиции и по восходящей пойду. Значит, на третьем месте рейтинга Людмила Коган, $1,250,000,000 ее состояние. На второй позиции Елена Батурина, $1,300,000,000. А на первом месте Татьяна Ким, она же Бакальчук, $5,000,000,000. Но, хоть она и богатейшая женщина, миллиардер России, ее состояние сократилось на 40%. Что об этом пишут в мире, прямо сейчас узнаем.
2: Утро вне конкуренции.
3: Forbes подсчитал, что у основательницы Wildberries Татьяны Ким теперь не 8 миллиардов, а только 5. Тем не менее, она сохранила, как уже сказал Илья, первую строчку рейтинга 20 богатейших женщин России, причем уже в пятый раз. Кирилл Леонов выяснил, как иностранные средства массовой информации описывают бизнес-империю Wildberries. Он с нами в студии. Кирилл, перефразируя классика, «Who is Miss Kim?»
4: Для начала обратимся к версии американского рейтинга Forbes. Там Татьяна Ким номер 470 в списке богатейших женщин планеты и по-прежнему с состоянием $8,000,000,000, что неудивительно, ведь в Вашингтоне минус 7 часов. В российской версии у нее уже 5 миллиардов. Коллеги уточняют, что источник ее капитала 65% ООО РВБ, объединенной компании Wildberries и Rus.
1: Ну, все-таки, да, если говорить о том, как иностранные СМИ вообще описывают ее бизнес-империю, о том, как она себя, Татьяна Ким, чувствует в этих условиях.
4: Здесь очень много интересных деталей. Например, я могу выделить сайт Bloomberg, который описывает ее профайл, и там она является основательницей ООО Wildberries, которая написана не английскими буквами, а транслитерацией из русского языка. И что интересно, там это описывается как финансовая компания, банк, и сектор там тоже финансовый. Ну и Business Insider, например, пишет, что для создания компании Wildberries было потрачено $700 на лендинг, и многие пишут о том, как создавалась эта компания, начиная с самых первых мыслей о том, как Татьяна Ким вообще задумалась об этом бизнесе. Но главная деталь у всех остается неизменной. Сама. Всего добилась, все сделала, и в списке self-made женщин-миллиардеров, а есть и такой, она занимает 18-ю строчку в мире.
1: Неплохо весьма, кстати говоря.
4: Утром я послушал подкаст британского BBC, который называется «Татьяна Ким. Королева онлайн-ритейла». И там описывают старт бизнес-империи Wildberries вот так.
5: В 2004 году Ким было 29 лет. Пара жила в съемной квартире с новорожденным ребенком в рабочем районе Москвы. Ким боролась с послеродовой депрессией и с трудом возвращалась к преподавательской деятельности. Поэтому она стала искать другие способы заработка, не связанные с воспитанием детей. Как и многие миллиардеры, она перебирала в уме проблемы, которые, как ей казалось, она могла бы решить. И вскоре ее мысли обратились к трудностям, связанным с покупкой одежды в России. По ее словам, ей всегда было неловко делать покупки в универмагах. Продавцы часто были навязчивы, поэтому она задумалась, угадайте о чем, интернет-магазине одежды.
3: Кирилл, все, что мы сейчас услышали, это все-таки про старт бизнеса. А что пишут они сейчас?
4: Последнее упоминание Татьяны Ким в иностранной прессе на страницах New York Times. Заголовок «Она богатейшая женщина России, и теперь ее бизнес в огне». Там говорится, что сейчас предпринимательница проходит самый суровый тест. New York Times объясняет причину атак на Wildberries заявлениями украинской стороны о продаже на маркетплейсе военной формы, но мне больше понравилась другая деталь. В прошлом году самым продаваемым товаром стали красные клетчатые домашние брюки за $20, подчеркивает американская газета. Также New York Times провели и другое расследование и нашли на площадке дрон, который, согласно карточке, отсутствует в наличии. И подтверждение его покупки или продажи на платформе они также не получили.
1: Спасибо, это был Кирилл Леонов. Интересно, что пишут о богатейшей женщине России мировые средства массовой информации. Как мы убедились, они ее часто обращают внимание на ее бизнес-империю, но о том, что она self-made миллиардер, тоже, кстати, делают акцент. Ну, а если посмотреть на весь рейтинг, который Forbes сейчас опубликовал, еще несколько деталей, которые наверняка заслуживают внимания. Ни одного нового лица впервые за все время его создания, вот если посмотреть весь этот список, и вот только один человек вернулся в рейтинг. Но, кстати, можно посчитать и совокупный капитал участниц рейтинга богатейших женщин. Он все-таки сократился, если быть точным, речь идет о сумме в 6 миллиардов 800 миллионов долларов. Ну, а число миллиардеш сократилось все-таки более чем в 2 раза. Но все-таки, как мы видим, некоторые сохраняют свои позиции еще и в американской версии Forbes, поэтому весьма любопытно, что будет дальше, да, в следующем рейтинге. 9 часов 36 минут в российской столице. Через 20 секунд о том, что проректором ГИМО Наталью Кузьмину и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве. Что произошло, расскажем.
6: Реклама. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
1: 9 часов 37 минут в Москве. Итак, проректором ГИМО ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве. Рассказываем главное.
3: МВД считает их организаторами схемы по отчуждению помещений в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Источники РБК сообщают, что подозреваемые находятся за пределами России и вину не признают. Уголовное дело стало результатом многолетнего конфликта между собственниками квартир в ЖК Knightsbridge Private Park и структурами, которые связаны с застройщиком. Как развивался запутанный судебный спор, причем тут проректор МГИМО Наталья Кузьмина, которая, кстати, до сих пор числится сотрудником вуза, рассказал Александре Кудрявцевой, судебный корреспондент РБК Денис Пантелеев, который первым узнал подробности дела.
7: Если говорить непосредственно о Наталье Кузьминой, она доктор экономических наук, с 2016 года занимает должность проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам. И в институте нам подтвердили, что знают об уголовном деле в отношении проректора, но официальных уведомлений от правоохранительных органов туда пока не поступало. В обвинении речь идет о группе нежилых помещений в ЖК Knightsbridge Private Park. В 2022 году собственники квартиры решили отказаться от прежней управляющей компании «Реставрация М+.» Ее основала Наталья Кузьмина, и впоследствии ее генеральным директором был как раз Инвер Кузьмин. И после смены управляющей организации жильцы провели инвентаризацию и обнаружили, что ряд нежилых помещений, по их мнению, оформлен как частная собственность, хотя фактически объекты нужны вот для обслуживания всего дома. В июне 2023 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворяет и требования ТСН и признает спорные помещения общим имуществом собственника.
8: Чем известен жилой комплекс, о котором идет речь?
7: Knightsbridge Private Park – это такой элитный жилой комплекс Хамовников, который находится недалеко от Фрунзенской набережной. Его строительством с 2008 года занималась компания «Реставрация Н». Ее основала Наталья Кузьмина. Сам комплекс был введен в эксплуатацию в первом квартале 2017 года. Вот дальше вокруг него начинается целая цепочка конфликтов. Во-первых, это сам спор жильцов с прежней управляющей компанией из-за помещений. Во-вторых, во время рассмотрения этого спора возникает уголовное дело о попытке подкупа судьи Татьяны Перепелковой, которая рассматривала иск ТСН. Судья Татьяна Перепелкова известна тем, что в 2024 году удовлетворила исковое заявление певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. И тогда следствие устанавливает, что некоторые при этом неустановленные лица пытались добиться решения в пользу реставрации N+ и передать судье 6,5 миллионов рублей. Посредственниками следствия тогда называла руководителя юридической фирмы Татьяну Евграфову и бывшую судью Ольгу Колесниченко. В 2024 году обе получили по 4 года лишения свободы. При этом Перепелкова сама сообщила о попытке подкупа в ФСБ. Есть здесь и еще один интересный сюжет. В марте 2021 года на территории другого жилого комплекса Шуваловский было совершено нападение на Илью Перегудова. Илья Перегудов – это бывший адвокат и экс-партнер адвокатского бюро «Бартолиус». Он был генеральным директором застройщика жилищного комплекса «Найсбридж» компании «Хлебзавод номер 6». Первоначально уголовные дела по этому эпизоду прекратили в 2023 году из-за истечения сроков давности. Но в августе 2025 года по факту покушения было возбуждено новое уголовное дело, а в октябре задержали уже и предполагаемых организаторов и исполнителей покушения. Следствие сочло, что организатором нападения был миллиардер Ибрагим Сулейманов. Сам Перегудов связывал это нападение именно с конфликтом вокруг Knightsbridge Private Park.
8: Есть ли в этой истории еще какие-то интересные детали?
7: Да, еще одна деталь. Председателем правления ТСН Домна Ефремова, которая инициировала имущественные споры, обратилась в правоохранительные органы, по данным Spark является Игорь Зименков. В 2023 году США ввели против него персональные санкции, назвав его российско-кипрским торговцем оружием и организатором сети по обходу санкций.
1: Складывается ощущение, что Денис Пантелеев, судебный корреспондент РБК, возможно, единственный человек на планете, который знает все доскональные детали и подробности с именами, с бэкграундом. Действительно, получился обстоятельный рассказ. Ну, а полная версия этого материала доступна на сайте РБК. Там еще больше подробностей, поэтому можете посмотреть.
3: Предлагаю перенестись в Лос-Анджелес. Там жарко сейчас, и не только из-за погоды. Уже второй день в Калифорнии идет аукцион от компании Prop Store. На нем с молотка уходит реквизит из культовых американских фильмов.
1: Вот это интересно. То есть можно приобрести себе что-то, что найдет.

0: одевали актеры во время исполнения каких-то известных ролей или то, что мы видели в кадре.
1: 100%. Да, но одним из главных экспонатов деревянный ховерборд Марти Макфлай из фильмов «Назад в будущее 2» и «Назад в будущее 3». Кстати, эксперты оценили его в сумму от 150 до 300 тысяч долларов, а начальная ставка 75 тысяч долларов.
0: Вижу, как загорелся глаз у нашего звукорежиссера, который сидит за стеклом. А нам же ведь удалось пообщаться с Патриком Ше, он из Массачусетса. Вместе с отцом они собрали одну из крупнейших частных коллекций по фильму «Назад в будущее». Только представьте себе. Ну, чтобы вы понимали, в 2019 году они сами купили на аукционе обломки машины DeLorean из третьего фильма. Вспоминаем. Она, кстати, тоже в наличии в нашей студии. Второй раз ее звукорежиссер может продемонстрировать. Как вы понимаете, он фанат. Возможно, у него тоже есть коллекция. Ну и в разговоре с Алевтиной Сорокиной Патрик Ше подчеркнул, что даже для такого коллекционера, как он, цена, которую мы озвучили, достаточно космическая.
2: Мы могли бы принять участие в аукционе, но у нас уже есть доска Mattel, поэтому мы не будем участвовать в торгах за нее. Я просто шокирован и поражен тем, сколько она стоит сейчас. Подобную доску мы купили около 15 лет назад, и могу вам сказать, она стоила гораздо, гораздо дешевле.
3: То есть цена безумная даже для вас?
2: На 100%. Я думаю, что цены просто сумасшедшие. Последний лот был продан за 500 тысяч долларов. Это астрономически дорого, очевидно, для любого человека. В будущем он будет стоить дороже даже этой первоначальной цены.
3: А что влияет на цену?
2: Реквизиты с трилогии мы начали покупать в 2010 году. Дела пошли на лад, и мы не планируем останавливаться. Я думаю, все они продолжат расти в цене. Если, например, Кристофер Ллойд скончается, это повысит интерес к фильму. И, конечно, увеличит стоимость всего, что с ним связано. Так что цены на эти вещи будут продолжать расти. И могу вам сказать, это не конфиденциальная информация, что когда мы купили одну из досок в фильме, кажется, это было в 2013 году, мы заплатили за нее 9 тысяч долларов. На самом деле, в нашей коллекции есть и другие доски. Особенность конкретно этой в том, что на ней есть гироскопическая опора, которой, как известно, пользовался сам Майкл. Так что это на самом деле большая редкость. Мы с отцом очень старались, чтобы создать нашу коллекцию. И мы очень гордимся тем, что у нас есть два оригинальных Делориана, на которых ездили в фильме. Но также у нас есть оригинальный грузовик Марти Макфлая и Паккард Дока Брауна, который использовался во всех трех фильмах. Но еще у нас есть много реквизита. Например, анализатор мозговых волн. И мы очень-очень гордимся тем, что можем делиться всем этим с людьми во время наших экскурсий.
3: У вас есть стратегия для участия в этих торгах? Какой ваш максимальный бюджет?
2: Я бы сказал, что мы будем участвовать скорее как зрители. Там нет ничего такого, что нам было бы необходимо.
3: А что это за предмет мечты, ради которого вы готовы побить все рекорды?
2: Знаете, поезд для путешествий во времени, который сейчас выставлен в Universal во Флориде, обошелся бы в кругленькую сумму. Мы бы, конечно, тоже хотели его заполучить, но не думаю, что это когда-нибудь станет возможным. Любое транспортное средство, скажем, кабриолет Ford Бифа Таннена, мы бы точно такое купили.
0: А возможно, все дело в маркетинге и соответствующих успехах каждой франшизы. Об этом, кстати, рассказал нам американский музыкант, продюсер Томас Харлинг. Торги продлятся до 29 августа. Внимание, что на кону. Еще одним дорогим лотом станет костюм Супермена из картин 1983 и 87 годов. Ориентировочная стоимость от 125 до 250 тысяч долларов. Также на торги выставлен костюм Джона Траволта из фильма «Лихорадка субботнего вечера» и волейбольный мяч Уилсон из драмы «Изгой» с Томасом Хэнксом, помним. Ну и самый дорогой экспонат, возможно, им станет 38-сантиметровая фигура гориллы, просто цену увидел, извините, созданная для фильма «Могучий Джо Янг» 1949 года. Ее стоимость оценили в сумму до 2 миллионов долларов. 9 часов 46 минут в Москве. Отраслевые новости. Раз. Отраслевые новости. Два. Отраслевые новости. Три. Продано.
4: О чем говорят отрасли?
5: В студии Павел Потапов. Доброе утро.
4: Финансы.
5: Средний размер потребительского кредита в России в июле достиг 193 400 рублей. Это стало наибольшим уровнем с лета 2024-го, рассказали в Скорингбюро. За прошлый месяц показатель вырос на 1,1%. При этом количество выданных потребкредитов в середине лета сократилось на процент до 2 миллионов 350 тысяч. Объем выдач составил 453 миллиарда, почти не изменившись за прошлый месяц.
4: Ритейл.
5: Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Амурской области. Документы, выданные 3 фармацевтическим учреждениям, рассказали в Роскачестве. Аптеки полностью адаптированы для приема посетителей из Китая. Все вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском. Стандарт аптек называется China Friendly.
4: Транспорт.
5: Дилеры планируют в следующем году направить в Госдуму и правительство законопроект о жизненном цикле автомобилей, пишут ведомости, ссылаясь на Ассоциацию «Российские автомобильные дилеры». Предлагается дополнить базовые сведения в электронном паспорте транспортного средства новыми данными. Среди них цена, пробег, сведения о ДТП и техобслуживании, обременение, дата их установления и снятия, статус автономного транспортного средства, в скобках беспилотный автомобиль, данные о фактической утилизации автомобиля, название компании, выполнившей эту утилизацию. Цель готовящегося законопроекта – создать цифровую историю каждой машины от момента рождения и до ее технической смерти.
4: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
0: 9.48 в Москве. А каков жизненный цикл автомобиля, который выполняет роль такси? Интересно. Наверное, совсем небольшой. А вот услуги такси, возможно, выдыхайте, подешевеют, потому что на их защиту стал Банк России. Центробанк считает необходимым снизить тарифы для такси в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, то есть ОСГОП. Об этом говорится в отчете регулятора.
1: Вообще, что такое ОСГОП, расскажем. Это обязательный полис, который приобретают таксисты и компании. В чем смысл? Такой документ защищает именно пассажиров такси. Если во время аварии человек получил травмы или погиб, страховая компания обязана выплатить компенсацию. Страховщики смогут лучше оценивать риски, предлагать водителям более справедливые условия полиса, если тариф снизить. В свою очередь, таксопарк сможет окупить ОСГОП на более выгодных условиях, по крайней мере, так считают в Центробанке.
0: С нами на связи гендиректор Московского таксопарка 495, Андрей Капитан. Андрей, доброе утро. А вы цены снизите, если все-таки понизят страховые взносы?
6: Доброе утро. Смотрите, ОСГОП, да, совершенно верно, это страхование получается перевозчика. Вот, за него платит не совсем водитель, за него платит как раз компания, перевозчик. Это юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, либо водитель со статусом самозанятого, который имеет также статус перевозчика. Общественный совет по развитию такси неоднократно поднимал эту тему, и это на самом деле его победа, в том, что Центральный банк увидел, что тарифы на самом деле необоснованные. Вот. Еще года два назад, когда, собственно, была инициатива в введении ОСГОПа, был вопрос, а зачем он, в принципе, нужен? Для того... Почему? Потому что, в принципе, полис ОСАГО точно так же защищает, собственно, пассажира. И при его, грубо говоря, ну, не дай бог, смерти, либо там какому-то вреду...
0: В общем, все это было уже там предусмотрено, получается, излишняя мера избыточная.
6: Именно так. Именно это как раз перевозчик. И сейчас стоимость полиса составляет около 3200 рублей. А более миллиарда было собрано за год. Выплаты по открытым источникам составляют не более 10%. То есть, соответственно, сама стоимость полиса необоснованно завышена.
0: Как, интересно, вы ответили на мой вопрос, снизите ли вы цены в случае, если Банк России все-таки добьет своего?
6: С удовольствием снизим, как только все подешевеет.
0: Хорошо, принято.
1: А часто вообще приходится выплачивать вот такую страховку пассажиры? Бывали такие случаи? Насколько они действительно часто происходят?
6: Вот как раз вот, собственно, по отчету, таких случаев минимальное количество, а собрано более миллиарда.
1: Но это же много.
6: Именно так.
0: Андрей, ну все-таки фундаментальная проблема сейчас с нынешними тарифами, да, на ОСГОП. Вы, я так понимаю, вообще считаете ОСГОП избыточным? Его стоило бы, наверное, взять и отменить, да?
6: Ну, это в идеальном, конечно же, моменте. Тогда бы, конечно, не было дополнительных обременений для бизнеса. Все верно?
0: Если тариф все-таки снизится, ОСГОП пока существует, означает это, что пассажир будет получать и меньшую компенсацию в случае чего?
6: Ну, да нет, почему? Это никак не связано с компенсацией, прописано, собственно, законом и верхней планкой тоже. Как бы там все прописано. Я же говорю, собрано миллиард, а потрачено менее 10%. Это не 90% куда ушли? В прибыль компаниям страховым. И Центральный банк, слава богу, это отметил и это увидел.
0: Если говорить о выплатах, как часто вот их приходится, да, наступает тот самый страховой случай? Это в вашей практике? Как...
6: Ни одного процента. В нашей практике, в нашем таксопарке даже такого случая не было. Но мы заплатили. То есть в нашем таксопарке нулевая убыточность.
1: Но в целом вы позитивно оцениваете инициативу Центробанка?
6: Конечно.
0: Понятно. То есть вы считаете, что все-таки затраты в целом ваши, да, лично вашего бизнеса и водителей все равно могут стать меньше, если Центробанк добьет своего, да или нет?
6: Естественно, естественно.
0: Все, понятно, спасибо. С нами на связи был гендиректор московского таксопарка 495 Андрей Капитан, но все-таки что-то мне подсказывает, что не стоит.

0: стоит ждать какого-то фундаментального снижения цены на услуги такси в этом случае, потому что только полная отмена ОСГОП, видимо, поможет. Но...
1: Ну, вот эксперт сказал, что как только все подешевеет, то и стоимость тарифов тоже пойдет вниз.
0: А наличие полиса ОСГОП обязательно для легкового такси с 1 сентября 2024. Еще данные ЦБ вот следует, что в прошлом году объем сегмента составил больше 2,5 миллиардов рублей. 9 часов 52 минуты в российской столице. Что в мире спорта происходит прямо сейчас, если там страховые случаи, расскажет Егор Белов.
2: Спорт на РБК.
3: Ну что, определились все участники основного этапа футбольной Лиги чемпионов. Накануне путевки получили еще 4 клуба. Фенербахче на выезде обыграл Лион 2-1 и по сумме двух матчей преодолел барьер квалификации. Норвежский Викинг победил Загребское Динамо 3-1, также пробился в группу. Впервые за 34 года Викинг сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Добился успеха и АЕК из Афин, разгромив Левски со счетом 4-0. Противостояние Цели и Слована затянулось. Основное время завершилось в ничью 1-1, также был и в первом матче. В дополнительное время вновь забил клуб из Братиславы, одержал победу со счетом 2-1. Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится сегодня в 19:00 по Москве в Монако. Всего в турнире примут участие 36 клубов. Каждый из них проведет по 8 матчей, 4 дома и 4 на выезде. Я добавлю, что действующий победитель Лиги чемпионов, французский ПСЖ, в финале минувшего розыгрыша команда Луиса Энрике по пенальти победила Арсенал.
0: Ну, и, кстати, если говорить еще о том, как Спирсян сделал ассист, помог Ахли минимально обыграть Окленд, я правильно сделал?
3: Расскажи об этом. Блестяще все выговорил. Илья действительно воспитанник футбольного клуба Краснодар. Эдуард Спирсян продлил результативную серию в матчах за саудовский клуб Аль-Ахли. Он сделал голевую передачу в поединке против Окленда в матче межконтинентального кубка ФИФА. Победил Аль-Ахли со счетом 1-0. Спирсян молодец. Уже 4 матча подряд неизменно набирает очки.
0: Буквально несколькими точными ударами Егор Белов смог рассказать достаточно обширную спортивную повестку.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: 78% собственников квартир хотят проверять финансовую надежность арендаторов. Но почти половина жильцов не готовы раскрывать такие данные. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН по итогам совместного исследования. Собственники хотят знать о платежной дисциплине, задолженностях, просрочках и судебных производствах потенциального жильца. Однако система проверок сегодня – это редкость. Всегда проверяли арендатора лишь 14% владельцев квартир. Еще 22% делали это время от времени, а больше половины никогда не проверяли жильцов. Либо не считали нужным, либо вообще не знали, что это можно сделать. Основной способ проверки сегодня – это проверка паспорта или регистрации. Так поступают 79% собственников арендного жилья. Еще 14% ограничиваются денежным залогом, не запрашивая других данных. Банковские выписки просят лишь 11%. При этом арендаторы тоже готовы делиться информацией, но на своих условиях. 41% жильцов согласны предоставить данные о финансовой дисциплине, если это ускорит подбор жилья и повысит шансы на аренду. Из них 30% хотят сами решать, что показывать, и лишь 11% готовы раскрыть все данные сразу. Отказались от такой проверки 47% арендаторов. Сейчас доказательства финансовой надежности либо не требуются вовсе, либо заменяются денежным залогом. У 34% арендаторов залог выступает гарантией их надежности, а еще 30% говорят, что от них обычно вообще ничего не требовали. Эксперты ЦИАНа отмечают, что на рынке аренды лишь только формируется новый стандарт проверки, более прозрачный и удобный, чем нынешний паспорт, залог и личные впечатления. Тема особенно актуальна. Рынок аренды растет, а прозрачных механизмов проверки жильца по-прежнему мало. Время покажет, станет ли добровольная проверка финансовой надежности новым стандартом, но спрос на прозрачность с обеих сторон уже очевиден.
2: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает первый вице-президент, глава блока рынков капитала «Газпромбанка» Денис Шулаков.
7: Книга, которая на меня произвела очень сильное впечатление, которую я читаю сейчас, называется «Знаки пути». Автор книги «Авессалом Подводный» — это псевдоним Александра Каменского, 1953 года рождения. Книга в философское, и рассуждение в этой книге о том, должен ли человек постоянно работать над своим самосовершенствованием, и что такое путь духовного роста, знаки именно об этом пути, потому что каждый человек постоянно идет через какие-то развилки, и на этих развилках и перекрестках духовных дорог стоят какие-то знаки. Вот эту азбуку знаков научиться читать с позиции даже прожитых лет, оглядываясь, очень интересно. Книжка об этом, почитайте.
5: А весолом подводный «Знаки в пути». Учиться и совершать выбор для человека трудно, неприятно и нередко ведет к стрессам. Это известно давно. Однако даже для того, чтобы просто поддерживать существование и учиться, и выбирать в какой-то мере необходимо. Можно, конечно, стремиться максимально свести свою жизнь к рутинным действиям. Это путь Обломова. Для него, однако, требуется определенная материальная обеспеченность. И поскольку для нас этот путь недоступен, попытаемся разобраться в том, почему же выбирать так трудно и неприятно.
2: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова. Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
8: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК. Что это было? В эфире.
9: Мы разговаривали с господином Шойтовым из Минцифры. Он говорил про то, что они тоже думают над маркировкой нейроконтента, но очень аккуратно ушел от вопроса, когда я спросил, а кто же должен маркировать-то, я как автор или платформа? И вот здесь...
10: Ну, можно взять китайскую кальку, да, можно взять. Можно, должен автор? Маркировать ты, потому что иначе это уголовная ответственность. Уголовная ответственность.
9: О, как я не знал.
10: Да, и должна маркировать платформа, которая предоставляет эту...
9: Площадку.
11: Ну, да. Тут, как у любой монеты, есть, честно говоря, две стороны. С одной стороны, хочется знать, что, возможно, контент сгенерирован. С другой стороны, я по себе знаю, по своим текстам, которые я пишу. Многие из них, которые я писал полностью с нуля, от начала до конца, не проходят проверку.
10: Тут речь в первую очередь про медиа-контент, изображение и видео. То есть это то, которое влияет больше всего еще и на морально-этические аспекты.
5: Соучредитель компании «Бергер» Сергей Миневич в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Наступление российских вооруженных сил идет не снижающимися темпами на всех направлениях, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов. Сегодня он проверил ход выполнения боевых задач южной группировки войск и заслушал доклад командующего, сообщила Минобороны. В Киеве и Киевской области поражены объекты, задействованные в сборке, хранении и распределении беспилотников и комплектующих к ним. Речь, в частности, о складском комплексе «Сан-Парк», сообщили в Минобороны. Задержана за шпионаж жительница Мариуполя, передававшая украинским спецслужбам сведения о дислокации подразделения российских войск, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Число погибших при наводнении в Непале возросло до 175 человек. Без вести пропали 476 иностранцев, передает индийское агентство АНИ со ссылкой на источники в посольстве Непала. Ранее сообщалось о 162 погибших в ходе ливневых дождей. Лесные пожары охватили более 500 тысяч гектар в Красноярском крае, сообщает региональный лесопожарный центр. Там отметили, что угрозы населенным пунктам нет. В Красноярском крае с 10 июня введен режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность. Бывший президент Армении Роберт Кочарян находится в больнице, сообщил РИА Новости знакомой ситуации источник. Сегодня суд в Ереване арестовал Кочарян.

0: Чиряна. Антикоррупционный комитет обвиняет экс-главу государства в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Также накануне суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте сына Роберта Кочеряна Сидрака. Российская Федерация может стать первой страной, с которой Индия введет безвизовый режим после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований, заявил известием посол Республики в России Винай Кумар. По его словам, точные сроки группового безвизового режима пока не определены. Больше новостей на сайте РБК.
1: У микрофона Илья Приходько. Ближайший час в нашем эфире. Для продавцов «Озон» вступили в силу новые правила страхования товаров от ударов беспилотников. Насколько вырастут ставки, разбираемся. Россияне стали меньше путешествовать по стране. Количество поездок внутри России по итогам неполных 8 месяцев этого года составило 58 миллионов, подсчитал АТОР. Разбираемся, становится ли это новым долгосрочным трендом. Ну а в мире появляется новая аристократия. Причина развития искусственного интеллекта. Расскажем в детали. 10 часов 3 минуты в российской столице. Индекс Мосбиржи пока не демонстрирует попыток выйти на траекторию роста. Почему так происходит, прямо сейчас расскажет экономический обозреватель РБК Алевтина Пинкальская.
2: Рынки на РБК.
3: Недорогая нефть, не слабеющий рубль, ни даже череда позитивных отчетов. Ничто не может подтолкнуть инвесторов, трейдеров, участников российского рынка к покупкам. Индекс Мосбиржи продолжает снижаться уже далеко не первую сессию подряд. А буквально спустя 5 минут после старта основной сессии ключевой индикатор российского рынка акций теряет больше 0,5%. Торги идут возле планки 2050 пунктов. Путь на 1900. Тот уровень, который, казалось, многие хотели забыть как страшный сон, снова открыт. Безусловно, наибольшее давление и вот это вот игнорирование позитивных новостей, у нас, кстати, накануне еще вышли данные по инфляции, тоже не самые плохие. Была зафиксирована инфляция за последнюю неделю, но тем не менее минимальная. Так вот, никакие хорошие новости не могут поднять настроение из-за геополитического вот такого фона. Давайте посмотрим, кто у нас снижается больше всего к текущей минуте. Картина, кстати, смешана, не сказать, что вся карта рынка красная. У нас в лидерах снижение ВУШ, теряет он 3% с третью. Компания опубликовала еще в ходе утренних торгов до старта основной сессии отчет по МСФО за первое полугодие. По-прежнему остается сервис кикшеринга убыточным, хотя убыток и несколько сократился. Выручка подросла всего на 4%. Рынок отреагировал на отчет негативно, как я уже сказала, котировки в лидерах снижения. Также у нас теряет около 1% ВК. Снижение продолжается еще со вчерашнего дня. Накануне бумаги обновили очередной исторический минимум. Ну и также в минусе у нас на 0,5% бумаги «Озон». Сама компания подтвердила, что ночью атаки подверглись логистические объекты в ряде городов. Предварительно пострадавших нет, возгораний не возникло, но, тем не менее, продолжаются распродажи. А также у нас снижаются на 1,5% котировки «Новобев». Накануне компания также опубликовала свои финансовые показатели, и вот рынок реагирует несколько негативно. Если продолжить краткий обзор, посмотрим, что у нас происходит на рынке нефти. Бочка Brent, в принципе, стабильна, торгуется в районе 87, чуть ниже долларов. Это речь идет о ближнем октябрьском фьючерсе. Тут все прогнозируемо. Что касается рубля, то накануне он понес потери на спотовом рынке Мосбиржи к юаню, и вот уже сегодня это ослабление продолжается. Китайская валюта торгуется уже выше 12 рублей 65 копеек. Подробно основные истории, отчеты и главное, что делать инвестору на таком рынке, разберем буквально через несколько минут.
2: Реклама.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу.

0: шортим, что делают сейчас? Шортим и индекс РТС, фьючерс на индекс РТС, фьючерс на индекс Мосбиржи. Но я также являюсь инвестором, и я добираю позиции, добираю акции на ключевых точках, но пока жду дальнейшего еще снижения. MAEX может уйти, наверное, на 1800 все-таки.
1: 1800? Это на каком горизонте у вас такой стоит уровень?
0: Ну, мне кажется, в ближайший месяц. Но, по крайней мере, все за это говорит. Конечно, если мы уйдем обратно выше 200, то здесь отменится этот шортовый план. Но пока, если мы вот находимся ниже отметки 200, то жду 800.
1: Так, объясните мне, Диана, если у вас шортовый план уровень 1800, то стоит ли сейчас в свой инвестиционный портфель что-то добирать, если рынок может уйти намного глубже и уже в ближайшее время, как вы ожидаете?
0: Но я и в июле добирала, и в июне добирала, и повыше. Ну, у меня горизонт инвестирования 10 плюс лет, поэтому мне текущее падение, оно особо меня не так сильно волнует. Ну, падает, падает, это же все история. Я инвестирую уже активно с 2019 года, и ковид, и СВО переживала. Все это прекрасно помню. В моменте кажется, что все пропало. На самом деле это все проходит и становится историей.
1: Хорошо, давайте тогда, ну, как посмотрим, если посмотреть на котировки очень многих российских акций, то за последние там 5-10 лет все-таки они стали историей, но историей падения, скажем так. Ну, давайте, может быть, конкретно вы сказали, что короткие позиции открыли по фьючерсам на индексы и добираете, если я вас правильно поняла, в портфеле в лонг какие-то конкретные акции. А у вас есть короткие позиции по каким-то конкретным бумагам? Если да, то скажите, по каким, и какие у вас длинные позиции по каким бумагам?
0: Акции совсем не шорчу, не открываю короткие позиции по ним. Если шорчу, то сами индексы, фьючерсы. Открыто много лонговых позиций. У меня очень сбалансированный, достаточно большой портфель. Там порядка 20-25 акций, ну, в зависимости от того, какой портфель, потому что портфелей уже несколько. И разные секторы. Я всегда стараюсь диверсифицировать по 10.
1: Ну, это понятно, да, это общие какие-то принципы. Я вот спрашиваю, сказали, что вы в июле добирали, сейчас добираете. Интересно, что и с каким расчетом?
0: Ну, я добирала и металлургов. Металлурги, конечно, очень сильно просели, но пока высокая ключевая ставка, вообще не стоит ждать, я думаю, от них роста. Я добирала банковский сектор, добирала нефтяной сектор, как раз-таки были атаки в это время на НПЗ и хорошо просели. Добирала и что-то из добывающего сектора добирала. И ритейл тоже добирал. В общем,
1: понятно. В общем, вы широкой волной прошлись по всем возможным бумагам. Хорошо, Диан, смотрите, если глобально смотреть за рынком, я думаю, вы торгуете каждый день, наблюдаете поведение инвестора и трейдеров, вообще какие-то, может быть, у вас есть интересные наблюдения за поведением участников рынка в последнее время, какие-то интересные тренды вы замечали?
0: Ну, я еще параллельно торгую нефть и газ, даже на самом деле больше торгую именно эти инструменты.
1: Фьючерсами на Мосбирже, да?
0: Да, фьючерсы на нефть, на газ, конечно, нефть очень интересна сейчас, газ менее волатильный, потому что там июль месяц, уже август месяц, прошу прощения, время так быстро летит, и нет каких-то экстремумов по погоде, ничего особо там не происходит, поэтому газ вот сейчас такой немножко пухленький и неинтересный. Нефть интересна.
1: Я сразу уточню. Каким конкретным инструментом по газу? У нас же на Мосбирже, в принципе, есть и фьючерсы, и на самый ликвидный на Henry Hub, но в том числе дает площадка возможность при желании торговать и фьючерсом на европейский газ. Вы чем торгуете?
0: Нет, европейский вообще не трогаю, хотя там есть интересная идея. Мне кажется, он полетит нормально так вверх. Ну, это чисто наблюдение, я его совсем не торгую. А торгую я Henry Hub как раз-таки.
1: Хорошо, а по нефти чего ждете? В какой вы сейчас позиции по нефти?
0: Больше в лонговой. Сейчас вижу нефть в диапазоне 80.

0: 76-100 долларов. Это достаточно такие древние зоны на недельных таймфреймах, которым уже по 18 лет. Как раз у нас 86 такой важный на самом деле уровень, если открыть старший таймфрейм. Пока больше от 86 и выше лонг рассматриваю, но если пойдем ниже 86, там и 83, 82, 80, такие цели есть. Пока больше смотрю, все-таки склоняюсь в сторону 100. Сама работала больше в лонг, сейчас сама без позиции, позавчера закрывала лонг, до целевых точек уже цена дошла, и сейчас пока вот жду, чтобы рынок вдохнул новую ликвидность и пошел куда-то.
1: Ну, главное, да, чтобы этот интерес к фондовому рынку у наших участников не иссякал. Хорошо, мы вот по трейдерской картине разобрались. Давайте немножко посмотрим на фундаментальные показатели. Сегодня уже у нас только-только основная сессия стартовала, но, тем не менее, уже с утра пришло определенное количество отчетов. Так, у нас ВУШ представил финансовые результаты за первое полугодие. Выручка, как я уже говорила, выросла всего на 4% год-году до 5,5 миллиардов рублей. Чистый убыток сократился, но тем не менее остается. Сократился он почти на 7% и сейчас составляет 1,7 миллиарда рублей. Также соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев подросло и составляет сейчас 3,4x против меньше 3 ранее. Какой у вас взгляд на ВУШ как долгосрочного инвестора? В вашем портфеле он есть?
0: Нет, этой компании у меня нет. И не вижу таких особых перспектив, на самом деле, конкретно в этой компании.
1: Угу. Хорошо. ВУШ вас смущает именно с точки зрения бизнеса, вот этот кикшеринговый бизнес в России, его состояние? Ну, или закредитованность самой компании?
0: И это тоже, это я, конечно, тоже смотрела про закредитованность, но в том числе я не очень вижу эту историю долгосрочной, потому что мне кажется, что здесь есть такие некие риски запрета от государства использования вот этого шеринга. Вот,
1: то есть, ну да, регуляторные риски, конечно, в кейсе ВУШ всегда занимают одни из ключевых показателей, те, на которые указывают аналитики. Хорошо. Далее у нас фикс прайс раскрыл результаты по МСФО за первое полугодие, также второй квартал. Если смотреть отдельно на второй квартал, то выручка увеличилась на 7% год-году, и чистая прибыль выросла на 16% и превысила 2,5 миллиарда рублей. Очень неплохо. По чистой прибыли рост, но у нас сейчас фикс-райс не самая ликвидная история. Я отмечу, что эта компания сейчас не в большом фокусе, тоже у аналитиков. Давайте посмотрим с вами на валютную историю. Вы по валютному рынку торгуете?
0: Торгую, больше наблюдаю, но наблюдаю достаточно плотно.
1: Угу. И какие у вас выводы?
0: Ну, как будто бы у нас доллар собрался на 90, если мы говорим про доллар.
1: Ну, интересно, при том, что консенсус мнения рынка все-таки на конец года остается прежним, 80-85, ну вот сейчас вроде до конца года еще 4 месяца, но вышел уже доллар к тем целевым значениям, которые аналитики ставят и не меняют. Вы то считаете, что он будет слабее, чем все ждут того рубль?
0: Да, хотя я на самом деле, если спросить меня месяца 2-3 назад, я тоже больше придерживалась мнения, что мы будем даже еще ниже. Ну, у меня такой достаточно широкий диапазон, здесь 70-85, то есть прям 15 рублей. Но как будто бы сейчас выбираемся действительно отсюда, если выберемся, то 90 – это прям ближайшая цель будет, а если пройдем 90, то и 100 не за горами.
1: Хорошо, спасибо большое. С нами на связи была Диана Марк. Трейдер, обсуждали мы российский рынок, но тем временем ключевой индикатор российского рынка акций, индекс Мосбиржи, продолжает развивать снижение, теряет уже почти 0,7%, 2057 пунктов, ближайший уровень сопротивления 2000 пунктов. И сегодня также у нас ждем ряд отчетов, продолжается сезон публикации финансовых результатов за второй квартал и первое полугодие, но кажется, что даже очень хороший результат результаты пока настроение инвесторам не поднимают.
2: Спасибо. Это была Алевтина Пинкальская с экспресс-разбором старта основной сессии торгов на Московской бирже. Ну, действительно, пока настроение преимущественно минорное, как мне кажется, но горизонт событий вполне понятен. 10 часов 18 минут в Москве. Давайте посмотрим, что происходит сейчас с обыкновенной акцией «Озон». 2176 рублей. Снижение, кстати, продолжается прямо сейчас. Но оно и понятно. Новые атаки на логистические объекты этой компании. Сам «Озон», между тем, втрое увеличил тарифы на страховку от беспилотников для буквально всех категорий продавцов. Месяц назад компания вела такую систему только для новых клиентов. Полис покроет убытки в случае атаки беспилотников, но тут важный момент, она должна квалифицироваться как теракт или диверсия, это важно. Потери селлеров после ударов по складам Amazon уже оцениваются более чем в сотню миллиардов рублей. Об этом, в частности, говорят аналитики Data Insight, они все посчитали по просьбе радио РБК. Marketplace объявил, что продавцы, которые подключены к программе страхования от Ингостраха, получит выплаты после атак. Но важный нюанс. Увеличение тарифа не значит, что вырастет и размер выплат по страховке. Об этом в нашем эфире рассказал заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Российского союза страховщиков Михаил Парватов. При этом увеличение тарифа он назвал закономерным. А вот почему, давайте послушаем.
3: Степень риска существенно возросла. То есть, когда у вас вероятность наступления страхового случая стремится к 100%, соответственно, либо очень высокие тарифы, либо страховщик вообще не страхует такие риски.
2: Но, с другой стороны, мы видим сразу кратное повышение. Неужели рынок готов к такому повышению?
3: Я не знаю, рынок готов или нет, но что касается существенного повышения, да, потому что риски существенно возросли. То есть еще 2 месяца назад склады маркетплейсов находились в зоне, ну, скажем так, обычного риска. То есть риск попадания туда беспилотников не превышал риск попадания беспилотников в любой другой гражданский объект. Сейчас украинские вооруженные силы бьют прицельно по складам маркетплейсов. Сначала это был Wildberries, теперь целенаправленно по Озону, поэтому все логично.
4: Учитывая, что рост тарифов вырос втрое, значит ли это, что сумма покрытия вырастет пропорционально?
3: Нет. Дело в том, что страховая сумма или сумма покрытия – это стоимость объекта страхования. То есть, если застрахованы товары, принадлежащие селлерам, то страховая сумма составляет стоимость этих товаров.
2: Есть ведь куча нюансов. Случаи ведь должны признать и террористическая атака и так далее. С этим ведь тоже, наверное, могут возникнуть сложности для того, чтобы добиться этих выплат. Как вы считаете?
3: В принципе, сложностей не должно быть. Действительно, в самом начале, там, в 22-23 годах, уголовные дела в случае атак беспилотников, в случае причинения ущерба в результате этих атак, возбуждались по разным статьям Уголовного кодекса. Затем правоохранительная практика примерно пришла к общему знаменателю, и эти атаки квалифицируются как террористический акт, то есть уголовные дела возбуждаются по 205 статье Уголовного кодекса, который так и называется террористический акт.
4: А в случае с Wildberries все прилеты, которые произошли с 18 июля, признаны терактами?
3: Сложно сказать, это скорее вопрос к Wildberries, потому что у них есть документация.
4: Если говорить про селлеров, есть ли у них выбор? Известно, что Озон эксклюзивно работает с компанией Ингостраха. Можно ли найти какую-то альтернативу, другую компанию выбрать?
3: Это вопрос, опять-таки, к Озону. Тут просто возможны разные варианты. Если товары селлеров страхует сам Озон, то это его выбор. Да? Он сам может выбрать компанию, с которой он заключит договор страхования. Но свои товары также могут сами селлеры застраховать, и здесь они абсолютно свободны в выборе страховщика.
2: Если говорить о неком временном промежутке, сколько может занимать вот и оценка ущерба, переводы денег селлерам по страховке? Насколько это долгосрочный процесс? Кстати, я посмотрел, Следственный комитет возбудил дела по атакам 18 июля, но пока не видно решения.
3: Сколько времени это займет, сказать сложно, потому что мы говорим про добровольный вид страхования. Государством условия страхования никак не регулируется. То есть это предмет соглашения между Озоном и Ингострахом, ну, в данном случае, да, между маркетплейсом и страховщиком. В принципе, как правило, речь идет о 30, может быть, 60 днях, а после предоставления всех необходимых документов. Здесь нужно смотреть на перечень документов, которые страхователь должен предоставить страховщику.
2: Вот, кстати, есть вопрос от слушателя, а каким может быть перечень этих документов, на ваш взгляд?
3: Ну, опять-таки, это предмет договора между страхователем и страховщиком, это там прописано. прописано, нормативно это никак не урегулировано. Но по общему правилу страхователь должен предоставить документы, подтверждающие две вещи. Первое, что наступило событие

0: предусмотренное договором страхования, это может быть, например, постановление о возбуждении уголовного дела. А вот, кстати, ответ на один из предыдущих вопросов. Если там и оттуда следует, что уголовное дело возбуждено по 205 статье УК РФ, то да, это страховой случай. И второе, должны быть представлены документы, подтверждающие размер ущерба, то есть страховщик должен понять, а сколько, собственно, ему надо платить.
1: Наш собеседник отмечает, для оценки ущерба и выплат селлерам может потребоваться от 30 до 60 дней. Если вы уже получили такие страховые компенсации, пишите в телеграме «Радио РБК», сколько эти выплаты составили. Ну а для продавцов, чьи товары пострадали от атак на складские помещения маркетплейсов, сейчас важна вообще любая поддержка, особенно отсрочки по уплате налогов и кредитам. Об этом, в частности, в нашем эфире рассказывал член Союза продавцов маркетплейсов Василий Бумагин. Кстати, свое согласие или дополнение тоже можете выразить, отправив сообщение в телеграм «Радио РБК». Ну, а если вы задумаетесь о том, как защитить или приумножить свои капиталы, к вашим услугам программа «Инвестиционный час» на «Радио РБК» сегодня в 17:10. Весь эфир посвящен разбору инструментов, которыми можно отыграть рост цены на золото. Где выше доходность, ликвидность и удобство для инвесторов? Или, может быть, сейчас на рынке появились какие-то новые опции? Повторюсь, 17:10 по Москве, «Инвестчас» на «Радио РБК».
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все, без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Резать лося. Лося – словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Ключ.
4: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком – прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
5: Шеф, не многовато ли?
4: Была не была. Беру на 10.
5: Есть на 10.
4: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Примерно 50% зрителей признаются, что покупали товары после рекламы на Супербоуле.
7: Это то, ради чего все практически и смотрят Супербоул.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые...

0: которые движут индустрией развлечения. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Инвестор Трамп. Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания. На этот раз не из-за политики, а из-за своих инвестиций. Согласно опубликованной декларации, в 2025 году на его счетах было совершено более 21 тысячи сделок с акциями и криптовалютой. При этом журналисты обратили внимание на любопытную закономерность. Часть покупок приходилась накануне громких заявлений и решений самого Трампа, которые впоследствии заметно влияли на фондовый рынок. Возникает закономерный вопрос. Можно ли считать это использованием инсайдерской информации? Формально – нет. Американское законодательство запрещает торговлю на основе закрытой информации, полученной от компании. Но решения президента, тарифы, санкции или изменения экономической политики не попадают под эти нормы. Отдельного закона, который запрещал бы главе государства инвестировать, заранее зная о собственных будущих решениях, в США нет. Именно поэтому ситуация вызывает скорее этические, чем юридические вопросы. Критики заявляют о конфликте интересов. Сторонники отвечают, что президент, как и любой гражданин, имеет право распоряжаться собственными активами. На фондовом рынке действует простое правило. Цена – это отражение всей известной информации. История с Трампом показывает, насколько сложно сохранить этот принцип, когда источник будущих новостей сам является участником рынка.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 10:30 в столице, в студии Павел Потапов. Украина ударами по экономической и торговой инфраструктуре России пытается вызвать ответную реакцию. Она будет жесткой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что России не нужна военная эскалация с Украиной, потому что российские силы и так продвигаются вперед. Подразделения южной группировки войск наступают на фронте протяженностью около 160 километров одновременно на нескольких направлениях, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов во время инспекции группировки, сообщила пресс-служба Минобороны. На отдельных участках российские военные преодолели первый рубеж обороны Славянско-Краматорского укрепрайона, утверждает глава генштаба. Басманный районный суд Москвы признал бывшего совладельца группы компаний 1520 Бориса Ушировича виновным в даче взятки в особо крупном размере бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Бизнесмена заочно приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей, передает корреспондент РБК из зала суда. Уширович, объявленный в международный розыск, был заочно арестован в 2019-м. Состояние 7 доставленных в Москву пострадавших в пожаре на Амурском газохимическом комплексе остается тяжелым, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. 9 человек проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского и в больницах города. По последним данным предприятия, количество погибших при пожаре выросло до 7. В возрасте 79 лет умер российский актер Юрий Цурило, сообщил его сын Всеволод в своих соцсетях. Цурило известен по роли в фильме «Хрусталев машину» Алексея Германа. Всего он сыграл более 140 ролей в фильмах и сериалах. Подробности в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: У микрофона Илья Приходько. Прямо сейчас о том, что больше половины банков в июле зафиксировали отток срочных вкладов. Все подробности выяснил РБК. Что нужно понимать? Чистого оттока в целом по банковской системе нет. Однако доля россиян, считающих лучшим инструментом для накопления именно вклады, падает. Для сравнения, из 300 зарегистрированных банков в июне о чистом оттоке со срочных вкладов отчитались 138 игроков, в мае 134. Но до этого такое значительное число банков, переживших сжатие розничных депозитов, наблюдалось только в ноябре 25 и в июне 24. Так куда уходят деньги? В какие банковские инструменты? К эфиру подключается ведущая аналитика Freedom Global Наталья Мельчакова. Наталья, доброе утро. Вы подтверждаете, что отток средств действительно присутствует сейчас?
2: Да, по данным ЦБ, действительно, отток средств банковских вкладов имеет место, и это вполне логично.

0: Поскольку за последний год ключевая ставка значительно снизилась, соответственно, понизились и проценты по банковским вкладам. То есть, если еще в конце прошлого года можно было разместить деньги на депозите в надежном банке под ставку около даже 19% годовых, то сейчас в среднем 12-13%, но, например, по накопительным счетам ставки упали совсем уже до низкого уровня, не покрывающего инфляцию. То есть там уже 6%, 7%. Понятно, что держать на вкладах такие деньги и замораживать их на длительное время просто невыгодно.
1: Ну, действительно, ставка сейчас точно уверена ниже 13%, по крайней мере, у ведущих банков. Хотя я, Наталья, вот что заметил. Мне мой банк некоторое время назад прислал некое предложение перевложить вклад на небольшой срок, что-то в районе полугода, пообещал где-то около 12 с небольшим процентов. До этого было там 11,75, что-то такое. Ну, то есть банки это заметили, пытаются как-то противостоять этой тенденции. Как думаете?
0: Да, я думаю, то, что вам предложили, это рекламная акция, или, может быть, эта акция связана с тем, что банки не хотят терять постоянных клиентов. Может быть, и просто рекламная акция. То есть банки точечно действительно предлагают разместить вклады на короткий срок под ставку выше среднерыночной, но на самом деле, увидев такое предложение, нужно внимательно посмотреть условия и понять, насколько это выгодно. То есть есть некоторые банки, которые предлагают даже под 20% годовых, эту рекламу можно даже по телевизору увидеть, но там максимальная сумма 50 тысяч рублей и срок, там кажется, меньше 3 месяца, там 2 месяца.
1: Угу. Наталья, если не вклады, то куда уходят сбережения россиян? Куда идет этот отток?
0: Ну, отток идет в разные инструменты. Ну, я бы сказала, что в первую очередь это, конечно, наличная валюта. И отчасти с этим связано то, что рубль в августе, ну, точнее, даже еще в конце июля начал падать. Ну, конечно, тут еще накладывается и фактор летних отпусков, и отдыха за границей. Но, конечно, на фоне неопределенности люди даже предпочитают хранить наличные деньги дома, а поскольку рубль обесценивается, то вот таким видом надежного сбережения, ну, люди считают иностранную валюту. Во-вторых, ну, есть юаневые депозиты. В-третьих, есть гособлигации, ОФЗ. И то есть о том, что у россиян растет интерес к вложениям в облигации, говорит статистика Московской биржи. То есть число новых клиентов от месяца к месяцу увеличивается, но более 2/3 клиентов, они вкладываются в инструменты долгового рынка, не в акции. То есть, опять же, это говорит о том, что для многих инвесторов хорошей альтернативой вкладов стали облигации, прежде всего гособлигации. Некоторые инвесторы покупают золото. Пока, ну, по крайней мере, вот сейчас наблюдается небольшой откат цен, и люди используют это время для того, чтобы закупиться золотом на долгосрочный период. То есть, на самом деле, инструментов, хотя и немного, ну, альтернативных банковским вкладам, но они есть. И более того, они есть всегда, поскольку, ну, если вот не считать экстремальной ситуации вот последних нескольких лет, то, как правило, ценные бумаги или металлы, на них все-таки можно заработать больше, чем на депозите в надежном банке.
1: Спасибо. С нами на связи была ведущая аналитик Freedom Global Наталья Мельчакова. Кстати, сегодня в программе «Инвест час» 17:10 на радио РБК про инструменты инвестирования подробнее разговор будет идти. В частности, про золото, о чем сейчас говорила Наталья Мельчакова. Да, действительно, интерес к золоту снова растет, но, впрочем, он в принципе остается стабильным. Ну, а в подтверждении других слов нашего нашего эксперта материал на сайте РБК. Я напомню, мы накануне подробно в программе «Утро вне конкуренции» всю эту тему разбирали. В первой половине нынешнего года частные инвесторы резко нарастили покупки валюты на брокерские счета. Ну, речь, конечно, идет в первую очередь о валютах дружественных стран, юань и тенге. Вот, да, например, это вот следует из приложений к обзору ключевых показателей брокеров Банка России. В общем, как всегда, в таких случаях отправляем вас в подписку

0: подписку РБК. Там и этот материал, и другие эксклюзивы доступны вашему вниманию.
1: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ».
2: Владельцу бизнеса, например, сети кофеен, нужен современный транспорт. Холодильный фургон, чтобы развозить десерты и прохладительные напитки. Грузовой, для перевозки зерна, оборудования или мебели. И, конечно, хочется решить все задачи в одном месте, у одного производителя. Такое решение предлагает «Лада Бизнес». Это лизинг, гарантия, обслуживание и подключение к телематическим сервисам. В линейке есть проверенные временем модели на базе автомобилей «Лада». Например, хорошо знакомый фургон «Лада Ларгус», а также автомобили на сжатом природном газе, который в 2, а то и 3 раза экономичнее бензиновых машин. Причем «Лада Бизнес» подойдет не только владельцам кофеен. Например, если у вас небольшая гостиница и нужно встречать гостей в аэропорту, для этого есть новая линейка SKM. Например, «Минивэн М7». Просторный, комфортный и оснащенный всем необходимым, чтобы пассажиры с удобством добрались до отеля.
1: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ».
0: Десять тридцать девять на часах. В студию микрофон Илья Приходько. Сейчас о том, что внутренний туризм теряет популярность. Ведомости об этом пишут, ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России. Что именно? С января по август россияне совершили около 58 миллионов поездок по стране. Несмотря на такую внушающую, казалось бы, оптимизм цифру, все-таки это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение подтверждают и другие участники рынка. И вот год назад, кстати, динамика была обратной. Наоборот, число поездок по России росло год к году на 5%. Почему же разворот тренда случился? И что ждать от внутреннего туризма в ближайшие месяцы? К эфиру подключается основатель и гендиректор туроператора «Артур», член правления РСТ Дмитрий Арутюнов. Дмитрий, доброе утро. Вы наблюдаете такой тренд, что россияне меньше стали ездить по стране?
3: Я бы не стал говорить так, что он потерял привлекательность внутренний туризм, конечно. Да, в этом году меньше, и, в общем, тут совокупность объективных причин тому виной. Во-первых, конечно, наши автомобильные путешествия. Мы очень по России любим ездить на машине. Вот, и на юг, и, например, жители Москвы там ездят по соседним областям. Сейчас вот, в связи с топливным кризисом многие решили отложить эту поездку до лучших времен, опасаясь, что могут не заправиться где-нибудь там в какой-нибудь соседней области. Это одна история. А вторая история, конечно, Крым, к сожалению, у нас по объективным причинам стал меньше посещаться. Третий, наверное, вариант — это то, что у нас аэропорты юга России не очень стабильно работали, тоже люди решили, наверное, воздержаться от поездки. И самое удивительное, наверное, то, что у нас четвертая причина — еще у нас крепкий рубль этим летом был.
0: И он, то есть за границу выгоднее отдыхать, ездить, вы к этому ведете?
3: За границей получалось в рублях дешевле. Та же Турция, кстати, в этом году очень неплохо себя показала на русском рынке, на нашем. Вот. Поэтому тут нельзя говорить о каком-то катастрофическом падении, но да, в этом году, я бы сказал, по объективным причинам, в общем-то, в России ездили меньше.
0: Но все-таки, если говорить о направлениях, которые являются конкурентоспособными сейчас, да, кто выстоял, несмотря на общую динамику снижения?
3: Ну, Сочи сам по себе, большой Сочи, да, скажем так, да, потому что, конечно, инфраструктура там, она выше среднего у нас по стране, и, как правило, вот спрос на такие хорошие гостиницы, он стабильно высокий. Я бы сказал, города, то есть сама Москва, например, да, мы, в принципе, видели летом, у нас много туристов из других городов тоже приезжало в Москву. Питер традиционно пользуется популярностью. Казань, кстати, неплохо себя проявила. Осетия, в общем-то, относительно неплохо, опять же. Наверное, вот так история. А вот наше Черноморское побережье, остальное, кроме Сочи, ну, кстати, Анапа тоже неплохо, там эффект отложенного спроса прошлогоднего низкого такого у нас. А остальное все, в общем-то, конечно, оставляет желать лучшего пока. Еще год не закончен, мы как бы продолжаем бороться за результаты.
0: Вот смотрите, мы в преддверии сентября, если говорить о российском юге, это традиционно бархатный сезон, и многие планируют путешествие именно в сентябре, где-то, может быть, даже в начале октября. Каковы прогнозы на это время?
3: Вы знаете, эффект вот всяческих перипетий, которые происходят в мире и у нас в стране за последние несколько лет, это, конечно, очень уменьшение вот глубины бронирования. То есть мы видим, что если раньше даже наши иностранцы, партнеры иностранные, шутили, что у вас last minute рынок, да, последний минут, то сейчас они даже говорят, что last second. То есть действительно, так глубоко сейчас люди не проект планируют. Они где-то на горизонте там на 2-3 недели, это уже нормально, как бы, явление, особенно если мы говорим про путешествия по стране, тут еще меньше.

0: потому что вроде бы как бы вот визы не нужны, значит, билеты, ну, рейсов всяческих много есть, вот, поэтому, ну, бархатный сезон, да, он будет пользоваться популярностью. Самый высокий все равно это август, конечно, потому что все спешат вернуться к школе, к институту, вот, но будет, но вот я думаю, общий тренд, который в этом году задался, он будет и характерен для бархатного.
1: Я понимаю, прогнозы дело неблагодарные, особенно в нынешних условиях, а в следующем году, как считаете, все-таки вернется внутренний туризм на восходящую?
0: Ну, я думаю, что вообще это неизбежно, что у нас народ будет путешествовать по стране, потому что у нас колоссальная, огромная страна, и, к сожалению, вот восприятие у многих наших сограждан ограничивается Черноморским побережьем Кавказа, в большей части. Вот это обидно, потому что у нас прекрасные места есть и там в Южной Сибири, и Дальний Восток, и все что угодно. Это пока все очень довольно-таки дорого для большинства людей, но, мне кажется, вот тренд лежит в этом направлении. Там, мне кажется, неисчерпаемые возможности. Северный Кавказ наш замечательный.
1: Ну, хорошо, что чтобы еще и неисчерпаемые были возможности бюджета на отдых, тогда, возможно, бы все совпало. Спасибо.
0: Это, к сожалению, зависит не от туроператора, да.
1: Понимаю. Спасибо. С нами на связи был основатель, гендиректор туроператора «Артур», член правления РСТ Дмитрий Арутюнов, который подтверждает некоторое снижение интереса ко внутреннему туризму, но связывает все-таки наш эксперт это с объективными обстоятельствами. Бензин, кстати, оказался не в последнюю роль влияющим на все происходящее. Многие отказались именно от автопутешествий, учитывая ситуацию на топливном рынке. Кстати, вам удалось отдохнуть этим летом? Если да, то где? Пишите в Telegram радио РБК, все прочитаем. Ну, кстати, среди прочего, ассоциация туроператоров в России отмечает и другой тренд. Летом туристы стали выбирать более короткие поездки и чаще менять привычные направления. Все-таки Переславль-Залесский остается вне конкуренции. А вот средний класс может исчезнуть. Не то, что стремление путешествовать внутри страны. Что происходит? В мире появляется новая аристократия. Формируют ее представители технологических компаний. За последние полвека неравенство в развитых странах растет беспрецедентными темпами. Еще полтора десятка лет, и в мире будут только сверхбогатые и бедные. Ну, главное, чтобы не сверхбедные, пишет РБК. Всего за два года 20% обеспеченных американцев разбогатели на целую экономику Австралии. Тренд наблюдает в странах Азии, в том числе в Южной Корее бум искусственного интеллекта уже меняет ситуацию прямо сейчас, и, как следствие, острые общественные дискуссии по этому поводу возникают. Присоединиться к новой элите уже практически невозможно. Капитал растет быстрее, чем обычный человек зарабатывает на своем труде. Об этом рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
2: Развитие искусственного интеллекта, оно привело к формированию такого замкнутого класса людей, почти сословия. Это те, кто владеет долями в компаниях, которые разрабатывают инфраструктуру для ИИ, там, облачных сервисов и так далее. Тут интересно то, что разработчики OpenAI, они уверены в том, что это все принесет им какую-то финансовую отдачу. А вот те, кто поставляет инфраструктуру для ИИ, они уже богатеют.
3: Но ведь всегда было неравенство в обществе. Чем вот эта новая аристократия опасна?
2: Дело в том, что неравенство, оно иногда спадало. Например, вот Тома Пикетти, французский экономист, пишет, что в 20 веке было 3 золотых десятилетия. Это эпоха после восстановления, после Второй мировой войны, когда человек действительно своим трудом мог заработать больше, чем обладатель капитала. А сейчас мы приближаемся к нормам 19 века, когда разбогатеть можно как? Можно выгодно жениться, и все. Отрыв будет у сверхбогатых от всех остальных. Да, и вот эта вот концепция среднего класса, на которую весь 20 век мы полагались, она просто исчезает, никакого среднего класса не будет.
3: Илья, а чего же тогда ждать?
2: Есть две основные версии. Правительство Тайваня начинает раздавать бесплатно деньги по 10 тысяч тайваньских долларов, что очень немного, это 315 долларов всего американских. Южная Корея задумывается об этом. И Илон Маск говорит, что мы переходим к изобилию, это новое эра, когда роботы будут делать все, и правительство, конечно, будет поддерживать обычных людей, просто раздавая деньги. Себестоимость продуктов благодаря вот автоматизации она упадет настолько, что каждый сможет получить, сколько он хочет. Это очень напоминает рассуждение большевиков о коммунизме. Но есть обратная точка зрения. Многие считают, что нет, это приведет к общественным столкновениям, потому что, как вы думаете, вот эти вот 315 долларов, они сильно украсят жизнь среднего человека, если у него не будет работы? А скорее всего, нет. И получается, что, наоборот, может быть, вместо вот этого обещанного изобилия нас ждут какие-то потрясающие общественные столкновения. Причем надо сказать, что вот этот рост неравенства, он запускает такую самоподдерживающуюся петлю. Потому что, например, доходы с капитала, они облагаются налогом гораздо меньше, чем налоги с труда. То есть получается, что у государства будет все меньше денег на социальные программы, которые, в общем-то, и поддерживают этих небогатых и средних людей. Получается, что они будут еще беднее, разница между ними и сверхбогатыми будет расти. Но в ближайшее время проблема точно не решится, никаких глобальных раздач не будет, скорее всего.
1: Только ли во всем виноват искусственный интеллект? И что будет происходить дальше? Что можно сделать прямо сейчас, чтобы не допустить подобного расслоения? Эти и другие вопросы получили ответы экспертов в материале, который доступен в подписке РБК. Сообщается о том, что число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло 8. Это информация, которую предоставляет российское посольство. Все подробности в ближайшем выпуске новостей на радио РБК, то есть через 12 минут. Пока к другой теме. Источник РБК, близкий к администрации президента, говорит, что, цитата, «сейчас идет к тому, что концерта Канье не будет, ну а вообще все происходящее уже напоминает голую вечеринку». Вот так. При этом в администрации президента есть и сторонники проведения мероприятия, которые считают, что концерт, наоборот, должен опровергать тезис об изоляции России. По словам источников, близкий к администрации Санкт-Петербурга, решение не политическое, а логическое. Здесь снова цитата. «Нельзя зайти через голову властей и назначить мероприятие подобного масштаба». Сегодня, к слову, последний день, когда организаторы концерта в Петербурге, то есть агентство Say Agency, может заключить соответствующий договор с «Газпромом-ареной». Но если все не случится, то и не будет концерта. Впрочем, состоится ли мероприятие, по-прежнему большой вопрос. Агентство, между тем, просит запастись терпением. «Фонтанка» со ссылкой на источник в «Газпром-арене» сообщила, что позиция площадки не изменилась. Зрители могут получить деньги, но потеряют на офертных расходах. Рассказал в программе, что это значит, председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин. С ним беседовали Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк.
4: Не очевидно, что договор должен был быть подписан до момента выхода в продажу. Здесь сбилась вся логика и последовательность в организации этого мероприятия. Это ни в коем случае я не хочу обвинять организаторов. Площадка вообще здесь ни при чем. Но вначале подписывается договор с артистом, потом переводится гонорар, потом подписывается договор аренды, лишь потом выходит в продажу. Таковы существующие правила международного и российского шоу-бизнеса.
5: Нарушение вот этих правил связано с тем, что артисту нужно было выплатить какой-то аванс. Речь шла о 1,5 миллиардах, по-моему, да, рублей, да, насколько я помню.
4: Стоимость билетов подсказывает, что этот гонорар точно в 2 раза превышает его гонорар за ближайшее там мероприятие в Чикаго. Если сравнить стоимость билетов, они в 2 или 3 раза ниже. Ну, конечно же, это рекордный гонорар, и этим обусловлена стоимость билетов, но вообще так не делается. А что, если у тебя есть подписан гонорар, переведены деньги, но у тебя, во-первых, нет согласования властей, а во-вторых, у тебя не подписан договор аренды по стадиону, который используется футбольным клубом. Ты рискуешь.
6: Правильно я понимаю, организатор Say Agency сделал нечто исключительное?
4: Знаете, 28 лет и более 200 концертов международных артистов, в частности, опыт работы на этом же стадионе с группой «Рамштайн». Я могу ответственно говорить, какова должна быть последовательность. Либо должно быть официальное гарантийное письмо с разрешением выхода в продажу, а также согласование комитета по культуре, которое получает площадка. Все эти мероприятия готовится вовсе не на коленке и не за несколько недель.
5: Если нет, все-таки, ну, такой вариант тоже возможен, гипотетически, тогда что делать зрителям?
4: Все зависит от условий подписанной оферты. Если это исключительно сервисный сбор, то да, но, возможно, в оферте присутствовали еще какие-то другие проценты, и в любом случае основная стоимость билета, основная часть будет возвращена, но я не исключаю, что организатор может удержать еще какую-то часть от тела билета. Я думаю, что все люди, которые покупали билеты, тоже вряд ли смотрели, но оферта может меняться. Соответственно, организатор в любом случае, я полагаю, не пройдет процедуру банкротства и не кинет этих зрителей, да, люди получат деньги, но, возможно, они потеряют часть вложений. А также речь, насколько я услышал, сегодня идет о возможном переносе. Это могло бы быть решением вопроса, потому что тогда бы у организатора было бы время, в первую очередь, подчеркну, согласовать все условия проведения концерта, а во-вторых, грамотно подписать и разъяснить зрителям, в чем была причина тех или иных моментов, которые мы с вами сейчас обсуждаем.
5: Если брать в расчет самый пессимистичный вариант, концерт не состоится, конечно, Канье Уэст не приедет, договор не будет подписан, тогда какие санкции могут быть применены к организатору? Ну, простым языком говоря, это похоже будет на мошенничество.
4: Нет, я полагаю, что организатор вернет стоимость билетов за вычетом офертных расходов. Возможно, он даже заработает на этом деньги. Такое слово, как вы говорите, я применять бы не стал, хотя, возможно, у организатора есть план Б на тот случай, если они не получат согласование, ибо они уже заработали. Им в любом случае, судя по издержкам, по-моему, они показали убыток 160 миллионов за 25-й год, где-то проходил такая цифра, нужно каким-то образом зарабатывать. На тех процентах, которые они потенциально могут получить при возврате билета, при таком вале, они вполне могут покрыть свой убыток.
6: Состоится ли концерт в России, как вы считаете, и на какой площадке?
4: Я надеюсь, что этот концерт состоится в указанную дату, потому что любой перенос будет означать еще больший организационный коллапс для организатора. Мои мысли, скажем так, с ними.
1: Верят в то, что концерт состоится, Михаил Шурыгин, а вот фанаты Канье Уэста не верят в отмену концерта, то есть тоже солидарны. По данным сервиса путешествия от Т-банка, за неделю с 17 по 24 августа число отмен авиабилетов на рейс в Петербург на промежуток с 8 по 11 октября выросло всего на 16%. Отмены бронирования отелей на 9 и 10 октября составляют 14%. К слову, эти показатели ниже, чем

0: те, которые наблюдаются в ближайших датах в начале октября. 10 часов 53 минуты в российской столице. За минуту успею рассказать о том, что соотношение доходов и расходов неконсолидированных региональных бюджетов заметно улучшилось по сравнению с первым полугодием прошлого года. Об этом говорят аналитики Эксперт.РА. Поступления выросли на 8,5% и составляют 11 триллионов рублей после роста в 2 с небольшим процентов в 2025 году. А вот расходы у регионов, напротив, увеличились лишь на 5% и сейчас составляет немногим более 11 триллионов. До этого был взлет почти в 15% года ранее. Такая динамика связана с опережающим ростом собственных доходов регионов. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков. Есть и второй фактор – это сохранение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
1: Технологии и тренды.
2: 5 модулей, экипаж из 3-4 человек, орбита в 450 километрах над Землей. Так, к 2035 году должна выглядеть первая индийская космическая станция. А ее первый модуль обещают вывести на орбиту уже через 2 года. Это «Технологии и тренды». Меня зовут Иван Звягин. Расскажу о том, зачем Индии собственный дом на орбите. Как сообщает ИСРО, это индийская организация космических исследований, первый модуль станции Бхаратия Антарикш уже утвержден правительством, а собрать ее целиком рассчитывают к 2035 году. Модуль называется БАС-01. Это цилиндр диаметром почти 4 метра и высотой 8 метров. Как писало издание Defense News, ИСРО уже позвала индийские промышленные компании для создания его корпуса. На всю программу 8 миссий вместе с первым модулем. Правительство выделило более 2 миллиардов долларов. Станция нужна для опытов в невесомости и как тренировка перед будущим полетом индийцев на Луну. Но почему именно сейчас? Международную космическую станцию планируют свести с орбиты примерно в 2030 году. НАСА дальше собирается покупать услуги участников Vast Axiom или Starlab. У Китая своя станция Тяньгун уже летает, ну а Индия тоже не хочет остаться без собственного адреса на орбите. Но сначала нужен корабль. Программа Гаганьян предусматривает индийский пилотируемый аппарат. Первый беспилотный запуск с человекоподобным роботом в Ямамитра намечен на конец этого года, а полет с экипажем на 2027. Для бизнеса тут важно то, что Индия открыла космос для частных компаний в 2020 году, создала регулятора InSpace и приняла космическую политику 2023 года. Итог — около 440 космических стартапов против одного в 2014. В июле компания Skyroot первой в стране вывела частную ракету на орбиту. А министр гендендера Синг Шихкавит заявил в Ахмадабаде, что космическая экономика страны сейчас около 8 миллиардов долларов, а цель — 44 миллиарда к 2033 году. Сравните. МКС обошлась партнером примерно в 150 миллиардов долларов. Индия начинает с 2 с небольшим и сразу с расчетом на заказы для своих заводов. Россия идет похожим курсом. Первый модуль российской орбитальной станции планируют на 2028 год. Только вот индийские астронавты готовились в звездном городке, а станции теперь каждый строит себе сам.
3: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
4: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Человек, он поважнее рубля-то будет. Рубль-то наживешь, а человека потеряешь. Вовек не воротишь. Василий Шукшин.
6: Складывается впечатление, что США бьют наших.
7: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
8: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: со второй попытки. В 1970-х IKEA

0: решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси и собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычку модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
1: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф посещал Москву 25 августа, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости нападений на страны НАТО. Об этом сообщают Wall Street Journal и Политика, ссылаясь на свои источники. В частности, по данным этих изданий, Рэдклифф предостерег Россию от эскалации с Эстонией, Латвией и Литвой. Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на НАТО. Ответ России на украинские удары по российской экономической и торговой инфраструктуре будет жестким, однако военная эскалация в Москве не нужна, поскольку армия России и так продвигается вперед. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg. Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии в Москве, сообщили в российском МИД. Сегодня временная поверенная в делах Румынии в Москве Лилиана Бурда была вызвана в Министерство иностранных дел, ну а Румыния ранее объявила персоной нон-грата одного из российских дипломатов. Число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло 8, сообщили в посольстве Российской Федерации. В Ассоциации туроператоров России заявили РИА Новости, что организованных российских туристов не было в районе наводнения в Непале. Деятельность подпольной типографии пресечена в Ростовской области, Кабардино-Балкарии, в Дагестане. Они производили контрафактную учебную литературу для школьников, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники незаконно изготавливали учебные пособия издательства «Просвещение». По предварительным подсчетам, правообладателю причинен ущерб в 65 миллионов рублей. 12 предполагаемых участников преступной группы задержаны. Российские теннисисты Мира Андреева и Андрей Рублев не смогли выйти в финал смешанного разряда US Open, заключительного турнира «Большого шлема» в сезоне. В полуфинале они проиграли чешскому дуэту Каролине Муховой и Якубу Меньшику. В финале чехи были сильнее дуэта Белинда Бенчич Швейцарии и Флавио Каболи Италия. Победители смешанного разряда US Open получат по 1 000 000 призовых, участники полуфиналов по 250 тысяч. Больше новостей на сайте РБК.
2: Один часов три минуты в российской столице. Доброго дня. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И в этом часть много интересного. В частности, буквально через 5-7 минут поговорим с нашими коллегами телеканала РБК о том, что россияне снова выбирают наличные. Деньги уходят с депозитов и кредиты дорожают.

0: Через пару минут будем разбираться с проблемой. По информации Коммерсанта, дело завели на Мегафон. И этот вопрос будем разбирать через пару минут в нашем эфире. А пока коротко о том, что происходит на фондовых площадках. Российский рынок акций утром в четверг торгуется на фоне умеренного падения. И по состоянию на 11 часов индекс Московской биржи составляет 2068 пунктов. Падение порядка 15%. Что касается индекса РТС, он также падает чуть более чем на половину процента и составляет 770 пунктов. Базовый сценарий аналитиков на сегодня – это консолидация в диапазоне 2050-2100 пунктов с попытками стабилизации после падения предыдущих дней. Что касается нефти марки Brent, то в данный момент она торгуется на отметке $87.04. Итак, Федеральная антимонопольная служба начала возбуждать дела против операторов связи за рекламу 5G. Напомню, что официально такая сеть в России еще не запущена. По информации Коммерсанта, как раз такое дело, в частности, завели на Мегафон. Оператор рекламировал 5G, фактически предоставляя доступ к 4G, утверждают в Федеральной антимонопольной службе. В компании с претензиями ФАС не согласны. Там заявили, что реклама услуги 5G режима прозрачна и законна. Мегафон настаивает на том, что их услуга ускоряет мобильный интернет до 60%, хотя другие аналогичные решения ускоряют интернет лишь на 20%. В компании даже готовы подтвердить это техническими и юридическими документами. Так что, что ж на самом деле собой представляет 5G-режим, если работает он в сети 4G? На связи со студией ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар, добрый день. О чем здесь идет речь? Это все-таки маркетинг?
1: Я думаю, что это маркетинг, потому что 5G-сети сегодня есть опытные зоны, но в коммерческой эксплуатации таких сетей нету. Исходя из этого, все операторы, я подчеркну, что все операторы кинулись в продвижение рекламы 5G, который должен появиться был в конце этого года. И, собственно говоря, вот это маркетинговое вакханалие, что мы первые, нет, мы первые, мы вот даем такую услугу, у нас это включено в тарифы, вы можете пользоваться. Оно привело к тому, что даже значок 5G стал появляться на телефонах там, где, в общем-то, по факту 5G технически нету, это сеть четвертого поколения.
0: Тогда почему компания готова предоставить документы, и что это будут, на ваш взгляд, за документы?
1: Я думаю, что это как раз-таки приоритет на сети, когда те, кто покупал эту опцию, получают приоритет, большую скорость. Надо понимать, что Мегафон в России имеет наибольший набор частот, то есть скорость по умолчанию при агрегации частот в Мегафоне, она будет заведомо выше, чем у любого другого оператора. Соответственно, этот частотный ресурс, собственно, компания продвигает. И поэтому, когда они говорят о том, что до 60%, наверное, это идеальная история ускорения там, по сравнению с другими абонентами в своей же сети, но 30-40% на практике можно получить, и это то, что Мегафон может дать своим абонентам, кто получает приоритет.
0: Но речь идет, насколько я понимаю, о заявлениях Мегафона о 60%. Это реально? На ваш взгляд?
1: Надо смотреть конкретную точку, конкретный город. Здесь не могу сказать, но до 60% мы же понимаем, что это трактуется в очень широких пределах. 60% – это точка отсечки.
0: Минцифры предлагает разрешить запускать 5G на существующих частотах 4G. Насколько, на ваш взгляд, это ускорит запуск?
1: Это моментальный запуск, собственно говоря. Все там содержится такая фраза, что для базовых станций, установленных до 1 сентября 2026 года. Заседание ГКРЧ на эту тему еще не было, оно анонсировано. Если предполагать, что это решение уже принято, и оно будет просто одобрено, то дальше у нас два пути развития рынка. Первый путь. Мы просто легализуем все опытные зоны, они становятся коммерческими. Их больше десятка по всей стране, они достаточно большие. То есть в Москве это район Сити, Воробьёвы горы. У разных операторов разные зоны, но тем не менее. В Петербурге это Невский проспект, например. По покрыт практически целиком.

0: полисах оно возможно, но, подчеркну, не на российском оборудовании. Российского оборудования сегодня нет, его очень мало будет в 2027 году, поэтому на иностранном, да, но это полностью противоречит той концепции развития отрасли, которая принималась годами, и фактически это шаг назад.
1: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На обсуждение коммерческого запуска услуг 5G в России ведется с 2019 года.
2: Реклама. Информационные технологии, финансы, промышленность. Сложные продукты требуют понятного объяснения. Публикуйте экспертные материалы на РБК-компании и помогайте клиентам лучше понимать ваш бизнес. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+. День главное.
3: День главный на РБК, самое важное, значимое к этой минуте. Вита Лахова
4: и Кирилл Токарев.
3: Присоединяйтесь к нашей дискуссии. А в студии с нами Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Кирилл, приветствую вас еще раз. Рады видеть. И напоминаем, что это совместный эфир телеканала и радио РБК. И в радиостудии с нами Юрий Карпекин. Юрий, привет тебе. Ну что ж, как и обещали, поговорим об аппетитах россиян к наличным. Аппетиты, это никого не удивим, регулярно эту тему говорим, рассказываем вам об этом. Аппетиты растут. Вот участники опроса Инфом, например, заявили, что 36% опрошенных Инфомом заявили о том, что деньги лучше хранить все-таки в банке. По-прежнему доля достаточно высока, но всего за месяц, да, 3 процентных пункта доля любителей банковских вкладов потеряла, а за год 7 процентных пунктов. Открываем официальный сайт Центрального банка и видим, что денежный агрегат М0, ну то есть, собственно, наличные деньги, сейчас составляет по состоянию на 1 августа 20 с лишним триллионов рублей. 20,5 практически. 18,5 было месяцем ранее. В общем-то, темп роста, особенно если смотреть на годовые, впечатляют. Кирилл, ну, что это значит? Мы с вами тоже эту тему обсуждали. Понятно, что ставки снижаются, люди... Ну, вот, не знаю, может быть, вы бы распределили как-то факторы, которые толкают россиян к снятию наличных, к хранению в наличных. Некоторый рейтинг вот факторов, не
4: Хотя
3: знаю.
4: Хотя тут поправится, что ставки снижались, банки снижались. Тоже взялись за чуть-чуть то, чтобы их чуть-чуть
3: повысить. Это немножко лукаво, повышают все-таки далеко не все банки, просто не все банки.
4: И не на все продукты.
3: Это позволить, да, поэтому кое-кто, конечно, в битве за вкладчика повышает, но это все-таки такие истории нетипичные для рынка. Широким фронтом. Снижение ставок,
5: недоверие, повышение легкости доступа налоговых органов и Росфинмониторинга к безналичным операциям. Я хочу заметить, что периодически как бы появляются сообщения о том, что такой доступ улучшается, и скажем, что, например, налоговые органы будут отслеживать тех, кто не платит налоги, например, со сдачи жилой недвижимости с помощью доступа к системе банковских переводов, что повышает интерес к тому, чтобы такие арендодатели получали свою плату наличными, например. Плюс финмониторинг тоже увеличивает спектр доступа к этим
3: С 1 сентября,
5: между прочим, да. Ну и, наконец, периодически разгоняются слухи о том, что вообще вклады будут конфискованы. Это не решающий фактор, но все-таки эти слухи тоже играют свою роль.
4: Но вот все-таки тревожность или объективные факторы? Я знаю, что наши коллеги с радио РБК тоже разбирались в этой теме. К чему пришли? Реальных причин больше, чем таких психологических, или нет?
1: Да, добрый день, коллеги. У большинства опрошенных нами экспертов есть уверенность, что этот тренд будет сохраняться на отток денег из банковских сбережений. Это обусловлено целым рядом факторов, по мнению экспертов, среди которых и рост расходов на фоне снижающихся доходов, и повышение инфляционных ожиданий, отмечают эксперты, и даже отмечают нарастающую тревогу. Я предлагаю послушать комментарий социолога, руководителя Центра социального проектирования платформа Алексея Фирсова.
6: Не значит, что другие слои общества, которые не вошли в эти 36%, не хранят деньги в банках, конечно, хранят, конечно, пользуются. Но для них, может быть, сейчас эта история не кажется наиболее приоритетной по нескольким причинам, я бы так сказал. Ну, во-первых, население видит снижение стоимости депозитов. И отсюда простой вывод о том, что, а может быть, где-то можно заработать больше, а может быть, стоит купить валюту.

0: и подождать, пока она даст рост до конца года. У населения сейчас разливается такая тревожность. Тревожность о том, что дальше. Тревожность, насколько устойчива финансовая система. У нас очень сильна историческая память, которая переносится на будущее.
1: Да, эта память очень сильна, и, соответственно, вопрос участникам программы. Почему, на ваш взгляд, полная стоимость потребительских кредитов вновь растет? Банки таким образом как-то страхуются от рисков, связанных с потенциальными неплатежами, или есть другая причина?
2: Юр, ну один комментарий на эту тему мы уже получили. Да, обратились к директору по развитию кредитных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Дмитрию Тараканову. Я предлагаю послушать, что он рассказал, а потом обсудим.
3: На 20 августа средняя ставка ПСК составляет по необеспеченным потребительским кредитам 29,8% пункта. А рост составил примерно 0,8% пункта относительно аналогичного периода предыдущего месяца. Значит, мы это связываем с тем, что на рынке растет количество клиентов, чья предельная долговая нагрузка составляет больше 50%, в результате чего банкам приходится формировать больше запас ликвидности в соответствии с требованиями Центрального банка. Но при этом мы видим, что тренды на рынке разнонаправленные. Часть банков из топ-20, они снизили значение ПСК, то есть сделали кредиты более доступными для клиентов.
2: Софья Донец с нами на связи, главный экономист инвестиций. Софья, приветствуем. Ну, для потребителя, наверное, нетипичная ситуация. Ставка ключевая, ну, худо-бедно, но снижается, а стоимость кредита растет. Это новая реальность надолго с нами?
4: Ну, на самом деле, эта новая реальность действительно с нами с 2005 года, то есть все последнее большое снижение ставки мало транслировалось, снижение доступности краткосрочных, необеспеченных кредитов. И действительно, это результат ужесточения макропруденциальных стандартов. Эти кредиты банкам действительно обходятся, грубо говоря, дороже, а ведь кредитная ставка, она формируется как сумма стоимости фондирования, куда войдет и ключевая ставка, и депозитные ставки, и вот этой вот цены риска. Принимать риск, особенно с середины 2024 года, с учетом ужесточения макропруденциальных стандартов, становится все сложнее. Почему-то сейчас вот основной фокус ужесточения, он сконцентрирован как раз в этом сегменте. Необеспеченное потребительское кредитование. Поэтому мы и видим то, что происходит.
5: Софья, а в целом вот тот же самый вопрос. Мы уже, конечно, немножко устали на него отвечать, да, но откуда такие оттоки все-таки в наличные? Опять же, судьба этих наличных какова? Не могу также не спросить. Вот ряд экономистов, экспертов рынка говорили, что, например, по весне с началом, собственно, оттоков со вкладов средств, тогда мы начали, наверное, это фиксировать массово. Часть денег транслируется как-то в фондовый рынок. Сейчас транслируется или нет?
4: Ну, средства со вкладов, которые уходили поискать более высокой доходности в облигации, в первую очередь, это вот действительно тренд, который был виден в первом квартале, во втором квартале, сейчас в меньшей степени, потому что сейчас такое настроение избегать рынок у многих. А что касается выхода в наличные, это отдельный тренд, и ну, тут мы смотрим, чем можно проверить. Кажется, что доминирующие эффекты, несмотря на то, что очень много говорят про налоги, вот кажется, что налоговый эффект не доминирующий, потому что мы видим, какая бешеная собираемость сейчас идет у Минфина. Доходы от НДС выросли больше, чем на 24% год к году за первые 7 месяцев. То есть это уже такой устойчивый приток. И только половина из этого объясняется повышением налоговых ставок. Остальное, значит, просто вот хорошая собираемость. Поэтому тут не придраться. А с другой стороны, действительно, чаще забывают деньги. То есть менее привлекательная депозитная ставка – это верифицируемая. Потому что мы видим, что не только больше в наличности денег, но и больше на текущих счетах. То есть вставать с дивана второй раз, грубо говоря, или блокировать свои средства на депозит, позиция стала менее привлекательной, да, более хочется просто держать их под рукой. И вот фактор настороженности, фактор мотив предосторожности, он наверняка имеет значительную роль, поэтому действительно объемы, которые сейчас уходят, это как 2022 год примерно. То есть это большие объемы, больше 2 триллионов уже роста наличности с марта идет. Конечно, если такой тренд продлевать, если он не сгладится, это будет настораживающим. На текущий момент не настораживающее, потому что мы идем в рост по наличке после такого большого заныра. 2 года был очень низкий спрос на наличность. И мы до сих пор поэтому остаемся на уровнях налички и к М2, и к общим финансовым активам населения, которые не очень далеко от

0: от исторических минимумов. Поэтому пока испугаться сложно, но вообще-то предосторожностью, но хочется увидеть, как это спрос насыщается. Деньги остаются в обороте, это правда. Поэтому увеличивать котлетку денег, которую мы носим с собой в руках, ну, наверное, не очень рационально. Кажется, что на горизонте осени хотелось бы увидеть здесь стабилизацию.
1: Ну, опять же, да, инфляционные ожидания, они, конечно, не так высоки, но, наверное, мы увидим осенью какой-то рост инфляции. Эта котлетка просто вот под этим, собственно, воздействием будет все-таки как-то сжиматься, да.
2: Скажите, а как вы думаете, а нестабильная работа мобильного интернета, при которой люди носят с собой больше наличных, она здесь играет роль?
0: Она наверняка играет роль, потому что мы видели тоже по своим клиентам, что спрос на наличность, особенно в весенние месяцы, он больше рос в тех регионах, где больше, чаще отключали связь. То есть вот этот географический мотив, ну, видно. Но сейчас мы видим, что рост наличности, он подтягивается на другие регионы, где не было отключений связи, где не сталкивались с этим массово. Поэтому вот тренд постепенно разросся от регионального к общероссийскому.
1: Иван Уклеин, старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА» на связи с нами. Иван, приветствуем вас. Насколько тревожна та тенденция, которую мы наблюдаем? Потому что я соглашусь с Софией, что, наверное, пока и кредитные учреждения, и финансовый рынок в целом тревожит не очень. Тот же самый рост аппетитов к наличным, он сопровождается продолжающимся ростом объемов депозитов. Конечно, гораздо более скромным, чем ранее, но не так, что граждане выводят в ноль, да, там все. Поэтому кажется, пока все ничего. Или есть какие-то звоночки?
3: Здравствуйте, коллеги. Давайте разбираться. Прежде всего, цифра 18,5 триллионов, это все-таки не месяц назад, попрошу редакторов уважаемых проверить. Это, скажем так, локальный минимум, который наблюдался несколько месяцев назад. Если мы смотрим годовую перспективу, то есть вот с 1 августа прошлого года по 1 августа текущего года, денежная масса в широком определении выросла на 13%, до 149 триллионов. А наличные выросли на 20%, до 20 триллионов, цифра верная. То есть если смотреть по доле, вот я соглашусь с уважаемой коллегой, она выросла с 13% до 14%. Там даже меньше процентного пункта составил этот прирост. То есть на самом деле можно придумать громкие там новости, заголовки о том, что какой-то рекордный спрос на наличные, но на поверку-то получается, что прирастает вся денежная масса, а наличные прирастают просто чуть-чуть быстрее. Так было, если посмотреть длинные тренды, так было в 2023 году, когда резко, ну, точнее, не резко, а последовательно снижалась ставка от максимума 2022 года, и, соответственно, работал эффект базы. Да, в 2022 году расчехлили заначку, все-таки принесли вклады под большую ставку. А потом, когда банки предлагают более низкую ставку, начали искать альтернативные формы сбережений. Так было, кстати, и в 2020 году. Был очень значительный прирост наличных средств за счет того, что ставка была на историческом минимуме. Но как только в 2021 году ставка удвоилась, ключевая, мы увидели, собственно говоря, вполне закономерную динамику по интересу к вкладам и снижению интереса к наличной форме сбережений. Поэтому здесь все укладывается абсолютно в те тренды, которые есть, которые были, в долговременные тренды с некоторыми выпадениями, соответственно, более активным приростом наличности, когда ставки относительно низкие, и наоборот, когда предлагают вклады под 20+, ну, конечно, народ расчехляет заначку и там часть своих наличных сбережений переводит на банковские депозиты. Здесь, конечно, работают сезонные факторы. Сейчас лето, не только там проблемы с интернетом, да, ну, нужно учитывать как раз сезонные тренды. Вот если очищать от всех этих эффектов, то все, в принципе, находится достаточно стабильно.
4: Иван, а насколько тогда банки заинтересованы в том, чтобы сейчас удерживать клиентов, действительно предлагая какие-то более привлекательные по депозитам предложения? Или, в общем-то, все это сезонность, и осенью все вернутся? Итак.
3: Закономерный вопрос. В банковском секторе есть структурный дефицит ликвидности, но это не означает, что есть какие-то проблемы и нужно привлекать вклады под более высокие процентные ставки. Это балансируется на уровне казначейства немножко другими инструментами. В целом привлечь вклады проблемы нет. Проблема в том, куда их эффективно разместить, с тем, чтобы была и доходность, и не набрать рисков. Вот эта проблема для банков более актуальна, нежели там удерживать или не удерживать вклады, которые, там, может быть, оттекают в силу того, что не очень интересные ставки. Но, повторюсь, здесь, наверное, корректнее говорить о том, что не вклады забирают, а скорее

0: проценты со вкладов, которые раньше капитализировались под высокую ставку, сейчас, соответственно, они забираются. То есть прирастают и вклады с накопительными счетами, и наличные. Просто наличные прирастают чуть быстрее.
1: В программе «День главное» на телеканале и радио РБК сегодня обсуждали снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках. В августе лишь 36% опрошенных ответили, что сейчас хранить сбережения лучше на счетах в банках. В то же время августовский опрос показал рост привлекательности наличных. Их выбрали 37% респондентов.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
4: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
6: РБК в цифрах.
7: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.

0: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
1: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает председатель Совета директоров группы «Ренова», сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики президента фонда «Сколково» Виктор Виксельберг.
6: Читаю «Калиопы». Знаете, я вас сильно удивлю. Я

0: Считаю Пелевина очень визионерским человеком. Классики Булгакова и Чехова.
1: Виктор Пелевин, «Чапаев и пустота». «Эх, Петька, Петька», — сказал Чапаев. «Знавал я одного китайского коммуниста по имени Цзэ Джуан. Ему часто снился один сон, что он красная бабочка, летающая среди травы. И когда он просыпался, он не мог взять в толк, то ли это бабочке приснилось, что она занимается революционной работой, то ли это подпольщик видел сон, в котором он порхал среди цветов». Так вот, когда этого Цзэ Джуана арестовали в Монголии за саботаж, он на допросе так и сказал, что на самом деле он бабочка, которой все это снится. Поскольку допрашивал его сам барон Юнгерн, а он человек с большим пониманием, следующий вопрос был о том, почему эта бабочка за коммунистов.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: 11.30 в столице, в студии Павел Потапов. Начнем со срочных новостей. Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал встречу с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. «Нет ничего необычного. В практике деятельности спецслужб личные встречи руководителей – это часть работы», – заявил директор СВР. На встрече обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов анонсировал возможную встречу украинской и российской делегации в сентябре. По его словам, следующие события могут произойти уже в сентябре. Это, возможно, оживит переговорный трек. На вопрос, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков, Буданов ответил: «Я надеюсь на это, да. Ну и американскими тоже без них никак». Российские диппредставительства в Китае и Непале взаимодействуют с местными властями по поводу наводнений и отслеживают ситуацию, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Причиной крупного паводка стали землетрясения, последовавшие за ним оползень. Более 640 туристов числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. В их число входят 8 россиян, сообщает Управление Непала по туризму. 5 россиян, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в аэропорту Анталии. Все они госпитализированы, серьезных травм не выявлено, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Анталии. Речь идет о перронном автобусе, который отвозит людей от самолета до терминала. Авария произошла в момент, когда навстречу автобусу с россиянами выехала машина наземных служб аэропорта. «Тоталь» завершила передачу своей 10% доли в «Арктик СПГ-2» ООО «Нордлайн». Ее французская компания называет дочкой «Новатека». Доля российской группы таким образом увеличивается с 60% до 70% у остальных совладельцев двух китайских компаний и у японского конгломерата по 10%. «Тоталь» сохраняет права на возврат своей доли заемного финансирования проекта на сумму около 1 300 000 000 долларов. Подробности в телеграм-канале РБК и в «Макс».
1: Ну и возвращаясь к главной новости выпуска и комментарию господина Нарышкина, хочу напомнить о том, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он назвал этот визит полурутинным. И, по его мнению, что-то может получиться из этого. Мы работаем очень усердно. Он назвал Рэдклиффа замечательным человеком. РБК следит за развитием событий. К другим темам. Число женщин-миллиардеров в России сократилось более чем вдвое. В новом рейтинге Forbes их 4. Год назад было 9. Совокупное состояние богатейших женщин России уменьшилось на 6 800 000 000 долларов. Больше всех потеряла лидер рейтинга Татьяна Ким. Ее состояние сократилось более чем на 3 миллиарда долларов. В российских источниках зарубежные пока показывают более крупную цифру. Почему капиталы богатейших россиянок так заметно уменьшились? Попробуем разобраться в причинах. На связи со студией директор департамента по работе с ключевыми клиентами «Цифроброкер» Никита Гришунин. Никита, добрый день. Почему, на ваш взгляд, капиталы крупнейших российских предпринимательниц так заметно снизились?
2: Да, добрый день. Если честно, несмотря на заявленную тему, я бы какой-то особой именно гендерной причины здесь не искал. Наоборот, там есть много исследований, где женщины показывают себя более сильными управленцами, инвесторами. Это там и последовательность, терпение, меньшая склонность к компульсивным решениям и так далее. А среди причин выделил бы, наверное, все то, что у нас витает достаточно длительное время вокруг. Это и геополитика.

0: инвестиционные риски и ставка, в связи с чем дорогой капитал и стоимость его привлечения, ну и, разумеется, там снижение мультипликаторов различных и общая переоценка российских активов.
1: То есть вы считаете, что женщины ведут себя на рынке, наоборот, более сдержанно и продуманно, чем мужчины?
0: Есть ряд исследований, которые об этом говорят, но скорее это такая общая тенденция на снижение. Даже если смотрим на индекс Московской биржи и берем его с начала года, он 25% потерял, да, соответственно, и публичные активы, которые в собственности находятся предпринимателей, бизнесменов, наверное, порядка такого же минуса могли показать. Говоря о том, что не все они публичны, да, оценка частного, например, бизнеса, она еще более сложная.
1: Давайте вернемся к лидеру рейтинга Татьяне Ким. Ее состояние сократилось более чем на 3 миллиарда долларов. Почему западные источники пока показывают цифру в 8 миллиардов, а наши уже показывают в 5? Чем объясняется такая причина и такая разница?
0: Слушайте, мне кажется, здесь вопрос подхода к оценке. Бизнес не публичный, его оценивать всегда сложно. Есть у публичных компаний, хотя биржевая цена, да, на которую мы смотрим и понимаем текущую оценку. Это у частной компании это расчетная модель. Непонятно, какие мультипликаторы применять, мало сопоставимых сделок на рынке. Да, возможно, какие-то дисконты из-за отсутствия ликвидности, санкционные, страновые риски и так далее. То есть вопрос той модели, по которой бизнес оценивается и, соответственно, оценивается снижение.
1: Ну, а с чем связано такое снижение, если этому объяснение, ну, какое-то очень, допустим, конкретное, если брать РВБ, в пример?
0: Слушайте, ну, я думаю, все следят за новостным фоном, повестка, то, что есть определенные риски.
1: Я просто в контексте непубличных российских компаний, ну, вот как бы в этом контексте.
0: Слушайте, здесь сложно, наверное, комментировать. Мне кажется, все упирается в модель оценки, не более того.
1: Хорошо. Еще вопрос о том, почему, на ваш взгляд, и есть ли какое-то этому объяснение, что за всю историю списка в нем не появляется ни одного нового имени, но и вернуться в рейтинг за это время удалось только одной участнице. Речь идет опять о предпринимательницах. Есть ли, на ваш взгляд, какое-то этому объяснение?
0: Слушайте, тоже общие рыночные закономерности, то есть как только увидим, что рынок развернулся, как только мультипликаторы будут расти, я думаю, и возвраты увидим, и, возможно, появление новых имен, потому что объективно сейчас для того, чтобы и компании развивались, долговое финансирование привлекать проблематично, а без этого ничего не происходит, мне кажется, позитивного в целом.
1: Хорошо, будем следить за развитием и этой шкалы. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией был директор департамента по работе с ключевыми клиентами «Цифроброкер» Никита Гришунин. Разбирались в новом рейтинге Forbes. И напомню, что в России миллиардерш всего 4. Это Татьяна Ким, Елена Батурина, ну, имеется в виду те, которые отмечены списком Forbes, Людмила Коган и Екатерина Федун.
2: РБК «Отрасли». В первом полугодии этого года фабрика OneAI увеличила EBITDA в 46 раз. Об этом говорится в опубликованном отчете компании. Выручка выросла на 15,5% до 12,5 миллиардов рублей, а скорректированный показатель EBITDA с 19 миллионов до 891 миллиона рублей. Валовая прибыль выросла на 32% до 2,5 миллиардов рублей, рентабельность увеличилась до 20,4%. Доля регулярных доходов составила 43%, а выручка от ИИ-продуктов 16%. Компания планирует довести ее до 40% в ближайшие годы. В августе на Московской бирже компания успешно разместила облигации на сумму 4,7 миллиарда рублей. По итогам года фабрика OneAI ожидает рост выручки на 16-20% и рентабельность на уровне 19-21%. Рост объяснили долгосрочными контрактами, повышением операционной эффективности и развитием продуктового портфеля. РБК «Отрасли».
1: 11.38 в столице. Вы слушаете радио РБК. Проректором ГИМО Наталью Кузьмину и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве. МВД считает их организаторами схемы по отчуждению помещений в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Источники РБК сообщают, что подозреваемые находятся за пределами России и вину не признают. Уголовное дело стало результатом многолетнего конфликта между собственниками квартиры в ЖК Knightsbridge Private Park и структурами, которые связаны с застройщиком. Как развивался запутанный судебный спор? И причем тут проректор МГИМО Наталья Кузьмина, которая, кстати, до сих пор числится сотрудником вуза, рассказала Александре Кудрявцевой, судебный корреспондент РБК Денис Пантелеев, рассказал потому, что первым узнал подробности этого дела.
3: Если говорить непосредственно о Наталье Кузьминой, она доктор экономических наук, с 2016 года занимает должность проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам. И в институте нам подтвердили, что знают об уголовном деле в отношении проректора, но официальных уведомлений от правоохранительных органов туда пока не поступало. В обвинении речь идет о группе нежилых помещений в ЖК Knightsbridge Private Park. В 2022 году собственники квартиры решили отказаться от прежней управляющей компании «Реставрация N+». Ее основала Наталья Кузьмина, и впоследствии ее генеральным директором был как раз Инвер Кузьмин. И после смены управляющей организации жильцы провели инвентаризацию и обнаружили, что ряд нежилых помещений, по их мнению, оформлен как частная собственность, хотя фактически объекты нужны вот для обслуживания всего дома. В июне 2023 года Хамонический районный суд Москвы удовлетворяет и требования ТСН и признает спорные помещения общим имуществом собственника.
4: Чем известен жилой комплекс, о котором идет речь?
3: Knightsbridge Private Park — это такой элитный жилой комплекс Хамовников, который находится недалеко от Фрунзенской набережной. Его строительством с 2008 года занималась компания «Реставрация Н». Ее основала Наталья Кузьмина. Сам комплекс был введен в эксплуатацию в первом квартале 2017 года. Вот дальше вокруг него начинается целая цепочка конфликтов. Во-первых, это сам спор жильцов с прежней управляющей компанией из-за помещений. Во-вторых, во время рассмотрения этого спора возникает уголовное дело. Уголовное дело о попытке подкупа судьи Татьяны Перепелко, которая рассматривала иск ТСН. Судья Татьяна Перепелкова известна тем, что в 2024 году удовлетворила исковое заявление певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. И тогда следствие устанавливает, что некоторые при этом неустановленные лица пытались добиться решения в пользу реставрации N+ и передать судье 6,5 миллионов рублей. Посредственниками следствие тогда называло руководителя юридической фирмы Татьяну Евграфову и бывшую судью Ольгу Колесниченко. В 2024 году обе получили по 4 года лишения свободы. При этом Перепелкова сама сообщила о попытке подкупа в ФСБ. Есть здесь и еще один интересный сюжет. В марте 2021 года на территории другого жилого комплекса «Шуваловский» было совершено нападение на Илью Перегудова. Илья Перегудов – это бывший адвокат и экс-партнер адвокатского бюро «Бартолиус». Он был генеральным директором застройщика жилищного комплекса «Knightsbridge» компании «Хлебзавод номер 6». Первоначально уголовные дела по этому эпизоду прекратили в 2023 году из-за истечения сроков давности. Но в августе 2025 года по факту покушения было возбуждено новое уголовное дело, а в октябре задержали уже и предполагаемых организаторов и исполнителей покушения. Следствие сочло, что организатором нападения был миллиардер Ибрагим Сулейманов. Сам Перегудов связывал это нападение именно с конфликтом вокруг Knightsbridge Private Park.
4: Есть ли в этой истории еще какие-то интересные детали?
3: Да, еще одна деталь. Председателем правления ТСН Домна Ефремова, которая инициировала имущественные споры, обратилась в правоохранительные органы. По данным Spark является Игорь Зименков. В 2023 году США ввели против него персональные санкции, назвав его российско-кипрским торговцем оружием и организатором сети по обходу санкций.
1: Мало того, что судебный корреспондент РБК Денис Пантелеев первым узнал подробности этого дела, он, на мой взгляд, единственный человек во Вселенной, который держит все эти подробности в голове. Полную версию статьи читайте на сайте РБК. Все идет к тому, что концерта Канье Уэста не будет. По крайней мере, об этом заявил источник РБК, близкий к администрации президента. Сегодня последний день, когда организаторы концерта в Санкт-Петербурге, агентство Say Agency, могут заключить договор с «Газпром-ареной». Со своей стороны, организаторы контракт уже подписали и отправили площадки, ответа пока нет. Вероятная причина разногласий — концерт согласовали не со всеми. В частности, представители консервативного крыла считают, что такое мероприятие может выглядеть неуместно в нынешних реалиях, рассказал Илья Приходько, спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Андрей Винокуров.
5: Знаете, когда-то был такой популярен термин касательно внутренней политики России «башни Кремля», и что они разные. Судя по всему, на момент объявления его концерта далеко не во всех башнях был принят определенный консенсус, но башни Кремля, я тут имею в виду широко. То есть и администрация президента, и силовые структуры. В общем, совершенно точно, что не все были за этот концерт.
6: Можно хотя бы примерно нарисовать, какое крыло, да, какие башни, вот с какой позиции в этом вопросе выступали?
5: Да, была сторона, безусловно, которая скорее считает, что вообще любой концерт подобного исполнителя зарубежного, это опровергает тезис о том, что Россия

0: в изоляции, да, мы его знаем, мы знаем эту логику, много раз видели. Против было скорее, как я понимаю, консервативное крыло. Я думаю, что здесь все-таки сыграла история с тем, как Канье Уэст демонстрировал запрещенную символику. Все-таки для российской политической действительности это достаточно сильный аргумент, негативный в отношении того или иного человека. Один из моих источников упомянул аналогию с голой вечеринкой. Он говорит, что этот тезис принимался во внимание. Да, дело в том, что все-таки у нас сейчас идет спецоперация, да, я напомню там контекст голой вечеринки, когда там было какое-то широкое такое там празднество. Конечно, если так посмотреть со стороны, да, Канье Уэста концерт может быть так интерпретировать. Тем более, что он действительно, как сказать, достаточно одиозный, да, то есть можно от него ожидать каких-то тоже таких перформансов, как это будет воспринято. Вопрос очень неохотно говорят мои собеседники, там и часто говорят, что ой, я даже об этом не слышал, хотя, конечно, понятно, невозможно об этом не слышать.
1: Тем не менее, фанаты Канье Уэста не верят в отмену его концерта. По данным сервиса путешествия Т-банка, за неделю с 17 по 24 августа число отмены авиабилетов на рейсы в Петербург на 8-10 октября выросло всего на 16%, а отмены бронирования отелей на 9 и 10 октября составляют 14%. Это ниже показателей на ближайшие даты в начале октября. В Китае стартовали продажи кроссовера Kia Seltos второго поколения. Модель доступна в 6 комплектациях. Цены варьируются от 110 до 150 тысяч юаней, это около 2 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, привод только передний. В России автомобили Kia пользуются спросом, поэтому новинку, скорее всего, также встретят с интересом, считает обозреватель «Автоньюз» Алексей Панков.
2: Автомобили Kia, несмотря на прекращение официальных продаж, совершенно точно пользуются успехом у российских автолюбителей. Например, по итогам июля предыдущее поколение Kia Seltos вошло в пятерку самых продаваемых автомобилей, которые привозят в Россию по параллельному импорту. За месяц было продано 563 таких машины. Поэтому, я думаю, и второе поколение Seltos будет пользоваться спросом. Автомобиль стал заметно современнее, но при этом сохранил узнаваемые черты. Хотя сегодня российские покупатели чаще выбирают машину не из-за привлекательной внешности, а скорее оценивают совокупность технических характеристик и стоимости покупки. В Китае доступна версия Seltos с 1,5-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил. Конечно, показатели не самые впечатляющие, но есть важное преимущество. Автомобиль с таким мотором попадает под льготный утильсбор. И это, пожалуй, будет решающим фактором. Кстати, некоторые российские дилеры уже выразили желание привезти новинку к нам в страну. Конкурентов у Seltos немало. В первую очередь могу выделить Nissan Qashqai, который сейчас пользуется каким-то бешеным спросом у российских автолюбителей. Среди европейских моделей стоит отметить Volkswagen T-Roc и Audi Q2. Эти автомобили также активно привозят в Россию из Китая.
1: Сейчас Seltos первого поколения в России стоит от 2,5 миллионов до 3 миллионов 200 тысяч рублей. Зумеры в круизе. В ближайшие годы молодежь будет все чаще выбирать такой формат отдыха. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Технологии доверия». По прогнозу аналитиков, в ближайшие два года спрос на речные круизы среди зумеров вырастет на 16%, среди миллениалов – на 5%. Аудитория круизов действительно молодеет, и сам формат такого отдыха заметно изменился. Современный теплоход – это уже скорее плавучий отель, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой. Гендиректор круизного центра «Инфоплот» Андрей Михайловский. По его словам, круизные компании сейчас активно конкурируют за молодого туриста и предлагают ему десятки разных активностей.
3: Круизы, они растут во все стороны, во всех категориях. И действительно, омоложение аудитории, оно происходит. Если мы говорим про круизы по России, по миру, это процесс, он, в принципе, не имеет какого-то большого различия. Ну, потому что круизы очень быстрыми темпами растут, и мода на них, и их составляющие меняются. И сейчас, если даже 30-40 лет назад это считалось путешествие на корабле, прежде всего, аудитория была те, кто любит путешествовать на кораблях, то сейчас это отель. Круизной компании в мире тенденция и российская такая, что, да, это корабль, он движется, но, в принципе, это плавучий случае отель. Мы понимаем, что отдых в отеле, он понятен всем, и зумерам в том числе, естественно. А то, что этот отдых в отеле дополняется еще интересной программой, то, что мы, в принципе, наш отель каждый день в другом городе, и нам не надо при этом распаковывать и запаковывать чемоданы, думать о транспорте, о питании, о развлечениях.
4: Это подкупает, это, Андрей. Да вот я считаю себя круизником со стажем, я в разных бывал круизах, речных прежде всего. Что такое стандартное развлечение на теплоходе? Значит, это дискотека на верхней палубе под песни группы «Божья коровка», это песни под баян на нижней палубе или игра в лото. То есть для зумеров вообще никак не подходит. Как-то это можно адаптировать?
3: Я бы посоветовал вам бывать почаще в круизах, и все уже давно не так. Нет. Есть люди, которым интересен именно тип развлечений, которых есть у вас. То же самое происходит в базах отдыха в отелях, то есть категории разные. Но самое главное, что нужно понимать, что круизные компании и российские, и мировые сейчас находятся в такой атмосфере жесткой битвы, можно сказать, за клиента. Все понимают, что если будет лото, баян и божья коровка, то ты никогда не отвлечешь клиента, туриста от того, как сейчас принято отдыхать. Поэтому, конечно же, на тех круизных компаниях и в России все-таки большинство кораблей уже такие, которые думают вот именно так, вперед смотрят. В день проходят десятки различных активностей, и, наверное, здесь проще сравнивать с каким-то курортным отелем хорошим на зарубежных побережьях, когда есть параллельные активности для детей, для подростков, тех, кто хочет помастерить, кто хочет потанцевать, а кто хочет просто посидеть, чтобы ему рассказали либо как делаются коктейли, или будет мастер-класс там живой музыки, или зумба, или фитнес, или что-то еще. То есть это многослойная, многогранная инфраструктура, и это есть в России. И это не один какой-то корабль с люксовыми там ценами, с люксовыми вещами. Это, в принципе, ну, уже масс-маркет стал.
5: А что по ценам? Да. Каков разброс стоимости?
3: Если мы берем самый уровень простой, примерно 5000 рублей в сутки на человека, обязательно включено питание и экскурсионная программа, и такие довольно простые, незатейливые, наверное, развлечения. Если мы говорим, куда зумер, наверное, и там, где растет спрос, без зумеров и миллениалов и всех остальных.
5: Без аквадискотеки. Наверное,
3: без аквадискотеки, но бесшумная дискотека обязательно будет. Ну, это 7,5-8 тысяч в сутки рублей на человека, размещение в каюте, трехразовое питание обязательно, это ресторанные, типа предзаказ на сутки вперед. Все развлечения, это все бесплатно. Экскурсионная программа тоже бесплатна. В чем-то история такая вот стереотипная, что круизы обязательно это дорого, она в том числе связана с тем, что в круизах сразу все включено. То есть доплачивать, в принципе, нужно там за сувениры, за пользование баром.
1: При этом возможности рынка пока ограничены. Около 60% российского речного флота относятся к категории 2-3 звезды и нуждаются в модернизации. Многим теплоходам уже более 50 лет, отмечают собеседники РБК. Быстро обновить флот сложно. Строительство одного нового судна занимает от 3 до 5 лет. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. Apple закрыла популярный способ установки удаленных приложений на iPhone в России. Прежде пользователи использовали для этого программу iMazing. Первые жалобы на этот и другие сторонние инструменты начали появляться еще в прошлый четверг. Главная сложность заключается в том, что теперь не получается выгрузить нужное приложение в формате IPA. При попытке загрузки пользователи сталкиваются с ошибкой. Apple деактивировала архивные токены авторизации и отозвала сертификат. Теперь серверы компании просто отклоняют запрос при попытке восстановить программу из медиатеки. При этом уже установленные на смартфон банковские программы продолжают работать в стандартном режиме. Главное не удалять их и обязательно отключить автообновление в настройках App Store, отмечает журналист издания Kot.ru Владислав Войтенко.
6: Один из популярных сценариев использования iMazing – это перенос приложений со старого iPhone на новый, а также повторная установка программ, которые пользователь когда-то скачивал из App Store. Проблемы с этим способом действительно могут немного осложнить ситуацию. Особенно это касается банковских приложений, удаленных из App Store. Они периодически возвращаются в магазин под новыми названиями, но зачастую остаются там недолго, поэтому пользователь может просто не узнать об их появлении вовремя и не успеть установить приложение. При этом у некоторых крупных банков есть собственные способы установки приложений на iPhone, которые они продолжают предлагать пользователям. В более выгодном положении оказались те, кто заранее сохранил полноценные IPA-файлы нужных приложений на компьютере. Судя по сообщениям пользователей, в некоторых случаях такие локальные копии все еще удается установить на устройство. У пользователей остается несколько альтернатив. Заранее сохраненные IPA-файлы, собственные инструменты банков для установки приложений, временно появляющиеся версии программ в App Store или в версии сервисов. У банков, например, такие версии обычно есть. По сообщениям пользователей, поддержка iMazing уже сообщала, что разработчики работают над исправлением ситуации, поэтому пока остается вероятность, что функция заработает.
1: Напомню, что 9 сентября в 8 часов вечера по московскому времени состоится презентация новых моделей Apple. Она традиционно пройдет в театре Стива Джобса в Калифорнии. Говорят, что обязательно покажут раскладушку. Слоган этого года «Удивляй и сияй». Что еще, кроме раскладушки, покажут на презентации, обязательно разберемся в следующем часе. В эфире радио РБК, он традиционно идет из студии в Москве.

0: Москве. Оставайтесь на нашей частоте.
1: Автоньюз. Еще несколько лет назад казалось, что чем больше технологий будет в автомобиле, тем удобнее и безопаснее станет жизнь водителя. Но новое исследование показывает довольно забавную вещь. Значительную часть функций владельцы просто не используют. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, почему водители не доверяют электронике. Летом этого года компания Sensus-White опросила 1350 британских автомобилистов. Выяснилось, что 25% владельцев машин с адаптивным круиз-контролем никогда его не включают, а еще 7% даже не знают, как им пользоваться. Похожая ситуация с электронными помощниками. Почти пятая часть опрошенных водителей избегают системы удержания в полосе. Почти столько же полностью отключают автоматическое экстренное торможение. Многие считают, что эти системы больше мешают, чем помогают. Голосовыми помощниками не пользуются почти 18% опрошенных. 17% владельцев автомобилей с проекционным дисплеем вообще их не включают, а еще 7% не знают, как это сделать. Не слишком популярны даже сиденья с массажем. Регулярно ими пользуются лишь 22% владельцев. Дистанционный запуск двигателя используют 24%. А режимами движения, которые сегодня есть почти в каждом новом автомобиле, регулярно пользуются меньше трети владельцев. А без каких технологий водители уже не готовы обходиться? 58% назвали Bluetooth. Камеры заднего вида регулярно используют 46% владельцев. Спутниковую навигацию 44%, а обогрев лобового стекла 41%. На отношение к технологиям влияет возраст водителя. Как показывает исследование, чем старше владелец машины, тем меньшим количеством опций он пользуется. Забавный факт. Единственная функция, которая противоречит этой тенденции – обогрев стекла. По статистике, молодые водители пользуются этим реже. При этом эксперты рекомендуют водителям хотя бы разобраться в возможностях своих машин. Ведь знакомство с электроникой – это не только способ получить больше за свои деньги, но и повысить безопасность и комфорт. И, похоже, проблема современных автомобилей не в том, что технологий слишком мало, а в том, что их уже столько, что водители просто не знают, зачем половина из них нужна.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Цифровой просчет. В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,1 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
2: Ошибка на миллион.

0: Что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
1: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: РБК Тренды.

Инженерия данных в логистике – это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев – от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Полдень, в студии Павел Потапов. Автомобиль взорвался в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга на Колпинском шоссе, пишет Фонтанка. В автомобиле находилась пара, мужчина погиб на месте, женщина находится в реанимации. Официальной информации о причине взрыва и пострадавших пока нет. Более 640 туристов из 33 стран числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. В их число входят 8 россиян, сообщает управление по туризму этой страны. Ведомство приводит таблицу с данными о пропавших без вести на своем сайте. О том, что 8 россиян не выходят на связь в зоне стихийного бедствия, сообщило российское посольство в Непале. Дипломаты добавили, что сегодня в посольство обратились две эвакуированные российские гражданки, пережившие паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Мегафона за рекламу услуг 5G, сообщила пресс-служба ведомства и отметила, что оператор рекламировал 5G-режим, фактически предоставляя доступ к сети LTE 4G. Если реклама будет признана нарушающей требования рекламного законодательства, служба примет меры реагирования в отношении оператора связи, добавили в ФАС. Серую технику Apple и Dyson на 123 миллиона рублей нашли в торговом комплексе в Москве, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. Всего изъято около 13,5 тонн товаров. В павильонах комплекса было обнаружено более 3000 незадекларированных электронных устройств, в их числе телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Нужно усложнить задание на ЕГЭ, чтобы исключить толкотню на уровне 100 баллов, заявил ТАСС глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он согласился со словами помощника президента, экс-министра образования и науки Андрея Фурсенко. Тот ранее предложил усложнить ЕГЭ из-за того, что большое количество выпускников получили максимальные баллы, и из-за этого распределить их по уровню знаний стало труднее. Больше новостей на сайте РБК.
2: Двенадцать часов три минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москве. По его словам, стороны обсудили ряд вопросов, которые соответствуют специфике разведывательных служб. Саму встречу Нарышкин написал как, цитата, «рабочий формат».
3: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведслужб. Компетенция разведных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
2: Напомню, директор ЦРУ Джон Рэдклифф 25 августа посетил Москву. В Кремле сообщили, что визит был связан с контактами по линии спецслужб. С Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался, однако президенту доложили об итогах переговоров. Дональд Трамп назвал поездку Рэдклиффа отчасти рутинной, и президент США отверг версию.

0: версия о том, что визит мог быть связан с риском эскалации между Россией и Западом или американскими санкциями против Ирана. При этом Трамп допустил, что у переговоров Рэдклиффа в Москве могут появиться какие-то результаты. Для продавцов Озона вступили в силу новые правила страхования товара от ударов беспилотников. На маркетплейсе выросли тарифы втрое. Как к этому отнеслись селлеры? Рассказываем. Еще немного про страховку. Компания объявила об этих условиях месяц назад. Тогда тариф вырос для новых клиентов, и теперь платить по новым правилам будут и те, у кого уже действовал полис. Мнение селлеров собрал Алексей Орлов. Алексей, за что продавцы могут получить компенсацию по страховке?
1: Селлеры могут рассчитывать на страховые выплаты, если они потеряли товар от ударов беспилотников, но если эти удары определили, признали как диверсию или теракт. Полис действует на товары, которые находятся на складах, в сортировочных центрах, в пунктах выдачи заказов и в логистике Озон, включая возвраты. При этом объем страхового покрытия не изменится, сообщили в самой компании. Но это вот как же рассчитывается вот этот тариф, какой он будет? Озон, как ты верно сказал, втрое увеличил размер сбора на страховку. И если раньше продавцы платили 35 десятитысячных, то есть 0,0035, то теперь эта цифра увеличилась, как мы уже сказали, втрое, до 115 десятитысячных, в зависимости от, ну, точнее, от стоимости товара за каждый день, пока он находится у Озона.
0: Ну и напомню, в какую сумму оценивается ущерб маркетплейсу и селлерам.
1: Да, потери селлеров после ударов по складам Озон оцениваются в более чем 100 миллиардов рублей. Это подсчитали специально для радио РБК в Data Insight. А вот ущерб самой площадки составляет, ну, верхнюю планку, 64 миллиарда рублей. Но надо сказать, что это оценка до сегодняшних ударов ВСУ по складам в Оренбурге и Уфе. В компании объявили, что на выплаты могут рассчитывать продавцы, которые подключены к программе страхования от Ингостраха. И добавили, что именно она увеличила тариф, а не сам маркетплейс. При этом селлеры довольны, что им не придется самим собирать документы об утраченном товаре. Этим всем будет заниматься сам маркетплейс. И об этом нам рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах «Селлерден» Денис Ветренников.
2: Нет, селлеры Озон еще не получали выплаты от страховых компаний. Отдельно Озон сообщил о том, что селлерам не нужно напрямую обращаться в страховую компанию, все сам сделает Озон. То есть подаст документы, рассчитает выплаты и, соответственно, выплаты будут произведены. Что касается сумм выплат, здесь тоже все прозрачно, потому что при подписании договора страхования Озон четко обозначил, как будут рассчитываться выплаты. Поэтому устраивает, не устраивает сумма компенсации – это селлеры могли понимать при подписании договора страхования.
0: Ну, вне зависимости от того, устраивает или не устраивает, известна ли сама сумма компенсации?
1: Нет, сейчас этим вопросом задаются и вот сами селлеры, наши собеседники, с которыми нам удалось пообщаться. Но если товар все-таки получит повреждение или будет уничтожен, то, как сказал уже наш собеседник, Озон сам соберет все необходимые документы, направит их Ингостраху, и вот Ингострах уже будет рассчитывать сумму этих самых выплат. Но при этом большинство селлеров пользуются именно этим полисом. Но как именно будут рассчитаны компенсации, об этом будет известно уже после того, как будет произведена инвентаризация. Поэтому непонятно, сколько денег смогут вернуть себе селлеры. Об этом рассказал продавец на Озоне Илья Бухарин.
3: Ингострах – один из немногих на всем страховом рынке, кто вообще селлерам предлагает подобный продукт. Сработала ли страховка за дни ударов? Это хороший вопрос. Официально процесс выплат запущен, но важно понимать, что он не завершен. Итоги пока не ясны. Сколько будет длиться инвентаризация, мы, как продавцы, пока не знаем.
1: Ну и в пресс-службе Озона сообщали РБК, что в последнее время на страховом рынке существенно выросла стоимость покрытия рисков, которая связана именно с атаками БПЛА, а часть страховых компаний вовсе перестала выдавать такие полисы, о чем нам рассказали и сами селлеры. И вот продавцы в целом положительно относятся к новым условиям от Ингостраха, потому что, ну, в противном случае многие просто не получают каких-то подобных предложений от других страховых компаний. Об этом нам рассказал селлер Сергей Игнатьев.
4: После того, как 18 июля были совершены первые удары по складам ВБ, страховые компании либо отказывают, либо называют просто невозможно высокие тарифы на данную услугу страхования. Поэтому мы с пониманием относимся к повышению тарифов и, честно говоря, лучше что-то получить, чем не получить ничего. Если мы что-то получим, то мы получим значительно меньше, чем себестоимость утраченного товара.
1: И как рассказали наши собеседники,

0: Управленческий опыт может быть хаотичным. Систематизируйте его вместе с мини-MBA от РБК. Это современное бизнес-образование для руководителей. Лекции профессоров, ведущих бизнес-школ мира. Практические инструменты. ИИ для управленца и закрытое сообщество руководителей. Все, чтобы принимать взвешенные решения и расти как лидер. Присоединяйтесь к мини-MBA от РБК. Краткосрочной программе мастеров делового администрирования. Учитесь у лучших. Управляйте уверенно. 16+.
1: В конце прошлого века аппарат НАСА за много миллионов долларов подошел к Марсу слишком низко и сгорел в атмосфере. Одна часть команды передавала данные о тяге двигателей в фунтах силы, а программа другой команды ждала ньютоны. Все цифры были правильные, но нигде не было написано, в чем именно были измерения. И вот это вот «нигде не было написано» и есть тема нашего сегодняшнего разговора. В любой даже самой земной компании, кроме данных, есть знания о данных. Что в этой таблице клиенты без дублей, а вот в этой с дублями, что активный клиент у финансов один, а у маркетинга другой. Такое знание почти всегда живет только в головах людей и нигде не записано. Пока с данными работали люди, это сходило нам с рук. Но теперь у нас есть ИИ-агенты, и даже если они увидят странность, то не станут переспрашивать, я полагаю, ведь угодливость в их природе. И как с этим жить дальше в мире победивших нейросетей – большой-большой вопрос.
2: Технологии и тренды.
1: Меня зовут Иван Звягин, и со мной в студии сегодня Лариса Малькова, управляющий директор практики данной и прикладной искусственный интеллект компании Axenix. Лариса, приветствую.
3: Здравствуйте, Иван.
1: Давайте вообще разберемся. Я так понимаю, что то, о чем я сейчас говорил, называется Data Governance, в отличие от Data Management, управления данными. А это, как это на русский вообще правильно перевести?
3: Тут как раз возникает первая путаница, потому что Data Governance и Data Management на русский переводятся одинаково — управление данными. Но по факту под Data Management мы понимаем такой набор процессов и технологий, который позволяет необходимые данные правильным потребителям в нужном виде, с нужным качеством предоставить в тот момент времени, когда они нужны. А Data Governance — это такая вот управленческая надстройка, которая задает в этой системе правила игры, зоны ответственности и стандарты, политики и механизмы контроля, что вот эти правила игры соблюдаются разными проектами, разными командами.
1: И сейчас, получается, с этим проблема, потому что эти знания, на самом деле, обычно нигде не записаны. Я по нашим данным сужу. Мы пытаемся хранить все в Confluence, в базах, и мы делаем такой мета-слой информации поверх собственной информации. Теперь у нас появляется ИИ, который может и неправильно интерпретировать, вопросов, может быть, он не задаст. Это сама по себе проблема, или он просто вскрыл проблему, вот этот ИИ?
3: Это давняя проблема. Просто с приходом ИИ-агентов она стала барьером, который невозможно не решать. Я бы не сказала, что никогда нигде не описано, что-то где-то описано. Но проблема как раз в том, что Data Governance в большинстве, особенно крупных компаний, сейчас носит сильно фрагментарный характер. И в чем тут, наверное, проблема, да, ключевая? Для чего вообще мы хотим агентизировать процессы те или иные, включая, собственно говоря, работу с данными? Для того, чтобы у нас, например, те вещи, которые занимали там месяцы, стали занимать недели, ускориться и снизить, соответственно, себестоимость. А получается такая ситуация, что мы генерацию чего-то можем ускорить, но времени как бы на проверку, выверку и так далее тратится наоборот больше. И по кругу получается, что если эффекты есть, то он там в районе 10%. Это с точки зрения эффекта. Кажется, что ради каких-то 10-15%, но большой вопрос, стоит ли овчинка выделки. Но, тем не менее, есть ощущение, что назад уже дороги нет.
1: И сейчас тот момент, когда надо тревогу бить.
3: В реальности нужно идти уже вперед, то есть добиваться правильной агентизации и хотя бы полуавтономности. А этого не сделать, если не снять барьеры, потому что все-таки тот, кому это удастся, эффект начнет расти как раз-таки нелинейно. И все понимают, что как бы да, это возможно, пока не до конца понятно там как и что, но это возможно, надо двигаться вперед. И вот одним из барьеров является как раз вот решение вопроса с Data Governance и с метаданными.
1: Хорошо, если представить себе, как мы решаем эту проблему. Вот человек, он умеет пользоваться какими-то неформальными сигналами, условно. Вот эту таблицу кто-то давно не обновлял, значит, здесь уже что-то странное, нужно разобраться. А

0: вот этот отчет, мы знаем, и нигде это не записано, что директору не нравится, нам нравится другая форма какая-то. Как такие знания оцифровать? Это вообще возможно?
1: Это сложно, но это возможно. И более того, да, вот для того, чтобы двигаться вперед, это нужно делать. И для этого такой в архитектуре, да, вот если посмотреть на глобально enterprise архитектуру любого предприятия, появляется новый слой. Причем это не просто слой, который под хранилищем, да, или какими-то вот такими самыми основными дейта-активами, а это именно слой на уровне как бы всей архитектуры. Я его называю опорный слой. Есть рыночные термины, аналоги, контекстный слой, семантический слой. Это как раз вот та подложка, в которой вот эти знания для агентов и должны находиться.
0: А это, если говорить вот о практической стороне вопроса, это какой-то набор пресловутых файлов с расширением MD, это какие-то скиллы, и что должно быть прописано в скилле, что вот он в таких и таких случаях должен быть неуверен, и можно ли неуверенность оцифровать, к примеру?
1: Сейчас вот эти вопросы как раз и требуют операционализации, потому что со скиллами, с вот этими файлами с расширением MD, ну то есть Markdown, YAML, там есть как бы набор форматов. Очевидно, да, что у нас артефакты должны превратиться в некий машиночитаемый формат.
0: А человекочитаемый при этом должен оставаться?
1: Почему популярные файлы с расширением MD, то есть Markdown и YAML, как раз потому, что они и человекочитаемы, достаточно они структурированы, то есть и аналитик может это читать, и для агента они понятны, они поэтому и набрали популярность. Но я не уверена, что это целевой вариант, и все должно оставаться на файлах. Явно, что не на одних файлах должен быть граф знаний. Опять-таки, во многих компаниях, особенно крупных, все-таки были сделаны достаточно существенные инвестиции в инструменты Data Governance. Всевозможные каталоги данных, бизнес-глоссарии, инструменты контроля качества данных, инструменты моделирования, инструменты линейджа. То есть большой такой спектр инструментов именно не Data Management, а Data Governance. И тоже вроде бы выкидывать совсем эти инвестиции, но тоже было бы странно. И вот, соответственно, задача, которая сейчас стоит, это создание такой, наверное, правильной функциональной архитектуры, которая бережно отнесется к тому, что в компании есть, особенно если, ну, все-таки эти инструменты современные, они же тоже развиваются, да, то есть тут нужно решать уже для каждой компании, а не у всех они есть, да, до сих пор. Стоит ли их как бы создавать вот в таком виде, да, для людей? Ну, наверное, уже нет. Поэтому вот тут большие как бы архитектурные вопросы, которые надо решать по месту.
0: А если возвращаться к идее агентности, то вот эти метаданные или контекстные данные, их должен заносить человек в такие хранилища, или это можно уже перепоручить агенту попробовать?
1: Есть такие подходы, да, то есть вот этот опорный слой, давайте будем использовать этот термин, опорный слой, у него две составляющие. То есть одна часть — это так называемая derived, то есть та, которая сгенерилась автоматически специализированными, ну, такими сервисными агентами, а другая часть — curated, которая именно была или одобрена человеком, или занесена человеком. То есть вот этот контур, он всегда из двух частей, и, конечно, большая часть должна быть сгенерена автоматически хотя бы в статусе черновик или драфт для последующего одобрения. Потому что, собственно говоря, почему мы пришли туда, куда пришли с Data Governance, а это всегда была такая нерешаемая задача, то есть описывать людьми данные, особенно в большом масштабе, это была задача на человека годы, которая, в принципе, была не очень рентабельна. Именно поэтому у нас получился фрагментарный Data Governance, потому что для каких-то критичных данных и критичных процессов, там, где был понятен бизнес-кейс. Допустим, в банках это зачастую была область, связанная с рисками, и переходом, допустим, на подход, который резервы создает не по стандартному подходу, а по системе, основанной там на внутренних рейтингах. И эта вещь, она сертифицировалась центральным банком, и, соответственно, тогда банки могли экономить, собственно говоря, на своем капитале, да, и пускать его дальше в оборот, ну, то есть понятный вообще бизнес-кейс. И, естественно, то, что необходимо там 150-200 критичных для этого атрибутов, они ставились под вот этот вот контроль, и люди как бы за этим всем следили. Понятно, что там, наверное, сотни тысяч атрибутов, а у некоторых и больше, но это невозможно. То есть это действительно просто очень большие и время, и деньги, и силы. Поэтому это не получалось сделать. Но, собственно говоря, и сейчас тоже все равно это придется делать постепенно.
0: Угу. А вот для меня это все звучит как некое волевое решение. Допустим, наверху мы решили, что нам такой слой нужен. А дальше это, конечно, все спустится вниз, на уровень исполнителей. Как объяснить сотруднику, что вот эта деятельность по описанию данных, она нужна? Угу. Он, по сути, это описание делает уже не для себя, а для следующих поколений. Как эту проблему преодолеть, если она вообще есть? Какое-то вот ощущение коллективного блага, как сообщить команде?
1: Собственно говоря, вот все проблемы с Data Governance вы очень четко указываете, почему это в предыдущем изводе, скажем так, не очень хорошо получилось, да, потому что были вот эти барьеры, один мы проговорили, что это долго-дорого и так далее, второй — это действительно вопрос коллективного блага. Но здесь есть такой интересный, может быть, парадокс. Вот эти дата-активы и дата-продукты, которыми потом пользуются, они же самими компаниями создаются, то есть в процессе тех или иных проектов. И получается, что опорный слой, он нужен для агентов, для того, чтобы быстрее эти дата-продукты создавать. Но он же нужен и потом, для того, чтобы агенты, которые уже будут извлекать эти данные, использоваться в аналитике, им было на что опереться. И получается, что нужно перестраивать сам процесс из DLC по созданию таких дата-продуктов, но из DLC — Software Development Lifecycle, то есть жизненный цикл создания вот таких дата-продуктов, для того, чтобы вот эти практики и механизмы были туда встроены. То есть, чтобы это было не нашлёпкой сверху, проекты и команды живут своей какой-то жизнью, а потом приходит кто-то, CDO, да, с какой-нибудь маленькой командочкой и наводит везде порядок. Вот это тоже абсолютно неработающая история. И поэтому здесь нужно менять сам процесс создания таких дата-продуктов и встраивать эти техники, эти механизмы туда.
0: Окей, давайте тогда представим какую-то компанию среднего размера, которая, конечно, агентов уже запускает, потому что это как минимум модно, как максимум они надеются сэкономить что-то, но Data Governance у них находится, ну, может, не на нуле, но на самом начальном этапе. А что ей нужно сделать, с вашей точки зрения, в ближайшее время, в ближайшие полгода, например, чтобы дальше не испытывать эту проблему?
1: По сути, необходимо вот взять себе на вооружение новую методологию, там, где вот эти механики, они встроены в SDLC, и апробировать, приземлить это на свою почву на пилотном проекте. Вот это вот практическая рекомендация, которую можно брать и делать. С точки зрения методологии, мы первый подход к снаряду сделали, и вот выпускаем на рынок такую методологию как раз для того, чтобы дальше уже с нашими клиентами и с рынком приземлять ее, операционализировать, пилотировать.
0: Хорошо, методология есть. А как понять, что мы результата достигли? Как понять, что вот инфраструктура данных, она уже достаточно хороша для агентов? Есть какая-то отсечка, вот, понятная?
1: Собственно, мы это увидим на качестве работы агента. У нас же сейчас перед тем, как выпускать агентов в такое автономное плавание, мы же в любом случае будем проверять, тестировать, смотреть. Соответственно, обычно это делается так называемый параллел ран. Сейчас в любой компании есть масса отчетов, дашбордов и так далее. Собственно говоря, допустим, можно тестировать на известных дашбордах, которыми чаще всего пользуются. Получается ли воспроизводимость результата через агента? Если агент будет генерировать те же самые цифры, значит, он уже достаточно хорошо ориентируется.
0: Хорошо. А если с другого конца зайти, чего нельзя делать при запуске агентов, если порядка в данных еще нет?
1: Выпускать это вот без тестирования, да, без вот такого параллелрана, без сравнения с неким эталоном.
0: Хорошо. И тогда финальный вопрос. Если заглянуть на 5 лет вперед, человеку вообще останется необходимость знать, где лежат данные, как они устроены, есть ли у них вот этот слой пресловутый?
1: Человеку, может быть, и не нужно будет знать, где физически это лежит, но слой этот будет точно необходим, во-первых, а во-вторых, человеку всегда нужно будет задавать смыслы. Потому что не агент определяет, что такое активный клиент для вас. Агент может посоветовать, допустим, исходя из каких-то практик рыночных, распространенных там в большинстве компаний и так далее, но это решение за вами. Вы для себя, для вашего бизнеса, для вашего целеполагания. Вы оставляете вот некое усредненное, скажем так, да, потому что, ну, все равно модель, она дает нечто усредненное по самой своей природе. Оно вам подходит или не подходит? Все-таки это решение должно быть за вами. Или вы наделите это каким-то своим собственным смыслом?
0: Ну что ж, звучит как план. Принимайте решение, друзья. Это были технологии и тренды. И с нами в студии была Лариса Малькова, управляющий директор практики данные и прикладной искусственный интеллект компании Axonix.
2: Меня зовут Глеб Каланов.

0: Я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
1: Бешеные деньги.
0: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок. И рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки по телефону. Информация из газет. Учет в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
1: Бешеные деньги. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: Сотни переливающихся стразов на обычной перчатке для гольфа и рекордная цена на аукционе – $350 000. Такова история легендарного аксессуара Майкла Джексона. Именно в этом сверкающем образе он впервые исполнил свою знаменитую лунную походку в 1983 году.
3: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно – чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя.
5: Каждый день на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей.

0: При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Столица 12.30 с новостями. Ася Касьянова, здравствуйте. Кремль не располагает информацией о следующем раунде переговоров делегации России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, контакты России и США по теме украинского урегулирования продолжаются на рабочем уровне. Москва предпочла бы достигать цели мирными способами, но из-за отсутствия такой возможности продолжает СВО, добавил представитель Кремля. Банк России в первом полугодии 26-го выявил почти 3000 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финрынке, сообщил регулятор. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. ЦБ ограничил доступ почти к 12 тысячам ресурсов, которые принадлежали таким компаниям. Потребительское кредитование в еврозоне в июле выросло на 3,1% в годовом выражении. По данным Европейского центрального банка, это максимальный подъем с февраля 2023-го. Результат превзошел прогнозы аналитиков, которые ожидали роста лишь на 2,9%. Одновременно объем корпоративных кредитов увеличился на 4,4% и почти достиг рекордных 5,5 триллионов евро. Ответ России на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, факт передачи крылатых ракет «Шторм Шэдоу» Киеву подтверждает непосредственную вовлеченность Лондона в ход конфликта. Уголовное дело возбуждено по факту возгорания автомобиля в Петербурге, сообщили в региональном следственном комитете. Ранее «Известия» и «Комсомольская правда» писали, что машина взорвалась на Колпинском шоссе утром 27 августа. По информации следователей, один человек погиб, один пострадал. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Часов 33 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. И к данной минуте на межбанке американский доллар торгуется в районе отметки 85 рублей 50 копеек, а евро 99 рублей 65 копеек. Такой курс пары рубль-евро на международном валютном рынке Форекс. Там, кстати, 100 рублей. Вот совсем недавно была зафиксирована пиковая отметка. Мы видим эти цифры впервые с 19 марта. На межбанке евро тоже топчется возле отметки 100 рублей. Вот 99,65 к данной минуте. Почему подскочила европейская валюта? На связи со студией директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Валерий, добрый день. Что произошло?
2: Здравствуйте. Ну, в принципе, завершилось коррекционное движение, которое мы наблюдали предыдущую неделю, связанное отчасти, наверное, с уплатой налогов экспортерами. Вот, и видим возобновление общего тренда на ослабление рубля, такого достаточно такого устойчивого уже, да, если мы посмотрим на последние три месяца. Ну, а превышение отметки 100, в принципе, действительно связано с тем, что и к юаню мы преодолели отметку 12,5, несколько неожиданно, ну и к доллару 85. Наверное, там правы те, кто связывает это с возможными снижениями доходов от экспорта из-за снижения поставок из Балтийских и Черноморских портов, как нефти, так и зерна. Но, опять же, здесь, наверное, надо иметь в виду, что любое снижение поставок товаров из России, оно будет, наверное, в заметной степени компенсироваться ценой.
1: А надолго такой тренд, как вы считаете, Валерий?
2: Ну, в целом, учитывая, что действительно мы несколько месяцев уже видим вот эту динамику, наверное, можно предположить, что как минимум до конца года ситуация продлится. Ну и если мы будем видеть, что Центральный банк все-таки намерен продолжать смягчение денежно-кредитной политики, скорее всего, в целом тренд на ослабление рубля может быть даже более длительным, чем несколько кварталов.
1: А с чем вы связываете, ну, чуть более, ну, такую активную динамику?

0: евро, чем, допустим, того же доллара, потому что, ну, на крипторынке, допустим, биткоин традиционно тащит за собой часть альткоинов, и в том числе эфириум. Здесь же почему-то все аналитики отмечают, ну, такой достаточно активный рост евро. За ним последует такой же активный рост рубля? Или он уже есть, но просто не в такой, не в таких масштабах?
1: Ну, ситуация с евро такая, что на самом деле все-таки, честно говоря, мы видим вот такой тренд, начиная где-то там с начала 2025 года, может быть, с первого квартала, на то, что все-таки евро имеет тенденцию к ослаблению относительно доллара, да, и здесь, безусловно, влияние оказывают сложные отношения с Дональдом Трампом и торговые войны и прочее. Вот. Но опять же, краткосрочно, в августе за счет того, что на американском рынке возникли опасения относительно устойчивой ситуации с госдолгом, и параллельно мы по Европе увидели неплохие статданные касательно экономического роста, в целом, вот я думаю, что вот этот скачок евро относительно доллара, наверное, он носит все-таки скорее краткосрочный характер, хотя, опять же, нельзя исключать, что, в принципе, если действительно инвесторы в Америке будут продолжать волноваться, то, возможно, мы увидим где-нибудь через полгода евро и заметно сильнее. Вот. А что касается рубля, ну, наверное, оставание ждать, что он сильно укрепится против доллара, пока нет.
0: Ну да, здесь такая некая, как вы отметили, геополитическая подоплека. И вот не даст мне соврать Алевтина Пинкальская, которая уже находится в студии радио РБК, вскоре будет говорить нам о новостях рынка. Но и она, и другие эксперты РБК отмечают, что торговля-то в основном идет в юане. Вот какой прогноз по юаню? Что вы думаете, вот этот рост, который сейчас фиксируется, он сохранится, этот тренд останется вместе с евро?
1: Ну, пока скорее вот все-таки кажется, что рубль находится у некоторых своих локальных минимумов, да, и я все-таки ждал бы по аналогии с предыдущими несколькими пиками, да, что мы все-таки покажем некоторую коррекцию, и где-нибудь к уровню 12 мы должны в течение там месяца сентября, наверное, попытаться сходить. Вот, то есть я думаю, что в целом, наверное, вот такой длительный рост и такой значительный, как мы его наблюдаем, он должен, наверное, прерваться. Но, опять же, там среднесрочно, конечно, тенденция понятна, рубль должен быть послабее.
0: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Напомню, что официальный курс евро от Банка России на сегодня составил 98 рублей 29 копеек. Доллар стоит 84,28. И буквально через минуту разберемся в этой теме вместе с обозревателем РБК Алевтиной Пинкальской.
2: РБК «Отрасли». Московские продукты питания заинтересовали ритейлеров Вьетнама. На выставке Viet Food and Beverage в Хошимине столичные производители провели более 90 встреч. Предприятия обсудили поставки с розничной сетью Винмарт и B2B-платформой TikTok Shop. Дымовское колбасное производство обсудило выход в Винмарт и продвижение через TikTok Shop. Ассортимент Микояновского мясокомбината заинтересовал вьетнамских импортеров и ритейлеров. Вкусы замороженных фруктовых и ягодных пюре компании Agrobar Pro договорились адаптировать под вьетнамский рынок. Как сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, пищевая отрасль лидирует по объему промэкспорта Москвы во Вьетнам. По итогам первого полугодия этого года ее доля составила 82%.
3: РБК «Отрасли». Рынки на РБК.
0: Алевтина, доброго дня. Ну и, наверное, логично было бы начать как раз вот с этого пика евро, а за ним как сателлиты и юань, и доллар. Или логика не та?
4: Да нет, просто всех смутило. Не то, что смутило, все обратили внимание на цифру в 100 рублей. Но так, если смотреть именно процентную динамику, то что вот на рынке Форекс, что евро, вот я вижу процент с третью рост, что доллар процент с третью рост, просто у доллара не такая круглая цифра, 85,5. Но тут еще как бы тоже вопрос к рынку Форекс, что это такое. Каждый понимает, наверное, в силу того, где торгуют. Тут очень как бы надо смотреть, так же, как мы часто говорим про какое-то движение нефти, не уточняя, что вообще имеется в виду, там, ближний фьючерс, какой-то вечный фьючерс, а вообще CFD многие смотрят, один из производных инструментов, также и рынок Форекс, это некая такая абстрактная отчасти величина, вот есть там торги.

0: нам с биржи, это более-менее понятно, сколько человек, что рынок Форекса, такое понятие, под чем могут понимать многие. Вот смотрю на портал Investing, чтобы уж быть точной. Вот, как я сказала, да, у нас сейчас евро немножко спустился от планки в 199,5, плюс вот процент с третью, и доллар примерно такая же динамика. Если говорить уже про спотовый рынок на Мосбирже, про торги юанем, то вот тут как раз-таки чуть меньше, плюс 0,5%, но в абсолютном выражении выше 12 рублей 70 копеек, показывает китайская валюта. А что происходит? Вообще интересно, что у нас рубль слабел и на прошлой неделе, и даже чуть ранее, несмотря на тот самый налоговый период, который шел. И традиционно налоговый период действительно является фактором поддержки курса нацвалюты, поскольку экспортеры продают валюту на рынке и покупают рубли, чтобы заплатить налоги. И, соответственно, тот факт, что рубль слабел в ходе налогового периода, тоже вот о многом говорит. Видел интересный комментарий трейдера УК «Альфа Капитал». Он связывает вот сегодняшнее резкое ослабление рубля, ну как резко, для кого там 1.5%, с информацией, поступающей о резком сокращении экспортных поставок через Черное море. Соответственно, там, меньше экспорта, меньше приток валюты. Вот такая логика. Мы видели сегодня сообщение от Bloomberg о том, что крупнейшая в мире контейнерная компания Mediterranean Shipping Co. приостановила прием новых заказов в порт Новороссийск после атаки беспилотника на одно из ее судов. Дальше в «Коммерсанте» сегодня вышла статья, где вот они собрали подсчеты аналитиков различных агентств. Экспорт нефти из Новороссийска в августе упал почти в 4,5 раза из-за нехватки танкеров. Тоже поступает сообщение о возможных сбоях с экспортом зерна через, опять-таки, Черное море. И, соответственно, вот отдельные аналитики связывают такие движения вот с этой информацией о сокращении экспортных поставок и, как следствие, с возможным сокращением притока валюты за этот экспорт. Это что касается у нас валютного курса. Но, кстати, отмечу, что вот вплоть до последних недель большинство аналитиков, которых мы опрашивали и на телеканале РБК в ходе программы «Рынки» и на радио РБК, все-таки сохраняли свой прогноз на уровне 85 рублей по доллару на конец года. Но эти цели уже достигнуты. И вот тоже интересно, будет ли сдвигаться это мнение. Вот вплоть до последнего времени не сдвигалось. То есть никто не ставил на то, что рубль будет существенно слабеть во второй половине года. Что касается российского рынка акций, то начали мы торговую сессию довольно грустно. Снижался индекс Мосбиржи примерно на 0,5%, в том числе на тех самых сообщениях, о которых я уже сказала. Это не добавляет оптимизма покупателям. Но вот сейчас развернулся рынок, ну как развернулся, перешел к росту.
1: Да, небольшой отскок,
0: но глобально мы все равно в нисходящем тренде, около отметки 2000. 1900, который мы уже проходили и, казалось, уже забыли, как страшный сон, все-таки маячит впереди. Это несмотря на то, что сейчас компании выпускают отчеты, сезон отчетов у нас сейчас идет за первое полугодие, второй квартал. И если смотреть на среднюю температуру, да, на среднюю температуру, вот он уже там длится какое-то время, отчитываются компании в целом неплохо. Многие говорят о росте прибыли, вообще о том, что она сохраняется. Вот. Но это не поднимает настроение. Сегодня с ключевых отчетов отмечу ВУШ. Отчитался он за первое полугодие по МСФО. Вот как раз-таки антипример, отчет не очень хороший. Выручка прибавила всего 4%, ну и чистый убыток сохранился. Компания по-прежнему убыточна, хотя и несколько сократила этот показатель, но тем не менее минус.
1: Ну что ж, вместе с Алевтиной Пинкальской, ну, фикс-прайс, кстати, я смотрю, у него выручка чуть выше, да, 6,9%, и по чистой прибыли, да, 15,7%.
0: Но это за второй квартал. Да, это второй квартал. А если за полугодие, то довольно серьезный минус 30%. Кстати, вот отражение потреб спроса.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Руку на пульсе фондового рынка держит моя коллега, финансовый обозреватель РБК Алевтина Пинкальская.
2: Рынки на РБК.
1: В Кремле пока не знают, когда может состояться следующий раунд переговоров по Украине. При этом контакты России и США по урегулированию продолжаются на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем, на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами.

0: британцами. И, конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров.
1: Ранее сегодня глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов, заявил, что Киев намерен попытаться возобновить переговорный процесс. По его словам, новые контакты могут состояться уже в сентябре. Буданов также подчеркнул значимость участия Вашингтона, заявив, что, цитата, «без американцев никак». Услуги такси, возможно, подешевеют. На их защиту встал Банк России. Центробанк считает необходимым снизить тарифы для такси в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, сокращенно ОСГОП. Об этом сказано в отчете регулятора. Напомню, ОСГОП защищает пассажира. Если человек пострадал или погиб в аварии, страховая компания выплачивает компенсацию. В Центробанке считают, что действующие тарифы можно снизить. Это позволит точнее учитывать риски и сделает полисы дешевле для перевозчиков. Страховые компании, впрочем, против снижения тарифов, пишет «Коммерсант». Таксопарки инициативу поддерживают. Стоимость ОСГОП сейчас завышена, учитывая небольшое число страховых случаев, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, генеральный директор московского таксопарка 495 Андрей Капитан.
2: Общественный совет по развитию такси неоднократно поднимал эту тему, и это на самом деле его победа, потому что Центральный банк увидел, что тарифы на самом деле необоснованные. Еще года два назад, когда, собственно, была инициатива введения ОСГОПа, был вопрос, а зачем он в принципе нужен? Потому что, в принципе, полис ОСАГО точно так же защищает, собственно, пассажира. И сейчас стоимость полиса составляет около 3200 рублей. Более миллиарда было собрано за год, а выплаты по открытым источникам составляют не более 10%. То есть, соответственно, сама стоимость полюса необоснованно завышена.
3: Если тариф все-таки снизится, ОСГОП пока существует, означает это, что пассажир будет получать и меньшую компенсацию в случае чего?
2: Да нет, это никак не связано. Компенсация прописана, собственно, законом и верхней планкой тоже. Там все прописано.
3: Если говорить о выплатах, как часто вот их приходится, да, наступает тот самый страховой случай?
2: Ни одного процента. В нашей практике, в нашем таксопарке даже такого случая не было. Но мы заплатили. То есть в нашем таксопарке нулевая убыточность.
4: Но в целом вы позитивно оцениваете инициативу Центробанка?
2: Конечно.
1: Наличие полиса ОСГОП стало обязательным для легкового такси с сентября 2024 года. По данным Центробанка, в прошлом году объем этого сегмента страхования превысил 2,5 миллиарда рублей. При этом снижение стоимости полиса не означает уменьшение компенсации пассажирам. Размер выплат установлен законом. Максимальная компенсация в случае гибели пассажира превышает 2 миллиона рублей. Средний класс может исчезнуть. Дело в том, что в мире появилась новая аристократия. Ее формируют представители технологических компаний. За последние полвека неравенство в развитых странах растет беспрецедентными темпами. Поэтому через 10-15 лет в мире могут остаться только сверхбогатые и бедные, пишет РБК. Всего за два года 20% обеспеченных американцев разбогатели, внимание, на целую экономику Австралии. Тот же тренд в странах Азии. В Южной Корее бум искусственного интеллекта уже кардинально меняет социальную и экономическую картину и порождает острые общественные дебаты. Присоединиться к этой элите уже практически невозможно. Их капитал растет быстрее, чем обычный человек зарабатывает на своем труде, рассказал Ирине Савельевой руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
5: Развитие искусственного интеллекта, оно привело к формированию такого замкнутого класса людей, почти сословия. Это те, кто владеет долями в компаниях, которые разрабатывают инфраструктуру для ИИ, там, облачных сервисах и так далее. Тут интересно то, что разработчики OpenAI, они уверены в том, что это все принесет им какую-то финансовую отдачу. А вот те, кто поставляет инфраструктуру для ИИ, они уже богатеют.
4: Но ведь всегда было неравенство в обществе. Чем вот эта новая аристократия опасна?
5: Дело в том, что неравенство, оно иногда спадало. Например, вот там аппетит французский экономист пишет, что в 20 веке было три золотых десятилетия. Это эпоха после восстановления, после Второй мировой войны, когда человек действительно своим трудом мог заработать больше, чем обладатель капитала. А сейчас мы приближаемся к нормам 19 века, когда разбогатеть можно как? Можно выгодно жениться, и все. Отрыв будет у сверхбогатых от всех остальных. Да, и вот эта вот концепция среднего класса, на которую весь 20 век мы полагались, она просто исчезает, никакого среднего класса не будет.
4: Илья, а чего же тогда ждать?
5: Есть две основные версии. Правительство Тайваня начинает раздавать бесплатно деньги по 10 тысяч тайваньских долларов, что очень немного, это 315 долларов всего американских. Южная Корея задумывается об этом. И Илон Маск говорит, что мы переходим к изобилию. Это новая эра, когда роботы будут делать все, и правительство, конечно,

0: могут поддерживать обычных людей, просто раздавая деньги. Себестоимость продуктов благодаря вот автоматизации она упадет настолько, что каждый сможет получить, сколько он хочет. Это очень напоминает рассуждение большевиков о коммунизме. Но есть обратная точка зрения. Многие считают, что нет, это приведет к общественным столкновениям. Потому что, как вы думаете, вот эти вот $315, они сильно украсят жизнь среднего человека, если у него не будет работы? А скорее всего, нет. И получается, что наоборот, может быть, вместо вот этого обещанного изобилия нас ждут какие-то потрясающие общественные столкновения. Причем надо сказать, что вот этот вот рост неравенства, он запускает такую самоподдерживающуюся петлю. Потому что, например, доходы с капитала, они облагаются налогом гораздо меньше, чем налоги с труда. То есть получается, что у государства будет все меньше денег на социальные программы, которые, в общем-то, и поддерживают этих небогатых и средних людей. Получается, что они будут еще беднее, разница между ними и сверхбогатыми будет расти. Но в ближайшее время проблема точно не решится, никаких глобальных раздач не будет, скорее всего.
1: Разбор темы этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. Новый «Человек-паук» возглавил кассу летнего проката в России. Сборы российских кинотеатров за минувший уикенд составили около 1 миллиарда 200 тысяч рублей, следует из данных издания «Бюллетень кинопрокатчика». Сегодня ровно неделя с тех пор, как новая часть «Человека-паука» вышла в теневой прокат в России. Тем не менее, значимый вклад в кассу этого лета также внесли и другие картины, в частности, «Одиссея» Кристофера Нолана. Об этом рассказал Илья Приходько, Ирине Савельевой, рассказала медиа-обозреватель РБК Евгения Стугова.
2: Прокат хоть и теневой, но, тем не менее, данные о том, как смотрят зрители эти фильмы и сколько билетов на них продано, в единую систему фонда кино все-таки попадают. Поскольку идет учет так называемых короткометражных фильмов, на которые фактически и юридически продаются билеты. И если посмотреть как раз всю прошедшую неделю, начиная с 20 августа, когда стартовал «Новый Человек-паук», то кассовые сборы приближаются к 1 миллиарду рублей только у короткометражек. Если быть более точным, то примерно 950 миллионов. Сказать, что именно «Человек Паук» обеспечил рекорд этого лета, все-таки не очень корректно. Действительно, сейчас самые большие цифры, если анализировать весь период последних трех месяцев, больше 11 миллиардов рублей всего кассового сбора. Но я напомню, что выходила и «Одиссея», был и «Холоп», был и даже «Колобок», у которого тоже почти миллиард, там чуть-чуть не добрали до этого показателя. Поэтому общими коллективными усилиями.
3: А если эту сумму сопоставить с какими-то другими громкими премьерами, можно сравнить?
2: Можем сравнивать только с летними премьерами, опять же, с тем же пресловутым «Колобком», с которым все очень любят сопоставлять этот фильм. Да, сейчас эта сумма уже больше. Важно понимать, что в эти цифры, в эти данные попадает частично и «Одиссея», которую продолжают показывать некоторые кинотеатры. Но, тем не менее, текущие сборы за весь период проката «Колобка» составляют 812 миллионов рублей, почти 813, а у короткометража, как я уже сказала, почти 940, то есть больше.
4: Цифры действительно впечатляют, по крайней мере, пока. Евгения, как ты считаешь, может быть, совсем скоро теневой прокат в России закончится? Мы накануне рассказывали о том, что Елена Дропека с Госдумы говорит, что нужно все это дело официально прикрыть. Как ты думаешь, будет такой вариант развития событий?
2: Ситуация такова, что без теневого проката, к сожалению, не выживут кинотеатры. И российским уже фильмам, которые будут выходить в тот же новогодний период, либо осенью, попросту негде будет зарабатывать. Летом без теневого проката фактически невозможно существовать. Будут очень низкие кассовые сборы, и особенно региональным несетевым кинотеатрам придется просто закрываться. В результате некуда будет расписывать уже российские блокбастеры и позволять им зарабатывать. Другое дело, что практика переноса таких релизов действительно существует. Согласны ли с ней фанаты, готовы ли они смотреть на 2-3 недели позже, чем весь мир, это уже другой вопрос. Напомню, что с «Колобком» большая часть претензий поклонников была связана не только с качеством фильма, но с тем, что из-за него перенесли «Человека-паука».
1: Изначально релиз нового «Человека-паука» должен был состояться 6 августа, однако в этот день в кино вышла сказка о «Колобке». По этой причине кинотеатры и дистрибьюторы решили перенести старт проката новинки от Marvel на 2 недели. В интервью радио РБК режиссер сказки Антон Маслов рассказал, что фильмы в теневой зоне обычно появляются в российском прокате не день в день с СНГ, а через неделю-две. То есть «Паук» должен был изначально выходить 20 августа.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель 2 Оскаров, он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех

0: соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильве и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильве присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильве, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджинии Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
3: Конечно.
2: А кто тогда будет нести ответственность?
3: Страховая компания.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Голливуд – это бизнес, основанный на страхе. Если твое имя на афише помогает продавать билеты, ты в игре. Если нет, тебя заменят следующим утром. Это не личное, это просто математика. Студии боятся потерять деньги, актеры боятся потерять популярность, продюсеры боятся провала. Единственный способ выжить и сохранить рассудок – делать свою работу максимально честно и не вовлекаться в чужие офисные интриги. Том Хэнкс.
5: Иран не стал для США быстрой компанией.
6: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
5: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
6: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
1: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
7: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
8: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Резать лося.
9: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
9: без которого не обойдется ни один инвестор.
10: Дядя Коля.
11: А вот это самый непрошенный гость в доме инвестора. Маржин Кол, он же дядя Коля, Колян или Маржовый Коля. Он может заглянуть, если вы торгуете на заемные средства. Под них брокер резервирует обеспечение, и если цена актива пошла не туда, то стоимость обеспечения падает. После этого брокер звонит клиенту и просит довнести деньги. Чтобы не нарваться на дядю Колю, нужно торговать только на свои, либо держать больше свободных средств на счете. Да, слушаю. Дядя Коля? Нет, что вы, это не я, вы ошиблись номером. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в

0: В FM-диапазоне через умные колонки в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Ася Касьянова. ЦБ в первом полугодии передал правоохранителям данные о 2500 криптокошельков нелегалов. Объем средств, привлеченных на эти криптокошельки, составил более миллиарда рублей в рублевом эквиваленте, отмечает регулятор. Криптовалюта остается основным инструментом для злоумышленников. Ее используют 74% финансовых пирамид. Россия применит весь правовой арсенал для защиты своих интересов, если ЕС попытается использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Financial Times сообщала, что страны Европы боятся нехватки финансирования Киева и требуют изъять активы России. ВСУ атаковали турецкий грузовой паром в Черном море. По предварительным данным, 5 членов экипажа ранены, сообщает новостной портал Хабер Трабзон. Судно вышло из порта Самсун в направлении Туапсе 25 августа. Недалеко от места назначения и произошло нападение. В результате ударов на борту возник пожар. В Петербурге по факту взрыва автомобиля в Пушкинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Один человек скончался, второй госпитализирован, говорится в сообщении. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 270, передают агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию. Ранее сообщалось, что в Непале и Китае пропали в общей сложности около 1500 человек. По данным посольства России в Непале, на связь не выходят 8 россиян. По предварительным данным, причиной наводнения стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Краткая ситуация на фондовых площадках в начале этого часа. Напомню, российский рынок акций сегодня торгуется на фоне умеренного падения. По состоянию на 13 часов индекс Московской биржи в плюсе на 0,5%. Та же самая динамика и у индекса РТС. Что касается базового сценария на сегодня, то эксперты говорят о консолидации в диапазоне 2050-2100 пунктов с попытками стабилизации после падения предыдущих дней. В данный момент индекс Московской биржи 2080 пунктов. Что касается валюты, то курс евро на рынке Форекс впервые за 5 месяцев сегодня поднялся выше 100 рублей. Ключевой фактор утреннего движения, говорят эксперты, это данные о резком сокращении экспортных поставок через Новороссийск на фоне продолжающихся атак на портовую инфраструктуру. Ну и коротко о других валютах. В данный момент юань 12.79, и что касается доллара, то его стоимость на данный момент в зеленой зоне 1,3%, 85 рублей 50 копеек. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Мегафона из-за рекламы 5G. Официально такая сеть в России еще не запущена. По данным ФАС, оператор рекламировал услугу 5G-режим, хотя фактически абоненты продолжали пользоваться сетью 4G. В Мегафоне с претензиями ФАС не согласны. Там заявили РБК, что реклама услуги под названием 5G-режим прозрачна и законна. Сейчас частоты, которые традиционно используются в мире для 5G, в России зарезервированы под оборонные цели, рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
3: 5G – это пока еще технология, которая массово на телекоммуникационный рынок России не пришла. Она пришла, наверное, только в корпоративный сегмент, в формате частных сетей, там, где это нужно обеспечить на тех или иных промышленных объектах. И

0: Здесь, наверное, главное не путать маркетинговые термины и термины технологические. Все-таки 4G, но у операторов сейчас достаточно сложная конкурентная ситуация на рынке. С одной стороны, накапливается устаревание оборудования, и его дешевое обновление не всегда возможно. С другой стороны, битва за клиента. С третьей стороны, работа в условиях ограничений, поэтому им нужно искать какие-то новые маркетинговые ходы. Ну, в том числе, пошел в ход и этот прием, который уже был на других рынках отработан. Для того, чтобы появился настоящий 5G, у нас есть ряд технических ограничений, поскольку 5G требует, как любой другой стандарт связи, выделения определенных диапазонов частот, и нужно, чтобы эти частоты позволяли в полной мере использовать возможности стандарта и обладали достаточной пропускной способностью. Но у нас вот те частоты, которые традиционно в мире используются для 5G, достаточно давно уже зарезервированы под оборонные цели.
1: В ответе на запрос РБК оператор связи «Мегафон» заявил, что их услуга ускоряет мобильный интернет до 60%, хотя другие аналогичные решения увеличивают скорость лишь на 20%. Компания готова подтвердить это техническими и юридическими документами. При этом на вопрос РБК, за счет чего именно достигается такое ускорение, оператор не ответил. Вероятнее всего, речь идет о предоставлении абоненту приоритета в существующей сети 4G и использовании частотного ресурса оператора, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Я думаю, что это маркетинг, потому что 5G-сети сегодня есть опытные зоны, но в коммерческой эксплуатации таких сетей нету. Все операторы кинулись в продвижение рекламы 5G, который должен появиться был в конце этого года. И вот это маркетинговое вакханалия, что мы первые, нет, мы первые, мы вот даем такую услугу, у нас это включено в тарифы, оно привело к тому, что даже значок 5G стал появляться на телефонах там, где, в общем-то, по факту 5G технически нету. Это сеть четвертого поколения. Я думаю, что это как раз-таки приоритет на сети, когда те, кто покупал эту опцию, получают приоритет, большую скорость. Надо понимать, что Мегафон в России имеет наибольший набор частот, то есть скорость по умолчанию при агрегации частот в Мегафоне, она будет заведомо выше, чем у любого другого оператора. Этот частотный ресурс, собственно, компания продвигает. И поэтому, когда они говорят о том, что до 60%, наверное, это идеальная история ускорения по сравнению с другими абонентами в своей же сети. Но 30-40% на практике можно получить, и это то, что Мегафон может дать своим абонентам, кто получает приоритет.
1: О коммерческом запуске 5G в России говорят еще с 2019 года. Накануне Минцифры сообщила, что операторам «Большой четверки» могут разрешить разворачивать 5G на существующих базовых станциях и использовать частоты, которые сейчас задействованы для 4G. С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. До этого операторы смогут использовать иностранное оборудование, установленное в сетях до 1 сентября 2020. 26-го года. Буквально через 40 секунд расскажем о ситуации в Непале. Оставайтесь на нашей частоте.
3: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: Итак, почти 300 человек погибли во время наводнения в Непале, 1500 числятся пропавшими без вести, сообщили местные журналисты. Рассказываем все, что известно о ситуации в этой горной стране к этому часу. 8 российских туристов не выходят на связь, сообщили в посольстве в Непале. Редакция радио РБК связалась с туристкой, которая сейчас находится в этой стране. По ее словам, атмосфера в Непале не напряженная, несмотря на масштабные разрушения в местах бедствия.
4: В целом, в Непале сейчас достаточно спокойная обстановка в тех регионах, которые далеко находятся от места происшествия. В новостях оперативно сообщают сводку, что происходит, что делать, что не делать. Уже Индия высказала готовность оказать помощь Непалу, отправили много необходимых вещей, поэтому чувствуется, что все настроены, насколько это возможно, помогать людям и тем, кто собирается в трекинг, например, особенно в отдаленные районы Аннапурны, нечего опасаться.
1: Местный туроператор рассказал наш

0: землетрясение магнитудой 4,4 балла. Вероятно, именно оно и привело к наводнению, сообщило агентство Рейтер. Стихия разрушила дома, уничтожила дороги, мосты и электростанции. Автомобильное сообщение на погранпереходе прервано, интернет и сотовая связь отсутствуют. По этой причине спасатели пока не могут установить точное число погибших. Местные власти допустили, что жертв будет больше 300. Это самое разрушительное наводнение в Непале с 2015 года. На проведение поисково-спасательных операций мобилизованы более 3000 сотрудников полиции. Власти Индии и Китая предложили Непалу помощь в поиске пострадавших и разборе завалов. К другим темам. Озон втрое увеличил тарифы на страховку от беспилотников для всех категорий продавцов. Месяц назад компания ввела такую систему только для новых клиентов. Полис покроет убытки в случае атаки беспилотников, если она квалифицируется как теракт или диверсия. Потери селлеров после ударов по складам Озон уже оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей, подсчитали для радио РБК в Data Insight. Marketplace объявил, что продавцы, которые подключены к программе страхования от Ингостраха, получат выплаты после атак. Увеличение тарифа не значит, что вырастет и размер выплат по страховке, рассказал в нашем эфире заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Парватов. При этом увеличение тарифа он назвал закономерным, и вот почему.
1: Степень риска существенно возросла. То есть, когда у вас вероятность наступления страхового случая стремится к 100%, соответственно, либо очень высокие тарифы, либо страховщик вообще не страхует такие риски.
2: Но, с другой стороны, мы видим сразу кратное повышение. Неужели рынок готов к такому повышению?
1: Я не знаю, рынок готов или нет, но что касается существенного повышения, да, потому что риски существенно возросли. То есть, еще 2 месяца назад склады маркетплейсов находились в зоне, ну, скажем так, обычного риска. То есть, риск попадания туда беспилотников не превышал риск попадания беспилотников в любой другой гражданский объект. Сейчас украинские вооруженные силы бьют прицельно по складам маркетплейсов. Сначала это был Wildberries, теперь целенаправленно по Озону, поэтому все логично.
3: Учитывая, что рост тарифов вырос втрое, значит ли это, что сумма покрытия вырастет пропорционально?
1: Нет. Дело в том, что страховая сумма или сумма покрытия – это стоимость объекта страхования. То есть, если застрахованы товары, принадлежащие селлерам, то страховая сумма составляет стоимость этих товаров.
2: Есть ведь куча нюансов. Случаи ведь должны признать и террористическая атака и так далее. С этим ведь тоже, наверное, могут возникнуть сложности для того, чтобы добиться этих выплат. Как вы считаете?
1: В принципе, сложности не должно быть. Действительно, в самом начале, там, в 22-23 годах, уголовные дела в случае атак беспилотников, в случае причинения ущерба в результате этих атак, возбуждались по разным статьям Уголовного кодекса. Затем правоохранительная практика примерно пришла к общему знаменателю, и эти атаки квалифицируются как террористический акт, то есть уголовные дела возбуждаются по 205 статье Уголовного кодекса, который так и называется террористический акт.
3: А в случае с Wildberries все прилеты, которые произошли с 18 июля, признаны терактами?
1: Сложно сказать, это скорее вопрос к Wildberries, потому что у них есть документация.
3: Если говорить про селлеров, есть ли у них выбор? Известно, что Озон эксклюзивно работает с компанией Ингостраха. Можно ли найти какую-то альтернативу, другую компанию выбрать?
1: Это вопрос, опять-таки, к Озону. Тут просто возможны разные варианты. Если товары селлеров страхует сам Озон, то это его выбор. Да? Он сам может выбрать компанию, с которой он заключит договор страхования. Но свои товары также могут сами селлеры застраховать, и здесь они абсолютно свободны по выборе страховщика.
2: Если говорить о неком временном промежутке, сколько может занимать эта оценка ущерба, переводы денег селлерам по страховке? Насколько это долгосрочный процесс? Кстати, я посмотрел, Следственный комитет возбудил дела по атакам 18 июля, но пока не видно решения по ним.
1: Сколько времени это займет, сказать сложно, потому что мы говорим про добровольный вид страхования. Государством условия страхования никак не регулируются. То есть это предмет соглашения между Озоном и Ингострахом, ну, в данном случае, да, между маркетплейсом и страховщиком. В принципе, как правило, речь идет о 30, может быть, 60 дней. днях, а после предоставления всех необходимых документов. Здесь нужно смотреть на перечень документов, которые страхователь должен предоставить страховщику.
2: Вот, кстати, есть вопрос от слушателя, а каким может быть перечень этих документов, на ваш взгляд?
1: Ну, опять-таки, это предмет договора между страхователем

0: если мы страховщиком, это там прописано нормативно, это никак не урегулировано. Но по общему правилу страхователь должен предоставить документы, подтверждающие две вещи. Первое, что наступило событие, предусмотренное договором страхования, это может быть, например, постановление о возбуждении уголовного дела. А вот, кстати, ответ на один из предыдущих вопросов, если там и оттуда следует, что уголовное дело возбуждено по 205 статье УК РФ, то да, это страховой случай. И второе, должны быть представлены документы, подтверждающие размер ущерба, то есть страховщик должен понять, а сколько, собственно, ему надо платить.
1: Наш собеседник сказал, что для оценки ущерба и выплат селлерам может потребоваться 30-60 дней. Если вы уже получили такие страховые компенсации, напишите нам в телеграме радио РБК, сколько составили эти выплаты. Состояние богатейшей женщины-миллиардера России сократилось на 40%. По данным Forbes, у основательницы Wildberries Татьяны Ким теперь не 8 миллиардов долларов, а только 5. Тем не менее, она сохранила первую строчку рейтинга 20 богатейших женщин России уже в пятый раз. Кирилл Леонов выяснил, как иностранные средства массовой информации описывают бизнес-империю Wildberries.
2: Для начала обратимся к версии американского рейтинга Forbes. Там Татьяна Ким номер 470 в списке богатейших женщин планеты и по-прежнему с состоянием 8 миллиардов долларов, что неудивительно, ведь в Вашингтоне минус 7 часов. В российской версии у нее уже 5 миллиардов. Коллеги уточняют, что источник ее капитала 65% ООО РВБ, объединенных компаний Wildberries и Rus. В том, как иностранная пресса описывает компанию Татьяны Ким, очень много интересных деталей. Например, могу выделить сайт Bloomberg, который описывает ее профайл, и там она является основательницей ООО Wildberries, которая написана не английскими буквами, а транслитерацией из русского языка. Что интересно, там это описывается как финансовая компания, банк, и сектор там тоже финансовый. Business Insider, например, пишет, что для создания компании Wildberries было потрачено $700 на лендинг, и многие пишут, начиная с самых первых мыслей о том, как Татьяна Ким вообще задумалась об этом бизнесе, но главная деталь у всех остается неизменной. Сама. Всего добилась, все сделала, и в списке self-made женщин-миллиардеров, а есть и такой, она занимает 18-ю строчку в мире. Утром я послушал подкаст британского BBC, который называется «Татьяна Ким. Королева онлайн-ритейла». И там описывают старт бизнес-империи Wildberries вот так.
3: В 2004 году Ким было 29 лет. Пара жила в съемной квартире с новорожденным ребенком в рабочем районе Москвы. Ким боролась с послеродовой депрессией и с трудом возвращалась к преподавательской деятельности. Поэтому она стала искать другие способы заработка, не связанные с воспитанием детей. Как и многие миллиардеры, она перебирала в уме проблемы, которые, как ей казалось, она могла бы решить. И вскоре ее мысли обратились к трудностям, связанным с покупкой одежды в России. По ее словам, ей всегда было неловко делать покупки в универмагах. Продавцы часто были навязчивы, поэтому она задумалась, угадайте о чем, интернет-магазине одежды.
2: Последнее упоминание Татьяны Ким в иностранной прессе на страницах Нью-Йорк Таймс. Заголовок «Она богатейшая женщина России, и теперь ее бизнес в огне». Там говорится, что сейчас предпринимательница проходит самый суровый тест. Нью-Йорк Таймс объясняет причину атак на Wildberries заявлениями украинской стороны о продаже на маркетплейсе военной формы, но мне больше понравилась другая деталь. В прошлом году самым продаваемым товаром стали красные клетчатые домашние брюки за $20, подчеркивает американская газета. Также Нью-Йорк Таймс провели и другое расследование и нашли на площадке дрон, который, согласно карточке, отсутствует в наличии. Я тоже перешел по этой карточке, и там есть много комментариев за март 2025 года, и написано, что это FPV-дрон с системой сбрасывания ПГ-9. ПГ-9 — это противотанковая граната. Но подтверждение продажи или покупки этого дрона на площадке ни у меня, ни у Wall Street Journal найти не удалось.
1: Возвращаясь к рейтингу миллиардерш России, пара деталей. Там не добавилось ни одного нового лица впервые за время его создания. Только один человек вернулся в этот рейтинг. Кроме того, год назад долларовых миллиардеров среди участниц рейтинга Forbes было 9, теперь 4. А их совокупное состояние сократилось почти на 7 миллиардов долларов. Проректора МГИМО Наталью Кузьмину и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве. МВД считает их организаторами схемы по отчуждению помещений в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Источники РБК сообщают, что подозреваемые находятся за пределами России и вину не признают. Уголовное дело стало результатом многолетнего конфликта между собственниками квартиры в ЖК Knightsbridge Private Park и структурами, которые связаны с застройщиком. Как развивался запутанный судебный спор, и причем тут проректор МГИМО Наталья Кузьмина,

0: которая, кстати, до сих пор числится сотрудником вуза, рассказал Александре Кудрявцевой судебный корреспондент РБК Денис Пантелеев. Он первым узнал подробности дела.
1: Если говорить непосредственно о Наталье Кузьминой, она доктор экономических наук. С 2016 года занимает должность проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам. И в институте нам подтвердили, что знают об уголовном деле в отношении проректора. Но официальных уведомлений от правоохранительных органов туда пока не поступало. В обвинении речь идет о группе нежилых помещений в ЖК Найсбридж Правит Парк. В 2022 году собственники квартиры решили отказаться от прежней управляющей компании «Реставрация М+.» Ее основала Наталья Кузьмина, и впоследствии ее генеральным директором был как раз Инвер Кузьмин. И после смены управляющей организации жильцы провели инвентаризацию и обнаружили, что ряд нежилых помещений, по их мнению, оформлен как частная собственность, хотя фактически объекты нужны вот для обслуживания всего дома. В июне 2023 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворяет и требования ТСН и признает спорные помещения общим имуществом собственника.
2: Чем известен жилой комплекс, о котором идет речь?
1: Найсбридж Private Park — это такой элитный жилой комплекс Хамовников, который находится недалеко от Фрунзенской набережной. Его строительством с 2008 года занималась компания «Реставрация Н». Ее основала Наталья Кузьмина. Сам комплекс был введен в эксплуатацию в первом квартале 2017 года. Вот дальше вокруг него начинается целая цепочка конфликтов. Во-первых, это сам спор жильцов с прежней управляющей компанией из-за помещений. Во-вторых, во время рассмотрения этого спора возникает уголовное дело. Уголовное дело о попытке подкупа судьи Татьяны Перепелкиной, которая рассматривала иск ТСН. Судья Татьяна Перепелкова известна тем, что в 2024 году удовлетворила исковое заявление певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. И тогда следствие устанавливает, что некоторые при этом неустановленные лица пытались добиться решения в пользу реставрации N+ и передать судье 6,5 миллионов рублей. Посредственниками следствия тогда называла руководителя юридической фирмы Татьяну Евграфову и бывшую судью Ольгу Колесниченко. В 2024 году обе получили по 4 года лишения свободы. При этом Перепелкова сама сообщила о попытке подкупа в ФСБ. Есть здесь и еще один интересный сюжет. В марте 2021 года на территории другого жилого комплекса «Шуваловский» было совершено нападение на Илью Перегудова. Илья Перегудов – это бывший адвокат и экс-партнер адвокатского бюро «Бартолиус». Он был генеральным директором застройщика жилищного комплекса «Найсбридж» компании «Хлебзавод номер 6». Первоначально уголовные дела по этому эпизоду прекратили в 2023 году из-за истечения сроков давности. Но в августе 2025 года по факту покушения было возбуждено новое уголовное дело, а в октябре задержали уже и предполагаемых организаторов и исполнителей покушения. Следствие сочло, что организатором нападения был миллиардер Ибрагим Сулейманов. Сам Перегудов связывал это нападение именно с конфликтом вокруг Найсбридж Private Park.
2: Есть ли в этой истории еще какие-то интересные детали?
1: Да, еще одна деталь. Председателем правления ТСН Домна Ефремова, которая инициировала имущественные споры, обратилась в правоохранительные органы. По данным Спарк, является Игорь Зименков. В 2023 году США ввели против него персональные санкции, назвав его российско-кипрским торговцем оружием и организатором сети по обходу санкций.
0: Полную версию статьи с подробностями дела читайте на сайте РБК. Правительство утвердило подготовленные Минфином меры поддержки по сохранению функционирования группы РВБ, сообщили РБК в пресс-службе Кабмина. Постановление правительства носит характер ограниченного распространения в связи с тем, что содержащиеся в нем сведения о структуре компании являются коммерческой тайной и связаны с вопросами безопасности в условиях атак на объекты инфраструктуры компании, добавили в пресс-службе. Информация о параметрах поддержки содержится в сообщении Минфина. Министерство сообщило, что внесло в правительство постановление, содержащее меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, на объекты Wildberries.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения

0: работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все. Без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Наш любимый Майкл Сейлор.
2: Самый большой обладатель количества биткоинов.
1: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Создание компании по производству мотоциклов – это не про коммерческий расчет или желание построить бизнес-империю. Это чистая страсть к эстетике и механике. Мне нравится инвестировать в вещи, которые сделаны вручную, с душой и вниманием к деталям. Когда вы создаете продукт, которым люди искренне восхищаются, это приносит гораздо больше удовлетворения, чем просто цифры на банковском счете. Киану Ривз. Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире по будням.
5: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
6: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
7: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
8: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
9: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
10: РБК в цифрах.
3: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр – не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо – сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.

0: одобрила подготовленные Минфином меры поддержки по сохранению функционирования группы РВБ, сообщили РБК в пресс-службе Кабмина. Информация о параметрах поддержки содержится в сообщении Минфина от 24 августа, отметили там. Детали решили не раскрывать, потому как они содержат коммерческую тайну и связаны с вопросами безопасности. Небиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 20 марта, свидетельствуют данные торгов. Курс евро на рынке Форекс превысил 100 рублей, также впервые с марта. Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями схода оселей в тибетском автономном районе Китая, сообщили в Кремле. По предварительным данным, паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. Ранее Рейтер писал, что погибли 270 человек, пропали в общей сложности 1500. По данным посольства России в Непале, на связь не выходит 8 россиян. Всемирный банк выделит Непалу более 163 миллионов долларов в качестве экстренной помощи, сообщили в организации. Удар по автобусу в ЛНР накануне стал самым крупным в республике по количеству жертв среди пассажиров общественного транспорта, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Погибли 9 человек, 6 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Сделка по продаже «Газпромнефтью» контрольного пакета акций нефтяной индустрии Сербии, находящейся под санкциями США, венгерской МОЛ, может быть завершена в сентябре, заявил президент Сербии Александр Вучич. Срок окончания переговоров неоднократно продлевался. Последний, установленный Минфином США 28 августа. До этой же даты действует и временная лицензия на оперативную деятельность НИС. Компания 22 августа запросила очередное продление. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Больше половины банков в июле зафиксировали отток срочных вкладов, выяснил РБК. Чистого вывода денег в целом по банковской системе нет, но доля россиян, считающих лучшим инструментом для накопления вклады, падает. Для сравнения, из 300 зарегистрированных банков в июне о чистом оттоке со срочных вкладов отчитались 138 игроков, а в мае 134. Эксперты фиксируют переток на текущие и накопительные счета. Ставки по вкладам уже недостаточно высоки, чтобы удерживать клиентов, уверена ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мельчакова. С ней беседовал Илья Приходько.
2: Вы подтверждаете, что отток средств действительно присутствует сейчас?
3: Да, по данным ЦБ, действительно отток средств банковских вкладов имеет место. И это вполне логично, поскольку за последний год ключевая ставка значительно снизилась, соответственно, понизились и проценты по банковским вкладам. То есть, если еще в конце прошлого года можно было разместить деньги на депозите в надежном банке под ставку около даже 19% годовых, то сейчас в среднем 12-13%, но, например, по накопительным счетам ставки упали совсем уже до низкого уровня, не покрывающего инфляцию, то есть там уже 6%, 7%. Понятно, что держать на вкладах такие деньги и замораживать их на длительное время просто невыгодно.
2: Я, Наталья, вот что заметил. Мне мой банк некоторое время назад прислал предложение перевложить вклад на небольшой срок, что-то в районе полугода, пообещал где-то около 12 с небольшим процентов. До этого было там 11,75%. Что-то такое. Ну, то есть банки это заметили, пытаются как-то противостоять этой тенденции, как думаете?
3: Да, я думаю, то, что вам предложили, это рекламная акция, или, может быть, эта акция связана с тем, что банки не хотят терять постоянных клиентов. То есть банки точечно действительно предлагают разместить вклады на короткий срок под ставку выше среднерыночной, но на самом деле, увидев такое предложение, нужно внимательно посмотреть условия и понять, насколько это выгодно. То есть есть некоторые банки, которые предлагают даже под 20% годовых, эту рекламу можно даже по телевизору увидеть, но там максимальная сумма 50 тысяч рублей, срок там, кажется, меньше 3 месяца.
2: Куда уходят сбережения россиян? Куда идет этот отток?
3: В разные инструменты. Я бы сказала, что в первую очередь это, конечно, наличная валюта. И отчасти с этим связано то, что рубль в конце июля начал падать. Ну, конечно, тут еще накладывается и фактор летних отпусков, и отдыха за границей. Но, конечно, на фоне неопределенности люди даже предпочитают хранить наличные деньги дома. А поскольку рубль обесценивается, то вот таким видом надежного сбережения люди считают иностранную валюту. Во-вторых, есть юаневые депозиты. В-третьих,

0: есть гособлигации, ОФЗ, то есть о том, что у россиян растет интерес к вложениям в облигации, говорит статистика Московской биржи, то есть число новых клиентов от месяца к месяцу увеличивается, но более 2/3 клиентов вкладываются в инструменты долгового рынка, не в акции. То есть, опять же, это говорит о том, что для многих инвесторов хорошей альтернативой вкладов стали облигации, прежде всего гособлигации. Некоторые инвесторы покупают золото, по крайней мере, вот сейчас наблюдается небольшой откат цен, и люди используют это время для того, чтобы закупиться золотом на долгосрочный период. То есть, на самом деле, инструментов, хотя и немного, ну, альтернативных банковским вкладам, но они есть. Как правило, ценные бумаги или металлы, на них все-таки можно заработать больше, чем на депозите в надежном банке.
1: Что касается спроса на наличные, с начала года их объем в обращении увеличился на 2 триллиона 100 миллиардов рублей. Только с 1 по 25 августа отток в наличные превысил 400 миллиардов. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивные материалы в подписке РБК.
2: Реклама. Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. АО «АвтоВАЗ».
1: 13.37 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Он присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна. Директор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси поддержал тезис о неэффективности организации. И он в этом не один. Мы тоже заметили, что дипломатические методы перестают работать. Вот даже последний пример. В Москве ждали, что прилетит Уитков, спецпосланник Дональда Трампа и переговорщик, а прилетел Редклифф, глава ЦРУ, спецслужбист. Россия не единственный пример. Сейчас в мире идет 61 вооруженный конфликт. Это больше, чем когда-либо с момента Второй мировой войны. Надежда Сережкина провела переговоры о кризисе мировой дипломатии с бывшим послом США в Узбекистане и на Украине Джоном Хёрбстом.
2: Да или нет?
3: Джон, у многих людей, которые следят за новостями, складывается впечатление, что переговоры и дипломатия как метод больше не работают, что на смену этому пришли санкции и открытые военные конфликты. Скажите честно, на ваш взгляд, дипломатия – все?
4: Если мы смотрим на дипломатию узко, просто как на контакт дипломатов и чиновников разных стран, то да, ее во многом заменили какие-то разборки в соцсетях, публичные угрозы, экономическое давление и то, о чем вы сказали. Но в широком смысле дипломатия – это совокупность мер воздействия на оппонента без применения военных средств. И в этом дипломатия продолжает играть такую же важную роль, как это было, например, в 70-е, золотую эру этой профессии. Не забывайте еще, что скорость распространения информации изменилась. Этот фактор стал играть очень важную роль.
3: Вы сказали про золотое время. Много ли среди американских дипломатов сейчас людей уровня Генри Киссинджера, например?
4: Я знаю, что Государственный департамент, ведомство, которому я посвятил 31 год, состоит из очень умных, преданных делу людей. Фактор личности здесь не так важен. Видите ли, американский дипломат — это чиновник, призванный проводить в жизнь политику, которую определил президент и госсекретарь США. Главное, чтобы дипломат справлялся с этой задачей. Разумеется, это вызывает недовольство у партии, которая сейчас не у власти. На самом же деле, у тех, кто понимает эту специфику, нет вопросов к дипломатам. Они просто исполняют волю законно избранного главы государства. Если помните, когда Трамп только пришел к власти, он отменил ряд решений и сменил дипломатический курс, принятый Байденом. Оппозиция была недовольна. Но именно так должны по Конституции работать наше правительство и наш Госдепартамент.
3: Вам лично за годы службы как часто приходилось воплощать курс президента, с которым вы не были согласны?
4: Я приехал в Узбекистан, когда президентом был еще Билл Клинтон, но через несколько месяцев после моего переезда в Ташкент он покинул свой пост. Далее мы проводили политику президента Буша. Мне повезло, что обе администрации придерживались похожего курса в отношении со странами Центральной Азии. Главной сложностью было то, что, когда я там находился, произошел теракт 11 сентября. Уже на следующий день после нападения Бен Ладена на Нью-Йорк

0: я предложил идею. США было бы полезно иметь базу, с которой можно было бы вести военные операции против Талибана и Аль-Каиды в Афганистане. Разработанный мной план в итоге лег в основу политики правительства США. Не менее сложным был период моей работы на Украине, куда я приехал в 2003 году, за год до выборов. Моей задачей как посла там было обеспечить проведение свободных и честных выборов. И вы знаете, что просто там не было. И гораздо более сложной была работа координатора по вопросам реконструкции и стабилизации. Мне нужно было подготовить дипломатов к отправке в нестабильные страны, которые находились на грани хаоса или восстанавливались после войны. Ряд структур Госдепа и министерств США были против этого. Я не могу рассказать подробностей, но там мне очень пригодились навыки ведения переговоров и убеждения людей. И мне удалось добиться определенных успехов. Возможно, дело в том, что сейчас время не располагает к ведению спокойной дипломатии. Возможно, сейчас время не для публичной, а для тайной дипломатии, которая, несмотря ни на что, идет по всему миру.
1: Если бы у вас была возможность изменить что-то одно в американской дипломатии, чтобы сделать ее более эффективной, что бы вы сделали?
0: Я бы восстановил деятельность USAID, агентства США по международному развитию, которое оказывает невоенную помощь другим странам. Думаю, нам нужно проводить дипломатию в странах, враждебно настроенных по отношению к США. Особенно обратить внимание на Россию, Китай, Северную Корею и Иран. К сожалению, при президенте Трампе мы увидели деградацию приемов мягкой силы. Похоже, нынешний президент верит в политику сверху вниз, при котором не особо принимаются во внимание инициативы со стороны дипломатического корпуса. Это может сработать, но при условии, что политики учитывают обратную связь от дипломатов, которые работают на местах.
1: Верите ли вы, что мы вернемся к золотой эре дипломатии в ближайшие 5-10 лет? Да или нет?
0: Если ответить кратко, да, но я не согласен, что сейчас она в упадке. Если что-то изменилось, это не значит, что оно мертво. Думаю, что без дипломатии невозможно ни госуправление, ни внешняя политика любого государства.
2: Да или нет?
3: Ну и еще одна новость из мира дипломатии. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф посещал Москву, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости нападения на страны НАТО. Об этом сообщают Wall Street Journal и «Политика». Как пишет Wall Street Journal, его визит в Россию произошел на фоне прогнозов разведки США о том, что Россия пытается проверить решимость НАТО в ближайшие годы. Рэдклифф предостерег Москву от эскалации конфликта с союзниками американцев по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой, пишет «Политика» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Кроме того, директор ЦРУ использовал свой визит, чтобы оказать на Россию давление из-за военной и экономической поддержки Ирана. Рано сообщили «Политика», два источника и британский чиновник, знакомый с деталями поездки. Ася Касьянова знакома со всем списком свежих корпоративных новостей. Она в нашей студии.
2: О чем говорят отрасли?
4: Добрый день. Центральный банк предложил снизить стоимость обязательного страхования для такси. Сейчас годовая цена полиса ответственности перевозчика достигает 596,5 тысяч рублей. Эта сумма в 20 раз выше тарифов для других видов транспорта. Регулятор хочет уменьшить нижнюю границу тарифного коридора. Это позволит страховым компаниям делать выгодные предложения для аккуратных водителей.
2: Технологии.
4: Разработчик графических процессоров NVIDIA ведет переговоры о приобретении платформы машинного обучения Hugging Face за более чем 13 миллиардов долларов, сообщает Business Insider со ссылкой на источник. Это может стать одной из крупнейших сделок гиганта-производителя чипов, отмечает издание. Сумма сделки резко контрастирует с годовой выручкой Hugging Face в 150 миллионов долларов.
2: Логистика.
4: Валберес начал тестирование продажи билетов на поезда дальнего следования по России. Об этом сообщили представители компании. Реализация будет осуществляться напрямую от поставщика РЖД. Покупка производится без перехода на сторонние сервисы в разделе VB Travel. Накануне Валберес запустил собственный мессенджер VB Chat.
2: Транспорт.
4: Продажи новых корейских легковушек в России за январь-июль 26-го выросли на треть год-году и составили 10 900 машин. Об этом сообщил директор автостата Сергей Целиков. Самой популярной корейской маркой остается Kia, на которую пришлась половина продаж. Продажи автомобилей под российским брендом Solaris, собранные из комплекта

0: В Kia и Hyundai в Санкт-Петербурге снизились на 7,5% до 12 800 штук. Совокупная доля корейских брендов и Solaris по итогам января-июля составила чуть более 3% российского авторынка.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: 13.45 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Внутренний туризм теряет популярность. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России. С января по август россияне совершили около 58 миллионов поездок по стране. Это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение фиксируют и другие участники рынка. При этом еще год назад динамика была обратной. Число поездок по России выросло на 5%. Несмотря на текущие вызовы, в частности, кризис на рынке бензина и геополитическую нестабильность, долгосрочный вектор на развитие внутреннего туризма останется неизменным, рассказал Илья Приходько, основатель и гендиректор туроператора «Артур», член правления РСТ Дмитрий Арутюнов.
3: Я бы не стал говорить так, что он потерял привлекательность внутренний туризм, конечно. Да, в этом году меньше. В общем, тут совокупность объективных причин тому виной. Во-первых, конечно, наши автомобильные путешествия. Мы очень по России любим ездить на машине. Сейчас, в связи с топливным кризисом, многие решили отложить эту поездку до лучших времен. Опасаясь, что могут не заправиться где-нибудь там в какой-нибудь соседней области. Это одна история. А вторая история, конечно, Крым. К сожалению, у нас по объективным причинам стал меньше посещаться. Третий, наверное, вариант – это то, что у нас аэропорты Юга России не очень стабильно работали, тоже люди решили, наверное, воздержаться от поездок. Четвертая причина еще у нас крепкий рубль этим летом был.
4: За границу выгоднее отдыхать ездить, вы к этому ведете?
3: За границу получалось в рублях дешевле. Та же Турция, кстати, в этом году очень неплохо я показал на русском рынке, на нашем. Поэтому тут нельзя говорить о каком-то катастрофическом падении, но да, в этом году, я бы сказал, по объективным причинам, в общем-то, в России ездили меньше.
4: Но все-таки, если говорить о направлениях, которые являются конкурентоспособными сейчас, да, кто выстоял, несмотря на общую динамику снижения?
3: Сочи сам по себе, большой Сочи, да, скажем так, да, потому что, конечно, инфраструктура там, она выше среднего у нас по стране, и, как правило, вот спрос на такие хорошие гостиницы, он стабильно высокий. Я бы сказал, города, то есть сама Москва, например, да, мы, в принципе, видели летом, у нас много туристов из других городов тоже приезжало в Москву. Питер традиционно пользуется популярностью. Казань, кстати, неплохо себя проявила. Осетия, в общем-то, относительно неплохо, опять же. Наверное, вот такая история. А вот наше Черноморское побережье, остальное, кроме Сочи, ну, кстати, Анапа тоже неплохо, там эффект отложенного спроса прошлогоднего низкого такого у нас. А остальное все, в общем-то, конечно, оставляет желать лучшего. Бархатный сезон, да, он будет пользоваться популярностью. Самый высокий все равно это август, конечно, потому что все спешат вернуться к школе, к институту. Ну, я думаю, что вообще это неизбежно, что у нас народ будет путешествовать по стране, потому что у нас колоссальная, огромная страна, и, к сожалению, вот восприятие ее у многих наших сограждан ограничивается Черноморским побережьем Кавказа, в большей части. Вот это обидно, потому что у нас прекрасные места есть и там в Южной Сибири, и Дальнего Востока, все что угодно. Это пока все очень довольно-таки дорого для большинства людей. Но, мне кажется, вот тренд лежит в этом направлении. Там, мне кажется, неисчерпаемо.
2: Среди прочего, в Ассоциации туроператоров России отмечают и другой тренд. Этим летом туристы стали выбирать более короткие поездки и чаще менять привычные направления. Ну, где-то это оправдано. По данным агрегатора пакетных туров «Слетать.ру», средняя глубина бронирования сократилась более чем в два раза, примерно до 5 недель.
1: Спорт на РБК.
2: Со свежими спортивными новостями в студии Егор Белов. Доброго дня. Сегодня Егор в Монако проведут жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов. Какие новости на пике? Чего ждем?
5: Конечно же, ждем с нетерпением жеребьевку Лиги чемпионов. Накануне стали известны все участники группового этапа главного клубного турнира Европы. Оставалось всего 4 путевки. Их получили турецкий Фенербахче. Этот клуб впервые за 18 лет сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Норвежский клуб «Викинг». Эта команда сыграет в турнире вообще впервые за 34 года. Греческий «АЕК» и словацкий «Слован». Всего участвуют в основном турнире 36 клубов. Их, как всегда, разделили на 4 корзины в соответствии с рейтингом. Например, в сильнейшую корзину попали, вот сейчас я перечислю, просто какого уровня суперклубы. клубы. ПСЖ, Бавария, Реал, Ливерпуль, Интер, Манчестер Сити, Арсенал, Барселона и Атлетико. Отличная компания. За ПСЖ, как известно, выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Парижане действующие чемпионы. В третью корзину попал клуб Галатасарай, за который с недавних пор выступает российский хавбек Алексей Батраков. Конечно, за турецким клубом теперь у нас больше есть поводов следить. Говорил Батраков о том, что возможность играть в Лиге чемпионов — это

0: как раз одна из главных причин, по которым он переехал в Галатасарай. Будет очень интересно посмотреть затем, какие соперники достанутся команде из Стамбула на групповой стадии Лиги чемпионов. Также в третьей корзине норвежский клуб Бодø/Glimt, за который выступает российский голкипер Никита Хайкин. Ну а в четвертую корзину попал азербайджанский клуб Сабах, который впервые сыграет в Лиге чемпионов. Я думаю, что, возможно, многие российские болельщики с удовольствием отправятся в Азербайджан посмотреть матчи Лиги чемпионов домашние с участием Сабаха.
1: Ну что ж, я для себя сделал отметку, что вновь буду болеть за ПСЖ. Баскетбольный клуб «Енисей», и в него, в общем-то, в его сторону движется Джордан, как сообщают спортивные журналисты, но, насколько я понимаю, это все-таки не Майкл Джордан.
0: Да, к нам едет Джордан, да не тот, не Майкл, действительно Джордан Такер подписал контракт с российским баскетбольным клубом, соглашение рассчитано на один сезон. Такер – воспитанник американских университетов Дьюка и Батлера, Национальной ассоциации студенческого спорта, никогда в NBA не играл, тем не менее выступал в J-лиге, после этого продолжил карьеру в Европе, выступал в Северной Македонии, Болгарии, Франции, Литве, Греции. В общем, очень-очень много стран он сменил. И вообще часто меняет Такер клубы. Не знаю, хорошо это или плохо. Скорее, наверное, не очень хорошо. Выступал, например, только вот в прошлом сезоне за три команды, за литовский «Нептунос», французский «Шалон» и греческий «Прометеас». Вот такие интересные коллективы. В чемпионате Греции Джордан набирал в среднем 12 очков, совершал три подбора за 23 минуты на площадке. В нынешнем году Такер стал чемпионом Европы для малых стран. В составе сборной Мальты был признан MVP, самым ценным игроком турнира. Вообще, мне кажется, человек с именем Джордан просто не имеет права плохо играть в баскетбол. Поэтому ждем, посмотрим, что американец покажет в составе Енисея.
1: Да, а Енисей покажет такую же траекторию, как сегодня евро, преодолев отметку 100 рублей на Форексе. За какими матчами и в каких турах и турнирах следим сегодня, Егор?
0: Ну, сегодня в испанской Ла-Лиге сыграют Барселона и Атлетико из Бильбао. Матч будет домашним для каталонцев. Второй тур испанской Ла-Лиги. Каталонцы в первом туре разгромили Эльче со счетом 5-0. Сейчас им нужно догонять команды, набравшие 6 очков из 6 возможных. Реал, Севилью и Бетис. В первую очередь, конечно, мы говорим о конкуренции Барселоны и Реала. Вероятно, именно эти два клуба и разыграют титул в этом году. Реал под руководством Жозе Мауриньо пока очков в чемпионате Испании не теряет. Накануне мадридцы обыграли Реал Сосьедад со счетом 4-1. Очень-очень яркий матч королевский клуб провел. Там Килиан Мбаппе оформил хет-трик, также забил Винисиус Джуниор. В общем, Барселоне нужно своих конкурентов догонять. В то же время только-только чемпионат Испании начался. Еще, конечно, рано какие-либо выводы делать. Кубок мэра Москвы по хоккею сегодня же, предсезонный турнир. Сразу два больших матча. Акбарс Динамо Минск в 15:00, ЦСКА Спартак в 19:30. Оба матча пройдут в Мегаспорте. Ну и также следим за европейской квалификацией на чемпионате мира по баскетболу. Хорватия, Латвия, Франция, Словения, Израиль, Польша. Много интересных матчей.
1: Ну что ж, будем надеяться, что в скором времени к этим баскетбольным баталиям присоединится и Енисей. Я для себя этот клуб отметил и запомнил. А также, как наверняка все слушатели радио РБК запомнили, что в нашем эфире был обзор спортивных событий и Егор Белов.
2: Кто есть кто? BYD Young Wong U9 – это как акробат из цирка, который вдруг решил, что может командовать львами. А еще он на полставки подрабатывает бухгалтером. И знаете что? У него неплохо получается. Вообще, от суперкара обычно ждешь трех вещей. Чтобы он был красивым, очень быстрым и очень дорогим. Все перечисленное про BYD, только он еще умеет подпрыгивать на месте. Похоже, инженеры решили, что статичного эпатажа недостаточно и нужно удивить чем-то еще. И что самое интересное, за этим фокусом стоит вполне серьезная работа. У U9 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Совокупная мощность около 1300 лошадей, а вот с максимальной скоростью есть нюанс. На бумаге это 309 км в час, но немцы в прошлом году умудрились снять суперкара электронный ошейник и разогнали его на гоночной трассе до 472 км в час. Так что Young Wong U9 при необходимости способен отправить водителя в легкий экзистенциальный кризис. Причем одним нажатием педали. Но главное техническое оружие U9 не моторы, а сложнейшая активная гидравлическая подвеска. Она способна независимо управлять положением каждого колеса и настолько активно менять положение кузова, что U9 может буквально подпрыгнуть на месте. Внешность соответствующая. Низкий кузов, широченные колесные арки, огромные воздухозаборники, двери, которые

0: поднимается вверх, и все это выглядит так, будто концепт кар каким-то чудом пережил сертификацию и все-таки попал на дороги. Причем U9 даже не пытается быть элегантным. Он хочет выглядеть дорого, быстро и немного безумно. А вот салон на этом фоне кажется гораздо спокойнее. Спортивные кресла, цифровые дисплеи, минималистичная передняя панель и достаточно электроники, чтобы не забывать. Перед вами все-таки продукт китайской технологической индустрии, а не итальянская машина, собранная вручную в тесном ангаре.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? BYD Yang Wong U9 замахивается на Ferrari SF90, при этом китаец заметно мощнее и быстрее. И если для покупателя славное родословное не самое главное, то покупка прыгающего суперкара как минимум интересная затея. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Американский программист венгерского происхождения Ласло Ханич открыл для себя биткоин в 2010 году, то есть через год после его запуска. В то время программное обеспечение под криптовалюту было создано исключительно для Windows. Осознав необходимость более широкого доступа, именно Ханич взялся за перевод кода на Mac. Он успешно сделал адаптацию, что позволило другим пользователям участвовать в сети биткоин и фактически спровоцировало его первую золотую лихорадку. Имя Ласло Ханича неразрывно связано с еще одной легендарной историей. 22 мая 2010 года на форуме о биткоинах он написал, что готов 10 тысячами биткоинов расплатиться за две большие пиццы. На тот момент это было порядка $40. Сообщество отреагировало без энтузиазма. Человек для сделки нашелся только спустя несколько дней. Тем не менее, это стало главным символом перехода криптовалюты из теории в реальность. Сегодня те самые 10 тысяч стоят сотни миллионов и даже больше. Наглядный пример, как цифровое золото превратилось из эксперимента в актив. А 22 мая в криптосообществе отмечают праздник – День биткоин-пиццы. Пиццы за миллиард.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
4: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
2: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает проектор по образованию НИТУ МИСИС Андрей Воронин.
7: Я в свое время, когда учился тоже в университете МИСИС, и была возможность долго ехать на учебу, долго возвращаться, я перечитал всех Стругацких, и это невероятно мотивирующая литература к познанию мира, причем не только мира, естественно, научного, мира окружающего нас, но и мира людей. Потому что это не только научно-техническая фантастика, а социальная фантастика. И дает мотивацию, во-первых, заглядывать за горизонт, во-вторых, вот эту мотивацию исследователя постоянно искать ответы на вопросы. Я перечитывал Стругацкий «Далекая радуга». Это очень эмоциональное произведение. Оно короткое, поэтому рекомендую, может быть, с него начинать те, кто почему-то не знакомы с творчеством Аркадия Борисовича Стругацких.
5: Аркадий Борис Стругацкий. «Далекая радуга». Как обычно, на радуге солнце взошло на совершенно чистое небо. Маленькое белое солнце, окруженное тройным галосом. Ночной ветер утих и стало еще более душно. Желто-коричневая степь с проплешинами солончаков казалась мертвой. Над солончаками возникли зыбкие туманные холмики, пары летучих солей. Роберт закрыл окно и включил кондиционирование, затем, не торопясь и со вкусом, починил подлокотник. Камил мягко и бесшумно расхаживал по лаборатории, поглядывая в окно, выходившее на север.
2: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.

0: часа дня с новостями Ася Касьянова. До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате, сообщают предприятия. Среди них один россиянин, все остальные иностранцы. Все они работали в подрядных организациях. В больницах остаются 39 человек, 9 из них доставили в Москву. Возгорание произошло 25 августа. Сейчас на площадке комбината начались аварийно-восстановительные работы. Поисково-спасательная операция завершена. ООН направит 2 миллиона долларов на помощь Непалу после мощного наводнения, заявил замгенсека организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер. Всемирный банк готов направить более 163 миллионов долларов в качестве экстренной помощи. Причиной крупного паводка стали землетрясения и произошедшие после оползень. Более 640 туристов числятся пропавшими без вести. В их число входят 8 россиян, сообщает Управление Непала по туризму. По данным газеты «Катманду-Пост», погибли 289 человек. Туристический поток из России во Вьетнам в первой половине 26-го вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше 860 тысяч человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в России Данг Минь Хоем. Чернышенко подчеркнул, что на рост турпотока положительно повлияло увеличение количества рейсов и расширение географии полетов. Сын доцента высшей школы госаудита МГУ Анны Каменевой задержан по делу о ее убийстве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее СМИ писали, что тело Каменевой обнаружили в доме в деревне Жуковка. По подозрению в совершении преступления был задержан знакомый ее 17-летнего сына. Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. Два автобуса столкнулись в Колпинском районе на юге Санкт-Петербурга. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация уточняется. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты в Москве антимонопольщики поспорили с крупным телеком-оператором связи насчет несуществующего в России стандарта связи. ФАС возбудила дело против Мегафона из-за рекламы 5G. По версии регулятора, компания продвигала услугу 5G-режим, но фактически давала доступ к сети четвертого поколения LTE. Оператор же ответил, что уверен в прозрачности и законности своего продукта. За дискуссией вокруг высоких технологий следит мой коллега Владимир Расулов. Он студент. Владимир, в чем конкретно заключается претензия антимонопольщиков и когда в России все-таки может реально заработать 5G?
2: Поводом для споров между ФАС и Мегафоном стали телевизионные ролики. Как сообщила служба, оператор с апреля по май крутил их на федеральных телеканалах. В нем демонстрировали зеленую карту с надписью «Мегафон 5G режим» и призывали активировать вот этот режим в приложении. По мнению антимонопольщиков, реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о том, что можно использовать услуги связи с использованием нереализованного в настоящее время в России коммерческого внедрения новой технологии. И вот в этом случае речь идет только о рекламном ходе, не больше. Такое мнение в нашем эфире высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Все операторы кинулись в продвижение рекламы 5G, который должен появиться был в конце этого года. И вот это маркетинговое вакханалия, что мы первые, нет, мы первые, мы даем такую услугу, у нас это включено в тарифы, оно привело к тому, что даже значок 5G стал появляться на телефонах там, где по факту 5G технически нету, это сеть четвертого поколения. Надо понимать, что Мегафон в России имеет наибольший набор частот, то есть скорость по умолчанию при агрегации частот будет заведомо выше, чем у любого другого оператора. Соответственно, этот частотный ресурс компания продвигает.
2: Мегафон в ответ на наш запрос заявил, что их услуга ускоряет мобильный интернет до 60%, хотя другие аналогичные решения делают это лишь на 20%. Компания готова подтвердить это техническими и юридическими документами, об этом они тоже указали в ответе на наш запрос. При этом оператор не подчеркнул, за счет чего именно происходит вот это ускорение. У операторов сейчас, в принципе, сложная конкурентная ситуация на рынке, а свободных частот осталось не так уж много, рассказал в нашем эфире партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
4: С одной стороны, накапливается устаревание оборудования, и его дешевое обновление не всегда возможно. С другой стороны, битва за клиента. С третьей, работа в условиях ограничений, поэтому им нужно искать какие-то новые ходы, в том числе пошел в ход и этот прием, который уже был на других рынках отработан. Для того, чтобы появился настоящий

0: 5G у нас есть ряд технических ограничений. 5G требует, как любой другой стандарт связи, выделения определенных диапазонов частот, и нужно, чтобы эти частоты позволяли в полной мере использовать возможности стандарта и обладали достаточной пропускной способностью. Но у нас те частоты, которые традиционно в мире используются для 5G, давно уже зарезервированы, скажем так, под оборонные цели.
1: Минцифры в среду сообщало, что операторы «Большой четверки» смогут использовать для технологии существующие базовые станции и выделенные им ранее частоты под стандарт LTE, то есть 4G. А с 2027 года предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. До этого можно использовать иностранное оборудование, которое устанавливали на сети до 1 сентября этого года. Если предполагать, что вот эти все решения уже приняты, то у рынка есть два пути для развития, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Первый путь. Мы просто легализуем все опытные зоны, они становятся коммерческими. Их больше десятка по всей стране, они достаточно большие. В Москве это Райзен Сити, Воробьёвы горы. У разных операторов разные зоны, но тем не менее. В Петербурге Невский проспект, например, покрыт практически целиком. Дальше вопрос в следующем. Фактически все сегодня LTE-сети в крупных городах, они 5G-рейди, то есть они готовы к запуску 5G. Но с документальной точки зрения государство их не одобряло как 5G. Если государство закроет глаза и позволит это железо, которое 5G, использовать, мы получим быстрое распространение сетей пятого поколения по всей стране.
1: Если же говорить о массовом проникновении 5G в России, то наши собеседники сходятся во мнении. До конца года это возможно, но, скорее всего, на иностранном оборудовании, поскольку отечественного сейчас мало для развития этого стандарта связи. В любом случае, пока точка над G не поставлена и видно лишь многоточие.
3: За дискуссию вокруг высоких технологий следил мой коллега Владимир Расулов. А вот кто ответит за слив ваших данных? Ответы в программе «День главный», буквально через пару минут выясним, почему после введения крупных штрафов компании стали реже говорить об утечках. Кто должен отвечать, если данные украли из ЦОДа, и можно ли вообще добиться компенсации, если ваши данные оказались в сети? Ну а во второй половине часа ИИ против человека, нужно ли уже сейчас законодательно резервировать часть профессии за людьми? Оставайтесь на нашей частоте.
4: Реклама. Вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой. Рассказывайте о том, в чем действительно разбираетесь. Делитесь экспертным контентом на РБК-компании и находите свою аудиторию. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
6: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
8: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
7: Ошибка на миллион. День главный.
9: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В студии Кирилл Токарев.
10: И Вита Лахова.
9: И вот о чем хотим поговорить в этом часе. Поразмышляем, нужно ли резервировать места, рабочие места для людей, если все больше функционала берет на себя не

0: самими утечками будем выяснять. Ведь ты как, аккуратно относишься к собственным персональным данным?
1: Ну, предполагаю, что не столь аккуратно, как следовало бы это делать, потому что, ну, по крайней мере, даже какой-то бытовой поиск чего-то в интернете показывает, что видят тебя насквозь с твоим номером телефона, с твоей электронной почтой, и как только тебе что-то интересно, сразу и ты интересен, ну, например, поставщикам услуг и товаров. Ну, это такой бытовой пример, наверное, не самый опасный. Уверена, что среди наших слушателей и зрителей есть те, кто еще больше опасаются за личные данные. Может, кто-то уже и сталкивался. Если сталкивались, пишите нам в чат-бот, рассказывайте, удалось ли, например, прекратить утечку или как-то свои права отстоять. Александр Партин у нас на связи, партнер Privacy Advocates. Александр, что видите сейчас в своей практике? Больше ли разбирательств такого рода стало меньше? Обращаются ли пострадавшие? Как решается вопрос об ответственности за утечку?
2: Добрый день, коллеги. Ну, мы сейчас видим в целом определенное снижение количества утечек, которые именно выходят в публичное поле. И ответственность, она все равно лежит на операторе, то есть на той компании или том ИП, которая получает данные людей, которые ими пользуются, которых применяет на практике. С точки зрения ответственности перед человеком дел нет. То есть к нам не обращаются потерпевшие в части утечек, в основном потому, что просто практика по таким делам дает крайне низкие компенсации. Единственная известная популярная практика – это дело еще давнее Яндекс.Еды – 5000 рублей за утечку компенсация. Есть исключения, когда взыскивают миллион за утечку, но там, как правило, публичная персона, и эти дела крайне индивидуальные, и их нельзя рассматривать как тенденцию. В остальном, если есть желание взыскать компенсацию за утечку, ключевая проблема будет доказать сам факт связи, например, утечки с какими-то моральными, нравственными страданиями, и что эти данные утекли именно у этого оператора. Поэтому вот эти практические сложности, как правило, людей не стимулируют подавать иски против операторов, допустивших утечку.
0: Александр, а все-таки вот компенсация 5000 рублей, ну, действительно, да, учитывая некие судебные издержки, учитывая потраченные силы и так далее, не густо, скажем так. А были ведь громкие достаточно кейсы с утечками наших интернет-гигантов, из баз данных наших интернет-гигантов, банков и так далее. Там тоже и были коллективные иски, ну, в том или ином виде, в каком они вообще у нас в России возможны. Тоже никаких существенных компенсаций не получил никто? Никто не смог доказать моральные страдания и так далее?
2: Да, ключевое, суды в целом с компенсацией морального вреда крайне низкие, обычно назначают компенсации, если только дело не связано с какими-то повреждениями здоровья, например, или тем более утрата жизни. А в этих случаях коллективные иски, как правило, в них отказывали, и шли индивидуальные иски от субъектов, и там основной вопрос со стороны судей был: докажите, что ваши, в чем заключались ваши моральные и нравственные страдания, и как они были связаны именно с утечкой.
1: Александр, да. А если на действующее законодательство смотреть, в какой мере за сохранность данных отвечают центры обработки сейчас? Вот формально. Есть компания, которая данные собирала, например, с твоего собственного согласия, а есть серверы, где эти данные хранятся, а есть оператор, который за эти серверы отвечает. Вот центры обработки данных в этой цепочке сейчас какую несут ответственность?
2: Они несут ответственность перед самими владельцами данных. То есть если происходит утечка именно из-за ЦОДа, то это вопрос гражданско-правовой ответственности по договору. Публичная ответственность перед государством, перед субъектами несут операторы, которые хранят там данные, даже если взломали ЦОД. Ситуация в том, что ЦОДы, как правило, очень редко ломают. Это их репутация, это их бизнес, это повышенные меры защиты. Скорее могут взломать какой-то доступ к админке, той же самой, через логин, пароль, например, с помощью социальной инженерии, фишинга и прочее. Но это фактически будет не взлом ЦОДа, а взлом самого оператора.
0: Ну, действительно, утечки из СОДов, кажется, история достаточно редкая. Так ли это? На связи с нами Денис Паладьев, директор по информационной безопасности РТК ЦОД. Денис, приветствуем вас. Ну, как правило, на слуху утечки все-таки из админок, из там, путем социальной инженерии, из компаний и так далее. Вот про случаи взлома ЦОДов или недобросовестности сотрудников ЦОДов слышно?

0: не очень хорошо, но бывает все-таки. Денис. Так, коллеги, да, у нас проблемы, к сожалению, со звуком, но мы надеемся, Денис, получится переподключить. А к нам присоединяется Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision. Николай, приветствуем вас. Ну вот у нас на сайте уже, кстати, доступен материал про экономику тишины, сформировавшуюся на российском рынке. То, с чего мы, собственно, и начинали. Пострадавшие молчат, злоумышленники молчат, все делают свой бизнес, кто-то пытается минимизировать потери. Вот опять, у вас наверняка есть объективные все-таки данные. Объективные данные говорят о чем? О том, что замалчивают, или о том, что действительно и утечек стало меньше, инцидентов стало меньше и так далее?
1: Добрый день. Ну, могу сказать так, что, наверное, тут нельзя сказать, что стало меньше и стало больше. В целом динамика сохраняется на таком общем определенном уровне, да, то есть без особых всплесков и падений. Есть, наверное, такой нюанс, что не все компании публикуют информацию, если произошла утечка персональных данных. Стараются замолчать, боятся оборотных штрафов. Собственно, поэтому какой-то вот этот момент публичности начинает уходить. То же самое со злоумышленником, да, в открытую особо стараются тоже не светить эту информацию, что у кого-то утекла информация, ее пытаются больше распространять, больше по закрытым каналам взаимодействия, скажем так, да, менее выходя в публичное поле. Но если, как правило, мы слышим яркий кейс, если это компания на слуху какая-то, да, вот тогда вот, собственно, там для создания некого инфоповода, повышения своей там значимости, да, то есть привлечь внимание, тогда злоумышленники могут там некую такую информацию вынести в открытое поле. Но тут надо еще обратить внимание, что большинство утечек, которые, да, говорят, что в интернете очень много уже исторически слитых старых баз данных. И многие утечки данных, о которых там могут заявлять, они могут быть компиляцией из-за того, что злоумышленник сделал из нескольких баз данных и преподносит их как некую свежую утечку информации. Поэтому всегда эти вещи проверяются и с точностью проверяются, наверное, экспертами по информационной безопасности той организации, к которым они говорят, что они их утекли. В большинстве случаев действительно подтверждается информация, что это компиляция из там предыдущих утечек информации. У нас множество, какое-то долгое время в защите данных такого характера не уделяли внимания, плюс тут, наверное, больше есть очень много сайтов в интернете, которые при регистрации, при оформлении покупки собирали возможные избыточные сведения, там, ФИО, дата рождения, всего остального. А, как правило, защита у них намного слабее, чем у крупных организаций. У них утекали базы данных, информации, и вот сейчас очень многие злоумышленники, исходя из этих компиляции, стараются преподнести, возможно, утечку какого-то из другого крупного источника.
2: Николай, а сейчас уровень, ну, скажем так, гигиены цифровой у компании вырос значительно, если мы говорим о том, что большая часть данных — это старые данные, которые гуляют по сети и по базам мошенников. Можно ли говорить, что мы на какой-то новый уровень культуры работы с этими данными вышли? Либо компании просто стараются минимизировать сам сбор, чтобы потом не отвечать за большой массив?
1: Ну, смотрите, да, тут с точки зрения законодательства уже сильно мы продвинулись вперед, да и сами организации более ответственно все подходят к этому вопросу, повышают уровень и степень защиты, как вы правильно подметили, стараются не собирать избыточной информации, повышают требования к защите, контролю, соблюдению требований по хранению этих данных. Поэтому здесь мы видим существенный прогресс в этой отрасли. Тут особенно там у крупных игроков они тут занимают лидирующую позицию в этом вопросе. И все свои сервисы и все остальное там усиливают и проверками, и, там, да, потому что утечки могут проходить там, как там, ну, из различных каналов, да, надо пришлеть этот отдельный эфир, но тем не менее, даже защищает свои приложения, веб-версии, да, чтобы не было никаких возможных дополнительных, там, нерегламентированных каналов утечки данной информации.
0: Надеюсь, к нам вернулся директор по информационной безопасности РТК ЦОД Денис Паладьев. Денис, приветствуем. Вот тоже про защищенность СОДов начали с вами говорить, что-то со связью у нас не очень случилось. Насколько защищены? Растет уровень защищенности? И опять есть предложение аналитического центра при правительстве освободить СОДы от, собственно, ответственности. Мол, не на их стороне, как правило, проблема.

0: Добрый день. Мы со своей стороны проводим целый комплекс мероприятий по обеспечению кибербезопасности наших судов. Это в том числе мероприятия по проверке персонала и целый комплекс технических мероприятий. Это делаем не только мы, но и многие наши клиенты. Но тут важно что сказать, то что если говорить про услуги колокейшн, когда наши клиенты, операторы персональных данных размещают свое оборудование в судах, они несут полную ответственность за обеспечение технических мер по обеспечению кибербезопасности. Мы же отвечаем только за физическую безопасность оборудования, за его электропитание, охлаждение и так далее. Поэтому в настоящее время в нашей практике не случались кейсы, когда у нас возникали какие-либо проблемы с нашими клиентами в отношении утечек, а клиенты, соответственно, несут эту ответственность самостоятельно. Если же говорить про облака, то это уже другая, более сложная история, где оператор СОД в том числе разделяет ответственность на уровне ответственности за киберустойчивость инфраструктуры.
1: А в чем принципиальная разница защищенности облаков? Ну, это тоже как бы серверная технология.
0: Разница, кому принадлежит оборудование и кто обеспечивает работу слоя управления облаком.
2: Ну, а в какой мере все-таки в таком случае СОД несет ответственность? Может быть, есть какие-то примеры, которые можете привести, если разбирательства действительно были в случае, если речь об облачной технологии?
0: Такие случаи широко неизвестны, у нас таких случаев также в настоящее время не было. Соответственно, если говорить про облачную инфраструктуру, оператор СОД и оператор облака будет нести ответственность в том случае, если взлом произошел именно через инфраструктуру управления облаком в зоне ответственности самого сервис-провайдера. Если же говорить про услуги колокейшн, когда клиенты размещают про свое оборудование в SOT и сами реализуют технические мероприятия, то здесь вся ответственность за киберустойчивость на стороне самого клиента. На данный момент, однако, не все участники рынка, к сожалению, понимают эти аспекты. И все это на данный момент регулируется в рамках договорных отношений. И в случае наличия каких-то проблем, в принципе, это все может решаться в судебном порядке. Однако ясность в этой части было бы здорово все-таки внести для того, чтобы все участники рынка одинаково понимали ситуацию.
1: Денис, но в целом рынок облачных услуг в России, он довольно концентрированный. Там, конечно, хватает небольших игроков, да, но там доминирующую роль все-таки игроки крупные играют, включая РТК ЦОД, разумеется. Там с там, безопасностью, с инвестициями безопасность нормально обстоят дела, учитывая, ну, как бы определенные сложности. Сложности, конечно, и финансовые, и сложности импортозамещения и так далее.
0: Могу сказать, что наша компания вкладывает огромные деньги в обеспечение киберустойчивости как наших СОДов, так и инженерных обеспечивающих систем, так и в том числе облачной инфраструктуры. Могу сказать, что в целом за последние годы зрелость наших клиентов она сильно выросла. То есть многие компании стали существенно больше внимания уделять, в том числе в части инвестиций, в части обеспечения киберустойчивости своих информационных систем, которые размещаются у нас в центре в облачных инфраструктурах. Именно поэтому, как мне кажется, мы в последнее время видим все-таки снижение количества утечек персональных данных.
2: К Александру хочется вернуться и к вопросу режима тишины, с которого мы, собственно, начали. Факт доказанного молчания и доказанного сокрытия утечки этих данных – это реальность или это сложная цепочка, которую, ну, по сути, вскрыть целиком, доказать, что компания знала, что утечка уже состоялась, какое-то время эти данные гуляли там по сети или кому-то передавались, и из-за этого ущерб был больше, чем мог бы быть на начальном этапе. Вот это все доказуемо. Здесь может ли компания страшить двойное наказание или, в общем-то, все равно замолчать? Это такой, ну, более предпочтительный для многих.
1: Опять же, одно дело опубличить инцидент, а другое дело поделиться информацией с компетентными органами. Ну, насколько я помню, компании обязаны сообщать о подобных инцидентах. Ну, в органы, разумеется, не в средства массовой информации,
2: как правило,
1: к сожалению.
2: Только в органы, так сразу.
1: А это вопрос про утечку, да, уже из компетентных органов, да, такое тоже, говорят, бывает.
3: Тут все верно, у компании есть обязанность уведомить Роскомнадзор, и если речь идет о компьютерном инциденте, то ФСБ в отношении утечек персональных данных, и там очень короткие сроки, то есть нужно за 24 часа, в течение 24 часов после того, как факт утечки стал известен оператору, дать первое уведомление, в течение 72 часов второе уведомление с описанием уже деталей, выявленных нюансов и принятых мер. И компания в основном на практике, основной вопрос, это что значит, когда компании стало известно об утечке, потому что это не просто какой-то инцидент с данными, которые происходят регулярно у компаний, там, не знаю, данные случайно удалились или еще что-то. Нужно именно подтвердить, что был доступ не уполномоченного третьего лица, и плюс это повлекло нарушение прав и свобод самих субъектов. И вот эти вот нюансы, они как раз на практике очень большое значение имеют. Поэтому уведомления происходят, компании уведомляют Роскомнадзор публично об утечке, по разным причинам становится известно. Это либо сообщение самой компании о каких-то технических сложностях, которые возникли на сайте, то есть какие-то параллельные утечки, например, проблемы. Либо иным образом те же самые хакеры могут публиковать информацию о взломе какой-то компании, причем изначально неизвестно, это фейк или действительно правда. А вот дальше уже вопрос, собственно, а чьи данные были в утечке, и это возвращаясь к тому, почему еще люди не подают иски. Неизвестно доподлинно, были мои данные в какой-то утечке или не были. Это нужно запрашивать самого оператора, получать от него эти сведения. То есть у нас, в отличие от Евросоюза, операторы не обязаны уведомлять субъектов о том, что была допущена утечка их персональных данных. Такое сейчас положение закона. Я бы хотел ваше внимание обратить на один вопрос, ключевой на текущий момент, вот именно в практике юристов, это насколько сам оператор виновен в том, что утечка произошла. Потому что у нас, в принципе, все понимают, что взломать можно любого. Вопрос в средствах, в способах и то, до какой информации можно дотянуться. И тот стандарт минимальный, который должен соблюдать оператор в области кибербезопасности, он фактически не установлен. То есть во всех текущих судебных делах по утечкам как раз возникает вопрос, а что, собственно, должен был делать оператор для того, чтобы считать, что он соблюдает обязанность по защите в надлежащей мере, в разумной мере, в обоснованной мере. Вот это тот текущий вопрос, который мы сейчас видим в практике, который в основном рассматривается в судах по утечке. Ну,
2: да, а прецеденты там привлечения ведь к ответственности разработчиков софта, поставщиков софта, если речь шла об оборудовании, которое и о программах, которые не обеспечивают безопасность данных, такие есть прецеденты?
3: Они, опять же, не штрафная ответственность. То есть это вопрос гражданско-правовой. Компании отвечают за утечку именно операторы. Они уже могут предъявлять иски, например, к разработчику, если выясняется, что проблема в софте. Но, опять же, сейчас большая часть утечек, вот те, которые публично до тех же судов доходят, там, как правило, взламывают учетки. То есть не сам софт взламывают. И плюс таких судебных дел мы не видим. Обычно компании-разработчики все-таки заинтересованы в неформальном порядке, ну, не судебном порядке разрешать подобные споры, потому что это вопрос репутации в том числе.
1: Ну да, но рынок в любом случае данных, торговли персональными данными существует. Перед эфирами посмотрел, убили несколько известных телеграм-ботов, но родился десяток новых. По очень гуманным ценам можно прикупить. Мы, конечно, призываем этого никогда не делать. Это уголовно наказуемая история. Но информацию приобрести можно. Еще раз напомним, материал конкретно на эту тему можно уже сейчас прочитать в подписке РБК. Мы сейчас ненадолго прервемся. Затем поговорим про искусственный интеллект, который, кстати, тоже часто бывает злоумышленником. Но в этот раз поговорим о его поведении на рынке труда.
4: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
6: РБК «Тренды».
5: Дом из принтера. Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительные рабочие, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться

0: снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке. Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
1: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. Швеи, портные закройщики, обувщики и кожевники. Так звучит список самых востребованных и дефицитных профессий в сфере производства одежды и обуви. Институты готовят молодых специалистов, при этом далеко не каждый локальный бренд готов взять на практику и обучать начинающего закройщика или конструктора. Как разорвать этот круг? Попробуем разобраться вместе с экспертами.
2: «На показ». Завтра в 14:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Человек, он поважнее рубля-то будет. Рубль-то наживешь, а человека потеряешь. Вовек не воротишь. Василий Шукшин.

0: День главное.
1: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Кирилл Токарев.
2: И Вита Лахова.
1: Поговорим об искусственном интеллекте и его влиянии на рынок труда. Основатель Microsoft Билл Гейтс говорит о том, что пора для людей уже места резервировать, пока их не занял.
2: То есть загонять людей в резервации.
1: Но он называет это заповедником. Ну, да, если мы бережем природу от вмешательства человека, пора беречь рабочие места человека от вмешательства искусственного интеллекта. Мысль вот такая. Но вот делать ли это искусственно, не для того ли создавали искусственный интеллект, чтобы поберечь во многом силы человека? Вопрос, конечно, философский, но еще и экономический.
2: Ну, что резервация, что заповедник, звучит не очень хорошо, угрожающе, скажем так. Но давайте все-таки сначала послушаем, что господин Гейтс сказал относительно защиты людей или рабочих мест для людей.
1: Кого хотел все же защитить.
2: Да, как мотивировал свою позицию.
3: Искусственный интеллект – это одновременно самый могущественный инструмент для продвижения справедливости и самая большая угроза справедливости, которую человечество когда-либо придумывало. Возможность искусственного интеллекта заменить и превзойти познавательную способность человека положит начало одной из самых турбулентных эпох в истории. Многие рабочие места исчезнут, сначала офисные, а потом и у синих воротничков. Искусственный интеллект сможет помогать преступникам создавать бомбы, биологическое оружие и компьютерные вирусы. Искусственный интеллект может также тормозить развитие наших детей и заменить человеческие отношения.
1: Дениса Павлюкова предлагаю к нашей беседе подключить, маркетолога сети «Пирогомания». Денис, приветствуем. Вот со стороны бизнеса, если на этот вопрос посмотреть, резервировать какие-то специальные места для людей, когда в принципе с функционалом может справиться искусственный интеллект, или все-таки идти по логичной бизнес-модели и все, что можно сделать без участия человека, делать без участия человека. Но тогда человекоцентричность надо ставить где-то за скобки.
2: Ну да, но опять же, маркетологов зачастую называют теми, кто может очень быстро и очень активно пострадать благодаря искусственному интеллекту. Хотя, как маркетинговый инструмент, искусственный интеллект очень хорош, но в этом же и угрозы.
4: Да, здравствуйте. Я не во всем, конечно, согласен с Биллом Гейтсом. Я думаю, что в первую очередь на данном этапе искусственный интеллект, он все-таки больше как помощник человека. Совсем исключить его невозможно, потому что остаются такие сферы, где просто доверять ему полностью совершенно нельзя. Например, какие-то то, что касается денег. Но какие-то вещи рутинные, в том числе и маркетинговые, конечно же, можно ему поручить. Ну, например, на примере нашей пекарни у нас было очень много всяких рутинных задач, которые человеческий фактор, в которых играл большую роль. Например, передача заказов от менеджера поварам и дальше от поваров курьерам. Все это требовало координации, приходилось держать какого-то своего человека, а то и нескольких людей, которые занимались диспетчеризацией этого всего. Это после внедрения искусственного интеллекта, скажем, подключения к искусственному интеллекту, практически полностью эти задачи выполняет нейросеть.
1: Денис, а штат насколько сократили, если так, в людях, в конкретных? А то вы так как-то немножко завуалировано какого-то своего человека. А сколько таких своих людей пришлось выпустить на рынок труда в свободное плавание?
4: По кадровой политике я вам не скажу точно, но, насколько я знаю, каких-то именно увольнений не было. Было ли перераспределение сил, люди ушли в какие-то, стали заниматься какими-то новыми задачами, потому что этими задачами рутинными порой занимались абсолютно все, начиная от менеджера и чуть ли там не до генерального директора. Поэтому о каких-то массовых увольнениях или что-то такое я не слышал.
2: Хорошо, давайте дальше попробуем разобраться в этой истории. Научный руководитель лаборатории технологий партнерства, профессор практики бизнес-школы МФТИ Дмитрий Гриц на связи с нами. Дмитрий, приветствуем вас. Видите, мы начали тут с того, что соглашаемся, не соглашаемся с господином Гейтсом, который прямо сейчас на экране. Вы как готовы, вернее, видите ли необходимость создания неких заповедников или резерваций для людей по отдельным профессиям или нет? Ну, рыночек сам порешает, все устаканится и так далее. Ну, и в целом, вы здесь скептик или оптимист? Знаете, я вчера проходил мимо одного вот офиса по соседству с нашей студией, у меня как раз вот мысль возникла, я вижу, там огромное количество людей занимается офисной работой, и моя гипотеза, версия, что большая часть этой работы довольно рутинная, и наверняка вот, собственно, сотрудники этого офиса станут жертвами, извините, или наоборот, будут освобождены
1: искусственным интеллектом. Про наш офис со стороны тоже кто-то идет, я так думаю.
2: Ну, и нас тоже,
1: люди, сидящие за компьютерами в том числе.
2: Да, но все-таки офис-менеджеры, клиентские истории и так далее, они, очевидно, будут документы, оборот, уходить туда, и тут люди точно потеряют работу. Это все-таки, на ваш взгляд, во благо или как?
5: Ну, во-первых, если уж мы как Биллу Гейтсу отнесемся, то мне почему-то кажется, что это вполне себе политическое заявление такое, набрать социальных очков у населения, что Билл Гейтс так ратует за человеческие рабочие места. Я очень спокойно к этому отношусь, скорее оптимистично, если взять вашу дихотомию про тревогу и оптимизм. Я скорее оптимистично к этому отношусь, потому что я считаю, что любой технологический прорыв и любое технологическое развитие, оно исторически во все технологические революции порождало сначала страх того, что люди потеряют свои рабочие места, возникали лудиты, которые ломали станки и говорили, нет, вы что, ручной труд нужно оставить и прочее. Но потом общество присваивала эту технологию себе, приручала ее, если так можно сказать, и дальше возникали более интересные задачи, масштабные задачи. Все люди находили, большое число людей находило себе новые рабочие места. Функции точно человека изменятся, но каких-либо тревог и страхов на этот счет я не испытываю и считаю, что их странно транслировать. Вернее, их можно транслировать только в угоду своим каким-то свои повестки, которые необходимо кому-то, наверное, порождать.
1: Дмитрий, видятся ли вам здесь какие-то сферы, отрасли или задачи исключения? Денис назвал распределение денег как задачу, которую сложно поручить искусственному интеллекту. Я бы, наверное, здесь поспорила. Мне кажется, что во многих случаях, в общем, распределение денег вполне посильно нейросети, но, может, какие-то другие идеи есть у вас или со мной поспорите?
5: Я думаю, что все равно люди продолжат взаимодействовать друг с другом. Мы, в рамках лаборатории технологий партнерства мы исследуем доверие между людьми и скорость взаимодействия между людьми. И нам кажется важным, что вот в этой сфере доверие peer-to-peer, человек к человеку, здесь мы тоже, более того, мы используем и генеративные нейросети и прочее, но человек человека оценивается, человек к человеку приближается, тянется в социум и в необходимые социальные связи. Поэтому я думаю, что в этой сфере и будет скорее ко-пайлотом, вторым пилотом и, в общем, помощником. Но основное — это то, как такая социальную инженерию выстраивать, с моей точки зрения, будет человек. Любые точные науки, любая юридическая, бухгалтерская вся вот эта история точно будет заменена первичными функциями. Ну, я думаю, что вот у вас классная аналитика, я с ней согласен, что первыми, кто пострадает, это белые воротнички низкого уровня. То есть белые воротнички высокого уровня и синие воротнички не пострадают, а белые воротнички низкого уровня — это те, которые сказали, мы хотим выходить в офис, а не в цех, но при этом мы не особо сильно что-то умеем, они пострадают, к сожалению. Но я думаю, что это приведет к повышению качества образования людей, что люди из-за того, что они теперь быстро могут учиться с помощью нейросетей и погружаться в какую-то тему, я надеюсь, что уровень и качество и образования, и навыков людей из-за этого поднимется. А значит, и уровень задач, которые будут решать люди, тоже поднимется.
1: Вы говорите в будущем времени, а я бы, может быть, уже говорила и в настоящем. У Дарьи Бадаевой давайте спросим, советника руководителя по внедрению и сервиса в Авито подработки. Мы действительно привыкли говорить об искусственном интеллекте, многие в будущем времени, меня иногда это смущает. У меня ощущение, что мы его влияние видим уже и на рынке труда в том числе. Вот в цифрах, в кривых спроса на конкретных специалистов вы это уже видите или нам все еще продолжаем готовиться?
6: Да, добрый день. На самом деле, мне кажется, что те сигналы, которые мы видим в новостной повестке сейчас, они просто отражают вот эту реалистичную тревожность рынка на ту быструю автоматизацию, которую мы сейчас видим. И если говорить на взгляд изнутри Авито на данную ситуацию, то я бы сказала, что здесь скорее мы можем говорить не об исчезновении каких-либо профессий, а об их трансформации. И как коллеги уже ранее, мне кажется, правильно заметили, текущий главный тренд — это то, что искусственный интеллект скорее во многих профессиях, и здесь мы считаем не только IT, но выходим далеко за рамки базовых IT-профессий, забирает на себя часть таких рутинных задач, и то есть те задачи, которые можно шаблонизировать и запустить по какой-то понятной инструкции, но в то же время отдает и высвобождает больше человеческого ресурса именно под решение более креативных задач. Например, если как раз-таки обращаться к каким-то трендам, которые мы у себя видим, мы понимаем, что у гуманитарных специалистов все больше автоматизируются такие задачи, как перевод текста, сбор информации, возможно, какая-то визуализация, и больше времени высвобождается как раз на какую-то критическую и более креативную работу. Технических специалистов больше, да.
2: Да, не продолжать, продолжать.
6: Да-да, наверное, я тут продолжу, что у технических специалистов как раз больше времени высвобождается на саму архитектуру решений, архитектуру кода, и больше ИИ помогает здесь именно с каким-то базовым написанием. То есть мы видим, что действительно больше эффективности появляется как у белых, так и у синих воротничков.
2: Дарья, а все-таки вот про синих воротничков я открыл, Авито подработку, да, и тут самое разное. Тут помощь в торговом зале, сборка заказов, готовка, выкладка и так далее, и тому подобное. Под капотом у той ленты, которую я сейчас листаю, там что, ИШка? И вообще, в скольких случаях тот, кто ищет подработку и находит ее, будем надеяться, он сталкивается с живым человеком? Или, в принципе, ткнул, еще раз ткнул в экран, и, в общем-то, вот выходишь на там какой-то дополнительный заработок? Или в конце обязательно все-таки какой-то оператор и так далее?
6: Да, смотрите, на самом деле в Авито подработке мы не отстаем от трендов рынка, скажу сразу так. Мы стараемся внедрять технологии искусственного интеллекта там, где они действительно могут как-то расшить ресурс наших координаторов, операторов, агентов саппорта и так далее. И поэтому мы стараемся внедрять ИИ там, где мы действительно можем сделать вот этот пользовательский путь при поиске и подборе подработки более быстрым и оптимальным. То есть на нескольких примерах, например, у нас действительно есть ряд ассистентов, которые могут там помочь рассказать что-то про подработку, пройти верификацию и более быстро найти себе самый подходящий оптимальный вариант. Но при этом в случае, если появляется какой-то нетипичный кейс, то есть где нужно понять весь контекст, разобраться с каким-то сложным случаем при выходе на торговую точку, например, и выполнении той или иной задачи, мы обязательно простраиваем всегда мостик живого человека. То есть вот эта эскалация, без нее абсолютно никак нельзя оптимально
2: это внедрять. Понятно, Дарья, но все-таки много вообще без, там, не хочу сказать бесчеловечных, а бесконтактных, да, выходов на работу. Вот у вас в структуре количество соприкосновений пользователя с платформой.
6: Смотрите, я, наверное, не смогу вам сказать какие-то конкретные цифры, но могу сказать, что какие-то вот именно такие рутинные вещи, они действительно переложены на автоматизацию. Уже более вот эти вот ситуации нестандартные, в них присутствует, конечно же, человек.
2: Вот. Денис, ну, у нас, очевидно, там существенный достаточно дефицит по всей стране тех же самых курьеров, людей, которые работают руками. Можете рассказать про собственный опыт, как бы про экономический эффект конкретно внедрения вот в людях, в штуках, я не знаю, в деньгах, в экономии, внедрения инструментов искусственного интеллекта? У вас есть опыт?
4: Да, ну, по цифрам, наверное, по точным я вам не скажу, но я согласен с тем, что те люди, которые работают руками, например, наши курьеры, у нас мы не собираемся увольнять курьеров, наоборот, нам бы хотелось бы курьеров как можно больше, потому что те люди, которые непосредственно занимаются доставкой, они всегда нужны, у них всегда и на них всегда есть спрос. А именно диспетчера, именно те, кто координирует, да, это все можно отдать на откуп там искусственному интеллекту, возможно даже там внедрять их там обработку заказов или что-то еще. Но по цифрам, по каким-то точным цифрам я вам не могу сказать.
1: Дмитрий, тут хотелось бы вернуться еще к вопросу. Мы уже обсудили судьбу маркетологов в связи с распространением ИИ. Вот судьба все-таки HR-ов. Вот, Дарья говорит, что действительно в каких-то простых случаях выход на подработку не требует контакта человека с человеком. На каком-то уровне позиция HR останется? Или, в принципе, искусственный интеллект уже способен подбирать персонал? Ну, в общем, там в каких-то исключительных только случаях, может быть, там на топ-позициях нужно смотреть человеку в глаза.
5: Я как, ну, из-за того, что я руководитель компании, я про HR тоже могу сказать. Мне кажется, что описание, подбор портрета, анализ, резюме, все это хорошо делает ИИ. И я не то, что я не говорю, что нужно HR просто заменить, но в целом у нас как бы функция подбора довольно неплохо выполняется. И знаете, это тот смешной случай, когда кандидат, составляя резюме, пользовался ИИ, и наш, как бы, и наша проверка, мы тоже пользуемся ИИ, и просто две генеративные сети друг друга проверили, как бы люди в итоге не пообщались. В этом смысле HR нам нужен, и мы, ну, в нашей компании, ну, у меня есть свое адвокатское бюро, и у меня там в основном юристы, есть HR и все такое. Вот мы не то, что не уволили, мы добавили 5 специалистов. 5 специалистов отдельно. Другой вопрос, что как бы добавляя их, теперь обязательное требование это AI-friendly, то есть люди должны тут же, у нас есть правила, не то, что запрет на использование ИИ, наоборот, мы говорим, вы обязаны использовать ИИ, при этом есть правило, что нельзя отдавать генерированный ответ, не обработанный вашей головой. И поэтому вы непременно должны как бы и брать в основу и в работу, но не скидывайте вот эту генеративку нам в чат, потому что это читать невозможно. Вы сами как бы подумайте про него, об него, и дальше выделите свой ответ. И в этом смысле мы взяли 5 новых людей, и юридическая работа стала лучше, быстрее. Забавно, что многие предприниматели считают, что ИИ может делать договор теперь вместо юриста. Почему так считают? Потому что они, когда его считывают, они думают, что он такой же, как юрист сделал. Но это же не совсем так. И бывает там такая ерунда, которая потом скажется как-то негативно. И в этом смысле качество работы ИИ может проверить только специалист в этой области.

0: поэтому я считаю, что ну прям узких специалистов в ближайшее время на значимые для тебя суммы сделок, то есть если ты делаешь сделку на 15 тысяч, то, наверное, да. Но если на 15 миллионов, то я бы его все-таки человеческим глазом почитал.
1: Конечно. Ну, в общем, Вит, то, о чем ты говорила, да, что распределение денег, наверное, могут доверить искусственному интеллекту.
2: Но
1: ты
2: не
1: веришь? Нет, ты веришь в перспективу того, что совет директоров доверит искусственному интеллекту процедуру распределения бонусов годовых? Ох, что-то я сильно сомневаюсь, потому что, наверное...
2: Я про более рутинные финансовые задачи.
1: Ну, да, нет, перечисление условно фиксированных зарплат, да, и оценка по определенной методологии каких-то бонусов, да, вот там, где все-таки посложнее, где действительно цена вопроса велика, ну, конечно, нет, и юридические договоры и так далее, опять же, некоторые компании тоже расширяют HR-отделы и вводят, благодаря во многом, кстати, искусственному интеллекту, полиграф проверки, потому что одно что-то дело там написал, и про свой опыт, в том числе с помощью нейросети, и другое дело, что из себя в действительности представляешь. Ну, я не знаю, Дмитрий, вот тоже опыт полиграфирования используете или нет? Насколько он является тоже следствием появления более активного использования нейросетей? Коротко.
0: Нет, мы не используем, мне кажется, это негуманно, но я в целом как бы такой правозащитник, но... Я думаю, что навык коммуникации вырос как нельзя лучше, потому что представьте, что до этого человек мог иметь релевантный опыт, делал, допустим, он такую задачку по-настоящему, но когда у него начали устно спрашивать про то, сделал он ее или нет, он не смог это скоммуницировать. И можно было списать это на отсутствие коммуникационных навыков. Но теперь у нас возникает как бы мысль, подозрение, что он написал это с помощью ИИ, и он на самом деле эту задачку не делал. И теперь человеку, имеющему настоящий релевантный опыт, нужно уметь скоммуницировать и вербально доказать, что он действительно ее делал. Поэтому я думаю, что необходимость обладание, повышение коммуникационных навыков просто растет, потому что теперь настоящий свой опыт надо защищать, как будто что ты его не нагенерил.
2: Ну вот. Да, здесь презумпция невиновности больше не работает.
1: Не избавит искусственный интеллект от необходимости общения с другими людьми, да, развития своих навыков. Спасибо большое, друзья. Будем продолжать следить за рынком труда в контексте Вита Лахова.
2: Кирилл Токарев. День главный.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: 78% собственников квартир хотят проверять финансовую надежность арендаторов. Но почти половина жильцов не готовы раскрывать такие данные. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН по итогам совместного исследования. Собственники хотят знать о платежной дисциплине, задолженностях, просрочках и судебных производствах потенциального жильца. Однако система проверок сегодня – это редкость. Всегда проверяли арендатора лишь 14% владельцев квартир. Еще 22% делали это время от времени, а больше половины никогда не проверяли жильцов. Либо не считали нужным, либо вообще не знали, что это можно сделать. Основной способ проверки сегодня – это проверка паспорта или регистрации. Так поступают 79% собственников арендного жилья. Еще 14% ограничиваются денежным залогом, не запрашивая других данных. Банковские выписки просят лишь 11%. При этом арендаторы тоже готовы делиться информацией, но на своих условиях. 41% жильцов согласны предоставить данные о финансовой дисциплине, если это ускорит подбор жилья и повысит шансы на аренду. Из них 30% хотят сами решать, что показывать, и лишь 11% готовы раскрыть все данные сразу. Отказались от такой проверки 47% арендаторов. Сейчас доказательства финансовой надежности либо не требуются вовсе, либо заменяются денежным залогом. У 34% арендаторов залог выступает гарантией их надежности, а еще 30% говорят, что от них обычно вообще ничего не требовали. Эксперты ЦИАНа отмечают, что на рынке аренды лишь только формируется новый стандарт проверки, более прозрачный и удобный, чем нынешний паспорт, залог и личные впечатления. Тема особенно актуальна. Рынок аренды растет, а прозрачных механизмов проверки жильца по-прежнему мало. Время покажет, станет ли добровольная проверка финансовой надежности новым стандартом, но спрос на прозрачность с обеих сторон уже очевиден.
5: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день.

0: на радио РБК.
1: А вот тут мы переходим как раз к той части коммуникации, когда мы создаем истории. То есть почему мы в своем проекте создаем истории? Потому что, не имея возможности эту историю рассказать через условно телевизор, мы делаем так, чтобы этой историей захотели поделиться люди.

0: Маркова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: Истерика – это не выбор ребенка, это стадия развития его мозга. Ваша стабильность – лекарство.
0: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
2: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
3: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
0: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10 на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
5: Здесь работает тот фактор, что такой отдых экстремальный – это дорогое удовольствие. Чтобы не раздражать просто своими возможностями. То есть, когда ты летишь там на вертолетах с перекладными, целой группы сопровождения, это точно не 200-300 тысяч рублей, как у нас среднестатистический пляжный отдых. Это ближе к миллиону.
6: Но ведь и отдых на условных Мальдивах – это тоже не 200 тысяч рублей.
5: Мальдивами тоже не хвастаются. Кроме блогеров и звезд, кому нужна publicity, так называемая, вот те показывают. Все остальные не показывают. Кстати, Мальдивы в этом плане тоже уникальная история. Я сам дайвер. Я каждую поездку на Мальдивы, это минимум 15 погружений. И вот буквально в прошлый раз мне удалось заснять и дельфинов под водой, и манту, и по пещере немного полазить. И вот этот адреналин тоже, я, наверное, показал у себя в соцсетях. Но вот где я жил, чем я занимался, я скорее это скрою.
0: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян в программе Жени Стоговой «Медиа тренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 3 часа дня с новостями. Ася Касьянова. ФАС работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Об этом сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке топлива. Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить обеспечение устойчивого снабжения регионов топливом, контроль за состоянием запасов и бесперебойной работой логистической инфраструктуры. Бизнес попросил правительство снизить налоги для компаний, закупающих системы защиты от дронов. Об этом глава РСПП Александр Шохин сообщил «Ведомостям». Российский союз промышленников и предпринимателей предложил разрешить списывать эти расходы для уменьшения налога на прибыль. Также предприниматели просят отменить экологические штрафы за последствия атак на заводы. Погибший в результате возгорания автомобиля в Петербурге

0: Урги был военнослужащим. Также пострадала его супруга, сообщили в Следственном комитете. По информации СМИ, машина взорвалась в Пушкинском районе сегодня утром после того, как водитель начал отъезжать от дома. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. 12 человек пострадали при столкновении двух автобусов на юге Санкт-Петербурга. Из них 10 госпитализированы, сообщает городской комитет по транспорту. В правоохранительных органах рассказали, что один из автобусов врезался в заднюю часть другого, оба съехали в кювет, пишет ТАСС. Амурский газохимический комплекс выделит дополнительные к предусмотренным по законодательству выплаты семьям погибших и раненых после пожара на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возгорание произошло 25 августа. Официально причины пока не названы. 15 человек погибли, 14 из них иностранцы. В больницах остаются 39 человек. Сейчас на площадке комбината начались аварийно-восстановительные работы. Больше новостей на сайте РБК.
1: Доброго дня, вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин, 15 часов 3 минуты. Мнения селлеров о страховке товара от ударов беспилотников разделились. Рассказываем, почему одни готовы покупать полис, а другие нет, и как продавцу получить компенсацию. Для селлеров «Озона» вступили в силу новые правила страхования товара.

а уже потом, прямо на ходу, решает, идти, бежать или прыгать. Все это без внешнего управления, используя только собственные камеры и датчики. Фактически, в робототехнику приходит та же идея, которая несколько лет назад изменила искусственный интеллект. Сначала появились большие языковые модели, способные работать практически с любым текстом. Теперь появляются большие модели движения, универсальная основа, из которой робот сам выбирает нужное поведение. Практическая польза очевидна. Такие машины смогут искать людей под завалами и в горах, обследовать аварийные здания, шахты, электростанции и другие опасные объекты, куда человеку идти слишком рискованно. Похоже, следующее поколение роботов будет отличаться уже не более мощным мотором, а умным мозгом, который позволит уверенно ориентироваться в реальном, а не идеально подготовленном мире.

0: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК. И в студии, спешу сообщить, сегодня Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, искусствовед, академик Российской академии художеств. Ольга Львовна, здравствуйте и огромное спасибо, что вы здесь сегодня с нами.
1: Здравствуйте.
0: Да, с искусством современным и с искусством будущим. Кстати, давайте начнем именно с названия «Биеннале», работа которого у вас продлена. «Искусство будущего». Ну так, для разогрева. Это современное искусство, которое пытается представить, каким будет искусство завтра. Я правильно понимаю?
1: Правильно.
0: О. Все? Хорошо. То есть речь все-таки не о том, чтобы угадать будущее или даже поставить перед человеком вопрос, какое будущее он хочет получить.
1: На биеннале «Искусство будущего», который первый биеннале мы сделали в 2021 году в декабре, вот вторая открыта сейчас, всего до 8 сентября. Так что те, кто хочет разобраться в искусстве будущего, еще имеют шанс прийти на Остоженку 16. Мы показываем работы, которые используют новые технологии при создании произведения. А это всегда было у искусства. Искусство всегда апроприировало новые технологии. Привычная нам масляная живопись, она возникла не сразу. Вот, для того, чтобы появился и холст, и масло, прошла огромная эволюция нашей цивилизации. И понятно, что сегодня в Карраре с мрамором работают лазерными принтерами, а и лазерными, да, инструментами, а не так, как традиционно вырубали тот же самый мрамор. Фотография – это новая технология, которая, появляясь, сразу становится искусством, имея еще одну специфическую, да, и очень приятную, а сегодня на наших глазах исчезающую как раз с появлением и добавку. Фотография – это искусство и документ. Кино – это новая технология, когда мы получили возможность изображать движущиеся имиджи, и это новые технологии, и понятно, что искусство – это кино. А сегодня на наших глазах возникает новое. Я не говорю, что появление цифровых камер, и я уже не говорю смартфонов, это тоже колоссальная революция в том мире, который, да, мы называем искусством. Так вот, сегодня искусство апроприируют новые технологии, это и дополненная реальность, и смешанная реальность, и лазерные принтеры. Но прежде всего, конечно, это ИИ. Потому что от первой биеннале до второй у нас из-за ремонта музея прошло 5 лет. И за эти 5 лет искусственный интеллект, он просто взорвался, как вулкан. И надо разобраться, к чему это приводит, где эта угроза, где это инструмент, который нам помогает жить. И на самом деле в основном это и есть тема нашего биеннале. И еще один аспект – это аспект того, что мы становимся тотально transparency. То есть за нами следят камеры снаружи, и мы бесконечно оставляем следы. И оставляем эти следы прежде всего во всех наших

0: действиях онлайн, а онлайн сегодня – это пространство, где мы проводим не столько же уже времени, сколько в офлайне, в реальной жизни, а проводим времени больше. И для нас важно не просто, что художник использует новые технологии при создании. Для нас гораздо важнее, что искусство рефлектирует то, как эти технологии меняют нашу жизнь. И искусство, которое никогда не дает ответов, оно задает вопросы об этом будущем.
1: Вопрос.
0: Да.
1: Да. То есть, кажется, вот сейчас, привлекаясь названием искусства будущего, сейчас будет все про роботов, искусственный интеллект, технологии, нам с чем-то поразят. А все оказывается проще, да, как по бритве Оккама. И это, как и все в современном искусстве, я думаю, точно так же будет на Космоску, которая открывается 4-го. То есть, все это чисто просто про нейросети?
0: Нет.
1: Ну как?
0: Нет, потому что каждый проект про разное, во-первых. А во-вторых, ключиком к нашему биеннале, потому что у искусства задача чуть больше. Вот мы только что перед тем, как начать на нашу, да, программу, я слушала у вас же про роботов, изобретенных в Южной Корее, которые теперь могут и по лестнице ходить, и по лесным тропам, из камешков прыгать на камень. Это технологическое достижение. Вот оно есть, и это здорово, и интересно. Биеннале искусства будущего задает вопросы гораздо дальше и при этом исследует историю, потому что искусство как наука всегда ведет диалог и с историей искусства, и с историей науки, и просто с историей истории.
1: Мы же конкретизируем. Вот у вас происходит действительно некая парадоксальная история, я бы сказал. Вот Владимир Адоевский 200 лет назад придумал наше будущее без ИИ. И сегодня Паша Паперштейн придумал новое будущее самого Адоевского. То есть технологии здесь – это инструмент разговора о человеке, пророческая, кстати, угроза?
0: Павел Паперштейн золотым ключиком, вообще золотым ключиком, потому что у каждого большого проекта, а это 38 персональных проектов, которые участвуют в Биеннале искусства будущего, и российских, и зарубежных, Биеннале по-прежнему международная, и причем это не просто, чтобы была другая народность, нет, это звезды мирового искусства. Всегда у большого проекта должен быть ключик. Так вот, ключиком к нашей второй международной биеннале искусства будущего стала пророческая утопия Владимира Адоевского, персонажа абсолютно незаслуженно забытого в нашей истории и в мировой истории. Мы его помним, мы помним только слова «закатилось солнце русской поэзии». Только плохо помним, что сказал их Владимир Адоевский, ближайший друг Александра Пушкина. Это слова на смерть Пушкина. И Владимир Адоевский – величайшая личность, о которой сейчас мы не будем так долго углубляться, потому что достаточно прийти в музей, увидеть проекты, увидеть комиксы из жизни Адоевского, уже как бы не рассчитывая на то, что у нас люди будут читать десятки и сотни страниц. Мы как бы комиксы сделали о жизни, великой жизни Владимира Адоевского, потому что он чудом не попадает на Сенатскую площадь во время восстания декабристов, а туда попал его двоюродный брат Александр Адоевский, о котором еще кто-то помнит, потому что помнит декабристов. Александру Адоевскому было 23. А вот нашему Владимиру было 21, и он был в Москве. Поэтому Бог его уберег. А потом, 20 лет спустя, после этого восстания, Кюхельбекер, который был ближайшим другом и Пушкина, и Владимира Адоевского, он пишет Владимиру Адоевскому: «Ты один остался, чтобы реализовать все, о чем думали мы, я, Пушкин, Грибоедов». И это действительно так.
1: Реализовать уже на службе.
0: Реализовать, потому что Владимир Адоевский идет служить. Вот прислуживаться тошно, а служить почетно. И он служил, и очень много сделал. Кстати сказать, сделал закон о цензуре, Потому что цензура всегда была, есть и, наверное, будет, пока наша цивилизация жива. Но лучше, когда все-таки цензура по закону, чем когда она вообще превращается в какую-то неясную плоскость.
1: Ольга Львовна,
0: очень много сделал. Нам интересна его утопия. Первая в мире философская. Это
1: 1835 год, если не ошибаюсь.
0: 1835 год. Это соединение философской утопии, чьи идеи для нас сегодня важны, и научно-фантастической. То, что он предсказал, не только электрическое освещение, но и модернистскую архитектуру, то, что воздухоплавание станет одним из важнейших способов.
1: Интернет-коммуникации,
0: поисковики, социальные сети даже. Это важно, потому что его предсказания через 200 лет сегодня начинают действовать. Нам гораздо важнее его философские идеи. И вот
1: почему его... вам было важно поставить эту работу именно на выставке искусства будущего?
0: Посмотрите, это маленькая утопия. Мы ее издали, кстати, вот вместе с каталогом Паши Пепперштейна, который, собственно, и заразил нас всех Адоевским, и не просто Владимиром Адоевским, который время поднимает, актуализируя как современную литературу и как современное искусство, потому что время все время кого-то выносит. То нам интересно барокко, то средневековье, то классицизм. Знаете, это время приподнимает нам какие-то слои. Но главным героем вот этой маленькой утопии, она 18 страниц всего, мы ее переиздали. Первый раз, кстати, переиздали ее почти за 100 лет. Вместе с каталогом Паши Пепперштейна, который свою версию, да, с Адоевским развивает. Там главный герой – это комета. Комета летит на Землю в 4339 году. Комета должна столкнуться с Землей и привести к краху, да, всего, что есть на Земле. И комета – это не просто то, что угрожает Земле космически, но это, конечно, метафора, потому что искусство и литература…
1: И практически сценарий к фильму «Армагеддон» голливудский. Да?
0: В какой-то степени, да.
1: А чего мы должны испугаться здесь, Ольга Львовна? Какой угрозы? Должны... Потери контроля в контексте вашей выставки о будущем? Потери себя или того, что мы сами создадим в будущее, которое нам не понравится?
0: Знаете, у нас на Биеннале искусства будущего вдоль наших балконов, у нас же музей, как его называют, мини-Гугенхайм, у нас идут балконы, 7 этажей. И у нас зеленым написаны фразы отцов-основателей и тех, кто сегодня развивает искусственный интеллект, в том числе, например, Илона Маска. Да? А белым написано то, что сам искусственный интеллект говорит о себе. А мы спрашивали, что такое искусственный интеллект. Просто потому, что сегодня о нем есть много версий. Так вот, у меня там есть фраза искусственного интеллекта, которая мне очень нравится. Человечеству грозит не столько искусственный интеллект, сколько его естественная глупость. И в этом очень-очень много мудрости и смысла. Потому что очень много из угроз... Вот комета – это метафора угрозы. Павел Пепперштейн показывает нам два типа того, как российские ученые вот в этой прекрасной России будущего, потому что у Адоевского есть прекрасная Россия будущего, передовая страна, где, кстати, в этой утопии воплощена любимая идея Владимира Адоевского о том, что соединение, только соединение искусства и гуманитарного знания целиком с наукой по-настоящему дадут возможность гармонично развивать нашу цивилизацию. Кстати, это его мысль сейчас подтверждается, потому что разработчики искусственного интеллекта, крупнейшие компании мира, это касается и Мета, это касается и всех других компаний, они сегодня
1: запрещенные в России организации, я должен говорить.
0: Запрещенных абсолютно в России организаций, они сегодня приглашают на работу, вот ГЕО, они приглашают философов, и это удивительно, не программистов, не математиков, и даже не лингвистов, они приглашают философов. И вот заданные вопросы Адоевскому философские, как бороться с угрозой. Вот у Паши Пеперштейна

0: Есть правильный и неправильный способ прострела кометы. Неправильный – это в лоб. Потому что обломки упадут и все равно разрушат Землю. А правильный – это когда по касательной, и как бы тогда меняется траектория кометы, и комета уходит и перестает быть угрозой. Вопрос, как мы это читаем, как мы это понимаем, потому что, ну, мы знаем, что смотрит книгу, каждый видит по-разному. Один – мускусфера, а другой – то, что я не буду говорить, потому что всем известно эта пословица. Но вопросы, поставленные Адоевским, сегодня становятся актуальными, кроме его прямых предсказаний. И кроме того, что мы проморгали нашего визионера, а мы с вами на РБК. И именно РБК – уникальная на самом деле, да, СМИ и более того, холдинг гораздо более широкого функции. Он занимается визионерами. И это визионерская идея заниматься визионерами. Потому что цивилизация вообще, и каждая страна, в частности, выживает только тогда, когда понимают ценность визионеров. Так вот, Адоевский Владимир – это наш визионер. Я не говорю, что 1835 год, когда он под псевдонимом печатает свою эту великую утопию, это на ровно 30 лет раньше появления первого рассказа Жюль Верна, который появляется в 1864 году. И это на 60 лет раньше, чем Герберт Уэллс. И Герберт Уэллс – это 1895 год. Так вот, 200 лет назад человек предсказал то, что начинает реализоваться сегодня. А мы ценим и знаем с детства и Жюль Верна, и Уэллса, потому что их предсказания исполнились. Но они когда исполнились? В ближайшем будущем. А предсказания Адоевского имеют гораздо более длительную предсказательную судьбу. Поэтому вот это внимание, визионерское внимание к визионерам, нам было очень важно подчеркнуть. И идею вот этого гармонического слияния, гуманитарного знания, в том числе философии, литературы, искусства, музыки, у нас не случайно стоит на выставке, кстати, первый раз публично за тоже сотни лет стоит его изобретенный самим Адоевским инструмент, при котором больше ладов, он первый обратился к изучению старинной русской музыки. И этим тоже опередил время. Потому что этнография, интерес к народному творчеству, народным распевам, они появятся в начале 19-го, а мы с вами в начале 20 века, а мы в начале 19-го.
1: Вот это факт вот достаточно это... известный. Он удлинил клавиатуру, сделал ее более пригодной для того, чтобы
0: главное, что он...
1: народные напевы можно было.
0: Он же первым их начал изучать. И очень важно, что это философское понимание, поэтому наша комета... Она не только комета, как комета. Кстати, в день открытия Биеннале случился метеорит.
1: Ольга Львовна, вот как много приходится объяснять о том, что дает тот или иной объект. Объект, вещь, как назвать, экспонат, инсталляция. Что есть вот то, что представляет сегодня как современное искусство, искусство будущего? Вы знаете, вот шок наступает именно тогда, когда тебе предлагают не созерцать, не переживать, а понять идею, то есть рассказ с подробным объяснением к тому, чего нет. Но и объект, тогда именно этот объект искусства будущего становится произведением...
0: Пожалуйста, если вам не объяснять сегодня, да, и если вы совсем не понимаете, что такое икона, да, вы, глядя на икону, не зная жития святых, вообще не разберетесь, кто есть, кто и о чем речь. И вот совсем не поймете, что такое иконные горки. А вот эту обратную перспективу, заложенную в византийской иконописи, которая к нам приходит из Византии, описал, кстати, великий теолог и великий философ, и параллельно великий ученый, его называют итальянцы Леонардо российским, это был Павел Флоренский. Если вы смотрите на работу Тициана, Веронезе, вы ничего не поймете. Вы сегодня и половину работ в Третьяковской галерее не поймете, потому что если вы не знаете, кто такой Иван Грозный и кто его сын, то вы не поймете, зачем этот дядя убивает своего сына. Все на

0: надо понимать.
1: Вот на убийстве мы как раз уйдем на рекламу, после нее вернемся и продолжим, уже немножко спустив пар.
2: Таманцев в итоге.
3: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
4: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
5: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
6: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
7: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
8: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
9: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
6: Резать лося.
10: Лося.
6: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
10: Шлак и шлаки.
11: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
12: Понятно. Будем резать.
11: Да ну, прям меня?
12: Да нет. Позиции.
11: Дмитрий Полянский, Ян Мелкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн. Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Иран не стал для США быстрой кампанией.
5: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
4: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
5: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
6: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
7: Да, мы продолжаем наш разговор в студии Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, академик Российской академии художеств. И мы говорим о современном искусстве будущего, которое, как констатирует Ольга Львовна, не может быть уже без искусственного интеллекта. Что в таком случае именуется творческим вкладом художника?
8: Я не говорила о том, что искусство будущего... Современное искусство не может создаваться без искусственного интеллекта. Это неправильное толкование. Я говорила, что современное искусство рефлексирует в какой-то своей зоне, каким-то своим сегментом. Что такое искусственный интеллект? Рефлексируя, пробует его использовать в том числе. Но искусство будущего совершенно не обязательно будет создано с помощью искусственного интеллекта.
7: Что доказывает небольшой у вас зальчик в вашем биеннале с прекраснейшими акварелями

0: Грига.
1: Да.
0: Черно-белыми.
1: Акварели Грига замечательные. И это акварели, которые созданы, ну, не в последний год, а они создавались где-то там последние 5-7 лет. И мне вот безумно нравится, например, эта работа, к которой сейчас мы подъезжаем. Вот этот кинотеатр «Сатурн», потому что «Сатурн» — это просто, да, космическое светило. И вот мы видим эти странные, непонятные блики, потому что задача искусства, ну, биеннале искусства будущего, это смотреть вперед, и вот в этих бликах, которые здесь как бы вот просто не видны, вот как очертания облаков, увидеть контуры будущего.
0: Ремарка на фоне, мы возбуждаем интерес наших радиослушателей для того, чтобы они... Как это любопытство рождает что? Познание.
1: Любопытство рождает познание, но дело не в этом, а дело в том, что вот в этой великой, которую я всех советую прочитать, да, потому что книжка осталась вот чуть-чуть, и времени биеннале осталось чуть-чуть, она только до 8 сентября. Вот в этой книге, где есть каталожек замечательного проекта Паши Пепперштейна, нашего классика, нашего лидера, и гениального, и художника, и писателя, конгениального, там перепечатана эта утопия Адуевского. И в этой утопии один из первых абзацев – это то, что в 4338 году люди останутся теми же. И он описывает три качества, которые будут базисные. Первое – это честолюбие.
0: Любопытство и любовь.
1: А вот второе – это любопытство, и это потрясающе. Потому что для того, чтобы что-то открыть, и чтобы жизнь превратилась в искусство – потому что искусство – это жизнь, а жизнь – это искусство. Вот это любопытство очень важно. И, безусловно, важна любовь. Потому что только на любви делается ну, что-то, что нас продвигает. Ненависть, она уничтожает не только все вокруг, она нас самих убивает.
0: Ольга Леоновна, но в то же самое время создается впечатление, что машина постепенно становится автором.
1: Машина не становится
0: автором. А за художником только идея.
1: Есть идеи, которые представляют собой невероятную ценность, как, например, теорема Эйнштейна, которую вот мы продолжаем исследовать, и совсем недавно, да, получили доказательства еще одному предвидению великого Альберта Эйнштейна. И такие же идеи редко, но встречаются в искусстве, как, например, Марсель Дюшан, который изменил наше отношение к искусству.
0: Через писсуар.
1: Через фонтан. И вот этот фонтан, который сегодня стоит в крупнейших музеях мира, серийные изделия, авторизованные самим автором, вот у нас нет возможности его купить, его на рынке нет. Это все музейные экспонаты. И он действительно...
0: Дюшан сам говорил, покупайте за 3 копейки писсуар в... Да, и чаще меняйте его потом на...
1: Нет, он так не говорил. Да. Это огрубление. Понимаете, мы можем огрубить все на свете. Но он изменил наши отношения. Это была действительно идея, изменившая, концептуально изменившая наши отношения к искусству. Искусство – это символический объект, который как текст оживает только в контексте. И как текст оживает только тогда, когда мы останавливаемся и через это произведение ведем диалог с самим собой, и потом по поводу искусства.
0: То есть
1: искусства.
0: Это произведение искусства?
1: Ну, конечно, произведение.
0: Как вот в этом ряду, в одной категории произведения искусства, поставить поцелуй и писсуар, то бишь фонтан?
1: Легко. Я не буду сейчас говорить, что поцелуй – это достаточно физиологическая вещь, да, и может быть разным, может быть смертельным, может быть грубым, может быть нежным и так далее. Мне кажется, что это не относится к теме разговора.
0: Но то, что Роден передал в мраморе, это не...
1: Вам нравится Роден, и это прекрасно, потому что есть история искусства, и есть другое. Да, в этой истории очень много всего. Во-первых, искусство – это не то, куда свозят автобусами в обязательном порядке. Это первое. Во-вторых, искусство – это для того, чтобы у каждого человека была свобода выбора. Один выбирает современное искусство, другой выбирает историю искусства. И это тоже совершенно нормально.
0: А что выбирает обыватель? Сейчас... Давайте чуть отпрыгнем в сторону.

0: я отреагирую.
1: Меня интересует, что говорит обыватель. Есть пословица.
0: Вы говорите, автобусами не сводят. Посещение музея, посещаемость музеев падает сейчас.
1: У нас прекрасная посещаемость, потому что по количеству людей на небольшой музей у нас две 1150 метров квадратных. Если взять количество посетителей у нас на метр квадратный, то это, к сожалению, больше, чем если мы берем классические музеи. Например, я не буду называть другие стиральные порошки, чтобы с коллегами сейчас не входить в дискуссию. Вот. Поэтому, понимаете, и более того, у нас еще и публика, которой мы гордимся и с которой мне интересно. Эта публика 92% это 18-35. И это люди, которые находятся в движении. Ну, физиологические данные после 40 у некоторых вообще-то всегда объем мозга он уменьшается.
0: Да.
1: Каждый выбирает свое. Мне интересно.
0: Разум люди. На земле.
1: Мне интересно будущее.
0: Вещь постоянная, но растет население.
1: Да, но к 40 наш мозг начинает уменьшаться в объеме.
0: Ольга Львовна, напомните, сколько лет музею сейчас исполняется?
1: Музей входит в сентябре. Вот новым проектом, и это как раз традиционное для нас фотобиеннале, мы входим в год, юбилейный год своего 30-летия. И входим туда просто совершенно обновленными, ровно так же, как мы, начиная с фотографии. Мы начнем с фотобиеннале в сентябре. И фотография – это начало нашего музея. И выбранное не случайно. Потому что фотография, на первый взгляд, проще для входа. Если дальше в глубину фотографии идти, там открываются бездны и так далее. И надо было создать публику, потому что возникнув в середине 90-х, в 96-м году, мы возникли в литературоцентричной стране, и публики для современного искусства не было, а выставки были гениальные. Например, в 88-м году в ЦДХ была ретроспектива Бэкона. Вот на вернисаже был народ, потом никого, а потом один российский коллекционер уже за не десятки миллионов, а гораздо больше, там условно 20 лет спустя, чуть меньше, приобрел триптик Бэкона, который гостил в Москве в это время. Только тогда не видели его ценности. Цена и ценность – это не совпадающие, но пересекающиеся и коррелирующие множество. Поэтому мы хотим создать публику.
0: Из чего сейчас складывается цена? Вот в искусстве будущего? Инженеры, программисты, оборудование, поддержка, технология устаревает. Что покупает коллекционер сейчас?
1: Дело в том, что, кстати сказать, на этом биеннале уже есть работа, в том числе зарубежных художников.
0: Британских.
1: Там не только британские, там есть американо-израильская художница,
0: Великая. Станзон, кстати, говорит об антидвижении и против ИИ. Ну, как я понял.
1: Станция не говорит против, наоборот, он говорит об использовании. Он говорит, что это так есть. Вы понимаете, жизнь права. Надо просто эту жизнь, как комету, когда она угрожает, не в лоб расстреливать, а обходить. Понимаете, вот. И у нас есть и британцы, и великая Михаль Ромнер, у которой более 80 выставок в крупнейших музеях мира, включая Лувра, МОМУ, все музеи мира. У нас мы ее выставляем пятый раз, и это великое произведение, вот «Масличная гора», видео, которое вы, к сожалению, не видели, потому что уже закрылось
0: музей.
1: Да, и в 9 часов отключается видеоинсталляция. И это про то, как мы совместны, про то, как весь мир совместен. Не может быть сегодня рай в шалаше. Это просто вот мы идем как хромосомы в длинных цепочках ДНК, идем из прошлого через настоящее в будущее, но мы все ходим по траекториям вместе, вот как бы раздельно, но совместные. И это великая история, и тем более она создана в 23-м году, когда художница, родившаяся в Израиле и живущая на границе Палестины, она как бы переживала кошмар того, что происходит в Газе и так далее. 23-й год, и «Масличная гора» тоже символическое место. есть замечательная аргентинская молодая художница, вот, чью работу собирается приобрести через ее аргентинскую галерею российский коллекционер. Понимаете, в искусстве нет и не было границ. Нет и не было. И то, что случилось сейчас, когда уже 5 лет назад возникла объявленная безумными людьми, они всегда есть в мире, культурная эмбарго, это безумие. И мы пытаемся его как раз всей своей деятельностью на протяжении, вот, я не говорю, что мы исторический международный музей, за 30 лет мы сделали более 2500 выставок, 65% это зарубежные художники, это все звезды, да, мировой фотографии, мирового современного искусства и мирового того, что можно назвать, и это мы назвали искусством будущего.
0: Не отменяется арт-модерн российский, да?
1: Я не понимаю, что такое отменяется, где?
0: Ну, вы сами говорите про эмбарго, я говорю, если вам
1: ближе. Эмбарго есть, да. Оно прорывается, потому что умные люди, они противостоят коллективному безумию. Понимаете, я верю, я думаю,
0: что
1: безумие, оно бывает коллективным. И это такая же эпидемия, как ковид. И всегда есть те, кто резистентны, у кого лучше иммунная система.
0: Можно про деньги.
1: Русские выставки все-таки есть за рубежом, и музейные, русское кино все-таки показывается, и мы показываем зарубежных художников.
0: Продаете?
1: Которых, а?
0: Продаете?
1: Мы музей.
0: Я имею в виду, ну, хорошо, продается наш арт-модерн, наше искусство?
1: Я не понимаю, что такое арт-модерн.
0: Современное искусство, допустим,
1: современное искусство российское, да, продается на зарубежном рынке. Есть галереи, которые его показывают за рубежом. Их мало сегодня. Не будем как бы кривить душой. Но они есть.
0: Рынок узкий.
1: И рынок крайне узкий, конечно, он сузился.
0: Кто покупает вот в случае современного искусства, сделанного с помощью искусственного интеллекта, я опять же повторюсь, коллекционер, код, объект,
1: я
0: авторство,
1: еще раз говорю,
0: идею.
1: Что покупаете, когда вы картину покупаете? Вы покупаете кусок масла и количество холста? Я не буду отвечать на этот вопрос. Я вот лучше расскажу про нашу новую айдентику. Это блеск, понимаете? Мы не только... Мы от фотографии... Да, должны были, это заложено было в наш генокод, в нашу... Посмотрите, искусство отпускать, надо отпускать. Проблемы, переживания, а иногда и просто то, что нам вот как бы... Мы дальше движемся из чего-то, откуда мы пришли. Посмотрите на наш логотип новый, который просто форма накопленной энергии. И это искусство, понимаете?
0: Концептуально. Это... Можно сказать, что это концептуальное искусство?
1: Конечно, можно. Потому что
0: наконец-то я оказался прав.
1: Концептуальное, если мы идем после 1917 года, после революции Дюшана, все современное искусство так или иначе, оно концептуально. Поэтому без идеи мы никуда. Понимаете, мы чувствуем. И этим отличаемся, кстати сказать, от искусственного интеллекта. Мы переживаем и думаем. Так вот, отделить мысль от эмоций нельзя. Поэтому кто-то приходит и переживает эмоционально, но за этим всегда стоит мысль. Ее отрубить нельзя. Иначе мы, ну, совсем будем не просто хуже искусственного интеллекта. Мы превращаемся в лобного больного. Простите, и психолог. Мы не можем перестать думать. Личность сосредоточена у нас вот здесь, в сером веществе. Сердце можно пересадить, а вот мозг пока не пересаживают. И вопрос в том, что изменение – это крайне важно. Это очень трудно, потому что огромному количеству людей, это, ну, особенности биоценоза любого, им проще узнавать, чем познавать и видеть новое. Но мы-то как раз ориентированы вот на это визионерство и на то, чтобы видеть вперед. И мы от фотографии, которая была способом очень важным и рассказать о современном искусстве, потому что современное искусство использует медиафотографию, и рассказать об истории, потому что без истории нет будущего, и фотография – это еще и документ, была. А вот сейчас с помощью ИИ как раз исчезает. И мы с вами видели семью, которой нет у нас на Биеннале. Проект, который визуально абсолютно очевиден. Вот у тебя огромный семейный альбом. И это жизнь поколения семьи. Бабушки, дедушки, там родители, дети. И на первый взгляд

0: это еще и вот по типу съемок, точно как это было во времени. Смотришь на это настолько убедительно. Только это семья, которой нет. Это создано ИИ.
1: У вас там и дети есть, которых нет, да? И непонятно, кому вообще адресовано становится искусство, человеку или роботом.
0: Да, и вот этот проект, он дает возможность не только прочесть в замечательных новостях РБК, потому что РБК про все, но не только про деловые новости, но про очень много, что да, сегодня фейк-ньюс, можно создать с такой долей убедительности. И, а для меня, как для директора музея, понятно, что документальная часть фотографии, она как бы на наших глазах вот исчезает. А это проект нейрочада. И это потрясающе. Потому что семья художников, которая очень хотела детей, которая не могла их завести, заводит себе нейрочадо. И вот оно растет, с ним можно даже говорить в выставочном зале, они с ним разговаривают, читают ему книжки, бабушки, дедушки втянуты, друзья втянуты. Мы ставим этот проект.
1: Это в жизни, это в жизни все происходит?
0: Это все происходит в жизни. И мне страшно. Я говорю с художницей, ну, как бы, да, это вот все проект музея, он рефлексирует проблему, что мы к этому нейрочаду относимся как к живому. А это, между прочим, метафора, потому что мы сегодня, есть огромное количество людей, у которых невероятное количество друзей в онлайне, только они одиноки до беспредела, да, вот чашку воды некому подать. Но когда мы это поставили, этот, ну, на мой взгляд, угрожающий объект, который всех трогает, просто своей вот очевидностью, оказалось, через месяц я прочла, и, кстати, прочла на РБК, о том, что есть сегодня бизнес. И люди, потерявшие близких по разным обстоятельствам, они отдают видео и ну, людям, которые работают с ИИ, могут оживить, да, фотографии, они отдают голоса, которые сохранились, они пишут пожелания, и вот эти ушедшие родственники, они поздравляют семью, жену, например, и детей с Новым годом, с днями рождения, и семья общается с умершим родственником, как живущим. Это бизнес, в зависимости от того, кто какую таксу называет, это от 50 до 1 500 000 стоит. И это было поразительно. Мы ставим эту очень личную историю, потому что художник иногда может лично, да, и артикулировать проблемы. Вот, а она оказывается проблемой. И эта проблема, это ведь мир, в котором мы живем, которая стоит перед каждым из нас. Как мы будем жить? Что останется реальным? Где близкие? Они вот на экране? Или это те, кого мы можем, да, потрогать, кого мы можем поцеловать? Эти проблемы мы ставим. Искусство будущего нам важно, потому что после современного искусства мы пошли еще в ту сферу, которая на глазах зарождается, но ее надо поймать, артикулировать, проявить. И там очень много проектов, которым мы помогали в создании. А дальше мы идем к своему 30-летию с новым искусством. Потому что наша новая идентика – это новое искусство. Это искусство новой искренности. Вот то, что сейчас вы показывали – это удивительно, понимаете, ее создал, я не боюсь сказать, ну, на мой взгляд, гений, это Даниил Величко. Я не боюсь говорить о художниках, потому что это радость, и это задача директора музея, начиная с нашего логотипа, который аккумулированная энергия, потому что я всегда говорю, что то, что мы можем подарить людям, мы можем подарить им нашими проектами витальную энергию, проявляя эту витальную энергию, заложенную художником. А дальше это огромное количество предметов, пока не только на выставке. Это ластик. И один ластик – это искусство не оставлять следов, другой – это искусство исправлять ошибки.
1: И искусство делать паузы в словах. Ольга Львовна, Ольга Свибелова была в нашей студии сегодня. Мы приглашаем, и она приглашает на свое 30-летие. И мы не будем обижать коллег, тоже приглашаем на Космоску, которая начнется 4 числа. Спасибо.
2: Таманцев в итоге. РБК «Тренды».
3: Цифровой рубль для бизнеса. С 1 сентября часть российского бизнеса должна

0: начать принимать цифровые рубли. На первом этапе требования касаются продавцов с выручкой свыше 120 миллионов рублей за предыдущий год при соблюдении условий, установленных законом. С сентября 2027 года порог снизится до 30 миллионов, а еще через год до 20 миллионов рублей. Для бизнеса важна и стоимость расчетов. До конца 2026 года операции на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Затем стандартный тариф при оплате товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Средства при этом поступают на счет цифрового рубля продавца в режиме реального времени. Таким образом, для компании цифровой рубль не просто еще один вариант оплаты, но и новый платежный канал с относительно низкой стоимостью проведения операций.
1: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК.
0: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера.
3: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
4: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
0: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в 2 раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. ВВП России за январь-июнь вырос на 0,6% в годовом выражении. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В номинальном выражении он приблизился к отметке в 102 триллиона рублей. По данным Мишустина, доходы бюджета растут и превышают прогнозный уровень. Правительство решило не раскрывать детали помощи «Валберес». Кабмин утвердил подготовленные Минфином меры поддержки по сохранению функционирования группы РВБ, сообщили РБК в пресс-службе исполнительного органа власти. Подробности не озвучили, потому как они, цитирую, содержат коммерческую тайну и связаны с вопросами безопасности. Переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта в настоящее время не ведутся, сообщает Белый дом. Морская блокада Соединенных Штатов в отношении иранских портов остается в силе. США контролируют Ормузский пролив, утверждает Вашингтон. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге на 85-м году жизни. Об этом сообщил телеканал «Информер». По его данным, в последнее время Младич тяжело болел. Двух россиян спасли после наводнения в Непале, сообщили местные власти. Число спасенных иностранцев возросло до 31. 26 августа на границе между Непалом и Китаем произошло наводнение. Причиной крупного паводка стали землетрясения и оползень. По данным газеты «Катманду-Пост», погибли 332 человека. Пропавшими числятся по разным оценкам до 1500 человек. Спасатели локализовали пожар на территории заповедника Утриш в Краснодарском крае, сообщила глава Анапы Светлана Маслова. Пламя вспыхнуло во вторник из-за падения беспилотника. Изначально огонь охватил 3,5 гектара, затем сообщалось, что огнем пройдено 70 гектаров. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко в начале часа о ситуации на фондовых площадках. Акции «Магнита» обвалились до минимума за 17 лет. Акции «Магнита» с начала года, напомню, потеряли почти 52% с локального пика в мае 2024-го, целых 83% на минимуме четверга. Сегодня котировки ритейлера на Мосбирже теряли чуть более 2% до отметки 1452 рубля за бумагу. В последний раз на таких уровнях акции торговались 17 лет назад, 24 августа 2009 года. Что касается индекса Московской биржи, то он в плюсе на процент по сравнению со вчерашним днем. Отметка 2090 пунктов на данный момент. И по валюте на межбанке здесь доллар чуть выше 86, почти 2,5% в плюсе, 86,29. Что касается евро, то возле отметки 100,5 рублей. Двух россиян спасли после наводнения в Непале, об этом сообщили местные власти. При этом несколько российских туристов все еще не выходят на связь. Ранее сообщалось о 8 пропавших гражданах России. По последним данным, более 350 человек погибли во время ЧП, 1500 числятся пропавшими без вести, сообщают местные журналисты. Редакция радио РБК связалась с туристкой, которая сейчас находится в этой стране. По ее словам, атмосфера в Непале не напряженная, несмотря на масштабные разрушения в местах бедствия.
3: В целом в Непале сейчас достаточно спокойная обстановка в тех регионах, которые далеко находятся от места происшествия. В новостях оперативно сообщают сводку, что происходит, что делать, что не делать. Уже Индия высказала готовность оказать помощь Непалу, отправили много необходимых вещей, поэтому чувствуется, что все настроены, насколько это возможно, помогать людям и тем, кто собирается в трекинг, например, особенно в отдаленные районы Аннапурны, нечего опасаться.
2: Столичный регион Непала вне опасности, сель идет в другом направлении, рассказала редакция радио РБК еще одна российская туристка Олеся.
4: Парпинги – это деревня в 10 километрах от Катманду. Нет паники, все хорошо. Я знаю, что перекрыта дорога в Покхару. Другой крупный город, еще один, вернее, крупный город в Непале. Объявлена чрезвычайная ситуация в нескольких районах. В одном из них я даже была. Мне говорят, что сель идет в другом направлении от нас, и у нас тут нет поблизости водоемов, то есть мы, в общем-то, находимся в безопасности. Нет ощущения, что какая-то паника.
2: Местный туроператор Пранди Падита рассказал, что от многих домов практически ничего не осталось.
5: Дома полностью разрушены, дороги и мосты повреждены, многие смыло. Здания таможни, миграционной службы также уничтожены. От гостиниц почти ничего не осталось. Многие из наших знакомых пропали без вести. Несколько сотрудников экскурсионного агентства и даже многие, кто работал на непальско-китайской границе, пропали. Пропало так много людей, даже туристов. Это огромная потеря для нас, да и для всей страны в целом.
2: Лавина из грязи и камней сошла на погранпереход между Китаем и Непалом накануне. Изначально сообщалось, что причиной стало землетрясение. Однако позднее в геологической службе США пояснили, в Непале сошел ледник. Это, вероятно, спровоцировало мощное наводнение, и в совокупности это вызвало сейсмические колебания магнитудой 5,2 балла. Стихия разрушила дома, уничтожила дороги, мосты и электростанции. Автомобильное сообщение на погранпереходе прервано, интернет и сотовая связь полностью отсутствуют. Это самое разрушительное наводнение в Непале с 2015 года. На проведение поисково-спасательных операций мобилизованы больше 3000 сотрудников полиции. Власти Индии и Китая предложили Непалу помощь в поиске пострадавших в разборе завалов.

0: 16.10 в программе «Хэш и кэш». Обсуждаем главные события недели в мире криптовалют. Что происходит с рынком, куда движутся основные монеты и на что сейчас обращать внимание инвесторам. Оставайтесь на нашей частоте и обязательно узнаете.
1: Реклама. Информационные технологии, финансы, промышленность. Сложные продукты требуют понятного объяснения. Публикуйте экспертные материалы на РБК-компании и помогайте клиентам лучше понимать ваш бизнес. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.
2: Представьте, что вы абсолютно точно понимаете, как регулируется криптовалюта в вашей стране. В это сложно поверить прямо сейчас, но уже скоро вступит в силу закон о регулировании криптовалюты и цифровых активов в России. И сегодня мы поговорим только об этом и попытаемся разобраться, как же все устроено и какие важные вещи должен знать каждый человек в России, который собирается в рамках правового поля использовать криптовалюту. С вами программа «Хэш и кэш», и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
3: Я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
1: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
2: Первый вопрос. Где лежит моя криптовалюта, если я работаю с ней в российском правовом поле?
3: Об этом пока еще никто не знает. Есть предположение. Я так понимаю, что новый закон будет поступенчато внедряться как бы в текущую инфраструктуру. Скорее всего, основными кастодианами, то есть те, кто будут хранить криптовалюту за вас, будут являться биржи и крупнейшие банки. Это топ-3 наших банка. Я думаю, что
2: красный, зеленый,
3: светофор, и... да. Первостепенно это будут некие расчетные показатели. То есть вы, скорее всего, в приложении своего банка увидите, что можно купить биткоин или эфир, или какую-то еще криптовалюту, которая может быть разрешена, но, скорее всего, это будут первые две. И после того, когда вы нажмете кнопку, что вы это купили, то никакую криптовалюту вы на самом деле не купили.
2: Класс.
3: Вы купили некий расчетный инструмент, который будет показывать, насколько уменьшится ваша сумма денег или вырастет относительно динамики этой монеты. Если биткоин вырастет, значит, у вас будет больше денег. Если биткоин упадет, то, значит, у вас меньше денег будет. Но, скорее всего, сам биткоин, сама покупка биткоина, она не будет осуществляться, это будет инструмент, ну, наподобие фьючерса. Конечно же, для того, чтобы хеджировать риски ваши, потому что если все купят, откуда платить, то сами профучастники будут покупать эту криптовалюту. Но на начальном этапе, я думаю, что это будет некий расчетный показатель.
2: Мы пока не понимаем, где хранится, но все же, если представить, что это что-то взломали, так как это будет в принципе в правовом поле, есть у меня какой-то шанс получить обратно деньги?
3: Здесь принципиально нужно понимать, есть два способа хранения. Там, где это называется self-custody, то есть где ты сам хранишь эту криптовалюту, ты можешь использовать и аппаратный кошелек, и компьютер, и можешь и телефон использовать. И можешь использовать, на самом деле, даже просто сид-фразу или холодное хранение, так называемое. Можешь использовать крупные сервисы, которые за тебя будут хранить криптовалюту. Здесь важно понимать, что у тебя есть два адреса. Первый адрес — это публичный или публичный ключ. Им можно делиться, и я тебе могу его сказать, для того, чтобы ты перевел часть мне своих заработанных денег.
2: Ну, это я, грубо говоря, как в обычном банке, тебе номер телефона говорю,
3: да,
2: говорю, скинь по номеру.
3: Да. А второе — это приватный ключ. Это ключ, который ты используешь для подписания транзакций. То есть ты его хранишь, никому не показываешь, и ты используешь блокчейн для того, чтобы сделать распоряжение и отправить свои токены или монеты или что-то там еще, в зависимости от какого блокчейна ты используешь, на другой кошелек. Приватный ключ ты никому не показываешь.
2: Это должно быть у вас в голове навсегда выжжено.
3: Но если ты покупаешь криптовалюту через биржу, у тебя есть также твой публичный адрес, и как раз приватный ключ биржа сама хранит за тебя. То есть по факту у нее есть доступ к твоим монетам. Но ты ей доверяешь, потому что у вас есть некое соглашение, она тебе дает логин, пароль, она тебе дает суппорт, кто будет отвечать на твои глупые вопросы, и попробует как-то даже сделать, чтобы ты не ошибся, потому что есть разные блокчейны, есть разные криптовалюты, есть какие-то мошенники. В этом плане биржа хорошо. На самом деле, если вы опытный человек, то организовать вот self-custody хранение, где вы сами все храните, довольно-таки удобно, но сложно. Самое хорошее — это когда вы можете использовать крупного контрагента или агента, или хранилища, которое будет решать за вас все головные боли.
2: Если я храню все свои криптоденьги на собственном кошельке, мне понятно, вот есть там кошелек, неважно, он аппаратный или

0: сложно вытащить. Во-вторых, биржа может, допустим, выйти новый пакет санкций. Если вы используете зарубежную крупную площадку, всем известную, она может, так как вы являетесь там гражданином Российской Федерации, заблокировать ваши средства или дать им просто вывести. Это хороший расклад, а плохой расклад...
1: Просто, закрыть
0: просто заморозить, да, как это было с многими ценными бумагами с момента начала СВО. И в текущей ситуации здесь хороший момент, что не нужно хранить все яйца в одной корзине. Самое правильное, на мой взгляд, что можно сделать, во-первых, это потратить немножко время на прослушивание программы «Хэш и кэш», где мы очень много говорили о разных базовых методах безопасности. Второе, что вы можете сделать, это разделить ваши деньги на несколько...
1: Корзин.
0: Корзин, отличное слово. Ту, которую вы используете часто, допустим, для спекуляции или для торговли на рынке. И вторая корзина – это ваша накопительная часть. Здесь лучше всего подойдет, конечно, хранение именно self-custody. И для этого лучше, конечно, не использовать даже аппаратные кошельки, потому что мы видели проблемы и с Cold Wallet, и с Trezor. То есть, если у тебя есть аппаратный кошелек, то, скорее всего, на нем что-то лежит. А если у тебя есть ноутбук, не факт, что на нем что-то лежит. Поэтому
1: да, абсолютно
0: я,
1: точно,
0: да,
1: я
0: поэтому
1: с тобой согласен.
0: Я здесь рекомендую все-таки использовать для холодного хранения какой-нибудь MacBook, потому что он более сложный к взломам, и не так часто подключать его к интернету, или вообще не подключать. То есть об этих методах хранения в интернете уже написано не один трактат, можно туда пойти почитать, но базово вы должны понимать, что те деньги, которые вы храните на бирже или контрагента, это не ваши деньги, это просто некие циферки, и даже, скорее всего, может быть, они не обеспечены полностью криптовалютой. И в момент, когда вы соберетесь что-то вывести, могут возникнуть какие-то проблемы.
1: Не сочти меня совсем вот не разбирающимся человеком, но раз уж мы по основам пошли. Сид-фраза. Это как раз, когда мы храним на каком-то кошельке
0: свое.
1: Холодное
0: хранение, да.
1: Да, это не про биржу. Напомню, что это набор из 12, в некоторых случаях из 24 слов, абсолютно рандомных, никак не связанных. Если вы там забыли пароль, потеряли, условно, тот MacBook, на котором этот кошелек был и так далее, с любого устройства, из любого места, вы сможете зайти в свой кошелек не по паролю, который вы установили, а именно по вот этому набору слов.
0: Есть так называемый бэкап, план Б, который вы можете всегда использовать, если вы вдруг что-то потеряли. Ну, к примеру, некоторые хранят криптовалюту на своем телефоне, и делать это не нужно. Некоторые покупают аппаратные кошельки, некоторые используют кошельки, которые популярны сейчас в интернете, где вы тоже храните свою сид-фразу или храните свой приватный ключ. Такие тоже кошельки есть. Но самое главное, что вы должны понимать, когда вы делаете бэкап, вы должны сохранить фразу, 24 пусть эти будет слово, не в телефоне, и не сфотографировать, и не нужно это пересылать себе в Телеграм, потому что если вы однажды эти фразы засветили, есть специальные боты, которые лазают по интернету и ищут аналогию, и пробуют использовать эти слова для того, чтобы активировать ваш кошелек. Поэтому если вы даже потеряли телефон, потеряли аппаратный кошелек, потеряли свой ноутбук или он сломался, сгорел, ничего страшного, нужно взять бумажку и написать там эту сид-фразу и куда-то ее положить. Можно положить ее в сейф, под подушку.
1: Помнишь, сколько было историй одно время, когда стримеры начинали криптовалютные и не очень криптовалютные, но которые используют крипту, и они случайно светили. Ну, кто-то это делал специально, может, для того, чтобы раскрутиться, но были истории, как светили, и прям пока еще шел стрим,
0: и
1: к ним заходили в кошелек, и все, и там потом оставался ноль через несколько секунд.
0: Огромное количество разных казусов происходили и происходит на криптовалютном рынке, потому что это высшая степень ответственности, это финансовая ваша свобода, где вы сами распоряжаетесь деньгами. Примерно то же самое, чтобы вы ходили с пакетом прозрачным кэша где-нибудь...
1: По не самому благополучному району.
0: В самом благополучном районе, да. Вот примерно вы должны понимать, насколько безопасно вы должны продумывать свою деятельность.
1: Так, еще два пункта, на мой взгляд, очень важных. Это вот когда ты отправляешь кому-то деньги, важно, как вот для меня в начале моего пути...
0: Важно, чтобы они отправлялись мне.
1: Это первое. А второе, что это операция, которая не имеет обратной силы в подавляющем большинстве случаев. То есть если я куда-то отправил, ошибся в выборе сети, ошибся в кошельке... Только вариант, причем если ошибся в кошельке, еще есть шанс, что тот, кому я перевел, вдруг мне переведет, хотя непонятно, как с ним связаться.
0: Нет, шансов нет.
1: Но если я перепутал сеть, то все, пиши пропало.
0: Да, в этом плане централизованные источники и биржи, они проверяют, ну, по крайней мере, какая-то защита от дурака происходит, что если у тебя адрес начинается с Т, то это, скорее всего, трон, да, если у тебя адрес начинается там с биткоина,
1: единицы,
0: да, это биткоин. Как какие-то первоначальные вещи есть. И

0: даже когда вы подписываете транзакцию, используя централизованный сервис, то она автоматически сразу не отправляется. Она отправляется в казначейство, в казначействе проверяется, берутся откуда-то там монеты с какого-то адреса, в основном горячих кошельков, которые используются для регулярной отправки и принятия платежей. Что-то там может вас обезопасить. Тем не менее, если вы это делаете самостоятельно, то есть очень большой шанс, что вы можете ошибиться. Даже может быть подмена адреса. Есть специальные вирусы, которые спят на вашем компьютере, спят на вашем телефоне. И ты, допустим, решил отправить 100 USDT мне, к примеру, за вчерашний ужин.
1: Ну, или просто там.
0: Да, и я тебе скинул кошелек, ты его взял, скопировал. Но этот бот, этот вирус, он заменяет буфере обмена на другой кошелек, который имеет похожие цифры. И с виду они выглядят как один в один, но где-то в центре, там, потому что много знаков, может быть одно число другое. Или большая буква, или маленькая буква. Ты, ничего не подозревая, вставляешь этот кошелек и отправляешь кому-то деньги.
1: Чао, денежки.
0: И они ушли. Также, на самом деле, если вы видите, к примеру, в своем кошельке, что у вас какое-то количество USDT есть, это может быть даже не USDT, потому что есть похожие логотипы, похожие картинки, похожие монеты, которые как раз делаются как копии известных для того, чтобы вас обмануть. Самая такая очевидная ситуация, вы вдруг по какой-то странной причине, что я категорически не рекомендую делать, решили с незнакомым человеком сделать обмен криптовалюты, он вам отправляет USDT, а вы ему, скажем, отправляете рубли через СБП. И вы видите, что на вашем кошельке пришло какое-то количество там USDT, вы видите похожую иконку, вы видите похожий адрес, вы видите ту же сумму, о которой вы договорились. Говорите, что да, мне эти пришли деньги, и вдруг, опять же говорю, это ни в коем случае не нужно делать, это супер небезопасно. И вы решили ему отправить рубли. А потом выясняется, что это даже никакой не USDT, а это токен, который сделал по образу и подобию и не имеет никакой
1: специально
0: ценности.
1: Специально для того, чтобы найти человека, которого можно обмануть.
0: Ну и плюс еще, опять же, если мы заговорили об обмене криптовалюты, есть тысяча и один способ уже как мошенники так или иначе пользуются доверчивостью и обманывают
1: людей. Про это отдельную передачу можно выпустить, потому что там действительно миллион способов. Ладно, последний вопрос на сегодня.
0: Где деньги, Любовский?
1: Это во-первых. А во-вторых, очень тонкий момент наследования и передачи. Вот, условно говоря, не дай бог, со мной что-то случилось, у меня есть кошелек или аккаунт на бирже, на котором лежит какая-то сумма денег, на которую может претендовать моя семья по праву наследства. Это как-то вообще сейчас регулируется?
0: Есть несколько вариантов. Первый вариант — это ты используешь большое международное хранилище. Есть такие хранилища, которые специализируются как раз на обслуживании крупных криптовалютных клиентов. Там есть все эти процедуры. Плюс есть так называемые разного рода юридические структуры типа трастов. В случае чего, если что-то произошло, ты можешь там описать, где что лежит. Следующий этап — это мультисиги. То есть ты можешь раздать приватные ключи от одного твоего адреса сразу трем людям и сделать так, чтобы минимум двое человек нужно было для транзакции. То есть если с тобой что-то случилось, то другие два человека знают, что есть такой адрес, они могут договориться, и все это произойдет.
1: Это как принцип двух ключей банковских, когда ты не можешь открыть ячейку одним ключом.
0: Все так. Ну и на самом деле самый простой вариант, это ты можешь один ключ разделить, один приватный ключ, и раздать его, допустим, своим родственникам, самым близким людям, в случае чего они смогут встретиться, соединить этот ключ и им воспользоваться.
1: Это вариант понятный и довольно простой. Я, допустим, храню все на бирже, неважно, на какой-то иностранной площадке. Со мной что-то случилось, но никто не знает мой там пароль, логин и так далее.
0: И я думаю, таких монет бесхозных, никому не принадлежащих, их огромное-огромное количество.
1: Ну, то есть нет шансов, что кто-то из моей семьи напишет, скажет, вот был такой там типа Коля, теперь все, нет его, а как бы аккаунт все еще есть, хотим денежки оттуда обратно.
0: Это будет сложно. Поэтому в любом случае всегда делайте бэкапы, всегда делайте какие-то пометки. Ну, скажем, если ты закопал мешок денег у себя под яблоней на даче, кто о них узнает, если ты не сказал? Никто. Вот примерно здесь такая же ситуация.
1: Резонно. Ну что, наверное, это самые главные вещи, которые мы должны были сегодня обсудить для наших слушателей. И предлагаю вместо традиционного, раз уж мы заговорили про регулирование в России, я тебе предлагаю вместо традиционного виртуального портфеля сделать следующее.
2: Хэш и кэш.
1: с 1 сентября заработает вот эта вся штука законом, наверное, к концу
2: штука,
1: года.
2: Хорошая штука.
1: Да.

0: то, наверное, к концу года будут объявлены какие-то результаты по тому, какой объем вообще средств прошел через официальные сервисы. Давай попробуем и предложим нашим слушателям загадать, какая это величина будет. Я понимаю, что это просто пальцем в небо, потому что сложно сейчас даже предположить, но тем не менее.
1: Ну, я думаю, что это будет очень большая сумма, потому что, насколько мне известно, идет регуляция как раз обменников.
0: Да.
1: И спрос на USDT сейчас очень большой с учетом Очевидно. Ограничения санкций, параллельного Очевидно. Импорта. И мне сложно предположить объем этой суммы, но я думаю, что это какие-то десятки миллиардов долларов.
0: Я предположу, что к концу года, ну там, если будут объявлять в рублях, ничего, переведем по текущему курсу, я думаю, что это будет в районе 25-30 миллиардов долларов.
1: Ну, а я тогда скажу 35 плюс.
0: Отлично. Предлагаю всем нашим слушателям тоже в нашей ветке на форуме РБК Крипто оставлять свои предположения
1: по этому
0: поводу.
1: Я тебе могу, кстати, объяснить, почему. Почему
0: Давай.
1: Мне кажется, что сумма значительнее, чем мы можем себе ее представить. Потому что так быстро законы с регулированием и вот так стремительно, по-моему, в нашей стране редко проводятся. И это очень большой кусок бизнеса, который нужно легализовать и нужно ввести его в правовое поле.
0: С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
1: И я, Анатолий Радченко, трейдер-эксперт РБК Крипто.
0: Вне зависимости от того, разбираетесь ли вы в мире криптовалют или только начинаете свой путь на этом рынке, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мысли, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше – проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачи, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.
2: Резать лося.
4: Лося.
2: Словарь биржевого сленга,
4: без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Шлак и шлаки.
6: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
7: Понятно, будем резать.
6: Да ну, прям меня?
7: Да нет, позиции.
6: Дмитрий Полянский и Ян Мелкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Складывается впечатление, что США бьют наших.
9: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то

0: очевидные низковисящие фрукты.
1: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
1: Последняя кассета. В начале 2000-х сеть видеопроката «Блокбастер» стала настоящим гигантом. Более 9 тысяч магазинов по всему миру, десятки миллионов клиентов и миллиардные обороты. В это же время небольшой стартап Netflix рассылал DVD по почте. В 2000 году его основатели предложили «Блокбастер» купить компанию всего за 50 миллионов долларов. Ответ был отрицательным. Руководство «Блокбастер» считало, что люди всегда будут приходить в магазины за фильмами, а почтовая доставка казалась слишком медленной и неудобной. Но настоящая ошибка была глубже. Компания не заметила, что меняется не способ доставки фильмов, а привычка их смотреть. Люди все меньше хотели подстраиваться под расписание и поездки в прокат. Они хотели получать контент тогда, когда удобно им. Netflix первым понял эту тенденцию. Сначала отказался от штрафов за просрочку, затем перешел к подписке, а позже сделал ставку на стриминг. «Блокбастер» попытался догнать рынок, но уже было поздно. В 2010 году компания объявила о банкротстве. Лидеры рынка часто проигрывают потому, что слишком долго верят. Раз модель работает сегодня, она будет работать и завтра. Именно так незаметно меняются целые индустрии.
2: Ошибка на миллион.

0: столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Россия по итогам 2025 года заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. Их количество в стране достигло 151, говорится в исследовании аналитической компании «Альтрата». По ее данным, общее число миллиардеров в мире достигло рекорда – 3795 человек, а их совокупное состояние – 15 триллионов долларов. Россия второй год подряд остается в первой четверке стран по числу обладателей состояния от 1 миллиарда долларов. Экономическое благополучие ЕС опиралось на энергию из России, экспорт в Китай и технологическое доминирование Запада, которых больше нет, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на бизнес-форуме в Париже. При этом она пообещала, что Еврокомиссия в будущем поможет спасти европейский бизнес. Организации Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Льгота затронет обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, стройку, общепит, а также туристический сектор. По словам главы Кабинета министров, это снизит финансовую нагрузку на бизнес в непростых условиях на юге страны. ЦБ стал чаще выявлять нелегальных кредиторов, которые выдают займы под залог квартир, а при малейшей просрочке через суд забирают жилье. В целом, в первом полугодии 26-го число таких организаций увеличилось вдвое, сообщает Банк России. Акции одного из крупнейших российских ритейлеров «Магнита» опустились до минимума за 17 лет – 1452 рубля за бумагу. Распродажи идут из-за отсутствия важных корпоративных новостей, отмечают опрошенные РБК-аналитики. Число пострадавших в ДТП с автобусами в Петербурге выросло до 13 человек, сообщили в ГУ МЧС по городу. Первоначально сообщалось о 12 пострадавших. В правоохранительных органах рассказали, что авария произошла на Софийской улице. Один из автобусов врезался в заднюю часть другого. Оба съехали в кювет, пишет ТАСС. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: «16.32 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Антимонопольщики поспорили с крупным телеком-оператором насчет несуществующего в России стандарта связи. ФАС возбудила дело против Мегафона из-за рекламы 5G. По версии регулятора, компания продвигала услугу 5G-режим, но фактически давала доступ к сети четвертого поколения LTE. Оператор же ответил, что уверен в

0: прозрачности и законности своего продукта. В чем конкретно заключаются претензии антимонопольщиков и когда в России все-таки может реально заработать 5G, выяснял Владимир Расулов.
1: Коммерческий запуск сетей пятого поколения на российской территории обсуждают 7 лет подряд. Дискуссии по этому поводу идут аж с 2019 года, а сама технология вообще несет пользователям немало плюсов. Это и сверхвысокая скорость интернета, и сигнал с минимальной задержкой, и даже способность одновременно обслуживать множество устройств, при этом не теряя качество связи. А поводом для споров между ФАС и Мегафоном стали телевизионные ролики. Как сообщила служба, оператор с апреля по май крутил их на федеральных телеканалах, демонстрировали зеленую карту с надписью «Мегафон 5G режим» и призывали активировать вот этот режим в приложении. По мнению антимонопольщиков, реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о том, что можно использовать услуги связи с использованием нереализованного в настоящее время в России коммерческого внедрения новой технологии. И вот в этом случае речь идет только о рекламном ходе, не больше. Такое мнение в нашем эфире высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Все операторы кинулись в продвижение рекламы 5G, который должен появиться, был в конце этого года. И вот эта маркетинговая вакханалия, что мы первые, нет, мы первые, мы даем такую услугу, у нас это включено в тарифы, оно привело к тому, что даже значок 5G стал появляться на телефонах там, где по факту 5G технически нету. Это сеть четвертого поколения. Надо понимать, что Мегафон в России имеет наибольший набор частот, то есть скорость по умолчанию при агрегации частот будет заведомо выше, чем у любого другого оператора. Соответственно, этот частотный ресурс компания продвигает.
1: Мегафон в ответ на наш запрос заявил, что их услуга ускоряет мобильный интернет до 60%, хотя другие аналогичные решения делают это лишь на 20%. Компания готова подтвердить это техническими и юридическими документами. При этом оператор не подчеркнул, за счет чего именно происходит вот это ускорение. У операторов сейчас, в принципе, сложная конкурентная ситуация на рынке, а свободных частот осталось не так уж много, рассказал наш в нашем эфире партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
3: С одной стороны, накапливается устаревание оборудования, и его дешевое обновление не всегда возможно. С другой стороны, битва за клиента. С третьей, работа в условиях ограничений, поэтому им нужно искать какие-то новые ходы, в том числе пошел в ход и этот прием, который уже был на других рынках отработан. Для того, чтобы появился настоящий 5G, у нас есть ряд технических ограничений. 5G требует, как любой другой стандарт связи, выделения определенных диапазонов частот, и нужно, чтобы эти частоты позволяли в полной мере использовать возможности стандарта и обладали достаточной пропускной способностью. Но у нас те частоты, которые традиционно в мире используются для 5G, давно уже зарезервированы, скажем так, под оборонные цели.
1: Минцифры в среду сообщало, что операторы большой четверки смогут использовать для технологии существующие базовые станции и выделенные им ранее частоты под стандарт LTE, то есть 4G. А с 2027 года предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. До этого можно использовать иностранное оборудование, которое устанавливали на сети до 1 сентября этого года. Если предполагать, что вот эти все решения уже приняты, то у рынка есть два пути для развития, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Первый путь. Мы просто легализуем все опытные зоны, они становятся коммерческими. Их больше десятка по всей стране, они достаточно большие. В Москве это район Сити, Воробьевы горы. У разных операторов разные зоны, но тем не менее в Петербурге Невский проспект, например, покрыт практически целиком. Дальше вопрос в следующем. Фактически все сегодня LTE-сети в крупных городах, они 5G ready, то есть они готовы к запуску 5G. Но с документальной точки зрения государство их не одобряло как 5G. Если государство закроет глаза и позволит это железо, которое 5G, использовать, мы получим быстрое распространение сетей пятого поколения по всей стране.
1: Если же говорить о массовом проникновении 5G в России, то наши собеседники сходятся во мнении. До конца 2027 года это возможно, но скорее всего на иностранном оборудовании, поскольку отечественного сейчас мало для развития этого стандарта связи. В любом случае, пока точка на G не поставлена и видно лишь многоточие.
0: О перспективах появления в России стандарта связи пятого поколения рассказал Владимир Расулов. курица стала самым потребляемым мясом на планете. Об этом пишет Financial Times. В 2023-м, например, в мире было выращено 76 миллиардов 200 миллионов кур против 48 миллиардов 300 миллионов в том же 2006-м. Драйвером роста стали Азиатско-Тихоокеанский регион, затем Америка и Европа. При этом две страны, Китай и США, обеспечивают треть глобального спроса. Мясо, которое на протяжении большей части 20 века было дорогим выбором для меньшинства,

0: А в 21-м стала любимым источником белка, и рост популярности курицы только ускоряется, говорится в статье. Эксперты полагают, что пик курицы еще не пройден. Успех птицы объясняется ценой, эффективностью кормления, скоростью производства и отсутствием культурных или религиозных ограничений, в отличие, например, от свинины или говядины. О том, какого курса держатся те или иные акции фондового рынка, ну и вообще все новости из этой сферы буквально через пару минут в нашем эфире «Обзор рынка».
1: РБК отрасли.
2: Московские продукты питания заинтересовали ритейлеров Вьетнама. На выставке «Viet Food and Beverage» в Хошимине столичные производители провели более 90 встреч. Предприятия обсудили поставки с розничной сетью «Винмарт» и B2B-платформой «TikTok Shop». Дымовское колбасное производство обсудило выход в Винмарт и продвижение через TikTok Shop. Ассортимент Микояновского мясокомбината заинтересовал вьетнамских импортеров и ритейлеров. Вкусы замороженных фруктовых и ягодных пюре компании Agrobar Pro договорились адаптировать под вьетнамский рынок. Как сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, пищевая отрасль лидирует по объему промэкспорта Москвы во Вьетнам. По итогам первого полугодия этого года ее доля составила 82%.
1: РБК отрасли. Реклама.
3: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. Швеи, портные закройщики, обувщики и кожевники. Так звучит список самых востребованных и дефицитных профессий в сфере производства одежды и обуви. Институты готовят молодых специалистов, при этом далеко не каждый локальный бренд готов взять на практику и обучать начинающего закройщика или конструктора. Как разорвать этот круг? Попробуем разобраться вместе с экспертами.
1: На показ. Завтра в 14:10 на радио РБК. Рынки на РБК.
0: 16:40 в Москве, в студии Даниил Бабич. Будем говорить о ситуации на рынках. Ну и, наверное, начнем с того, что курс доллара на московской бирже сегодня превысил 86 рублей. В данный момент 86 рублей 30 копеек. Евро тоже выше 100 рублей сегодня скаканул. Любят журналисты круглые цифры. Вот выше 100. И, в общем, это уже такой целый информационный повод. Хотя в процентном отношении это может быть и немного. Как, например, сегодня это чуть более или там около 2%. Но в целом, в чем причина, Даниил, и каковы возможные последствия этого нового витка девальвации, если можно так сказать?
6: Хороший вопрос. Действительно, можно это назвать уже в какой-то степени девальвацией. Смотрите, с начала лета рубль потерял против юаня, доллара, там, евро, какой угодно, валюту 20%. Это много. А если кто-то обесценивает валюту так быстро, да, в таком процентном выражении, это похоже уже на девальвацию. Хотя, если мы долгосрочный график посмотрим, то ничего удивительного, просто колебания. Вот эти колебания, конечно, всех нервируют. Давайте посмотрим на причины сначала. Вот мы действительно там, журналисты, любим всех... ну, нам нужно, чтобы нас читали, чтобы нас слушали, поэтому мы любим эпатировать. 100 рублей за евро. Хотя евро к рублю-то не торгуется, но ладно. То есть даже ЦБ сейчас этот курс учится как расчетный. Доллар тоже такой полурасчет.
0: Самое главное... юань не звучит. Ну, что такое 12,8, да?
6: Понятно. 100 это... Самое главное, валюта у нас все-таки юань, потому что это единственная валютируемая вещь. И вот когда мы говорим то, что называют аналитики ЦБ, ну, скажем так, аналитики ЦБ, это аналитики ЦБ, это не руководство ЦБ. Не надо их путать, и их мнения могут различаться. В своем обзоре они отметили, что падение курса рубля связано с колебаниями объемов экспортной выручки. В какой-то степени мы не знаем, какова экспортная выручка, потому что 60% у нас объема внешней торговли в рублях, 40% в юанях, а где все остальное, мы не знаем, крипто там кто-то, помеченное, не помеченное. оставим это. Мы просто смотрим на графики и видим, что

0: за 3 месяца просто такая прямая линия вверх. Ну, нет колебаний таких вот за 3 месяца. Мы этого не видим. Какие еще есть варианты? Сегодня ЦБ, накануне, выпустил обзор, свой опрос за август. Там говорится, что спрос на наличку, о чем банки говорили, вырос на 7% по сравнению с тем, что было годом ранее. Но это тоже не все. Возможно, что если зайти в отделение какого-то банка, мы увидим, что люди действительно покупают. Кто 10 тысяч евро, кто 10 тысяч, кто 20 тысяч долларов. Кто-то продает, кто-то покупает. И вот именно люди что-то сняли с банковских вкладов, и когда у вас наличка, вы привыкли хранить ее в долларах или в евро. Ну, так уж принято. Хотя курсы могут быть разные. Я вот в аэропорту видел 72 доллара. Но это покупают, а у вас продают по 92. То есть тут вопрос, где купить. То есть это тоже возможный вариант. Тем более, что сезон летних отпусков. Ну и, наконец, спекулянты с плечом. Не будем про них забывать. Это тоже важный элемент. Они сначала работали по валюте. У них ничего не получилось. Они проиграли в позапрошлом году очень сильно. И ринулись все в ОФЗ. Тоже играть с плечом. С ОФЗ не получилось. Сейчас опять на валюту. На самом деле, очень невыгодно держать позицию против рубля. Потому что разница в ставках в юанях, она гигантская. 13%. В других валютах вообще ничего нет. То есть, ну, они не торгуются. Значит, это либо краткосрочные игроки, либо, ну, либо они опять проиграют. Еще один вариант, которого мы не видим и которому нам никто не сообщит. Это кто-то из нерезидентов по спецсоглашению там что-то выводит. Такое тоже может быть. Ну и, наконец, юмористический вариант. Витков не приехал. А вы знаете, как у него кличка, да, чемодан с деньгами? Каждый раз, когда он приезжал, не знаю почему, с Кушнером или без, рубль крепчал. Ну, вот, и у нас еще остался фондовый рынок.
1: Да, очень совсем кратко, чуть-чуть. Если возможно, как обстоят дела на фондовом рынке, потому что продолжается сезон корпоративных отчетов.
0: Все, да. Все по-разному обстоит. У Алросы убытки, у Сигежа убытки, у кикшеринга ВУШ убыток сократился. У Softline. Softline вышел в прибыль, но у них ситуация с долгом похуже. Лучше всех дела у РКК «Энергия», как я смотрю. Они тоже вышли в прибыль. И, кстати, фикс прайс, жесткий дискаунтер. Они прибыль увеличили. Но у всех дела, вы знаете, все-таки рынок медвежий. То есть, как бы дела могут быть неплохо, но у акционеров не очень.
1: Будем наблюдать вместе с финансовым обозревателем РБК Даниилом Бабичем. А больше корпоративных новостей прямо сейчас от Аси Касьяновой.
2: О чем говорят отрасли?
3: Добрый день. Число продавцов на крупнейших маркетплейсах во втором квартале 26-го превысило 1,5 миллиона. Это плюс 20% год к году. Их совокупный оборот 3 триллиона рублей, пишут ведомости, ссылаясь на исследование Ассоциации цифровых платформ. В нем сказано, что доля малого и среднего бизнеса в отрасли составила 88%.
2: Логистика.
3: Правительство России выделяет более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. Деньги направят железнодорожникам для возмещения расходов на транспортировку грузов по льготным тарифам.
2: Промышленность.
3: Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение в деле по иску РЖД к авиакомпании «Ангара» в взыскании более 430 миллионов рублей, говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Подробности пока не опубликованы. Российские железные дороги требовали почти 500 000 за разбитый вертолет Ми-8. Воздушное судно получило повреждения во время жесткой посадки в 2022 году. РЖД арендовали этот вертолет, а «Ангара» отвечала за его полеты.
2: Сельское хозяйство.
3: С начала века мясо курицы стало самым популярным в мире, обогнав свинину и говядину. Мировое производство курицы выросло по меньшей мере в 1,5 раза за период с 2006 по 2023 год, пишет Financial Times. Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках. Причинами называют высокие цены на говядину, расширение сетей быстрого питания и совместимость куриного мяса с кухней практически любой культуры, религии и ценового сегмента.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: В Внутренний туризм теряет популярность, об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России. С января по август россияне совершили около 58 миллионов поездок по стране. Это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом еще год назад динамика была обратной. Несмотря на текущие вызовы, в частности кризис на рынке бензина и геополитическую нестабильность,

0: Долгосрочный вектор на развитие внутреннего туризма остается неизменным, рассказал Илья Приходько, основатель и гендиректор туроператора «Артур», член правления РСТ Дмитрий Арутюнов.
1: Я бы не стал говорить так, что он потерял привлекательность внутренний туризм, конечно. Да, в этом году меньше. В общем, тут совокупность объективных причин тому виной. Во-первых, конечно, наши автомобильные путешествия. Мы очень по России любим ездить на машине. Сейчас, в связи с топливным кризисом, многие решили отложить эту поездку до лучших времен, опасаясь, что могут не заправиться где-нибудь там в какой-нибудь соседней области. Это одна история. А вторая история, конечно, Крым. К сожалению, у нас по объективным причинам стал меньше посещаться. Третий, наверное, вариант – это то, что у нас аэропорты юга России и не очень стабильно работали, тоже люди решили, наверное, воздержаться от поездки. Четвертая причина, еще у нас крепкий рубль этим летом был.
2: За границу выгоднее отдыхать ездить, вы к этому ведете.
1: За границу получалось в рублях дешевле. Та же Турция, кстати, в этом году очень неплохо я показал на русском рынке, на нашем. Поэтому тут нельзя говорить о каком-то катастрофическом падении, но да, в этом году, я бы сказал, по объективным причинам, в общем-то, в России ездили меньше.
2: Но все-таки, если говорить о направлениях, которые являются конкурентоспособными сейчас, да, кто выстоял, несмотря на общую динамику снижения?
1: Сочи сам по себе, большой Сочи, да, скажем так, да, потому что, конечно, инфраструктура там, она выше среднего у нас по стране, и, как правило, вот спрос на такие хорошие гостиницы, он стабильно высокий. Я бы сказал, города, то есть сама Москва, например, да, мы, в принципе, видели летом, у нас много туристов из других городов тоже приезжало в Москву. Питер традиционно пользуется популярностью. Казань, кстати, неплохо себя проявила. Осетия, в общем-то, относительно неплохо, опять же. Наверное, вот такая история. А вот наше Черноморское побережье, остальное, кроме Сочи, ну, кстати, Анапа тоже неплохо, там эффект отложенного спроса прошлогоднего низкого такого у нас. А остальное все, в общем-то, конечно, оставляет желать лучшего. Бархатный сезон, да, он будет пользоваться популярностью. Самый высокий все равно это август, конечно, потому что все спешат вернуться к школе, к институту. Ну, я думаю, что вообще это неизбежно, что у нас народ будет путешествовать по стране, потому что у нас колоссальная, огромная страна, и, к сожалению, вот восприятие у многих наших сограждан ограничивается Черноморским побережьем Кавказа, в большей части. Вот это обидно, потому что у нас прекрасные места есть и там в Южной Сибири, и Дальнего Восток, и все что угодно. Это пока все очень довольно-таки дорого для большинства людей. Но, мне кажется, вот тренд лежит в этом направлении. Там, мне кажется, неисчерпаемо.
0: В Ассоциации туроператоров России отмечают и другой тренд. Этим летом туристы стали выбирать более короткие поездки и чаще менять привычные направления. Один из лучших игроков футбольного клуба «Зенит» пропустит ближайший матч команды. В баскетбольный «Енисей» едет Джордан, а трехкратный победитель турниров «Большого шлема» все-таки выступит на US Open. Егор Белов с обзором спортивных новостей.
3: Спорт на РБК. Один из лучших игроков «Зенита» Вендел пропустит матч премьер-лиги против воронежского «Факела». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Симак. Вендел был заменен в матче пятого тура против московского «Спартака». По словам Симака, бразилец еще не восстановился после травмы и в Воронеже точно не сыграет. Также игру пропустит Максим Глушенков. В игре со «Спартаком» он получил красную карточку и был дисквалифицирован на один матч. Клуб из Санкт-Петербурга занимает четвертое место в чемпионате России. От лидирующего «Краснодара» «Зенит» отстает на 6 очков. Матч в Воронеже запланирован на 29 августа. Генеральный директор Уфы Марат Шмаков подтвердил блокировку счетов футбольного клуба на сумму более 27 миллионов 700 тысяч рублей. Ранее информация появилась на сайте Федеральной налоговой службы. В интервью Матч ТВ Шмаков заявил, что, несмотря на финансовые проблемы, клуб выполняет свои обязательства. Финансовой задолженности, которая могла бы повлиять на деятельность клуба, нет. В ближайшее время все будет урегулировано, управление клуба в курсе этого вопроса, добавил Шмаков. После восьмого тура первой лиги Уфа с 12 очками находится на 6-м месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Нижний Новгород, у которого 18 очков. В баскетбольный клуб «Енисей» едет Джордан. Нет, не Майкл. Джордан Такер подписал контракт с российским клубом. Соглашение рассчитано на один сезон. Такер – воспитанник американских университетов Дьюка и Батлера, Национальной ассоциации студенческого спорта. После выступлений в Лиги он продолжил карьеру в Европе, где играл в Северной Македонии, Болгарии, Франции, Литве и Греции. В прошлом сезоне Такер сменил сразу три клуба. Выступал за литовский «Нептунос», французский «Шалон» и греческий «Прометеас». В чемпионате Греции Джордан набирал в среднем 12 очков и совершал три подбора за 23 минуты на площадке. В нынешнем году Такер стал чемпионом Европы для малых стран в составе сборной Мальты и был признан MVP турнира. Том Аспинал опроверг слухи об уходе из UFC. Действующий чемпион промоушена в тяжелом весе отреагировал на заявление

0: его тренера Стипа Дервиша. Тот в одной из соцсетей сообщил о том, что боец якобы не планирует продолжать выступление в промоушене. «Я не ухожу из UFC. Я никогда не говорил об этом ни в одном интервью. И любые слова, которые сегодня приписывают мне другие люди, просто не соответствуют действительности», — объяснил Аспинал. Стэн Вавренко все-таки сыграет в одиночном турнире US Open. Организаторы объявили, что предоставят теннисисту wildcard, то есть особое приглашение. Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» получил допуск после того, как Патрик Кипсон снялся с соревнований из-за травмы руки. Ранее появились данные, что Вавренко не получит wildcard. Многие представители теннисного мира раскритиковали такое решение. Вавренко ранее объявлял, что проводит последний сезон в карьере. По мнению некоторых экспертов, было бы неправильно, если бы у него не было возможности еще один раз выступить на турнире в Нью-Йорке. Стэн выигрывал соревнования в 2016 году. Мужской одиночный турнир на US Open стартует 30 августа. Действующий победитель мейджора Карлос Алькарас. Он уже объявил, что сыграет на предстоящем турнире. Ранее испанец долгое время не играл из-за травмы. А вот первый номер мирового рейтинга Яник Синнер US Open пропустит.
1: Автоньюз. Еще несколько лет назад казалось, что чем больше технологий будет в автомобиле, тем удобнее и безопаснее станет жизнь водителя. Но новое исследование показывает довольно забавную вещь. Значительную часть функций владельцы просто не используют. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, почему водители не доверяют электронике. Летом этого года компания CensusWide опросила 1350 британских автомобилистов. Выяснилось, что 25% владельцев машин с адаптивным круиз-контролем никогда его не включают, а еще 7% даже не знают, как им пользоваться. Похожая ситуация с электронными помощниками. Почти пятая часть опрошенных водителей избегают системы удержания в полосе. Почти столько же полностью отключают автоматическое экстренное торможение. Многие считают, что эти системы больше мешают, чем помогают. Голосовыми помощниками не пользуются почти 18% опрошенных. 17% владельцев автомобилей с проекционным дисплеем вообще их не включают, а еще 7% не знают, как это сделать. Не слишком популярны даже сиденья с массажем. Регулярно ими пользуются лишь 22% владельцев. Дистанционный запуск двигателя используют 24%. А режимами движения, которые сегодня есть почти в каждом новом автомобиле, регулярно пользуются меньше трети владельцев. А без каких технологий водители уже не готовы обходиться? 58% назвали Bluetooth. Камеры заднего вида регулярно используют 46% владельцев. Спутниковую навигацию 44%, а обогрев лобового стекла 41%. На отношение к технологиям влияет возраст водителя. Как показывает исследование, чем старше владелец машины, тем меньшим количеством опций он пользуется. Забавный факт. Единственная функция, которая противоречит этой тенденции – обогрев стекла. По статистике, молодые водители пользуются этим реже. При этом эксперты рекомендуют водителям хотя бы разобраться в возможностях своих машин. Ведь знакомство с электроникой – это не только способ получить больше за свои деньги, но и повысить безопасность и комфорт. Похоже, проблема современных автомобилей не в том, что технологий слишком мало, а в том, что их уже столько, что водители просто не знают, зачем половина из них нужна.
2: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
3: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Богатство – вещь, без которой можно жить счастливо. Но благосостояние – вещь, необходимая для счастья. Николай Чернышевский.
6: Гибкие экраны и очки с искусственным интеллектом.
7: Цифровые аватары и роботы-гуманоиды.
8: Метавселенные и термоядерные реакторы.
9: Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым в авторской программе «Технологии и тренды». Свежие факты и актуальные тренды мира инноваций.
10: Прорывные стартапы и разработки.
9: Главное о том, что формирует завтрашний день.
10: По будням.
4: РБК-тренды.
11: Большие данные. каждый день.

Действие в цифровой среде превращается в данные. Они становятся важным ресурсом экономики, так же как нефть в индустриальную эпоху. Big Data – большие данные. Это структурированные или неструктурированные массивы данных большого объема. Обработка идет при помощи специальных автоматизированных инструментов для статистики, анализа и прогнозов. Сегодня такие данные лежат в основе работы умных городов и финансовых сервисов промышленности, медицины, ритейла, недвижимости, а регулирование в России, США, Китае и ЕС превращает их в стратегический актив. Например, они помогают экономить средства на госуровне. В Германии вернули в бюджет около 15 миллиардов евро, обнаружив, что часть граждан получает пособие по безработице без всяких оснований. Людей вычислили с помощью транзакций. Влияние больших данных на рынки, политику и частную жизнь набирает обороты. Поэтому в России в 2023-2025 годах усилилось регулирование отрасли. Действуют законы о персональных данных, требования к локализации и стандарты на трансграничную передачу информации. Ключевыми генераторами роста индустрии становятся ИИ-системы, видеоконтент и корпоративные платформы. Польза для бизнеса очевидна. Запуск перспективных продуктов, привлечение и удержание клиентов, борьба с мошенничеством. Специалисты прогнозируют в самом ближайшем будущем тренд, когда большие данные станут главным инструментом для принятия решений, начиная с сетевых компаний и заканчивая международными организациями и целыми государствами.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Кстати, вечера с новостями Ася Касьянова. Счетная палата выявила у регионов более 5 миллиардов рублей неиспользованных дотаций. 3,3 миллиарда за 2025 год и 1,7 за 2026. Их вернули в федеральный бюджет по рекомендации ведомства. Минфин прорабатывает механизм исключения накопления таких остатков в будущем. ВВП России с начала года уже превысил 100 триллионов рублей, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его данным, за январь-июнь экономика России показала рост на 0,6% в годовом выражении. По данным Мишустина, доходы бюджета растут и превышают прогнозный уровень 18,6 триллиона рублей, что существенно больше прогноза, заявил он. При этом вклад ненефтегазовых поступлений уже преодолел планку 80% общей суммы. Число миллиардеров в мире достигло рекорда 3795 человек, а их совокупное состояние – 15 триллионов долларов, говорится в исследовании аналитической компании «Альтрата». Россия второй год подряд остается в первой четверке стран по числу обладателей состояния от 1 миллиарда долларов. Рыночная стоимость Alphabet снизилась на 690 миллиардов долларов с майского максимума. Причина – растущие опасения инвесторов относительно позиций компании в сфере искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. По информации издания, большую часть прошлого года бумаги материнской компании Google были одними из наиболее привлекательных среди крупнейших технологических компаний. У Армении есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Причиной тому он назвал невыполнение Москвой своих договорных обязательств как союзника по ОДКБ в 2022 году. Больше новостей на сайте РБК.
2: На часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Кратко о том, что произошло за последний час на фондовых площадках. В частности, индекс московской биржи чуть отыграл. 1,25% в зеленой зоне. 2097 пунктов.

0: на данный момент, аналитики предрекали сегодня хождение в коридоре около 2100 пунктов. Что касается торгов на межбанке по валюте, то сегодня также некие рекорды. С 18 августа впервые доллар превысил на торгах отметку 86 рублей. В данный момент чуть менее 2% в плюсе и 86,78. Это цена американской валюты. Что касается европейской, то здесь 100,5 рублей за 1 евро. Это последние цифры. По юаню 12,8 фиксируем к данной минуте. Что касается криптовалюты, то первая криптовалюта чуть менее 80 тысяч долларов стоит последние несколько часов. Боковик затянулся, 79 625 долларов за один биткоин. Мнения селлеров о страховке товара от ударов беспилотников разделились. Рассказываем, почему одни готовы покупать полис, а другие нет, и как продавцу получить компенсацию. Для селлеров Озона вступили в силу новые правила страхования товара после удара БПЛА. На маркетплейсе тарифы выросли втрое. Продавцы могут рассчитывать на выплаты, если удары дронов и потерю товара признали диверсией или терактом. В Озоне объявили, что на выплаты могут рассчитывать продавцы, которые подключены к программе страхования от Ингостраха, и добавили, что именно она увеличила тарифы, а не сам маркетплейс. При этом селлеры довольны, что им не придется самим собирать документы об утраченном товаре, рассказал нам руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах «Селлер Дэн» Денис Ветренников.
1: Нет, селлеры Озон еще не получали выплаты от страховых компаний. Отдельно Озон сообщил о том, что селлерам не нужно напрямую обращаться в страховую компанию, все сам сделает Озон. То есть подаст документы, рассчитает выплаты и, соответственно, выплаты будут произведены. Что касается сумм выплат, здесь тоже все прозрачно, потому что при подписании договора страхования Озон четко обозначил, как будут рассчитываться выплаты. Поэтому устраивает, не устраивает сумма компенсации – это селлеры могли понимать при подписании договора страхования.
0: Стоимость страховки летом значительно выросла, а некоторые компании вовсе не выдают полис, который позволяет получить компенсацию после атак БПЛА. Об этом нам рассказал селлер Сергей Игнатьев.
2: После того, как 18 июля были совершены первые удары по складам ВБ, страховые компании либо отказывают, либо называют просто невозможно высокие тарифы на данную услугу страхования. Поэтому мы с пониманием относимся к повышению тарифов и, честно говоря, лучше что-то получить, чем не получить ничего. Если мы что-то получим, то мы получим значительно меньше, чем себестоимость утраченного товара.
0: Правда, не все селлеры готовы пользоваться страховками или услугами таких компаний. Это очень дорого, а сами полисы не покрывают всех потерь, указал продавец на Озон и ВБ Андрей Голубович.
3: Мы потеряли от 10 миллионов. Точный расчет еще не можем провести, потому что нам нужно ждать инвентаризацию все-таки от маркетплейса. По поводу страховок и компаний страховых, мы на самом деле и не пользовались этим инструментом. И сейчас вряд ли будем. Почему? Сейчас эта страховка очень сильно там кратно выросла. Она съедает прям прибыль. Потому что многие продавцы работают там на доходе 5% от объема продаж. Половину прибыли отдавать в страховку. Зачем? У нас себестоимость товара меньше стоит. Нам выгоднее, честно скажу, просто терпеть потери, чем страховать товар.
0: Увеличение тарифа страховки не значит, что вырастет и размер выплат, объяснил в нашем эфире заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Парватов.
4: Если застрахованы товары, принадлежащие селлерам, то страховая сумма составляет стоимость этих товаров. Как правило, речь идет о 30, может быть, 60 днях, а после предоставления всех необходимых документов. Первое, что наступило событие, предусмотренное договором страхования, это может быть, например, постановление о возбуждении уголовного дела по 205 статье УК РФ. И второе, должны быть представлены документы, подтверждающие размер ущерба, то есть страховщик должен понять, а сколько, собственно, ему надо платить.
0: Потери селлеров после ударов по складам Озон оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей, подсчитали в Data Insight. Самой площадке потери оцениваются в 64 миллиарда рублей. Это подсчеты до ночных ударов по складам в Оренбурге и Уфе.

0: Через 2 минуты в инвестиционном часе разбираемся, как инвестору заработать на росте золота, какие инструменты доступны на российском рынке, где выше доходность и ликвидность и какие новые возможности появились у инвесторов.
1: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. 2 раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
2: Что это было? В эфире.
3: Основной итог полугодия – это очень серьезный провал сделок в новостройках. Давайте говорить на примере московского рынка. После 1 февраля этого года, когда, собственно говоря, вступили в силу ужесточения по семейной ипотеке, не будем вдаваться в подробности, но вот закрыли некоторые лазейки, позволяющие спекулировать, набирать по несколько льготных ипотек в одни руки, использовать так называемые донорские схемы и так далее. Вот был, соответственно, всплеск спроса, это ноябрь, декабрь, и, в общем-то, наверное, можно даже было назвать это ажиотажем. Но вот уже даже с января, когда не вступили еще в силу ужесточения, спрос уже пошел на спад. И с февраля мы видим проседание к прошлому году, ну, где-то на 30-50%. То есть ничего почти себе. Вдвое. Это данные Росреестра.
4: Как вот. Стагнация, это кризис.
2: Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» irn.ru Олег Репченко в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый вторник в 16:10.
6: Золотая лихорадка в России. Продажи золотых слитков выросли в первом полугодии на треть. Об этом пишет ТАСС. Объем вложений в инвестиционные монеты увеличился на 8%. Ну а банки, в свою очередь, рапортуют об активном пополнении золотых ОМС. Впереди большой выпуск про золото. Если у вас тоже есть такое желание инвестировать в золото, но вместе с ним и масса сомнений, как это делать, оставайтесь с нами. Это «Инвестиционный час» и я, Алевтина Пинкальская.
5: Инвестиционный час.
6: Итак, будем обсуждать, как инвестировать, каким способом и можно ли вообще на этом заработать, учитывая тот факт, что золото и так обновило исторические максимумы в этом году, стало корректироваться, я имею в виду мировые цены, и пока еще не вернулось на прежний уровень. И со мной в студии радио РБК сегодня Станислав Короб, заместитель генерального директора Росвексель. Здравствуйте, Станислав.
7: Здравствуйте, Алевтина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
6: Ну вот сразу хочу разъяснить, что компания «Росвексель», исходя из названия, может показаться, что занимается только ценными бумагами. По сути, это платформа по покупке физического золота в том числе. Правильно, Станислав?
7: Абсолютно верно. Основной продукт сейчас – это продажа в розницу физического золота в виде инвестиционных слитков, но также мы недавно запустили золотой сертификат, где уже присутствует вексель.
6: Это вот один из способов, один из многих способов инвестировать в золото, как раз-таки подробно по него поговорим, но сначала давайте обсудим общую конъюнктуру. Вообще у нас мировые цены на золото пошли в рост около 2,5 лет назад, в начале 24-го, до этого на протяжении нескольких лет они держались в диапазоне 1500-2000 долларов за тройскую унцию. Но геополитическая неопределенность, масса различных событий, наращивание запасов.

0: интересов со стороны мировых ЦБ, начали толкать котировки вверх, и вышли они на исторический максимум в начале текущего 26-го года. В этот день, сейчас скажу, в какой именно день примерно, по-моему, это в конце января 26-го года на Нью-Йоркской товарной бирже Комикс стоимость фьючерсов в моменте превысила $5600 за тройскую унцию, после чего началась коррекция с весны, и в июне даже цена уходила ниже $4000, но в последние месяцы происходит восстановление котировок, и сейчас тройская унция торгуется в районе $4600. Соответственно, Станислав, главный вопрос, вернутся ли золотые цены, мировые золотые цены, собственно, и в рублях тоже, к прежним уровням? Увидим ли мы рост их?
1: Ну, я по жизни оптимист, я уверен, что мы увидим. Притом в долгосрочной перспективе золото демонстрирует уверенный рост. Действительно, в этом году была коррекция. Это практически на 30% от пика. Сейчас, если смотреть на долларовую цену, то металл отыграл часть, но до пика еще где-то 18%. Но это в долларах.

0: в золото в пересчете на рубли, в целом, даже уже к текущему моменту, если вдруг у них была просадка, почти восстановили свои вложения.
1: Абсолютно верно.
0: Ну, глобально у нас золото же считается такой долгосрочной инвестицией. Никто в золото, ну, трейдеры, понятно, но мало кто заходит в золото, особенно физическое золото на 2-3 месяца. Кажется, что это такая инвестиция в будущее. А как вы считаете, на горизонте 2-3 лет, считаете ли вы, что будет прирост стоимости?
1: Я уверен, что будет, и, знаете, легко оперировать историческими параллелями. И вот если смотреть, ну, отойти на несколько лет назад и посмотреть, что у нас творилось с учетной ценой золота по ЦБ, то в конце 2022 года грамм золота стоил всего 4100 рублей, да? Сегодня 12507. Фактически за 3,5 года рост втрое. И вот международные аналитики расходятся в оценках целевой цены золота на конец этого года. И я не буду комментировать, но вектор оценки всегда положительный. То есть все верят в рост в долгосрочной перспективе, как и я.
0: Ну, отлично. Тут, кстати, вот эта вот доходность, мы часто следим за российским рынком акций, грустим в этом году, а вот какие инструменты приносили большую доходность, это золото. Кстати, отмечу, что у нас спрос во многом на этот драгметалл поддерживался активными покупками со стороны мировых центробанков, в том числе, как говорят эксперты, на фоне недоверия к валютам, к доллару в том числе. И вот по последним данным World Gold Council, Мирового совета по золоту, в июне 2026 года мировые ЦБ снова перешли к закупкам драгметалла и увеличили объем золота в золотовалютных резервах. И традиционно у нас Китай очень активно покупает золото. Еще о чем хотелось бы поговорить. Я вначале привела статистику о том, что у нас растет и покупки золота в следствии, и покупки инвестиционных монет, и объем привлечения денег на безличные металлические счета, и объем торгов, сделок с золотом на московской бирже, с биржевым золотом. Ну вот конкретно вас, поскольку вы занимаетесь в том числе продажей физических слитков, вы видите сейчас интерес, и интерес со стороны кого? То есть кто сейчас, вот по вашим наблюдениям, покупатель физического золота?
1: Да, спасибо. Интересный вопрос. Покупателей на самом деле несколько категорий. Есть люди, которые пробуют себя в инвестициях и покупают абсолютно маленькие номиналы. Это граммовые слитки, либо 10 грамм. Часто берут на подарки. Это интересный подарок. Есть люди, которые серьезно хотят вложиться в золото, имея вклады. То есть это такие, ну, квазипрофессиональные инвесторы, и это осознанная осознанный выбор, осознанные инвестиции, и там, конечно, номиналы больше. Есть просто одна особенность. Производство слитка любого номинала по себестоимости примерно одинаково. И когда мы сравниваем удельный вес себестоимости в номиналах меньшего объема, да, то эти слитки дороже стоят. Ну, то есть граммовый слиток золота, он не стоит учетную ставку ЦБ, он стоит стоимость золота плюс себестоимость производства. И вот если сейчас смотреть на рынок, вот на розничный рынок, вот постоянно сегодня, то в целом наценка где-то порядка 10-13% на 1 грамм. А в случае 100 грамм и выше, эта наценка уже составляет 3%. Я к чему говорю? Если люди всерьез заинтересованы в инвестициях в физическое золото, то с экономической точки зрения гораздо более оправданно вкладываться в слитки большего номинала, потому что они меньше теряют денег при покупке.
0: Вот как раз-таки еще про плюсы и минусы слитков сейчас прямо хочу поговорить, но сначала для тех, кто вообще только встает на путь инвестирования в драгметаллы, отмечу, что золото, на мой взгляд, такой уникальный товар, уникальный инструмент, поскольку в него можно инвестировать, наверное, десяткам самых разных способов. Условно их можно разделить на физическое золото, это вот о чем мы уже с Станиславом начали говорить, это золотые слитки, монеты,
1: да.
0: И есть, скажем так, виртуальное, можно так сказать, виртуальное.
1: Можно виртуальное, либо золото. Запись на экране, да.
0: Да, это тут больше инструментов. Это может быть биржевое золото, там паевые инвестиционные фонды, фьючерсы, золотые облигации, золотые ОМС. Сертификаты, ОМС. Это безличный металлический счет, банковский продукт.
1: Да.
0: И, соответственно, у каждого способа есть плюсы и минусы, и каждый инвестор инвестор, исходя из плюсов и минусов, выбирает для себя самый оптимальный. Вот мы как раз со Станиславом начали обсуждать один из самых популярных способов. Это золотые слитки. Собственно говоря, они бывают разного веса, от 1 грамма до 1

0: килограмма. Из, ну, не то чтобы минусов, а таких моментов, на которые стоит обращать внимание, Станислав уже сказал, что более крупные слитки получаются выгоднее.
1: Ну, дешевле, да.
0: Также, насколько я знаю, если покупаешь маленький слиток весом там 1 грамм, 5, я не знаю, сколько там они есть, какие граммовки, то их потом труднее будет продать, что не все... организации охотно такие маленькие слитки берут, могут отправить тебя на экспертизу, поскольку, подчеркну, что золото — это очень мягкий металл, и его на самом деле легко поцарапать.
1: Абсолютно верно. Это к вопросу о том, какие барьеры сейчас существуют в умах людей по входу на рынок золотого инвестирования. Их, наверное, 4. Первое – это действительно сложно и дорого купить. Ну, то есть, во-первых, есть существенная оценка на физическое золото. А сложно, потому что, ну, во-первых, мало кто знает, что золото, вот, допустим, в нашей компании можно купить в онлайн-формате за 1.5 минуты с доставкой на следующий день или позже. Обычно это предполагается, что, ну, подразумевается очное посещение офиса, ожидание в очереди и так далее. Да? Мы же оптимизировали и оцифровали этот путь. Второй барьер – это действительно хранение. Когда ты выходишь с золотым слитком, у тебя новая головная боль. Как его хранить так, чтобы обеспечить его безопасность, но и плюс не повредить? Потому что вы абсолютно правы, Левтина. Как только ты царапаешь слиток, он стремительно теряет свои рыночные стоимости. И, по сути дела, инвестиционный слиток превращается в лом с соответствующим дисконтом к цене.
0: А поцарапать легко, если снять
1: очень
0: защитную
1: легко.
0: Упаковку.
1: Золото очень мягкий, ну, плотный металл. Золото занимает очень мало места при хранении, но его очень легко поцарапать. Кстати, килограмм золота, если не ошибаюсь, это кубик всего лишь навсего со стороной 4 сантиметра.
0: Угу.
1: Где-то так. А стандартный слиток 12,5 килограмм помещается в обычную литровую банку. Примерно
0: ну
1: так.
0: Да, чтобы представить себе, что на самом деле это не какие-то большие объемы.
1: Небольшие. Но есть еще и третий барьер – это вторичная ликвидность. Инвесторы опасаются входить в золотую экспозицию, потому что думают, что будет очень сложно продать металл. И в чем-то они правы. Действительно, на текущий момент компании выкупают металл с довольно существенным дисконтом к рыночной цене. Некоторые выкупают только тот металл, который был ранее куплен в той же компании, и тем самым инвестора загоняют, ну, в некое рабство по выкупу, ограничивают его права. Я считаю, что это неправильно, и нужно на этом рынке вводить единые правила и формировать нормальное предложение по достойной цене по выкупу золота, неважно, откуда оно было куплено, безусловно, с учетом физического состояния слитка.
0: Угу. Но, с другой стороны, вот эти вот какие-то сложности мы перечислили, но, с другой стороны, мы видим объективно, что спрос на эти слитки растет. Более того, сейчас очень упростилась покупка, вот у вас можно купить онлайн, также я знаю, что сейчас многие ювелирные сети продают золотые слитки, более того, я в торговом центре рядом с домом хожу и вижу постоянно автомат даже по продаже слитков. Спрос растет, и людей не пугают вот эти вот возможные сложности, как вы думаете? Какие основные плюсы вы бы назвали золотого слитка?
1: Это вопрос про доверие. Вообще, почему люди покупают золото? Золото не зависит ни от кого. У золота нет эмитента. Золото не зависит от обещаний либо политической воли чужого регулятора. Золото либо есть, либо его нет. Это безусловная стоимость. И, кстати, я действительно считаю, что золото в долгосрочной перспективе – это не только про заработать, это скорее больше про сохранить. И на фоне роста интереса к физическим слиткам мы видим параллельно падение спроса на ювелирные изделия. То есть люди во всем мире, они перестают носить золото, они начинают его складировать хранить. И хранить в аутентичном виде. И человек, приходя в ювелирный магазин, и это буквально тенденция, наверное, этого года, за цепочкой на самом деле уходит со слитком. И это очень интересно.
0: Станислав, ну, про хранение давайте еще раз просто интересный вопрос обозначим. Сам по себе металл мягкий, но он же поставляется, так понимаю, в защитной упаковке. Главное ее не снимать, не трогать и хранить в каком-то, ну, надежном месте, не в смысле надежном, там, не знаю, для злоумышленников, а надежном, чтобы он случайно там, видимо, не упал оттуда, чтобы там никто из детей, животных его не повредил. То есть в целом, если не нарушать упаковку, то риска нет.

0: Да, вы правы. И можно переложить ответственность за хранение своего золота третьей стороне в сертифицированное хранилище, которое обеспечит сохранность вашего золота и хранение его в должном виде, чтобы обеспечить его физическую неприкосновенность, отсутствие ущерба.
1: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Никитская, 16/5. Название ресторана можно продиктовать таксисту вместо адреса. Малая Никитская, дом 16, строение 5. И я уже здесь, у распахнутого окна. За зеленой маркизой движется московский вечер. И улица почти становится частью зала. Внутри белые стены, темные столы, теплое дерево и густой красный потолок. На открытых стеллажах бутылки и бокалы. Вино здесь не прячут, оно работает в интерьере. Света ровно столько, чтобы видеть собеседника, этикетку и собственное хорошее настроение. Главное в ресторане Рама Нацаканова – винный лист. Здесь возрожден принцип первой пробки – образца 2001 года. Меню короткое. Спасибо. Никакого ресторанного романа в трех томах. Выбор блюд занимает минуты, а не половину ужина. Вся классика итальянской кухни. Закуски, антипасти, пасты и главный хит. Пицца фритта, которая готовится на специальной сковородке. За кухню отвечают Симоне Гобби и Аркадий Филимонов. Еда не перекрикивает бокал, а лишь поддерживает разговор. Хочется заказать несколько блюд в стол и двигаться дальше по винной карте. И важное. Брони нет. Совсем. Стол получает тот, кто пришел первым. Терраса заполнена, но гостям место находят. Я бы все-таки пришел пораньше. Ради столового окна и момента, когда дневной свет сменяется светом маленьких ламп. Итог. Никитская, 16/5. Короткое меню. Живой зал и Москва. Которая сегодня никуда не торопится. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
2: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
3: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
5: РБК в цифрах.
4: 8000 глиняных статуй и каждая весом до 300 килограммов. Это терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Чтобы защитить правителя в загробном мире, сотни мастеров детально воссоздавали прически, мимику и даже форму ушей реальных солдат. Глиняное войско провело под землей более 2000 лет и было случайно обнаружено китайским крестьянином в 1974 году.
6: Небо в алмазах, в кармане дыра.
4: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
6: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
7: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
8: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. То есть это так называемые лицензиары. Крупные компании приходили со своими технологиями, не наши винки, покупали эти технологии. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые бы разрабатывали технологии, не было. Чем прекрасна вот эта вся распределенная мини-нефтепереработка? Потому что люди, частный бизнес, который этим занимается, готовы как-то рисковать, применять какие-то новые технологические подходы. А, как правило, крупные организации на эти риски не готовы. Они покупают покупает что-то большое, работающее и зарабатывает на этом. На мой взгляд, доведение регуляторной и налоговой политики до того, чтобы ввести эти мини-ТЗ, очень сильно повысит технологичность отрасли в стране. Потому что я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтепереработчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
4: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: 17.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа в июле увеличился на 27 миллиардов рублей до 1 триллиона 11 миллиардов. При этом объем рынка ОФЗ в прошлом месяце сократился на 6 миллиардов рублей, почти до 33 триллионов. Об этом говорится в материалах Центробанка. По данным регулятора, доля нерезидентов в облигациях федерального займа на 1 августа выросла за месяц с исторического 3% минимума до 3,1%. Армения отказалась называть Россию стратегическим союзником. Наша страна не упоминается в таком статусе в новой программе правительства республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у страны есть основания не считать Россию стратегическим партнером после обострения конфликта с Азербайджаном осенью 2022 года. Суд в Москве арестовал сына доцента МГУ Анны Каменевой по делу о ее убийстве. Ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. О задержании 17-летнего молодого человека стало известно сегодня. По некоторым данным, мотивы убийства могли быть связаны с деньгами семьи Каменевой. Умер бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич. Он скончался в тюрьме в Гааге в возрасте 84 лет, сообщает Гостелерадио Сербии. Младича арестовали в мае 2011 года по обвинению в военных преступлениях и геноциде и приговорили к пожизненному заключению. Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча. Специалиста также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РПЛ. В минувший понедельник во время домашнего матча против казанского «Рубина» тренер «Балтики» показал оскорбительный жест в адрес противника. Этот эпизод попал в телевизионную трансляцию. Больше новостей в «Максе» и телеграм-канале РБК.
1: Россияне скупают золото, слитки, монеты, а также активно торгуют им на московской бирже. Если у вас тоже есть такое желание, но и сомнения также вместе с ним, вы попали на нужную волну. Это инвестиционный час.
2: Инвестиционный час.
1: Напомню, что у нас в студии Станислав Корб, заместитель генерального директора Росвекселя. Уже обсудили с ним два способа инвестиций в золото. Это слитки и монеты. Кстати, вот вы лично имеете какие-то вложения в золото в форме натуральном или виртуальном? Или вам на работе хватает?
3: Во-первых, мне на работе действительно хватает, но я не мог обойти этот рынок стороной и имею опыт инвестирования и в физическом виде, и вот, как мы обсудили, записью на экране.
1: Давайте, кстати, биржевые способы инвестирования в желтый металл обсудим. На прямой связи со студией радио РБК выходит Оксана Лукичева, аналитик по рарынкам драгоценных металлов банка «Уралсиб». Оксана, здравствуйте, как меня слышите?
4: Добрый день, слышу хорошо.
1: Ну, во-первых, хочу спросить, какие у вас прогнозы по цене золота на ближайший год-два, более короткий срок не спрашиваю, понимаю, что это не в случае с металлами, трудно прогнозировать. Если говорить, смотреть, например, на прогнозы различных международных агентств, компаний, S&P, то у них, кажется, аналитика больше трендовая. Золото снижается, они снижают свои прогнозы, золото растет, они прогнозы повышают.
4: Если рассматривать

0: длинный период времени, ну, 2-3 года, даже больше, то, в принципе, можно отметить, что рынок золота движется в долгосрочном растущем тренде. И несмотря на текущие колебания, возможно, на текущую коррекцию вниз или вверх, то, что мы наблюдали в первой половине этого года, или вот сейчас, в последние буквально несколько недель активизировался рост цены, в целом цена движется в растущем тренде. Поэтому стратегия покупать на коррекции цены вниз, она работает очень хорошо. То есть, когда цена падает, желательно золото покупать, она все равно потом вырастет. Конечно, не нужно покупать на пиковых моментах роста, но если покупать, подлавливать, да, рынок на моментах снижения, то, по большому счету, эта стратегия достаточно прибыльна.
1: Что вы думаете?
0: Мы ожидаем, да, достаточно длительного продолжения роста, умеренный рост цен. Я не ожидаю, на самом деле, эскалирующего роста, который был в начале этого года, но умеренный рост спроса будет постоянно подпитывать рост цены.
1: Оксана, что вы думаете по поводу инвестиций в физическое золото? Сами когда-нибудь покупали слитки, монеты? Считаете это удачным способом инвестирования?
0: Ну, слиточки есть, да, но на самом деле это простой способ инвестирования, он не очень ликвидный, поскольку физический металл, он требует хранения, у него есть, соответственно, риски хранения, это затраты, но для того, чтобы избавиться от этих рисков, можно покупать, например, биржевое золото, то есть использовать какие-то более сложные инструменты, которые, в принципе, тоже удобны для инвестирования, но, естественно, нужно обладать некоторой финансовой грамотой.
1: Давайте перечислим, да, самые популярные биржевые способы инвестиций в золото. Это спотовое золото на Мосбирже, там же золотые фьючерсы, паевые инвестиционные фонды на металлы. Обычно на чисто золото нет, там, наверное, какая-то корзина металлов. Ну, вот эти, наверное, три самые основные. Есть, конечно, еще золотые облигации, акции золотодобытчиков, но это больше связано уже с конъюнктурой на рынке акций, поэтому не будем затрагивать вот спотовое золото, пифы и фьючерсы. А вам как кажется, для вот обычного частного инвестора со средним аппетитом к риску, а какой способ наиболее привлекательным выглядит?
0: Ну, спотовое золото на московской бирже – это очень хороший инструмент, на самом деле. Оно хорошо отражает и динамику курса рубля, и динамику цены золота. Это рублевая цена на золото формируется на бирже, поэтому защищает этот инструмент как от девальвации рубля, так и, в принципе, подпитывает, как бы, поддерживает и рост золота. Еще есть пифы, вот вы сказали, да? Это тоже неплохой инструмент. Банки формируют пифы, не буду указывать, какие, да, ну, есть целый ряд.
1: Ну, управляющие компании.
0: Моментов, да, да, управляющие компании. И они тоже неплохо отражают как цену золота, колебания ее цены, так и, в принципе, динамику курса рубля. Тоже защищают от девальвации, от инфляции, потому что привязка к золоту есть, и как бы в рублевом эквиваленте цена.
1: Сейчас только поняла, что забыла перечислить ОМС, обезличенный металлический счет, о росте его популярности, как раз это банковские продукты, о росте его популярности говорят многие ведущие российские банки, причем видела даже у одного из наших крупных банков такую статистику, что у молодежи спрос на ОМС вырос в два раза, по-моему, вот за первое полугодие. ОМС тоже кажется довольно простым для понимания продуктом, что-то среднее между физическим и биржевым, поэтому я про него сразу и забыла. Что думаете по поводу ОМС?
0: Ну, на самом деле, давнишний продукт, да, единственный недостаток, который я вижу в ОМС, это широкие спреды у банков. Mm-hmm. То есть между покупки и продажи спред гораздо шире, чем на бирже, например. Вот, поэтому вот это расход, это идет в расход. А так, на самом деле, неплохой продукт, популярный, и он простой. Плюс сейчас еще банки же сделали торговлю, ну, открытие этих счетов достаточно простым, через приложение можно покупать, продавать. То есть там аналог биржевой торговли. А вот единственное, что это спред, конечно, широковат.
1: Ну, мне кажется, кстати, по слиткам тоже бывает широкий спред, но там, в принципе, есть некие сложности с тем, чтобы слиток этот реализовать обратно. Тоже мы со Станиславом обсуждали. Спасибо большое. С нами на связи была Оксана Лукичева, аналитик по рынкам драгоценных металлов банка «Уралсиб». Станислав, ну а мы продолжаем. И есть еще один этот виртуальный продукт золотой, о котором мы еще не

0: поговорили, это золотой сертификат, который как раз-таки запустила ваша компания «Росвексель». Расскажите более подробно, что это за продукт и какие его плюсы по сравнению с тем большим количеством способов, о которых мы уже поговорили.
1: Да, действительно, мы где-то месяц назад вышли на рынок с новым продуктом. Он называется «Золотой сертификат». И начну я с того, чем он не является. Он не является ценной бумагой в биржевом и в регуляторном смысле слова. Это не банковский вклад. И это, по сути дела, визуальное подтверждение того, что клиент заключил с нами два договора. Как это работает? Вы вносите деньги, цена металла фиксируется на дату сделки. Срок сейчас от 3 до 12 месяцев. В конце срока вы выбираете. Либо вы нам поручаете купить для вас слиток, опять же, физический слиток золота, либо вы возвращаете ту сумму, которая определена договором в рублях. Именно поэтому один из договоров, который вы заключаете с нами на старте, это договор простого, выдачи простого беспроцентного векселя. Сумма к получению здесь известна в день покупки. И человек заранее знает, что будет через 12 месяцев. У него есть всегда две опции на столе. Либо он получает физический слиток золота, либо он получает те деньги, которые он вложил в первый день. Сейчас порог входа в этом продукте 10 грамм. Мы его понизили. Он изначально был 50 грамм. 10 грамм – это сегодня порядка 120-130 тысяч рублей. И сразу скажу, что продажи идут, но есть минус у этого продукта.
0: А вот давайте про минусы. Мы сейчас как раз-таки обдумаем всю эту информацию и про минусы поговорим буквально через пару минут.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Продолжаем говорить про способы инвестирования в золото. И сейчас со Станиславом обсуждаем еще один вариант. Это покупка золотого сертификата. Если я правильно все понимаю, фактически это бумага, которая гарантирует, что меньше, чем ты вложил, ты не получишь через какой-то срок, там, через год, например.
1: Фактически, да. При этом, когда ты фиксируешь цену металла в момент покупки золотого сертификата, ты получаешь дисконт к рыночной стоимости физического слитка. Дисконт составляет от 1% до 5% на горизонте год.
0: Угу. То есть, ну, предположим, вот у нас слиток столько не стоит, но стоит вот 10 грамм, 10 тысяч рублей. Если покупаем золотой сертификат, то мне дают скидку к этой сумме 5%.
1: И, все верно.
0: Но я этот год с этим сертификатом ничего сделать не могу.
1: В течение года вы можете досрочно расторгнуть договор, и мы вам вернем средства за удержанием комиссии. Но по истечению срока действия у вас вот есть та опциональность, о которой я ранее говорил.
0: Угу. То есть фактически это моя ставка на то, какой будет цена на золото через год. Вот я, например, прогнозирую, что она вырастет, и тогда я заберу не свои 10 тысяч, а, например, 15 тысяч.
1: Да, вы получите физический слиток, который к этому моменту стоит 15 тысяч.
0: Если цена упала, и через год стоит слиток 8 тысяч рублей, я получу все равно 10.
1: Вы получите 10.
0: Но получается, что если будет такая ситуация в течение этого года, что я буду видеть, что золото стоит 20 тысяч, и вот на моих глазах оно дошло до 20, и дешевеет, дешевеет, дешевеет, я, в принципе, ничего поделать не могу.
1: Все верно, да. Я бы сказал, что этот продукт для тех людей, кто действительно верит в долгосрочный рост золота. Сейчас максимальная дюрация этого продукта год, но я бы сказал, что это не целевая дюрация, мы его только запустили, будем увеличивать. Ну, очевидно, что золото – это не тот актив, который терпит вложение сроком на 3, 6, 9 и даже 12 месяцев. Это все-таки больший горизонт инвестирования.
0: Да, вот мне как раз хотелось сказать, что, наверное, на 3 месяца, если хочешь ложиться в золото, то проще купить какой-то биржевой инструмент. А вот подобный инструмент с хеджированием рисков, со своеобразной страховкой, я бы так сказала, да, стоит покупать на какой-то, наверное, длинный срок.
1: Ну, здесь слово хеджирование и страховка все-таки слабо применимо. Мы все-таки говорим об инструменте, который создан в рамках...
0: Да, в переносном смысле. Но фактически...

0: Фактически да, я в переносном смысле хочу купить золото, но боюсь, вдруг оно подешевеет.
1: Это, кстати, четвертый барьер. Помните, я говорил о трех, это четвертый барьер. Он характерен для людей, которые думают об инвестициях золота в 2025-2026 году и смотрят на его волатильность. А золото обычный актив, и вот волатильность последнего периода показывает, что иногда можно вложиться в золото прямо на пике, да, и потерять. Буквально, я помню, в марте или в июне золото за день теряло по 6%. То есть, в целом, инвестор, который не уверен, он может испытывать определенные душевные терзания, смотря на график котировки золота. Золотой сертификат все-таки не про это. Золотой сертификат нацелен на то, чтобы снять четвертый барьер и убрать страх от потенциальной потери вложенных средств, когда ты заходишь в золотую экспозицию. Но вот я начал говорить о минусах. Безусловно, несмотря на то, что нам, как разработчикам продукта, он кажется простым, он все равно сложен для восприятия. И мы это видим. Мы это видим в продажах.
0: Да? Вот как раз хотела вас спросить, на какую аудиторию рассчитан этот продукт? До этого мы говорили, что слитки, монеты – это продукт для массового клиента, для обычного человека, который не хочет вникать, наверное, подсчитывать. А вот этот для кого продукт?
1: Сначала скажу, что слитки и монеты – это в том числе продукт для крупного состоятельного инвестора. Довольно большую долю продаж составляют стандартные слитки – это 12,5 килограмм. Это осознанная крупная инвестиция. При этом золотой сертификат – это все-таки не продукт для массового инвестора. Он предполагает определенную финансовую грамотность, как коллега говорила, и это действительно нужно учитывать. И мы сейчас занимаемся тем, что мы на простых словах объясняем суть этого продукта. Это не так очевидно, как сегодня купить физический слиток и завтра получить его в руки. Но это потенциально гораздо более интересно для покупателя, нежели чем покупка слитка. Поэтому мы в параллели развиваем два направления. Первое – это продажа физических слитков, и второе – золотой сертификат.
0: Хорошо, интересно. А тогда на чем вы зарабатываете как компания? Мне кажется, может возникнуть такой вопрос. С учетом того, что прогноз у вас по золоту оптимистичный, это значит, что все те, кто купит сегодня ваш золотой сертификат, через год заработают, и вы должны будете вам отдать больше денег. Тогда непонятна ваша выгода.
1: Ну, безусловно, выгода есть. Это управление свободной ликвидностью, это вход в золотую экспозицию и управление золотой позицией. То есть, в целом, компания планирует зарабатывать, безусловно, это не благотворительность, да, планирует зарабатывать. Но, вы знаете, я скажу, что в целом золотой бизнес, он довольно низкомаржинальный. Вот поэтому, допустим, цену на слитки мы выставляем минимально. Мы закладываем минимальную маржу, мы получаем слитки напрямую от завода-производителя и не перекладываем наши операционные затраты в полной мере на продажу. Мы стремимся сделать так, чтобы рынок розницы для золота стал доступен для массового сегмента. Один из барьеров, как мы с вами обсудили, это высокая цена. Собственно говоря, наши продукты нацелены на то, чтобы в том числе устранить этот барьер и сделать цену приемлемой и интересной для розничного инвестора, подстегнуть спрос.
0: Угу. Хорошо, то есть правильно я понимаю, что каждый золотой сертификат обеспечен действительно настоящим слитком золота? То есть я покупаю сертификат, как бы владею этим слитком условно на протяжении года, нет?
1: Он не обязательно должен быть обеспечен физическим слитком золота. Потому что физический слиток золота появляется в конце срока действия сертификата и в том случае, если вы решаете выйти в физическое золото. Но, безусловно, золотой сертификат должен быть захеджирован на балансе компании с точки зрения золотой позиции.
0: Хорошо, а вот этой ликвидностью, вы как компания, управляющая ликвидностью компании, вы куда ее инвестируете?
1: Есть несколько направлений, использования этой ликвидности, но это является уже, по сути дела, коммерческим аспектом деятельности компании.
0: Отлично. И интересно, уже видите ли вы какие-то продажи вот такого продукта и какие основные, не знаю, аудитория, которая приходит, вы уже, наверное, видите их, понимая, что продукт новый, что трудно делать выводы на таком коротком сроке, но все-таки, возможно, есть какие-то интересные моменты.
1: Действительно, срок совсем маленький, буквально месяц продаж. Какие-то первоначальные выводы можно сделать. Интересный вывод, что люди пробуют покупать физическое золото, и в случае успешности, ну, то

0: слиток к ним доставлен, да, они приобретают некое нативное доверие к контрагенту, ну, в данном случае к нам, и готовы вкладываться в более какие-то продвинутые, экзотичные продукты. Поэтому мы видим, что в случае золотого сертификата велика доля повторных клиентов. И, конечно, по профилю это не тот инвестор, который ради подарка приобретает 1 грамм золота в подарочной упаковке. Это совершенно иной профиль. Но мы уже видим, что есть интерес со стороны вот таких вот квазипрофессиональных инвесторов, которые увидели преимущество этого продукта. На самом деле продуктов подобного типа с подобными характеристиками на российском рынке не так много.
1: Угу. Хорошо, если говорить дальше про, вот вы уже заговорили про возможную конкуренцию, вернусь немножко, сделаю шаг назад, вернусь к золотым слиткам. Угу. И отмечу, что у нас не так давно ювелирные сети получили право и начали продавать не только ювелирные украшения, но и золотые слитки. Банки продают золотые слитки. Я уже говорила, что автоматы у нас есть. Вот сложно ли конкурировать на таком рынке?
0: Несложно, а полезно, потому что конкуренция на этом рынке порождает для покупателя лучший клиентский опыт и лучшее ценовое предложение. Мы очень положительно воспринимаем коллег, которые занимаются аналогичным бизнесом. Мы сами в этом бизнесе занимаемся, ну, занимаемся этим бизнесом не так давно, но вот, допустим, онлайн-продажу за 1.5 минуты, как мне кажется, мы сделали первые в России, да, и мы видим те ниши и те аспекты, которые можно и нужно улучшать для того, чтобы клиенту было более привлекательно, более удобно покупать физическое золото. И мы не будем останавливаться, мы внимательно смотрим на тем, как происходит продажа золота, и подмечаем те моменты, которые стоит улучшать, и будем развивать и улучшать клиентские опыты в будущем.
1: Станислав, смотрите, я уже не раз подчеркивала, что золото уникальный продукт из-за того, что в него можно инвестировать многими способами, доступными даже для обычного инвестора. Но, возможно, вы, как участник рынка, считаете, что можно еще что-то запустить или чего-то не хватает. Вот какие планы дальнейшие? Или продуктов хватает, стоит улучшать какие-то инфраструктурные моменты?
0: И то, и то. Вот продукты, которые сегодня мы не затрагивали, но которые представляют, как мне кажется, очень большой интерес, это, по сути дела, токенизированное золото. Это плеяда цифровых прав. Гибридные цифровые права, недавно был очень интересный выпуск, и утилитарные цифровые права.
1: Вы до этого сказали, что, видите, клиенты плохо понимают, что такое.
0: Да, и тут я ухудшаю эту ситуацию, да, это вообще никогда не объяснить. Это, конечно, для тех клиентов, которые, ну, разбираются и понимают. Но мировой тренд идет абсолютно четко на токенизацию активов реального мира, и золото здесь не исключение. Я уверен, что в перспективе следующих 3-5 лет мы увидим очень интересные продукты, в основе которых лежит токенизированное или цифровое золото. Мы тоже пойдем в этом направлении. Сейчас разрабатываем интересную концепцию. Это первое. По поводу улучшения инфраструктуры, безусловно, нужно устранять те барьеры, о которых мы сегодня уже говорили. Нужно давать клиенту возможность свободно и относительно дешево хранить золото, чтобы он не испытывал проблем с этим аспектом владения, и давать клиенту возможность обратного выкупа в случае необходимости получения фиатной ликвидности из этого слитка по приемлемой цене. Это инфраструктурные вопросы, которые мы в том числе решаем на данный момент.
1: Хорошо, а что вы думаете по поводу других драгметаллов? Мы, конечно, в основном сегодня говорим про золото, но между тем у нас также многообразно торгуется серебро, чуть менее многообразно платина, много биржевых все-таки инструментов по ней. Ну, скажем, мы к серебро. Кстати, отмечу, что в той же статистике, которую я приводила, видим всплеск интереса к золотым слиткам, монетам. А вот к серебру, кстати, было небольшое падение продаж. Вы не смотрите в сторону других драгметаллов?
0: Смотрим, смотрим. И действительно, серебро представляется очень интересным продуктом. Но по серебру есть нюанс. НДС по нему остался. Угу. Да, НДС остался, по золоту отменили в 2022 году, по серебру остался. Но серебро во многом котировки повторяют путь золота, и нам кажется серебро очень перспективным и интересным металлом с точки зрения спроса. И на самом деле статистика это подтверждает. Спрос на серебряные инвестиционные монеты за последнее время вырос, насколько я помню, процентов на 40, на 50. То есть люди

0: охотно вкладываются в серебро, условно, когда золото по тем или иным причинам недоступно, либо просто вызывает опасения.
1: Но золото, тоже отмечу, в завершение намного более волатильный инструмент, поскольку там не только инвестиционный спрос, но и спрос со стороны промышленности в том числе.
0: Безусловно.
1: Спасибо большое. Со мной в студии радио РБК был Станислав Короб, заместитель генерального директора Росвекселя, и мы обсуждали многообразные способы инвестирования в золото, как физические, так и виртуальные.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзор новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильве и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильве присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильве, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджинии Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
4: Хайнц. В 21 век компания Хайнц решила вступить с нескучной идеей. Гигант индустрии выпустил линейку кетчупов ярко-зеленого, фиолетового, оранжевого и даже синего оттенков. Расчет был на детей. На то, что они захотят украшать таким образом свои бургеры и другие блюда, делая каждый обед или ужин праздником. Однако в азартной погоне за младшей аудиторией бренд забыл о консерватизме взрослых, тех, кто, собственно, этот продукт и покупает. Сначала продажи взлетели до небес. Но эффект новизны испарился, как только появились первые соцопросы с неоднозначными отзывами. Мамы отмечали, что, например, смешиваясь с мясным соком, цветной кетчуп превращается в серую массу, которая странно выглядит на тарелке. Им вторили папы. Новинка ассоциировалась у них с чем угодно – ярким пластилином, акварелью, лизуном, но только не с аппетитной едой. Последний сокрушительный удар нанес зарождающийся тренд на правильное питание. Многих родителей пугало количество красителей, необходимых для создания кислотных оттенков. Химический внешний вид стал лучшей антирекламой. В 2006 году эту линейку Хайнц полностью сняли с производства. Пример доказал: с цветом базовых продуктов питания экспериментировать опасно. Инстинкты самосохранения потребителя сильнее любого маркетингового креатива.
2: Ошибка на миллион.
5: Что это, рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
6: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник – в 16.

0: 10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Посты Трампа. Похоже, эпоха торговать по твитам Трампа выходит на новый уровень. Компания Trump Media Technology Group запускает сервис, который позволит профессиональным трейдерам получать публикации Дональда Трампа в True Social раньше остальных пользователей. В компании говорят, что это инструмент для передачи данных в реальном времени и часть стратегии по монетизации собственной платформы. Это важно, потому что посты Трампа давно стали полноценным рыночным фактором. Достаточно одного заявления о пошлинах, переговорах, геополитике или регулировании, и алгоритмы мгновенно начинают покупать или продавать активы. Это касается и криптовалют. Фактически компания передает не просто доступ к социальной сети, а преимущество во времени. Для высокочастотных трейдеров даже несколько миллисекунд могут означать миллионы долларов прибыли. Получается любопытная ситуация. Раньше рынок пытался как можно быстрее прочитать пост Трампа, а теперь скорость доступа к этим публикациям становится отдельным коммерческим продуктом. И вполне возможно, что в ближайшее время именно миллисекунды станут самым дорогим активом на финансовом рынке.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Она будет рассматривать их устойчивость через призму существующих рисков и понесенного ущерба, сообщили в пресс-службе Кабмина. Минпромторг и бизнес уже подготовили список из 167 площадок, которые будут включены в перечень критически важных объектов, а комиссия предложит им адресные и системные меры для снижения угроз. Правительство России предоставит бизнесу в Крыму отсрочку по уплате страховых взносов. Премьер Михаил Мишустин заявил, что льгота станет доступной для предприятий обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных и строительных компаний, а также для гостиниц, санаториев, детских оздоровительных лагерей и сферы общепита. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкие к белорусскому президенту. У Лукашенко запланированы переговоры с Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Они обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Швеция выделила больше 28,5 миллионов долларов на военную поддержку Украины. Половина от этой суммы пойдет на закупку американского оружия для ВСУ, сообщили в пресс-службе шведского правительства. В общей сложности Стокгольм выделил Киеву на эти цели уже больше полумиллиарда долларов. Российские власти заявляют, что поставки вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Полиция Финляндии заподозрила россиян в незаконном получении ВНЖ. По версии следствия, некий гражданин России еще в 2003 году зарегистрировал в Финляндии несколько фиктивных компаний, куда трудоустроил по меньшей мере 12 своих соотечественников, которые в итоге необоснованно получили гражданство. Как пишут финские СМИ, фигурантов подозревают в мошенничестве и подделке документов. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: В Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Мы подводим итоги четверга и обсуждаем, как события этого дня отразятся на каждом из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Среди некоторых тем этого часа есть лимбус для новых переговоров по Украине. Предложений по урегулированию конфликта от украинской стороны не поступало. Такое заявление сегодня сделали в МИДе.
2: Российские туристы пропали после наводнения в Непале. Что известно на эту минуту?
3: Глава СПЧ предложил провести ревизию олимпиад для школьников. В чем она может заключаться?
2: Об этих и других темах подробнее уже скоро. А пока коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2095 пунктов, прибавляет чуть больше процента на валютном рынке. Рынка Межбанка доллар 86,29 евро.

0: 150. Нефть марки Brent 88 долларов за баррель. Драг металлы. Золото 4646 долларов за тройскую унцию.
1: Итак, начнем ситуацию вокруг Украины. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф посещал Москву, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости нападения на страны НАТО. Об этом пишут сразу несколько западных изданий, среди них «Политика» и Wall Street Journal. Как утверждают журналисты, Рэдклифф заявил о том, что эскалация конфликта с союзниками Вашингтона недопустима, и, в частности, по информации изданий, он говорил об Эстонии, Латвии и Литве.
0: «Политика» подчеркивает, что этот прилет директора ЦРУ – очередной пример того, как Трамп задействует Рэдклиффа для ведения самых напряженных дипломатических переговоров. Ранее он привлекал его к секретным контактам с Кубой. В свою очередь, глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил встречу с Рэдклиффом и отметил, что она прошла в рабочем формате.
2: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции Компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
1: В Кремле ранее отметили, что с Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался, но президенту России доложили об итогах его переговоров в Москве. Дональд Трамп, президент США, накануне отметил, что Рэдклифф приезжал в Москву по рутинным делам. Достаточно коротко он тогда это прокомментировал и добавил, что США хотят урегулирования конфликта на Украине.
0: В Кремле пока не знают, когда может состояться следующий раунд переговоров по украинскому вопросу. При этом контакты России и США по урегулированию продолжаются на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем, на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами. И, конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров.
0: Тем временем в интервью украинским СМИ глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, напомню, внесен он в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщил о примерных сроках новой встречи между российской и украинской делегациями. По его словам, она может состояться уже в сентябре. Но вот можно ли говорить о новом импульсе к переговорам? Обсудим с политологом, доцентом Департамента международного и публичного права Финансового университета Игорем Семеновским. Он на связи с нашей студией. Игорь, здравствуйте. Ну вот Буданов заявил, что встреча может состояться уже в сентябре. А Дмитрий Песков говорил, что о дате говорить пока сложно. Вообще, что может повлиять на приближение или отдаление вот этой даты очередной встречи?
4: Ну, что интересно, пресс-террористом Буданов он объявил об этом, что переговоры могут состояться в формате делегаций, то есть для этого должны быть какие-то положены предложения в повестку переговоров и определенные конкретные вещи. Да? Как мы видим, исходя из последних заявлений, что Буданова, что Кислицы, первого замглавы президента, что американцев, что россиян, значит, переговоры поставлены на паузу. 13 августа Зеленский передал Соединенным Штатам Америки свои предложения по регулированию конфликта, но, собственно говоря, американцы вот вопрос, довели их до России или не довели. Возможно, одной из причин визита Рэдклиффа было доведение этого, но для этого не нужен конкретно визит конкретного лица. Вот. Но что касается переговоров, они на паузе, и говорить о сентябре, ну, это абстрактно. Могут состояться, могут не состояться, и скорее, там, если говорить про первые две недели сентября, навряд ли там и третью тоже, потому что будет высокая неделя ООН, и дипломаты будут заниматься несколько другими вещами.
1: И Дональд Трамп, непонятно, будет свободен или занят Ираном, потому что меняются позиции достаточно часто, и эту причину называли чуть ли не одной из основных, по которой переговоры поставлены на паузу именно с американской стороны, и о урегулировании на Ближнем Востоке пока не предвидится. Но вот если все-таки говорить о сентябре, вы обозначили четко даты, в которой переговоры вряд ли возможны, в оставшиеся дни сентября, начало октября, давайте предположим, где они могут пройти?
4: Ну, география широкая. Я думаю, что здесь преждевременно говорить, потому что возникали, по его даже договоренности Путина и Трампа, звучал Будапешт, который, естественно, ну, как мы понимаем, не состоялся.

0: в географии было и Абу-Даби, и Женева, и можно и Гомель вспомнить. Конечно, это точно будет не Белоруссия в данный момент, хотя Россия в целом как конечную точку предлагает, и Минск в том числе. Вот. Но это какая-то нейтральная страна будет. Вопрос, будет ли это Стамбул, потому что Турция начинает более серьезно увлекаться в поддержку Украины военную и политическую. Вот. Поэтому, скорее, это будет какая-то арабская страна, если она будет, то есть Абу-Даби, Эмираты, либо, может быть, Катар. Вот. Но пока что преждевременно говорить об этом. Действительно, Соединенные Штаты отвлечены на Ближний Восток, и новых предложений ни со стороны советников, посланников, ни со стороны Госдепа их не выработано.
1: Ни со стороны России?
0: А Россия позиция ясна и четко понятна. То есть оставшиеся там буквально 15% Донецкой Народной Республики, которые, собственно, являются камнем преткновения для того, чтобы открыть более широкую дорогу к более, ну, уже полноценным переговорам по урегулированию конфликта, не по остановке боевых действий.
1: Да, но просто если до сих пор вот эта позиция, она не позволила, в частности, эта позиция, позиция другой стороны, позиция третьей стороны, не позволила прийти к урегулированию, то, возможно, новые предложения от России требуются.
0: Но здесь предложения от России, они обусловлены нашей Конституцией и принятыми законами о вступлении, о вхождении 4 регионов в новый состав России. Собственно говоря, от Конституции здесь отступаться будет нельзя для российских властей. Но что касается, и это видно и на фоне того, как комментируют российские власти предложения, ну вот утечки точнее, да, то, что звучит о создании какой-то демилитаризованной зоны в Донбассе, о создании, разведении сторон по линии соприкосновения. Здесь хотя бы надо отдать должное то, что уже не требует вывода России и российских войск из 4 регионов из Крыма, как это было раньше, да. То есть более трезвой стала оценка ситуации на поле боя со стороны Европы и Соединенных Штатов.
2: Как вы думаете, вот этот визит Рэдклиффа, о котором так много говорится в последние дни, все-таки может ли стать таким катализатором, и будут ли новые предложения, могло ли что-то обсуждаться на его встрече с Сергеем Нарышкиным?
0: Ну, разумеется, обсуждались вопросы высокого уровня, раз эта встреча была в личном формате, а не по видеоконференц-связи или где-то в третьей стране. То есть здесь очевидно. Но скорее, конечно, я склонен согласиться с тем, что это достаточно рутинная работа была и процесс. Просто сам уровень лиц и две страны, которые являются ведущими мировыми лидерами, он обуславливает интерес к этой встрече. Да? Но что-то специальное привозить по Украине, скорее это было в пакетном обсуждении вместе с вопросами Ближнего Востока, вместе с вопросами иранской войны, вместе с вопросами украинского регулирования, возможно, да, Балтика, потому что Балтика давала повод тому, чтобы Россия заявляла о праве на самооборону в отношении тех случаев, когда балтийские страны предоставляли коридор для пролета украинских дронов для атак по территории России. То есть Прибалтика, наверное, здесь тоже была, и ситуация в Балтийском море в целом.
1: Игорь, последнее, вот сегодня было такое заявление от российского МИД, что обсуждать мирные сценарии затруднительно из-за того, что страны НАТО не осуждают теракты ВСУ против мирного населения. Означает ли это, что мы, вот российская сторона, сегодня меньше готова к этим переговорам, или все-таки нет? Вот как вам кажется, кто наиболее сегодня готов к этим переговорам?
0: Я думаю, что к переговорам более готова та страна, которая более предметно ведет борьбу на поле боя. То есть позицию дипломатов определяет позиции вооруженных сил. Собственно говоря, 20% территории Украины находится под контролем России, а не наоборот. Собственно говоря, поэтому у России более сильная переговорная позиция.
1: Но тогда почему обсуждать мирные сценарии затруднительно, вот так это формулируется?
0: Ну, потому что есть персоны, которые сопротивляются, и на самом деле дело даже уперлось в конкретно президента Украины Зеленского, для которого завершение боевых действий, не тоже даже мирное соглашение, а в целом завершение боевых действий откроет путь к выборам нового президента, где у него шансы переизбраться являются, ну, достаточно минимальными. И поэтому, собственно говоря, он является камнем преткновения. Не раз мы слышали инициативу о том, что необходимо проводить выборы как от Соединенных Штатов Америки, так и уже изнутри Украины.
1: Игорь, спасибо. Политолог, доцент Департамента международного публичного права финансового университета Игорь Семеновский был на связи с нашей студией. Оксан, а ты знаешь, ну вот эксперт сказал о том, что все упирается лично в Зеленского, хотя требования у российской стороны не касаются исключительно президента Зеленского. Это целый комплекс вопросов, довольно широкий, поэтому здесь сложно, конечно,
2: безусловно, согласиться. Камень преткновения, и в том числе для возобновления переговоров, это не один единственный какой-то вопрос. Их комплекс, их много. И пока мы обсуждали, еще один комментарий МИДа появился по поводу ситуации. Режим Зеленского выполняет указания не только США, но и Британии, ряда стран ЕС, упрямо ставящих на террор и эскалацию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
3: Реклама. Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от

0: АО ЛК «Евразия Автофинанс».
1: И в продолжение украинской темы, еще Вашингтон еще ни разу не ответил в Москве о том, какую поддержку Украине они оказывают, хотя российская сторона неоднократно направляла такие запросы. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров. Вместе с тем администрация Трампа начала принимать во внимание первопричины начала конфликта, отметил министр иностранных дел.
2: С ним общался Илья Доронов. Полную версию интервью смотрите завтра на телеканале РБК после 7 утра. А сейчас предлагаем послушать фрагмент.
3: С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама, администрация Трампа, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили. Ну и в принципе, если мы говорим про американцев, конечно, мы ценим то, что Дональд Трамп с самого начала стал проводить отличную от европейцев и отличную от Байдена политику. Он все-таки, с какими бы оговорками мы это не констатировали, он все-таки стал смотреть на первопричины. И еще задолго до своих инициатив, еще когда он был в избирательной кампании, он говорил неоднократно: «Забудьте про НАТО. Про НАТО русские нам все сказали задолго до Путина. Это нереально, это не должно даже обсуждаться». Многократно говорил это. Он это повторял и уже вот перед Анкориджем, и после Анкориджа. В Анкоридже мы обсуждали предложение, которое президент рассказывал об этом, Уитков привозил за неделю до Анкориджа, и которые содержали определенные компромиссные нюансы, но которые основывались на реалиях, сложившихся на земле. И когда я говорю «на земле», я включаю и те референдумы, которые там проходили. Они основывались на этих реалиях с небольшими компромиссами. И когда нам сейчас говорил, вот не сейчас, в июне, мой коллега Марко Рубио, я с ним потом общался, спросил его об этом, когда он в июне после саммита НАТО заявил, что США не могут быть посредником, потому что мы однозначно на стороне Украины. И вообще там в Анкоридже ничего не было. Это было наше предложение, которое обсуждалось. А потом вот украинцам оно не понравилось. Но это же опять эта тема о том, как договариваются русские и как договариваются на Западе. У нас издревле ударили по рукам купцы, договорились, все, никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести.
2: Это был фрагмент интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова телеканала РБК. С ним общался Илья Доронов. Полную версию интервью смотрите завтра после 7 утра. Сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
1: Доходы бюджета превысили 18,64 триллиона рублей. Это больше прогнозных показателей. В этом Михаил Мишустин заявил на заседании правительства. По его словам, доля нефтегазовых поступлений уже превысила 80% всех доходов. Правительство связывает это с изменением структуры экономики и ростом отрасли с более высокой добавленной стоимостью. При этом ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6% в годовом выражении. Армения отказалась называть Россию стратегическим союзником. Страна не упоминается в этом статусе в новой программе правительства Армении. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что у Армении есть основания не считать Россию стратегическим партнером после обострения конфликта с Азербайджаном осенью 2022 года. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич скончался в тюрьме. Эту информацию подтвердили и его родственники. Младичу было 84 года. Он отбывал пожизненное заключение в Гааге. В 17 году Международный трибунал признал его виновным в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях.
2: Ну а сейчас о том, что как минимум 2 россиянам удалось спастись после наводнения в Непале. Такие данные приводит местное управление по туризму, российское посольство Катманду. Общее число спасенных иностранных отдыхающих достигло 31 человека. 25 августа на северной стороне горы Лонтанг-Лирунга сошла ледниковая лавина. Ледяная масса полностью перекрыла русло одной из рек и создала запруду. Позднее плотина прорвалась и сель обрушилась. Вниз.
1: Да, вы наверняка видели все эти видео и фото из Непала. По последним

0: данным, более 350 человек погибли во время ЧП, 1500 числится пропавшими без вести. За ситуацией следит Владимир Расулов, он сейчас в студии. Володя, что известно о последствиях наводнения в Непале на эту минуту? Кто спасает туристов в подобных случаях?
1: Посольство России в Непале к вечеру четверга сообщало о 8 российских гражданах, которые предположительно были в зоне бедствия и не выходят на связь. В стране, как сообщает Дипмиссия, продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы. В четверг в посольство российское обратились две эвакуированные россиянки, которые пережили паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Женщины, как уточнили в Дипмиссии, рассказали, что уже сдали паспорта на пограничном КПП и ожидали завершения всех процедур в автобусе. Тогда они увидели вот этот самый паводок, сель, и им удалось спастись, поскольку они смогли взобраться по лестнице на гору. Столичный же регион Непала находится вне опасности, поскольку сель идет в другом направлении. Об этом нам рассказала россиянка Олеся, которая еще в апреле отправилась в Непал туристом. Живет она там самостоятельно, без участия туроператоров.
2: В Парпинге, это деревня в 10 километрах от Катманду, все спокойно, нет паники. Я знаю, что перекрыта дорога в Покхару, еще один крупный город в Непале. Объявлена чрезвычайная ситуация в нескольких районах, в одном из них я даже была. Но у нас тихо, мне говорят, что сель идет в другом направлении от нас, и у нас тут нет поблизости водоемов, то есть мы, в общем-то, находимся в безопасности. Нет ощущения, что какая-то паника на улицах.
3: Володя, вообще какой туризм привлекает людей в Непал?
1: Россияне ездят в Непал для горных восхождений, в том числе на самую высокую гору Эверест. Еще один вариант, и он встречается чаще, это трекинговые маршруты вокруг гор Манаслу и Аннапурна, а также к базовому лагерю все того же Эвереста. Часть путешественников приезжают в Непал на экскурсии, они посещают столицу Катманду, культурные и исторические объекты, а также национальные парки. Ну а для трекинга вообще лучшими месяцами считаются весна и осень. Вариантов найти местную компанию для туризма в Непале немало. А вот система предупреждения о стихийных бедствиях может сработать не везде. Об этом мне рассказал руководитель Центра гималайских исследований Института востоковедения РАН Денис Кораблин. Он сам неоднократно участвовал в экспедициях по Непалу.
4: Учитывая, что в Непале множество разработанных трекинговых маршрутов, и часть из них достаточно популярна, компаний множество, и найти их частному туристу не представляется никакой сложности. Он приезжает в столицу и уже на месте может это самым замечательным образом организовать. Особенности гималайского ландшафта здесь накладывают свои как и правовые, так и фактические обстоятельства, поэтому, конечно же, системы предупреждения работают, сейсмические станции там связанные с предупреждением и ранним оповещением землетрясений, схождение селевых потоков, оползни, они, конечно, существуют, но в данном случае они сработали уже только ниже, там в районе Новокота, то есть это в районе 40 километров ближе к Катманду.
0: Если организованный туризм, а на что могут в этом случае рассчитывать неорганизованные туристы?
1: И вот здесь возникает самый главный вопрос. Российские туристические объединения говорили, что пострадавший от наводнения район в Непале не популярен у туроператоров для организации все тех же трекинговых маршрутов. Профильная ассоциация писала, что там могли быть только самостоятельные путешественники. И, как уточняли в Российском союзе туриндустрии, в этой стране сейчас в принципе низкий туристический сезон, поскольку продолжается сезон дождей. Ответственность туроператоры несут только за организованных отдыхающих. Остальные, по сути, путешествуют на свой страх и риск, сами приобретают размещение, билеты, сами перемещаются. И в случае стихийных бедствий им приходится надеяться либо на себя, либо на местные власти, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
5: Это уже не задача туристического бизнеса, это задача представителей органов власти, в первую очередь местных, которые ликвидируют чрезвычайную ситуацию. Наши консульские службы по мере необходимости принимают в этом участие. Это затраты, которые несут местные власти, муниципальные, соответственно, органы, которые отвечают за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Это все расходы государства, в котором происходит эта чрезвычайная ситуация. Бывают случаи, но достаточно редко, когда к этому подключаются наши спасательные службы МЧС, когда там какие-то глобальные катастрофы и требуется эвакуация большого числа российских граждан или нужно задействовать санитарный борт специальный.
1: Посольство России в Пекине в четверг также сообщало, что при сходе сели в Тибетском автономном районе Китая двое россиян пропали без вести. Тем, кто находится в зоне бедствия, пообещали оказать помощь, и посольство прорабатывает варианты, как эвакуировать россиян из этого региона, в том числе через Лхасу, историческую столицу Тибета.
0: Володя, спасибо тебе за информацию. Владимир Расулов, наш обозреватель, был с нами в студии. Вы слушаете программу «Что это значит?». Скоро вернемся.
6: Меня зовут Глеб Каланов. И я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
7: Бешеные деньги.
6: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок. И рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки по телефону. Информация из газет. Учет в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
7: Бешеные деньги. Резать лося.
8: Лося.
7: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Лангусты и шортисты.
9: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь?» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
10: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
11: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
12: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
11: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
7: РБК Тренды.
11: Пока одни для подготовки отдыха продолжают охотиться за авиабилетами, другие осознанно не уезжают далеко за пределы города или своего региона. Так закрепился тренд на staycation – отпуск в родных местах, сокращение от английского stay – оставаться, и vacation – отпуск. Люди планируют досуг детально, как дальнее путешествие, наполняют краеведческими квестами, йогой в парках,

культурными событиями. Этот формат превращается в продуманную стратегию восстановления сил и пересборки быта. По оценкам специалистов, она и дальше будет влиять на индустрию гостеприимства. Главная тенденция – рост гиперлокального туризма, при котором городская инфраструктура адаптируется под запросы местных жителей, превращая стейкейшн в новую форму образа жизни.

0: 18.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Минпромторг и представители бизнеса внесли 167 площадок в список критически важных объектов. Среди них в том числе и объекты логистики и торговли. Созданная сегодня правительственная комиссия оценит уровень их безопасности и предложит адресные и системные меры для снижения угроз. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что норма о временном управлении носит превентивный характер и должна задействоваться, когда бизнес саботирует установки государства. Гаагский трибунал официально подтвердил смерть генерала Ратка Младича. Экс-командующий армии боснийских сербов скончался в тюремной больнице в возрасте 84 лет. Председатель трибунала распорядилась расследовать обстоятельства смерти. Младича арестовали в мае 2011 года по обвинению в военных преступлениях и геноциде и приговорили к пожизненному заключению. Объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа в июле увеличился на 27 миллиардов рублей до 1 триллиона 11 миллиардов. При этом объем рынка ОФЗ в прошлом месяце сократился на 6 миллиардов рублей, почти до 33 триллионов, говорится в материалах Центробанка. По данным регулятора, доля нерезидентов в облигациях федерального займа на 1 августа выросла за месяц с исторического 3% минимума до 3,1%. Количество вакансий в России, требующих навыки работы с ИИ, за год выросло на 37%. По данным аналитиков Авито, самый резкий спрос на таких сотрудников на 135% в годовом выражении наблюдается в банковской сфере. Также сотрудников с навыками работы с нейросетями активно ищут сферы услуг, транспорта, логистики, медицины, образования, торговли, строительства и промышленности, сообщает РИА Новости. Россия заняла 4-е место в мире по количеству миллиардеров. Их численность в нашей стране выросла до 151 человека с суммарным состоянием в 549 миллиардов долларов. По данным аналитиков компании «Альтрата», укреплению России в этом рейтинге поспособствовали колебания валютного курса, а также рост доходов от продажи сырьевых товаров на фоне переориентации на восточный рынок. В первую тройку по количеству миллиардеров вошли США, Китай и Германия. Больше новостей в «Максе» и телеграм-канале РБК.
1: В 18.32 в Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Мы подводим итоги четверга и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: Час. Что это значит?
3: И новость последних минут. Трибунал в Гааге распорядился о расследовании обстоятельств смерти Ратка Младича. Бывший командующий армией боснийских сербов скончался сегодня в тюрьме, и там это подтвердили. Ему было 84 года. Младича судили пожизненно. Его обвинили в военных преступлениях и геноциде. И приговор вынесли в 2017 году. Потом было обжалование, но приговор все-таки остался в силе.
1: Вот кто он такой, как воспринимается его личность сегодня, обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкумовым. Он с нами в студии.
4: Да.
1: Ян Яныч, вот не знаю, в день смерти, там, гибели человека, насколько это корректно обсуждать, но тем не менее мы вынуждены, фигура значимая для некоторых процессов. Вы как считаете, вот эта кончина, не знаю, учитывая расследование, она послужит к закрытию вот этой травматичной истории?
4: Думаю, что нет.
1: Некоторое новое обострение можно ждать?
4: Обострение не думаю, но то, что называется bad feelings, то есть плохие чувства остались, это то, точно, и я, собственно, это видел своими глазами и в Сараево, и в Мостаре, и Республика Сербская, которая вдруг появляется, когда едешь по Боснии и Герцеговине, вдруг посередине леса стоит большой, ну, не транспарант, а, как сказать, щит, на котором написано «Республика Сербская», и вдруг думаешь, как это я в Сербию попал? Нет, это, оказывается, Республика Сербская, это третья часть Боснии и Герцеговины.

0: вины. Ну, наверное, лучше начать... Да, ну, если... Лучше начать с чего? Лучше начать все-таки, наверное, с биографии, а потом
1: да,
0: уже,
1: да, конечно.
0: А потом давайте уже поговорим. Да, давайте напомним. Он родился в маленькой деревне под названием Пожановичи, которая находится... Ну, сейчас это, собственно говоря, как раз Республика Сербска, которая часть Боснии и Герцеговины, или Герцеговины, по-разному это произносят, в зависимости от диалекта. А в 42-м году... 43-м, 12 марта 43-го года. Так что сегодня ему, в день смерти, ему 83 года, а не 84, как ошибочно кто-то пишет. Отец был военным, отец участвовал в партизанской борьбе против, ну, на самом деле, хочется сказать, против оккупантов, но на самом деле почти все сотрудничали кто-нибудь с кем-нибудь, потому что вся, собственно говоря, и отношение к Ратко Младичу, сразу же скажу, это отражение довольно кровавой балканской истории, где постоянно друг с другом воевали разные ветви славян, которые были разделены либо вероисповеданием, либо разными диалектами, либо какими-то корнями. И одна из, так сказать, отец погиб в бою буквально уже там через 2,5 года после его рождения, или 3 года. Отсюда подчеркивается, что незадолго до его рождения отец и мать переболели тифом, а тиф дает некоторые осложнения на психику. Поэтому вообще, собственно говоря, Ратко Младич был очень болезненным ребенком с самого начала. Его спасли фактически итальянские военные, которые были часть оккупационной армии. И иногда на это списывают его, ну, такую, так сказать, грубо говоря, безбашенность или чрезмерную обуреваемость какими-то идеями. Но он поступил в военное училище, благополучно его окончил, стал югославским военным в 65-м году и очень хорошо поднимался по военной лестнице. Но вот все началось после того, как в 91-м году начался распад Югославии. Он к этому времени был уже генералом. Он стал начальником штаба войск Республики Сербской в 92-м году. И именно под его началом были очень кровавые события, происходили, самыми главными из которых считается осада Сараева и гибель примерно 11 тысяч мирных жителей Сараева, которых в течение 2 лет с лишним обстреливали с холмов высоких, с гор над Сараево. А еще более страшная история – это то, что называется «Срезня в Сребренице» или «Сребреницкий геноцид», когда было убито более 8 тысяч, ну, там, насколько я помню, есть даже точная цифра, которую установил трибунал, не менее чем 8300 сколько-то там, значит, мусульманских мужчин, которые были, по словам трибунала, вырезаны именно по приказу генерала Младича солдатами Республики Сербской. К нему действительно очень... Ну, и, собственно говоря, он в 17-м году... Он скрывался в течение многих лет. Его с 95-го года, после Дейтонских соглашений, он отправился в Белград из Республики Сербской. Я напомню, что Сербия и Республика Сербская – это два разных...
1: Не одно и то же, это
0: два разных государственных объединения. И, собственно говоря, довольно свободно проживал в Белграде, хотя формально он числился в розыске, но никто его особенно не искал. Потом за его поимку объявили награду сначала в 1 миллион евро, потом в 10 миллионов евро, что очень характерно, что когда в период его... В итоге обнаружили и арестовали только в 2011 году. До 2011 года несколько раз проводились опросы в Сербии. Согласились бы вы за 1 000 000 евро выдать, если бы у вас была информация о генерале Младиче, согласились бы вы его выдать? А после этого сказали, что вопрос был сконструирован неправильно. Более 60% сказали бы, что ни за какие деньги, ни за что бы не выдали Младича. А еще какая-то часть сказали бы, что просто не стали бы об этом сообщать. И буквально там где-то 12 или 14% сказали, что, ну, подумали, может быть, и выдали бы его. Но надо сказать, что в Сербии к нему тоже сейчас очень неоднозначное отношение. Опять же, зависит от политической ориентации, потому что официально Сербия осудила резню в Сребренице, хотя отказалась признать ее геноцидом. Ну, а теперь, собственно говоря, о том...
1: Вот эта вот смерть. Сейчас трибунал в Гааге распорядился о расследовании обстоятельств смерти Младича. Вообще, какая репутация у этого института? Это действительно расследуется, и стоит ожидать каких-то подробностей?
0: Ну, я думаю, что это просто формальная вещь, потому что, ну, у него было несколько инсультов. Его сын Дарко Младич, да, он, во-первых, 83 года. Дарко Младич еще в 21-м году, когда была попытка апелляции, он говорил о том, что его состояние здоровья очень ухудшилось, и отпустите пожилого больного человека умирать на родине, трибунал гаагский рассмотрел эту апелляцию и отказал в освобождении, сказав, что он находится в

0: очень комфортных тюремных условиях, под надзором врачей, и его, нахождение его в тюрьме никоим образом не влияет на его здоровье.
1: Евгений Иванович, последнее у вас спрошу. От наследия Младич что-то останется, на ваш взгляд?
0: Ну, есть до сих пор достаточно большая группа людей, которые считают его сербским национальным героем. В то же время есть огромная масса людей, особенно в Боснии и Герцеговине и в Хорватии, которые считают его мясником Сребреницы, военным преступником. И, как кто-то из, по-моему, генеральный прокурор Каагского суда сказал, что это была самая большая Сребреница, это самая большая резня в Европе после Второй мировой войны. Ну и в качестве, так сказать, некой иллюстрации, дневники Младича были обнаружены в 2010 году в ходе обыска в его доме. И итальянская газета «La Repubblica» отмечала в сентябре 2010 года, буквальная цитата, «Мы ничего не выиграем, если убьем 50 тысяч мусульман. Нашим истинным приоритетом должно быть избавление от мусульманского населения и замена его сербами и хорватами». Вот такого вот рода идеи были у этого человека.
2: Спасибо, Ян Яныч. Обозреватель РБК Ян Милкумов. Радко Младич умер в тюрьме в Гааге. Напомним, и трибунал распорядился о расследовании обстоятельств его смерти.
3: Реклама. Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. АО «АвтоВАЗ».
4: T-Private – это ваши инвестиции в качество жизни. Состоятельные клиенты Т-банка могут получить кэшбэк до 20% на все услуги в клиниках Европейского медицинского центра. Медицина мирового уровня и сервис частного банкинга теперь в единой программе. Она подойдет тем, кто ценит свое время и инвестирует в качество жизни на десятилетия вперед. Срок акции кэшбэк 20% на медицинские услуги в клинике ЕМЦ клиентам Private с 25 февраля 2026 до 31 декабря 2026 для совершеннолетних физических лиц с действующей картой АО «Т-банк» с подключенным сервисом Private и суммой неснижаемого остатка на счетах от 100 миллионов рублей. Компенсация 20% от стоимости покупок, но не более 100 тысяч бонусных единиц программы лояльности карты за весь срок. АО «Т-банк». Подробности про программу управления здоровьем от T-Private и ЕМЦ можно узнать на tbank.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: 18.42 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Это программа «Что это значит?» И мы подводим итоги четверга. Для продавцов «Озона» с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила страхования товара от ударов беспилотников. И теперь тарифы от маркетплейса выросли втрое.
1: Напомню, компания объявила об этих условиях еще месяц назад. Тогда страховой тариф вырос для новых клиентов, а теперь платить по новым правилам будут и те, у кого уже действовал полис. При этом объем страхового покрытия не изменятся. Полис по-прежнему распространяется на товары, находящиеся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов и в логистике «Озон», включая возвраты.
2: Поможет ли страхование селлерам удержаться на плаву? Насколько это выгодно? И были ли те, кто заранее обезопасил свой бизнес? В вопросах разбиралась Лиза Майнгарт. Она с нами в студии. Лиза, каким образом селлеры отнеслись к таким изменениям? И страховали ли они свой товар сразу после первых атак? Был ли такой всплеск на эту услугу?
5: Я кратко напомню хронологию событий, как развивались дела со страховками. Через несколько дней после первых атак на склады Wildberries в середине июля «Озон» автоматически подключил для своих селлеров базовую страховку. Ее, по желанию продавцов, можно было либо отменить, либо расширить и получить гарантированную компенсацию в случае форс-мажоров. Marketplace перестраховался не зря, поскольку в ночь на 22 августа был поврежден склад компании в Самарской области, 23 августа обломки дронов упали на логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки подверглись объекты в Краснодаре и Махачкале. Сегодня стало известно о том, что беспилотники ударили по объектам в Оренбурге и Уфе. Со слов селлеров, у кого были подключены эти страховки и кто потерпел убытки от этих атак, пока никто ничего не получил. То есть речь идет о компенсациях. В пресс-службе Marketplace подчеркнули, что размер выплат рассчитают после полной инвентаризации. Обращаться в страховую самостоятельно продавцам при этом не потребуется. Все придет автоматически в их личный кабинет. Тем не менее, продавцы подчеркивают, что помимо сложностей с компенсациями, внутренние страховки зачастую невыгодны и съедают почти всю маржинальность. Таким мнением поделился селлер на Wildberries и Озон Андрей Голубович.
6: Мы потеряли от 10

0: миллионов точный. Расчет еще не можем провести, потому что нам нужно ждать инвентаризацию все-таки от маркетплейса. По поводу страховок и компаний страховых, мы на самом деле и не пользовались этим инструментом, и сейчас вряд ли будем. Почему? Страховки, которые были, они очень по-разному трактуются. Почему? Новая ниша, маркетплейс и такая история, которая еще не особо устоялась в экономике, и каких-то кейсов опыта, таких эффективных прям не было, и маркетплейсы сами от себя обычно страховку предоставляли. Сейчас эта страховка очень сильно там кратно выросла, она съедает прям прибыль, потому что многие продавцы работают там на доходе 5% от объема продаж, половину прибыли отдавать в страховку. Зачем? У нас себестоимость товара меньше стоит, нам выгоднее, честно скажу, просто терпеть потери, чем страховать товар. Очень выходит дорого.
1: Лиза, а если покупать страховки на стороне, а не внутренние?
2: Во-первых, такой страховой продукт еще дороже, чем внутренний от маркетплейса. Во-вторых, часть страховых организаций уже отказались от предоставления такой услуги, оценив все возможные риски. Крупнейшие игроки рынка в какой-то момент даже неофициально остановили прием заявок на такой тип страхования. Об этом рассказывали селлеры и делились в разных чатах, при этом официального подтверждения, конечно же, не было. Даже если какая-то компания согласна предоставить продавцам такой продукт, которого раньше даже на рынке, в общем-то, и не существовало, то его стоимость будет очень и очень велика. В любом случае, все переляжет на плечи потребителей, поскольку все издержки, и в том числе оплату страховок, придется закладывать в цену товара, считает продавец на маркетплейсах Анна Карп.
3: Это все влияет на конечную стоимость для покупателей и на нашу маржинальность. И, к сожалению, это все вкладывается не в нашу пользу. То есть это дополнительные затраты, это дополнительное вложение, это должен быть дополнительный человек, наверное, который займется вот этим изучением вопросов, потому что до этого никто ничего не страховал, и на рынке даже такой услуги как таковой распространено не было. И правда, действительно, не все страховые вообще дают страховку от атак БПЛА, потому что селлеров очень много. Я думаю, что страховые, как никто другой, умеют считать все эти риски и выплаты, поэтому, действительно, наверное, в первую очередь страховым это невыгодно.
4: Есть ли какие-то продавцы, которые заранее все-таки застраховали свой товар, и есть ли те, кто собирается это сделать сейчас?
2: Сразу скажу, что продавцов, которые заранее как-то позаботились, об этом не было. Более того, как они поделились сами, они даже не знали, что есть такая услуга, есть возможность как-то себя дополнительно обезопасить. Но по ряду факторов все же они не спешат даже уже сейчас ими воспользоваться. К тому же, как мы помним, большая часть продавцов перешла на схему торговли со своих складов, то есть по модели ФБС. В этом случае страховка вообще тогда не нужна, но это тоже лишь такой временный вариант. Как поделился селлер на маркетплейсах Евгений, продавцы не смогут до бесконечности отгружать товар со своих площадок, просто потому что рискуют потерять значительную часть потребителей и существенно снизить свои обороты.
5: Мы не страховали, так как заявили товар по ФБСу. Это даже если товар что-то где-то влетит, это 1-2 единицы на каком-то сортировочном центре. Я считаю, что на ФБСе смысла нет, наверное. Но видим мы, что Озон вводит всякие привилегии и плюшки для тех, кто страхуется. Посмотрим, как это будет все развиваться. Пока однозначного ответа нет. В принципе, скажем так, сейчас на ФБО грузиться опасно. Хоть у многих это безвыходная ситуация, потому что ФБС — это очень маленькие охваты, никакой перспективы развития. Скорее всего, алгоритмику они поменяют, но в нынешних реалиях продвижение строится только через ФБО.
2: Как говорят селлеры, их последняя такая спасительная соломинка — это все же схема торговли по системе ФБС. Но они надеются, что этот метод будет лишь временным, и все-таки рассчитываются вернуться к системе ФБО для того, чтобы остаться на рынке и не потерять свой бизнес.
1: Спасибо. Это была Лиза Майнгарт о новых правилах страхования для бизнеса. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
4: Кабинет министров подготовил 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Об этом сообщили в правительстве по итогам первого заседания новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Перечень составил Минпромторг совместно с представителями бизнеса. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В программе запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого». И главы государства обсудят ключевые направления сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также по тематике обеспечения безопасности. Несколько российских туристов не выходят на связь после наводнения в Непале. Об этом сообщили в российском посольстве. Дипломаты предпринимают усилия по восстановлению их местонахождения. Основные туристические центры Непала остаются

0: находится вне зоны бедствия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.
1: Ну что ж, проблема с олимпиадниками, которых так много, возможно, будет решена. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил провести ревизию олимпиад для школьников. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По его словам, олимпиадное движение в России превратилось в коммерческую схему по подготовке и продвижению абитуриентов в ведущие вузы.
2: У нас очень много олимпиад. Их сотни. Мне вот называли цифру больше 600. И надо с этим что-то делать. Критерий, что чем больше детей вовлечено в олимпиадное движение, это какой-то бессодержательный критерий. Абитуриент показал на олимпиаде хороший результат, стал победителем, призером и 100 баллов получает. Те олимпиадники, которые зачисляют в вузы, им выставляется не балл ЕГЭ, а 100 баллов. Поэтому чем больше у вас олимпиадников, тем выше у вас балл, который вы показываете публике, общественности, министерству. От этого зависит престиж, конкуренция, финансирование. Моя позиция. Надо, конечно, провести жесткую ревизию олимпиад. Но есть много сигналов, что олимпиадное движение превратилось в бизнес. В бизнес по подготовке школьников и по встраиванию их в университеты и в вузы, в том числе лучшие.
0: И ранее в нашем эфире мы уже разбирались в том, как работает так называемый олимпиадный бизнес. И действительно ведь работает. По официальным итогам приемной кампании этого года, только в МГУ число поступивших по олимпиадам выросло на 48% и превысило 5 тысяч человек. А в МФТИ такие абитуриенты уже заняли 53% всех бюджетных мест. Но если ты помнишь, представители вузов нам говорили о том, что да, действительно много, но в этом ничего плохого нет. В результате в 12 вузах страны бюджетных мест просто не хватило во время этой приемной кампании, даже тем, кто набрал по 100 баллов на едином госэкзамене. И такие данные приводил Комитет Госдумы по науке и высшему образованию.
1: Как объяснил учитель года России Алихан Динаев, олимпиады для школьников превратились в элитный спорт. Нередко города перекупают талантливых детей из регионов, оплачивая им жилье и подготовку в спецшколах.
3: Всероссийская олимпиада школьников превратилась в своеобразный спорт высших достижений, где есть профессиональные тренеры, где есть, как в футболе, трансферы. Самые богатые регионы, вроде Москвы, в некотором смысле выкупают, как это в футболе бывает, самых талантливых, одаренных детей. А как это выглядит на практике? Им предлагают родителям переехать в Москву, гарантируют им оплату аренды жилья и, соответственно, подготовку к этим олимпиадам и учебу в соответствии в специальных учебных центрах, заведениях, специализирующихся на подготовке к олимпиадам.
0: А самая известная олимпиада, которая позволяет поступить в вуз на бюджет без вступительных испытаний, это Всероссийская олимпиада школьников. В этом году число ее победителей и призеров превысило 4 тысячи человек, и это на 44,5% больше, чем, например, в 2021 году.
1: Спрос на подготовку к олимпиадам только за последний год вырос на 17%, а на некоторых направлениях до 54%. Такие данные приводит сервис Авито услуги. Цены на репетиторов по самым востребованным предметам подскочили на 25-30%, а подготовка к ЕГЭ по трем предметам уже может превышать 1 000 000 рублей. Вот, Оксана, ты не захотела, глядя на такой возросший спрос и успехи олимпиадников по поступлению в вузы и вытеснению просто тех, кто сдал высокий балл ЕГЭ, ну и свою дочку тоже отдать именно по этому направлению?
0: Маленькая, еще я подумаю над твоим предложением. Как рассказала руководитель учебного центра по подготовке к экзаменам олимпиадам Дарья Байкова, в отличие от жестко регламентированного ЕГЭ, олимпиадный механизм поступления остается менее прозрачным.
4: Тот факт, что мы сами готовим учеников, которые выигрывают на олимпиадах, означает, что даже если есть какие-то серые схемы и элементы коррупции, это не закрывает дорогу простым смертным. Но по большому счету, конечно, олимпиадный трек, он менее регламентирован, чем трек поступления через ЕГЭ. На ЕГЭ гораздо жестче проверки, лучше выстроена сама организация экзамена. И вот на олимпиадах этой прозрачности иногда не хватает, потому что были прецеденты, когда ученики списывали на заключительном туре олимпиады.
1: Помимо школьников с летних каникул возвращается и наша программа «Чат с учителем». Уже в понедельник в 15:10 мы обсудим в эфире, нужно ли ограничивать число бюджетных мест для победителей олимпиад, а также справедлива ли конкуренция между олимпиадниками и теми, кто сдал ЕГЭ на высокий балл.
5: Кто есть кто?
6: Lincoln Code 10 – это седан, который решил, что роль обычного семейного автомобиля ему слишком скучна. Он вроде бы должен спокойно возить людей на работу, встречать детей из школы и терпеливо стоять в пробках. Но при этом смотрит на все происходящее с таким выражением лица, будто у него на вечер совсем другие планы. Его вообще очень сложно воспринимать как очередной большой седан

0: из Китая. Он длинный, низкий, широкий и довольно наглый. Причем наглый не в смысле «посмотрите, какой я спортивный», скорее как коллега, который пришел на деловую встречу последним, сел во главе стола и даже не извинился. Дизайн у него как раз из этой категории. Низкий капот, стремительный профиль, тонкая оптика, широкая корма. У дизайнеров не было необходимости украшать кузов хромом размером с водосточную трубу. Там его вообще нет. А вот под капотом китайская классика, полуторалитровый бензиновый мотор и два электродвигателя. В общем, это очередной последовательный гибрид, суммарная мощность 530 лошадей. Казалось бы, у полноприводной машины с такими характеристиками динамика должна быть на уровне спорткара. Но нет, Lincoln Co-10 весит под 2,5 тонны, поэтому разгон стремительный и не более того. Есть и хорошая новость. На дороге седан не превращается в нервного хулигана. Руль достаточно тяжелый, кузов собранный, в поворотах автомобиль не пытается лечь на бок и драматично сообщить пассажирам о перегрузках. Он держится уверенно. Похоже, инженеры действительно думали о водителе, а не только о том, сколько пикселей можно разместить перед его глазами. Салон продолжает ту же линию, здесь нет ощущения дешевого аттракциона. Качественные материалы, большие дисплеи, удобные кресла. Панель выглядит современно, но не пытается превратить салон в кабину космического корабля. Хотя электроники, конечно, хватает. Здесь, кстати, не все так гладко. Дело в том, что часть функций слишком глубоко спрятана в интерфейсе. Иногда хочется просто нажать на кнопку, а автомобиль предлагает сначала открыть меню, потом подменю, потом еще немного подумать о смысле жизни.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Lincoln Co-10 — это большой технологичный седан с характером, который пытается усидеть сразу на двух стульях. В общем, смесь пятерки BMW и Mercedes E-класса. Одной ногой он стоит в мире комфортных семейных автомобилей, другой — в мире машин, которые способны порадовать водителя. И самое интересное, что у него это почти получается. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки – специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Богатство – это не то, сколько у вас денег, а то, как вы их тратите. Бернард Шоу.
4: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
5: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
3: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
8: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Это вообще лучшая книга, которая лет за пять была. Это толстенный такой том, 900 страниц мелкого текста про всю психологию. Там описаны все наши паттерны, почему мы так себя ведем, зачем и что с этим делать. От Рима до современной истории. То есть паттерн, пример, объяснение, тебе прям разжевывают, все понятно. Это супер рабочая штука.
6: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Нахождение среди людей вызывает в нас тревогу и неуверенность в том, что о нас думают окружающие. Испытывая такие эмоции, нам очень трудно наблюдать за людьми. Мы слишком заняты собственными чувствами и оцениваем слова и поступки людей на личном уровне. Нравлюсь я им или нет? Но законы помогут избегать таких ловушек. Вы поймете, что корни эмоций и психологических проблем уходят порой очень глубоко. Люди испытывают желания и разочарования, возникшие за годы и десятилетия до вас. В какой-то момент на их пути появились вы и просто стали удобной мишенью для их злости или досады.
3: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Основные туристические центры в Непале остаются вне зоны наводнения. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России и пообещали оперативно сообщать обо всех изменениях, которые могут повлиять на туристические программы. Ранее в АТОР сообщили, что организованных российских туристов в районе наводнения в Непале не было. По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 359 человек, около 700 числятся пропавшими без вести. Польша отказалась размещать у себя ядерное оружие. Так замминистра обороны страны Павел Залевский ответил на вопрос, может ли будущее военное присутствие США в Польше включать в себя ядерный потенциал. Ранее глава Пентагона Пит Хексет поддержал предложение польского Минобороны о создании постоянной военной базы США в Познани или Вроцлаве. Суд в Москве освободил соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Основанием для освобождения стало тяжелое заболевание, сообщает РБК со ссылкой на постановление суда. В 2024 году Чучкевича приговорили к 5,5 годам тюрьмы по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей у российской венчурной компании. Правительство России предоставит бизнесу в Крыму отсрочку по уплате страховых взносов. Премьер Михаил Мишустин заявил, что льгота станет доступной для предприятий обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных и строительных компаний, а также для гостиниц, санаториев, детских оздоровительных лагерей и сферы общепита. Новый универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг появится в торговых точках и интернет-магазинах с 1 сентября. Изменения затронут платежные таблички с кодами или NFC-метками, которые использовались для оплаты через систему быстрых платежей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: «19.02 в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы четверга и как они повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Среди некоторых тем этого часа: евро выше 100, доллар больше 87 на бирже. Где потолок и что двигает рубль?
2: Forbes представил топ-10 богатейших женщин России. Как сегодня женщины строят бизнес?
3: И день кино сегодня. Россияне, судя по опросам, чаще вспоминают и цитируют советское кино, а режиссеры чаще переснимают старые добрые комедии. Обсудим, почему сегодня трудности с юмором в индустрии.
2: Об этих и других темах подробнее уже скоро. А пока коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2093 пункта прибавляет чуть больше процента. На валютном рынке межбанк доллар 86,29, евро 100. Нефть марки Brent 89 долларов за баррель, прибавляет 1,5%. И драгметаллы золота 4663 доллара за тройскую унцию.
3: Курс евро на рынке Форекс сегодня превышал 100 рублей впервые с марта, а доллар торговался на отметке даже выше 87, тоже впервые. С весны в управляющей компании «Альфа-Капитал» ослабление рубля связывают с сокращением экспортных поставок через Черное море. «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков несколько дней назад писал, что вывоз нефти из Новороссийска в августе сократился более чем в 4 раза.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на завтра, 85 рублей 95 копеек за доллар и 100 рублей 30 копеек за евро. Вот что так сильно давит на рубль, где потолок, обсудим с начальником Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егором Сусиным.

0: на связи с нашей студией. Егор, здравствуйте. Ну, аналитики сегодня пишут, что на рубль давит прежде всего ситуация на рынке энергоносителей. Но она не сегодня появилась, а рубль стал слабеть не так давно. Все-таки что произошло?
1: Ну, я думаю, что на рубль не давит ситуация на рынке энергоносителей, просто потому что экспортная выручка у нас приходит достаточно с большими задержками. И на самом деле те цены на нефть, которые мы видим сейчас, они релевантны будут в виде выручки для российского рынка месяца через два. Поэтому, наверное, прямой корреляции рубля с рынком энергоносителей, с рынком нефти нет. Но мы действительно сейчас находимся в ситуации, когда приходит выручка уже от существенно снижавшихся летом, в начале лета, в середине лета цен на нефть. И поэтому, да, на рубль идет определенное давление, связанное с тем, что экспортные цены в первой половине лета они достаточно сильно скорректировались. Соответственно, вот сейчас эта выручка, она приходит на рынок, и она, естественно, ниже, чем то, что мы видели в предыдущие месяцы.
2: До какого момента будет давить?
1: Ну, я думаю, что мы будем видеть, наверное, эту историю, там, может быть, до там, середины сентября. И здесь второй фактор, который влияет, это, конечно, импорт. Во-первых, мы видим даже по той статистике, которая уже опубликована, что у нас достаточно большой рост поездок. А июньская пока есть статистика, но там прилично, да, там 15-20% как бы рост расходов на поездки идет. Соответственно, июль-август – это самый пиковый сезон поездок, и с этой точки зрения у нас импорт растет. Ну и в принципе мы видим, что и товарный импорт в этом году демонстрирует положительную динамику. Мы видим восстановление, мы видим, что в июне импорт был порядка 30 миллиардов. Это существенно выше, чем в прошлом году. Он был порядка 25 миллиардов. Поэтому в целом, наверное, здесь ситуация такая, что с одной стороны у нас сокращается приток экспортной выручки, с другой стороны у нас пиковый, наверное, сезон импорта и импорта услуг, и поездок, и товарного импорта сейчас. Поэтому я думаю, что мы вот поэтому видим такую как картину на курсе рубля.
0: Егор, ну вот экспортеры этой тенденции наверняка рады, но все-таки что будет с инфляцией?
1: Пока, наверное, вот та динамика, которую мы видим, значимого влияния, именно значимого влияния на инфляцию оказывать не будет. То есть если мы будем видеть рубль в том районе, в котором он сейчас, в районе 85 рублей за доллар, то, в принципе, это не должно значимо влиять на инфляцию, но это, конечно, снизит тот дезинфляционный эффект, который был в курсе в прошлом году и на фоне укрепления. Поэтому здесь я бы пока не говорил о том, что будет значимое влияние на инфляцию, но мы не получим, опять же, позитива с этой стороны.
2: Способен ли рубль до конца года все-таки укрепиться в пределах, например, до 80 рублей, цифра там ближе к 75, которые мы видели в начале года, и аналитики вот раньше прогнозы нам свои давали и говорили о 85 рублях за доллар к концу года. Как вы на это смотрите сейчас?
1: Ну, пока, как бы, эти прогнозы, они релевантны. Я думаю, что сейчас та ситуация, когда действительно есть набор факторов, которые делают рубль слабее, чем он будет к концу года, в текущем моменте. А все-таки у нас будет больше поступления выручки от цен на нефть уже как бы осенью, и у нас будет меньше импорта осенью. Поэтому здесь, наверное, вот эти два фактора, они должны стабилизировать курс в той или иной мере.
0: Егор, ну, стратегия ЦБ в сентябре по ставке нам также интересная. Как вам кажется, какую стратегию Центробанк изберет?
1: Вы знаете, в текущей ситуации, наверное, пауза видится более вероятным сценарием, хотя и снижение на 25 базисных пунктов возможно просто потому, что по-хорошему это незначимый шаг сейчас с точки зрения влияния именно на экономику. Поэтому здесь вопрос будет заключаться в том, какой сигнал хочет дать Банк России. Но я думаю, что, наверное, учитывая и рост кредита, учитывая рост достаточно агрессивной денежной массы, учитывая все прочие факторы, учитывая вторичные как бы эффекты, которые могут быть от топливного кризиса, топливные эффекты, то здесь, наверное, все вместе, если сложить, то все-таки пауза, она пока выглядит более вероятным сценарием.
2: Егор, спасибо. Начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин был с нами на связи. Вот еще несколько цифр. Михаил Мишустин сегодня на заседании правительства заявил, что доходы бюджета

0: превысили 18,64 триллиона рублей, и это больше прогнозных показателей. И вот доля нефтегазовых поступлений уже превысила 80% всех доходов.
1: Буквально через минуту мы вернемся и поговорим о том, когда в России, наконец, заработает 5G. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: 19.10 в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Антимонопольщики поспорили с крупным телеком-оператором насчет несуществующего в России стандарта связи. ФАС возбудила дело против Мегафона из-за рекламы 5G. По версии регулятора, компания продвигала услугу 5G-режим, но фактически давала доступ к сети четвертого поколения LTE. Оператор уже ответил, что уверен в прозрачности и закон полностью своего продукта.
0: В чем же все-таки конкретно заключаются претензии антимонопольщиков и когда в России может реально заработать 5G, выяснял Владимир Расулов.
3: Коммерческий запуск сетей пятого поколения на российской территории обсуждают 7 лет подряд. Дискуссии по этому поводу идут аж с 2019 года, а сама технология вообще несет пользователям немало плюсов. Это и сверхвысокая скорость интернета, и сигнал с минимальной задержкой, и даже способность одновременно обслуживать множество устройств, при этом не теряя качество связи. А поводом для споров между ФАС и Мегафоном стали телевизионные ролики. Как сообщила служба, оператор с апреля по май крутил их на федеральных телеканалах, демонстрировали зеленую карту с надписью «Мегафон 5G режим» и призывали активировать вот этот режим в приложении. По мнению антимонопольщиков, реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о том, что можно использовать услуги связи с использованием нереализованного в настоящее время в России коммерческого внедрения новой технологии. И вот в этом случае речь идет только о рекламном ходе, не больше. Такое мнение в нашем эфире высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
4: Все операторы кинулись в продвижение рекламы 5G, который должен появиться, был в конце этого года. И вот это маркетинговое вакханалие, что мы первые, нет, мы первые, мы даем такую услугу, у нас это включено в тарифы, оно привело к тому, что даже значок 5G стал появляться на телефонах там, где по факту 5G технически нету, это сеть четвертого поколения. Надо понимать, что Мегафон в России имеет наибольший набор частот, то есть скорость по умолчанию при агрегации частот будет заведомо выше, чем у любого другого оператора. Соответственно, этот частотный ресурс компания продвигает.
3: Мегафон в ответ на наш запрос заявил, что их услуга ускоряет мобильный интернет до 60%, хотя другие аналогичные решения делают это лишь на 20%. Компания готова подтвердить это техническими и юридическими документами. При этом оператор не подчеркнул, за счет чего именно происходит вот это ускорение. У операторов сейчас, в принципе, сложная конкурентная ситуация на рынке, а свободных частот осталось не так уж много, рассказал в нашем эфире партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
5: С одной стороны, накапливается устаревание оборудования, и его дешевое обновление не всегда возможно. С другой стороны, битва за клиента. Третий, работа в условиях ограничений, поэтому им нужно искать какие-то новые ходы, в том числе пошел в ход и этот прием, который уже был на других рынках отработан. Для того, чтобы появился настоящий 5G, у нас есть ряд технических ограничений. 5G требует, как любой другой стандарт связи, выделения определенных диапазонов частот, и нужно, чтобы эти частоты позволяли в полной мере использовать возможности стандарта и обладали достаточной пропускной способностью. Но у нас те частоты, которые традиционно в мире используются для 5G, давно уже зарезервированы, скажем так, под оборонные цели.
3: Минцифры в среду сообщало, что операторы «Большой четверки» смогут использовать для технологии существующие базовые станции и выделенные им ранее частоты под стандарт LTE, то есть 4G. А с 27 года предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. До этого можно использовать иностранное оборудование, которое устанавливали на сети до 1 сентября этого года. Если предполагать, что вот эти все решения уже приняты, то у рынка есть два пути для развития, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
4: Первый путь есть мы просто легализуем все опытные зоны, они становятся коммерческими. Их больше десятка по всей стране, они достаточно большие. В Москве это район Сити, Воробьёвы горы, у разных операторов разные зоны, но тем не менее в Петербурге Невский проспект, например, покрыт практически

0: связи пятого поколения в мире, Оксан, начинают переходить на шестое.
1: А в апреле прошлого года появилась статья, что в Китае вообще уже запустили 10G, пока 10 еще, да. Но, тем не менее, первые подобные проекты в мире, но название, как писали тогда аналитики, в заблуждение все-таки ввести может.
0: Ну, давай пока хотя бы на шестое вернемся. Вот предполагается, что его возможности позволят передавать голограммы, объемные трехмерные изображения людей и объектов в реальном времени. Ну, а коммерческое появление подобных сетей ожидается к 2030 году, но масштабные тесты в формате плавного перехода от сетей пятого поколения уже проводят. Компания Samsung в Сеуле, южнокорейские СМИ утверждают, что местные ученые были первыми, кто добился соединения 6G со скоростью, которая в 10 раз превышает показатели 5G.
1: Про Китай мы уже сказали, а вот что мешает развивать такие технологии в России, обсудим с профильным экспертом. На связи со студией гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
0: Денис, здравствуйте. Почему в Китае 10G, а в России 5G никак не запустится?
2: Здравствуйте. Ну, в принципе, все ваши предыдущие спикеры уже сказали. Если брать обобщенно, то, наверное, проблемы две такие глобальные. Первое – это отсутствие частотного ресурса, которого, в принципе, не было и нет. Потому что тот золотой диапазон, который попросили сотовые операторы, он так и остался у Минобороны в целях безопасности страны. Второй момент – это
1: Денис.
2: Импортные вендоры, производители оборудования, которые еще в 2016-2018 годах вместе с нашими операторами показывали опытные зоны 5G, ушли из России в 2022 году. Появились три наших игрока – Булат, РТЭ, Ядро. Но сейчас ситуация такая, что по сути им пришлось активно работать над созданием базовых станций формата LTE, то есть тот, который работает сейчас, иначе бы у нас вообще бы связь пропала.
1: Но она у нас сейчас пропадает. В разговоре с вами даже пропадает.
2: Она пропадает все-таки по-другому. Как бы.
1: По другой причине.
2: То есть есть блокировки, есть белые списки. А если мы берем все-таки качество связи, то там по данным нашего приложения Мегабиту с экранов смартфонов мы видим 24 мегабита в секунду средняя скорость в России и порядка 31-33 мегабит в секунду в Петербурге и в Москве. Поэтому эти скорости более чем достаточные, но действительно, я, во-первых, как бы всегда говорил и считаю, что в текущих условиях, учитывая, что в других странах 5G запущено с 2019 года. У нас в России 5G для простых потребителей, то есть для B2C-сегмента нас с вами, оно не особо будет интересовать. В основном это все-таки будут B2B-проекты, потому что операторам, во-первых, невыгодно вкладывать огромное количество денег в тот диапазон, который требует большего количества базовых станций и где нету оборудования, то есть смартфонов. Напомню, что компания Apple запретила использование сетей пятого поколения внутри своих смартфонов, то есть ни у кого не будет, хотя как бы в других странах они работают. А для других людей необходимо покупать новое оборудование, новые телефоны, там, не знаю, за 40-50 тысяч рублей. А в текущих условиях, когда падают продажи всех товаров практически в стране, и люди экономят, и планшеты, и ноутбуки, и смартфоны в этом году падают по отношению к прошлому году, ну, мне кажется, как бы это будет не совсем правильно. Ну,
0: Денис,
2: скорее всего, на 5G будет тариф другие.
0: А правильно ли я понимаю, вот возвращаясь к первой причине, о которой вы говорили, то есть пока есть требования безопасности, а технологии не будут развиваться?
2: Безопасность, она важна. То есть как, ну, безопасность, она, наверное, находится как безопасность и здоровье находится на первых, скажем так, местах.
0: Да, и в Китае же, Китай, наверное, требования безопасности не меньше, но при этом мы видим уровень развития технологий.
2: Да, ну, понимаете, как сказать, Китай, если возьмем как бы вот развитие нас за 30 лет и Китая, ну, мне кажется, сравнивать совершенно бессмысленно. Вот, там по-другому совершенно как бы себя вели, если мы все эти 30 лет скупали иностранное, и радовались этому, что у нас много денег, и мы можем купить Сапсаны, аэробусы, Боинги и базовые станции, китайцы делали свое собственное.
0: Денис, а можете вот сказать все-таки, в какое, что должно произойти, может быть, главное, чтобы мы перешли уже...

0: наконец, к следующему поколению, вот к 5G хотя бы? Вот в первую очередь, что должно измениться?
1: Ну, как сказал Эльдар, должно быть некое признание тех опытных зон, которые уже имеются в России, действительно, больше десятка, чтобы можно было бы использовать те возможности базовых станций ушедших производителей оборудования, потому что наших базовых станций пока в год поставляется буквально несколько тысяч, тогда как ранее на всех операторов в год вводилось порядка 60-80 тысяч базовых станций.
0: Денис, спасибо. На связи с нашей студией был гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Ну что, Оксан, пока мы в долгом ожидании, я так понимаю. Или вот, как предложил один из экспертов, директор Центра исследований перспективных беспроводных технологий и связи НИЦ Телеком Евгений Девяткин, что России необходимо начать готовиться к внедрению мобильной связи шестого поколения, чтобы не повторять негативный опыт стандарта 5G.
2: Ну, всегда лучше идти вперед, чем назад, или топтаться на месте. Это безусловно. Будем наблюдать, как все это будет. В этом году работодатели столкнулись с новой скрытой угрозой – тихим надломом. Внешний сотрудник выглядит стабильно, вроде в офис ходит, соблюдает дедлайны, в конфликтах не участвует, но внутри уже все. Остался, выгорел, инициативы нет, вовлеченности, желания идеи какие-то генерировать пропали.
0: Почему вот ты все это время смотришь на меня, просто не прерывая взгляда?
2: Я думаю, ты тихо надламываешься или громко? Думаю, как бы ты поступал?
0: Ну вот ты можешь на меня так пристально не смотреть, Оксана, давай я на тебя взгляну, ведь чаще всего надламываются миллениалы. Люди от 30 до 40 лет, составляющие основной управленческий костяк. По данным исследования, именно они чаще других выгорают после длительных перегрузок.
2: Возраст все-таки, да. 30-40 лет, серьезный, солидный возраст.
0: Перегрузки. У экспертов есть рекомендации. Нужно выводить сотрудников из такого состояния через пересмотр их мотивации, открытый диалог и снятие части задач. Оксан, чем тебе помочь?
2: Да, я помню, там одна из рекомендация – это поднять зарплату. Но вот, а поднять командный дух
0: здесь
2: помогает,
0: прости,
2: в частности, тимбилдинги, на которые руководство компании отправляется вместе с сотрудниками. В беседе с Алисой Чановой руководитель тимбилдинг-агентства Алекс Грим Михаил Жуков подчеркнул, сейчас компании создают насыщенные программы, которые позволяют повысить мотивацию для дальнейшей работы.
3: В этом году нет особой тенденции, разницы с предыдущими годами. Я бы не сказал, что есть существенное. Тимбилдинг – это такое корпоративное развлечение вместе с вовлечением сотрудников в единое пространство взаимодействия и сближение, когда они вместе делают общее дело. Форматы существенно не изменились. Это всевозможные творческие тимбилдинги и активные тимбилдинги. Это еще иногда интеллектуально-музыкальные игры.
4: Кто сегодня чаще всего приходит на тимбилдинги? Это работники какого возраста, так сказать, зумеры или миллениалы?
3: Вы правильно сказали, как раз 30-40 лет – это основной костяк сейчас работников, плюс-минус, так и есть.
4: С каким настроением чаще всего приходят сотрудники на мероприятие? С желанием участвовать или с чувством, что их заставили?
3: Компании стали гораздо требовательнее. И ивент-агентства, и прочие подрядчики, непосредственно исполнители. Мы очень стараемся, чтобы программа была интересной и насыщенной. Гости очень вовлечены, и им нравится. Поэтому как раз если 10-15 лет назад еще могли кого-то заставлять идти на тимбилдинг и корпоратив, то сейчас это вообще не чувствуется, нет такого.
4: Так может ли тимбилдинг спасти от выгорания?
3: Я не уверен в том, что надлом действительно существует, но, разумеется, любая интересная активность, любое привнесение позитивных эмоций, любое командное взаимодействие, достижение микрорезультатов, которые во время конкурсов и во время тимбилдинга могут достигаться, это все точно повышает настроение, мотивацию и состояние.
2: Никакие тихие надломы нам не нужны никому, ни нам, ни нашим слушателям. По данным исследования Русской школы управления, большинство россиян положительно относятся к командным мероприятиям.
0: Через несколько минут мы вернемся и будем позитивно рассказывать о главных событиях этого дня.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы проговорим про адаптацию к саду и школе. Слезы по утрам, не хочу, цепляние за руку, боли в животе перед выходом. Родительское сердце, конечно, разрывается. С точки зрения нейробиологии, страх нового места – это норма. Амигдала

0: Ребенок воспринимает незнакомую обстановку, чужих взрослых и детей, как потенциальную угрозу. Его мозгу нужно время и правильные условия, чтобы переписать эту реакцию с «опасно» на «безопасно». Что нам может помочь? Первое – это ритуал прощания. Долгие прощания с рыданиями – это пытка. Краткий, теплый, предсказуемый ритуал работает лучше. Обнял, поцеловал, помахал в окошко, передал воспитателю. И ушел. Не возвращайтесь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы закрепляете, его крик работает. Мама вернется. Второе. Предмет-переходник. Игрушка из дома, камушек в кармане, браслет мамин поцелуй. Это якорь безопасности. Ребенок держится за него, и его нервная система успокаивается. Третье. Не надо транслировать тревогу. Дети читают ваше состояние по лицу и интонации лучше любых слов. Если вы внутри сжимаетесь у ворот сада, его амигдала получает сигнал «опасно», «мама боится». Ваше спокойное, уверенное «увидимся вечером» – лучшее лекарство. Четвертое. Предсказуемость. Рассказывайте вечером, что будет завтра. Рисуйте расписание картинками. Когда мозг знает последовательность событий, уровень тревоги падает. После завтрака игры, потом прогулка, потом мама придет. И помните, адаптация длится от 2 недель до 2-3 месяцев. Слезы по утрам не означают, что в саду плохо. Они означают, что мозг перестраивается. Ваша стабильность и терпение – главные инструменты. Не сбегайте, не вините себя, не сравнивайте с детьми, которые заходят без проблем. Каждый мозг идет своим темпом. Ваша задача – быть тылом, а не полицейским у входа. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Наш любимый Майкл Сейлор.
2: Самый большой обладатель количества биткоинов.
1: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: РБК в цифрах.
5: В 5 городах России вещает радио РБК. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень и Воронеж.
6: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
7: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
8: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
9: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
4: Резать лося.
2: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Заливное.
6: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
2: Нет, спасибо. Я на диете.
6: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: 19.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. По данным агентства Белта, президент Беларуси проведет переговоры с Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Они обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,07%. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся до 2093 пунктов, РТС в минусе на 0,9%, 767 пунктов. Из акций лидерами роста выступили бумаги Совкомфлота, Татнефти и Лукойла, а больше всех просели акции АФК-система, Алросы и Полюса. Число пострадавших в ДТП с автобусами в Петербурге выросло с 12 до 13 человек. Пятеро из них дети, сообщили ТАСС в городском комитете по здравоохранению. На сегодня днем на пересечении Софийской улицы с Устьежорским шоссе один автобус врезался в другой, который стоял на обочине из-за поломки. В итоге обе машины съехали в кювет. Больше 70 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе во Владивостоке. Самые крупные делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Кореи, заявил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Ранее он сообщил, что на форуме Владимир Путин сделает, цитата, «много важных заявлений» и рекомендовал западным странам следить за выступлением российского президента. Россиянин Андрей Рублев сыграет с хорватом Марином Чиличем на старте US Open. Соперником еще одного российского теннисиста Романа Сафиуллина в первом круге стал действующий победитель турнира, испанец Карлос Алькарас. Карену Хачанову на старте открытого чемпионата США предстоит сыграть против аргентинца Романа Андреса Буручаги. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: В Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлеев и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги четверга и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Лидер нового рейтинга богатейших женщин России по версии Forbes не изменился. Список в пятый раз возглавила основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким. Правда, не без потери. Ее состояние сократилось более чем на 3 миллиарда долларов. И, как отмечает издание, среди причин в том числе атаки беспилотников на склады Wildberries и июльское падение индекса Мосбиржи.
1: Совокупное состояние участниц рейтинга за год уменьшилось почти на 7 миллиардов долларов. Почему капиталы богатейших россиянок так сократились? С какими сложностями сталкиваются женщины-предприниматели? Действительно ли гендерные стереотипы мешают им в бизнесе? Разбиралась Ольга Зуева, она с нами в студии. Оль, ну для начала личный вопрос. Ты сталкиваешься с гендерными стереотипами в нашей редакции?
4: С гендерными стереотипами нет. Ты сам лучше меня знаешь, что у нас есть некоторый гендерный перекос в сторону женщин. Но сталкиваюсь с эйджизмом. Кажется, это отдельная тема.
1: И это не одно и то же, да.
4: Да.
1: Ну хорошо, а кто еще вошел в рейтинг самых богатых россиянок, кроме Татьяны Ким?
4: На втором месте после Татьяны Ким вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние практически не изменилось, однако она поднялась с третьей строчки на вторую. На третьем месте Людмила Коган. Ее капитал, в отличие от большинства участниц рейтинга, вырос, поэтому она поднялась с четвертой позиции на третью. Еще выше поднялась Екатерина Федун. Седьмое место она сменила на четвертое. А вот совладелица сетей Литуали подружка Татьяна Володина статус миллиардера потеряла. Основная операционная компания группы Алькар и Ко по итогам прошлого года получил убыток в 1 миллиард рублей. И еще одна особенность нынешнего рейтинга. Впервые в нем нет ни одной новой женщины-миллиардера.
1: Оксана, вакантное место.
3: Почему нет, Оля?
4: Да, как минимум для нас вакантно. Но вот как отмечает Forbes, это связано не только со снижением стоимости акций на Мосбирже, но и с замедлением потребительских секторов экономики. В такой ситуации стоимость компаний снижается, а вместе с ней и оценки состояния их владельцев. И аналитики, с которыми я пообщалась, считают, что здесь не стоит искать гендерную причину. На капиталы женщин-предпринимателей влияют те же факторы, что и на состояние мужчин. Это стоимость акций, ключевая ставка, доступность или недоступность кредитования, геополитика и санкционные риски. При этом женщины в целом готовы брать на себя эти самые риски. По данным Минэкономразвития, в январе было зарегистрировано свыше 6 миллионов женщин-предпринимателей. Это примерно на 300 тысяч больше, чем годом ранее. А по данным Контрфокуса, за 3 года число ИП, созданных женщинами, выросло на четверть.
1: То есть снижение состояния крупнейших предпринимательниц не означает, что женщины стали меньше заниматься бизнесом. Но ведь наверняка

0: у них есть сложности какие, Оль?
1: Но вот одна из главных проблем – необходимость постоянно доказывать свою экспертность. На переговорах, встречах с инвесторами или внутри команды женщины могут сталкиваться с недоверием.
0: Это все еще есть?
1: Сейчас обсудим. Женщинам приходится сталкиваться с недоверием, дополнительными уточнениями и более критичной оценкой своих решений. Об этом, в частности, заявила основательница сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина.
2: Есть определенный стереотип, и баба тупая и нерпа, достаточно распространенный стереотип. Не то, что приходится доказывать, но приятно разрушать эти стереотипы, когда ты видишь, что пренебрежительное отношение к тебе заменяется на уважение к твоему профессионализму, и причем, когда это делается без таких громких заявлений, почему вы относитесь ко мне несерьезно, ну и что, что я женщина, и за годы привыкла относиться с юмором к этому. Когда я вижу по работе мужчин, которые пытаются высказать свое превосходство, я сразу говорю, что вы от меня хотите? Я женщина-блондин. Мне лучше разъясните, объясните. Знаете, тают, сразу начинают по-другому себя вести.
1: Есть и более курьезное проявление этой проблемы. Например, неформальные мужские пространства. Вот охота, рыбалка, баня исторически были местами, где предприниматели и чиновники обсуждали рабочие вопросы. Вот Анастасия Юсина мне рассказала, как еще в начале своей карьеры приехала на переговоры с чиновником в один из северных российских городов. И он предложил ей сходить в баню, не имея в виду при этом ничего двусмысленного. Поэтому, ну, просто конечно, потому, что именно так он привык общаться с мужчинами из бизнеса.
3: А насколько вообще сильно на женщин-предпринимателей влияют гендерные стереотипы?
1: По данным ВЦИОМ, представление о женском лидерстве по-прежнему во многом строится на штампах. От женщин чаще ждут мягкости, заботы, компромиссности, а вот жесткость традиционно ассоциируется с мужской ролью. При этом предприниматель...
0: У нас в эфире с Оксаной наоборот все, кстати.
1: Я заметила. При этом предпринимательницы могут использовать эти ожидания в свою пользу. Мягкая сила иногда позволяет добиваться решений без прямого давления, отмечает генеральный директор бренда одежды «Финфлэр» Ксения Рясова.
4: Даже если ты это сделала не так, ты можешь опустить глазки в пол, сказать, извините, ну не смогла. Спрос себя все равно меньше, чем с мужчины. Во-вторых, мужчины в нашей стране, они все-таки джентльмены. И всегда стараются помочь тоже. Много раз меня выручали мужские там и советы, и помощь в разных тяжелых ситуациях. Это не много раз, а постоянно. На самом деле, самое хамское я сталкивалась в Италии, когда мне на переговорах предложили на коленки сесть.
1: Но есть качества, в которых женщины превосходят мужчин, рассказывает президент InfoWatch Наталья Касперская.
5: Мне просто легче запоминать. Я работаю в сфере информационной безопасности, поэтому если я приезжаю на какой-нибудь форум или там куда-нибудь, то меня запомнят быстрее, чем запомнят еще там 50 мужчин в одинаковых синих пиджаках. Срабатывает всегда память по пятну. Кто-то более яркий или чем-то выделяющийся, его запоминают быстрее. Первое, что женщина может делать, а мужчина нет, ее главное отличие, это что она умеет воспроизводить людей. А мужчины, вот хоть они там упрыгайся, делать этого не могут. Если вы меня спросите, какое у меня главное достижение в жизни, то мы главное достижение в жизни – это никакой не бизнес, который у тебя сегодня есть, завтра у тебя отняли, а тебя посадили в тюрьму. Самое главное достижение – это у меня 5 детей. Вот это достижение реальное. А что там бизнес? Ну, какая разница?
0: Ну, здесь уже не поспоришь, очевидно.
1: Да, но некоторые предпринимательницы говорят, что вот сегодня практически не сталкиваются с гендерными стереотипами в работе и сложностями в том числе. И так считает в том числе и генеральный директор компании «Франкавто» Ирина Франк.
6: Вообще, мне кажется, это такой какой-то пережиток уже. К людям относятся, исходя из их опыта, исходя из того, как они говорят, знаний. А девочка это или мальчик давно уже не важно. Мужчинам может быть чуть проще, когда они включают свое обаяние. Вторая сторона переговоров не думает, что они хотят их соблазнить. А если мы включаем свое обаяние, то иногда это приводит к последствиям, что ты как будто заигрываешь. И любезность, и высокий уровень эмпатии иногда позволяют влюбить в себя человека, и вот это мешает. Люди начинают думать не о бизнесе, а о чем-то другом.
1: Мне кажется, что в нынешней турбулентной экономической ситуации главное не пытаться постоянно доказывать друг другу свой авторитет, а уметь договариваться, подставлять плечо и вне зависимости от половой принадлежности это делать.
0: Девушка, я свое плечо готов подставить любую секунду.
3: Спасибо, Серафим. Мы это знаем, да, и мы ни о чем не можем думать, кроме эфира. Вернемся буквально через несколько мгновений и о ситуации на рынках. Поговорим с еще одной девушкой в нашей студии, Александрой Панфиловой.
7: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто

0: Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Это Катя Воробьева, ведущая программы «Напоказ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. Швеи, портные закройщики, обувщики и кожевники. Так звучит список самых востребованных и дефицитных профессий в сфере производства одежды и обуви. Институты готовят молодых специалистов, при этом далеко не каждый локальный бренд готов взять на практику и обучать начинающего закройщика или конструктора. Как разорвать этот круг? Попробуем разобраться вместе с экспертами.
2: «Напоказ». Завтра в 14.10 на радио РБК.
3: 19.40 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. И сейчас мы обсудим ситуацию на российских рынках с Александрой Панфиловой. Александра Панфилова в нашей студии. Саш, ну, после последней темы, конечно, хочется поговорить о гендерных стереотипах, но не будем. Давай лучше про сезонную отчетность. Вообще, что там интересного происходит?
4: Да, очень много отчетов выходит каждый день, и сегодня их было много. Я вот кратко пробегусь. В основном они не какие-то очень радостные. Их так тяжело назвать. Во-первых, отчиталась Алроса. Она зафиксировала убыток по итогам первого полугодия. Годом ранее была прибыль. Выручка упала на треть. Алроса остается убыточной на операционном уровне. Сверху давят процентные расходы по растущему долгу компании, выросла себестоимость, свободный денежный поток оказался глубоко отрицательным. Но вот в самой компании все надеются на разворот на алмазном рынке, но непонятно, когда он все-таки уже наступит. Дальше компании, которые сократили свой убыток. Во-первых, Сегежа. Убыток за полугодие сократился с 22 миллиардов до 15. Капитал ушел в минус на 15 миллиардов рублей. Ну и еще Сегежа нарастила чистый долг на треть. Напомню, что год назад компания снижала долг втрое за счет масштабного дуп эмиссии. Во-вторых, Эталон тоже немножко сократился тут убыток, при этом выручка выросла, корпоративный долг снизился, продажи премиального жилья тоже взлетели. Эталон — это премиальный застройщик, но вот строит пока что в минус. В-третьих, ВУШ. Он в первом полугодии сократил убыток совсем немного, на 7%. Подросла выручка. Понятно, что особенно по Латинской Америке там низкая база. Компания сократила свои расходы, продолжила сокращать долг. Ну, ВУШ допустили, что темпы роста выручки в этом году окажутся ниже прогноза компании, остальные планы подтвердили. Теперь к отчетам позитивным. Другой игрок IT-сектора — это Softline. Он вышел в прибыль, нарастил оборот, причем нарастил оборот без увеличения штата, то есть оптимизируя издержки. На бизнес продолжают давить процентные расходы, тоже тут долг компании нарастила. Ну а денежный поток остался отрицательным из-за необходимости финансировать оборотный капитал. И Fix Price. Выручка выросла на 7%, прибыль на 16%. В целом, после первого квартала слабого, компания вернулась к росту. Честно говоря, мало бумаг из этих компаний отреагировали сегодня ростом на отчеты, только Fix Price и Softline. А вот кто рос сегодня, так это, во-первых, Столевая, во-вторых, нефтегазовый сектор. Татнефть, которая вчера отчиталась, и Лукойл, и Совкомфлот. То есть тех компаний, которые завтра должны представить отчеты за второй квартал. Мы можем к этому подготовиться сейчас потихоньку, чтобы, может быть, отыграть. Что касается Лукойла, то компания должна стать бенефициаром того роста цен на нефть, на углеводороды, которые мы наблюдали во втором квартале. И вот инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции» Станислав Клещев считает, что именно Лукойл может вернуть интерес инвесторов к нефтегазовому сектору.
5: Надо понимать, что маржинальность продаж основных продуктов Лукойла, нефти и нефтепродуктов, во втором квартале выросла примерно на треть, и, соответственно, это прямо транслируется в финансовые результаты, а дивиденд, такой накопленный, рассчитанный за первое полугодие, может составить почти 450 рублей на акцию, то есть более 10% относительно текущих котировок. Полагаем то, что Лукойл продолжит эту тенденцию и вернет внимание инвесторов к акциям нефтяных компаний.
4: Что касается Совкомфлота, второй вот фишки, то тут тоже главный интерес представляет дивидендная доходность. Но вообще Совкомфлот — это другой взгляд на нефтегазовый сектор. Компания занимается не производством нефти, а транспортировкой углеводородов. Мы видим поступательный рост как выручки, так и показатели EBITDA по кварталам. ВТБ «Мои инвестиции» добавляет, что компания все больше и больше задействует свой танкерный флот, и это позволяет генерировать хорошую прибыль.
5: Другое дело то, что много денег сейчас уходит как раз на увеличение флота, на покупку новых судов, и мы рассчитываем то, что в третьем квартале уже заработает следующий СПГ-танкер ледового класса, который уже идет к Северному морскому пути. Ожидаем то, что дивидендная доходность Совкомфлота в районе 9% по году, достаточно привлекательный уровень для того, чтобы продолжать удерживать акции компании в портфеле.
4: Еще один отчет, который ждут ВТБ «Мои инвестиции» завтра, это «Мать и дитя». И снова основной тут фактор – это дивидендная доходность. Вообще мы во многих эфирах сейчас говорим, что дивиденды – это один из главных факторов привлекательности компании в текущих условиях, когда бумаги падают. Мы видим, что происходит с акциями эмитент

0: которые отказываются от дивидендов, то есть Полюс этому прекрасный пример. Но вот что в этом контексте говорит инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции» Станислав Клещев об акциях «Мать и дитя»?
1: По сути дела, по «Мать и дитя» все уже понятно. Мы ждем дивиденд в районе чуть меньше 50 рублей на акцию. Если будет позитивный сюрприз, компания заплатит больше. Это только поддержит, на наш взгляд, спекулятивный интерес к акциям.
0: Ждем эти отчеты этих компаний. Сегодня индекс Мосбиржи закрылся ростом на процент, даже выше. Но вот посмотрим, поддержит ли его завтра акции этих компаний на фоне отчетов. Напомню, что «Лукойл» — это вообще-то такой тяжеловес индекса.
2: Спасибо, это была Александра Панфилова.
3: Сегодня еще день кино. В связи с этим в СОМ спросил россиян, какие фильмы они помнят и цитируют до сих пор. И лидером по количеству любимых сцен стал фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». На втором месте «Брат», на третьем «Брат 2». Фильмы Алексея Балабанова, которые вышли в нулевых, стали единственным примером современного кинематографа, которые вошли в топ-5 самых запоминающихся картин.
2: Вот переживает ли современный кинематограф кризис сценариев, разбиралась Алевтина Сорокина, она с нами в студии. Но вот вне студии, когда мы с тобой общаемся, мне кажется, ты редко ссылаешься на советский кинематограф. Мне почему стал интересен этот рейтинг ВЦИОМ? То есть, может быть, какая-то возрастная категория особенно отвечала на эти вопросы?
4: Серафим, мы просто с тобой мало общаемся вне студии. На самом деле, что в эфире, что вне, я очень часто, еще раньше, чем я это осознаю, могу процитировать какую-то фразу из советского кино. Вот относительно недавно мы с Ян Яновичем Милкумовым в эфире обсуждали политику США на Ближнем Востоке. Казалось бы, при чем здесь советский кинематограф? Но мы говорили о потенциальной смене, да, главы Белого дома, она очевидна. И, казалось бы, я вспомнила известную фразу «Власть переменилась, скидывай сапоги» из прекрасного в кино «Свадьба в Малиновке». Это вообще хороший вопрос, как кино остается цитируемым спустя 20, 30, 40 лет. Опрос ВЦИОМа показывает и другую интересную тенденцию. Конкретные сцены из культовых картин способны назвать больше половины молодежи от 18 до 24, 68%. Интересно, что на контрасте с этим фразы из современного кинематографа ВЦИОМ здесь ставит как раз отметку с 2000-х. А смогли назвать только 49% опрошенных.
2: То есть колобок еще на цитаты не разошелся.
4: Может быть, это вопрос времени, действительно. И сценарист и продюсер Игорь Кармаганов, мы его с вами знаем по сериалу «Затмение» или по комедии...
3: Игорь Кагроманов,
4: да, прошу прощения. Сериал «Затмение» или по комедии «Все в ящик» с Павлом Деревянко, он объясняет нецитируемость советского, точнее, нецитируемость современного кино достаточно просто. Темп жизни ускорился, и кино вследствие этого теряет статус такого вот нерукотворного памятника.
5: Советские комедии далеко не все цитируемые, далеко не все популярны. У нас на слуху есть, да, «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция И», «Свадьба в Малиновке», потрясающее кино. Их в массе совсем немного по отношению ко всем фильмам, произведенным в советский период. Производилось очень мало, в принципе, картин. И поэтому фильм того же Гайдая там мог крутиться год или даже больше. Огромное количество зрителей приходило в кинотеатры и смотрели по много раз. Сейчас из-за того, что фильмов, в принципе, много, высокая конкуренция, фильмы сами по себе живут совсем недолго, не более там 2 недель.
3: В кино сегодня популярный тренд съемка ремейков, и часто их ругают. Вот не говорит ли вот эта популярность о кризисе жанра?
2: Но, Оксан, все-таки «Колобок» — это не ремейк.
4: Действительно, только если мы не... А тут вопрос, что мы считаем ремейком, да? Переделывание сказки народной русской — это ремейк, ну, так
2: да
4: или
2: нет,
4: иначе.
2: Инициатива...
3: Давайте не будем сейчас.
4: Да, так вот, инициатива о съемках ремейков, она в первую очередь исходит от Министерства просвещения. В России планируют снять переосмысление таких советских кинолент, как «Звезда пленительного счастья», «Летят журавли», «Александр Невский», «Иван Грозный» и даже «Судьба человека». Когда несколько месяцев назад стало известно о ремейке фильма «Курьер» Карена Шахназарова, я позвонила режиссеру новой картины Илье Ермолову и задала ему вопрос, а не боится ли он столкнуться с очевидной негативной реакцией. Он сказал мне, что не боится, по простой причине. Я всегда ищу вызов. Еще пообещал, что фильм не будет пересъемкой в новых локациях, а именно переосмыслением. Как объясняет обозреватель кинофильмов, автор YouTube-канала Bad Comedian Евгений Баженов, тренд на ремейки повсеместный, что в Штатах, что у нас. И это говорит в первую очередь о желании безопасно заработать деньги.
6: Это не хорошо, не плохо, здесь не в этом вопрос. А это приносит деньги. Нет никакого злого умысла, злого режиссера или злобного фонда кино, который хочет изгадить наше прошлое. Нет, просто все хотят заработать. А самый безопасный, по мнению продюсера, способ заработать — это ни в коем случае не риск, а вложение в

0: то, что уже знакомо зрителю, и, скорее всего, зритель на это пойдет. Тут тоже вопрос к зрителю. Вы же идете на это? Я вот по себе сужу. Мне тоже, конечно, хочется зачастую старые истории или старых знакомых, любимых актеров увидеть в очередной раз. Я так же, как и зритель, могу купиться на очередную обманку, что мы... Помните, вам нравился вот этот фильм? Мы делаем его продолжение.
1: А по вопросу в ЦИОМ Иван Васильевич меняет профессию. Это самая популярная по цитируемости картина. Это ведь комедия. А что из себя представляет именно этот жанр сегодня?
2: Популярные примеры есть. Один из таких примеров мне привел Евгений Баженов. Это «Холоп» Клима Шипенко. К слову, и ремейки этой картины есть уже в других странах. Турции, Франции и даже Монголии. И как мне объяснил Баженов, и как впоследствии мне подтвердил генеральный продюсер ОКО Гавриил Гордеев, причина достаточно понятна. Это сочетание уникальной идеи и человеческого юмора.
3: Продрались через дебри американских ситкомов, американских комедийных форматов, продрались до того, что нам начинает нравиться лирическая комедия. Потому что в русском культурном коде настоящая любовь к комедии именно к драматичной, к осознанной, к лирической. То есть у нас Чехов не такой уж смешной. В онлайн-кинотеатре ОККО, если говорить о комедийном жанре, то две самых популярных комедии — это «Мамонты», сериал Юрия Николаевича Стояновича, и «Встать на ноги» с Гошей Куценко. Оба сериала являются трагикомедиями. И самый популярный отзыв, который был по этим сериалам, что «как нам нравится ваша комедия, мы всей семьей рыдали».
2: Вообще в вопросе кино и современного кино можно занять позицию критика. Сказать, что все новое — это хорошо забытое старое. Вспомнить Кэмпбелла, тысячеликого героя и все прочее. Но кино — это ведь про разговор человека с человеком, а людям всегда есть что сказать друг другу.
1: Как героям, например, «Любовь и голуби» картины, да, помнишь вот это вот? Сценка, когда не пойду.
4: Да, конечно, но это, ты знаешь, смотрели комедию всей семьей и рыдали, это прекрасно. Спасибо, это была Алевтина Сорокина. Ну что ж, буквально в эти часы в Москве идет всеночное бдение к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Завтра 28 число, но в католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы также проходит месса под предстоятельством секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера. Напомню, он приехал в Москву в начале недели и уже провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
1: Месса началась в 7 вечера, продлится около полутора часов, то есть почти час уже длится. В соборе работает наш корреспондент Александра Семенова, и, по ее словам, свободных мест внутри нет.
5: Сейчас активно идет святая месса, которую возглавляет глава дипломатического ведомства Ватикана Пол Галлахер. Мне посчастливилось приехать где-то за час до начала и занять хорошее место, потому что за 15 минут до ее начала свободных мест уже не было. Люди уже вставали в дверях, только лишь бы поприсутствовать на святой мессе. Галлахер приехал в Москву впервые почти за 5 лет. Накануне он встречался с российскими властями, а сегодня в центре его программы верующие, священники. Сама месса проходит по католическому обряду. Сейчас Галлахер возглавляет богослужение, священнослужители совершают литургию, а прихожане участвуют в молитве. И отдельная важная часть — проповедь Пола Галлахера. Также глава деповедомства передал прихожанам во время святой мессы приветствие от святого отца папы Льва XIV, прямо поручившего сказать ему, что включает россиян в свои ежедневные молитвы и продолжает идти по пути веры. После мессы у него запланирована встреча с российскими католическими епископами. Также, по словам прихожан, святая месса пройдет чуть дольше обычного. Вместо часа – около полутора.
4: Вот так, Оксана, христианское богослужение на радио РБК. Это была наш корреспондент Александра Семенова.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
7: 78% собственников квартир хотят проверять финансовую надежность арендаторов. Но почти половина жильцов не готовы раскрывать такие данные. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН по итогам совместного исследования. Собственники хотят знать о платежной дисциплине, задолженностях, просрочках и судебных производствах потенциального жильца. Однако система проверок сегодня – это редкость. Всегда проверяли арендатора лишь 14% владельцев квартир. Еще 22% делали это время от времени, а больше половины никогда не проверяли жильцов. Либо не считали нужным, либо вообще не знали, что это можно сделать. Основной способ проверки сегодня – это проверка паспорта или регистрации. Так поступают 79% собственников арендного жилья. Еще 14% ограничиваются денежным залогом, не запрашивая других данных. Банковские выписки просят лишь 11%. При этом арендаторы тоже готовы делиться.

0: с информацией, но на своих условиях. 41% жильцов согласны предоставить данные о финансовой дисциплине, если это ускорит подбор жилья и повысит шансы на аренду. Из них 30% хотят сами решать, что показывать, и лишь 11% готовы раскрыть все данные сразу. Отказались от такой проверки 47% арендаторов. Сейчас доказательства финансовой надежности либо не требуются вовсе, либо заменяются денежным залогом. У 34% арендаторов залог выступает гарантией их надежности, а еще 30% говорят, что от них обычно вообще ничего не требовали. Эксперты ЦИАНа отмечают, что на рынке аренды лишь только формируется новый стандарт проверки, более прозрачный и удобный, чем нынешний паспорт, залог и личные впечатления. Тема особенно актуальна. Рынок аренды растет, а прозрачных механизмов проверки жильца по-прежнему мало. Время покажет, станет ли добровольная проверка финансовой надежности новым стандартом, но спрос на прозрачность с обеих сторон уже очевиден.
1: РБК «Тренды».
2: Сон. Еще недавно эпидемией 21 века называли одиночество из-за его влияния на сердечно-сосудистую систему. Но недосып оказался более фундаментальной угрозой долголетию. К такому выводу пришли американские ученые. Они проанализировали национальную базу данных за последние 6 лет и сопоставили показатели смертности по округам с результатами опросов на тему образа жизни. Специалисты обнаружили закономерность. Качество ночного отдыха стало вторым по значимости условием, уступая отказу от курения. По силе влияния на здоровье, полноценный сон обошел даже физическую активность, правильное питание и активное общение. А значит, он превращается в стратегический актив, где уже наметились основные тренды. Медицина. Ученые подходят к решению вопроса эффективности вакцины и терапии в зависимости от времени суток. Работа. HR-департаменты адаптируют графики под сов и жаворонков с учетом их максимальной когнитивной отдачи. Город пересматривает стандарты освещения, фонари теплого спектра для лучшего синтеза мелатонина. Бизнес формирует новую экономику восстановления. Люди покупают умные гаджеты для релакса так же охотно, как раньше абонемент в фитнес. То есть управление биологическими ритмами будет таким же необходимым навыком, как финансовая грамотность или цифровая гигиена. И качественный сон уже не роскошь, а стратегическая валюта здоровья, которую можно конвертировать в долголетие и профессиональный успех.
3: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек.
6: Да-да-да.
5: Перед машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
6: Потому что машина слишком опасная, и нужно,
5: она, значит, опасна, должен быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактике развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди не пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
2: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Всем вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. «Газпром-арена» не может принять концерт Канье Уэста без процедур согласования массовых мероприятий. Только после всех разрешений стадион может быть сдан в аренду под шоу. Однако ни в один из комитетов организаторы гастролей даже не звонили. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к администрации «Газпром-арены». Власти Петербурга ситуацию с концертами Канье Уэста комментировать отказались. Саудовская Аравия и йеменские хуситы начали подготовку к новым боевым действиям. Это может привести к появлению еще одного фронта в конфликте между США и Ираном, который является союзником хуситов. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на аналитиков и саудовские источники. По их словам, Эр-Рияд будет защищать себя любыми необходимыми средствами на фоне атак Йемена. Польша отказалась размещать у себя ядерное оружие. Так замминистра обороны страны Павел Залевский ответил на вопрос журналистов, может ли будущее военное присутствие США в Польше включать в себя ядерный потенциал. Ранее глава Пентагона Пит Хексет поддержал предложение польского Минобороны о создании на территории страны постоянной американской военной базы. УЕФА отказался поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Если он будет баллотироваться, Европейский футбольный союз представит альтернативного кандидата, сообщили в пресс-службе УЕФА. По данным телеканала Sky News, УЕФА также намерен добиваться возбуждения уголовного дела против Инфантино из-за его недавней попытки продать частным инвесторам долю в коммерческих правах на чемпионат мира по футболу. Список актеров, претендующих на роль Джеймса Бонда, сократился до 6 человек. Это Джек Лауден, Каллум Тернер, Пол Мескал, Харрис Диккенсон, Джек Бартон и Джейкоб Элорди. Издание Page Six сообщает, что пробы всех шестерых пройдут в сентябре. Напомню, предыдущий Бонд в исполнении Дэниела Крейга, осторожно, спойлер, погиб в последней на сегодня 25-й части франшизы, которая вышла 5 лет назад. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: В Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные события четверга и что они означают для каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: В Казани проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. Это главное отраслевое событие года, так его называют. И в Казань-Экспо приехали представители нефтегазохимической отрасли из России, Бахрейна, Эмиратов, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Ливии, Лаоса. Можно перечислять до бесконечности. 24 региона, около 180 компаний. И выступление было главы Татарстана Рустама Миниханова, который говорил о развитии отечественных технологий, о повышении эффективности продукции с высокой добавленной стоимостью. Но вот на фоне таких ключевых задач Россия впервые вынуждена импортировать бензин. Делать это из Турции, Индии, Марокко, плюс еще Белоруссия и Казахстан. И лимиты на бензин возвращаются, к сожалению. И система «Чет-нечет», которая популярна была в первую волну топливного кризиса, QR-коды. И сегодня же вице-премьер Александр Новак на совещании о ситуации на топливном рынке поручил обеспечить устойчивое снабжение регионов топливом, контролировать запасы и логистику.
2: Вот есть ли новые тренды в преодолении топливного кризиса? Мы обсудим с гостем программы «Что это значит?» профессором Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлией Зварыкиной. Юлия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну вот на форуме, о котором мы сказали, заявлен буквально, я цитирую, сдвиг фокуса от импортозамещения к импортонезависимости. Вообще, что это означает по отношению к энергетической сфере?
4: Здесь, наверное, все имели в виду то, что нужно продолжить работу по созданию собственной технологической базы. И здесь это не только производство оборудования соответствующего для нефтепереработки и нефтетранспорта, но и развитие химии. Есть специализированный проект по созданию и воссозданию химической отрасли, в том числе по малотоннажной химии. То есть фактически все те присадки, которые нужны для разных типов бензина, вот они как раз все сейчас фактически уже производятся. То есть

0: уровень импортозамещения, ну, согласно отчетам официальным, весьма высок. Конечно, есть еще и резервы для повышения нашей эффективности, но это скорее уже для того, чтобы достичь технологического лидерства, нежели чем просто достичь импортозамещения.
1: То есть это не такая уж и туманная цель, вот эта импортонезависимость?
0: Она не туманная, потому что есть простые типы оборудования, которые мы в свое время перестали производить из-за того, что нам проще их импортировать было, ну, потому что это сложные достаточно цепочки, но не сложное производство. И в какой-то момент дешевое зарубежное производство, например, китайское, оно было предпочтительно для снижения себестоимости, переработки. И компании этим активно пользовались, думая, что так будет вечно. Но вот сейчас уже основные этапы все проведены и сделаны. Я говорю, есть некоторые сегменты, где еще этого не достигнуто, но над этим все работают, и нефтепереработка одна из сохранных в технологическом плане отраслей, то есть остались исторические корни, то есть научно-исследовательские институты и лаборатории, которые это могут делать.
2: Какую проблему вы назвали бы самой главной, вот из тех, которые вы перечислили, и достижения, и какие-то недочеты, которые сейчас есть, но все-таки из недочетов, на что сейчас нужно больше обращать внимание?
0: Но мне кажется, что нужно все-таки определиться с технологическим направлением, то есть что мы, какую технологию и где мы используем, потому что это уже достаточно такие глубинные вещи, которые, ну, не топором рубить, и здесь вот определиться, что будет лежать в основе этих технологий, и, конечно, химия. Как мне кажется, химия сейчас вообще в общемировом плане является вот тем самым технологическим звеном, которое необходимо дополнительно прорабатывать.
1: А что вы имеете в виду?
0: Ну, собственно, малотоннажная химия, этим многие компании у нас занимаются, но если наши слушатели не глубоко погружены, то есть крупнотоннажная химия, ну, например, вы цистерну хлора произвели, и вот она есть. И есть уже точечные настройки, там, пищевые добавки, разного рода элементы для нефтянки, для газа, для крекинга, ну, то есть разные. Вот здесь уже это точечная настройка, их нужно маленькие объемы, но все равно надо произвести. Вот малотоннажная химия невозможна без крупнотоннажной, к сожалению или к счастью, да, но вот путь от больших объемов весьма простых веществ вот к этой сложной донастройке, он длительный.
1: Юлия, но все-таки вот регулярные атаки на НПЗ, они не препятствуют достижению этой цели, там, импортонезависимости?
0: Импортнезависимость, она вот с точки зрения атаки на НПЗ, наверное, не напрямую привязана, потому что, собственно, к оборудованию, его поставкам и быстрому замещению и производству это, ну, напрямую не зависит. Здесь
2: ситуативная вещь, получается.
0: Ну, просто там атаковали, просто у нас есть некое разобщение в том, что разные компании используют, опять же, вот разных поставщиков оборудования, поэтому заместить один какой-то узел бывает сложно. Но даже если ущерб незначителен с точки зрения физического урона, то вот как раз это заместить требуется поставка из-за рубежа чаще всего. А если это не менять один узел, а фактически всю технологическую линию, то это как раз и занимает время. А произвести чужую, как бы, какую-то штуку, назовем это так, какой-то узел или деталь, и это сложно, но потому что это как раз и есть то ноу-хау, который нам зарубежный поставщик не раскрывает.
1: У нас в гостях Юлия Зворыкина, профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. Буквально через полминуты продолжим.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если больше о практике говорить, мы и о теории и сейчас говорили, что нам удается, что не очень. Кстати, мы обсуждаем все эти темы с профессором Международного института

0: Института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлии Заварыкиной. Она сегодня гость программы «Что это значит?». На фоне вот этого кризиса, мы видели топливного кризиса, мы видели много мер, которые принимает правительство, и Александр Новак курирует, если можно так выразиться, это направление сейчас, и совещания регулярно проводятся. Но удается на какое-то время вот этот пик кризиса погасить, потом он вновь вспыхивает. Что сейчас, на ваш взгляд, ну, недоделано, позволю себе вот это слово, что нужно еще, какие меры принять для того, чтобы все-таки хотя бы сглаживать на более длительный период эти пики?
1: Я думаю, что, может быть, более точечная логистика нас бы спасла от ярко возникающих
0: проблем. Что это значит,
1: проблем?
0: Более точечная
1: логистика? Я попробую объяснить, чтобы это было ясно. Сейчас всем известно, где и в каких объемах идет уборочная страда. Примерно все понимают, где есть проблемы с логистическими узлами, ну, например, на юге. Всем понятно, какие из нефтеперерабатывающих комплексов работают в ограниченном режиме. И даже есть точные сроки, вот мне это доподлинно известно, что всем до дня известны сроки, когда какое из нефтеперерабатывающих производств в каком объеме будет работать. Конечно, есть...
2: До дня даже?
1: Ну, я думаю, что да. Ну, потому что каждый день сейчас он важен, потому что пик потребления. То есть у людей отпуска, страда. То есть здесь вот это все вместе, это вот комплекс, что сейчас сентябрь минует, и все вздохнут в этом плане значительно легче. Просто меньше будут перемещаться на своем автомобиле. А так все уже запланировали отпуск, все поехали. И, конечно, без бензина и дизеля это тяжело реализовать, и без авиакеросина тоже.
0: И уборочная компания тоже.
1: И уборочная компания в этот же момент, да, она идет. И правительство сейчас имеет, в принципе, все детальные данные, где уже все убрано, где еще страда в самом разгаре, потому что это тоже эшелонированные процессы. То есть мы можем точно сказать, ну, до там нескольких дней, ну, недели, возможно, о том, что происходит. Кроме того, есть еще некоторая проблема, которая связана с перевозкой зерна из южных регионов, скажем так, к другим точкам экспорта, что связано там с, скажем, с плохой работой, недостаточно хорошей работой южной экспортной инфраструктуры, потому что риски высокие. Вот. И здесь мы тоже видим, что потребуется либо большое количество зерновозов для железной дороги, а что невозможно, если их нет. Либо тогда нужно вести автомобильным транспортом, и это тоже затраты топлива, как мы с вами понимаем. Вот это все счетные цифры, и можно их, ну, условно достаточно легко в некую модель загрузить и попытаться распределить имеющееся топливо вот между регионами. И, фактически над этим работает и Минэнерго. Собственно, такой баланс межрегиональный энергетический по топливу, он работает. Но чтобы не получилось, что куда-то уехали все бензовозы, а в этом регионе, где и бензин есть, а нечем привезти, но не ведром же его нести, правильно? То здесь вот эти вот точки, которые еще не до конца отработаны, сейчас вот должны в ближайшие там недели-две полностью отработаться и встать в систему.
2: Но Новак сегодня, поручая обеспечить устойчивое снабжение регионов топливом, именно об этом говорит?
1: Ну, об этом тоже, потому что у нас с вами все-таки компании, они крупные, ну, основные, скажем так, поставщики топлива, и поэтому нужна их координация. А это у нас не всегда легко получается, ну, потому что и компаниям, и их дивизионам тяжело взаимодействовать, ну, потому что в основном это у Винков далеко идущие дочки, многоступенчатые, и для того, чтобы эффективное взаимодействие это наладить, особенно на региональном уровне, это не такая простая задача, как может показаться. И получается, что в одном регионе там и районе там 5 заправок работает, а в другом ни одной. И это очень нервирует население, и нам это понятно, почему.
0: Если подытожить, такой вывод сделать из того, что вы сказали, можно ли говорить о том, что в сентябре, ну, ближе, давайте так, к концу месяца, вот этот все пики будут.

0: НПЗ в Белоруссии, и это каким-то образом сможет провоцировать новую волну кризиса. Вы с этим согласны?
1: Но плановые ремонты зарубежных поставщиков нам сложно, скажем так, остановить. Мы можем только попросить их это не делать, но здесь это тоже связано с технологическими циклами. Если кто-то этого не сделает, это может привести к утрате нефтепереработки и снижению качества.
0: То есть в нефтяной отрасли плановый ремонт НПЗ – это не та опция, которую действительно можно на какой-то период отложить или пропустить?
1: Но здесь же это фактически нефтеперерабатывающий завод, это еще много теплообменников и труб, и мы понимаем, что у нас тоже ежегодно выключают горячую воду не просто так, что это плановая история, она идет определенными циклами, но ее обязательно надо сделать с тем, чтобы обеспечить дальнейшую нормальную работу всего оборудования.
0: Ну или как плановая операция у человека. Если ее можно отложить, то ее можно отложить на какое-то определенное время, но не отменить совсем.
1: Но, к сожалению, это так, потому что любая машина, любой завод, любой прибор, он должен проходить определенную профилактику, и тогда он будет служить долго и надежно.
2: Вот еще хотела обсудить одну новость. ФАС, возбудивший дело против Евротранс за монопольно высокие цены, как это формулировалось, вы не считаете, что здесь есть вообще угроза именно независимым АЗС?
1: Ну, здесь всегда есть некий баланс между бизнесом и социальными функциями государства, поэтому государство старается ограничить какие-то желания бизнеса заработать чуть больше на сложившихся ситуациях. Это и большие компании стремятся, как называется, продать как можно больше нефти и, в общем, на бензин меньше реагировать, если нефть хорошо берут по высокой цене за рубежом, да, поэтому здесь всегда этот баланс у бизнеса есть, и, конечно, маленькие частные компании, они меньше зарегулированы со стороны государства, так напрямую, и поэтому пытаются заработать.
2: А здесь нет вот такой примерной цепочки, что независимые АЗС покупают топливо у трейдеров по высоким ценам, вертикально интегрированные компании у своих НПЗ по низким, и получается, что независимые страдают впоследствии.
0: И они вынуждены устанавливать такие цены. Кстати, у нас в эфире один из представителей как раз независимых АЗС рассказывал вот это ценообразование.
2: И кажется, то есть если цены будут ниже, то они уйдут в ноль.
1: В минус, да. А должны торговать и работать, потому что иначе у них актив простаивает, люди должны работать.
0: Но, да, с другой стороны, есть ФАС.
1: Но, с другой стороны, есть ФАС. ФАС тоже считает, и поэтому здесь вопрос, как соблюсти вот этот баланс между людьми и бизнесом. Но бизнес тоже люди, особенно мелкий и средний, они тоже как бы должны зарабатывать, и мы это понимаем, что ситуация такая сложная. Платят они все зарплаты, иначе их накажут.
2: Вот это закрытие независимых АЗС в каком-то ощутимом количестве, вы не видите таких рисков?
1: Ну, как мне кажется, что это в определенные моменты, если не будет утрачена инфраструктура полностью, она придет, ну, в некий баланс. То есть сейчас закрылись те, которые... Ну, то есть тут мы не можем даже с вами проследить, являлись ли они там аффилированные с кем-то или не являлись аффилированными с кем-то. То есть кто из них закрылся, а кто нет. Сейчас сказать сложно. Аналитика будет, ну, несколько позже, и то это, наверное, только с помощью опросов можно определить суть происходящего. То есть это сложная отрасль, которая так увязана по большим и маленьким, и импортным поставщикам. Да? То есть вот сейчас еще и импортеры должны через какие-то АЗС реализовывать. Да? И по какой цене есть демпфер по топливу, ну, там, по-моему, 50 тысяч рублей доплачивают импортеру с 92-го тонну бензина, чтобы привлечь их на наш рынок. Это и географически разные, там из Казахстана это одни районы, да, и регионы, из Белоруссии немножко другие. И здесь как бы регулирование должно, и ФАС тоже должны работать, потому что, конечно, бизнес хочет заработать, это понятно.
0: Насколько, по-вашему, продержится послабление по качеству бензина и снижению стандартов топлива?
2: Что называется временной мерой, да?
1: Это сложно.

0: жирная тема. Нефтяники с 92-го года сопротивляются тому, что нужно качество топлива. Вот как Евро-1 был утвержден, то вот с того момента все сопротивлялись переходу на более качественные виды топлива. И, как видите, у нас с вами действует стандарт там Евро-5 копятый, Евро-6 мы так и не достигли, но это, собственно, отрасль не хочет качественной переработки. Поэтому я думаю, что сколь будет возможно держаться на усредненном качестве бензина, назовем это так, вот до этого момента все и будет.
1: Отрасль не хочет, потому что дорого, потому что нужно какое-то другое оборудование, которого у нас нет, или какие-то другие причины?
0: Ну, здесь несколько факторов. Самый простой фактор, если у вас продается нефть, зачем вам что-то другое? Когда действуют санкционные ограничения, они уже действуют достаточно долго, собственно, все уже перестраиваются и перестроились, и, собственно, и в нефтехимию, то есть действуют меры правительства там, по обратному НДС, по полипропилену, то есть здесь мы стимулируем нефтяной комплекс, и как бы они тоже реагируют позитивно и работают, и стараются. Поэтому здесь сказать, вот какие факторы действуют, конечно, прежде всего, любое строительство, любое производство, и это определенные риски, деньги и время. А все хотят решений прямо сразу. Любой завод – это как минимум 2-3 года. И нужно еще найти соответствующие...
1: Вы имеете в виду построить?
0: Ну, конечно. И это причем такие, я вот оптимистичные цифры называю, ну, потому что вы должны выбрать участки, согласовать это, там, с регионом, обеспечить подключение всей инфраструктуры, согласовать это с населением и провести соответствующие слушания, потому что это химическое производство и требует... обсуждение с населением. Население не всегда за строительство такого рода объектов и боится разного рода там аварий. Здесь вот это непростой вопрос. И обеспечить еще соответствующую цепочку оборудования, спроектировать достаточно современное, понять, кто будет поставщиками. Здесь это длительный процесс, сложный. И если можно этим не заниматься, то и затраты, естественно, деньги сейчас на рынке дорогие, вот, процентные ставки. То есть это фактически завязать большой объем инвестиций, делать это не дешево, а вот завязать в такой объект, и непонятно, нужен он или нет, если все наладится, да?
2: Юлия, ну вот, подводя некоторые итоги, все-таки не первый месяц мы в рамках этого, в ситуации этого топливного кризиса с той или иной интенсивностью, какой-то, может быть, новый тренд действительно вам удалось увидеть по решению, преодолению этого кризиса?
0: Я думаю, что цифровые определенные подходы платформенные позволят сделать более оптимальную логистику, что позволит все виды транспорта свести и тех основных потребителей, опять же, на эту платформу включить.
2: Юлия, спасибо вам большое. Гость программы «Что это значит?» сегодня была профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зварыкина.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача – считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные, включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении в 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин, то есть хуже контролировал уровень сахара в крови. что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. 100 люкс — это уровень

0: не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру: качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь – один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутер со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.
1: У нас сегодня эфир про эфир.
2: А что это только про эфир? Может быть, еще и про биткоин нужно поговорить? Или про Трампкоин, или Солану?
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер? Каждый четверг в 16:10.
4: РБК в цифрах.
3: 18 лунок и почти 10 километров пешком. Гольф обманчиво кажется ленивой прогулкой для аристократов. За 5 часов раунда игрок сжигает порядка 1500 килокалорий. Это сопоставимо с полноценной кардиотренировкой. Всю свою энергию спортсмен вкладывает в хлесткий удар, разгоняя мяч до скорости 340 километров в час.
5: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
6: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
4: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает президент компании «Селикдар» Александр Хрущ.
9: Порекомендовали товарищи, это «Четыре правила тальтеков». Вроде бы простая книга, которая говорит о том, как, в принципе, нужно относиться к действительности. С очень простыми правилами. Кстати, могу ее порекомендовать прочитать всем, потому что она читается буквально за 2-3 часа, читается по диагонали. 4 очень простые правила, но которые, если впоследствии внедрять в свой обиход, в свою жизнь, мне кажется, отношение к жизни, отношение к окружающему тебя будет каким-то более насыщенным, более интересным.
7: Дон Мигель Руис. «Четыре соглашения». Книга «Талтекской мудрости». Практическое руководство. 3000 лет назад существовали точно такие же люди, как мы с вами. Люди, жившие вблизи окруженного горами города. Один из них учился, чтобы стать знахарем, постичь знания своих предков. Но этот человек не всегда соглашался с тем, что ему приходилось осваивать. Самим сердцем своим он чувствовал, что должно существовать нечто большее. Однажды, заснув в пещере, он увидел свое собственное спящее тело.
4: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

Половина девятого вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Дональд Трамп назвал обычным делом поездку в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа. По словам президента США, у шефа Центрального разведуправления и директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина, цитата, «очень хорошие отношения, и они встречаются раз в год-полтора», цитирует Трампа Axios. Глава Белого дома также заявил, что не опасается нападения России на страны НАТО. На юго-западе Москвы автомобиль влетел на тротуар, где в тот момент находились люди. Инцидент произошел на улице Каховка в районе Зюзина. Внедорожник «Мерседес» столкнулся с кроссовером «Хавейл» и вылетел.

0: Летел на тротуар, сообщили в столичном главке МВД. По предварительным данным, пострадали 6 человек. На месте сейчас работают сотрудники ГАИ. Суд в Москве освободил соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Основанием для освобождения инвестора стало тяжелое заболевание, сообщает РБК со ссылкой на постановление суда. В 2024 году Чучкевича приговорили к 5,5 годам тюрьмы по делу о хищении 1 миллиарда 300 миллионов рублей у российской венчурной компании. Правительство России выделит железнодорожникам больше 9,5 миллиардов рублей на льготные перевозки агропродукции. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, отметив непростую ситуацию с логистикой в Азово-Черноморском бассейне. По его словам, сейчас Кабмин работает над изменением маршрутов доставки грузов. Тем временем Минсельхоз предупредил об угрозе опустынивания почти 123,5 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель в России. Этому процессу уже подвержено примерно 84 миллиона гектаров угодий, заявил замглавы ведомства Андрей Разин. Накануне аналитики Сбера спрогнозировали, что из-за опустынивания и деградации земель сельхозпроизводство может стать невозможным уже через 60 лет. Сейчас это ежегодно обходится мировой экономике в 10% ВВП. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: В Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Мы обсуждаем главные события четверга и что они означают для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Западная пресса все еще анализирует поездку директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Так вот, по версии Wall Street Journal и Политик, он приезжал, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости нападения на страны НАТО. Журналисты утверждают, что Рэдклифф заявил, что эскалация конфликта с союзниками Вашингтона недопустима, и что, в частности, он говорил об Эстонии, Латвии и Литве.
1: Политика подчеркивает, что этот прилет директора ЦРУ – очередной пример того, как Трамп задействует Рэдклиффа для ведения самых напряженных дипломатических переговоров. Ранее он привлекал его к секретным контактам с Кубой. Впрочем, сам Трамп, это я читаю буквально сейчас с ленты информагентства, заявил, что у шефа ЦРУ и Нарышкина очень хорошие отношения. Они встречаются раз в год, полгода, по словам Трампа. И он назвал поездку шефа ЦРУ в Москву, цитата, «обычным делом». Но, в свою очередь, глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил встречу с Рэдклиффом и отметил, что она прошла в рабочем формате.
4: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведслужб. Компетенция разведслужб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
3: В Кремле ранее отметили, что с Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался, однако президенту России доложили об итогах его переговоров. Дональд Трамп, президент США, накануне заявлял, что Рэдклифф приезжал в Москву по рутинным делам, ну и, впрочем, вот то, что он комментирует сегодня, это продолжение вот этой фразы, по сути. Президент США отверг версию о том, что визит может быть связан с риском эскалации между Россией и Западом или американскими санкциями против Ирана.
1: В то же время он допустил, что по итогам приезда Рэдклиффа в Москву, цитата, могут по появиться какие-то результаты. Он также сказал, что США хотели бы завершения конфликта на Украине. В Кремле пока не знают, когда может состояться следующий раунд переговоров по украинскому вопросу. При этом контакты России и США по урегулированию продолжаются на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем, на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами. И, конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров.
3: И еще сегодня в интервью украинским СМИ глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, он, напомним, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщил о примерных сроках новой встречи между российской и украинской делегациями. По его словам, она может состояться уже в сентябре. Политолог, доцент департамента международного

0: и Минск в том числе. Но это какая-то нейтральная страна будет. Вопрос, будет ли это Стамбул, потому что Турция начинает более серьезно увлекаться в поддержку Украины, военную и политическую. Поэтому, скорее, это будет какая-то арабская страна, если она будет, то есть Абу-Даби, Эмираты, либо, может быть, Катар. Вот. Но пока что преждевременно говорить об этом. Действительно, Соединенные Штаты отвлечены на Ближний Восток, и новых предложений ни со стороны советников, посланников, ни со стороны Госдепа их не выработано. А Россия позиция ясна и четко понятна. Оставшиеся там буквально 15% Донецка Народной Республики, которые, собственно, являются камнем преткновения для того, чтобы открыть более широкую дорогу к более, ну, уже полноценным переговорам.
1: Между тем, Швеция выделила Украине еще около 28,5 миллионов долларов на оборону, как сообщили в правительстве страны. Речь прежде всего идет о средствах ПВО. Из этой суммы 14 миллионов долларов направят на закупки вооружений в рамках совместной программы США и НАТО по предоставлению Киеву современных систем вооружений. Кстати, Axios передает слова Трампа. Тот уверен, что Россия не собирается нападать на территорию НАТО, не видит никаких оснований для беспокойства в связи с утверждениями о возможности таких действий со стороны России.
2: Вы слушаете программу «Что это значит?». Мы подводим итоги четверга и буквально через несколько мгновений о ситуации в Непале, что там происходит после разрушительного наводнения.
3: Реклама. Вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой. Рассказывайте о том, в чем действительно разбираетесь. Делитесь экспертным контентом на РБК-компании и находите свою аудиторию. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.
1: 20:39 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Как минимум двоим россиянам удалось спастись после наводнения в Непале. Такие данные приводят местное управление по туризму и российское посольство в Катманду. Общее число спасенных иностранных отдыхающих достигло 31 человека.
2: 25 августа на северной стороне горы Лантанг-Лирунга сошла ледниковая лавина. Масса полностью перекрыла русло одной из рек и создала запруду. Позднее плотина прорвалась, сель обрушился вниз. По последним данным, около 390 человек погибли во время этого ЧП. 1500 все еще числятся пропавшими без вести.
1: Что известно о последствиях наводнения в Непале и кто спасает туристов в подобных случаях, выяснял Владимир Асулов.
4: Посольство России в Непале к вечеру четверга сообщало о 8 российских гражданах, которые предположительно были в зоне бедствия и не выходят на связь. В стране, как сообщает Дипмиссия, продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы. В четверг в посольство обратились две эвакуированные россиянки, которые пережили паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Женщины, как уточнили в Дипмиссии, уже сдали паспорта на пограничном КПП и ожидали завершения всех процедур в автобусе. Тогда они увидели вот этот самый паводок, и им удалось спастись, поскольку они смогли взобраться по лестнице на гору. Столичный же регион Непала находится вне опасности, поскольку сель идет в другом направлении. Об этом нам рассказала россиянка Олеся, которая еще в апреле отправилась в Непал туристом. Живет она там самостоятельно, без участия туроператоров.
5: В Парпинге, это деревня в 10 километрах от Катманду. Все спокойно, нет паники. Я знаю, что перекрыта дорога в Покхару, еще один крупный город в Непале. Объявлена чрезвычайная ситуация в нескольких районах. В одном из них я даже была. Но у нас тихо. Мне говорят, что сель идет в другом направлении от нас, и у нас тут нет поблизости водоемов, то есть мы, в общем-то, находимся в безопасности. Нет ощущения, что какая-то паника на улицах.
4: Россияне ездят в Непал для горных восхождений, в том числе на самую высокую гору Эверест. Еще один вариант, и он встречается чаще, это трекинговые маршруты вокруг гор Манаслу и Аннапурна, а также к базовому лагерю все того же Эвереста. Часть путешественников приезжают на экскурсии, они посещают столицу Катманду, культурные и исторические объекты, а также национальные парки. Ну а для трекинга вообще лучшими считаются весна и осень. Вариантов найти местную компанию для туризма в Непале немало. А вот система предупреждения о стихийных бедствиях может сработать не везде. Об этом мне рассказал руководитель Центра гималайских исследований Института востоковедения РАН Денис Кораблин. Он сам неоднократно участвовал в экспедициях по Непалу.
6: Учитывая, что в Непале множество разработанных трекинговых маршрутов, и часть из них достаточно популярна, компаний множество, и найти их частному туристу не представляется никакой сложности. Он приезжает в столицу и уже на месте может это самым замечательным образом организовать. Особенности гималайского ландшафта здесь накладывают накладывают свои как и правовые, так и фактические обстоятельства. Поэтому, конечно же, системы предупреждения работают. Сейсмические станции, там, связанные с предупреждением и ранним оповещением землетрясений, хождение силевых потоков, упал

0: Они, конечно, существуют, но в данном случае они сработали уже только ниже, там в районе Нувакота, то есть это в районе 40 километров ближе к Катманду.
1: И вот здесь возникает самый главный вопрос. Российские туристические объединения говорили, что пострадавший от наводнения район в Непале не популярен у туроператоров для организации все тех же трекинговых маршрутов. Профильная ассоциация писала, что там могли быть самостоятельные путешественники. И, как уточняли в Российском Союзе туриндустрии, в этой стране сейчас, в принципе, низкий туристический сезон, поскольку продолжается сезон дождей. Ответственность туроператоры несут только за организованных отдыхающих. Остальные, по сути, путешествуют на свой страх и риск, сами приобретают размещение, билеты, сами перемещаются, и в случае стихийных бедствий им приходится надеяться либо на себя, либо на местные власти, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
2: Это уже не задача туристического бизнеса, это задача представителей органов власти, в первую очередь местных, которые ликвидируют чрезвычайную ситуацию. Наши консульские службы по мере необходимости принимают в этом участие. А это затраты, которые несут местные власти, муниципальные, соответственно, органы, которые отвечают за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, это все расходы государства, в котором происходит эта чрезвычайная ситуация. Бывают случаи, но достаточно редко, когда к этому подключаются наши спасательные службы МЧС, когда там какие-то глобальные катастрофы и требуется эвакуация большого числа российских граждан или нужно задействовать санитарный борт специальный.
1: Посольство России в Пекине в четверг также сообщало, что при сходе селя в Тибетском автономном районе Китая двое россиян пропали без вести. Тем, кто находится в зоне бедствия, пообещали оказать помощь, и посольство прорабатывает варианты, как эвакуировать россиян из этого региона, в том числе через Лхасу, историческую столицу Тибета.
3: О ситуации с туристами в Непале после наводнений рассказал Владимир Асолов.
4: Другие новости этого дня. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил провести ревизию олимпиад для школьников. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. И, по его словам, олимпиадное движение в России превратилось в коммерческую схему по подготовке и продвижению абитуриентов в ведущие вузы.
5: У нас очень много олимпиад. Их сотни. Мне вот называли цифру больше 600. И надо с этим что-то делать. Критерий, что чем больше детей вовлечено в олимпиадное движение, это какой-то бессодержательный критерий. Абитуриент показал на олимпиаде хороший результат, стал победителем, призером и 100 баллов получает. Те олимпиадники, которые зачисляют в вузы, им выставляется не балл ЕГЭ, а 100 баллов. Поэтому чем больше у вас олимпиадников, тем выше у вас балл, который вы показываете публике, общественности, министерству. От этого зависит престиж, конкуренция, финансирование. Моя позиция. Надо, конечно, провести жесткую ревизию олимпиад. Но есть много сигналов, что олимпиадное движение превратилось в бизнес. В бизнес по подготовке школьников и по встраиванию их в университеты и в вузы, в том числе лучшие.
3: Ранее мы уже разбирались в нашем эфире, как работает так называемый олимпиадный бизнес. Ведь действительно работает. По официальным итогам приемной кампании этого года только в МГУ число поступивших по олимпиадам выросло на 48% и превысило 5000 человек. В МФТИ такие абитуриенты уже заняли 53% всех бюджетных мест. В результате в 12 вузах страны бюджетных мест просто не хватило даже тем, кто набрал 100 баллов. Такие данные приводил Комитет Госдумы по науке и высшему образованию. Оксана, я думаю, что если бы в мои годы была бы столь высокая конкуренция с олимпиадниками, я бы и близко не прошел на бюджет, потому что и тогда-то заскочил в последний вагон.
4: В твои-то годы, да. Как объяснил учитель года России Алихан Динаев, олимпиады для школьников превратились в элитный спорт. Нередко города перекупают талантливых детей из регионов, оплачивают им жилье и подготовку в спецшколах.
6: Всероссийская олимпиада школьников превратилась в своеобразный спорт высших достижений, где есть профессиональные тренеры, где есть, как в футболе, трансферы. Самые богатые регионы, вроде Москвы, в некотором смысле выкупают, как это в футболе бывает, самых талантливых, одаренных детей. А как это выглядит на практике? Им предлагают родителям переехать в Москву, гарантируют им оплату аренды жилья и, соответственно, подготовку к этим олимпиадам и учебу в соответствующих специальных учебных центрах, учебных заведениях, специализирующихся на подготовке к олимпиадам.
4: Самая известная олимпиада, которая позволяет поступить в ВУЗ на бюджет без вступительных испытаний, это Всероссийская олимпиада школьников. В этом году число ее победителей и призеров превысило 4000, что на 44,5% больше, чем в 2021 году.
3: Спрос на подготовку к олимпиадам только за последний год вырос на 17%, а на некоторых направлениях до 54%.

0: И данные приводит сервис «Авито услуги». Цены на репетиторов по самым востребованным предметам подскочили 25-30%, а подготовка к ЕГЭ по трем предметам уже может превышать 1 000 000 рублей. Если бы в мои годы, Оксана, столько бы стоила подготовка, я бы, конечно, не сдал.
1: Как рассказал руководитель учебного центра по подготовке к экзаменам и олимпиадам Дарья Байкова, в отличие от жестко регламентированного ЕГЭ, олимпиадный механизм поступления остается менее прозрачным.
2: Тот факт, что мы сами готовим учеников, которые выигрывают на олимпиадах, означает, что даже если есть какие-то серые схемы и элементы коррупции, это не закрывает дорогу простым смертным. Но по большому счету, конечно, олимпиадный трек, он менее регламентирован, чем трек поступления через ЕГЭ. На ЕГЭ гораздо жестче проверки, лучше выстроена сама организация экзамена. И вот на олимпиадах этой прозрачности иногда не хватает, потому что были прецеденты, когда ученики списывали на заключительном туре олимпиады.
0: Помимо школьников с летних каникул возвращается и наша программа «Чат с учителем». Уже в понедельник в 15:10 мы обсудим в эфире, нужно ли ограничивать число бюджетных мест для победителей олимпиад, а также справедлива ли конкуренция между олимпиадниками и теми, кто сдал ЕГЭ на высокий балл. Спойлер, нет. Но сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
1: Доходы бюджета превысили 18,64 триллиона рублей, и это больше прогнозных показателей. Такое заявление Михаил Мишустин сделал на заседании правительства, и, по его словам, доля ненефтегазовых поступлений уже превысила 80% всех доходов. Правительство связывает это с изменением структуры экономики и ростом отраслей с более высокой добавленной стоимостью. Армения отказалась называть Россию стратегическим союзником. Страна не упоминается в этом статусе в новой программе правительства Армении. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что у Еревана есть основания не считать Москву стратегическим партнером после обострения конфликта с Азербайджаном осенью 2022 года. Россия по итогам 2025 года заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. Их число в стране достигло 151. Об этом говорится в исследовании аналитической компании «Альрада». По ее данным, общее число миллиардеров в мире достигло рекорда – 3795 человек.
0: Оксан, вот в последние дни наблюдал немножко ты вот до эфира и после в таком замкнутом состоянии. Ты знаешь, я понял, почему. Ведь в этом году работодатели столкнулись с некой новой скрытой угрозой. Она называется «тихий надлом». Внешне сотрудник ведет себя, ну, стабильно, обычно, да, он приходит в офис, соблюдает дедлайны, не конфликтует, но внутри он уже сдался. Инициативность, вовлеченность и желание генерировать идеи буквально падают до нуля.
1: Чаще всего, кстати, надламываются миллениалы. Это люди 30-40 лет, которые составляют основной управленческий костяк. По данным исследований, именно они чаще других выгорают после длительных перегрузок. И эксперты что советуют? Выводить сотрудников из такого состояния через пересмотр мотивации, открытый диалог и снятие части задач. А поднять командный дух помогают, например, тимбилдинги, на которые руководство компании отправляется вместе с сотрудниками.
0: В беседе с Алисой Чановой, руководитель тимбилдинг-агентства «Алекс Грим» Михаил Жуков подчеркнул, сейчас компании создают насыщенные программы, которые позволяют повысить мотивацию для дальнейшей работы.
3: В этом году нет особой тенденции, разницы с предыдущими годами. Я бы не сказал, что есть существенное. Тимбилдинг – это такое корпоративное развлечение вместе с вовлечением сотрудников в единое пространство взаимодействия и сближение, когда они вместе делают общее дело. Форматы существенно не изменились. Это всевозможные творческие тимбилдинги и активные тимбилдинги. Это еще иногда интеллектуально-музыкальные игры.
4: Кто сегодня чаще всего приходит на тимбилдинги? Это работники какого возраста, так сказать, зумеры или миллениалы?
3: Вы правильно сказали, как раз 30-40 лет. Это основной костяк сейчас работников, плюс-минус, так и есть.
4: С каким настроением чаще всего приходят сотрудники на мероприятие? С желанием участвовать или с чувством, что их заставили?
3: Компании стали гораздо требовательнее. Ивент-агентства и прочие подрядчики, непосредственно исполнители. Мы очень стараемся, чтобы программа была интересной и насыщенной. Гости очень вовлечены, им нравится. Поэтому как раз если 10-15 лет назад еще могли кого-то заставлять идти на тимбилдинг и корпоратив, то сейчас это вообще не чувствуется, нет такого.
4: Так может ли тимбилдинг спасти от выгорания?
3: Я не уверен в том, что надлом действительно существует, но, разумеется, любая интересная активность, любое привнесение позитивных эмоций,

0: боя, командное взаимодействие, достижение микрорезультатов, которые во время конкурсов и во время тимбилдинга могут достигаться, это все точно повышает настроение, мотивацию и состояние.
1: По данным исследования Русской школы управления, большинство россиян положительно относятся к командным мероприятиям, 81% опрошенных признались в симпатии к корпоративам и тимбилдингам.
2: Да, но, к сожалению, мы должны попрощаться с вами, подводили итоги дня. Пойдем тимбилдингом заниматься. С вами этот вечер провели Серафим Сашлиев и Оксана Гречнюк.
3: РБК отрасли.
4: Московские продукты питания заинтересовали ритейлеров Вьетнама. На выставке Viet Food and Beverage в Хошимине столичные производители провели более 90 встреч. Предприятия обсудили поставки с розничной сетью Винмарт и B2B-платформой TikTok Shop. Дымовское колбасное производство обсудило выход в Винмарте и продвижение через TikTok Shop. Ассортимент Микояновского мясокомбината заинтересовал вьетнамских импортеров и ритейлеров. Вкусы замороженных фруктовых и ягодных пюре компании Agrobar Pro договорились адаптировать под вьетнамский рынок. Как сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, пищевая отрасль лидирует по объему промэкспорта Москвы во Вьетнам. По итогам первого полугодия этого года ее доля составила 82%.
3: РБК отрасли. Технологии и тренды.
5: 5 модулей, экипаж из 3-4 человек, орбита в 450 километрах над Землей. Так, к 2035 году должна выглядеть первая индийская космическая станция. А ее первый модуль обещают вывести на орбиту уже через 2 года. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Расскажу о том, зачем Индии собственный дом на орбите. Как сообщает ИСРО, это индийская организация космических исследований, первый модуль станции Бхаратия-Антарикш уже утвержден правительством, а собрать ее целиком рассчитывают к 2035 году. Модуль называется БАС-01. Это цилиндр диаметром почти 4 метра и высотой 8 метров. Как писало издание Defense News, ИСРО уже позвала индийские промышленные компании для создания его корпуса. На всю программу 8 миссий вместе с первым модулем. Правительство выделило более 2 миллиардов долларов. Станция нужна для опытов в невесомости и как тренировка перед будущим полетом индийцев на Луну. Но почему именно сейчас? Международную космическую станцию планируют свести с орбиты примерно в 2030 году. НАСА дальше собирается покупать услуги участников Vast, Axiom или Starlab. У Китая своя станция Тяньгун уже летает, ну а Индия тоже не хочет остаться без собственного адреса на орбите. Но сначала нужен корабль. Программа «Гаганьян» предусматривает индийский пилотируемый аппарат. Первый беспилотный запуск с человекоподобным роботом в Ямамитра намечен на конец этого года, а полет с экипажем на 2027. Для бизнеса тут важно то, что Индия открыла космос для частных компаний в 2020 году, создала регулятора InSpace и приняла космическую политику 2023 года. Итог — около 440 космических стартапов против одного в 2014. В июле компания Skyroot первой в стране вывела частную ракету на орбиту. А министр гендендера Синг Шихкавит заявил в Ахмадабаде, что космическая экономика страны сейчас около 8 миллиардов долларов, а цель — 44 миллиарда к 2033 году. Сравните. МКС обошлась партнером примерно в 150 миллиардов долларов. Индия начинает с 2 с небольшим и сразу с расчетом на заказы для своих заводов. Россия идет похожим курсом. Первый модуль российской орбитальной станции планируют на 2028 год. Только вот индийские астронавты готовились в звездном городке, а станции теперь каждый строит себе сам.
6: Складывается впечатление, что США бьют наших.
7: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
8: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Ваша финансовая подушка – это не просто деньги. Это спокойствие, которое позволяет вам принимать более смелые и выгодные решения. Бода Шефер. Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство к

0: Как испортить все?
1: American Airlines. Один пассажир и многомиллионные проблемы. Правила игры кажутся незыблемыми, пока кто-то не проявляет чудеса изобретательности или чудеса доброты. В 1987 году авиакомпания American Airlines придумала, как ей казалось, гениальный маркетинговый ход. Безлимитный пропуск за 250 тысяч долларов, с которым можно пожизненно летать первым классом. Расчет статистики был таким. В среднем крупные бизнесмены тратят на перелеты 10 тысяч в год, то есть за 10 лет 200 тысяч, а значит фирма в любом случае остается в плюсе. Спустя два десятилетия, не без помощи частных детективов, перевозчик еле-еле аннулировал билет финансиста Стивена Ротшильда. Его активность обошлась American Airlines в 21 миллион долларов. Оказалось, предприимчивый пассажир бронировал несколько рейсов на один день, не зная, на какой успеет, что мешало продаже другим людям. Еще один пример упущенной выгоды для фирмы – налоги, сборы, питание, дополнительный пропуск для спутника за 150 тысяч. Данная опция тоже была, и Стив использовал ее для комфортного полета в одиночестве, просто резервируя соседнее место, например, под именем «Сумка Ротштейн». Но надо отдать должное, что часто он предлагал такой вариант случайным незнакомцам в аэропорту, тем, кто по разным причинам или не мог купить билет, или опаздывал на рейс. Именно эти добрые дела стали причинами отзыва безлимитного билета. American Airlines обвинила инициативного финансиста в нарушении правил передачи пропуска третьим лицам.
0: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Новости.
1: Инвестиции и рынки.
0: Аналитика. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 9 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф не передавал никаких посланий во время визита в Москву. Об этом заявил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, назвав поездку обычным делом. Президент США добавил, что, цитата, «вообще не обеспокоен из-за гипотетической российской агрессии против стран НАТО». По его словам, никакой проблемы нет. ПВО за день сбили над Россией 39 украинских беспилотников. По данным Минобороны, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени дроны были перехвачены над 5 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Несколько минут назад Росавиация ограничила работу аэропорта Геленджика. Число жертв наводнения в Непале выросло до 389 человек. Об этом сообщает местное издание «Ратопати» со ссылкой на полицию. При этом угроза повторного наводнения сохраняется, поскольку в том месте, где оползень перекрыл русло реки, образовалось озеро, которое может прорвать перекрытие. По данным Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в районе наводнения не было. УЕФА отказался поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Если он будет баллотироваться, Европейский футбольный союз представит альтернативного кандидата, сообщили в пресс-службе организации. По данным телеканала Sky News, УЕФА также намерен добиваться возбуждения уголовного дела против Инфантино из-за его недавней попытки продать частным инвесторам долю в коммерческих правах на чемпионат мира по футболу. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов. После достижения пика акции материнской компании Google потеряли около 15% от своего майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сегодняшних торгов. Аналитики связывают это с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке искусственных интеллектов. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Реклама.
1: Встречи, переговоры, сложные решения.
2: Управленческий опыт может быть хаотичным. Систематизируйте его вместе с мини-MBA от РБК. Это современное бизнес-образование для руководителей. Лекции профессоров ведущих бизнес-школ мира. Практические инструменты ИИ для управленца и закрытое сообщество руководителей. Все, чтобы принимать взвешенные решения
1: и расти как лидер.
2: Присоединяйтесь к мини-MBA от РБК, краткосрочной программе мастеров делового администрирования. Учитесь у лучших. Управляйте уверенно.
1: 16+.
3: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. Швеи, портные закройщики, обувщики и кожевники. Так звучит список самых востребованных и дефицитных профессий в сфере производства одежды и обуви. Институты готовят молодых специалистов, при этом далеко не каждый локальный бренд готов взять на практику и обучать начинающего закройщика или конструктора. Как разорвать этот круг? Попробуем разобраться вместе с экспертами.
0: На показ. Завтра в 14:10 на радио РБК. Лето. На радио РБК. Повтор одной из лучших программ прошедшего сезона.
4: В студии Артур Саркисян и Екатерина Столярова. И ближайший час посвящен разговору о российском виноделии. Важно отметить, что мы ничего здесь не пропагандируем. Мы не призываем пить алкоголь. Эта программа исключительно о развитии отрасли и культуры питья.
5: Все так, все правильно.
4: Да?
5: Я тут наткнулась накануне нашего эфира на данные свежего опроса в ЦУМ. И любопытные там получились цифры. Значит, вопрос звучал следующим образом. Что отличает успешного человека сегодня? То есть как бы вы определили, кто такой успешный россиянин? И вот подавляющее число респондентов, причем они опрашивали мужчин отдельно, женщин отдельно, и те, и другие сошлись на том, что самое главное, самый главный показатель успешности – это наличие семьи, наличие детей. Вот такой вот интересный показатель.
4: Логично, я не знаю, абсолютно.
5: Почему логично? Мне кажется, что это такое следствие, наверное, государственной вообще стратегии, государственной политики последних лет. То есть у нас прям целенаправленно все шло к тому, чтобы семья, вот, это главное. Но почему я вот к этому так прицепилась, да, и на это внимание обратила? Потому что сколько мы уже вот общаемся с виноделами, сколько мы ездим по винодельням, я обращаю внимание на то, что винодел это давно уже вот это поняли и давно уже считают, что семья – это главный показатель успешности. И очень многие целенаправленно прям подчеркивают, да, мы семейное предприятие, мы семейная винодельня, мы живем на винодельне, у нас дети тут от мала до велика на винодельне работают. Ты вот последний гид, он ведь как раз был посвящен росту малых. Вот малое равно семейное.
4: Ну, большей части, да, так оно и есть. В принципе, все, что касается малого виноделия, большинство виноделов – это большие семьи, ну, семьи, в которых участвуют и дети. И это очень важный аспект. Мы как раз, я хотел сказать, что сейчас тема семьи, как ты уже отметила, это очень активная история. Семья – это важно, это действительно так и есть. У меня вот 8 детей, да. И я хочу отметить, что, конечно же, когда вопрос касается малого виноделия, то семья – это бренд. Семья – это то, что потребитель начинает доверять тем людям, которые производят именно в семье. Сейчас тенденция именно такова, что, может быть, знаешь, маленькое предприятие, о котором никто ничего не знает, оно стоит небольших денег, я имею в виду, вина стоит небольших денег, но качество может быть очень-очень высоким, в отличие от тех, которые больших брендов, которые все знают. И часто бывает так, что стоимость этого вина может там, в 3 раза быть дороже, чем то семейное маленькое предприятие, но в качестве оно гораздо уступает. Но из-за бренда, названия, которое везде раскручивается и вкладываются очень большие деньги, конечно же, люди покупают эти вина. Но я хочу сказать, что нужно обращать все-таки внимание именно на маленькие семейные винодельни. Это очень теплая, душевная история.
5: Мне просто, конечно, любопытно, каким образом люди вовлекают в это всю семью, ведь, как правило, такая идея, она приходит в голову кому-то одному, да, вот так эврика.

0: Я хочу, чтобы у меня была винодельня, я хочу посвятить этому свою жизнь. А у тебя тут семья, у тебя тут жена, дети, которые вообще, возможно, думали совершенно о другом и мечтали о другом. Давай вот мы об этом поговорим с Елизаветой Химичевой. Она сегодня у нас в студии, винный блогер и дочь Юрия Химичева, винодела в четвертом поколении, основателя винодельни «Винобани». Привет.
1: Добрый вечер.
2: Лиз, привет.
0: То есть вы, получается, уже в пятом поколении винный человек.
1: Ну, неизвестно, что там было раньше. Мы считаем, что да. То, что мы знаем, чем занимались наш дедушка, наш прадед, и где они жили, и какое у них вообще было ремесло, действительно говорит о том, что да, виноделие – это семейное дело. Единственный способ вообще, наверное, этим заниматься – это передавать из поколения в поколение. Вы абсолютно правильно сказали.
0: Расскажите, как вы к этому пришли? Было ли это по зову сердца или так по легкому принуждению со стороны родителей? И все ли в вашей семье вот так вот свято поддерживают эту идеологию?
1: Они еще не знают об этом. Нас четверо в семье. Мои два брата и сестра, они еще учатся в школе. Они еще не знают о том, что их ждет. На самом деле, я тоже об этом никогда не думала. Это было для нас настолько естественно, что этим все занимаются. И никогда папа не объяснял, что нужно вот это продолжать, или ты должна там быть моим преемником. Я никогда не слышала эти слова. Но в том, что он делает, это прослеживается явно. Потому что есть такая тема, все наверняка это знают, что виноград – это культура сложная, это не яблоня, это вот именно то, что требует лет. И, как говорит мой папа, ты виноградник посадил, на него чуть-чуть посмотрел, и уже жизнь закончилась. Поэтому здесь, скорее всего, действительно связано это с самой культурой. А момент вплетения семьи в винодельческий бизнес, он происходит, ну, настолько органично, когда вы этим живете, сельское хозяйство — это тема, в которой ты действительно живешь. Ты в 4 утра встаешь, и пока солнце не сядет, ты там. Соответственно, дети, которые вокруг, они видят тебя в этом, они с тобой присутствуют всегда там. И нет такого, что папа на работе, он ушел, мы его не видим. Папа на работе, 300 метров до винодельни дойти, любой вопрос в течение дня можно решить.
0: А вас как-то вовлекали в процесс? Были ли у вас какие-то обязанности, которые вы должны были выполнять с самого раннего возраста?
1: 7 лет нас определяли на летние каникулы работать на винограднике. Это, по сути, это еще были пережитки Советского Союза. Это делал еще дедушка. И, но там было не только
0: копать,
1: я.
0: Да, там,
1: ну,
0: да,
1: нет, картошку мы не копали. У нас, да. Я знаю, что в других регионах была картошка, у кого-то были арбузы, дыни, подсолнухи. У нас были виноградники. И, в принципе, все дети всех семей были там.
2: Лиза, а что для тебя виноград?
1: Виноград для меня — это трава, из которой получается вино. Я вам честно скажу, для меня это я не придаю этому какое-то там, что-то кто-то оскорбился у меня в блоге недавно, сказать, попрошу не называть технический виноград отвратительным. Но когда ты с этим работаешь просто как сырьем, ты его оцениваешь как сырье. Это не десерт, это не какая-то вкусная ягода, это вот сырье, в которое тебе нужно вложить определенное количество денег, труд, время,
2: то самое есть виноград
1: главное.
2: Ты не ешь?
1: Нет. Ни в каком виде, тем более технически. Нет, конечно. Я вообще думаю, что виноград, он в принципе только для вина. А все остальное — это уже развлечение селекционеров.
0: То есть никто у вас там не боготворит виноград?
1: Нет, но у нас дома, все с виноградом. У нас салфетки с виноградом, калитка с виноградом, почтовый ящик с виноградом. Все, что можно себе вообще помыслить, у нас с виноградом. То есть любая ковка, любая лавочка, вот все. Ну, реально все с виноградом. Может создаться такое впечатление, что мы действительно... Ну, мои родители, наверное, да. Я такой более городской житель. Но я не исключаю момента, что я могу заниматься землей, я могу заниматься энологией, я могу заниматься той же винодельней. Просто сейчас такой период, что я в Москве.
0: А чем вы в итоге занимаетесь?
1: Я
0: маркетолог. Вы в семейном предприятии, но занимаетесь,
1: да. Я занимаюсь маркетингом, да.
0: Мы накануне этого эфира пообщались, естественно, с психологами, потому что мы понимаем, что что винодельческая индустрия, она, ты создаешь там годами, только успел моргнуть, это же должен кто-то продолжить, и каким образом вообще вовлекать сюда своих детей? Вот Яна Лейкина, семейный психолог, в принципе,

0: отметила все то, что вы сейчас отметили. Вот как ваш папа действовал аккуратно, тонко, пошагово. Давайте послушаем, обсудим.
1: Как соблюсти грань? Увлечь ребенка, подростка, молодого человека и при этом не передавить. Ключевая ошибка, которую совершают родители, вовлекая своих наследников в общее дело, они стремятся передать не дело, а обязанность. Гораздо устойчивее работает, когда родители хотят передать свой опыт и смысл того прекрасного дела, которым они занимаются. И что здесь может помочь? Во-первых, важно погружать своего ребенка в виноделческую индустрию без принуждения. Ребенку важно видеть профессию изнутри. Он может вместе с родителем ездить на виноградники, участвовать в сборе урожая, в соответствующем возрасте принимать участие в дегустациях, вести разговоры о технологиях, культуре или истории вина, или хотя бы принимать участие, когда ведутся эти разговоры. Самое важное — приглашать своего ребенка, подростка в эти активности, а не вменять его в его обязанность. Дальше важно обратить внимание, что современное винодельческое хозяйство – это не только винодел. Он может быть и агрономом, может заниматься маркетингом, может заниматься продажами, международными в том числе, может заниматься научными исследователями и так далее. И дети могут не хотеть быть виноделами, но они могут развивать другую часть экосистемы бизнеса. И самое важное – ребенку надо дать разрешение на отход. Он имеет право не включаться в семейное дело. Он имеет право не возвращаться вот в эту наследственную историю. И с точки зрения психологии автономность очень важна. Человек выбирает чаще всего то, что он не обязан выбирать. Это делает его свободным и более приверженным семейному делу.
0: Вообще, насколько взаимоотношения в семье меняются, когда вы ведете общий бизнес?
2: Меняются, потому что я слушаю в первую очередь не руководителя, а своего отца. И когда речь идет даже в деловом разговоре о принятии каких-то решений, я слышу голос папы, а не какого-то руководителя. Конечно же, хочется с ним поспорить. Конечно же, хочется сказать, там, ставить свои 5 копеек. И с одной стороны, это прекрасно, когда вы понимаете друг друга. С другой стороны, субординации не существует вообще. Единственная субординация – это когда вокруг другие коллеги находятся.
0: А кто главный?
2: Главный папа, естественно. Классная была лекция. Я хотела сказать, что я действую абсолютно по-другому в отношении своих братьев и сестры. Я уже расписала им роли, уже им это озвучила и сказала: ты будешь дизайнером, ты мне нужен как энолог, а ты иди учись на программиста.
0: У всех, в общем, очень разный подход, и, наверное, от этого зависит и успешность предприятия. Давайте к нашему разговору подключим Дарью Марченко. Это совладелица и бренд-амбассадор винодельни Марченко, и Владимир Бельмас также с нами сегодня на связи, основатель и главный винодел семейной винодельни Бельмас Вайнери. Всех приветствую.
3: Здравствуйте, Дарья. Добрый вечер.
0: Дарья, Владимир. Да, Дарья, ну вот поделитесь своим опытом, как вы решаете вот такие иерархические вопросы, когда есть главный, но главный – это твой близкий человек. Ага, Владимира, вы нас слышите?
4: Да, добрый вечер.
0: Прекрасно. Владимир, ну вот у вас каким образом это решается вообще? Вот вопрос субординации и

0: вещи. И у нас принята такая история, как такое семейное собрание. Пытаемся это делать каждую неделю и обсуждать какие-то животрепещущие вещи. Вот. Но я хочу открыть секрет, что есть вещи, в которых мы принимаем какое-то коллегиальное решение, но я делаю по-своему.
1: А зачем тогда? Это бутафория.
0: Вот, да. Нет, это бутафория для того, чтобы... Ну, во-первых, это не бутафория, это на самом деле это все работает, но, допустим, ну, условно говоря, что касается виноделия и виноградарства, вот, скажем так, этой работы на винограднике, там демократия не работает. Там должен быть, скажем так, твердый кулак, твердое решение.
2: Владимир, а санкции вот, есть какие-нибудь по отношению к членам семьи?
0: Да нет, они такие хорошие, какие санкции.
1: Лишить зарплаты, например. Мне вот вообще очень интересно, как в семейном предприятии решается вопрос финансовый. Как вы платите зарплаты участникам этого бизнеса?
3: Зарплаты только на бумаге существуют.
0: Тут надо было позвать по телефону мою жену, Марину, потому что это в ее руках.
1: А, деньги у нее?
0: Да, как часто бывает, деньги в руках женщины. Да, она у нас занимается финансовыми проблемами. И она занимается продажами вот в нашем маленьком предприятии. И, конечно же, если мне нужны какие-то деньги, то я иду к ней. И, ну, как бы, просто это не так, как, допустим, знаете, там, милая, дай мне пятерку до получки. Вот. Мне надо это все обосновано.
1: Мне надо кустик купить.
3: Это очень смешно. Мы просто красные сидим.
1: Но это очень мило.
0: Ну да, вот, но тем не менее все это как бы происходит обоснованно, я должен обосновать, для чего я прошу деньги, там, допустим, условно говоря, ну, грубо говоря,
3: мне нужно... Мне кажется, сейчас Владимир вот так...
0: Да, я должен это обосновать.
2: Вот. К маме, значит, к маме.
1: Ой, Владимир, это очень, да, мило, здорово, что у вас так это распределено. Дарья, вы с нами получается. На связи? Дарья Марченко, также совладелица и бренд-посадка. Да, да. Дарья, расскажите, как у вас вот эти вопросы решаются? Вот, допустим, Владимир привел пример, как у них финансы распределяются. Как вы это решаете, когда вся семья, вы же тоже там в третьем поколении уже виноделием занимаетесь, вся семья в одном бизнесе. Как вы делите деньги?
4: Тут, как всегда, виноделие – это не очень бизнес, и делить особо нечего. Но я вот слышала кусочек разговора. Действительно, у нас женская часть рулит деньгами, и когда кому что-то нужно, все идут к маме. Она у нас главный казначей.
3: Моей маме нельзя слушать этот эфир.
4: Вот, обосновываем, как, что, зачем. Но надо сказать, что главный растратчик в нашем семейном бизнесе – это я. Вот, потому что мне все время хочется что-то улучшить, что-то придумать новое, что-то обновить, реновации. И, как правило, даже ну, там, в начале года Василий Александрович, папа мой, подходит и говорит: «Даша, нам вот это надо, там трактор бы починить, у нас есть, что ты там на этот год придумала?» Вот, ну, у нас как-то так.
1: А вы, Дарья, за что отвечаете на предприятии? То есть у вас, наверное, тоже очень все распределено, да, между членами семьи, кто за что?
4: Ну, базово у нас, конечно, распределено, но когда какой-то аврал случается, конечно, все наваливаются и все друг другу помогают. Я отвечаю за эгоизм, за финансовое планирование, реализацию этого финансового, чего мы планировали, а за маркетинг, за продажи, за все коммуникации.
1: Ну, то есть каждый выбирает, в принципе, то, что ему, наверное, ближе, да, то, что ему понятнее, чем ему больше нравится заниматься.
4: Чему лежит душа, потому что вот папа наш Василий, он даже, знаете, ну, Артур слышал много раз, папа ему говорит: «Я не винодел, я виноградарь». Он так стесняется на самом деле. Вот папе очень нравится быть на винограднике. Виноделие – это естественное завершение виноградарства, да, то есть он как бы занимается по долгу. Мама у нас по образованию химика, она фармацевт, поэтому ей быть как бы таким вот технологом, все анализы, расчеты делать, это вот у нее прям душа лежит, ей очень здорово. Ну и такая вот бухгалтерия, взаимодействие с налоговой тоже на маме. Вот. А так вот все, что связано с коммуникацией с внешним миром, кроме налоговой, это на мне.
1: Владимир, как у вас вот это все происходило? Не у кого ли? Вы ведь достаточно так спонтанно, насколько

0: Только я понимаю, живя в Москве, решили в какой-то момент начать винный бизнес. Ни у кого из семьи не вызвало вот это сопротивление. И как бы вы отреагировали, если бы кто-то из семьи сказал, ну, пап там или дорогой, ты знаешь, я вообще-то другим путем хочу идти?
1: Ну, на самом деле, не так спонтанно, как это казалось бы. Мы осознанно шли в этом направлении, просто у нас были разные мысли, разные пути, но так вот случилось, что все вот эти наши векторы нашего восприятия, они срослись и соединились в Крыму. Мы с Мариной же переехали из Санкт-Петербурга, вот с Рустамом, переехали из Москвы. Вот. Но, знаете, это уже все-таки было такое более осознанное и такое уже, как сказать, правильное решение, семейное решение. За нами поехал один внук, а потом еще появился другой внук у нас. Вот они, конечно, их никто не спрашивал. Вот. Ну, они пока маленькие, они еще юные ребята. Они воспринимают это все как должное, ну, в силу возраста. Вот. Поэтому мы переехали довольно слаженно, что называется, в этот прекрасный уголок земли. И чем заниматься уже здесь, мы тоже уже понимали. Вот я считаю, что наши два поколения, вот мы с Мариной и Катей с Рустамом, более младшая, это как бы основа, это, наверное, тот фундамент вот этого будущего винодельческого, ну, мы так надеемся, восьмущего винодельческого дома, который мы закладываем. Мы еще молодой проект, на самом деле. Мы говорим много где говорим, что мы уже винодельня в третьем поколении, мы считаем нас с Мариной, Катю с Рустамом и внуков, как уже третье поколение. Но на самом деле мы, конечно, еще совсем юные и молодые.
0: Угу. Очень вот, здорово, что все вот как-то в семье так откликнулись, и действительно это становится частью бренда уже, что у винодельни Марченко, что у Бельмас Вайнери. У Бельмас Вайнери у вас вообще вот этот слоган есть даже, да, что это история одной семьи. То есть это становится действительно семья частью бренда. Спасибо большое. Владимир Бельмас был с нами в эфире, и Дарья Марченко. Но спасибо. Бывают спасибо. Истории, когда ты не планируешь заниматься виноделием, но тебе вот как наследство это прилетает, а ты к этому не готов. Вот такую историю сразу через пару минут мы разберем.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Изобретатель. Жажда крови» в Кремниевой долине. Это реальная история компании «Теранос» и ее основательницы Элизабет Холмс. Она обещала перевернуть медицину, проводить сотни анализов всего по одной капле крови из пальца. В идею поверили крупные инвесторы, и стоимость компании достигла 9 миллиардов долларов.
4: О чем вы мечтаете?
5: Чтобы меньше людей были вынуждены слишком рано расстаться с жизнью.
3: Мечты оказались огромным обманом и превратились в одну из самых громких афер Кремниевой долины. Но весь сюжет вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Холмс умела вдохновлять людей и блестяще продавала свою идею и светлое будущее. Харизма основательницы позволила 10 лет вводить инвесторов за нос. Вывод. Слишком красивые истории редко оказываются правдой. Второе. В совете директоров «Теранос» входили известные политики, дипломаты и военные. Их имена вызывали доверие, но никто из них не разбирался в медицинских технологиях. Холмс демонстрировала директорам и инвесторам неработающие прототипы приборов, а анализы проводились на стандартном оборудовании сторонних производителей. Вывод. Громкие фамилии в совете директоров не гарантируют качество бизнеса и будущую прибыль.
4: Элизабет лгала насчет точности анализов. Она обманула инвесторов на 400 миллионов долларов.
6: Притворяйся, пока не получится.
7: Ситуация росла, как снежный ком.
3: Вывод. Если не хотите быть обманутым, лучше инвестируйте в бизнесы, которые реально зарабатывают здесь и сейчас, а не обещают, пусть и соблазнительное, но еще не случившееся будущее. С сделайте паузу и посмотрите документальный фильм про компанию «Теран».

0: Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как образ светлого будущего может продать даже пустышку. Приятного просмотра!
1: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается, и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
2: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
3: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
2: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

21.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Два человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы. Это уточненные данные столичной госавтоинспекции. Ранее сообщалось о возможных 6 пострадавших. Сегодня вечером на пересечении Каховки и Севастопольского проспекта столкнулись автомобили Mercedes и Хавейл, после чего немецкая иномарка вылетела на тротуар. Среди пострадавших пешеход и водитель китайского кроссовера. МИД России выразил соболезнования в связи со смертью Ратка Младича. В ведомстве заявили, что процесс над генералом и условия его содержания в Гааге нарушали международные права. Москва ранее критиковала отказы освободить Младича по состоянию здоровья. Бывший генерал боснийских сербов скончался сегодня в возрасте 84 лет в Гааге, где он отбывал пожизненное заключение за геноцид и военные преступления. Международные резервы России за неделю выросли до 761 миллиарда 200 миллионов долларов. Это на 5,6 миллиарда больше, чем было недели ранее, сообщили в Центробанке. Аналитики регулятора связывают увеличение международных резервов в основном с положительной переоценкой. Саудовская Аравия и йеменские хуситы начали подготовку к новым боевым действиям. Это может привести к появлению еще одного фронта в войне между США и Ираном, который является союзником хуситов. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на аналитиков и саудовские источники. Дональд Трамп переименовал озеро Онтарио на границе с Канадой в озеро Америка. Подписанный президентом указ вступил в силу немедленно. На брифинге в Белом доме президент США не исключил, что может также переименовать Атлантический и Тихий океаны. Турция с начала года нарастила поставки фруктов и овощей в Россию до 568,5 тысяч тонн. Это на 8,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Общий рост произошел за счет увеличения ввоза мандаринов, нектаринов, абрикосов, персиков и грейпфрутов. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Реклама.
1: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
0: Лето. Лето. На радио РБК. Повтор одной из лучших программ прошедшего сезона.
2: А теперь время говорить о прекрасном, о вине. В студии Екатерина Столярова и Артур Саркисян.
0: Время вина.
2: Очень такая интересная тема. Мы говорим о семейном виноделии. Что это такое семейный бизнес? Как это работать вместе с родственниками? Насколько вообще это возможно сделать и довести до успеха, когда нет четко выстроенной иерархии зачастую? А у нас в студии Елизавета Химичева, винный блогер и дочь Юрия Химичева, винодела в четвертом поколении и основателя винодельни «Винобани». А Елизавета тоже продолжает вот винное дело, винное предприятие, занимается маркетингом, продвижением уже своих продукции. И мы здесь как раз затронули тему вот распределения ролей в рамках семейного предприятия, в рамках бизнеса. Лиза, вы сказали, что у вас все очень четко поделено, да, что каждый отвечает за какой-то свой отдел. Расскажите.
3: Да, у нас, ну, мы так решили, что с учетом того, что мы все горячие, вспыльчивые, и лишний раз обсуждать что-то на, как вот у наших коллег, которые по телефону, да, что у них там круглый стол семейный, нет, у нас такого нет. Вот есть я, есть папа, вот мы работаем с ним в связке, то есть если нам надо что-то согласовать, это прямой звонок. Мама говорит, что она делает, как говорит папа, но на самом деле мама делает все, как хочет мама. И с учетом этого, да как-то само так все пошло. Вообще мама была занята с 2010 года, когда винодельня начала существовать как бренд, детьми. То есть она в 2010 году начала рожать моих братьев и сестру. И закончила относительно недавно, в 2015-м. Ну, вот так. И потом она занялась гастрономией, она, вдруг у нее открылись кулинарные способности, ну, там, немыслимые до этого человека, вообще ничего не готовил. Шучу. Сейчас наших гостей на...
2: Я представляю, какое у нее общение в семье, да, какое едкое, колкое где-то, но юморное.
3: Да, на самом деле наших туристов ждут удивительные открытия в виде говяжьих хвостов, требухи, бычьих яиц и всех вот этих донских деликатесов, о которых сами дончане ничего не знают. Нет, правда, давно забытая кухня... И рыба речная, у меня аж слюна подтекла. Судак в томатном соусе, раки и куча всего. Вот это все делает одна женщина. И на 40 человек, которые приезжают обслуживать виноградники, тоже готовит она. Просто меню другое. Они приезжают из Дагестана, и там все халяльное. Но вот слава богу, честно, слава богу, с 25-го года мы приняли решение, что по-другому это будет делано, потому что ну, маме уже не 35, и я просто прошу, чтобы она этим не занималась, потому что действительно переживаю за объем работы.
2: А вы сейчас, вот, ну, вы говорите, есть вы, есть братья. Вы примерно себе представляете будущее вашего
3: проекта? Я представляю. Я вот, кстати, тоже хотела сказать, что в моей жизни было не одно парочку сотрудничеств, не буду накидывать пуху, с другими винодельнями. И одна из этих винодельен была куплена у тех, у кого не было продолжения в детях.
4: Да, понимаете, это такая, да, история, да.
3: И я знаю, что те винодельни, в которых я не вижу продолжения в детях, закроются. И мне радостно, что когда отец говорит обо мне, да, у меня такая дочь, там палец рот не клади, руку откусит, что на самом деле он говорит о том, что меня есть кому заменить. И не вздумайте даже на это претендовать. Потому что бизнес в России все равно остается бизнесом немножко с 90-х, и любой успешный бизнес, он такой, на виду. Я не говорю, что сейчас, вообще сейчас тяжелые времена по виноделию, и папа все время говорит, что виноделие, если у вас есть деньги, и они у вас лишние, займитесь виноделием. Это действительно, с одной стороны, так, с другой стороны, это реально перспективный бизнес. И те хозяйства, которые выживут в это время, они много принесут.
2: А вы это воспринимаете как бизнес или как дело семьи?
3: Но это не... Нет успеха там, где нет мысли о деньгах. Если мы просто будем говорить, что для меня это дело для души, мысли материальны. Значит, оно будет только для души. Значит, денег там не будет. Поэтому здесь важно совмещать. Просто растет то, куда ты вкладываешь свои мысли, а просто думать об этом, потому что это приносит деньги, невозможно. Ты будешь об этом думать только в том случае, если ты это действительно любишь.
2: Артур, а ты вот тут так кивнул головой, что да, есть такие предприятия. Ты знаешь примеры таких предприятий, которые просто некому было передать по итогу? И какова их судьба дальнейшая?
4: Нет, ты знаешь, у нас сейчас мы находимся в начальном пути. Я просто неоднократно говорил по поводу того, что происходило в Европе, опять-таки, когда большие крупные виноградники, и владеющие одна семья, и в результате там уходит, к сожалению, владелец хозяйства, дети не все готовы заниматься виноделием, кому-то хочется это продать, заработать денег, и сейчас, если посмотреть в Европе, то большинство виноградников, они просто раздроблены, особенно что касается той же моей любимой Бургундии.
3: Да, это правда.
2: То есть просто раздербанили?
4: Раздербанили, названия виноградников остались, просто определенные части этого виноградника принадлежат разным абсолютно семьям или большим холдингам. И здесь уже идет игра на название конкретного виноградника. Вот это очень важный момент. Мы находимся на начальном пути, поэтому я вижу, что уже сейчас происходят определенные моменты, когда владельцы компании уже не хотят заниматься, либо устали, уходят на пенсию, кто-то, к сожалению, покидает наш мир. Но не всегда дети готовы подхватить эту историю и пойти вперед.
2: Ну вот мы такой пример давай прям приведем. Меня он очень впечатлил, потому что был как раз нашим героем в нашем первом сезоне фильма «Время». Вина, я про Леона Давыдова сейчас говорю, это глава винодельни «Агролайн». Вот, по сути, у него была такая история. Леон сегодня с нами на связи, расскажет нам, как же он вообще погрузился в винодельческую индустрию и стал виноделом. Леон, здравствуйте. Ну, расскажите, да, вы ведь не планировали и совершенно по-другому строили свой карьерный путь. Расскажите, как же вы дошли до жизни такой винодельческой?
5: Вы знаете, да, действительно, не планировал, не видел в этом будущего своего, вообще не думал об этом. Но получилось так, как получилось. Я сегодня здесь, и я занимаюсь виноделием. А на самом деле виноделием занимался мой дед всю свою жизнь. Вот. И на пенсии уже была создана небольшая винодельня, на которой я сегодня тружусь для него, чтобы он не скучал, так скажем. Вот. Дед в 17-м году, значит... нас покинул, и я, в свою очередь, 19 лет прожил в США и вернулся домой, на родину. И было принято решение продолжать деда дело.
2: Почему вы, Леон? Ведь вы же не единственный внук, наверное, и не единственный наследник. Дедушка никого не вовлекал вот в виноделие?
5: Вы знаете, вот буквально слушал сейчас подкаст предыдущих спикеров и вас также. Дело в том, что многие сегодня, как и во Франции, молодежь в том числе, нам не надо, у нас свои дела, давайте продадим, а зачем этим заниматься, да? Вот. Там один внук, дед думал, что вот младший внук будет заниматься, мой двоюродный брат, но он сказал, что это не мое. Вот. Там старший мой брат занимается другими делами. Немножечко. Пало так, что я с дедом и внешне похож, да, и с характером, видимо. Вот так было принято решение, что ты готов, я готов. И дед как-то перед смертью, как говорится, мне сказал такую фразу, что никогда не думал, что через столько лет ты вернешься из-за границы заниматься, продолжать мое дело. На что я ему ответил, что нет.

0: я никакое дело продолжать не собираюсь. Вот. Он говорит, ну ты пока этого не знаешь. Эти были пророческие слова, я бы так сказал. Вот. И до сегодняшнего дня, когда у меня где-то опускаются руки, а это происходит время от времени, когда что-то не получается, а у меня звенят эти слова в ушах, и двигаемся дальше.
1: Леон, а вас вот с детства никто не привлекал, да? То есть дедушка занимался всем самостоятельно, и вас, внуков, детей никак не увлекал процессом винодельчества?
0: Вы знаете, там братья мои, там папа, там, ну, наша родня, они на виноградники, бывало, ездили. Я же здесь не жил, вот, я не участвовал в этом всем. А вот по фотографиям вижу, что они там ездили, когда дед закладывал виноградник, там, не знаю, насколько помогали, но принимали, как говорится, наблюдательское участие, да, вот. Вот, вот такое вот было. А именно, чтобы принимать конкретно участие в... Ну, деду помогали, наверное, там. Что-то купить.
2: Леон, а сейчас вот тебе помогают?
0: Сейчас мне помогает мой папа, в частности, на виноградниках. Когда я не совсем успеваю, вот, особенно по выходным, он посещает виноградники, там, проверяет проделанные работы, которые, задачи были поставлены. Да? Если я не успеваю, он мой ассистент на виноградниках. Да?
1: А дети, Леон?
0: Дети маленькие, вот, дети маленькие, ну, посмотрим.
2: Участвуют в сборе урожая?
0: В сборе урожая пытаются участвовать, но больше едят виноград.
1: Вот так, Леон, спустя время вы не пожалели об этом своем решении? Ведь было очень тяжело.
0: Было очень тяжело, было, я не могу описать как, но сегодня, оглянувшись назад, я считаю, что я сделал очень правильный шаг тогда.
2: Молодец. Да.
1: Почему? Вот как бы вы это сформулировали? Почему? А что для вас почему? Сегодня все это?
0: Для меня сегодня, во-первых, почему? Потому что я продолжил дело своего старшего, своего деда. Да? То есть я продолжил фамильную историю. Это первое и очень важное для меня. А второе, сегодня я настолько погружен в это, что я свою жизнь не представляю иной. То есть она без виноделия сегодня не существует. Понимаете? Вот. Это включая все. Это включая производство, включая все мероприятия, где мы участвуем, включая всех людей винодельческого сообщества нашего отечественного. И это наш маленький, а может быть и большой мир.
3: Это правда.
1: Спасибо большое. Леон Давыдов, глава винодельни «Агролайн», был с нами в эфире. Артур, просто я знаю, первое время очень помогал и поддерживал Леону, когда Леон приходил и говорил, что все, я не могу, я это все бросаю. Сил нет, потому что приходилось же всему учиться.
2: Нужно терпение. Виноград все-таки такая история. Тяжело. Тяжело собирать, тяжело делать, перерабатывать. Поэтому один из важных моментов – это именно полюбить эту историю, войти
1: в нее. А у меня, вот знаете, какой вопрос возник сейчас, пока я слушала Леона? Все-таки вот эти ценности, семья, да, общее дело, традиции – это они приходят, когда у тебя появляется семейный бизнес? Или ты сможешь создать вот такой бизнес, только если это в тебе уже есть, в крови в твоей, привито тебе? Вот вы как считаете? Вы с самого раннего детства вот были прям такая все семья, дело,
3: я хотела общее сказать, пока говорил Леон, что отказаться можно от всего угодно. От чего угодно, вернее. От дизайна можно отказаться. От, не знаю, там, какой-то работы на экономической должности. Как я там 2 месяца поработала, потом папа позвонил, сам меня туда устроил, говорит, тебе надо поработать по специальности, ты же не зря училась 5 лет. Через 2 месяца мне позвонил и говорит, как дела? Я говорю, нормально, как на работе? Я говорю, да все хорошо. А давай откроем магазин. Я говорю, мне прямо сейчас пойти заявление написать? Он говорит, ну, ты готова? Я говорю, да. Я просто написала заявление. Меня так смотрели все, типа, ты что, вообще, что ли, там? Я, было трудно попасть на эту работу, на эту должность. Вот. Отвечаю на ваш вопрос. Конечно, это зависит от семейных ценностей. И они не прививаются вот так вот лекцией на доске или каким-то там семейным круглым столом. Опять же, это просто воспитание. И мне, действительно, мне боязно, мне страшно, какими там вырастут мои братья и сестра, там, а захотят ли это, не захотят. Но я хочу сказать за себя и за папу, потому что я знаю его историю.

0: мы побегали от семейного бизнеса, мы убегали, и он убегал в свое время от своего папы, и я убегала, занималась чем-то, чем угодно, только не этим. Но ты возвращаешься не потому, что там что-то лучше или выгоднее, или не потому, что это твои родители, потому что оно, оказывается, было еще тогда заложено тебе в голову.
1: Но все равно время было другое абсолютно. Сейчас то, что те преференции, которые есть для российского виноделия, раньше об этом даже никто и не мечтал.
0: Слушайте, мы вообще прошли огонь, воду и вообще все.
2: А вы когда
0: все.
2: Начинали это делать?
0: В 2010-м, вот буквально вчера мы разговаривали с папой 40 минут об этом, что это же мы, вот наше поколение виноделов поставили этот закон, внесли туда поправки, это же мы все били лбами. Я 15-летняя сидела, там 15-17 лет мне было, 2 года с ними сидела с дядьками за круглыми столами, слушала, как они разбивают лбы об наше законодательство. И добились же. Лицензия для малого бизнеса стоила 500 000, сейчас 65 тысяч рублей стоит лицензия. Это же колоссальный труд.
1: 800 тысяч, по-моему, оно было.
0: Может быть, да. Но мы такую цифру вспомнили вчера. Поэтому проделана работа колоссальная. Я солидарна полностью с Артуром, что мы только в начале пути. И Европа действительно имеет тенденцию просто говорить о том, что по факту там по-другому. А вот реальное будущее я вижу за Россией. И мне немножко обидно, когда говорят, ой, российское вино, да нафиг нам надо, оно очень дорого стоит. Ребята, да вы попробуйте. Ну вы попробуйте сделать, и я посмотрю, сколько это будет у вас стоить. Просто попробуйте.
1: Да, потому что оно российское, оно не может быть дешевое, потому что очень много всего того, чего нужно сделать. И предстоит еще больше сделать для того, чтобы вообще понимание российского вина в большинстве потребителей было бы на таком, знаешь, под коркой. То есть понимание было бы того, что в России действительно можно гордиться. Сегодня можно гордиться российским виноделием, в том состоянии, которое оно есть.
0: 100%. Я полностью солидарна. Я не отметаю и не говорю, что Европа там до свидания и вообще уберите этот импорт из полок. Нет. Но находясь внутри этого, и когда я вижу такой разрыв между тем, что было, и что стало, и что еще предстоит, и какие есть планы у нас, у наших коллег, ну, это колоссальная работа.
1: Ну, это даже по примеру винобани. Вы же, государство дало вам грант на туристическую...
0: И не один, это, и не мы один. Постоянно работаем с государством, постоянно. Но там тоже есть свои сложности и свои камни преткновения, не так все просто.
1: Естественно.
0: Да. Но, тем не менее, это все.
1: Но если ты работаешь и делаешь, соблюдаешь те условия, на которые ты подписался, то я думаю, что проблем с этим нет.
0: Да, двери открыты.
2: Своим детям вот пожелали бы заниматься винодельческой историей?
0: А я не знаю. Вот правильно было сказано, что на винодельне очень много вопросов, очень много сфер. Можно заниматься маркетингом, можно рисовать, можно строить винодельню, можно быть архитектором, можно копаться в земле, можно сидеть в лаборатории. Такое огромное количество занятий. А сейчас, когда в нашу жизнь плотно входит искусственный интеллект и программное обеспечение, даже новому поколению, которое, как говорят, там только в телефоны смотрит, тоже есть чем заняться. И, ну, даже в телефон можно смотреть.
2: Ну, то есть там, в принципе, любой талант можно применить, если ты хочешь.
0: Там даже можно вырастить талант, потому что к нам приходили люди, которые ничего не умеют. Сейчас они ничего не умеют, кроме как делать вино.
2: А вы вообще круг вот теперь своей семьи общения не через призму, не через фильтр виноделия прогоните? Я просто знаю одного винодела, который даже невесток подбирает уже так вот. Соответственно, насколько они предприятию могли бы быть в перспективе полезны?
0: У меня в моей команде отделе маркетинга, вот вы сейчас сказали, я задумалась, работает моя подруга. Одна. Вторая. Работает девушка моего друга. То есть, да, когда я вижу, знакомлюсь с человеком, я думаю, блин, может, я к себе на работу заберу. Но это не так, что это какое-то понебратство. Нет, я вот начинала свою речь с того, что выйти можно из любой профессии. Почему-то из вина не выходит. И мне одна подписчица написала, я хочу к вам. Я говорю, назад дороги не будет. поймите, если вы окунаетесь в виноделие...
2: А у вас не было никогда мысли уйти во что-то другое? Ну, вот уже когда погрузились, заняться чем-то другим?
0: Да я занимаюсь параллельно другими

0: вещами. Мне это не мешает. Я не сижу, наверное, отдельно 5-2, я там, как видите, я в 1000 километрах оттуда.
1: Скажи, вот папа вдруг захотел, говорит, я, мне надоело все, я пойду отдыхать, поеду путешествовать. Подхватила бы, забрала бы у тебя винодельню всю?
0: Я не могу представить вообще такую ситуацию.
1: Ну, зная твоего папу, конечно.
0: Да. Не могу представить. Но, конечно, я никогда от этого не откажусь, потому что я чувствую долг. Хотя мне об этом никто не говорил. И я уверена, что он тоже чувствует долг. И поэтому он продолжает. И все эти времена, как у Леона, мы пережили и продолжаем переживать. Потому что, оглядываясь назад, когда ты видишь, сколько для тебя сделал твой отец, ты просто не можешь по-другому к этому относиться.
2: Артур, ты поэтому до сих пор винодельню не открыл?
1: Да.
2: Потому что ты понимаешь, какой это вообще груз ответственности.
1: Да, но я сейчас представляю, какая гордость у папы, который тебя слышит, и Юр, тебе большой привет, ты большой молодец.
2: А ты бы хотел действительно, чтобы твои дети, допустим,
1: я занимались? Ничего не исключаю, потому что в моей жизни было столько всего интересного, необычного. Ну, понятно, я детство провел на виноградниках, я видел всю эту историю, собирал виноград, делал вино, потом был большой достаточно перерыв, но вот сегодня я понимаю, что если бы у меня была бы своя винодельня, то дети однозначно были бы привлечены к этому. Даже если бы они не хотели.
2: То есть ты из тех, кто силой бы стал привлекать?
1: Ну, не то, что силой, можно договориться всегда.
0: Да нет, он бы просто там жил, они его приезжали бы просто увидеть и оставались бы там.
2: А куда деваться, да? Там ну, круто. Иди теперь виноград пособирай.
0: Ну, если так посудить, винодельня где находится? Всегда экологически чистая зона, всегда воздух, всегда классные продукты. Ну,
2: а вот так, резюмируя наш разговор, на ваш взгляд, без поддержки семьи вообще и без вовлеченности всех членов семьи успех винодельни не гарантирован?
0: Я думаю, нет. Я думаю, что правильно вы сказали, что если один выгорает, надо, чтобы его кто-то в этот момент поддержал. Потому что ну, не получится так. Чтобы человек всегда был на коне, чтобы он всегда был бодр, свеж, энергичен. Всегда должен быть рядом кто-то, кто скажет «я с тобой».
1: Да, это вообще очень интересная тема. Я думаю, что мы будем возвращаться периодически к ней. Именно семейные винодельни в этом году, и я знаю, что, посещая виноградники, мы еще обратим внимание на новых маленьких виноделов. В любом случае, это очень душевная история. Я желаю всем действительно сил, желаний, ну и здоровья, конечно же. Потому что здоровье, просыпаться в 4 утра и идти на виноградники,
2: ну
1: это достаточно сложно.
2: Давайте скажем честно, ну и денег тоже мы всем желаем, потому что все тут говорили, что это не про деньги, но хотелось бы, чтобы какой-то результат все-таки это приносило, и чтобы радовало. Спасибо большое за этот разговор.
0: Спасибо.
2: Елизавета Химичева сегодня у нас была в студии, винный блогер и дочь Юрия Химичева, винодела в 4-м поколении, основателя винодельни «Винобани». Говорили сегодня о семейном виноделе. Артур Саркисян, Екатерина Столярова. Оставайтесь на радио РБК.
3: Автоньюз. Еще несколько лет назад казалось, что чем больше технологий будет в автомобиле, тем удобнее и безопаснее станет жизнь водителя. Но новое исследование показывает довольно забавную вещь. Значительную часть функций владельцы просто не используют. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, почему водители не доверяют электронике. Летом этого года компания Sensus White опросила 1350 британских автомобилистов. Выяснилось, что 25% владельцев машин с адаптивным круиз-контролем никогда его не включают, а еще 7% даже не знают, как им пользоваться. Похожая ситуация с электронными помощниками. Почти пятая часть опрошенных водителей избегают системы удержания в полосе. Почти столько же полностью отключают автоматическое экстренное торможение. Многие считают, что эти системы больше мешают, чем помогают. Голосовыми помощниками не пользуются почти 18% опрошенных. 17% владельцев автомобилей с проекционным дисплеем вообще их не включают, а еще 7% не знают, как это сделать. Не слишком популярны даже сиденья с массажем. Регулярно ими пользуются лишь 22% владельцев. Дистанционный запуск двигателя используют 24%. А режимами движения, которые сегодня есть почти в каждом новом автомобиле, регулярно пользуются меньше трети владельцев. А без каких технологий водители уже не готовы обходиться? 58% назвали Bluetooth. Камеры заднего вида регулярно используют 46% владельцев. Спутниковую навигацию 44%, а обогрев лобового стекла 41%. На отношение к технологиям влияет возраст водителя. Как показывает исследование, чем старше владелец машины, тем меньшим количеством опций он пользуется. Забавный факт. Единственная функция, которая противоречит этой тенденции – обогрев стекла. По статистике, молодые водители пользуются этим реже. При этом эксперты рекомендуют водителям хотя бы разобраться в возможностях своих машин. Ведь знакомство с электроникой – это не только способ получить больше за свои деньги, но и повысить безопасность и комфорт. И, похоже, проблема современных автомобилей не в том, что технологий слишком мало, а в том, что их уже столько, что водители просто не знают, зачем половина из них нужна.

0: Ора-03 — это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР — это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
2: Мегаполис без наценки. Токио, который десятилетиями считался одним из самых дорогих городов мира, теперь выглядит почти бюджетным мегаполисом. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, сравнив цены, зарплаты и качество жизни в 69 городах. Самыми дорогими остаются Цюрих и Женева. За ними идут Тель-Авив, Нью-Йорк и Сан-Франциско. При этом Нью-Йорк сохраняет первое место по стоимости аренды жилья. Но самые дорогие города не всегда оказываются самыми комфортными. В отдельном рейтинге качества жизни первые места заняли Люксембург, Копенгаген и Амстердам. А Нью-Йорк, Лондон, Париж и Гонконг оказались значительно ниже, в том числе из-за дорогого жилья, долгих поездок и загрязнения воздуха. Главный сюрприз исследования – Токио. Аренда трехкомнатной квартиры там стоит примерно в 4 раза дешевле, чем в Нью-Йорке. Ужин на двоих обходится дешевле, чем в Варшаве или Праге. А новый iPhone дешевле, чем в любом другом городе рейтинга. Парадокс нового рейтинга в том, что Токио не стал менее развитым. Он стал относительно дешевым. И теперь один из главных мегаполисов мира конкурирует с Нью-Йорком и Лондоном уже не зарплатами, а стоимостью жизни.

0: радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Правительство России готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливном рынке. В частности, рассматривается создание системы мониторинга поставок топлива объемом от 1 тонны. Кроме того, ФАС, Минэнерго и нефтяные компании должны будут определить индикативные цены по регионам, которые будут использоваться для контроля стоимости по всей цепочке поставок. Также предлагается увеличить биржевые продажи топлива сниженных экологических классов и усилить контроль за их импортом. Там пишет «Коммерсант». Две женщины, пострадавшие в результате атаки ВСУ на Севастополь, скончались в реанимации. В больницах остаются еще 7 человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев и пообещал оказать помощь семьям погибших. В прошлую субботу обломки сбитого украинского дрона упали на пассажирский автобус в Севастополе. Тогда погибли 2 человека. Очередной раунд мирных переговоров по Украине может состояться в Женеве. Швейцария поддерживает контакт со всеми сторонами урегулирования, сообщили РБК в швейцарском МИДе. На сегодня глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень экстремистов, допустил, что следующая встреча переговорщиков России и Украины может состояться уже в сентябре. Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Он вступил в силу незамедлительно, заявил Трамп на брифинге в Белом

0: Доми не исключил, что может в дальнейшем переименовать Атлантический и Тихий океаны. Сразу после вступления в должность президента на второй срок Трамп, напомню, переименовал Мексиканский залив в Американский. 60% российских компаний ограничивают выбор зарплатного банка для сотрудников. Об этом говорят результаты исследования, которое провела компания Frank RG. Аналитики выяснили, что у 38% опрошенных не было возможности выбрать банк для получения зарплаты. Еще в 22% случаев работодатель предлагал выбор, но только из ограниченного числа банков. Напомню, зарплатное рабство в России официально отменили еще в ноябре 2014 года. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 27 августа.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф посещал Москву, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости нападения на страны НАТО. Об этом пишут сразу несколько западных изданий, среди них Wall Street Journal и Политика. Как утверждают журналисты, Рэдклифф заявил о том, что эскалация конфликта с союзниками Вашингтона допустить нельзя. В частности, он говорил об Эстонии, Латвии и Литве. Политика подчеркивает, что этот визит директора ЦРУ – очередной пример того, как Трамп задействует Рэдклиффа для ведения самых напряженных дипломатических переговоров. Ранее он привлекал его к секретным контактам с Кубой. Позднее данную информацию прокомментировал сам президент США. Он подчеркнул, что глава ведомства не передавал российской стороне никаких специальных посланий, и Рэдклифф, по его словам, видится со своим коллегой Сергеем Нарышкиным раз в полгода-год. Это регулярные встречи. Ранее глава СВР Сергей Нарышкин также отметил, что встреча с Рэдклиффом прошла в рабочем формате.
3: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведслужб. Компетенция разведных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
1: Президент США Дональд Трамп отверг версии о том, что визит может быть связан с риском эскалации между Россией и Западом или американскими санкциями против Ирана. Он также сказал, что США хотели бы завершения конфликта на Украине и допустил, что по итогам приезда Рэдклиффа в Москву могут появиться, цитата, «какие-то результаты». В Кремле ранее отметили, что с Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался, однако президенту России доложили об итогах визита. Когда может состояться следующий раунд переговоров по украинскому вопросу, в Москве не уточнили. При этом контакты России и США по урегулированию продолжаются на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем, на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами. И, конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров.
1: В МИД Швейцарии сообщили РБК, что очередной раунд мирных переговоров по Украине может состояться в Женеве. Швейцария поддерживает контакт со всеми сторонами урегулирования. Ранее в четверг в интервью украинским СМИ глава офиса Зеленского Кирилл Буданов сообщил о примерных сроках новой встречи между российской и украинской делегациями. По его словам, она может пройти уже в сентябре. Политолог, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский считает, что пока говорить о скоординированном плане новой встречи нельзя. Подробнее об этом он рассказал ранее в нашем эфире.
5: Как мы видим, исходя из последних заявлений, что Буданова, что Кислицы, первого замглавы президента, что американцев, что россиян, значит, переговоры поставлены на паузу. 13 августа Зеленский передал Соединенным Штатам Америки свои предложения по регулированию конфликта, но, собственно говоря, американцы вот вопрос, довели их до России или не довели. Возможно, одной из причин визита Рэдклиффа было доведение этого, но для этого не нужен конкретно визит конкретного лица. Но что касается переговоров, они на паузе, и говорят о сентябре, это абстрактно. Могут состояться, могут не состояться, и скорее скорее, там, если говорить про первые две недели сентября, навряд ли там и третья тоже, потому что будет высокая неделя ООН, и дипломаты будут

0: заниматься несколько другими вещами.
1: И Дональд Трамп, непонятно, будет свободен или занят Ираном, потому что меняются позиции достаточно часто, и эту причину называли чуть ли не одной из основных, по которой переговоры поставлены на паузу именно с американской стороны, и о урегулировании на Ближнем Востоке пока не предвидится. Но вот если все-таки говорить о сентябре, вы обозначили четко даты, в которые переговоры вряд ли возможны. В оставшиеся дни сентября, начало октября, давайте предположим, где они могут пройти?
0: География широкая, я думаю, что здесь преждевременно говорить, потому что возникали даже договоренности Путина и Трампа. Звучал Будапешт, который, естественно, как мы понимаем, не состоялся. В географии было и Абу-Даби, и Женева, и можно и Гомель вспомнить. Конечно, это точно будет не Беларусь в данный момент, хотя Россия в целом как конечную точку предлагает, и Минск в том числе. Но это какая-то нейтральная страна будет. Вопрос, будет ли это Стамбул, потому что Турция начинает более серьезно увлекаться в поддержку Украины военную и политическую. Поэтому, скорее, это будет какая-то арабская страна, если она будет, то есть Абу-Даби, Эмираты, либо, может быть, Катар. Вот. Но пока что преждевременно говорить об этом. Действительно, Соединенные Штаты отвлечены на Ближний Восток, и новых предложений ни со стороны советников, посланников, ни со стороны Госдепа их не выработано. А Россия позиция ясна и четко понятна. Оставшиеся там буквально 15% Донецкой Народной Республики, которые, собственно, являются камнем преткновения для того, чтобы открыть более широкую дорогу к более, уже полноценным переговорам.
2: Между тем, Швеция выделила Украине еще около 28,5 миллионов долларов на оборону, как сообщили в правительстве страны. Речь прежде всего идет о средствах ПВО. Из этой суммы 14 миллионов долларов направят на закупки вооружений в рамках совместной программы США и НАТО по предоставлению Киеву современных систем вооружений. Вашингтон еще ни разу не ответил Москве о том, какую поддержку Украине они оказывают, хотя российская сторона неоднократно направляла такие запросы. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Вместе с тем администрация Трампа начала принимать во внимание первопричины начала конфликта, отметил министр иностранных дел. С ним пообщался Илья Доронов. Полную версию интервью смотрите в пятницу на телеканале РБК после 7 утра. А сейчас предлагаем послушать фрагмент.
3: С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама, администрация Трампа, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили. Ну и в принципе, если мы говорим про американцев, конечно, мы ценим то, что Дональд Трамп с самого начала стал проводить отличную от европейцев и отличную от Байдена политику. Он все-таки, с какими бы оговорками мы это не констатировали, он все-таки стал смотреть на первопричины. И еще задолго до своих инициатив, еще когда он был в избирательной кампании, он говорил неоднократно: «Забудьте про НАТО. Про НАТО русские нам все сказали задолго до Путина. Это нереально, это не должно даже обсуждаться». Многократно говорил это. Он это повторял и уже перед Анкориджем, и после Анкориджа. В Анкоридже мы обсуждали предложения, которые президент рассказывал об этом. Уитков привозил за неделю до Анкориджа, и которые содержали определенные компромиссные нюансы, но которые основывались на реалиях, сложившихся на земле. И когда я говорю «на земле», я включаю и те референдумы, которые там проходили. Они основывались на этих реалиях с небольшими компромиссами. И когда нам сейчас говорил, в июне, мой коллега Марко Рубио, я с ним потом общался, спросил его об этом, когда он в июне после саммита НАТО заявил, что США не могут быть посредником, потому что мы однозначно на стороне Украины. И вообще там в Анкоридже ничего не было. Это было наше предложение, которое обсуждалось. А потом украинцам оно не понравилось. Но это же опять эта тема о том, как договариваются русские и как договариваются на Западе. У нас издревле ударили по рукам купцы, договорились, все, никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести.
2: Саммит в Анкоридже прошел 15 августа прошлого года. Там президенты Путин и Трамп провели личные переговоры и обсудили урегулирование конфликта на Украине. Но к конкретным соглашениям так и не пришли. Итоговый документ подписан не был.

0: Для продавцов Озона 27 августа вступили в силу новые правила страхования товара от ударов беспилотников. Теперь тарифы страхования от маркетплейса выросли втрое. Напомню, компания объявила об этих условиях еще месяц назад. Тогда страховой тариф вырос для новых клиентов, а теперь платить по правилам будут и те, у кого уже действовал полис. А при этом объем страхового покрытия не изменится. Полис по-прежнему распространяется на товары, находящиеся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов и в логистике Озон, включая возвраты. Поможет ли страхование селлерам удержаться на плаву, насколько это выгодно, и были ли те, кто заранее обезопасил свой бизнес, разбиралась Лиза Майнгард.
1: Я кратко напомню хронологию событий, как развивались дела со страховками. Через несколько дней после первых атак на склады Wildberries в середине июля Озон автоматически подключил для своих селлеров базовую страховку. Ее по желанию продавцов можно было либо отменить, либо расширить и получить гарантированную компенсацию в случае форс-мажоров. Marketplace перестраховался не зря, поскольку в ночь на 22 августа был поврежден склад компании в Самарской области, 23 августа обломки дронов упали на логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки подверглись объекты в Краснодаре и Махачкале. Сегодня стало известно о том, что беспилотники ударили по объектам в Оренбурге и Уфе. Со слов селлеров, у кого были подключены эти страховки и кто потерпел убытки от этих атак, пока никто ничего не получил. То есть речь идет о компенсациях. При службе маркетплейса подчеркнули, что размер выплат рассчитают после полной инвентаризации. Обращаться в страховую самостоятельно продавцам при этом не потребуется, все придет автоматически в их личный кабинет. Тем не менее, продавцы подчеркивают, что помимо сложностей с компенсацией, внутренние страховки зачастую невыгодны и съедают почти всю маржинальность. Таким мнением поделился селлер на Wildberries и Озон Андрей Голубович.
2: Мы потеряли от 10 миллионов. Точный расчет еще не можем провести, потому что нам нужно ждать инвентаризацию все-таки от маркетплейса. По поводу страховок и компаний страховых, мы на самом деле и не пользовались этим инструментом. И сейчас вряд ли будем. Почему? Страховки, которые были, они очень по-разному трактуются. Почему? Новая ниша, маркетплейс и такая история, которая еще не особо устоялась в экономике, и каких-то кейсов опыта, таких эффективных прям не было, и маркетплейсы сами от себя обычно страховку предоставляли. Сейчас эта страховка очень сильно там кратно выросла, она съедает прям прибыль, потому что многие продавцы работают там на доходе 5% от объема продаж, половину прибыли отдавать в страховку. Зачем? У нас себестоимость товара меньше стоит, нам выгоднее, честно скажу, просто терпеть потери, чем страховать товар. Очень выходит дорого.
0: Лиза, а если покупать страховки на стороне, а не внутренние?
1: Во-первых, такой страховой продукт еще дороже, чем внутренний от маркетплейса. Во-вторых, часть страховых организаций уже отказались от предоставления такой услуги, оценив все возможные риски. Крупнейшие игроки рынка в какой-то момент даже неофициально остановили прием заявок на такой тип страхования. Об этом рассказывали селлеры и делились в разных чатах, при этом официального подтверждения, конечно же, не было. Даже если какая-то компания согласна предоставить продавцам такой продукт, которого раньше даже на рынке, в общем-то, и не существовало, то его стоимость будет очень и очень велика. В любом случае, все переляжет на плечи потребителей, поскольку все издержки, и в том числе оплату страховок, придется закладывать в цену товара, считает продавец на маркетплейсах Анна Карп.
3: Это все влияет на конечную стоимость для покупателей и на нашу маржинальность, и, к сожалению, это все вкладывается не в нашу пользу, то есть это дополнительные затраты, это дополнительное вложение, это должен быть дополнительный человек, наверное, который, да, займется вот этим изучением вопросов, потому что до этого никто ничего не страховал, и на рынке даже такой услуги как таковой распространено не было. И правда, действительно, не все страховые вообще дают страховку от атак БПЛА, потому что селлеров очень много. Я думаю, что страховые, как никто другой, умеют считать все эти риски и выплаты, поэтому, действительно, наверное, в первую очередь страховым это невыгодно.
1: Сразу скажу, что продавцов, которые заранее как-то позаботились, об этом не было. Более того, как они поделились сами, они даже не знали, что есть такая услуга, есть возможность как-то себя дополнительно обезопасить. Но по ряду факторов все же они не спешат даже уже сейчас ими воспользоваться. К тому же, как мы помним, большая часть продавцов перешла на схему торговли со своих складов, то есть по модели ФБС. В этом случае страховка вообще тогда не нужна, но это тоже лишь такой временный вариант. Как поделился селлер на маркетплейсах Евгений, продавцы не смогут до бесконечности отгружать товар со своих площадок, просто потому что рискуют потерять значительную часть потребителей и существенно снизить свои обороты.
4: Мы не страховали, так как заявили товар по ФБСу, это даже если товар что-то где-то влетит, это 1-2 единицы на каком-то сортировочном центре. Я считаю, что на ФБСе смысла нет, наверное. Но видим мы, что Озон вводит всякие привилегии и плюшки для тех, кто страхуется, да. Посмотрим, как это будет.

0: Или с крупным телеком-оператором насчет несуществующего в России стандарта связи. ФАС возбудила дело против Мегафона из-за рекламы 5G. По версии регулятора, компания продвигала услугу 5G-режим, но фактически давала доступ к сети четвертого поколения LTE. Оператор ответил, что уверен в прозрачности и законности своего продукта. Тем временем южнокорейская компания Samsung в Сеуле проводит масштабные тесты в формате плавного перехода на 6G. А компания Huawei совместно с China Unicom весной прошлого года запустила первую широкополосную сеть 10G недалеко от Пекина. Она, например, позволяет скачать за секунды фильм в разрешении 4К или игру объемом 60 гигабайт. Что мешает развивать подобные технологии в России? На этот вопрос ранее в нашем эфире ответил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Почему в Китае 10G, а в России 5G никак не запустится?
1: Если брать обобщенно, то проблемы две такие глобальные. Первое – это отсутствие частотного ресурса, которого, в принципе, не было и нет. Потому что тот золотой диапазон, который попросили сотовые операторы, он так и остался у Минобороны в целях безопасности страны. А второй момент – это импортные вендоры, производители оборудования, которые еще в 2016-2018 годах вместе с нашими операторами показывали опытные зоны 5G, ушли из России в 2022 году. Появились три наших игрока – Булат, РТЭ, Ядро. Но сейчас ситуация такая, что, по сути, им пришлось активно работать над созданием базы станции формата LTE, то есть тот, который работает сейчас, иначе бы у нас вообще бы связь пропала.
2: Но она у нас сейчас пропадает в разговоре с вами даже.
1: Она пропадает все-таки по-другому. Как бы.
2: По другой причине.
1: Есть блокировки, есть белые списки, а если мы берем все-таки качество связи, то по данным нашего приложения Мегабиту с экранов смартфонов мы видим 24 мегабита в секунду средняя скорость в России и порядка 31-33 мегабит в секунду в Петербурге и в Москве. Поэтому эти скорости более чем достаточные, но действительно в текущих условиях, учитывая, что в других странах 5G запущено с 2019 года, у нас в России 5G для простых потребителей, то есть для B2C-сегмента, нас с вами, оно не особо будет интересовать. В основном это все-таки будут B2B-проекты, потому что операторам, во-первых, невыгодно вкладывать огромное количество денег в тот диапазон, который требует большего количества базовых станций и где нету оборудования, то есть смартфонов. Напомню, что компания Apple запретила использование сетей пятого поколения внутри своих смартфонов, то есть у кого не будет, хотя как бы в других странах они работают. А для других людей необходимо покупать новое оборудование, новые телефоны за 40-50 тысяч рублей. А в текущих условиях, когда падают продажи всех товаров практически в стране, и люди экономят, и планшеты, и ноутбуки, и смартфоны в этом году падают по отношению к прошлому году, мне кажется, это будет не совсем правильно. Скорее всего, на 5G будут тарифы другие.
0: А правильно ли я понимаю, вот возвращаясь к первой причине, о которой вы говорили, то есть пока есть требования безопасности, технологии не будут развиваться.
1: Безопасность, она важна. Безопасность и здоровье находятся на первых местах.
0: Да, и в Китае же, наверное, требования безопасности не меньше, но при этом мы видим уровень развития технологий.
1: Да, ну, понимаете, Китай, если мы возьмем как бы вот развитие нас за 30 лет и Китая, ну, мне кажется, сравнивать совершенно бессмысленно. Там по-другому совершенно себя вели. Если мы все эти 30 лет скупали иностранное и радовались этому, что у нас много денег, мы можем купить Сапсаны, аэробусы, Боинги и базовые станции, китайцы делали свое собственное.
0: Денис, а можете вот сказать все-таки, что должно произойти, может быть, главное, чтобы мы перешли уже, наконец, к следующему поколению, 5G хотя бы, в первую очередь, что должно измениться?
1: Должно быть некое признание тех опытных зон, которые уже имеются в России, действительно, больше десятка, чтобы можно было бы использовать все возможности базовых станций, ушедших производителей оборудования, потому что наших базовых станций пока в год поставляется буквально несколько тысяч, тогда как ранее на всех операторов в год вводилось порядка 60-80 тысяч базовых станций.
0: В Центре исследований перспективных беспроводных технологий связи НИЦ Телеком ранее сообщали, что в России необходимо уже сейчас начать готовиться к внедрению мобильной связи шестого поколения, чтобы не повторился негативный опыт стандарта 5G. Вице-премьер Александр Новак поручил обеспечить устойчивое снабжение регионов топливом, а также контролировать запасы и наладить бесперебойную работу логистической инфраструктуры. Также ФАС в четверг возбудило дело в отношении сети АЗС «Трасса» из-за цен на бензин и дизель. Это не первая претензия службы к участникам рынка нефтепродуктов. К середине августа ведомство завело уже более 40 подобных дел. Часть из них касалась стоимости топлива, часть – условий.

0: его поставок. В России все еще наблюдаются локальные проблемы с бензином, с дизелем. Ситуация лучше. Сейчас в стране действует временный запрет на экспорт бензина, а также жесткие ограничения на вывоз дизельного топлива. Тем временем западные СМИ пишут о нехватке дизтоплива в США, рекордном росте цен на него. Среди причин называют в том числе прекращение поставок из России. Почти треть произведенных объемов дизеля шла на экспорт, рассказал управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин.
1: Наблюдается дефицит дизельного топлива в США, цены на заправках на рекордных уровнях. Это связано с двумя основными обстоятельствами. Кризис на Ближнем Востоке, который привел к остановке экспорта нефтепродуктов из стран-производителей в регионе. И на фоне этого ограничения по экспорту дизеля из России, все это, безусловно, отразилось на глобальном балансе нефтепродуктов. Ситуация в России в целом с запретом экспорта объясняется. Ну, в целом, если говорить про производство дизеля, где-то треть всего произведенного уходила на экспорт. А сейчас, когда мощности сократились на 20-25%, это как раз позволяет стабилизировать ситуацию. Сам по себе процесс производства этого топлива, он гораздо проще, чем производство других видов бензина или керосина. Дизелям трудно ситуацию сильно ухудшить, но, наверное, это достаточно большой выход мощностей на ремонты, либо специфика даже не позволяет производить. Другой вид топлива, это может каким-то образом нарушить. Но сейчас вот пик был пройден уже летнего сезона.
0: С конца мая в ряде регионов возникают перебои с поставками топлива. В июне и июле ограничения на отпуск бензина и дизеля коснулись более 80 субъектов России.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы проговорим про адаптацию к саду и школе. Слезы по утрам, не хочу, цепляние за руку, боли в животе перед выходом. Родительское сердце, конечно, разрывается. С точки зрения нейробиологии, страх нового места – это норма. Амигдала ребенка воспринимает незнакомую обстановку чужих взрослых и детей как потенциальную угрозу. Его мозгу нужно время и правильные условия, чтобы переписать эту реакцию с «опасно» на «безопасно». Что нам может помочь? Первое – это ритуал прощания. Долгие прощания с рыданиями – это пытка. Краткий, теплый, предсказуемый ритуал работает лучше. Обнял, поцеловал, помахал в окошко, передал воспитателю. И ушел. Не возвращайтесь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы закрепляете, его крик работает. Мама вернется. Второе. Предмет-переходник. Игрушка из дома, камушек в кармане, браслет мамин поцелуй. Это якорь безопасности. Ребенок держится за него, и его нервная система успокаивается. Третье. Не надо транслировать тревогу. Дети читают ваше состояние по лицу и интонации лучше любых слов. Если вы внутри сжимаетесь у ворот сада, его амигдала получает сигнал «опасно», «мама боится». Ваше спокойное, уверенное «увидимся вечером» – лучшее лекарство. Четвертое. Предсказуемость. Рассказывайте вечером, что будет завтра. Рисуйте расписание картинками. Когда мозг знает последовательность событий, уровень тревоги падает. После завтрака игры, потом прогулка, потом мама придет. И помните, адаптация длится от 2 недель до 2-3 месяцев. Слезы по утрам не означают, что в саду плохо. Они означают, что мозг перестраивается. Ваша стабильность и терпение – главные инструменты. Не сбегайте, не вините себя, не сравнивайте с детьми, которые заходят без проблем. Каждый мозг идет своим темпом. Ваша задача – быть тылом, а не полицейским у входа. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
4: 54 цветных квадрата и 20 ходов для решения головоломки из любой комбинации. Кубик Рубика был создан в 1974 году в качестве учебного пособия по геометрии. Сегодня рекорд сборки составляет невероятные 3,13 секунды. В мире продано свыше 500 миллионов оригинальных экземпляров. Это подтверждает статус игрушки как глобального культурного феномена.
5: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
6: Небо в алмазах, в кармане дыра.
4: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
6: У нас на рынке всегда интересно.
7: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Резать лося.
8: Лося.
7: Словарь биржевого сленга,
8: без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Боковик. В нашем трейдерско-русском словаре есть термин, который пригодится, когда на рынке не происходит ничего интересного. Боковик. То есть нет явного тренда на рост или падение. Боковик может длиться довольно долго, иногда годами. Он может быть широким или узким, но так или иначе у него есть границы, за которые не выходят котировки. Находиться в боковике, ну, очень скучно. Радует только то, что когда-нибудь он закончится. Чтобы разнообразить речь, используйте синоним боковика слово «flat». Как дела, коллеги-инвесторы? Снова болтаемся в боковике? Понимаю, бывает. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: чем говорят отрасли?
1: 22.30 в Москве с обзором отраслевых и корпоративных событий Никита Нелюбин.
0: Ритейл.
1: Акции «Магнита» обрушились до 17-летнего минимума. На сегодняшних торгах Московской биржи бумаги ритейлера снижались на 2,7% до 1442,5 рублей. Это минимальное значение с 24 августа 2009 года.
0: Сельское хозяйство.
1: Минсельхоз предупредил об угрозе опустынивания почти 123,5 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель в России. Этому процессу уже подвержено примерно 84 миллиона гектаров угодий, заявил замглавы ведомства Андрей Разин. Накануне аналитики Сбера спрогнозировали, что из-за опустынивания и деградации земель сельхозпроизводство может стать невозможным уже через 60 лет. Сейчас это ежегодно обходится мировой экономике в 10% ВВП.
0: Финансы.
1: Компания «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» начала принимать оплату цифровыми рублями в расчетах с потребителями. Первый такой платеж поступил от компании «Обухов Энерго», сообщили в пресс-службе «Газпрома». Напомню, с 1 сентября в России начинается первый этап массового использования цифрового рубля в расчетах.
0: Транспорт.
1: BMW продал свой 2-миллионный электрокар. Им стал седан i5 M60 X-Drive, собранный в Германии и отправленный покупателю в Испанию. В пресс-службе немецкого автоконцерна отмечают, что спрос на электромобили быстрее всего растет именно в Европе. Во втором квартале продажи там увеличились на 38%, почти до 81,5 тысячи машин.
0: Технологии.
1: Яндекс с завтрашнего дня запускает собственного виртуального мобильного оператора. Он будет работать на инфраструктуре Вымпелкома. Об этом пишут ведомости со ссылкой на осведомленный источник. В магазинах Google Play и App Store уже появилось приложение Яндекс Сим, с помощью которого можно будет оформить сим-карту и подключить к ней ИИ-ассистента.
0: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 27 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Как минимум двоим россиянам удалось спастись

0: После наводнения в Непале. Такие данные приводят местное управление по туризму и российское посольство в Катманду. Общее число спасенных иностранных отдыхающих достигло 31 человека. 25 августа на северной стороне горы Лангканг-Лирунга сошла ледниковая лавина. Ледяная масса полностью перекрыла русло одной из рек и создала запруду. А позднее плотина прорвалась, и сель обрушился вниз. По последним данным, около 390 человек погибли во время ЧП, 1500 числятся пропавшими без вести. Что известно о последствиях наводнения в Непале и кто спасает туристов в подобных случаях, выяснял Владимир Расулов.
1: Посольство России в Непале к вечеру четверга сообщало о 8 российских гражданах, которые предположительно были в зоне бедствия и не выходят на связь. В стране, как сообщает Дипмиссия, продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы. В четверг в посольство обратились две эвакуированные россиянки, которые пережили паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Женщины, как уточнили в Дипмиссии, уже сдали паспорта на пограничном КПП и ожидали завершения всех процедур в автобусе. Тогда они увидели вот этот самый паводок, и им удалось спастись, поскольку они смогли взобраться по лестнице на гору. Столичный же регион Непала находится вне опасности, поскольку сель идет в другом направлении. Об этом нам рассказала россиянка Олеся, которая еще в апреле отправилась в Непал туристом. Живет она там самостоятельно, без участия туроператоров.
2: В Парпинге, это деревня в 10 километрах от Катманду, все спокойно, нет паники. Я знаю, что перекрыта дорога в Покхару, еще один крупный город в Непале. Объявлена чрезвычайная ситуация в нескольких районах. В одном из них я даже была. Но у нас тихо. Мне говорят, что сель идет в другом направлении от нас, и у нас тут нет поблизости водоемов, то есть мы, в общем-то, находимся в безопасности. Нет ощущения, что какая-то паника на улицах.
1: Россияне ездят в Непал для горных восхождений, в том числе на самую высокую гору Эверест. Еще один вариант, и он встречается чаще, это трекинговые маршруты вокруг гор Манаслу и Аннапурна, а также к базовому лагерю все того же Эвереста. Часть путешественников приезжают на экскурсии, они посещают столицу Катманду, культурные и исторические объекты, а также национальные парки. Ну а для трекинга вообще лучшими считаются весна и осень. Вариантов найти местную компанию для туризма в Непале немало. А вот система предупреждения о стихийных бедствиях может сработать не везде. Об этом мне рассказал руководитель Центра гималайских исследований Института востоковедения РАН Денис Кораблин. Он сам неоднократно участвовал в экспедициях по Непалу.
3: Учитывая, что в Непале множество разработанных трекинговых маршрутов, и часть из них достаточно популярна, компаний множество, и найти их частному туристу не представляет никакой сложности. Он приезжает в столицу и уже на месте может это самым замечательным образом организовать. Особенности гималайского ландшафта здесь накладывают свои как и правовые, так и фактические обстоятельства, поэтому, конечно же, системы предупреждения работают, сейсмические станции, там, связанные с предупреждением и ранним оповещением землетрясений, схождение селевых потоков, оползни, они, конечно, существуют, но в данном случае они сработали уже только ниже, там, в районе Нувакота, то есть это в районе 40 километров ближе к Катманду.
1: И вот здесь возникает самый главный вопрос. Российские туристические объединения говорили, что пострадавший от наводнения район в Непале не популярен у туроператоров для организации все тех же трекинговых маршрутов. Профильная ассоциация писала, что там могли быть самостоятельные путешественники. И, как уточняли в Российском союзе туриндустрии, в этой стране сейчас в принципе низкий туристический сезон, поскольку продолжается сезон дождей. Ответственность туроператоры несут только за организованных отдыхающих. Остальные, по сути, путешествуют на свой страх и риск, сами приобретают размещение, билеты, сами перемещаются, и в случае стихийных бедствий им приходится надеяться либо на себя, либо на местные власти, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
4: Это уже не задача туристического бизнеса, это задача представителей органов власти, в первую очередь местных, которые ликвидируют чрезвычайную ситуацию. Наши консульские службы по мере необходимости принимают в этом участие. Это затраты, которые несут местные власти, муниципальные, соответственно, органы, которые отвечают за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Это все расходы государства, в котором происходит эта чрезвычайная ситуация. Бывают случаи, но достаточно редко, когда к этому подключаются наши спасательные службы МЧС, когда там какие-то глобальные катастрофы и требуется эвакуация большого числа российских граждан или нужно задействовать санитарный борт специальный.
1: Посольство России в Пекине в четверг также сообщало, что при сходе селя в Тибетском автономном районе Китая двое россиян пропали без вести. Тем, кто находится в зоне бедствия, пообещали оказать помощь, и посольство прорабатывает варианты, как эвакуировать россиян из этого региона, в том числе через Лхасу, историческую столицу.

0: Тибета.
1: О ситуации с туристами в Непале после наводнений рассказал Владимир Асулов. Курс евро на рынке Форекс в четверг превысил 100 рублей впервые с марта, а доллар сегодня торговался на отметке выше 87. Управляющий компанией «Альфа Капитал» ослабление рубля связывают с сокращением экспортных поставок через Черное море. «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков на днях писал, что вывоз нефти из Новороссийска в августе снизился более чем в 4 раза. Официальный курс валют, установленный ЦБ на пятницу, 85 рублей 95 копеек за доллар, 100 рублей 30 копеек за евро. Основная причина ослабления российской валюты – сокращение экспортной выручки из-за низких цен на нефть в начале лета, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
2: Мы действительно сейчас находимся в ситуации, когда приходит выручка уже от существенно снижавшихся летом, в начале лета, в середине лета цен на нефть. Поэтому, да, на рубль идет определенное давление, связанное с тем, что экспортные цены в первой половине лета, они достаточно сильно скорректировались. Соответственно, вот сейчас эта выручка, она приходит на рынок, и она, естественно, ниже, чем то, что мы видели в предыдущие месяцы.
3: До какого момента будет давить?
2: Ну, я думаю, что мы будем видеть, наверное, эту историю, там, может быть, до там, середины сентября. И здесь второй фактор, который влияет, это, конечно, импорт. Во-первых, мы видим даже по той статистике, которая уже опубликована, что у нас достаточно большой рост поездок. Июньская пока есть статистика, 15-20% как бы рост расходов на поездки идет. Соответственно, июль-август – это самый пиковый сезон поездок. И с этой точки зрения у нас импорт растет. Ну и, в принципе, мы видим, что и товарный импорт в этом году демонстрирует положительную динамику. Мы видим восстановление, мы видим, что в июне импорт был до 30 миллиардов. Это существенно выше, чем в прошлом году. Ситуация такая, что с одной стороны у нас сокращается приток экспортной выручки, с другой стороны у нас пиковый, наверное, сезон импорта. И поэтому видим такую картину на курсе рубля.
1: Егор, ну вот экспортеры этой тенденции наверняка рады, но все-таки что будет с инфляцией?
2: Пока, наверное, вот та динамика, которую мы видим, значимого влияния, именно значимого влияния на инфляцию оказывать не будет, но это, конечно, снизит тот дезинфляционный эффект, который был в курсе в прошлом году и на фоне укрепления.
3: Аналитики вот раньше прогнозы нам свои давали и говорили о 85 рублях за доллар к концу года. Как вы на это смотрите сейчас?
2: Ну, пока как бы эти прогнозы, они релевантны. Я думаю, что сейчас та ситуация, когда действительно есть набор факторов, которые делают рубль слабее, чем он будет к концу года в текущем моменте, а все-таки у нас будет больше поступления выручки от цен на нефть уже как бы осенью, и у нас будет меньше импорта осенью.
1: Стратегия ЦБ в сентябре, поставки, а также интересная, как вам кажется, какую стратегию Центробанк изберет?
2: Вы знаете, в текущей ситуации, наверное, пауза видится более вероятным сценарием, хотя и снижение на 25 базисных пунктов возможно просто потому, что по-хорошему это незначимый шаг сейчас с точки зрения влияния именно на экономику. Наверное, учитывая и рост кредита, учитывая рост достаточно агрессивной денежной массы, вторичные как бы эффекты, которые могут быть от топливного кризиса, здесь, наверное, пауза пока выглядит более вероятным сценарием.
1: Заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле, напомню, регулятор снизил показатель на 25 базисных пунктов до 14%. Ну и к другим темам четверга. Лидер нового рейтинга богатейших женщин России по версии Forbes не изменился. Список в пятый раз возглавила основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким. Правда, не без потерь. Ее состояние сократилось примерно на 2 миллиарда долларов, как отмечает издание, среди причин, в том числе атаки беспилотников на склады Wildberries. Но почему капиталы богатейших россиянок так сократились? Какими сложностями сталкиваются женщины-предприниматели, разбиралась Ольга Зуева.
4: На втором месте после Татьяны Ким вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние практически не изменилось, однако она поднялась с третьей строчки на вторую. На третьем месте Людмила Коган. Ее капитал, в отличие от большинства участниц рейтинга, вырос, поэтому она поднялась с четвертой позиции на третью. Еще выше поднялась Екатерина Федун. Седьмое место она сменила на четвертое. А вот совладелица сетей Литуали подружка Татьяна Володина статус миллиардера потеряла. Основная операционная компания группы Алькар и Ко по итогам прошлого 2020 года получил убыток в 1 000 000 000 рублей. И еще одна особенность нынешнего рейтинга – впервые в нем нет ни одной новой женщины-миллиардера. Как отмечает Forbes, это связано не только со снижением стоимости

0: акциям с биржи, но и с замедлением потребительских секторов экономики. В такой ситуации стоимость компаний снижается, а вместе с ней и оценки состояния их владельцев. И аналитики, с которыми я пообщалась, считают, что здесь не стоит искать гендерную причину. Влияют те же факторы, что и на состояние мужчин. Это стоимость акций, ключевая ставка, доступность или недоступность кредитования, геополитика и санкционные риски. При этом женщины в целом готовы брать на себя эти самые риски. По данным Минэкономразвития, в январе было зарегистрировано свыше 6 миллионов женщин-предпринимателей. Это примерно на 300 тысяч больше, чем годом ранее. А по данным Контрфокуса, за 3 года число ИП, созданных женщинами, выросло на четверть. Одна из главных проблем – необходимость постоянно доказывать свою экспертность. На переговорах, встречах с инвесторами или внутри команды женщины могут сталкиваться с недоверием, дополнительными уточнениями и более критичной оценкой своих решений. Об этом, в частности, заявила основательница сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина.
1: Есть определенный стереотип, и баба тупая, нерпа – достаточно распространенный стереотип. Не то, что приходится доказывать, но приятно разрушать эти стереотипы, когда ты видишь, что пренебрежительное отношение к тебе заменяется на уважение к твоему профессионализму, и причем, когда это делается без таких громких заявлений. Почему вы относитесь ко мне несерьезно? Ну и что, что я женщина? За годы привыкла относиться с юмором к этому. Когда я вижу по работе мужчин, которые пытаются высказать свое превосходство, я сразу говорю, что вы от меня хотите? Я женщина, блондин. Мне лучше разъясните, объясните. Знаете, тают, сразу начинают по-другому себя вести.
0: Есть и более курьезное проявление этой проблемы. Например, неформальные мужские пространства. Вот охота, рыбалка, баня исторически были местами, где предприниматели и чиновники обсуждали рабочие вопросы. Вот Анастасия Юсина мне рассказала, как еще в начале своей карьеры приехала на переговоры с чиновником в один из северных российских городов, и он предложил ей сходить в баню, не имея в виду при этом ничего двусмысленного. Именно так он привык общаться с мужчинами из бизнеса. Представление о женском лидерстве по-прежнему во многом строится на штампах. От женщин чаще ждут мягкости, заботы, компромиссности. Жесткость традиционно ассоциируется с мужской ролью. Предпринимательницы могут использовать эти ожидания в свою пользу. Мягкая сила иногда позволяет добиваться решений без прямого давления, отмечает генеральный директор бренда одежды Finflare Ксения Рясова.
2: Даже если ты это сделала не так, ты можешь опустить глазки в пол, сказать, извините, но не смогла. Спрос себя все равно меньше, чем с мужчины. Во-вторых, мужчины в нашей стране, они все-таки джентльмены. И всегда стараются помочь тоже. Много раз меня выручали мужские там и советы, и помощь в разных тяжелых ситуациях. Это не много раз, а постоянно. На самом деле, самое хамское я сталкивалась в Италии, когда мне на переговорах предложили на коленки сесть.
0: Но есть качества, в которых женщины превосходят мужчин, рассказывает президент InfoWatch Наталья Касперская.
3: Мне просто легче запоминать. Я работаю в сфере информационной безопасности, поэтому если я приезжаю на какой-нибудь форум или там куда-нибудь, то меня запомнят быстрее, чем запомнят еще там 50 мужчин в одинаковых синих пиджаках. Срабатывает всегда память по пятну. Кто-то более яркий или чем-то выделяющийся, его запоминают быстрее. Первое, что женщина может делать, а мужчины нет, ее главное отличие, это что она умеет воспроизводить людей. А мужчины, вот хоть они там, упрыгайся, делать этого не могут. Если вы меня спросите, какое у меня главное достижение в жизни, то мое главное достижение в жизни – это никакой не бизнес, который у тебя сегодня есть, завтра у тебя отняли, а тебя посадили в тюрьму. Самое главное достижение – это у меня 5 детей. Вот это достижение реальное. А что там бизнес? Ну, какая разница?
0: Некоторые предпринимательницы говорят, что вот сегодня практически не сталкиваются с гендерными стереотипами в работе. Так считает в том числе и генеральный директор компании «Франкавто» Ирина Франк.
4: Вообще, мне кажется, такой какой-то пережиток уже. Людям что, исходя из их опыта, исходя из того, как они говорят, знаний, а девочка это или мальчик, давно уже не важно. Мужчинам может быть чуть проще, когда они включают свое обаяние. Вторая сторона переговоров не думает, что они хотят их соблазнить. А если мы включаем свое обаяние, то иногда это приводит к последствиям, что ты как будто заигрываешь. И любезность, и высокий уровень эмпатии иногда позволяют влюбить в себя человека, и вот это мешает. Люди начинают думать не о бизнесе, а о чем-то другом.
0: Мне кажется, что в турбулентной экономической ситуации главное не пытаться постоянно доказывать друг другу свой авторитет, а уметь договариваться, подставлять плечо вне зависимости от половой принадлежности.
5: В том, с какими сложностями сталкиваются женщины-предприниматели и действительно ли гендерные стереотипы мешают им в бизнесе, разбиралась Ольга Зуева. Спросил у россиян ко дню кино, какие фильмы они помнят и цитируют до сих пор. Лидером по количеству любимых сцен стал фильм «Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию». На втором месте «Брат», на третьем «Брат 2». Фильмы Балабанова, вышедшие в нулевых, стали единственным примером современного кинематографа, которые вошли в топ-5 самых запоминающихся картин. Но переживает ли современный кинематограф кризис сценариев, разбиралась Алевтина Сорокина. Она сейчас с нами в студии, и давайте на ней-то и проверим в первую очередь.
0: Ну, давай проверим.
5: Цитирую из советского кинематографа. Ну вот, пожалуйста, смотри, лидер по количеству любимых сцен, Иван Васильевич меняет профессию. Приведи какую-нибудь фразу оттуда.
0: Слушай, я тебе честно могу сказать, что Иван Васильевич не мой любимый фильм, и поэтому привести
5: и
0: тебе так
5: вылечит,
0: сходу...
5: И тебя вылечит.
0: Ну, естественно, это самое очевидное.
5: Хорошо.
0: Но я вот могу тебе сказать честно, что у меня в детстве было любимое кино, это «Мушкетёры», любимое прекрасное советское кино с прекрасной музыкой, как ты знаешь. И вот фраза, которую я иногда люблю себе говорить, когда, например, куда-то не туда поворачиваю, например. «Д'Артаньян, эта дорога ведет к дому Буанасе, Лондон левее». Вот отличная фраза Портоса, и я ее цитирую довольно часто. Вообще, хороший вопрос, как кино остается цитируемым, даже спустя там 40 лет. Опрос ВЦИОМа показывает и другую интересную тенденцию. Конкретные сцены из культовых картин способны назвать больше половины молодежи от 18 до 24, это почти 70%. Интересно, что на контрасте с этим фразой современного кинематографа, и тут отчетом будут фильмы за 2000-х, смогли назвать только 49% опрошенных. Сценарист и продюсер Игорь Каграманов, мы знаем его по сериалу «Затмение» и по комедии «Все в ящик» с Павлом Деревянко, он объясняет эту нецитируемость современного кино достаточно просто. Темп жизни ускорился, и кино вследствие этого потеряло такой статус нерукотворного памятника.
6: Советские комедии далеко не все цитируемые, далеко не все популярны. У нас на слуху есть, да, «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция И», «Свадьба в Малиновке», потрясающее кино. Их в массе совсем немного по отношению ко всем фильмам, произведенным в советский период. Производилось очень мало, в принципе, картин. И поэтому фильм того же Гайдая там мог крутиться год или даже больше. Огромное количество зрителей приходило в кинотеатры и смотрели по много раз. Сейчас из-за того, что фильмов, в принципе, много, высокая конкуренция, фильмы сами по себе живут совсем недолго, не более там 2 недель.
5: Ну, в нашем кино сегодня популярный тренд — это съемка ремейков, хотя вот «Колобок», в частности, опровергает этот тренд, но есть и другие, например, тот же «Чебурашка», по крайней мере, вот франшиза «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Не говорит ли это о кризисе жанра?
0: Возможно, но самое интересное, что инициатива здесь исходит от Министерства просвещения. В России планируют снять переосмысление огромного количества советских кинолент, среди них «Иван Грозный», «Александр Невский», «Эйзенштейна» и даже «Судьба человека». Когда несколько месяцев назад стало известно о новом ремейке по фильму «Курьер» Карена Шахназарова, я тогда позвонила режиссеру новой картины Илье Ермолову и спросила, а не боится ли он того, что столкнется с серьезной критикой за этот ремейк. Он тогда мне ответил, что не боится, и пообещал, что фильм не будет просто пересъемкой в других локациях. Это будет действительно переосмысление «Курьера». Другой вопрос, насколько у него это получится. Но, как объясняет обозреватель кинофильмов, автор YouTube-канала Bad Comedian Евгений Баженов, тренд на ремейки, он повсеместный. Что в Штатах, что у нас. И это говорит это в первую очередь о желании безопасно заработать большое количество денег.
7: Это не хорошо, не плохо, здесь не в этом вопрос, а это приносит деньги. Нет никакого злого умысла, злого режиссера или злобного фонда кино, который хочет изгадить наше прошлое. Нет, просто все хотят заработать. А самый безопасный, по мнению продюсеров, способ заработать – это ни в коем случае не риск, а вложение в то, что уже знакомо зрителю, и, скорее всего, зритель на это пойдет. Тут тоже вопрос к зрителю. Вы же идете на это? Я вот по себе сужу, мне тоже, конечно, хочется зачастую старые истории или старых знакомых любимых актеров увидеть в очередной раз. Я так же, как и зритель, могу купиться на очередную обманку, что мы... Помните, вам нравился вот этот фильм? Мы делаем его продолжение.
0: Хороший секрет хорошей комедии – это в первую очередь сочетание человечности и тонкого юмора, плюс уникальность идеи. Об этом мне рассказал генеральный продюсер ОКО Гаврил Гордеев. Мы знаем его по проектам «Аутсорс», «Плейлист волонтера». И он поделился именно вот этим секретом по-настоящему популярной комедии на примере своих проектов.
8: продрались через дебри американских ситкомов, американских комедийных форматов, продрались до того, что нам начинает нравиться лирическая комедия. Потому что в русском культурном коде настоящая любовь к комедии именно к драматичной, к осознанной, к лирической. То есть у нас Чехов не такой уж смешной. В онлайн-кинотеатре «Окко», если говорить о комедийном жанре, то две самых популярных комедии — это «Мамонты», сериал Юрия Николаевича Стояновым, и «Встать на ноги» с Гошей Куценко. Оба сериала являются трагикомедиями, и самый популярный отзыв, который был по этим сериалам, что как

0: нравится ваша комедия, мы всей семьей рыдали.
1: В разговоре о кино всегда можно и проще занять позицию критика. Но любая картина — это же всегда разговор человека с человеком. А людям всегда есть что сказать друг другу.
2: Ну, в некоторых картинах еще разговор человека с кем-то высшим. Спасибо, это была Алевтина Сорокина. Конечно, знаешь, семья, которая смотрит комедию и потом рыдает всей семьей, это просто потрясающе.
3: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ». Когда речь заходит о коммерческом транспорте, первыми на ум приходят хорошо известные модели «Фиат Дуката» или «Форд Транзит». Но сегодня такие автомобили стоят больше 5 миллионов рублей. С запчастями бывают сложности, а заводской гарантии можно забыть. Поэтому владельцы бизнеса все чаще обращают внимание на новые китайские бренды. Но кто гарантирует, что производитель останется на рынке? В такой ситуации хочется понятного решения от знакомого автопроизводителя с проверенной репутацией. Здесь хорошим вариантом становится «Лада Бизнес». Это и лизинг, и гарантия, и обслуживание, и подключение к телематическим сервисам. А главное, эти автомобили без проблем обслуживают по всей стране. В линейке есть машины с разными типами кузовов объемом до 7 кубометров, включая рефрижераторы на базе «Лады Гранта». А еще есть современный и вместительный фургон SKM M7, который можно приобрести на выгодных условиях. Спонсор программы АО «АвтоВАЗ». Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: 78% собственников квартир хотят проверять финансовую надежность арендаторов, но почти половина жильцов не готовы раскрывать такие данные. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН по итогам совместного исследования. Собственники хотят знать о платежной дисциплине, задолженностях, просрочках и судебных производствах потенциального жильца. Однако система проверок сегодня – это редкость. Всегда проверяли арендатора лишь 14% владельцев квартир. Еще 22% делали это время от времени, а больше половины никогда не проверяли жильцов. Либо не считали нужным, либо вообще не знали, что это можно сделать. Основной способ проверки сегодня – это проверка паспорта или регистрации. Так поступают 79% собственников арендного жилья. Еще 14% ограничиваются денежным залогом, не запрашивая других данных. Банковские выписки просят лишь 11%. При этом арендаторы тоже готовы делиться информацией, но на своих условиях. 41% жильцов согласны предоставить данные о финансовой дисциплине, если это ускорит подбор жилья и повысит шансы на аренду. Из них 30% хотят сами решать, что показывать, и лишь 11% готовы раскрыть все данные сразу. Отказались от такой проверки 47% арендаторов. Сейчас доказательства финансовой надежности либо не требуются вовсе, либо заменяются денежным залогом. У 34% арендаторов залог выступает гарантией их надежности, а еще 30% говорят, что от них обычно вообще ничего не требовали. Эксперты ЦИАНа отмечают, что на рынке аренды лишь только формируется новый стандарт проверки, более прозрачный и удобный, чем нынешний паспорт, залог и личные впечатления. Тема особенно актуальна. Рынок аренды растет, а прозрачных механизмов проверки жильца по-прежнему мало. Время покажет, станет ли добровольная проверка финансовой надежности новым стандартом, но спрос на прозрачность с обеих сторон уже очевиден.
5: В какую сторону нам грести простым, маленьким, частным инвесторам?
6: Учитывая, что в паруса уже, наверное, недавно ничего не дует, надо брать, наверное, весла и гребти самому в данном случае.
7: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или ярко

0: Водосуга.
1: Мы расскажем, куда отправиться.
0: Фуди.
2: И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает глава Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев.
6: Я открыл себе, что я перечитываю то, что когда-то в детстве мы читали еще в школьной программе. Скажем так, классику. Это и Чехов, и Достоевский. Например, совсем недавно «Леди Макбет» Мценского уезда Лескова. Хотя читали уже два раза, но когда перечитываешь это уже в таком более зрелом возрасте, открывается столько много граней. Поэтому периодически я перечитываю и классику, но хотел бы, чтобы больше было времени на такое приятное времяпровождение.
4: Николай Лесков, «Леди Макбет» Мценского уезда.
7: При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то, если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий, наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет. А у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе. Пробежать бы с ведрами на реку, да покупаться бы в рубашке под пристанью, или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечную лузгою. А тут все иначе.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали еще два склада «Озон» в Оренбурге и Уфе. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Уфимский логистический комплекс приостановил прием поставок от продавцов, товары перенаправили на другие объекты. При этом клиенты по-прежнему могут оформлять заказы без ограничений. В Кремле пообещали жесткий ответ на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что военная эскалация России не нужна, поскольку армия и так продвигается вперед. Что касается следующего раунда переговоров, у Москвы на этот счет информации нет. В четверг глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в список экстремистов, заявил, что встреча украинской и российской делегаций может состояться в сентябре. Российский военнослужащий погиб после подрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. Тяжелые ранения получила также его супруга. Ее госпитализировали, сообщили в Следственном комитете. Личность погибшего не раскрывается. Инцидент произошел в четверг утром на Колпинском шоссе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Ранее суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте его сына Сидрака. Антикоррупционный комитет обвиняет экс-главу государства в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Бывший главком боснийских сербов Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет. Генерал умер в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за геноцид и военные преступления. Гаагский трибунал официально подтвердил смерть Младича и распорядился расследовать ее обстоятельства. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: Коллекция.
3: А в Китае стартовали продажи кроссовера Kia Seltos второго поколения. Сейчас детали приведем. Не кроссовера, а тема имеется в виду.
2: Модель доступна для покупки в 6 комплектациях. Цены на новинку варьируются от 110 до 150 тысяч юаней. Мы посчитали, это около 2 миллионов рублей. Купить автомобиль в Китае можно с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 115 лошадиных сил. Привод только передний.
3: Бензиновый мотор, конечно, несколько останавливает в нынешнем варианте российских пользователей.
2: В нынешней ситуации, да. В России автомобили Kia пользуются спросом, поэтому новинку, скорее всего, также встретят с интересом, считает обозреватель «Автоньюз» Алексей Панков.
4: Автомобили Kia, несмотря на прекращение официальных продаж, совершенно точно пользуются успехом у российских автолюбителей. Например, по итогам июля предыдущее поколение Kia Seltos вошло в пятерку самых продаваемых автомобилей, которые привозят в Россию по параллельному импорту. За месяц было продано 563 таких машины. Поэтому, я думаю, и второе поколение Seltos будет пользоваться спросом. Автомобиль стал заметно современнее, но при этом сохранил узнаваемые черты. Хотя сегодня российские покупатели чаще выбирают машину не из-за привлекательной внешности, а скорее оценивают совокупность технических характеристик и стоимости покупки. В Китае доступна версия Seltos с 1,5-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил. Конечно, показатели не самые впечатляющие, но есть важное преимущество. Автомобиль с таким мотором попадает под льготный утильсбор. И это, пожалуй, будет решающим фактором. Кстати, некоторые российские дилеры уже выразили желание привезти новинку к нам в страну. Конкурентов у Seltos немало. В первую очередь могу выделить Nissan Qashqai, который сейчас пользуется каким-то бешеным спросом у российских автолюбителей. Среди европейских моделей стоит отметить Volkswagen T-Roc и Audi Q2. Эти автомобили также активно привозят в Россию из Китая.
3: Ну, еще посмотрим, что на рынке происходит. Сейчас Seltos первого поколения, с чем сравнить, собственно. В России стоит от 2,5 до 3 с небольшим миллионов рублей. Ну, то есть, наценка вы себе примерно представляете. Если в России все это идет, вернее, в стране производителя это 2 миллиона рублей, то в России, в общем, можно смело миллион накидывать, а то и больше в этом случае.
0: Повтор программы.
5: Золотая лихорадка в России. Продажи золотых слитков выросли в первом полугодии на треть. Об этом пишет ТАСС. Объем вложений в инвестиционные монеты увеличился на 8%. Ну а банки, в свою очередь, рапортуют об активном пополнении золотых ОМС. Впереди большой выпуск про золото. Если у вас тоже есть такое желание инвестировать в золото, но вместе с ним и масса сомнений, как это делать, оставайтесь с нами. Это «Инвестиционный час» и я, Алевтина Пинкальская.
0: Инвестиционный час.
5: Итак, будем обсуждать, как инвестировать, каким способом и можно ли вообще на этом заработать, учитывая тот факт, что золото и так обновило исторические максимумы в этом году, стало корректироваться, я имею в виду мировые цены, и пока еще не вернулось на прежний уровень. И со мной в студии радио РБК сегодня Станислав Короб, заместитель генерального директора Росвексель. Здравствуйте, Станислав.
6: Здравствуйте, Алевтина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
5: Ну вот сразу хочу разъяснить, что компания «Росвексель», исходя из названия, может показаться, что занимается только ценными бумагами. По сути, это платформа по покупке физического золота в том числе. Правильно, Станислав?
6: Абсолютно верно. Основной продукт сейчас – это продажа в розницу физического золота в виде инвестиционных слитков, но также мы недавно запустили золотой сертификат, где уже присутствует вексель.
5: Это вот один из способов, один из многих способов инвестировать в золото, как раз-таки подробно по него поговорим, но сначала давайте обсудим общую конъюнктуру. Вообще у нас мировые цены на золото пошли в рост около 2,5 лет назад, в начале 24-го, до этого на протяжении нескольких лет они держались в диапазоне 1,5-2 тысячи долларов за тройскую унцию. Но геополитическая неопределенность, масса различных событий, наращивание запасов со стороны мировых ЦБ начали толкать котировки вверх, и вышли они на исторический максимум в начале текущего 26-го года. В этот день, сейчас скажу, в какой именно день примерно, по-моему, это в конце января 26-го года на Нью-Йоркской товарной бирже Комикс стоимость фьючерсов в моменте превысила 5600 долларов за тройскую унцию, после чего началась коррекция с весны, и в июне даже цена уходила ниже 4000 долларов, но в последние месяцы происходит восстановление котировок, и сейчас тройская унция торгуется в районе 4600 долларов. Соответственно, Станислав, главный вопрос, вернутся ли золотые цены, мировые золотые цены, собственно, и в рублях тоже, к прежним уровням? Увидим ли мы рост их?
6: Ну, я по жизни оптимист, я уверен, что мы увидим. Притом в долгосрочной перспективе золото демонстрирует уверенный рост. Действительно, в этом году была коррекция, это практически на 30% от пика. Сейчас, если смотреть на долларовую цену, то металл отыграл часть, но до пика еще где-то 18%. Но это в долларах. А если смотреть в рублях, а мы же в России живем, российский человек считает в рублях, то картинка гораздо мягче. И просадка составила где-то 27%, опять же, где-то с марта по июнь. Но сегодня уже учетная цена 12 507, это всего на 6% ниже пиковой цены в этом году.
5: Угу. То есть те, кто инвестировал в золото в пересчете на рубли, в целом, даже уже к текущему моменту, если вдруг у них была просадка, почти восстановили свои вложения.
6: Абсолютно верно.
5: Но глобально у нас золото же считается такой долгосрочной инвестицией. Никто в золото, трейдеры, понятно, но мало кто заходит в золото, особенно физическое золото на 2-3 месяца. Кажется, что это такая инвестиция в будущее. Как вы считаете, на горизонте 2-3 лет, считаете ли вы, что будет прирост стоимости?
6: Я уверен, что будет. И, знаете, легко оперировать историческими параллелями. И вот если смотреть, отойти на несколько лет назад и посмотреть, что у нас творилось с учетной ценой золота по ЦБ, то в конце 2022 года грамм золота стоил всего 4100 рублей, да? Сегодня 12507. Фактически за 3,5 года рост втрое. И вот международные аналитики расходятся в оценках целевой цены золота на конец этого года. И я не буду комментировать, но вектор оценки всегда положительный. То есть все верят в рост в долгосрочной перспективе, как и я.
5: Ну, отлично. Тут, кстати, вот эта вот доходность, мы часто следим за российским рынком акций, грустим в этом году, а вот какие инструменты приносили большую доходность, это золото. Кстати, отмечу, что у нас спрос во многом на этот драгметалл поддерживался активными покупками со стороны мировых центробанков, в том числе, как говорят эксперты, на фоне недоверия к валютам, к доллару в том числе. И вот по последним данным World Gold Council, Мирового совета по золоту, в июне 2026 года мировые ЦБ снова перешли к закупкам драгметалла и увеличили объем золота в золотовалютных резервах. И традиционно у нас Китай очень активно покупает золото. Еще о чем хотелось бы поговорить. Я вначале привела статистику о том, что у нас растет и покупки золота в слитках, и покупки инвестиционных монет, и объем привлечения денег на обезличенные металлические счета, и объем торгов, сделок с золотом на московской бирже, с биржевым золотом. Ну вот конкретно вас, поскольку вы занимаетесь в том числе продажи физических слитков, вы видите сейчас интерес и интерес со стороны кого? То есть кто сейчас, вот по вашим наблюдениям, покупатель физического золота?
6: Да, спасибо. Интересный вопрос. Покупателей на самом деле несколько категорий. Есть люди, которые пробуют себя в инвестициях и покупают абсолютно маленькие номиналы. Это граммовые слитки, либо 10 грамм. Часто берут на подарки. Это интересный подарок. Есть люди, которые серьезно хотят вложиться в золото, имея вклады. То есть это такие, ну, квазипрофессиональные инвесторы. И это осознанный выбор, осознанные инвестиции, и там, конечно, номиналы больше. Есть просто одна особенность. Производство слитка любого номинала по себестоимости примерно одинаково. И когда мы сравниваем удельный вес себестоимости в номиналах меньшего объема, да, то эти слитки дороже стоят. Ну, то есть граммовый слиток золота, он не стоит учетную ставку ЦБ, он стоит стоимость золота плюс себестоимость производства. И вот если сейчас смотреть на рынок, вот на розничный рынок, вот постоянно сегодня, то в целом наценка где-то порядка 10-13% на 1 грамм. А в случае 100 грамм и выше, эта наценка уже составляет 3%. Я к чему говорю? Если люди всерьез заинтересованы в инвестициях в физическое золото, то с экономической точки зрения гораздо более оправданно вкладываться в слитки большего номинала, потому что они меньше теряют денег при покупке.
5: Вот как раз-таки еще про плюсы и минусы слитков сейчас прямо хочу поговорить, но сначала для тех, кто вообще только встает на путь инвестирования в драгметалл, отмечу, что золото, на мой взгляд, такой уникальный товар, уникальный инструмент, поскольку в него можно инвестировать, наверное, десяткам самых разных способов. Условный

0: можно разделить на физическое золото, это вот о чем мы уже с Станиславом начали говорить, это золотые слитки, монет.
1: Монеты, да.
0: И есть, скажем так, виртуальное, можно так сказать, виртуальное
1: золото. Можно виртуальное, либо запись на экране, да.
0: Да, это тут больше инструментов. Это может быть биржевое золото, там паевые инвестиционные фонды, фьючерсы, золотые облигации, золотые ОМС. Сертификаты, ОМС. ОМС, это обезличенный металлический счет, банковский продукт.
1: Да.
0: И, соответственно, у каждого способа есть плюсы и минусы, и каждый инвестор, исходя из плюсов и минусов, выбирает для себя самый оптимальный. Вот мы как раз со Станиславом начали обсуждать один из самых популярных способов. Это золотые слитки. Собственно говоря, они бывают разного веса, от 1 грамма до 1 килограмма. Из не то чтобы минусов, а таких моментов, на которые стоит обращать внимание, Станислав уже сказал, что более крупные слитки получаются выгоднее.
1: Дешевле, да.
0: Также, насколько я знаю, если покупаешь маленький слиток весом там 1 грамм, 5, я не знаю, сколько там они есть, какие граммовки, то их потом труднее будет продать, что не все организации охотно такие маленькие слитки берут, могут отправить тебя на экспертизу, поскольку, подчеркну, что золото — это очень мягкий металл, и его на самом деле легко поцарапать.
1: Абсолютно верно. Это к вопросу о том, какие барьеры сейчас существуют в умах людей по входу на рынок золотого инвестирования. Их, наверное, 4. Первое – это действительно сложно и дорого купить. Ну, то есть, во-первых, есть существенная оценка на физическое золото. А сложно, потому что, ну, во-первых, мало кто знает, что золото, вот, допустим, в нашей компании можно купить в онлайн-формате за 1.5 минуты с доставкой на следующий день или позже. Обычно это предполагается, что подразумевается очное посещение офиса, ожидание в очереди и так далее. Да? Мы же оптимизировали и оцифровали этот путь. Второй барьер – это действительно хранение. Когда ты выходишь с золотым слитком, у тебя новая головная боль. Как его хранить так, чтобы обеспечить его безопасность, но и плюс не повредить? Потому что вы абсолютно правы, Левтина. Как только ты царапаешь слиток, он стремительно теряет свои рыночные стоимости. И, по сути дела, инвестиционный слиток превращается в лом с соответствующим дисконтом к цене.
0: А поцарапать легко, если снять
1: очень
0: защитную
1: легко.
0: Упаковку.
1: Золото очень мягкий, ну, плотный металл. Золото занимает очень мало места при хранении, но его очень легко поцарапать. Кстати, килограмм золота, если не ошибаюсь, это кубик всего лишь навсего со стороной 4 сантиметра.
0: Угу.
1: Где-то так. А стандартный слиток, 12,5 килограмм, помещается в обычную литровую банку. То есть примерно так.
0: Ну да, чтобы представить себе, что на самом деле это не какие-то большие объемы.
1: Небольшие. Но есть еще и третий барьер – это вторичная ликвидность. Инвесторы опасаются входить в золотую экспозицию, потому что думают, что будет очень сложно продать металл. И в чем-то они правы. Действительно, на текущий момент компании выкупают металл с довольно существенным дисконтом к рыночной цене. Некоторые выкупают только тот металл, который был ранее куплен в той же компании, и тем самым инвестора загоняют в некое рабство по выкупу, ограничивают его права. Я считаю, что это неправильно, и нужно на этом рынке вводить единые правила и формировать нормальное предложение по достойной цене по выкупу золота, неважно, откуда оно было куплено. Безусловно, с учетом физического состояния слитка.
0: Угу. Но, с другой стороны, вот эти вот какие-то сложности мы перечислили, но, с другой стороны, мы видим объективно, что спрос на эти слитки растет. Более того, сейчас очень упростилась покупка, вот у вас можно купить онлайн, также я знаю, что сейчас многие ювелирные сети продают золотые слитки. Более того, я в торговом центре рядом с домом хожу и вижу постоянно автомат даже по продаже слитков. Спрос растет, и людей не пугают вот эти вот возможные сложности. Как вы думаете? Какие основные плюсы вы бы назвали золотого слитка?
1: Это вопрос про доверие. Вообще, почему люди покупают золото? Золото не зависит ни от кого. У золота нет эмитента. Золото не зависит от обещаний либо политической воли чужого регулятора. Золото либо есть, либо его нет. Это безусловная стоимость. И, кстати, я действительно считаю, что золото в долгосрочной перспективе – это не только про заработать, это скорее больше про сохранить. И

0: если не нарушать упаковку, то риска нет.
1: Да, вы правы, и можно переложить ответственность за хранение своего золота третьей стороне в сертифицированное хранилище, которое обеспечит сохранность вашего золота и хранение его в должном виде, чтобы обеспечить его физическую неприкосновенность, отсутствие ущерба.
0: Но за хранение, с другой стороны, нужно будет и платить.
1: Да, да, безусловно. Я считаю, что целесообразно хранить золото, наверное, от номинала 50 или 100 грамм. Цены на хранение более-менее устоялись, но вот примерно хранение 1 килограмма золота в рыночном эквиваленте это более 12 миллионов сейчас обойдется, порядка 20-30 тысяч в год. Ну, то есть по сравнению со стоимостью этого актива цена не очень большая.
0: Ну и чтобы у наших слушателей появилась полная картина по тому, как можно, нельзя хранить и что можно, нельзя делать золотом, отмечу, что у нас был запрещен вывоз аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов с 1 мая 2026 года. Это во-первых. Ну и во-вторых, про налогообложение стоит сказать. У нас золотые слитки и золотые монеты, как и доход с них, разница, то есть между стоимостью покупки и стоимостью продажи, облагается НДФЛ. Но, я так понимаю, эта обязанность уплачивать НДФЛ не образуется, если вы хранили этот слиток более 3 лет.
1: Все верно, это универсальное правило, но, тем не менее, золотые слитки освобождены от НДС. Продажа золотых слитков не подразумевает НДС. Это появилось у нас в 2022 году, и обладатели налоговой льготы – это банки и аффинажные организации. Мы, как компания, мы являемся агентом по продаже золота, которое производится и принадлежит аффинажной организации. Это Красноярский завод цветных металлов. И поэтому физические лица, которые приобретают золото у нас, также не платят НДС.
0: Хорошо. Слитки мы, как мне кажется, довольно полно обсудили. У нас еще есть в категории физического золота золотые монеты. На мой взгляд, довольно такой интересный продукт. Фактически монета может весить, скажем, 8 граммов, но эти 8 граммов стоят дороже, чем 8 граммов золота, поскольку тут еще какая-то коллекционная составляющая. Вот я, честно, знаю, что растет их популярность, но немножко скептически отношусь. Мне кажется, проще купить, если хочется золота, 8 грамм золота. Потом будет эта монета в цене, не будет. Непонятно. Вы как считаете?
1: Я бы хотел думать, как вы, но практика показывает, что монеты гораздо более понятный и, в ряде случаев, более привлекательный инструмент для тех людей, кто хочет войти в физическую золотую экспозицию. Безусловные плюсы монет. Ну, во-первых, там тоже нет НДС, если это инвестиционная монетка, и там уже нет определенных категорий компаний, которые имеют эту налоговую льготу. Порог входа довольно низкий. Ну, как низкие. Это самая популярная монета, обойдется примерно в 100 тысяч рублей, если мы берем Георгий Победоносец. Mm-hmm. Самая такая монета, которая больше всего пользуется спросом. При этом, допустим, слиток 100 грамм, это уже более 1 миллиона рублей. И ликвидность монет на текущий момент несравнимо лучше, чем вторичная ликвидность слитков.
0: То есть, правильно я понимаю, это означает, что я, купив монету, с большей легкостью смогу потом ее продать, не знаю, в другом банке или другой организации. Ко мне будет меньше каких-то претензий и проверок, чем если я принесу слиток золота.
1: В целом, в общем, да. Вам, безусловно, нужно будет обеспечивать сохранность этой монетки, но они тоже в блистерах. Но продать вы можете и на специальных площадках, не обязательно идти в банк. Множество компаний занимаются вторичным оборотом монет. Но минусы монет, они в чем-то даже перевешивают плюсы. Вы об этом уже упомянули. Не очень понятно ценообразование. Если на слитке все более-менее понятно, то есть стоимость, эффективная стоимость 1 грамма, есть себестоимость производства, то в монетах всегда скрыт некий такой нумизматический апсайд. И плюс маржа по этим монеткам, та премия к рынку, она может достигать существенных величин. Спрос, с одной стороны, большой, а с другой стороны, он как-то не поддается какому-то должному прогнозированию.
0: Отмечу также традиционные налоговые моменты, что налогообложение по золотым монетам такое же, как и по золотым слиткам, о чем мы сказали. НДС у нас по этим инструментам нет. Он был отменен несколько

0: лет назад, а вот НДФЛ облагается при продаже до истечения 3 лет. Сами заполняйте декларацию, но отмечу, что у нас есть в России налоговый вычет в 250 тысяч рублей в год. То есть если разница между покупкой и продажей меньше налогового вычета, то получается вы ничего платить не будете в качестве налога. Если больше, то эта сумма в 250 тысяч рублей будет вычтена. А вот что насчет биржевых способов? Через несколько минут.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мыслей, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше – проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся 3 правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер 1. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.
3: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
4: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
5: У меня котировки.

0: перемешались в глазах. Что-то изменилось?
1: По будням в 10:00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Вы можете быть талантливее меня, вы можете быть умнее меня. Но если мы зайдем на беговую дорожку вместе, то произойдет одно из двух. Либо вы сойдете первым, либо я умру прямо на ней. Вот так я отношусь к своей работе и к своим инвестициям в дело. Уилл Смит.

0: Клэптон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
1: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
4: Что это было?
2: В эфире.
5: Насколько справедливо утверждение, что будущее как раз вот за частными клубами, которые сейчас более эффективно управляют и деньгами, и показывают достаточно приятный футбол?
6: Ну, сейчас такая тяжелая обстановка, потому что все-таки и налогообложение, и много идет на политические все вот эти моменты затрат там. Поэтому, то есть, содержать клуб – это дорогая игрушка. То есть, есть примеры, когда клуб содержит частный клуб, потом наигрался, все, и команды закончили существование. Тоже Черноморец играл в свое время в Кубке УЕФА, а сейчас команда даже со второй лиги снимается.
5: А что с налогообложением, я услышал?
6: Если были бы какие-то льготы для тех людей, кто вкладывает в спорт, еще во что-то, то есть какие-то вот эти моменты, то, может быть, больше бы занимались.
2: Президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов в программе «Таманцев. В итоге».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15.10.

0: Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Минпромторг и представители бизнеса внесли 167 площадок в список критически важных объектов, среди них в том числе объекты логистики и торговли. Созданная в четверг правительственная комиссия оценит уровень их безопасности и предложит адресные и системные меры для снижения угроз. Приоритетом названа минимизация негативных социально-экономических последствий. Правительство России готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливном рынке. В частности, рассматривается создание системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны, установление индикативных цен по регионам и усиление контроля за стоимостью топлива заниженных экологических классов, пишет Коммерсант. ФАС уже работает над обеспечением экономически обоснованного уровня потребительских цен на топливо. Бизнес попросил правительство снизить налоги для компаний, закупающих системы защиты от дронов. Об этом пишут ведомости со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Организация предложила разрешить списание этих расходов для уменьшения налога на прибыль. Также предприниматели просят отменить экологические штрафы за последствия атак на заводы. ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей. С января по июнь экономика страны в годовом выражении выросла на 0,6%, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили 18,6 триллиона рублей. Это существенно опережает плановые и прогнозные показатели. Более 150 банков зафиксировали падение объема средств на депозитах физлиц в июле. Для сравнения, в июне

0: Чистый отток со срочных вкладов показали 138 игроков. Из топ-10 банков отток зафиксирован в 5. Это Альфа-банк, Т-банк, ВТБ, МКБ и Банк Санкт-Петербург. При этом лидерами по привлечению срочных вкладов в прошлом месяце стали кредитные организации, связанные с маркетплейсами. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Россияне скупают золото, слитки, монеты, а также активно торгуют им на московской бирже. Если у вас тоже есть такое желание, но и сомнения также вместе с ним, вы попали на нужную волну. Это инвестиционный час.
2: Инвестиционный час.
1: Напомню, что у нас в студии Станислав Короб, заместитель генерального директора Росвекселя. Уже обсудили с ним два способа инвестиций в золото. Это слитки и монеты. Кстати, вот вы лично имеете какие-то вложения в золото в форме натуральном или виртуальном? Или вам на работе хватает?
3: Во-первых, мне на работе действительно хватает, но я не мог обойти этот рынок стороной и имею опыт инвестирования и в физическом виде, и вот, как мы обсудили, записью на экране.
1: Давайте, кстати, биржевые способы инвестирования в желтый металл обсудим. На прямую связь со студией радио РБК выходит Оксана Лукичева, аналитик по рынкам драгоценных металлов банка «Уралсиб». Оксана, здравствуйте, как меня слышите?
4: Добрый день, слышу хорошо.
1: Ну, во-первых, хочу спросить, какие у вас прогнозы по цене золота на ближайший год-два, более короткий срок не спрашиваю, понимаю, что это не в случае с металлами, трудно прогнозировать. Если говорить, смотреть, например, на прогнозы различных международных агентств, компаний, S&P, то у них, кажется, аналитика больше трендовая. Золото снижается, они снижают свои прогнозы, золото растет, они прогнозы повышают.
4: Если рассматривать длинный период времени, ну, 2-3 года, даже больше, то, в принципе, можно отметить, что рынок золота движется в долгосрочном растущем тренде. И несмотря на текущие колебания, возможно, на текущую коррекцию вниз или вверх, то, что мы наблюдали в первой половине этого года, или вот сейчас, в последние буквально несколько недель активизировался рост цены, в целом цена движется в растущем тренде. Поэтому стратегия покупать на коррекции цены вниз, она работает очень хорошо. То есть, когда цена падает, желательно золото покупать, она все равно потом вырастет. Конечно, не нужно покупать на пиковых моментах роста, но если покупать, подлавливать, да, рынок на моментах снижения, то, по большому счету, эта стратегия достаточно прибыльна.
1: Что вы думаете?
4: Мы ожидаем, да, достаточно длительного продолжения роста, умеренный рост цен. Я не ожидаю, на самом деле, эскалирующего роста, который был в начале этого года, но умеренный рост спроса будет постоянно подпитывать рост цены.
1: Оксана, что вы думаете по поводу инвестиций в физическое золото? Сами когда-нибудь покупали слитки, монеты? Считаете это удачным способом инвестирования?
4: Ну, слиточки есть, да, но на самом деле это простой способ инвестирования, он не очень ликвидный, поскольку физический металл, он требует хранения, у него есть, соответственно, риски хранения, это затраты, но для того, чтобы избавиться от этих рисков, можно покупать, например, биржевое золото, то есть использовать какие-то более сложные инструменты, которые, в принципе, тоже удобны для инвестирования, но, естественно, нужно обладать некоторой финансовой грамотой.
1: Давайте перечислим, да, самые популярные биржевые способы инвестиций в золото. Это спотовое золото на Мосбирже, там же золотые фьючерсы, паевые инвестиционные фонды на металлы. Обычно на чисто золото нет, там, наверное, какая-то корзина металлов. Ну, вот эти, наверное, три самые основные. Есть, конечно, еще золотые облигации, акции золотодобытчиков, но это больше связано уже с конъюнктурой на рынке акций, поэтому не будем затрагивать вот спотовое золото, ПИФы и фьючерсы. А вам как кажется, для вот обычного частного инвестора со средним аппетитом к риску, а какой способ наиболее привлекательным выглядит?
4: Ну, спотовое золото на московской бирже – это очень хороший инструмент, на самом деле. Оно хорошо отражает и динамику курса рубля, и динамику цены золота. Это рублевая цена на золото формируется на бирже, поэтому защищает этот инструмент как от девальвации рубля, так и, в принципе, подпитывает.

0: как бы поддерживает и рост золота. Еще есть ПИФы, вот вы сказали, да, это тоже неплохой инструмент. Банки формируют ПИФы, не буду указывать, какие, да, ну, есть целый ряд.
1: Ну, управляющих компаний.
0: Инструментов, да, да, управляющих компаний. И они тоже неплохо отражают как цену золота, колебания ее цены, так и, в принципе, динамику курса рубля. Тоже защищают от девальвации, от инфляции, потому что привязка к золоту есть, и как бы в рублевом эквиваленте цена.
1: Сейчас только поняла, что забыла перечислить ОМС, обезличенный металлический счет, о росте его популярности, как раз это банковские продукты, о росте его популярности говорят многие ведущие российские банки, причем видела даже у одного из наших крупных банков такую статистику, что у молодежи спрос на ОМС вырос в два раза, по-моему, вот за первое полугодие. ОМС тоже кажется довольно простым для понимания продуктом, что-то среднее между физическим и биржевым, поэтому я про него сразу и забыла. Что думаете по поводу ОМС?
0: Ну, на самом деле, давнишний продукт, да, единственный недостаток, который я вижу в ОМС, это широкие спреды у банков. Mm-hmm. То есть между покупки и продажи спред гораздо шире, чем на бирже, например. Вот, поэтому вот это расход, это идет в расход. А так, на самом деле, неплохой продукт, популярный, и он простой. Плюс сейчас еще банки же сделали торговлю, ну, открытие этих счетов достаточно простым, через приложение можно покупать, продавать. То есть там аналог биржевой торговли. А вот единственное, что это спред, конечно, широковат.
1: Ну, мне кажется, кстати, по слиткам тоже бывает широкий спред, но там, в принципе, есть некие сложности с тем, чтобы слиток этот реализовать обратно. Тоже мы со Станиславом обсуждали. Спасибо большое. С нами на связи была Оксана Лукичева, аналитик по рынкам драгоценных металлов банка «Уралсиб». Станислав, ну а мы продолжаем. И есть еще один этот виртуальный продукт золотой, о котором мы еще не поговорили, это золотой сертификат, который как раз-таки запустила ваша компания «Росвексель». Расскажите более подробно, что это за продукт и какие его плюсы по сравнению с тем большим количеством способов, о которых мы уже поговорили.
2: Да, действительно, мы где-то месяц назад вышли на рынок с новым продуктом. Он называется «Золотой сертификат». И начну я с того, чем он не является. Он не является ценной бумагой в биржевом и в регуляторном смысле слова. Это не банковский вклад. И это, по сути дела, визуальное подтверждение того, что клиент заключил с нами два договора. Как это работает? Вы вносите деньги, а цена металла фиксируется на дату сделки. Срок сейчас от 3 до 12 месяцев. В конце срока вы выбираете, либо вы нам поручаете купить для вас слиток, опять же, физический слиток золота, либо вы возвращаете ту сумму, которая определена договором в рублях. Именно поэтому один из договоров, который вы заключаете с нами на старте, это договор простого, выдачи простого беспроцентного векселя. Сумма к получению здесь известна в день покупки, и человек заранее знает, что будет через 12 месяцев. У него есть всегда две опции на столе. Либо он получает физический слиток золота, либо он получает те деньги, которые он вложил в первый день. Сейчас порог входа в этом продукте 10 грамм. Мы его понизили. Он изначально был 50 грамм. 10 грамм – это сегодня порядка 120-130 тысяч рублей. И сразу скажу, что продажи идут, но есть минус у этого продукта.
1: Если я правильно все понимаю, фактически это бумага, которая гарантирует, что меньше, чем ты вложил, ты не получишь через какой-то срок, там, через год, например.
2: Фактически, да. При этом, когда ты фиксируешь цену металла в момент покупки золотого сертификата, ты получаешь дисконт к рыночной стоимости физического слитка. Дисконт составляет от 1% до 5% на горизонте года.
1: Угу. То есть, ну, предположим, вот у нас слиток столько не стоит, но стоит вот 10 грамм, 10 тысяч рублей. Если покупаем золотой сертификат, то мне дают скидку к этой сумме 5%.
2: Все верно.
1: Но я этот год с этим сертификатом ничего сделать не могу.
2: В течение года вы можете досрочно расторгнуть договор, и мы вам вернем средства за удержанием комиссии. Но по истечению срока действия у вас вот есть та опциональность, о которой я ранее говорил.
1: Угу. То есть фактически это моя ставка на то, какой будет цена на золото через год. Вот я, например, прогнозирую, что она вырастет, и тогда

0: я заберу не свои 10 тысяч, а, например, 15 тысяч.
1: Вы получите физический слиток, который к этому моменту стоит 15 тысяч.
0: Если цена упала и через год стоит слиток 8 тысяч рублей, я получу все равно 10.
1: Вы получите 10.
0: Но получается, что если будет такая ситуация в течение этого года, что я буду видеть, что золото стоит 20 тысяч, и вот на моих глазах оно дошло до 20, и дешевеет, дешевеет, дешевеет, я, в принципе, ничего поделать не могу.
1: Все верно, да. Я бы сказал, что этот продукт для тех людей, кто действительно верит в долгосрочный рост золота. Сейчас максимальная дюрация этого продукта год, но я бы сказал, что это не целевая дюрация, мы его только запустили, будем увеличивать. Ну, очевидно, что золото – это не тот актив, который терпит вложение сроком на 3, 6, 9 и даже 12 месяцев. Это все-таки больший горизонт инвестирования.
0: Да, вот мне как раз хотелось сказать, что, наверное, на 3 месяца, если хочешь ложиться в золото, то проще купить какой-то биржевой инструмент. А вот подобный инструмент с хеджированием рисков, со своеобразной страховкой, я бы так сказала, да, стоит покупать на какой-то, наверное, длинный срок.
1: Ну, здесь слово хеджирование и страховка все-таки слабо применимо. Мы все-таки говорим об инструменте, который создан в рамках...
0: Да, в переносном смысле. Но фактически я в переносном смысле хочу купить золото, но боюсь, вдруг оно подешевеет.
1: Это, кстати, четвертый барьер. Помните, я говорил о трех, это четвертый барьер. Он характерен для людей, которые думают об инвестициях золота в 2025-2026 году и смотрят на его волатильность. А золото обычный актив. И вот волатильность последнего периода показывает, что иногда можно вложиться в золото прямо на пике, да, и потерять. Буквально, я помню, в марте или в июне золото за день теряло по 6%. То есть, в целом, инвестор, который не уверен, он может испытывать определенные душевные терзания, смотря на график котировки золота. Золотой сертификат все-таки не про это. Золотой сертификат нацелен на то, чтобы снять четвертый барьер и убрать страх от потенциальной потери вложенных средств, когда ты заходишь в золотую экспозицию. Но вот я начал говорить о минусах. Безусловно, несмотря на то, что нам, как разработчикам продукта, он кажется простым, он все равно сложен для восприятия. И мы это видим. Мы это видим в продажах.
0: Да? Вот как раз хотел вас спросить, да. На какую аудиторию рассчитан этот продукт? До этого мы говорили, что слитки, монеты – это продукт для массового клиента, для обычного человека, который не хочет вникать, наверное, подсчитывать. А вот этот для кого продукт?
1: Сначала скажу, что слитки и монеты – это в том числе продукт для крупного состоятельного инвестора. Довольно большую долю продаж составляют стандартные слитки. Это 12,5 килограмм. Это осознанная крупная инвестиция. При этом золотой сертификат – это все-таки не продукт для массового инвестора. Он предполагает определенную финансовую грамотность, как коллега говорила, и это действительно нужно учитывать. И мы сейчас занимаемся тем, что мы на простых словах объясняем суть этого продукта. Это не так очевидно, как сегодня купить физический слиток и завтра получить его в руки. Но это потенциально гораздо более интересно для покупателя, нежели чем покупка слитка. Поэтому мы в параллели развиваем два направления. Первое – это продажа физических слитков, и второе – золотой сертификат.
0: Хорошо, интересно. А тогда на чем вы зарабатываете как компания? Мне кажется, может возникнуть такой вопрос. С учетом того, что прогноз у вас по золоту оптимистичный, это значит, что все те, кто купит сегодня ваш золотой сертификат, через год заработают, и вы должны будете вам отдать больше денег. Тогда непонятна ваша выгода.
1: Ну, безусловно, выгода есть. Это управление свободной ликвидностью, это вход в золотую экспозицию и управление золотой позицией. То есть, в целом, компания планирует зарабатывать, ну, безусловно, это не благотворительность, да, планирует зарабатывать. Но, вы знаете, я скажу, что в целом золотой бизнес, он довольно низкомаржинальный. Вот поэтому, допустим, цену на слитки мы выставляем минимальную. Мы закладываем минимальную маржу, мы получаем слитки напрямую от завода-производителя и не перекладываем наши операционные затраты в полной мере на продажу. Мы стремимся сделать так, чтобы рынок розницы для золота стал доступен для массового сегмента. Один из барьеров, как мы с вами обсудили, это высокая цена. Собственно говоря, наши продукты нацелены на то, чтобы в том числе устранить этот барьер и сделать цену приемлемой и интересной для розничного инвестора, подстегнуть спрос.
0: Угу.

0: Хорошо, то есть правильно я понимаю, что каждый золотой сертификат обеспечен действительно настоящим слитком золота? То есть я покупаю сертификат, как бы владею этим слитком условно на протяжении года, нет?
1: Он не обязательно должен быть обеспечен физическим слитком золота. Потому что физический слиток золота появляется в конце срока действия сертификата, и в том случае, если вы решаете выйти в физическое золото. Но, безусловно, золотой сертификат должен быть захеджирован на балансе компании с точки зрения золотой позиции.
0: Хорошо, а вот этой ликвидностью, вы как компания, управляющая ликвидностью компании, вы куда ее инвестируете?
1: Есть несколько направлений, использования этой ликвидности, но это является уже, по сути дела, коммерческим аспектом деятельности компании.
0: Отлично. И интересно, уже видите ли вы какие-то продажи вот такого продукта и какие основные... не знаю, аудитория, которая приходит, вы уже, наверное, видите их, понимая, что продукт новый, что трудно делать выводы на таком коротком сроке, но все-таки, возможно, есть какие-то интересные моменты.
1: Действительно, срок совсем маленький, буквально месяц продаж. Какие-то первоначальные выводы можно сделать. Интересный вывод, что люди пробуют покупать физическое золото, и в случае успешности, ну, то есть слиток к ним доставлен, да, они приобретают некое нативное доверие к контрагенту, ну, в данном случае к нам, и готовы вкладываться в более какие-то продвинутые, экзотичные продукты. Поэтому мы видим, что в случае золотого сертификата велика доля повторных клиентов. И, конечно, по профилю это не тот инвестор, который ради подарка приобретает 1 грамм золота в подарочной упаковке. Это совершенно иной профиль. Но мы уже видим, что есть интерес со стороны вот таких вот квазипрофессиональных инвесторов, которые увидели преимущество этого продукта. На самом деле, продуктов подобного типа с подобными характеристиками на российском рынке не так много.
0: Угу. Хорошо, если говорить дальше про, вот вы уже заговорили про возможную конкуренцию, вернусь немножко, сделаю шаг назад, вернусь к золотым слиткам. И отмечу, что у нас не так давно ювелирные сети получили право и начали продавать не только ювелирные украшения, но и золотые слитки. Банки продают золотые слитки. Я уже говорила, что автоматы у нас есть. Вот сложно ли конкурировать на таком рынке?
1: Несложно, а полезно, потому что конкуренция на этом рынке порождает для покупателя лучший клиентский опыт и лучшее ценовое предложение. Мы очень положительно воспринимаем коллег, которые занимаются аналогичным бизнесом. Мы сами в этом бизнесе занимаемся этим бизнесом не так давно, но вот, допустим, онлайн-продажу за 1.5 минуты, как мне кажется, мы сделали первые в России, да, и мы видим те ниши и те аспекты, которые можно и нужно улучшать для того, чтобы клиенту было более привлекательно, более удобно покупать физическое золото. И мы не будем останавливаться, мы внимательно смотрим на тем, как происходит продажа золота, и подмечаем те моменты, которые стоит улучшать, и будем развивать и улучшать клиентские опыты в будущем.
0: Станислав, смотрите, уже не раз подчеркивала, что золото уникальный продукт из-за того, что в него можно инвестировать многими способами, доступными даже для обычного инвестора. Но, возможно, вы, как участник рынка, считаете, что можно еще что-то запустить или чего-то не хватает. Вот какие планы дальнейшие? Или продуктов хватает, стоит улучшать какие-то инфраструктурные моменты?
1: И то, и то. Вот продукты, которые сегодня мы не затрагивали, но которые представляют, как мне кажется, очень большой интерес, это, по сути дела, токенизированное золото. Это плеяда цифровых прав. Гибридные цифровые права, недавно был очень интересный выпуск, и утилитарные цифровые права.
0: Вы до этого сказали, что, видите, клиенты плохо понимают, что такое.
1: Да, и тут я ухудшаю эту ситуацию, да, это вообще никогда не объяснить. Это, конечно, для тех клиентов, которые разбираются и понимают. Но мировой тренд идет абсолютно четко на токенизацию активов реального мира, и золото здесь не исключение. Я уверен, что в перспективе следующих 3-5 лет мы увидим очень интересные продукты, в основе которых лежит токенизированное или цифровое золото. Мы тоже пойдем в этом направлении. Сейчас разрабатываем интересную концепцию. Это первое. По поводу улучшения инфраструктуры, безусловно, нужно устранять те барьеры, о которых мы сегодня уже говорили. Нужно давать клиенту возможность свободно и относительно дешево хранить золото, чтобы он не испытывал проблем с этим аспектом владения, и давать клиенту возможность обратного выкупа в случае необходимости получения фиатной ликвидности из этого слитка по приемлемой цене. Это инфраструктурные вопросы, которые мы в том числе решаем на данный момент.
0: Хорошо, а что вы думаете по поводу других драгметаллов? Мы, конечно, в основном сегодня говорим про золото, но между тем у нас также многообразно торгуется серебро, чуть менее многообразно платина, много биржевых все-таки инструментов по ней. Ну, скажет мы к серебро. Кстати, отмечу, что в той же статистике, которую я приводила, видим всплеск интереса к золотым слиткам, монетам. А вот к серебру, кстати, было небольшое падение продаж. Вы не смотрите в сторону других драгметаллов?
1: Смотрим. И действительно, серебро представляется очень интересным продуктом. Но по серебру есть нюанс. НДС по нему остался. Угу. Да, НДС остался, по золоту отменили в 2022 году, по серебру остался. Но серебро во многом котировки повторяют путь золота, и нам кажется серебро очень перспективным и интересным металлом с точки зрения спроса. И на самом деле статистика это подтверждает. Спрос на серебряные инвестиционные монеты за последнее время вырос, насколько я помню, процентов на 40, на 50. То есть люди охотно вкладываются в серебро, условно, когда золото по тем или иным причинам недоступно, либо просто вызывает опасения.
0: Но золото, тоже отмечу, в завершение намного более волатильный инструмент, поскольку там не только инвестиционный спрос, но и спрос со стороны промышленности в том числе.
1: Безусловно.
0: Спасибо большое. Со мной в студии радио РБК был Станислав Короб, заместитель генерального директора Росвекселя, и мы обсуждали многообразные способы инвестирования в золото, как физические, так и виртуальные.
2: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. Ключевые открытия и разработки, главные события и актуальные тренды мира инноваций. По будням.
3: Кто есть кто? BYD Young Wong U9 – это как акробат из цирка, который вдруг решил, что может командовать львами. А еще он на полставки подрабатывает бухгалтером. И знаете что? У него неплохо получается. Вообще, от суперкара обычно ждешь трех вещей. Чтобы он был красивым, очень быстрым и очень дорогим. Все перечисленное про BYD, только он еще умеет подпрыгивать на месте. Похоже, инженеры решили, что статичного эпатажа недостаточно и нужно удивить чем-то еще. И что самое интересное, за этим фокусом стоит вполне серьезная работа. У U9 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Совокупная мощность около 1300 лошадей, а вот с максимальной скоростью есть нюанс. На бумаге это 309 км в час, но немцы в прошлом году умудрились снять суперкара электронный ошейник и разогнали его на гоночной трассе до 472 км в час. Так что Young Wong U9 при необходимости способен отправить водителя в легкий экзистенциальный кризис, причем одним нажатием педали. Но главное техническое оружие U9 не моторы, а сложнейшая активная гидравлическая подвеска. Она способна независимо управлять положением каждого колеса и настолько активно менять положение кузова, что U9 может буквально подпрыгнуть на месте. Внешность соответствующая. Низкий кузов, широченные колесные арки, огромные воздухозаборники, двери, которые поднимаются вверх, и все это выглядит так, будто концепт-кар каким-то чудом пережил сертификацию и все-таки попал на дорогу. Причем U9 даже не пытается быть элегантным. Он хочет выглядеть дорого, быстро и немного безумно. А вот салон на этом фоне кажется гораздо спокойнее. Спортивные кресла, цифровые дисплеи, минималистичная передняя панель и достаточно электроники, чтобы не забывать. Перед вами все-таки продукт китайской технологической индустрии, а не итальянская машина, собранная вручную в тесном ангаре.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? BYD Young Wong U9 замахивается на Ferrari SF90, при этом китаец заметно мощнее и быстрее. И если для покупателя славное родословное не самое главное, то покупка прыгающего суперкара как минимум интересная затея. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
5: Недавно я прочитал книгу Вячеслава Дубынина «Мозг и его потребности». Чем меня эта книга привлекла? Природа нам дала такой инструмент,

0: в виде мозга, который мы воспринимаем как просто какую-то думалку. На самом деле он управляет нашим организмом весьма совершенно в сравнении с другими представителями живого мира. Вы на много часов, сосредоточиваясь здесь на работе собственного мозга, как его обслуживать и какие колоссальные возможности он вам дает.
1: Вячеслав Дубынин. Мозг и его потребности. От питания до признания. Стремление лидировать – одна из важнейших врожденных программ, которые формируют основу темперамента и поведения человека. Лидеры и подчиненные по-разному реагируют на стресс и испытывают различный уровень счастья, что связано с особенностями работы их мозговых систем. Для поддержания лидерских качеств важно понимать биологию мозга и работать над ее тренингом, чтобы избежать выгорания и сохранять социальную эффективность.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
4: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
5: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
6: Что это, рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
7: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
2: РБК «Тренды».
5: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали еще два склада «Озон» в Оренбурге и Уфе. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Уфимский логистический комплекс приостановил прием поставок от продавцов, товары перенаправили на другие объекты. При этом клиенты по-прежнему могут оформлять заказы без ограничений. В Кремле пообещали жесткий ответ на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что военная эскалация России не нужна, поскольку армия и так продвигается вперед. Что касается следующего раунда переговоров, у Москвы на этот счет информации нет. В четверг глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в список экстремистов, заявил, что встреча украинской и российской делегаций может состояться в сентябре. Российский военнослужащий погиб после подрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. Тяжелые ранения получила также его супруга. Ее госпитализировали, сообщили в Следственном комитете. Личность погибла.

0: погибшего не раскрывается. Инцидент произошел в четверг утром на Колпинском шоссе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Ранее суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте его сына Сидрака. Антикоррупционный комитет обвиняет экс-главу государства в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Бывший главком боснийских сербов Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет. Генерал умер в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за геноцид и военные преступления. Гаагский трибунал официально подтвердил смерть Младича и распорядился расследовать ее обстоятельства. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: РБК коллекция.
2: Прямо сейчас о том, что Apple закрыла таки популярный способ установки удаленных приложений на iPhone в России. Что делать?
3: Прежде пользователи использовали для этого программу iMazin. Первые жалобы на этот и другие сторонние инструменты начали появляться еще в прошлый четверг. Главная сложность в чем? В том, что теперь не получается выгрузить нужное приложение в формате IPA. При попытке загрузки пользователи сталкиваются с ошибкой. Apple деактивировала архивные токены авторизации и отозвала сертификаты. Теперь серверы компании просто отклоняют запрос при попытке восстановить программу из медиатеки. При этом уже установленные на смартфон банковские программы продолжают работать в стандартном режиме. Главное, их не удалять и обязательно отключить автообновление в настройках App Store, отмечает журналист издания Code.ru Владислав Войтенко.
4: Один из популярных сценариев использования iMazin – это перенос приложений со старого iPhone на новый, а также повторная установка программ, которые пользователь когда-то скачивал из App Store. Если говорить о российском рынке, то проблемы с этим способом действительно могут немного осложнить ситуацию. Особенно это касается банковских приложений, удаленных из App Store. Они периодически возвращаются в магазин под новыми названиями, но зачастую остаются там недолго, поэтому пользователь может просто не узнать об их появлении вовремя и не успеть установить приложение. При этом у некоторых крупных банков есть собственные способы установки приложений на iPhone, которые они продолжают предлагать пользователям. Поэтому полностью без вариантов владельцы iPhone пока не остаются. В более выгодном положении оказались те, кто заранее сохранил полноценные IPA-файлы нужных приложений на компьютере. Судя по сообщениям пользователей, в некоторых случаях такие локальные копии все еще удается установить на устройство. Однако гарантировать работоспособность этого способа нельзя. Многое может зависеть от конкретного приложения и того, каким образом была сохранена копия. Поэтому у пользователей остается несколько альтернатив. Заранее сохраненные IPA-файлы, собственные инструменты банков для установки приложений, временно появляющиеся версии программ в App Store или в версии сервисов. У банков, например, такие версии обычно есть. При этом я бы пока не говорил, что способ окончательно закрыт. Официально заявления компании никаких не было. По сообщениям пользователей, поддержка iMazin уже сообщала, что разработчики работают над исправлением ситуации, поэтому пока остается вероятность, что функция заработает после одного из следующих обновлений программы. Но пока что остается только наблюдать.
2: Ну еще стоит напомнить, что 9 сентября в 8 часов вечера по московскому времени, можно записать заранее, прямо сейчас, состоится презентация новых моделей Apple. Но традиционно она будет проходить от Стива Джобса, что в Калифорнии. Слоган этого года «Удивляй и сияй». Вот что покажут на презентации, разберемся в следующем часе в эфире на радио РБК. Кстати говоря, вот он традиционно идет из студии в Москве, да, не из Калифорнии, не из Купертино. Но я напомню, что была еще конференция для разработчиков от Apple, которая прошла с 8 по 12 июня, также в Купертино. Вот ключевая презентация, что показала? Новые версии операционных систем, там и iOS 27, и iPadOS 27, macOS 27 была. Сделали акцент на обновленном и помощнике. Компания тогда объявила о партнерстве с Google и использовании соответствующих технологий в Siri, к примеру. Ну и отдельное внимание уделяли новому детскому аккаунту Apple ID с расширенным родительским контролем. Кстати, также называется программа, которая периодически идет в эфире радио РБК. Тоже слушайте, да, если хотите быть в курсе, как выстраивать свою родительскую стратегию.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Падающий нож. Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож.
5: Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх.

0: Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия можно использовать английское «buy the dip», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал. А вообще, покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК, и в студии, спешу сообщить, сегодня Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, искусствовед, академик Российской академии художеств. Ольга Львовна, здравствуйте и огромное спасибо, что вы здесь сегодня с нами. Да, с искусством современным и с искусством будущим. Кстати, давайте начнем именно с названия «Биеннале», работа которого у вас продлена. «Искусство будущего». Ну так, для разогрева. Это современное искусство, которое пытается представить, каким будет искусство завтра. Я правильно понимаю?
3: Правильно.
2: О, все? Хорошо. То есть речь все-таки не о том, чтобы угадать будущее или даже представить, поставить перед человеком вопрос, каким будущее, какое будущее он хочет получить.
3: На Биеннале искусство будущего, который первый раз, первое Биеннале мы сделали в 2021 году в декабре, вот вторая открыта сейчас, до всего до 8 сентября. Так что те, кто хочет разобраться в искусстве будущего, еще имеют шанс прийти на Остоженку 16. Мы показываем работы, которые используют новые технологии при создании произведения. А это всегда было у искусства. Искусство всегда апроприировало новые технологии. Привычная нам масляная живопись, она возникла не сразу. Вот, для того, чтобы появился и холст, и масло, прошла огромная эволюция нашей цивилизации. И понятно, что сегодня в Карраре с мрамором работают лазерными принтерами, а и лазерными, да, инструментами, а не так, как традиционно вырубали тот же самый мрамор. Фотография – это новая технология, которая, появляясь, сразу становится искусством, имея еще одну специфическую, да, и очень приятную. А сегодня на наших глазах исчезающую как раз с появлением и добавку. Фотография – это искусство и документ. Кино – это новая технология, когда мы получили возможность изображать движущиеся имиджи, и это новые технологии, и понятно, что искусство – это кино. А сегодня на наших глазах возникает новое. Я не говорю, что появление цифровых камер, и я уже не говорю смартфонов, это тоже колоссальная революция в том мире, который, да, мы называем искусством. Так вот, сегодня искусство – апроприируют новые технологии, это и дополненные реальности, смешанные реальности, лазерные принтеры. Но прежде всего, конечно, это ИИ. Потому что от первой Биеннале до второй у нас из-за ремонта музея прошло 5 лет. И за эти 5 лет искусственный интеллект, он просто взорвался, как вулкан. И надо разобраться, к чему это приводит, где эта угроза, где это инструмент, который нам помогает жить. И на самом деле, в основном, это и есть тема нашего Биеннале. И есть еще один аспект. Это аспект того, что мы становимся тотально transparency. То есть за нами следят камеры снаружи, и мы бесконечно оставляем следы. И оставляем эти следы прежде всего во всех наших действиях онлайн. А онлайн сегодня – это пространство, где мы проводим не столько же уже времени, сколько в офлайне, в реальной жизни, а проводим времени больше. И для нас важно не просто, что художник использует новые технологии при создании. Для нас гораздо важнее, что искусство рефлектирует то, как эти технологии меняют нашу жизнь. И искусство, которое никогда не дает ответов, оно задает вопросы об этом будущем.
2: Вопрос.
3: Да.
2: Да. То есть, кажется, вот сейчас, привлекаясь названием «Искусство будущего», сейчас будет все про роботов, искусственный интеллект, технологии, нам с чем-то поразят. А все оказывается проще, да, как по бритве Оккама. И это, как и все в современном искусстве, я думаю, точно так же будет на Космоску, которая открывается 4-го. То есть все это чисто просто про нейросети?
3: Нет.
2: Ну как?
3: Нет, потому что каждый проект про разное, во-первых. А во-вторых, ключиком к нашему биеннале, потому что у искусства задачи чуть больше. Вот мы только что перед тем, как начать на нашу, да, программу, я слушала у вас же про роботов, изобретенных в Южной Корее, которые теперь могут и по лестнице ходить, и по лесным тропам, и с камешков прыгать на камень. Это технологическое достижение. Вот оно есть, и это здорово, и интересно. Биеннале искусства будущего задает вопросы гораздо дальше и при этом исследует историю, потому что искусство как наука всегда ведет диалог и с историей искусства, и с историей науки, и просто с историей истории.
2: Мы же конкретизируем. Вот у вас происходит действительно некая парадоксальная история, я бы сказал. Вот Владимир Адоевский 200 лет назад придумал наше будущее без ИИ. И сегодня Паша Паперштейн придумал новое будущее самого Адоевского. То есть технологии здесь – это инструмент разговора о человеке, пророческой, кстати, угроза?
3: Павел Паперштейн золотым ключиком, вообще золотым ключиком, потому что у каждого большого проекта, а это 38 персональных проектов, которые участвуют в биеннале искусства будущего, и российских, и зарубежных, биеннале по-прежнему международная, и причем это не просто, чтобы была другая народность, нет, это звезды мирового искусства. Всегда у большого проекта должен быть ключик. Так вот, ключиком к нашей второй международной биеннале искусства будущего стала пророческая утопия Владимира Адоевского, персонажа абсолютно незаслуженно забытого в нашей истории и в мировой истории. Мы помним только слова «закатилось солнце русской поэзии». Только плохо помним, что сказал их Владимир Адоевский, ближайший друг Александра Пушкина. Это слова на смерть Пушкина. И Владимир Адоевский – величайшая личность, о которой сейчас мы не будем так долго углубляться, потому что достаточно прийти в музей, увидеть проекты, увидеть комиксы из жизни Адоевского, уже как бы не рассчитывая на то, что у нас люди будут читать десятки и сотни страниц. Мы как бы комиксы сделали о жизни, великой жизни Владимира Адоевского, потому что он чудом не попадает на Сенатскую площадь во время восстания декабристов, а туда попал его двоюродный брат Александр Адоевский, о котором еще кто-то помнит, потому что помнит декабристов. Александру Адоевскому было 23. А вот нашему Владимиру было 21, и он был в Москве. Поэтому Бог его уберег. А потом, 20 лет спустя, после этого восстания, Кюхельбекер, который был ближайшим другом и Пушкина, и Владимира Адоевского, он пишет Владимиру Адоевскому: «Ты один остался, чтобы реализовать все, о чем думали мы, я, Пушкин, Грибоедов». И это действительно так.
2: Реализовать уже на службе.
3: Реализовать, потому что Владимир Адоевский идет служить. Вот прислуживаться тошно, а служить почетно. И он служил, и очень много сделал. Кстати сказать, сделал закон о цензуре, потому что цензура всегда была, есть и, наверное, будет, пока наша цивилизация жива. Но лучше, когда все-таки цензура по закону, чем когда она вообще превращается в какую-то неясную плоскость.
2: Ольга Львовна,
3: очень много сделал. Нам интересна его утопия. Первая в мире философская. Это
2: 1835 год, если не ошибаюсь.
3: 1835 год. Это соединение философской утопии, чьи идеи для нас сегодня важны, и научно-фантастической. То, что он предсказал. не только электрическое освещение, но и модернистскую архитектуру, то, что воздухоплавание станет одним

0: важнейших способов.
1: Интернет-коммуникации.
0: Интернет-коммуникации, поисковики, социальные сети даже. Это важно, потому что его предсказания через 200 лет сегодня начинают действовать. Нам гораздо важнее его философские идеи. И вот
1: почему его... вам было важно поставить эту работу именно на выставке искусства будущего?
0: Посмотрите, это маленькая утопия. Мы ее издали, кстати, вот вместе с каталогом Паши Петерштейна, который, собственно, и заразил нас всех Адоевским, и не просто Владимиром Адоевским, который время поднимает, актуализируя как современную литературу и как современное искусство, потому что время все время кого-то выносит. То нам интересно барокко, то средневековье, то классицизм. Знаете, это время приподнимает нам какие-то слои. Но главным героем вот этой маленькой утопии, она 18 страниц всего, мы ее переиздали. Первый раз, кстати, переиздали ее почти за 100 лет. Вместе с каталогом Паши Перштейна, который свою версию, да, с Адоевским развивает. Там главный герой — это комета. Комета летит на Землю в 4339 году. Комета должна столкнуться с Землей и привести к краху, да, всего, что есть на Земле. И комета – это не просто то, что угрожает Земле космически, но это, конечно, метафора, потому что искусство и литература…
1: И практически сценарий к фильму «Армагеддон» голливудский. Да?
0: В какой-то степени, да.
1: А чего мы должны испугаться здесь, Ольга Львовна? Какой угрозы? Должны... Потери контроля в контексте вашей выставки о будущем? Потери себя или того, что мы сами создадим в будущее, которое нам не понравится?
0: Знаете, у нас на Биеннале искусства будущего вдоль наших балконов, у нас же музей, как его называют, мини-Гугенхайм, у нас идут балконы, 7 этажей. И у нас зеленый.

0: Комета – это метафора угрозы. Павел Пепперштейн показывает нам два типа того, как российские ученые вот в этой прекрасной России будущего, потому что у Адоевского есть прекрасная Россия будущего, передовая страна, где, кстати, в этой утопии воплощена любимая идея Владимира Адоевского о том, что соединение, только соединение искусства и гуманитарного знания целиком с наукой по-настоящему дадут возможность гармонично развивать нашу цивилизацию. Кстати, это его мысль сейчас подтверждается, потому что разработчики искусственного интеллекта, крупнейшие компании мира, это касается и Мета, это касается и всех других компаний, они сегодня
1: запрещенные в России организации, я должен
0: запрещенных абсолютно в России организации.

философов. И это удивительно. Не программистов, не математиков и даже не лингвистов. Они приглашают философов. И вот заданные вопросы о Адоевском философские, как бороться с угрозой. Вот у Паши Пепперштейна есть правильный и неправильный способ расстрела кометы. Неправильный – это в лоб, потому что обломки упадут и все равно разрушат землю. А правильный – это когда по касательной, и как бы тогда меняется траектория кометы, и комета уходит и перестает быть угрозой. Вопрос, как мы это читаем, как мы это понимаем, потому что, ну, мы знаем, что смотрит книгу, каждый видит по-разному. Один мускусфера, а другой то, что я не буду говорить, потому что всем известно, это пословица.

0: Эра, а мы с вами на РБК. И именно РБК. Уникальная на самом деле, да, СМИ и более того, холдинг гораздо более широкой функции. Он занимается визионерами. И это визионерская идея заниматься визионерами. Потому что цивилизация вообще и каждая страна, в частности, выживают только тогда, когда понимают ценность визионеров. Так вот, Адуевский Владимир – это наш визионер. Я не говорю, что 1835 год, когда он под псевдонимом печатает свою эту великую утопию, это на ровно 30 лет раньше появления первого рассказа Жюль Верна, который появляется в 1864 году. И это на 60 лет раньше, чем Герберт Уэллс. И Герберт Уэллс – это 1895 год. Так вот, 200 лет назад человек предсказал то, что начинает реализоваться сегодня. А мы ценим и знаем с детства и Жюль Верна, и Уэллса, потому что их предсказания – исполнились. Но они когда исполнились? В ближайшем будущем. А предсказания Адуевского имеют гораздо более длительную предсказательную судьбу. Поэтому вот это внимание, визионерское внимание к визионерам, нам было очень важно подчеркнуть. И идею вот этого гармонического слияния, гуманитарного знания, в том числе философии, литературы, искусства, музыки. У нас не случайно стоит на выставке, кстати, первый раз публично за тоже сотни лет стоит его изобретенный самим Адуевским инструмент, при котором больше ладов, он первый обратился к изучению старинной русской музыки. И этим тоже опередил время. Потому что этнография и интерес к народному творчеству, народным распевам, они появятся в начале 19-го, а мы с вами в начале 20 века, а мы в начале 19-го.
1: Вот это факт вот достаточно это... известный. Он удлинил клавиатуру, сделал ее более пригодной для того, чтобы
0: главное, что он...
1: народные напевы можно было.
0: Он же первым их начал изучать. И очень важно, что это философское понимание. Поэтому наша комета... Она не только комета, как комета. Кстати, в день открытия Биеннале случился метеорит.
1: Ольга Львовна, вот как много приходится объяснять о том, что дает тот или иной объект. Объект, вещь, как назвать, экспонат, инсталляция. Что есть вот то, что представляет сегодня как современное искусство, искусство будущего? Вы знаете, вот шок наступает именно тогда, когда тебе предлагают не созерцать, не переживать, а понять идею. То есть рассказ с подробным объяснением к тому, чего нет. И объект, тогда именно этот объект искусства будущего становится произведением...
0: Пожалуйста, если вам не объяснять сегодня, да, и если вы совсем не понимаете, что такое икона, да, вы, глядя на икону, не зная жития святых, вообще не разберетесь, кто есть, кто и о чем речь. И вот совсем не поймете, что такое иконные горки. А вот эту обратную перспективу, заложенную в византийской иконописи, которая к нам приходит из Византии, описал, кстати, великий теолог и великий философ, и параллельно великий ученый, его называют итальянцы Леонардо российским, это был Павел Флоренский. Если вы смотрите на работу Тициана, Веронезе, вы ничего не поймете. Вы сегодня и половину работ в Третьяковской галерее не поймете, потому что если вы не знаете, кто такой Иван Грозный и кто его сын, то вы не поймете, зачем этот дядя убивает своего сына. Все надо понимать.
1: Вот на убийстве мы как раз уйдем на рекламу, после нее вернемся и продолжим, уже немножко спустив пар.
2: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете,

0: чувствуете себя ужасным родителем, первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут, не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все. Без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Рекламные кампании, запущенные без глубокого знания истории и культуры страны, способны за секунды превратить успешный продукт в скандал, когда стандартный маркетинговый шаблон сталкивается с реальностью и вызывает международный резонанс. Кэдбери, знаменитый британский бренд кондитерских изделий, выпустила для индийских покупателей рекламу шоколада Temptation со слогом «Слишком хороши, чтобы делиться». Реклама появилась в газете Times of India 15 августа 2002 года, в день независимости Индии, что только подлило масло в огонь с учетом изображения. Карта Индии с полностью выделенным Кашмиром, включая часть под контролем Пакистана, и текстом «Я хорош, я соблазнителен, я слишком хорош, чтобы делиться» – кто я, Cadbury Temptation или Кашмир? Местные СМИ и оппозиция тут же увидели в этом тривиализацию конфликта и намек, будто Кашмир слишком хорош, чтобы делить. Компания быстро принесла публичные извинения и отозвала рекламу. Продажи шоколада Кэдбери, как ни странно, не упали. Во всяком случае, такова официальная информация. Но компания ввела двойную юридическую проверку любых визуальных элементов с географией, чтобы впредь не сталкиваться с дипломатически чувствительными темами.
3: Ошибка на миллион.

0: Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минпромторг и представители бизнеса внесли 167 площадок в список критически важных объектов. Среди них в том числе объекты логистики и торговли. Созданная в четверг правительственная комиссия оценит уровень их безопасности и предложит адресные и системные меры для снижения угроз. Приоритетом названа минимизация негативных социально-экономических последствий. Правительство России готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливном рынке. В частности, рассматривается создание системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны, установление индикативных цен по регионам и усиление контроля за стоимостью топлива заниженных экологических классов, пишет «Коммерсант». ФАС уже работает над обеспечением экономически обоснованного уровня потребительских цен на топливо. Бизнес попросил правительство снизить налоги для компаний, закупающих системы защиты от дронов. Об этом пишут ведомости со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Организация предложила разрешить списание этих расходов для уменьшения налога на прибыль. Также предприниматели просят отменить экологические штрафы за последствия атак на завод. ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей. С января по июнь экономика страны в годовом выражении выросла на 0,6%, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили 18,6 триллиона рублей. Это существенно опережает плановые и прогнозные показатели. Более 150 банков зафиксировали падение объема средств на депозитах физлиц в июле. Для сравнения, в июне чистый отток со срочных вкладов показали 138 игроков. Из топ-10 банков отток зафиксирован в 5. Это Альфа-банк, Т-банк, ВТБ, МКБ и Банк Санкт-Петербург. При этом лидерами по привлечению срочных вкладов в прошлом месяце стали кредитные организации, связанные с маркетплейсами. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Да, мы продолжаем наш разговор в студии Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, академик Российской академии художеств. И мы говорим о современном искусстве будущего, которое, как констатирует Ольга Львовна, не может быть уже без искусственного интеллекта. Что в таком случае именуется творческим вкладом художника?
3: Я не говорила о том, что искусство будущего... Современное искусство не может создаваться без искусственного интеллекта. Это неправильное толкование. Я говорила, что современное искусство рефлексирует в какой-то своей зоне, каким-то своим сегментом. Что такое искусственный интеллект? Рефлексируя, пробует его использовать в том числе. Но искусство будущего совершенно не обязательно будет создано с помощью искусственного интеллекта.
2: Что доказывает небольшой вас зальчик в вашем биеннале с прекраснейшими акварелями Грига.
3: Да.
2: Черно-белыми.
3: Акварели Грига замечательные. И это акварели, которые созданы не в последний год. Они создавались где-то там последние 5-7 лет. И мне вот безумно нравится, например, эта работа, к которой сейчас мы подъезжаем. Вот этот кинотеатр «Сатурн». Потому что Сатурн – это просто космическое светило. И вот мы видим эти странные, непонятные блики. Потому что задача искусства, биеннале искусства будущего – это смотреть вперед. И вот в этих бликах, которые здесь как бы вот просто не видны, вот как очертания облаков, увидеть контуры будущего.
2: Ремарка на фоне, мы возбуждаем интерес наших радиослушателей для того, чтобы они... Как это любопытство рождает что? Познание.
3: Любопытство рождает познание, но дело не в этом, а дело в том, что вот в этой великой, которую я всех советую прочитать, да, потому что книжка осталась вот чуть-чуть, и времени биеннале осталось чуть-чуть, и она только до 8 сентября. Вот в этой книге, где есть... каталожек замечательного проекта Паши Пепперштейна, нашего классика, нашего лидера и гениального, и художника, и писателя, конгениального, там перепечатана эта утопия Адуевского. И в этой утопии один из первых абзацев – это то, что в 4338 году люди останутся теми же. И он описывает три качества, которые будут базисные. Первое – это честолюбие.
2: Любопытство и любовь.
3: А вот второе – это любопытство, и это потрясающе. Потому что для того, чтобы что-то открыть, и чтобы жизнь превратилась в искусство – потому что искусство – это жизнь, а жизнь – это искусство. Вот это любопытство очень важно. И, безусловно, важна любовь. Потому что только на любви делается что-то, что нас продвигает. Ненависть, она уничтожает не только

0: все вокруг, она нас самих убивает.
1: Ольга Леонидовна, но в то же самое время создается впечатление, что машина постепенно становится автором.
0: Машина не становится автором.
1: А за художником только идея.
0: Есть идеи, которые представляют собой невероятную ценность, как, например, теорема Эйнштейна, которую вот мы продолжаем исследовать, и совсем недавно, да, получили доказательства еще одному предвидению великого Альберта Эйнштейна. И такие же идеи редко, но встречаются в искусстве, как, например, Марсель Дюшан, который изменил наше отношение к искусству.
1: Через писсуар.
0: Через фонтан. И вот этот фонтан, который сегодня стоит в крупнейших музеях мира, серийные изделия, авторизованные самим автором, вот у нас нет возможности его купить, его на рынке нет. Это все музейные экспонаты. И он действительно...
1: Дюшан сам говорил, покупайте за 3 копейки писсуар и чаще меняйте его потом на...
0: Нет, он так не говорил. Это огрубление. Понимаете, мы можем огрубить все на свете. Но он изменил наши отношения. Это была действительно идея, изменившая, концептуально изменившая наши отношения к искусству. Искусство – это символический объект, который как текст оживает только в контексте. И как текст оживает только тогда, когда мы останавливаемся и через это произведение ведем диалог с самим собой, и потом по поводу искусства.
1: То есть это произведение искусства?
0: Ну, конечно, произведение.
1: Как вот в этом ряду, в одной категории произведения искусства поставить поцелуй и писсуар, то бишь фонтан?
0: Легко. Я не буду сейчас говорить, что поцелуй – это достаточно физиологическая вещь, да, и может быть разным, может быть смертельным, может быть грубым, может быть нежным и так далее. Мне кажется, что это не относится к теме разговора.
1: Но то, что Роден зарегал в мраморе, это не...
0: Вам нравится Роден, и это прекрасно, потому что есть история искусства, и есть другое. Да, в этой истории очень много всего. Во-первых, искусство – это не то, куда свозят автобусами в обязательном порядке. Это первое. Во-вторых, искусство – это для того, чтобы у каждого человека была свобода выбора. Один выбирает современное искусство, другой выбирает историю искусства. И это тоже совершенно нормально.
1: А что выбирает обыватель? Сейчас... Давайте чуть отпрыгнем в сторону. Вот я среагирую.
0: Меня не суть, что говорит обыватель. Есть пословица.
1: Вы говорите, автобусами не сводят. Посещение в музее, посещаемость музеев падает сейчас.
0: У нас прекрасная посещаемость, потому что по количеству людей на небольшой музей у нас... Две тысячи 150 метров квадратных. Если взять количество посетителей у нас на метр квадратный, то это, к сожалению, больше, чем если мы берем классические музеи. Например, я не буду называть другие стиральные порошки, чтобы с коллегами сейчас не входить в дискуссию. Вот. Поэтому, понимаете, и более того, у нас еще и публика, которым мы гордимся и с которым мне интересно. Эта публика 92% – это 18-35. И это люди, которые находятся в движении. Ну, физиологические данные после 40 у некоторых вообще-то всегда. Объем мозга, он уменьшается.
1: Да.
0: Каждый выбирает свое. Мне интересно.
1: Разум люди. На земле.
0: Мне интересно будущее.
1: Вещь постоянная, но растет население.
0: Да, но к 40 наш мозг начинает уменьшаться в объеме.
1: Ольга Львовна, напомните, сколько лет музею сейчас исполняется?
0: Музей входит в сентябре вот новым проектом, и это как раз традиционное для нас фотобиеннале. Мы входим в год, юбилейный год своего 30-летия. И входим туда просто совершенно обновленными, ровно так же, как мы, начиная с фотографии. Мы начнем с фотобиеннале в сентябре. И фотография – это начало нашего музея. И выбранное не случайно. Потому что фотография, на первый взгляд, проще для входа. Если дальше в глубину фотографии идти, там открываются бездны и так далее. И надо было создать публику, потому что возникнув в середине 90-х, в 96-м году, мы возникли в литературоцентричной стране, и публики для современного искусства не было, а выставки были гениальны.

0: мне, например, в 1988 году в ЦДХ была ретроспектива Бэкона. Вот на вернисаже был народ, потом никого, а потом один российский коллекционер уже за не десятки миллионов, а гораздо больше, там условно 20 лет спустя, чуть меньше, приобрел триптих Бэкона, который гостил в Москве в это время. Только тогда не видели его ценности. Цена и ценность – это не совпадающие, но пересекающиеся и коррелирующие множество. Поэтому мы хотим создать публику.
1: Из чего сейчас складывается цена? Вот в искусстве будущего? Инженеры, программисты, оборудование, поддержка, технология устаревает. Что покупает коллекционер сейчас?
0: Дело в том, что, кстати сказать, на этом биеннале уже есть работа, в том числе зарубежных художников.
1: Британских.
0: Там не только британские, там есть американская, израильская художница,
1: Станзон, великая. Станзон, кстати, говорит об антидвижении и против ИИ. Ну, как я понял.
0: Нет, Станзон не говорит против, наоборот, он говорит об использовании, он говорит, что это так есть. Вы понимаете, жизнь права, надо просто эту жизнь как комету, когда она угрожает, не в лоб расстреливать, а обходить, понимаете, вот. И у нас есть и британцы, и великая Михаль Румнер, у которой более 80 выставок в крупнейших музеях мира, включая Лувра, МОМУ, ну, все музеи мира. У нас мы ее выставляем пятый раз, и это великое произведение, вот «Масличная гора», видео, которое вы, к сожалению, не видели, потому что уже закрылось.
1: Музей закрылся.
0: Да, и в 9 часов отключается видеоинсталляция. И это про то, как мы совместны, про то, как весь мир совместен. Не может быть сегодня рай в шалаше. Это просто вот мы идем как хромосомы в длинных цепочках ДНК, идем из прошлого через настоящее в будущее, но мы все ходим по траекториям вместе, вот как бы раздельно, но совместные. И это великая история, и тем более она создана в 23-м году, когда художница, родившаяся в Израиле и живущая на границе Палестины, она как бы переживала кошмар того, что происходит в Газе и так далее. 23-й год, и Масличная гора, тоже символическое место. И есть замечательная аргентинская молодая художница, вот чью работу собирается приобрести через ее аргентинскую галерею российский коллекционер. Понимаете, в искусстве нет и не было границ. Нет и не было. И то, что случилось сейчас, когда уже 5 лет назад возникла объявленная безумными людьми, они всегда есть в мире, культурное эмбарго, это безумие. И мы пытаемся его как раз всей своей деятельностью на протяжении, вот, я не говорю, что мы исторический международный музей. За 30 лет мы сделали более 2500 выставок, 65% это зарубежные художники, это все звезды, да, мировой фотографии, мирового современного искусства и мирового того, что можно назвать, и это мы назвали искусством будущего.
1: Не отменяется арт-модерн российский, да?
0: Я не понимаю, что такое отменяется. Где?
1: Ну, вы сами говорите про эмбарго. Я говорю, если вам ближе.
0: Эмбарго есть, да. Оно прорывается, потому что умные люди, они противостоят коллективному безумию. Понимаете, я верю, я думаю,
1: канцелярия,
0: что безумие, оно бывает коллективным. И это такая же эпидемия, как ковид. И всегда есть те, кто резистентны, у кого лучше иммунная система.
1: Можно
0: поэтому
1: про деньги.
0: Русские выставки все-таки есть за рубежом, и музейные, русское кино все-таки показывается, и мы показываем зарубежных художников.
1: Продаете?
0: Которых,
1: продаете?
0: Мы музей.
1: Я имею в виду, хорошо, продается наш арт-модерн, наше искусство?
0: Что такое арт-модерн?
1: Современное искусство, допустим.
0: Современное искусство российское, да, продается на зарубежном рынке. Есть галереи, которые его показывают за рубежом. Их мало сегодня. Не будем как бы кривить душой. Но они есть.
1: Рынок узкий.
0: И рынок крайне узкий, конечно, он сузился.
1: А кто покупает вот в случае современного искусства, сделанного с помощью искусственного интеллекта, я опять же повторюсь, коллекционер, код

0: объект авторства, идею.
1: Что покупаете, когда вы картину покупаете? Вы покупаете кусок масла и количество холста? Я не буду отвечать на этот вопрос. Я вот лучше расскажу про нашу новую айдентику. Это блеск. Понимаете, мы не только... Мы от фотографии... Да, должны были, это заложено было в наш генокод, в нашу... Посмотрите, искусство отпускать, надо отпускать. Проблемы, переживания. А иногда и просто то, что нам вот как бы... Мы дальше движемся из чего-то, откуда мы пришли. Посмотрите, на наш логотип новый, который просто форма накопленной энергии. И это искусство, понимаете?
0: Концептуально. Я можно сказать, что это концептуальное искусство?
1: Конечно, можно. Потому что
0: наконец-то я оказался прав.
1: Концептуальное, если мы идем после 1917 года, после революции Дюшана, все современное искусство, так или иначе, оно концептуально. Поэтому без идеи мы никуда. Понимаете, мы чувствуем. И этим отличаемся, кстати сказать, от искусственного интеллекта. Мы переживаем и думаем. Так вот, отделить мысль от эмоций нельзя. Поэтому кто-то приходит и переживает эмоционально, но за этим всегда стоит мысль, ее отрубить нельзя. Иначе мы, ну, совсем будем не просто хуже искусственного интеллекта, мы превращаемся в лобного больного. Простите, психолог, мы не можем перестать думать. Личность сосредоточена у нас вот здесь, в сером веществе. Сердце можно пересадить, а вот мозг пока не пересаживают. И вопрос в том, что изменение – это крайне важно. Это очень трудно, потому что огромному количеству людей это, ну, особенности биоценоза любого, им проще узнавать, чем познавать и видеть новое. Но мы-то как раз ориентированы вот на это визионерство и на то, чтобы видеть вперед. И мы от фотографии, которая была способом очень важным и рассказать о современном искусстве, потому что современное искусство использует медиафотографию, и рассказать об истории, потому что без истории нет будущего. И фотография – это еще и документ была. А вот сейчас с помощью ИИ как раз исчезает. И мы с вами видели семью, которой нет у нас на Биеннале. Проект, который визуально абсолютно очевиден. Вот у тебя огромный семейный альбом. И это жизнь поколения семьи. Бабушки, дедушки, там родители, дети. И на первый взгляд это еще и вот... По типу съемок, точно как это было во времени, смотришь на это настолько убедительно. Только это семья, которой нет. Это создано ИИ.
0: У вас там и дети есть, которых нет, да? И непонятно, кому вообще адресовано становится искусство, человеку, да, или роботом.
1: Да, и вот этот проект, он дает возможность не только прочесть в замечательных новостях РБК, потому что РБК про все, но не только про деловые новости, но про очень много, что да, сегодня фейк-ньюс, можно создать такой долю убедительности, и, а для меня, как для директора музея, понятно, что документальная часть фотографии, она как бы на наших глазах вот исчезает. А это проект нейрочада, и это потрясающе, потому что семья художников, которая очень хотела детей, которая не могла их завести, заводит себе нейрочадо. И вот оно растет, с ним можно даже говорить в выставочном зале, они с ним разговаривают, читают ему книжки, бабушки, дедушки втянуты, друзья втянуты. Мы ставим этот проект.
0: Это в жизни, это в жизни все происходит?
1: Это все происходит в жизни. И мне страшно. Я говорю с художницей, ну, как бы, да, это вот все проект музея, он рефлексирует проблему, что мы к этому нейрочаду относимся как к живому. А это, между прочим, метафора, потому что мы сегодня, есть огромное количество людей, у которых невероятное количество друзей в онлайне, только они одиноки до беспредела, да, вот чашку воды некому подать. Но когда мы это поставили, этот, ну, на мой взгляд, угрожающий объект, который всех трогает, просто своей вот очевидностью, оказалось, через месяц я прочла, и, кстати, прочла на РПК, о том, что есть сегодня бизнес. И люди, потерявшие близких по разным обстоятельствам, они отдают видео и людям, которые работают с ИИ, могут оживить, да, фотографии, они отдают голоса, которые сохранились, они пишут пожелания,

0: И вот эти ушедшие родственники, они поздравляют семью, жену, например, и детей с Новым годом, с днями рождения. И семья общается с умершим родственником, как живущим. Это бизнес, в зависимости от того, кто какую таксу называет. Это от 50 до 1 500 000 стоит. И это было поразительно. Мы ставим эту очень личную историю, потому что художник иногда может лично, да, и артикулировать проблемы. Вот, а она оказывается проблемой. И эта проблема-то ведь мира, в котором мы живем, которая стоит перед каждым из нас. Как мы будем жить? Что останется реальным? Где близкие? Они вот на экране? Или это те, кого мы можем, да, потрогать, кого мы можем поцеловать? Эти проблемы мы ставим. Искусство будущего нам важно, потому что после современного искусства мы пошли еще в ту сферу, которая на глазах зарождается, но ее надо поймать, артикулировать, проявить. И там очень много проектов, которым мы помогали в создании. А дальше мы идем к своему 30-летию с новым искусством. Потому что наша новая идентика – это новое искусство. Это искусство новой искренности. Вот то, что сейчас вы показывали, это удивительно. Понимаете, ее создал, я не боюсь сказать, ну, на мой взгляд, гений. Это Даниил Величко. Я не боюсь говорить о художниках, потому что это радость, и это задача директора музея. Начиная с нашего логотипа, который аккумулированная энергия, потому что я всегда говорю, что то, что мы можем подарить людям, мы можем подарить им нашими проектами витальную энергию, проявляя эту витальную энергию, заложенную художником. А дальше это огромное количество предметов, пока они только на выставке. Это ластик. И один ластик – это искусство не оставлять следов, другой – это искусство исправлять ошибки.
1: И искусство делать паузы в словах. Ольга Львовна, Ольга Свибелова была в нашей студии сегодня. Мы приглашаем, и она приглашает на свое 30-летие. И мы не будем обижать коллег, тоже приглашаем на Космоску, которая начнется 4 числа. Спасибо.
2: Таманцев в итоге.
3: Кто есть кто?
4: Lincoln Co-10 – это седан, который решил, что роль обычного семейного автомобиля ему слишком скучна. Он вроде бы должен спокойно возить людей на работу, встречать детей из школы и терпеливо стоять в пробках. Но при этом смотрит на все происходящее с таким выражением лица, будто у него на вечер совсем другие планы. Его вообще очень сложно воспринимать как очередной большой седан из Китая. Он длинный, низкий, широкий и довольно наглый. Причем наглый не в смысле «посмотрите, какой я спортивный», скорее как коллега, который пришел на деловую встречу последним, сел во главе стола и даже не извинился. Дизайн у него как раз из этой категории. Низкий капот, стремительный профиль, тонкая оптика, широкая корма. У дизайнеров не было необходимости украшать кузов хромом размером с водосточную трубу. Там его вообще нет. А вот под капотом китайская классика, полуторалитровый бензиновый мотор и два электродвигателя. В общем, это очередной последовательный гибрид, суммарная мощность 530 лошадей. Казалось бы, у полноприводной машины с такими характеристиками динамика должна быть на уровне спорткара. Но нет, Lincoln Co-10 весит под 2,5 тонны, поэтому разгон стремительный и не более того. Есть и хорошая новость. На дороге седан не превращается в нервного хулигана. Руль достаточно тяжелый, кузов собранный. В поворотах автомобиль не пытается лечь на бок и драматично сообщить пассажирам о перегрузках. Он держится уверенно. Похоже, инженеры действительно думали о водителе, а не только о том, сколько пикселей можно разместить перед его глазами. Салон продолжает ту же линию, здесь нет ощущения дешевого аттракциона. Качественные материалы, большие дисплеи, удобные кресла. Панель выглядит современно, но не пытается превратить салон в кабину космического корабля. Хотя электроники, конечно, хватает. Здесь, кстати, не все так гладко. Дело в том, что часть функций слишком глубоко спрятана в интерфейсе. Иногда хочется просто нажать на кнопку, а автомобиль предлагает сначала открыть меню, потом подменю, потом еще немного подумать о смысле жизни.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? Lincoln Co-10 – это большой технологичный седан с характером, который пытается усидеть сразу на двух стульях. В общем, смесь пятерки BMW и Mercedes E-класса. Одной ногой он стоит в мире комфортных семейных автомобилей, другой – в мире машин, которые способны порадовать водителя. И самое интересное, что у него это почти получается. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои

0: и чужие.
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Сложность майнинга.
6: Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше, и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали еще два склада «Озон» в Оренбурге и Уфе. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Уфимский логистический комплекс приостановил прием поставок от продавцов, товары перенаправили на другие объекты. При этом клиенты по-прежнему могут оформлять заказы без ограничений. В Кремле пообещали жесткий ответ на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что военная эскалация России не нужна, поскольку армия и так продвигается вперед. Что касается следующего раунда переговоров, у Москвы на этот счет информации нет. В четверг глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в список экстремистов, заявил, что встреча украинской и российской делегаций может состояться в сентябре. Российский военнослужащий погиб после подрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. Тяжелое ранение получила также его супруга. Ее госпитализировали, сообщили в Следственном комитете. Личность погибшего не раскрывается. Инцидент произошел в четверг утром на Колпинском шоссе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Ранее суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте его сына Сидрака. Антикоррупционный комитет обвиняет экс-главу государства в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Бывший главком боснийских сербов Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет. Генерал умер в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за геноцид и военные преступления. Гаагский трибунал официально подтвердил смерть Младича и распорядился расследовать ее обстоятельства. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 27 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф посещал Москву, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости нападения на страны НАТО. Об этом пишут сразу несколько западных изданий, среди них Wall Street Journal и Политика. Как утверждают журналисты, Рэдклифф заявил о том, что эскалация конфликта с союзниками Вашингтона допустить нельзя. В частности, он говорил об Эстонии, Латвии и Литве. Политика подчеркивает, что этот визит директора ЦРУ – очередной пример того, как Трамп задействует Рэдклиффа для ведения самых напряженных дипломатических переговоров. Ранее он привлекал его к секретным контактам с Кубой. Позднее данную информацию прокомментировал сам президент США. Он подчеркнул, что глава ведомства не передавал российской стороне никаких специальных посланий, и Рэдклифф, по его словам, видится со своим коллегой Сергеем Нарышкиным раз в полгода-год. Это регулярные встречи. Ранее глава СВР Сергей Нарышкин также отметил, что встреча с Рэдклиффом прошла в рабочем формате.
3: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем

0: той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом — это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
1: Президент США Дональд Трамп отверг версии о том, что визит может быть связан с риском эскалации между Россией и Западом или американскими санкциями против Ирана. Он также сказал, что США хотели бы завершения конфликта на Украине и допустил, что по итогам приезда Рэдклиффа в Москву могут появиться, цитата, «какие-то результаты». В Кремле ранее отметили, что с Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался, однако президенту России доложили об итогах визита. Когда может состояться следующий раунд переговоров по украинскому вопросу, в Москве не уточнили. При этом контакты России и США по урегулированию продолжаются на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем, на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами. И, конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров.
1: В МИД Швейцарии сообщили РБК, что очередной раунд мирных переговоров по Украине может состояться в Женеве. Швейцария поддерживает контакт со всеми сторонами урегулирования. Ранее в четверг в интервью украинским СМИ глава офиса Зеленского Кирилл Буданов сообщил о примерных сроках новой встречи между российской и украинской делегациями. По его словам, она может пройти уже в сентябре. Политолог, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский считает, что пока говорить о скоординированном плане новой встречи нельзя. Подробнее об этом он рассказал ранее в нашем эфире.
3: Как мы видим, исходя из последних заявлений, что Буданова, что Кислицы, первого замглавы президента, что американцев, что россиян, значит, переговоры поставлены на паузу. 13 августа Зеленский передал Соединенным Штатам Америки свои предложения по регулированию конфликта, но, собственно говоря, американцы вот вопрос, довели их до России или не довели. Возможно, одной из причин визита Рэдклиффа было доведение этого, но для этого не нужен конкретно визит конкретного лица. Но что касается переговоров, они на паузе и говорят о сентябре, ну, это абстрактно. Могут состояться, могут не состояться. Скорее, там, если говорить про первые две недели сентября, навряд ли там и третью тоже, потому что будет высокая неделя ООН, и дипломаты будут заниматься несколько другими вещами.
4: И Дональд Трамп, непонятно, будет свободен или занят Ираном, потому что меняются позиции достаточно часто, и эту причину называли чуть ли не одной из основных, по которой переговоры поставлены на паузу именно с американской стороны, и о урегулировании на Ближнем Востоке пока не предвидится. Но вот если все-таки говорить о сентябре, вы обозначили четко даты, в которые переговоры вряд ли возможны. В оставшиеся дни сентября, начало октября, давайте предположим, где они могут пройти?
3: География широкая. Я думаю, что здесь преждевременно говорить, потому что возникали даже договоренности Путина и Трампа. Звучал Будапешт, который, естественно, ну, как мы понимаем, не состоялся. В географии было и Абу-Даби, и Женева, и можно и Гомель вспомнить. Конечно, это точно будет не Беларусь в данный момент, хотя Россия в целом как конечную точку предлагает, и Минск в том числе. Но это какая-то нейтральная страна будет. Вопрос, будет ли это Стамбул, потому что Турция начинает более серьезно увлекаться в поддержку Украины военную и политическую. Поэтому, скорее, это будет какая-то арабская страна, если она будет, то есть Абу-Даби, Эмираты, либо, может быть, Катар. Вот. Но пока что преждевременно говорить об этом. Действительно, Соединенные Штаты отвлечены на Ближний Восток, и новых предложений ни со стороны советников, посланников, ни со стороны Госдепа их не выработано. А Россия позиция ясна и четко понятна. Оставшиеся там буквально 15% Донецкой Народной Республики, которые, собственно, являются камнем преткновения для того, чтобы открыть более широкую дорогу к более, ну, уже полноценным переговорам.
1: Между тем, Швеция выделила Украине еще около 28,5 миллионов долларов на оборону, как сообщили в правительстве страны. Речь прежде всего идет о средствах ПВО. Из этой суммы 14 миллионов долларов направят на закупки вооружений в рамках совместной программы США и НАТО по предоставлению Киеву современных систем вооружений. Вашингтон еще ни разу не ответил Москве о том, какую поддержку Украине они оказывают, хотя российская сторона неоднократно направляла такие запросы. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Вместе с тем администрация Трампа начала принимать во внимание первопричины начала конфликта, отметил министр иностранных дел. С ним пообщался Илья Доронов. Полную версию интервью смотрите в пятницу на телеканале РБК после 7 утра. А сейчас предлагаем послушать фрагмент.
5: с нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно уже администрация

0: администрации Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама, администрация Трампа, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили. Ни разу не ответили. Ну и в принципе, если мы говорим про американцев, конечно, мы ценим то, что Дональд Трамп с самого начала стал проводить отличную от европейцев и отличную от Байдена политику. Он все-таки, с какими бы оговорками мы это не констатировали, он все-таки стал смотреть на первопричины. И еще задолго до своих инициатив, еще когда он был в избирательной кампании, он говорил неоднократно: «Забудьте про НАТО. Про НАТО русские нам все сказали задолго до Путина. Это нереально, это не должно даже обсуждаться». Многократно говорил это. Он это повторял и уже вот перед Анкориджем, и после Анкориджа. В Анкоридже мы обсуждали предложение, которое президент рассказывал об этом. Уитков привозил за неделю до Анкориджа, и которые содержали определенные компромиссные нюансы, но которые основывались на реалиях, сложившихся на земле. И когда я говорю «на земле», я включаю и те референдумы, которые там проходили. Они основывались на этих реалиях с небольшими компромиссами. И когда нам сейчас говорил, вот не сейчас, в июне, мой коллега Марко Рубио, я с ним потом общался, спросил его об этом, когда он в июне после саммита НАТО заявил, что США не могут быть посредником, потому что мы однозначно на стороне Украины. И вообще там в Анкоридже ничего не было. Это было наше предложение, которое обсуждалось. А потом вот украинцам оно не понравилось. Но это же опять эта тема о том, как договариваются русские и как договариваются на Западе. У нас издревле ударили по рукам купцы, договорились, все, никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести.
1: Саммит в Анкоридже прошел 15 августа прошлого года. Там президенты Путин и Трамп провели личные переговоры и обсудили урегулирование конфликта на Украине. Но к конкретным соглашениям так и не пришли. Итоговый документ подписан не был. Для продавцов Озона 27 августа вступили в силу новые правила страхования товара от ударов беспилотников. Теперь тарифы страхования от маркетплейса выросли втрое. Напомню, компания объявила об этих условиях еще месяц назад. Тогда страховой тариф вырос для новых клиентов, а теперь платить по правилам будут и те, у кого уже действовал полис. А при этом объем страхового покрытия не изменится. Полис по-прежнему распространяется на товары, находящиеся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов и в логистике Озон, включая возвраты. Поможет ли страхование селлерам удержаться на плаву, насколько это выгодно, и были ли те, кто заранее обезопасил свой бизнес? Разбиралась Лиза Майнгард.
2: Я кратко напомню хронологию событий, как развивались дела со страховками. Через несколько дней после первых атак на склады Wildberries в середине июля Озон автоматически подключил для своих селлеров базовую страховку. Ее по желанию продавцов можно было либо отменить, либо расширить и получить гарантированную компенсацию в случае форс-мажоров. Маркетплейс перестраховался не зря, поскольку в ночь на 22 августа был поврежден склад компании в Самарской области, 23 августа обломки дронов упали на логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки подверглись объекты в Краснодаре и Махачкале. Сегодня стало известно о том, что беспилотники ударили по объектам в Оренбурге и Уфе. Со слов селлеров, у кого были подключены эти страховки и кто потерпел убытки от этих атак, пока никто ничего не получил. То есть речь идет о компенсациях. Пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что размер выплат рассчитают после полной инвентаризации. Обращаться в страховую самостоятельно продавцам при этом не потребуется. Все придет автоматически в их личный кабинет. Тем не менее, продавцы подчеркивают, что помимо сложностей с компенсацией, внутренние страховки зачастую невыгодны и съедают почти всю маржинальность. Таким мнением поделился селлер на Wildberries и Озон Андрей Голубович.
3: Мы потеряли от 10 миллионов. Точный расчет еще не можем провести, потому что нам нужно ждать инвентаризацию все-таки от маркетплейса. По поводу страховок и компаний страховых, мы на самом деле и не пользовались этим инструментом. И сейчас вряд ли будем. Почему? Страховки которые были, они очень по-разному трактуются. Почему? Новая ниша, маркетплейс и такая история, которая еще не особо устоялась в экономике, и каких-то кейсов опыта, таких эффективных прям не было, и маркетплейсы сами от себя обычно страховку предоставляли. Сейчас эта страховка очень сильно там кратно выросла, она съедает прям

0: прибыль, потому что многие продавцы работают там на доходе 5% от объема продаж, половину прибыли отдавать в страховку. Зачем? У нас себестоимость товара меньше стоит. Нам выгоднее, честно скажу, просто терпеть потери, чем страховать товар. Очень выходит дорого.
1: Лиза, а если покупать страховки на стороне, а не внутренние?
2: Во-первых, такой страховой продукт еще дороже, чем внутренний от маркетплейса. Во-вторых, часть страховых организаций уже отказались от предоставления такой услуги, оценив все возможные риски. Крупнейшие игроки рынка в какой-то момент даже неофициально остановили прием заявок на такой тип страхования. Об этом рассказывали селлеры и делились в разных чатах, при этом официального подтверждения, конечно же, не было. Даже если какая-то компания согласна предоставить продавцам такой продукт, которого раньше даже на рынке, в общем-то, и не существовало, то его стоимость будет очень и очень велика. В любом случае, все переляжет на плечи потребителей, поскольку все издержки, и в том числе оплату страховок, придется закладывать в цену товара, считает продавец на маркетплейсах Анна Карп.
3: Это все влияет на конечную стоимость для покупателей и на нашу маржинальность. И, к сожалению, это все складывается не в нашу пользу. То есть это дополнительные затраты, это дополнительное вложение, это должен быть дополнительный человек, наверное, который займется вот этим изучением вопросов, потому что до этого никто ничего не страховал, и на рынке даже такой услуги как таковой распространено не было. И правда, действительно, не все страховые вообще дают страховку от атак БПЛА, потому что селлеров очень много. Я думаю, что страховые, как никто другой, умеют считать все эти риски и выплаты. Поэтому, действительно, наверное, в первую очередь страховым это невыгодно.
2: Сразу скажу, что продавцов, которые заранее как-то позаботились, об этом не было. Более того, как они поделились сами, они даже не знали, что есть такая услуга, есть возможность как-то себя дополнительно обезопасить. Но по ряду факторов все же они не спешат даже уже сейчас ими воспользоваться. К тому же, как мы помним, большая часть продавцов перешла на схему торговли со своих складов, то есть по модели ФБС. В этом случае страховка вообще тогда не нужна, но это тоже лишь такой временный вариант. Как поделился селлер на маркетплейсах Евгений, продавцы не смогут до бесконечности отгружать товар со своих площадок, просто потому что рискуют потерять значительную часть потребителей и существенно снизить свои обороты.
4: Мы не страховали, так как заявили товар по ФБСу, это даже если товар что-то где-то влетит, это 1-2 единицы на каком-то сортировочном центре. Я считаю, что на ФБСе смысла нет, наверное, но видим мы, что Озон вводит всякие привилегии и плюшки для тех, кто страхуется, посмотрим, как это будет все развиваться. Пока однозначного ответа нет. В принципе, скажем так, сейчас на ФБО грузиться опасно, хоть у многих это безвыходная ситуация, потому что ФБС — это очень маленькие охваты, никакой перспективы развития. Скорее всего, алгоритмику они поменяют, но в нынешних реалиях продвижение строится только через ФБО.
2: Как говорят селлеры, их последняя такая спасительная соломинка — это все же схема торговли по системе ФБС. Но они надеются, что этот метод будет лишь временным и все-таки рассчитывают вернуться к системе ФБО для того, чтобы остаться на рынке и не потерять свой бизнес.
1: В том, поможет ли страхование сейлерам удержаться на плаву, разбиралась Лиза Майгард. Антимонопольщики поспорили с крупным телеком-оператором насчет несуществующего в России стандарта связи. ФАС возбудила дело против Мегафона из-за рекламы 5G. По версии регулятора, компания продвигала услугу 5G-режим, но фактически давала доступ к сети четвертого поколения LTE. Оператор ответил, что уверен в прозрачности и законности своего продукта. Тем временем, южнокорейская компания Samsung в Сеуле проводит масштабные тесты в формате плавного перехода на 6G, а компания Huawei совместно

0: Местная с China Unicom весной прошлого года запустила первую широкополосную сеть 10G недалеко от Пекина. Она, например, позволяет скачать за секунды фильм в разрешении 4К или игру объемом 60 гигабайт. Что мешает развивать подобные технологии в России? На этот вопрос ранее в нашем эфире ответил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Почему в Китае 10G, а в России 5G никак не запустится?
1: Если брать обобщенно, то проблемы две такие глобальные. Первое – это отсутствие частотного ресурса, которого, в принципе, не было и нет. Потому что тот золотой диапазон, который попросили сотовые операторы, он так и остался у Минобороны в целях безопасности страны. А второй момент – это импортные вендоры, производители оборудования, которые еще в 2016-2018 годах вместе с нашими операторами показывали опытные зоны 5G, ушли из России в 2022 году. Появились три наших игрока – Булат, РТЭ, Ядро. Но сейчас ситуация такая, что, по сути, им пришлось активно работать над созданием базы станции формата LTE, то есть тот, который работает сейчас, иначе бы у нас вообще бы связь пропала.
2: Но она у нас сейчас пропадает в разговоре с вами даже.
1: Она пропадает все-таки по-другому. Как бы.
2: По другой причине.
1: Есть блокировки, есть белые списки. А если мы берем все-таки качество связи, то по данным нашего приложения Мегабиту с экранов смартфонов мы видим 24 мегабита в секунду. Средняя скорость в России и порядка 31-33 мегабит в секунду в Петербурге

0: когда падают продажи всех товаров практически в стране, и люди экономят, и планшеты, и ноутбуки, и смартфоны в этом году падают по отношению к прошлому году, мне кажется, это будет не совсем правильно. Скорее всего, на 5G будут тарифы другие.
1: А правильно ли я понимаю, вот возвращаясь к первой причине, о которой вы говорили, то есть пока есть требования безопасности, технологии не будут развиваться?
0: Безопасность, она важна. Безопасность и здоровье находятся на первых местах.
1: Да, и в Китае же, наверное, требования безопасности не меньше, но при этом мы видим уровень развития технологий.
0: Да, ну, понимаете, Китай, если мы возьмем как бы вот развитие нас за 30 лет и Китая, ну, мне кажется, сравнивать совершенно бессмысленно. Там по-другому совершенно себя вели. Если мы все эти 30 лет скупали иностранное и радовались этому, что у нас много денег, мы можем купить Сапсаны, аэробусы, Боинги и базовые станции, китайцы делали свое собственное.
1: Денис, а можете вот сказать все-таки, что должно произойти, может быть, главное, чтобы мы перешли уже, наконец, к следующему поколению, 5G хотя бы, в первую очередь, что должно измениться?
0: Должно быть некое признание тех опытных зон, которые уже имеются в России, действительно больше десятка, чтобы можно было бы использовать все возможности базовых станций ушедших производителей оборудования, потому что наших базовых станций пока в год поставляется буквально несколько тысяч, тогда как ранее на всех операторов в год вводилось порядка 60-80 тысяч базовых станций.
1: В Центре исследований перспективных беспроводных технологий связи НИЦ Телеком ранее сообщали, что в России необходимо уже сейчас начать готовиться к внедрению мобильной связи 6-го поколения, чтобы не повторился негативный опыт стандарта 5G. Вице-премьер Александр Новак поручил обеспечить устойчивое снабжение регионов топливом, а также контролировать запасы и наладить бесперебойную работу логистической инфраструктуры. Также ФАС в четверг возбудило дело в отношении сети АЗС «Трасса» из-за цен на бензин и дизель. Это не первая претензия службы к участникам рынка нефтепродуктов. К середине августа ведомство завело уже более 40 подобных дел. Часть из них касалась стоимости топлива, часть – условий его поставок. В России все еще наблюдаются локальные проблемы с бензином, с дизелем. Ситуация лучше. Сейчас в стране действует временный запрет на экспорт бензина, а также жесткие ограничения на вывоз дизельного топлива. Тем временем западные СМИ пишут о нехватке дизтоплива в США, рекордном росте цен на него. Среди причин называют в том числе прекращение поставок из России. Почти треть произведенных объемов дизеля шла на экспорт, рассказал управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин.
2: Наблюдается дефицит дизельного топлива в США, цены на заправках на рекордных уровнях. Это связано с двумя основными обстоятельствами. Кризис на Ближнем Востоке, который привел к остановке экспорта нефтепродуктов из стран-производителей в регионе. И на фоне этого ограничения по экспорту дизеля из России, все это, безусловно, отразилось на глобальном балансе нефтепродуктов. Ситуация в России в целом с запретом экспорта объясняется. Ну, в целом, если говорить про производство дизеля, где-то треть всего произведенного уходила на экспорт. А сейчас, когда мощности сократились на 20-25%, это как раз позволяет стабилизировать ситуацию. Сам по себе процесс производства этого топлива, он гораздо проще, чем производство других видов бензина или керосин. Дизелям трудно ситуацию сильно ухудшить, но, наверное, это достаточно большой выход мощностей на ремонты, либо специфика даже не позволяет производить. Другой вид топлива, это может каким-то образом нарушить. Но сейчас вот пик был пройден уже летнего сезона.
1: С конца мая в ряде регионов возникают перебои с поставками топлива. В июне и июле ограничения на отпуск бензина и дизеля коснулись более 80 субъектов России.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мысли, то рискуем недополучать.

0: означает ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.
1: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
4: Так.
3: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
2: Как сделать коммуникации, инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
5: РБК «Тренды».
6: Отказ от технологий.
7: Сегодня отказ от технологий перестает быть эксцентричностью и становится новой формой статуса. Кнопочные телефоны, выход из соцсетей, минимальное присутствие в мессенджерах и осознанная недоступность – все это больше не воспринимается как признак отсталости. Напротив, все чаще это как сигнал контроля над своей жизнью, временем и вниманием. Раньше социальный статус означал доступ к информации, людям, сервисам, возможностям. Теперь – возможность не участвовать, не отвечать мгновенно, не быть всегда на связи, не жить в режиме постоянных уведомлений. Причина проста. Цифровая среда стала слишком плотной. Смартфон — это одновременно рабочий инструмент, торговая площадка, социальная сцена и система стимуляций. Мозг человека не рассчитан на такой объем входящих сигналов. В результате растет усталость, тревожность и ощущение потери контроля. На этом фоне формируется новый рынок. Кнопочные телефоны, отели без Wi-Fi, офлайн-клубы, пространство тишины, платные сервисы цифрового детокса. Доступность превращается в товар, тишина – в премиум-услугу. Это говорит о глубоком сдвиге. Внимание становится главным ресурсом экономики, а управление этим вниманием – формой власти. Алгоритмы конкурируют не за деньги, а за секунды жизни пользователя. И все больше людей начинают сопротивляться не из-за идеологических соображений, а из прагматических. Отказ от технологий в этом смысле – не бегство назад, а попытка вернуть контроль. Не над устройством, а над собственной реальностью.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минпромторг и представители бизнеса внесли 167 площадок в список критически важных объектов, среди них в том числе объекты логистики и торговли. Созданная в четверг правительственная комиссия оценит уровень их безопасности и предложит

0: предложит адресные и системные меры для снижения угроз. Приоритетом названа минимизация негативных социально-экономических последствий. Правительство России готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливном рынке. В частности, рассматривается создание системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны, установление индикативных цен по регионам и усиление контроля за стоимостью топлива заниженных экологических классов, пишет «Коммерсант». ФАС уже работает над обеспечением экономически обоснованного уровня потребительских цен на топливо. Бизнес попросил правительство снизить налоги для компаний, закупающих системы защиты от дронов. Об этом пишут ведомости со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Организация предложила разрешить списание этих расходов для уменьшения налога на прибыль. Также предприниматели просят отменить экологические штрафы за последствия атак на заводы. ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей. С января по июнь экономика страны в годовом выражении выросла на 0,6%, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили 18,6 триллиона рублей. Это существенно опережает плановые и прогнозные показатели. Более 150 банков зафиксировали падение объема средств на депозитах физлиц в июле. Для сравнения, в июне чистый отток со срочных вкладов показали 138 игроков. Из топ-10 банков отток зафиксирован в 5. Это Альфа-банк, Т-банк, ВТБ, МКБ и Банк Санкт-Петербург. При этом лидерами по привлечению срочных вкладов в прошлом месяце стали кредитные организации, связанные с маркетплейсами. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 27 августа.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Как минимум двоим россиянам удалось спастись после наводнения в Непале. Такие данные приводят местное управление по туризму и российское посольство в Катманду. Общее число спасенных иностранных отдыхающих достигло 31 человека. 25 августа на северной стороне горы Ланганг-Лирунга сошла ледниковая лавина. Ледяная масса полностью перекрыла русло одной из рек и создала запруду. А позднее плотина прорвалась, и сель обрушился вниз. По последним данным, около 390 человек погибли во время ЧП, 1500 числятся пропавшими без вести. Что известно о последствиях наводнения в Непале и кто спасает туристов в подобных случаях, выяснял Владимир Расулов.
3: Посольство России в Непале к вечеру четверга сообщало о 8 российских гражданах, которые предположительно были в зоне бедствия и не выходят на связь. В стране, как сообщает Дипмиссия, продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы. В четверг в посольство обратились две эвакуированные россиянки, которые пережили паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Женщины, как уточнили в Дипмиссии, уже сдали паспорта на пограничном КПП и ожидали завершения всех процедур в автобусе. Тогда они увидели вот этот самый паводок, и им удалось спастись, поскольку они смогли взобраться по лестнице на гору. Столичный же регион Непала находится вне опасности, поскольку сель идет в другом направлении. Об этом нам рассказала россиянка Олеся, которая еще в апреле отправилась в Непал туристом. Живет она там самостоятельно, без участия туроператоров.
4: В Парпинге, это деревня в 10 километрах от Катманду. Все спокойно, нет паники. Я знаю, что перекрыта дорога в Покхару, еще один крупный город в Непале. Объявлена чрезвычайная ситуация в нескольких районах. В одном из них я даже была. Но у нас тихо. Мне говорят, что сель идет в другом направлении от нас, и у нас тут нет поблизости водоемов, то есть мы, в общем-то, находимся в безопасности. Нет ощущения, что какая-то паника на улицах.
3: Россияне ездят в Непал для горных восхождений, в том числе на самую высокую гору Эверест. Еще один вариант, и он встречается чаще, это трекинговые маршруты вокруг гор Манаслу и Аннапурна, а также к базовому лагерю все того же Эвереста. Часть путешественников приезжают на экскурсии, они посещают столицу Катманду, культурные и исторические объекты, а также национальные парки. Ну а для трекинга вообще лучшими считаются весна и осень. Вариантов найти местную компанию для туризма в Непале немало. А вот система предупреждения о стихийных бедствиях бедствиях может сработать не везде. Об этом мне рассказал руководитель Центра гималайских исследований Института востоковедения РАН Денис Кораблин. Он сам неоднократно участвовал в экспедициях по Непалу.
5: Учитывая, что в Непале множество разработанных трекинговых маршрутов, и часть из них достаточно популярна, компаний множество, и найти их частному туристу не представляется никакой сложности. Он приезжает в столицу и уже на месте может это самым замечательным образом организовать. Особенности гималайского ландшафта здесь накладывают свои как и правовые, так и фактические обстоятельства, поэтому, конечно же, системы предупреждения работают, сейсмические станции, там, связанные с предупреждением и ранним оповещением землетрясений, хождение селевых потоков оползня, они, конечно, существуют, но в данном случае они сработали уже только ниже, там, в районе Нувакота, то есть это в районе 40 километров ближе к Катманду.
3: И вот здесь возникает самый главный вопрос. Российские туристические объединения говорили, что пострадавший от наводнения район в Непале не популярен у туроператоров для организации все тех же трекинговых маршрутов. Профильная ассоциация писала, что там могли быть самостоятельные путешественники. И, как уточняли в Российском Союзе туриндустрии, в этой стране сейчас в принципе низкий туристический сезон, поскольку продолжается сезон дождей. Ответственность туроператоры несут только за организованных отдыхающих. Остальные, по сути, путешествуют на свой страх и риск, сами приобретают размещение, билеты, сами перемещаются, и в случае стихийных бедствий им приходится надеяться либо на себя, либо на местные власти, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
6: Это уже не задача туристического бизнеса, это задача представителей органов власти, в первую очередь местных, которые ликвидируют чрезвычайную ситуацию. Наши консульские службы по мере необходимости принимают в этом участие. Это затраты, которые несут местные власти, муниципальные, соответственно, органы, которые отвечают за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Это все расходы государства, в котором происходит эта чрезвычайная ситуация. Бывают случаи, но достаточно редко, когда к этому подключаются наши спасательные службы МЧС, когда там какие-то глобальные катастрофы и требуется эвакуация большого числа российских граждан или нужно задействовать санитарный борт специальный.
3: Посольство России в Пекине в четверг также сообщало, что при сходе селя в Тибетском автономном районе Китая двое россиян пропали без вести. Тем, кто находится в зоне бедствия, пообещали оказать помощь, и посольство прорабатывает варианты, как эвакуировать россиян из этого региона, в том числе через Лхасу, историческую столицу Тибета.
2: О ситуации с туристами в Непале после наводнений рассказал Владимир Асулов. Курс евро на рынке Форекс в четверг превысил 100 рублей впервые с марта, а доллар сегодня торговался на отметке выше 87. Управляющий компанией «Альфа Капитал» ослабление рубля связывают с сокращением экспортных поставок через Черное море. «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков на днях писал, что вывоз нефти из Новороссийска в августе снизился более чем в 4 раза. Официальный курс валют, установленный ЦБ на пятницу, 85 рублей 95 копеек за доллар, 100 рублей 30 копеек за евро. Основная причина ослабления российской валюты – сокращение экспортной выручки из-за низких цен на нефть в начале лета, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
7: Мы действительно сейчас находимся в ситуации, когда приходит выручка уже от существенно снижавшихся летом, в начале лета, в середине лета цен на нефть. Поэтому, да, на рубль идет определенное давление, связанное с тем, что экспортные цены в первой половине лета, они достаточно сильно скорректировались. Соответственно, вот сейчас эта выручка, она приходит на рынок, и она, естественно, ниже, чем то, что мы видели в предыдущие месяцы.
8: До какого момента будет давить?
7: Ну, я думаю, что мы будем видеть, наверное, эту историю там, может быть до там, середины сентября. И здесь второй фактор, который влияет, это, конечно, импорт. Во-первых, мы видим даже по той статистике, которая уже опубликована, что у нас достаточно большой рост поездок. Июньская пока есть статистика, 15-20% как бы рост расходов на поездки идет. Соответственно, июль-август – это самый пиковый сезон поездок. И с этой точки зрения у нас импорт растет. Ну и, в принципе, мы видим, что и товарный импорт в этом году демонстрирует положительную динамику. Мы видим восстановление, мы видим, что в июне импорт был 30 миллиардов. Это существенно выше, чем в прошлом. прошлом году ситуация такая, что с одной стороны у нас сокращается приток экспортной выручки, с другой стороны у нас пиковый, наверное, сезон импорта. И поэтому видим такую картину на курсе рубля.
2: Егор, ну вот экспортеры этой тенденции наверняка рады, но все-таки что будет с инфляцией?
7: Пока, наверное, вот та динамика, которую мы видим, значимого влияния, именно значимого влияния на инфляцию оказывать не будет, но это, конечно, снизит тот дезинфляционный эффект, который был в курсе в прошлом году и на фоне укрепления.
8: Аналитики вот раньше прогнозы нам свои давали и говорили о 85 рублях за доллар к концу года. Как вы на это смотрите сейчас?
7: Ну, пока, как бы, эти прогнозы, они релевантны. Я думаю, что сейчас та ситуация, когда действительно есть набор факторов, которые делают рубль слабее, чем он будет к концу года в текущем моменте, а все-таки у нас будет больше поступления выручки от цен на нефть уже как бы осенью, и у нас будет меньше импорта осенью.
2: Стратегия ЦБ в сентябре, поставки, а также интересная. Как вам кажется, какую стратегию Центробанк изберет?
7: Вы знаете, в текущей ситуации, наверное, пауза видится более вероятным сценарием, хотя и снижение на 25 базисных пунктов возможно просто потому, что по-хорошему это незначимый шаг сейчас с точки зрения влияния именно на экономику. Наверное, учитывая и рост кредита, учитывая рост достаточно агрессивной денежной массы, вторичные как бы эффекты, которые могут быть от топливного кризиса, здесь, наверное, пауза пока выглядит более вероятным сценарием.
2: Заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле, напомню, регулятор снизил показатель на 25 базисных пунктов до 14%. Ну и к другим темам четверга. Лидер нового рейтинга богатейших женщин России по версии Forbes не изменился. Список в пятый раз возглавила основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким. Правда, не без потерь. Ее состояние сократилось примерно на 2 миллиарда долларов, как отмечает издание, среди причин, в том числе атаки беспилотников на склады Wildberries. Но почему капиталы богатейших россиянок так сократились? Какими сложностями сталкиваются женщины-предприниматели, разбиралась Ольга Зуева.
9: На втором месте после Татьяны Ким вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние практически не изменилось, однако она поднялась с третьей строчки на вторую. На третьем месте Людмила Коган. Ее капитал, в отличие от большинства участниц рейтинга, вырос, поэтому она поднялась с четвертой позиции на третью. Еще выше поднялась Екатерина Федун. Седьмое место она сменила на четвертое. А вот совладелица сетей Литуали подружка Татьяна Володина статус миллиардера потеряла. Основная операционная компания группы Алькар и Ко по итогам прошлого года получил убыток в 1 миллиард рублей. И еще одна особенность нынешнего рейтинга – впервые в нем нет ни одной новой женщины-миллиардера. Как отмечает Forbes, это связано не только со снижением стоимости акций на Мосбирже, но и с замедлением потребительских секторов экономики. В такой ситуации стоимость компаний снижается, а вместе с ней и оценки состояния их владельцев. И аналитики, с которыми я пообщалась, считают, что здесь не стоит искать гендерную причину. Влияют те же факторы, что и на состояние мужчин. Это стоимость акций, ключевая ставка, доступность или недоступность кредитования – геополитика и санкционные риски. При этом женщины в целом готовы брать на себя эти самые риски. По данным Минэкономразвития, в январе было зарегистрировано свыше 6 миллионов женщин-предпринимателей. Это примерно на 300 тысяч больше, чем годом ранее. А по данным Контрфокуса, за 3 года число ИП, созданных женщинами, выросло на четверть. Одна из главных проблем – необходимость постоянно доказывать свою экспертность. На переговорах, встречах с инвесторами или внутри команды женщины могут сталкиваться с недоверием, дополнительными уточнениями и более критичной оценкой своих решений. Об этом, в частности, заявила основательница сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина.
10: Есть определенный стереотип, и баба тупая и нерпа – достаточно распространенный стереотип. Не то, что приходится доказывать, но приятно разрушать эти стереотипы, когда ты видишь, что пренебрежительное отношение к тебе заменяется на уважение к твоему профессионализму, и причем, когда это делается без таких громких заявлений. Почему вы относитесь ко мне несерьезно? Ну и что, что я женщина? Годы привыкла относиться с юмором к этому. Когда я вижу по работе мужчин, которые пытаются высказать свое превосходство, я сразу говорю, что вы от меня хотите? Я женщина, блондин. Мне лучше разъясните, объясните. Знаете, тают, сразу начинают по-другому себя вести.
9: Есть и более курьезное проявление этой проблемы. Например, неформальные мужские пространства. Вот охота, рыбалка, баня исторически были местами, где предприниматели и чиновники обсуждали рабочие вопросы. Вот Анастасия Юсина мне рассказала, как еще в начале своей карьеры приехала на переговоры с чиновником в один из северных российских городов, и он предложил ей сходить в баню, не имея в виду при этом ничего двусмысленного. Именно так он привык общаться с мужчинами из бизнеса. Представление о женском лидерстве по-прежнему во многом строится на штампах. От женщин чаще ждут мягкости, заботы, компромиссности. Жесткость традиционно ассоциируется с мужской ролью. Предпринимательницы могут использовать эти ожидания в свою пользу. Мягкая сила иногда позволяет добиваться решений без прямого давления, отмечает генеральный директор бренда одежды Finflair Ксения Рясова.
11: Даже если ты что-то сделала не так, ты можешь опустить глазки в пол, сказать, извините, ну не смогла. Спрос себя все равно меньше, чем с мужчиной. Во-вторых, мужчины в нашей стране, они все-таки джентльмены.

0: перемены. И всегда стараются помочь тоже. Много раз меня выручали мужские там и советы, и помощь в разных тяжелых ситуациях. Это не много раз, а постоянно. На самом деле, самое хамское я сталкивалась в Италии, когда мне на переговорах предложили на коленке сесть.
1: Но есть качества, в которых женщины превосходят мужчин, рассказывает президент InfoWatch Наталья Касперская.
2: Мне просто легче запоминать. Я работаю в сфере информационной безопасности, поэтому если я приезжаю на какой-нибудь форум или там куда-нибудь, то меня запомнят быстрее, чем запомнят еще там 50 мужчин в одинаковых синих пиджаках. Срабатывает всегда память по пятну. Кто-то более яркий или чем-то выделяющийся, его запоминают быстрее. Первое, что женщина может делать, а мужчины нет, ее главное отличие, это что она умеет воспроизводить людей. А мужчины, вот хоть они там, упрыгайся, делать этого не могут. Если вы меня спросите, какое у меня главное достижение в жизни, то мое главное достижение в жизни – это никакой не бизнес, который у тебя сегодня есть, завтра у тебя отняли, а тебя посадили в тюрьму. Самое главное достижение – это у меня 5 детей. Вот это достижение реальное. А что там бизнес? Ну, какая разница?
1: Некоторые предпринимательницы говорят, что вот сегодня практически не сталкиваются с гендерными стереотипами в работе. Так считает в том числе и генеральный директор компании «Франкавто» Ирина Франк.
3: Вообще, мне кажется, такой какой-то пережиток уже. Людям что, исходя из их опыта, исходя из того, как они говорят, знаний, а девочка это или мальчик, давно уже не важно. Мужчинам может быть чуть проще, когда они включают свое обаяние. Вторая сторона переговоров не думает, что они хотят их соблазнить. А если мы включаем свое обаяние, то иногда это приводит к последствиям, что ты как будто заигрываешь. И любезность, и высокий уровень эмпатии иногда позволяют влюбить в себя человека, и вот это мешает. Люди начинают думать не о бизнесе, а о чем-то другом.
1: Мне кажется, что в турбулентной экономической ситуации главное не пытаться постоянно доказывать друг другу свой авторитет, а уметь договариваться, подставлять плечо вне зависимости от половой принадлежности.
4: В том, с какими сложностями сталкиваются женщины-предприниматели и действительно ли гендерные стереотипы мешают им в бизнесе, разбиралась Ольга Зуева. В целом спросил у россиян ко дню кино, какие фильмы они помнят и цитируют до сих пор. Лидером по количеству любимых сцен стал фильм «Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию». На втором месте «Брат», на третьем «Брат 2». Фильмы Балабанова, вышедшие в нулевых, стали единственным примером современного кинематографа, которые вошли в топ-5 самых запоминающихся картин. Но переживает ли современный кинематограф кризис сценариев, разбиралась Алевтина Сорокина. Она сейчас с нами в студии, и давайте на ней-то и проверим в первую очередь.
5: Ну, давай проверим.
4: Цитирую советского кинематографа. Ну вот, пожалуйста, смотри. Лидер по количеству любимых сцен, Иван Васильевич меняет профессию. Приведи какую-нибудь фразу оттуда.
5: Слушай, я тебе честно могу сказать, что Иван Васильевич не мой любимый фильм, и поэтому привести
4: и
5: себе так
4: вылечит,
5: сходу...
4: И тебя вылечит.
5: Ну, естественно, это самое очевидное.
4: Хорошо.
5: Но я вот могу тебе сказать честно, что у меня в детстве было любимое кино, это «Мушкетёры», любимое прекрасное советское кино с прекрасной музыкой, как ты знаешь. И вот фраза, которую я иногда люблю себе говорить, когда, например, куда-то не туда поворачиваю, например. «Д'Артаньян, эта дорога ведет к дому Бонасье, Лондон левее». Вот отличная фраза Портоса, и я ее цитирую довольно часто. Вообще, хороший вопрос, как кино остается цитируемым, даже спустя там 40 лет. Опрос в ЦИОМа показывает и другую интересную тенденцию. Конкретные сцены из культовых картин способны назвать больше половины молодежи от 18 до 24, это почти 70%. Интересно, что на контрасте с этим фразой современного кинематографа, и тут отчетом будут фильмы из 2000-х, смогли назвать только 49% опрошенных. Сценарист и продюсер Игорь Каграманов, мы знаем его по сериалу «Затмение» и по комедии «Все в ящик» с Павлом Деревянко, он объясняет эту нецитируемость современного кино достаточно просто. Темп жизни ускорился, и кино вследствие этого потеряло такой статус нерукотворного памятника.
6: Советские комедии далеко не все цитируемые, далеко не все популярные. У нас на слуху есть, да, «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция И», «Свадьба в Малиновке», потрясающее кино. Их в массе совсем немного по отношению ко всем фильмам, произведенным в советский период. Производилось очень мало, в принципе, картин. И поэтому фильм того же Гайдая там мог крутиться год или даже больше. Огромное количество зрителей приходило в кинотеатры и смотрели по много раз. Сейчас из-за того, что фильмов, в принципе, много, высокая конкуренция, фильмы сами по себе живут совсем недолго, не более там 2 недель.
4: Ну, в нашем кино сегодня популярный тренд — это съемка ремейков, хотя вот «Колобок», в частности, опровергает этот тренд, но есть и другие, например, тот же «Чебурашка», по крайней мере, вот франшиза «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Не говорит ли это о кризисе жанра?
5: Возможно, но самое интересное, что инициатива

0: Инициатива здесь исходит от Министерства просвещения. В России планируют снять переосмысление огромного количества советских кинолент. Среди них Иван Грозный, Александр Невский, Эйзенштейна и даже «Судьба человека». Когда несколько месяцев назад стало известно о новом ремейке по фильму «Курьер» Карена Шахназарова, я тогда позвонила режиссеру новой картины Илье Ермолову и спросила, а не боится ли он того, что столкнется с серьезной критикой за этот ремейк. Он тогда мне ответил, что не боится, и пообещал, что фильм не будет просто пересъемкой в других локациях. Это будет действительно переосмысление «Курьера». Другой вопрос, насколько у него это получится. Но, как объясняет обозреватель кинофильмов, автор YouTube-канала «Bad Comedian» Евгений Баженов, тренд на ремейки, он повсеместный. Что в Штатах, что у нас. И это говорит это в первую очередь о желании безопасно заработать большое количество денег.
1: Это не хорошо, не плохо, здесь не в этом вопрос. Это приносит деньги. Нет никакого злого умысла, злого режиссера или злобного фонда кино, который хочет изгадить наше прошлое. Нет, просто все хотят заработать. А самый безопасный, по мнению продюсеров, способ заработать, это ни в коем случае не риск, а вложение в то, что уже знакомо зрителю, и, скорее всего, зритель на это пойдет. Тут тоже вопрос к зрителю. Вы же идете на это? Я вот по себе сужу, мне тоже, конечно, хочется зачастую старые истории или старых знакомых любимых актеров увидеть в очередной раз. Я так же, как и зритель, могу купиться на очередную обманку, что мы... Помните, вам нравился вот этот фильм? Мы делаем его продолжение.
0: Хороший секрет хорошей комедии – это в первую очередь сочетание человечности и тонкого юмора, плюс уникальность идеи. Об этом мне рассказал генеральный продюсер ОКО Гаврил Гордеев. Мы знаем его по проектам «Аутсорс», «Плейлист волонтера». И он поделился именно вот этим секретом по-настоящему популярной комедии на примере своих проектов.
2: Продрались через дебри американских ситкомов, американских комедийных форматов, продрались до того, что нам начинает нравиться лирическая комедия. Потому что в русском культурном коде настоящая любовь к комедии именно к драматичной, к осознанной, к лирической. То есть у нас Чехов не такой уж смешной. В онлайн-кинотеатре ОККО, если говорить о комедийном жанре, то две самых популярных комедии — это «Мамонты», сериал Юрия Николаевича Стояновым, и «Встать на ноги» с Гошей Куценко. Оба сериала являются трагикомедиями, и самый популярный отзыв, который был по этим сериалам, что «как нам нравится ваша комедия, мы всей семьей рыдали».
0: В разговоре о кино всегда можно и проще занять позицию критика. Но любая картина — это же всегда разговор человека с человеком. А людям всегда есть что сказать друг другу.
3: Ну, в некоторых картинах еще разговор человека с кем-то высшим. Спасибо, это была Алевтина Сорокина. Конечно, знаешь, семья, которая смотрит комедию и потом рыдает всей семьей, это просто потрясающе.
4: Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням.
5: РБК коллекция.
6: А в Китае стартовали продажи кроссовера Kia Seltos второго поколения. Сейчас детали приведем. Не кроссовера, а тема имеется в виду.
7: Модель доступна для покупки в 6 комплектациях. Цены на новинку варьируются от 110 до 150 тысяч юаней. Мы посчитали, это около 2 миллионов рублей. Купить автомобиль в Китае можно с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 115 лошадиных сил. Привод только передний.
6: Бензиновый мотор, конечно, несколько останавливает в нынешнем варианте российских пользователей.
7: В нынешней ситуации, да. В России автомобили Kia пользуются спросом, поэтому новинку, скорее всего, также встретят с интересом, считает обозреватель «Автоньюз» Алексей Панков.
8: Автомобили Kia, несмотря на прекращение официальных продаж, совершенно точно пользуются успехом у российских автолюбителей. Например, по итогам июля предыдущее поколение Kia Seltos вошло в пятерку самых продаваемых автомобилей, которые привозят в Россию по параллельному импорту. За месяц было продано 563 таких машины. Поэтому, я думаю, и второе поколение Seltos будет пользоваться спросом. Автомобиль стал заметно современнее, но при этом сохранил узнаваемые черты. Хотя сегодня российские покупатели чаще выбирают машину не из-за привлекательной внешности, а скорее оценивают совокупность технических характеристик и стоимости покупки. В Китае доступна версия Seltos с 1,5-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил. Конечно, показатели не самые впечатляющие, но есть важное преимущество. Автомобиль с таким мотором попадает под льготный утильсбор. И это, пожалуй, будет решающим фактором. Кстати, некоторые российские дилеры уже выразили желание привезти новинку к нам в страну. Конкурентов у Seltos немало. В первую очередь могу выделить Nissan Nissan Qashqai, который сейчас пользуется каким-то бешеным спросом у российских автолюбителей. Среди европейских моделей стоит отметить Volkswagen T-Roc и Audi Q2. Эти автомобили также

0: активно привозят в Россию из Китая.
1: Ну, еще посмотрим, что на рынке происходит. Сейчас Seltos первого поколения, с чем сравнить, собственно, в России стоит от 2,5 до 3 с небольшим миллионов рублей. Ну, то есть, наценка вы себе примерно представляете. Если в России все это идет, вернее, в стране производителя это 2 миллиона рублей, то в России, в общем, можно смело миллион накидывать, а то и больше в этом случае.
2: Технологии и тренды.
3: Xiaomi показала настольную коробку, которая запускает большую языковую модель прямо у вас на столе. Без интернета, без облака и без единого чипа NVIDIA, что характерно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как производитель смартфонов выходит на рынок инференса. Устройство называется Xiaomi AI Cube. Его показали на конференции по чипам Xiaomi X-Ring. Внутри компьютера сразу три таких чипа. Первый X-Ring O3 — обычный смартфонный процессор для вычислений, графики и базовых операций ИИ. Второй O100 — ускоритель специально под нейросети. А третий D100 вообще создавался для автопилота машин Xiaomi. Такая сборка нужна ради того, чтобы гонять большую модель локально. Теоретически этот куб потянет модель на 120 миллиардов параметров. Обычно модель такого размера живет в дата-центре, а тут небольшой кубик, который потребляет около 150 ватт, как игровая приставка. Как передает агентство Reuters, со ссылкой на источники, все три чипа делает тайваньская TSMC, причем два по передовой 3-нанометровой технологии. И тут важный регуляторный нюанс. Huawei доступ к TSMC потеряла из-за американских санкций, а Xiaomi в черные списки Минторга США не входит и заказывать чипы на Тайване по-прежнему может. В программу X-Ring компания вложила около 3 миллиардов долларов, а команда разработчиков постепенно выросла до 3000 человек. В Goldman Sachs ставку на локальный запуск ИИ-модели считают логичной. Свои чипы дешевле готовых решений NVIDIA, которые Xiaomi ставят сейчас в том числе и в машины. Но надо оговориться, AI Cube — это пока прототип. Ни цены, ни даты выхода нет, возможно, это просто витрина возможностей. Но направление показательное. Пока весь мир строит гигантские дата-центры, Xiaomi предлагает обратное — искусственный интеллект, который целиком помещается на столе. Для России это вдвойне любопытно. Официального доступа к серверным ускорителям NVIDIA у нас нет, а Xiaomi остается самым продаваемым брендом смартфонов в стране. Так что если AI Cube дойдет до магазинов, то вполне возможно доедет и до нас.
4: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
6: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает ректор школы управления Сколково Александр Ким.
10: У меня сейчас довольно пестрый книжный набор. От фантастики до всего, что пытается объяснить, почему люди поступают именно так, а не иначе. Я считаю, что управленцу полезно и тренировать воображение, и трезво смотреть на то, как устроена мотивация, своя и чужая. Хочу рассказать про цикл Роджера Желязной «Хроники Эмбера». Когда-то в детстве я проглатывал эту серию просто как фэнтези. Сейчас читаю совсем иначе. Это книга про власть, про выбор, про любовь, про ответственность, про то, как меняется картина мира, когда ты понимаешь, правда может быть просто одной из версий, про то, как открывать заново себя.
8: Роджер Желязный. Хроники Амбера. Персоналу Гринвуда, видимо, было велено держать меня в отключке, и теперь они опасались попасть под суд, которым я пригрозил, когда освободился. Хорошо. Значит, кто-то меня по каким-то причинам боится. Что ж, буду иметь это в виду. Я упорно пытался вспомнить хотя бы что-нибудь об этой автокатастрофе, просто голова распухла. Случайностью авария явно не была. Почему-то я в этом совершенно не сомневался, хотя и не мог понять, почему. Но я все выясню. Тогда кому-то придется заплатить. И очень дорого.
7: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали еще два склада «Озон» в Оренбурге и Уфе. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Уфимский логистический комплекс приостановил прием поставок от продавцов, товары перенаправили на другие объекты. При этом клиенты по-прежнему могут оформлять заказы без ограничений. В Кремле пообещали жесткий ответ на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что военная эскалация России не нужна, поскольку армия и так продвигается вперед. Что касается следующего раунда переговоров, у Москвы на этот счет информации нет. В четверг глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в список экстремистов, заявил, что встреча украинской и российской делегаций может состояться в сентябре. Российский военнослужащий погиб после подрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. Тяжелое ранение получила также его супруга. Ее госпитализировали, сообщили в Следственном комитете. Личность погибшего не раскрывается. Инцидент произошел в четверг утром на Колпинском шоссе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Ранее суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте его сына Сидрака. Антикоррупционный комитет обвиняет экс-главу государства в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Бывший главком боснийских сербов Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет. Генерал умер в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за геноцид и военные преступления. Гаагский трибунал официально подтвердил смерть Младича и распорядился расследовать ее обстоятельства. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: Коллекция. Днем 28, 29 и 30 августа воздух в столичном регионе прогреется до 19-21 градуса, однако в ночь на 29 число столбики термометров опустятся до 5-10 градусов выше 0. Об этом сообщает синоптик прогностического центра «Метео» Александра Ильина. Эксперт пояснила, что погоду в ближайшие дни будет определять антициклон. 28-го местами пройдет небольшой дождь, 29 числа в Москве осадков не ожидается. Но в западных районах Подмосковья они возможны. 30 августа метеоролог заявил о низкой вероятности дождя. Ранее СМИ сообщали, что в Москве наступила метеорологическая осень, однако синоптик Михаил Леус назвал эту информацию преувеличенной. Он объяснил, что по климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября. Август 2026 года в Москве, кстати, вошел в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.
0: Лето. На радио РБК. Повтор одной из лучших программ прошедшего сезона.
3: В студии Артур Саркисян и Екатерина Столярова. И ближайший час посвящен разговору о российском виноделии. Важно отметить, что мы ничего здесь не пропагандируем. Мы не призываем пить алкоголь. Это программа исключительно о развитии отрасли и культуры питья.
4: Все так, все правильно.
3: Да?
4: Я тут наткнулась накануне нашего эфира на данные свежего опроса в ЦУ. И любопытные там получились цифры. Значит, вопрос звучал следующим образом. Что отличает успешного человека сегодня? То есть как бы вы определили, кто такой успешный россиянин? И вот подавляющее число респондентов, причем они опрашивали мужчин отдельно, женщин отдельно, и те, и другие сошлись на том, что самое главное, самый главный показатель успешности – это наличие семьи, наличие детей. Вот такой вот интересный показатель.
3: Логично, я не знаю, абсолютно.
4: Почему логично? Мне кажется, что это такое следствие, наверное, государственной вообще стратегии, государственной политики последних лет. То есть у нас прям целенаправленно все шло к тому, чтобы семья, вот, это главное. Но почему я вот к этому так прицепилась, да, и на это внимание обратила? Потому что сколько мы уже вот общаемся с виноделами, сколько мы ездим по винодельням, я обращаю внимание на то, что винодел это давно уже вот это поняли и давно уже считают, что семья – это главный показатель успешности. И очень многие целенаправленно прям подчеркивают, да, мы семейное предприятие, мы семейная винодельня, мы живем на винодельне, у нас дети тут от мала до велика на винодельне работают. Ты вот последний гид, он ведь как раз был посвящен росту малых. Вот малое равно семейное.
3: Ну, в большей части, да, так оно и есть. В принципе, все, что касается малого виноделия, большинство виноделов – это большие семьи, ну, семьи, в которых участвуют и дети, и это очень важный аспект. Мы как раз, я хотел сказать, что сейчас тема семьи, как ты уже отметила, это очень активная история. Семья – это важно, это действительно так и есть. У меня вот 8 детей, да? И я хочу отметить, что, конечно же, когда вопрос касается малого виноделия, то семья – это бренд. Семья – это то, что потребитель начинает доверять тем людям, которые производят именно в семье. Сейчас тенденция именно такова, что, может быть, знаешь, маленькое предприятие, о котором никто ничего не знает, оно стоит небольших денег, я имею в виду, вина стоит небольших денег, но качество может быть очень-очень высоким. В отличие от тех, которые больших брендов, которые все знают. И часто бывает так, что стоимость этого вина может там, в 3 раза быть дороже, чем то семейное маленькое предприятие, но в качестве оно гораздо уступает. Но из-за бренда, названия, которое везде раскручивается и вкладываются очень большие деньги, конечно же, люди покупают эти вина. Но я хочу сказать, что нужно обращать все-таки внимание именно на маленькие семейные винодельни. Это очень теплая душевная история.
4: Мне просто, конечно, любопытно, каким образом люди вовлекают в это всю семью, ведь, как правило, такая идея, она приходит в голову кому-то одному, да, вот так, эврика, я хочу, чтобы у меня была винодельня, я хочу посвятить этому свою жизнь, а у тебя тут семья, у тебя тут жена, дети, которые вообще, возможно, думали совершенно о другом и мечтали о другом. Давай вот мы об этом поговорим с Елизаветой Химичевой, она сегодня у нас в студии, винный блогер и дочь Юрия Химичева, винодела в 4-м поколении, основателя винодельни «Винобани». Привет.
5: Добрый вечер.
3: Лиз, привет.
4: То есть вы, получается, уже в 5-м поколении винный человек.
5: Ну, неизвестно, что там было раньше. Мы считаем, что да. То, что мы знаем, чем занимались наш дедушка, наш прадед, и где они жили, и какое у них вообще было ремесло, действительно говорит о том, что да, виноделие – это семейное дело, единственный способ вообще, наверное, этим заниматься, это передавать из поколения в поколение, вы абсолютно правильно сказали.
4: Расскажите, как вы к этому пришли? Было ли это по зову сердца или так по легкому принуждению со стороны родителей? И все ли в вашей семье вот так вот свято поддерживают эту идеологию?
5: Они еще не знают об этом. У нас 4 в семье. Мои 2 брата и сестра, они еще учатся в школе. Они еще не знают о том, что их ждет. На самом деле, я тоже об этом никогда не думала. Это было для нас настолько естественно, что этим все занимаются. И никогда папа не объяснял, что нужно вот это продолжать, или ты должна там быть моим преемником. Я никогда не слышала эти слова. Но в том, что он делает, это прослеживается явно, потому что есть такая тема, все наверняка это знают, что виноград – это культура сложная, это не яблоня, это вот именно то, что требует лет. И, как говорит мой папа, ты виноградник посадил, на него чуть-чуть посмотрел, и уже жизнь закончилась. Поэтому здесь, скорее всего, действительно связано это с самой культурой. А момент вплетения семьи в винодельческий бизнес, он происходит, ну, настолько органично, когда вы этим живете, сельское хозяйство – это тема, в которой ты действительно живешь. Ты в 4 утра встаешь, и пока солнце не сядет, ты там. Соответственно, дети, которые вокруг, они видят тебя в этом, они с тобой присутствуют всегда там. И нет такого, что папа на работе, он ушел, мы его не видим. Папа на работе, 300 метров до винодельни дойти, и любой вопрос в течение дня можно решить.
4: А вас как-то вовлекали в процесс? Были ли у вас какие-то обязанности, которые вы должны были выполнять с самого раннего возраста?
5: 7 лет нас определяли на летние каникулы работать на винограднике. Это, по сути, это еще были пережитки Советского Союза. Это делал еще дедушка. И, ну, там было не только копать, я.
4: Да,
5: там
4: было
5: там,
4: в детстве.
5: Ну, нет, картошку мы не копали. У нас, да, я знаю, что в других регионах была картошка, у кого-то были арбузы, дыни, подсолнухи. У нас были виноградники. И, в принципе, все дети всех семей были там.
3: Лиза, а что для тебя виноград?
5: Виноград для меня это трава, из которой получается вино. Я вам честно скажу, для меня это я не придаю этому какое-то там, что-то кто-то оскорбился у меня в блоге недавно, сказать, попрошу не называть технический виноград отвратительным. Но когда ты с этим работаешь просто как сырьем, ты его оцениваешь как сырье. Это не десерт, это не какая-то вкусная ягода, это вот сырье, в которое тебе нужно вложить определенное количество денег, труд, время,
3: самое главное. То есть виноград ты не ешь?
5: Нет. Ни в каком виде, тем более технически. Нет, конечно. Я вообще думаю, что виноград, он в принципе только для вина. А все остальное это уже развлечение селекционеров.
4: То есть никто у вас там не боготворит виноград?
5: Нет, нет, ну вот у нас дома, секундочку, у нас дома все с виноградом. У нас салфетки с виноградом, калитка с виноградом, почтовый ящик с виноградом. Все, что можно себе вообще помыслить, у нас с виноградом. То есть любая ковка, любая лавочка, вот все. Ну, реально все с виноградом. Может создаться такое впечатление, что мы действительно... Ну, мои родители, наверное, да. Я такой более городской житель. Но я не исключаю момента, что я могу заниматься землей, я могу заниматься энологией, я могу заниматься той же винодельней. Просто сейчас такой период, что я в Москве.
4: А чем вы в итоге занимаетесь?
5: Я маркетолог.
4: То есть вы в семейном предприятии, но занимаетесь
5: продвижением. Я занимаюсь маркетингом, да.
4: Мы накануне этого эфира пообщались, естественно, с психологами, потому что мы понимаем, что винодельческая индустрия, она, ты создаешь там годами, только успел моргнуть, это же должен кто-то продолжить, и каким образом вообще вовлекать сюда своих детей? Вот Яна Лейкина, семейный психолог, в принципе, отметила все то, что вы сейчас отметили, вот как ваш папа действовал, аккуратно, тонко, пошагово. Давайте послушаем, обсудим.
6: Как соблюсти грань, увлечь ребенка, подростка, молодого человека и при этом не передавить? Ключевая ошибка, которую совершают родители, вовлекая своих наследников в общее дело, они стремятся передать не дело, а обязанность. Гораздо устойчивее работает, когда родители хотят передать свой опыт и смысл того прекрасного дела, которым они занимаются. И что здесь может помочь? Во-первых, важно погружать своего ребенка в винодельческую индустрию без принуждения. Ребенку важно видеть профессию изнутри. Он может вместе с родителем ездить на виноградники, участвовать в сборе урожая, в соответствующем возрасте принимать участие в дегустациях, вести разговоры о технологиях, культуре или истории вина, или хотя бы принимать участие, когда ведутся эти разговоры. Самое важное – приглашать своего ребенка, подростка в эти активности, а не вменять его в его обязанность. Дальше важно обратить внимание, что современное винодельческое хозяйство – это не только винодел. Он может быть и агрономом, может заниматься маркетингом, может заниматься продажами, международными в том числе, может заниматься научными исследователями и так далее. И дети могут не хотеть быть виноделами, но они могут развивать другую часть экосистемы бизнеса. И самое важное – ребенку надо дать разрешение на отход. Он имеет право не включаться в семейное дело. Он имеет право не возвращаться вот в эту наследственную историю. И с точки зрения психологии автономность очень важна. Человек выбирает чаще всего то, что он не обязан выбирать. Это делает его свободным и более приверженным семейному делу.
4: Вообще, насколько взаимоотношения в семье меняются, когда вы ведете общий бизнес?
5: Меняются, потому что я слушаю в первую очередь не руководителя, а своего отца. И когда речь идет даже в деловом разговоре о принятии каких-то решений, я слышу голос папы, а не какого-то руководителя. Конечно же, хочется с ним поспорить. Конечно же, хочется сказать, там, ставить свои 5 копеек. И с одной стороны, это прекрасно, когда вы понимаете друг друга. С другой стороны, субординации не существует вообще. Единственная субординация – это когда вокруг другие коллеги находятся.
4: А кто главный?
5: Главный – папа, естественно. Классная была лекция. Я хотела сказать, что я действую абсолютно по-другому в отношении своих братьев и сестры. Я уже расписала им роли, уже им это озвучила и сказала: ты будешь дизайнером, ты мне нужен как энолог, а ты иди учись на программиста.
4: У всех, в общем, очень разный подход, и, наверное, от этого зависит и успешность предприятия.

0: Давайте к нашему разговору подключим Дарью Марченко, это совладелица и бренд-амбассадор винодельни Марченко, и Владимир Бельмас также с нами сегодня на связи, основатель и главный винодел семейной винодельни Бельмас Вайнери. Всех приветствую.
1: Здравствуйте,
2: Дарья.
1: Добрый вечер.
0: Дарья, Владимир, да, Дарья, ну вот поделитесь своим опытом, как вы решаете вот такие иерархические вопросы, когда есть главный, но главный – это твой близкий человек. Ага, Владимир, а вы нас слышите?
3: Да, добрый день.
0: Прекрасно. Владимир, ну вот у вас каким образом это решается вообще? Вот вопрос субординации и управления всеми процессами, когда в подчинении находятся близкие.
3: Слушайте, мне, во-первых, повезло. У нас очень разнообразная семья, и у каждого есть, как это сейчас принято говорить, свои компетенции, свои опыты, свои знания. Поэтому у нас, ну, скажем так, основные направления разделены в семье. Каждый занимается своим направлением. Но есть вещи, которые мы, конечно же, должны обсуждать коллегиально. Там, может быть, какой-то дизайн этикетки, там еще какие-то вещи. И у нас принята такая история, как такое семейное собрание. Пытаемся это делать каждую неделю и обсуждать какие-то животрепещущие вещи. Вот. Но я хочу открыть секрет, что есть вещи, в которых мы принимаем какое-то коллегиальное решение, но я делаю по-своему.
0: А зачем тогда? Это бутафория.
3: Вот, да. Нет, это бутафория для того, чтобы... Ну, во-первых, это не бутафория, это на самом деле это все работает, но, допустим, ну, условно говоря, что касается виноделия и виноградарства, вот, скажем так, этой работы на винограднике, там демократия не работает. Там должен быть, скажем так, твердый кулак, твердое решение.
1: Владимир, а санкции вот, есть какие-нибудь по отношению к членам семьи?
3: Да нет, они такие хорошие, эти санкции.

0: Лишить зарплаты, например. Мне вот вообще очень интересно, как в семейном предприятии решается вопрос финансовый. Как вы платите зарплаты участникам этого бизнеса?
1: Зарплаты только на бумаге существуют.
2: Тут надо было позвать по телефону мою жену, Марину, потому что это в ее руках.
0: А, деньги у нее?
2: Да, как часто бывает, деньги в руках женщины. Да, она у нас занимается финансовыми проблемами, и она занимается продажами в нашем маленьком предприятии. И, конечно же, если мне нужны какие-то деньги, то я иду к ней. И, просто это не так, как, допустим, знаете, там, милая, дай мне пятерку до получки. Вот. Мне надо это все обосновано.
0: Мне надо кустик купить.
1: Это очень смешно. Мы просто красные сидим.
0: Но это очень мило.
2: Тем не менее, все это происходит обоснованно. Я должен обосновать, для чего я прошу деньги. Там, допустим, условно говоря, грубо говоря.
1: Мне кажется, сейчас Владимир бы так.
2: Да, я должен это обосновать.
3: К маме, значит, к маме.
0: Ой, Владимир, это очень, да, мило, здорово, что у вас так это распределено. Дарья, вы с нами на связи? Дарья Марченко, также совладелец и бренд. Да. Дарья, расскажите, как у вас вот эти вопросы решаются? Вот, допустим, Владимир привел пример, как у них финансы распределяются. Как вы это решаете, когда вся семья, вы же тоже там в третьем поколении уже виноделием занимаетесь, вся семья в одном бизнесе. Как вы делите деньги?
4: Тут, как всегда, виноделие – это не очень бизнес, и делить особо нечего. Но я вот слышала кусочек разговора. Действительно, у нас женская часть рулит деньгами, и когда кому что-то нужно, все идут к маме. Она у нас главный казначей.
1: Моей маме нельзя слушать этот эфир.
4: Обосновываем, как, что, зачем. Но надо сказать, что главный растратчик в нашем семейном бизнесе – это я. Вот, потому что мне все время хочется что-то улучшить, что-то придумать новое, что-то обновить, реновации. И, как правило, даже в начале года Василий Александрович, папа мой, подходит и говорит: «Даша, нам вот это надо, там трактор бы починить, у нас есть, что ты там на этот год придумала?» У нас как-то так.
0: А происходит. Вы, Дарья, за что отвечаете на предприятии? То есть у вас, наверное, тоже очень все распределено, да, между членами семьи, кто за что?
4: Базово у нас, конечно, распределено, но когда какой-то...

0: химика, она фармацевт. Поэтому ей быть как бы таким вот технологом, все анализы, расчеты делать, это вот у нее прям душа лежит, ей очень здорово. Ну и такая вот бухгалтерия, взаимодействие с налоговой тоже нормально. Вот. А так вот все, что связано с коммуникацией с внешним миром, кроме налоговой, это на мне.
1: Владимир, как у вас вот это все происходило? Не у кого ли? Вы ведь достаточно так спонтанно, насколько я понимаю, живя в Москве, решили в какой-то момент начать винный бизнес. Ни у кого из семьи не вызвало вот это сопротивление? И как бы вы отреагировали, если бы кто-то из семьи сказал, ну, пап там или дорогой, ты знаешь, я вообще-то другим путем хочу идти?
2: Ну, на самом деле... Не так спонтанно, как это казалось бы. Мы осознанно шли в этом направлении, просто у нас были разные мысли, разные пути, но так вот случилось, что все вот эти наши векторы нашего восприятия, они срослись и соединились в Крыму. Мы с Мариной же переехали из Санкт-Петербурга, вот с Рустамом, переехали из Москвы. Вот. Но, знаете, это уже все-таки было такое более осознанное и такое уже, как сказать, правильное решение, семейное решение. За нами поехал один внук, а потом еще появился другой внук у нас. Вот они, конечно, их никто не спрашивал. Вот. Ну, они пока маленькие, они еще

0: юные ребята, они воспринимают это все как должное, ну, в силу возраста. Вот, поэтому мы переехали довольно слаженно, что называется, в этот прекрасный уголок земли. И чем заниматься уже здесь, мы тоже уже понимали. Вот я считаю, что наши два поколения, вот мы с Мариной и Катей с Рустамом, более младшая, это как бы основа, это, наверное, тот фундамент вот этого будущего винодельческого, ну, мы так надеемся, восьмущего винодельческого дома, который мы закладываем. Мы еще молодой проект, на самом деле. Мы говорим много где говорим, что мы уже винодельня в третьем поколении, мы считаем нас с Мариной, Катю с Рустамом и внуков, как уже третье поколение. Но на самом деле мы, конечно, еще совсем юные и молодые.
1: Угу. Очень здорово, что все вот как-то да. В семье так откликнулись. И действительно, это становится частью бренда уже, что у винодельни Марченко, что у Бельмас Вайнери. У Бельмас Вайнери у вас вообще вот этот слоган есть даже, да, что это история одной семьи. То есть это становится действительно семья частью бренда. Спасибо большое. Владимир Бельмас был с нами в эфире и Дарья Марченко. Но спасибо. Бывают спасибо. Истории, когда ты не планируешь заниматься виноделием, но тебе вот как наследство это прилетает, а ты к этому не готов. Вот такую историю сразу через пару минут мы разберем.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личией и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
4: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
3: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
7: Негативные новости. Как их транслировать? Допустим, планируется сокращение. Об этом надо сказать громко и честно на всю компанию или поговорить, скажем, подразделением отдельно?
8: У любой коммуникации есть три базовых функции, которые она выполняет. Это информирование, объяснение и вовлечение. Если мы в рамках

0: рамках оптимизационных мер. Хотим наших сотрудников, тех, которых мы оставляем в компании, мотивировать и вовлечь что-то делать иначе в своей деятельности, брать на себя больше работы, осваивать новые компетенции, бережнее относиться к ресурсам, внимательнее смотреть на бизнес-возможности, то мы должны начинать разговор о оптимизации любой именно с вовлечения. А вовлечение – это что? Вовлечение – это как раз разговоры, взаимодействия и обсуждения с разными подразделениями, которых это касается.
1: Директор Центра коммуникации и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минпромторг и представители бизнеса внесли 167 площадок в список критически важных объектов. Среди них в том числе объекты логистики и торговли. Созданная в четверг правительственная комиссия оценит уровень их безопасности и предложит адресные и системные меры для снижения угроз. Приоритетом названа минимизация негативных социально-экономических последствий. Правительство России готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливном рынке. В частности, рассматривается создание системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны, установление индикативных цен по регионам и усиление контроля за стоимостью топлива заниженных экологических классов, пишет «Коммерсант». ФАС уже работает над обеспечением экономически обоснованного уровня потребительских цен на топливо. Бизнес попросил правительство снизить налоги для компаний, закупающих системы защиты от дронов. Об этом пишут ведомости со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Организация предложила разрешить списание этих расходов для уменьшения налога на прибыль. Также предприниматели просят отменить экологические штрафы за последствия атак на завод. ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей. С января по июнь экономика страны в годовом выражении выросла на 0,6%, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили 18,6 триллиона рублей. Это существенно опережает плановые и прогнозные показатели. Более 150 банков зафиксировали падение объема средств на депозитах физлиц в июле. Для сравнения, в июне чистый отток со срочных вкладов показали 138 игроков. Из топ-10 банков отток зафиксирован в 5. Это Альфа-банк, Т-банк, ВТБ, МКБ и Банк Санкт-Петербург. При этом лидерами по привлечению срочных вкладов в прошлом месяце стали кредитные организации, связанные с маркетплейсами. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК. Редактор

0: на радио РБК. Повтор одной из лучших программ прошедшего сезона.
1: А теперь время говорить о прекрасном, о вине. В студии Екатерина Столярова и Артур Саркисян.
0: Время вина.
1: Очень такая интересная тема. Мы говорим о семейном виноделии. Что это такое семейный бизнес? Как это работать вместе с родственниками? Насколько вообще это возможно сделать и довести до успеха, когда нет четко выстроенной иерархии зачастую? А у нас в студии Елизавета Химичева, винный блогер и дочь Юрия Химичева, винодела в четвертом поколении и основателя винодельни «Винобани». А Елизавета тоже продолжает вот винное дело, винное предприятие, занимается маркетингом, продвижением уже своих продукции. И мы здесь как раз затронули тему вот распределения ролей в рамках семейного предприятия, в рамках бизнеса. Лиза, вы сказали, что у вас все очень четко поделено, да, что каждый отвечает за какой-то свой отдел. Расскажите.
2: Да, у нас, ну, мы так решили, что с учетом того, что мы все горячие, вспыльчивые, и лишний раз обсуждать что-то на, как вот у наших коллег, которые по телефону, да, что у них там круглый стол семейный. Нет, у нас такого нет. Вот есть я, есть папа. Вот мы работаем с ним в связке. То есть если нам надо что-то согласовать, это прямой звонок. Мама говорит, что она делает, как говорит папа, но на самом деле мама делает все, как хочет мама. И с учетом этого, да как-то само так все пошло. Вообще мама была занята с 2010 года, когда винодельня начала существовать как бренд, детьми. То есть она в 2010 году начала рожать моих братьев и сестру. И закончила относительно недавно, в 2015-м. Ну, вот так. И потом она занялась гастрономией, она, вдруг у нее открылись кулинарные способности, ну, там, немыслимые до этого человека, вообще ничего не готовил. Шучу. Сейчас наших гостей на...
1: Я представляю, какое у нее общение в семье, да, какое едкое, колкое где-то, но юморное.
2: Да, на самом деле наших туристов ждут удивительные открытия в виде говяжьих хвостов, требухи, бычьих яиц и всех вот этих донских деликатесов, о которых сами дончане ничего не знают. Нет, правда, давно забытая кухня... И рыба речная, у меня аж слюна подтекла. Судак в томатном соусе, раки и куча всего. Вот это все делает одна женщина. И на 40 человек, которые приезжают обслуживать виноградники, тоже готовит она. Просто меню другое. Они приезжают из Дагестана, и там все халяльное. Но вот слава богу, честно, слава богу, с 25-го года мы приняли решение, что по-другому это будет делано, потому что ну, маме уже не 35, и я просто прошу, чтобы она этим не занималась, потому что действительно переживаю за объем работы.
1: А вы сейчас, вот, ну, вы говорите, есть вы, есть братья. Вы примерно себе представляете будущее вашего
2: проекта?
1: Я
2: представляю. Я представляю. Я вот, кстати, тоже хотела сказать, что в моей жизни было не одно, парочку сотрудничеств, не буду накидывать пуху, с другими винодельнями. И одна из этих винодельен была куплена у тех, у кого не было продолжения в детях.
3: Да, понимаете, это такая, да, история. Да.
2: И я знаю, что те винодельни, в которых я не вижу продолжения в детях, закроются. И мне радостно, что когда отец говорит обо мне, да, у меня такая дочь, там палец в рот не клади, руку откусит, что на самом деле он говорит о том, что меня есть кому заменить. И не вздумайте даже на это претендовать. Потому что бизнес в России все равно остается бизнесом немножко с 90-х, и любой успешный бизнес, он такой, на виду. Я не говорю, что сейчас, вообще сейчас тяжелые времена по виноделию, и папа все время говорит, что виноделие, если у вас есть деньги, и они у вас лишние, займитесь виноделием. Это действительно, с одной стороны, так, с другой стороны, это реально перспективный бизнес. И те хозяйства, которые выживут в это время, они много принесут.
1: А вы это воспринимаете как бизнес или как
2: я?
1: Просто
2: да.
1: Вот дело семьи?
2: Но это не... Нет успеха там, где нет мысли о деньгах. Если мы просто будем говорить, что для меня это дело для души, мысли материальны. значит, оно будет только для души, значит, денег там не будет. Поэтому здесь важно совмещать. И просто растет то, куда ты вкладываешь свои мысли, а просто думать об этом, потому что это приносит деньги, невозможно. Ты будешь об этом думать только в том случае, если ты это действительно любишь.
1: Артур, а ты вот тут так кивнул головой, что да, есть такие предприятия. Ты знаешь примеры таких предприятий, которые просто некому было передать по итогу? И какова их судьба дальнейшая?
3: Нет, ты знаешь, у нас сейчас мы находимся в начальном пути. Я просто неоднократно говорил по поводу того, что происходило в Европе, опять-таки, когда большие крупные виноградники, и владеющие одна семья, и в результате там уходит, к сожалению, глава, владелец хозяйства, дети не все готовы заниматься виноделием, кому-то хочется это продать.

0: дать, заработать денег. И сейчас, если посмотреть в Европе, то большинство виноградников, они просто раздроблены. Особенно, что касается той же моей любимой Бургундии.
1: Да, это правда. Ну,
2: то есть просто раздербанили?
0: Просто раздербанили, названия виноградников остались, просто определенные части этого виноградника принадлежат разным абсолютно семьям или большим холдингам. И здесь уже идет игра на название с конкретного виноградника. Вот это очень важный момент. Мы находимся на начальном пути, поэтому я вижу, что уже сейчас происходят определенные моменты, когда владельцы компании уже не хотят заниматься, либо устали, уходят на пенсию, кто-то, к сожалению, покидает наш мир. Но не всегда дети готовы подхватить эту историю и пойти вперед.
2: Ну вот мы такой пример давай прям приведем. Меня он очень впечатлил, потому что был как раз нашим героем в нашем первом сезоне фильма «Время вина». Я про Леона Давыдова сейчас говорю, это глава винодельни «Агролайн». Вот, по сути, у него была такая история. Леон сегодня с нами на связи, расскажет нам, как же он вообще погрузился в винодельческую индустрию и стал виноделом. Леон, здравствуйте. Ну, расскажите, да, вы ведь не планировали и совершенно по-другому строили свой карьерный путь. Расскажите, как же вы дошли до жизни такой винодельческой?
3: Вы знаете, да, действительно, не планировал, не видел в этом будущего своего, вообще не думал об этом. Но получилось так, как получилось. Я сегодня здесь, и я занимаюсь виноделием. А на самом деле виноделием занимался мой дед всю свою жизнь. Вот. И на пенсии уже была создана небольшая винодельня, на которой я сегодня тружусь, для него, чтобы он не скучал, так скажем. Вот. Дед в 17-м году, значит, нас покинул, и я, в свою очередь, 19 лет прожил в США и вернулся домой, на родину. И было принято решение продолжать деда дело.
2: Почему вы, Леон? Ведь вы же не единственный внук, наверное, и не единственный наследник. Дедушка никого не вовлекал вот в виноделие?
3: Вы знаете, вот буквально слушал сейчас подкаст предыдущих спикеров и вас также. Дело в том, что многие сегодня, как и во Франции, молодежь в том числе, нам не надо, у нас свои дела, давайте продадим, а зачем этим заниматься, да? Вот. Там один внук, дед думал, что вот младший внук будет заниматься, мой двоюродный брат, но он сказал, что это не мое. Вот. Там старший мой брат занимается другими делами немножечко. Пало так, что я с дедом и внешне похож, да, и с характером, видимо. Так было принято решение, что ты готов? Я готов. И дед как-то перед смертью, как говорится, мне сказал такую фразу, что никогда не думал, что через столько лет ты вернешься из-за границы заниматься, продолжать мое дело. На что я ему ответил, что нет, я никакое дело продолжать не собираюсь. Вот. Он говорит, ты пока этого не знаешь. Эти были пророческие слова, я бы так сказал.
0: Да.
3: Вот. И до сегодняшнего дня, когда у меня где-то опускаются руки, а это происходит время от времени, когда что-то не получается, а у меня звенят эти слова в ушах, и двигаемся дальше.
2: Леон, а вас вот с детства никто не привлекал, да? То есть дедушка занимался всем самостоятельно, и вас, внуков, детей никак не увлекал процессом виноделия?
3: Вы знаете, там братья мои, там папа, там, наша родня, они на винограднике бывало ездили. Я же здесь не жил, вот, я не участвовал в этом всем. А вот по фотографиям вижу, что они там ездили, когда дед закладывал виноградник, там, не знаю, насколько помогали, но принимали, как говорится, наблюдательское участие, да, вот. Вот такое вот было. А именно, чтобы принимать конкретно участие в... деду помогали, наверное, там. Что-то купить.
0: Леон, а сейчас тебе помогают?
3: Сейчас мне помогает мой папа, в частности, на виноградниках. Когда я не совсем успеваю, вот, особенно по выходным, он посещает виноградники, там, проверяет проделанные работы, которые задачи были поставлены. Да? Если я не успеваю, он мой ассистент на виноградниках. Да?
2: А дети, Леон?
3: Дети маленькие. Посмотрим.
0: Участвует в сборе урожая?
3: в сборе урожая пытаются участвовать, но больше едят виноград.
2: Вот так, Леон, спасибо.

0: Спустя время вы не пожалели об этом своем решении? Ведь было очень тяжело.
1: Было очень тяжело, было, я не могу описать как, но сегодня, оглянувшись назад, я считаю, что я сделал очень правильный шаг тогда.
2: Молодец. Да.
0: Почему? Вот как бы вы это сформулировали? Почему? Что для вас сегодня все это?
1: Для меня сегодня, во-первых, почему? Потому что я продолжил дело своего старшего, своего деда, да, то есть я продолжил фамильную историю. Это первое и очень важное для меня. А второе, сегодня я настолько погружен в это, что я свою жизнь не представляю иной. То есть она без виноделия сегодня не существует. Понимаете? Вот. Это включая все. Это включая производство, включая все мероприятия, где мы участвуем, включая всех людей винодельческого сообщества нашего отечественного. И это наш маленький, а может быть и большой мир.
3: Это правда.
0: Спасибо большое. Леон Давыдов, глава винодельни «Агролайн», был с нами в эфире. Артур, просто я знаю, первое время очень помогал и поддерживал Леону, когда Леон приходил и говорил, что все, я не могу, я это все бросаю. Сил нет, потому что приходилось же всему учиться.
2: Нужно терпение. Виноград все-таки такая история. Тяжело. Тяжело собирать, тяжело делать, перерабатывать. Поэтому один из важных моментов – это именно полюбить эту историю, войти
0: в нее. А у меня, вот знаете, какой вопрос возник сейчас, пока я слушала Леона? Все-таки вот эти ценности, семья, да, общее дело, традиции – это они приходят, когда у тебя появляется семейный бизнес? Или ты сможешь создать вот такой бизнес, только если это в тебе уже есть, в крови в твоей, привито тебе? Вот, вы как считаете? Вы с самого раннего детства вот были прям такая все семья, дело,

сказать, пока говорил Леон, что отказаться можно от всего угодно. От чего угодно, вернее. От дизайна можно отказаться. От, не знаю, там, какой-то работы на экономической должности, как я там 2 месяца поработала. Потом папа позвонил, сам меня туда устроил, говорит, тебе надо поработать по специальности, ты же не зря училась 5 лет. Через 2 месяца мне позвонил и говорит, как дела? Я говорю, нормально. Как на работе? Я говорю, да все хорошо. А давай откроем магазин. Я говорю, мне прямо сейчас пойти заявление написать? Он говорит, ну, ты готова? Я говорю, да. И я просто написала заявление. Меня так смотрели все, типа, ты что, вообще что ли там? Я, было трудно попасть на эту работу, на эту должность. Вот. Отвечаю на ваш вопрос.

0: И мне, действительно, мне боязно, мне страшно, какими там вырастут мои братья и сестра, там, а захотят ли это, не захотят. Но я хочу сказать за себя и за папу, потому что я знаю его историю, мы побегали от семейного бизнеса, мы убегали, и он убегал в свое время от своего папы, и я убегала, занималась чем-то, чем угодно, только не этим. Но ты возвращаешься не потому, что там что-то лучше или выгоднее, или не потому, что это твои родители, а потому что оно, оказывается, было еще тогда заложено тебе в голову.
1: Но все равно время было другое абсолютно. Сейчас то, что те преференции, которые есть для российского виноделия, раньше об этом даже никто и не мечтал.
0: Слушайте, мы вообще прошли огонь, воду и вообще все.
2: А вы когда начинали это делать?
0: В 2010-м, вот буквально вчера мы разговаривали с папой 40 минут об этом, что это же мы, вот наше поколение виноделов поставили этот закон, внесли туда поправки, это же мы все бились лбами. Я 15-летняя сидела, там 15-17 лет мне было, 2 года с ними сидела с дядьками за круглыми столами, слушала, как они разбивают лбы об наше законодательство. И добились же. Лицензия для малого бизнеса стоила 500 000, сейчас 65 тысяч рублей стоит лицензия. Это же колоссальный труд.
1: 800 тысяч, по-моему, оно было.
0: Может быть, да. Но мы такую цифру вспомнили вчера. Поэтому проделана работа колоссальная. Я солидарна полностью с Артуром, что мы только в начале пути. И Европа действительно имеет тенденцию просто говорить о том, что по факту там по-другому. А вот реальное будущее я вижу за Россией. И мне немножко обидно, когда говорят, ой, российское вино, да нафиг нам надо, оно очень дорого стоит. Ребята, да вы попробуйте. Ну вы попробуйте сделать, и я посмотрю, сколько это будет у вас стоить. Просто попробуйте.
1: Да, потому что оно российское, оно не может быть дешевое, потому что очень много всего того, чего нужно сделать. И предстоит еще больше сделать для того, чтобы вообще понимание российского вина в большинстве потребителей было бы на таком, знаешь, подкоркой. То есть понимание было бы того, что в России действительно можно гордиться. Сегодня можно гордиться российским виноделием в том состоянии, которое оно есть.
0: 100%. Я полностью солидарна. Я не отметаю и не говорю, что Европа там, до свидания, и вообще уберите этот импорт из полок. Нет. Но находясь внутри этого, и когда я вижу такой разрыв между тем, что было, и что стало, и что еще предстоит, и какие есть планы у нас, у наших коллег, ну, это колоссальная работа.
1: Ну, это даже по примеру винобани. Вы же, государство дало вам грант на туристическую...
0: И не один, да, и мы не постоянно один. Работаем с государством, постоянно. Но там тоже есть свои сложности и свои камни преткновения, не так все просто.
1: Естественно.
0: Но, тем не менее... Тем не менее, это все
1: присутствует. Но если ты работаешь и делаешь, соблюдаешь те условия, на которые ты подписался, то я думаю, что проблем с этим нет.
0: Да, вы двери открыты.
2: Своим детям вот пожелали бы заниматься винодельческой
0: историей? Я не знаю. Вот правильно было сказано, что на винодельне очень много вопросов, очень много сфер. Можно заниматься маркетингом, можно рисовать, можно строить винодельню, можно быть архитектором, можно копаться в земле, можно сидеть в лаборатории. Такое огромное количество занятий. А сейчас, когда в нашу жизнь плотно входит искусственный интеллект и программное обеспечение, даже новому поколению, который, как говорят, там только в телефоны смотрит, тоже есть чем заняться. И, ну, даже в телефон можно смотреть.
2: Ну, то есть там, в принципе, любой талант можно применить, если ты хочешь.
0: Там даже можно вырастить талант, потому что к нам приходили люди, которые ничего не умеют. Сейчас они ничего не умеют, кроме как делать вино.
2: А вы вообще круг вот теперь своей семьи общения не через призму, не через фильтр виноделия прогоните? Я просто знаю одного винодела, который даже невесток подбирает уже так вот. Соответственно, насколько они предприятию могли бы быть в перспективе полезны?
0: У меня в моей команде отделе маркетинга, вот вы сейчас сказали, я задумалась, работает моя подруга. Одна. Вторая. Работает девушка моего друга. То есть, да, когда я вижу, знакомлюсь с человеком, я думаю, блин, может, я к себе на работу заберу. Но это не так, что это какое-то понебратство. Нет, я вот начинала свою речь с того, что выйти можно из любой профессии. Почему-то из вина не выходит. И мне одна подписчица...

0: Катя написала, я хочу к вам. Я говорю, назад дороги не будет. Поймите, если вы окунаетесь в виноделие...
1: А у вас не было никогда мысли уйти во что-то другое? Ну вот уже когда погрузились, заняться чем-то другим.
0: Да я занимаюсь параллельно другими вещами. Мне это не мешает. Я не сижу на винодельне 5-2, я там, как видите, я в 1000 километрах оттуда.
2: Скажи, вот папа вдруг захотел, говорит, я, мне надоело все, я пойду отдыхать, поеду поучешествовать. Подхватила бы, забрала бы у тебя винодельню все.
0: Я не могу представить вообще такую ситуацию.
2: Ну, зная твоего папу, конечно.
0: Да. Не могу представить. Но, конечно, я никогда от этого не откажусь, потому что я чувствую долг. Хотя мне об этом никто не говорил. И я уверена, что он тоже чувствует долг. И поэтому он продолжает. И все эти времена, как у Леона, мы пережили и продолжаем переживать. Потому что, оглядываясь назад, когда ты видишь, сколько для тебя сделал твой отец, ты просто не можешь по-другому к этому относиться.
1: Артур, ты поэтому до сих пор винодельню не открыл?
2: Да.
1: Потому что ты понимаешь, какой это вообще груз ответственности.
2: Да. Но я представляю, какая гордость у папы, который слышит, и Юр, тебе большой привет, ты большой молодец.
1: А ты бы хотел действительно, чтобы твои дети, допустим,
2: занимались? Я ничего не исключаю, потому что в моей жизни было столько всего интересного, необычного. Ну, понятно, я детство провел на виноградниках, я видел всю эту историю, собирал виноград, делал вино, потом был большой достаточно перерыв. Но вот сегодня я понимаю, что если бы у меня была бы своя винодельня, то дети однозначно были бы привлечены к этому. Даже если бы они не хотели.
1: То есть ты из тех, кто силой бы стал привлекать?
2: Ну, не то, что силой, можно договориться
0: да
2: всегда.
0: Да нет, он бы просто там жил, они его приезжали бы просто увидеть и оставались бы там.
1: А куда деваться, да? Там ну, круто. Иди теперь виноград пособирай.
0: Ну, если так посудить, винодельня где находится? Всегда экологически чистая зона, всегда воздух, всегда классные продукты. Ну,
1: вот так, резюмируя наш разговор, на ваш взгляд, без поддержки семьи вообще и без вовлеченности всех членов семьи успех винодельни не гарантирован?
0: Я думаю, нет. Я думаю, что правильно вы сказали, что если один выгорает, надо, чтобы его кто-то в этот момент поддержал. Потому что ну, не получится так. Чтобы человек всегда был на коне, чтобы он всегда был бодр, свеж, энергичен. Всегда должен быть рядом кто-то, кто скажет «я с тобой».
2: Да, это вообще очень интересная тема. Я думаю, что мы будем возвращаться периодически к ней. Именно семейные винодельни. В этом году я знаю, что, посещая виноградники, мы еще обратим внимание на новых маленьких виноделов. В любом случае, это очень душевная история. Я желаю всем действительно сил, желаний, ну и здоровья, конечно же. Потому что здоровье, просыпаться в 4 утра и идти на виноградники,
1: ну,
2: это достаточно сложно.
1: Давайте скажем честно, ну и денег тоже мы всем желаем, потому
2: да.
1: что все тут говорили, что это не про деньги, но хотелось бы, чтобы какой-то результат все-таки это приносило и чтобы радовало. Спасибо большое за этот разговор.
0: Спасибо.
1: Елизавета Химичева сегодня у нас была в студии, винный блогер и дочь Юрия Химичева, винодела в 4-м поколении, основателя винодельни «Винобани». Говорили сегодня о семейном виноделе. Артур Саркисян, Екатерина Столярова. Оставайтесь на радио РБК.
3: Автоньюз. 27 августа Rockstar показала новый трейлер GTA 6 и вместе с ним раскрыла еще больше деталей о виртуальном мире. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобилях самой ожидаемой игры десятилетия. Серия GTA всегда славилась огромным выбором машин, на которых может прокатиться главный герой. Новая часть традицию не нарушает. Причем многие автомобили, как и раньше, вдохновлены реальными моделями. Один из протагонистов, Джейсон, ездит на Вапит Геннадо – небольшом пикапе, в котором легко узнать Ford Ranchero начала 70-х годов. Настоящий автомобиль, кстати, выпускался с 57 по 79 год. Вообще автомобилей, вдохновленных моделями Ford, в игре хватает. Например, появится внедорожная версия классического мустанга прямиком из 60-х. Вместо обычного маслкара – лифт подвески, силовой обвес и большие внедорожные шины. Полицейские получили автомобиль, похожий на Ford Explorer 6-го поколения. Один из самых распространенных полицейских кроссоверов в США. Не забыли и про европейский автопром. На одном из артов засветилась машина марки Obey. Это внутриигровой аналог Audi. Еще один седан явно напоминает Mercedes-Benz C-класс.

0: класс АМГ поколения W205. Подтверждены и настоящие суперкары. В игре появятся автомобили, похожие на Феррари и Порше. Но, похоже, главной звездой станет новая Пегасси, прототипом которой послужил Lamborghini Aventador. От итальянского суперкара виртуальная машина получила пропорции, форму дверей, боковые воздухозаборники и другие характерные детали. Более того, именно этот автомобиль оказался на обложке игры. И тут возникает вопрос, а почему автопроизводители до сих пор не судятся с Rockstar? Ведь мало кому понравится, когда автомобиль, пусть даже и вымышленный, используется для ограблений, погонь и наездов на пешеходов. Но Rockstar как раз старается максимально избегать прямого копирования. Практически каждая машина — это микс из разных моделей. А вообще Rockstar уже сталкивалась с подобными претензиями. Охранная компания Pinkerton судилась с разработчиками Red Dead Redemption 2 из-за того, что ее название использовалось в игре как обозначение врага.
1: Наш любимый Майкл Сейлор.
2: Самый большой обладатель количества биткоинов.
1: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
5: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
6: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
6: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали еще